или как уши различают звуки, подлежащие слуху, так точно есть уши сердца и очи души, чтобы видеть Бога. И Бог бывает видим для тех, кто способен видеть Его, у кого именно открыты очи душевные. Человек, когда в нем есть грех, не может созерцать Бога. Ты скажешь мне: «Ты, видящий, опиши мне вид Бога». Послушай, друг мой, вид Бога неописуем и неизъясним, ибо не может быть видим плотскими глазами. Его слава бесконечна, величие необъятно, высота непостижима, могущество неизмеримо, мудрость неисследима, благодеяния неизреченны. Он созерцается и познается из его провидения и действий. Царя земного, хотя не все видят, но признают его бытие и знают о нем по его законам, распоряжениям, войскам и изображениям. А ты не хочешь таким же образом познавать Бога из его дел и сил? Рассмотри дела его, преемственные смены времен года, благочинное течение звезд, правильное последование дней и ночей, месяцев и годов, разнообразную красоту семян, растений и плодов, многоразличные виды животных, четвероногих птиц, гадов и рыб, речных и морских, также данный животным инстинкт к рождению и воспитанию потомства не для их собственной пользы, а для употребления человека. Промысл Божий, приготовляющий пищу для всякой плоти, то подчинение, которое определено животным по отношению к человеческому роду, периодическое выпадение росы и дождей и так далее. «Сей, Бог мой, есть Господь Вселенной, который один простер небо и положил широту поднебесной, который утвердил землю на водах, и дает дух, питающий ее дыхание, коего животворит все, и с удержанием коего вселенная разрушится. О нем ты говоришь, человек, его духом дышишь, и его-то не знаешь. Это произошло у тебя от помрачения души и окаменения сердца твоего. Бог словом своим и премудростью сотворил все, ибо словом его небеса утвердились, и духом его вся сила их. Превосходна его премудрость. Бог премудрости утвердил землю и устроил небеса разумом. Если ты разумеешь это, друг, и живешь чисто, свято и праведно, то можешь видеть Бога. Когда же отложишь смертное и облечешься в бессмертие, тогда узришь Бога как следует. Ибо воздвигнет Бог плоть твою бессмертную вместе с душою. Возможность признания воскресения святитель Феофил утверждает: на вере, играющей такую важную роль в жизни людей, и на явлениях, аналогичных с воскресением, а возможность его осуществления на всемогуществе Божием. «Почему ты не веруешь?» — спрашивает он Автолика. «Или не знаешь, что во всех делах предшествует вера? Какой земледелец может получить жатву, если прежде не верит земле семени? Какой больной может излечиться, если прежде не доверится врачу?» Итак, земледелец верит земле, больной врачу, а ты не хочешь довериться Богу, имея от Него столько залогов. Веришь же ты, что созданные людьми статуи — суть Боги, и делают дивные вещи, а не веруешь, что Бог, сотворивший тебя, может некогда воссоздать тебя. Но эти доводы не убедили Автолика. Он требует показать ему воскресшего мертвеца, чтобы он мог поверить воскресению. На это Феофил говорит ему: «Что великого в том, что поверишь, увидев событие? С другой стороны, Бог доставляет тебе много доказательств, располагающих верить ему. Не бывает ли также воскресения семян и плодов? Ибо, например, когда брошено в землю зерно пшеницы или других семян, то прежде оно умирает,

хотя ты не ведаешь о сём. Ты, может быть, подвергался какой-нибудь болезни и терял дородность тела, крепость и красоту, но, получив милость от Бога и исцеление, снова возвращал телесное здоровье, красоту и силу. Итак, не будь неверующим, но веруй, дабы, если теперь не уверуешь, не вынужден был тогда уверовать посредством вечных мучений. Ибо тот, кто дал уста, чтобы говорить, образовал уши, чтобы слышать, и сотворил глаза, чтобы видеть, исследует все и совершит суд праведный, воздавая каждому сообразно с его делами. Тем, которые постоянно посредством добрых дел ищут нетление, он дарует вечную жизнь, радость, мир, покой и множество благ, которых ни глаз не видел, ни ухо не слышало, и которые не восходили на сердце человека. А тех, которые не веруют, презирают и не покоряются истине, но повинуются неправде, возьмет огонь вечный.

Вторая книга Кавтолику содержит в себе критику языческого идолопочитания, богопочитания и учения о божестве и мире философов и поэтов. Феофилу прежде всего кажется смешным, что ваятели, живописцы или плавильщики делают, пишут, вытесывают, отливают и изготовляют богов, которые после того, как будут отделаны художниками, ни во что ставятся ими. Когда же их купят и поставят так называемый храм или какой дом, то не только купившие приносят им жертвы, но и те, которые их сделали и продали, приходят с усердием и с запасом жертвы возлияний поклониться им и почитают их за богов, забывая, что эти боги — камень, медь, дерево, краска или другое какое вещество. Не менее противным здравому смыслу кажется Феофилу и то, что язычники воздают божеские почести тем, которых сами считают простыми людьми, происшедшими естественным образом. Далее он указывает, что даже высшие авторитеты языческой мудрости, философы, запутались в противоречиях относительно воззрений на божество. Так некоторые из стоиков говорят, что вовсе нет Бога, или, если есть, утверждают, что Он ни о чем не печется, кроме самого себя. Платон и его последователи признают Бога безначальным Отцом и Творцом всего, но затем полагают, что Бог и материя безначальны, и что последняя совечна Богу, чем разрешают свое собственное учение о творчестве Божием, а равно унижают божеское могущество, как не имеющее силы создать материю. Поэты-творцы теогонии и мифологии создали также низменные и недостойные Бога представления о нем. Гомер родоначальником богов считает океан, то есть воду. Следуя Гезиоду, также нужно считать богов, явившимися позднее мира. И нельзя выяснить, кем же сотворена материя, из которой произошел мир. Делая оценку повествования поэтов, Феофил говорит: «Они сложили басни и глупые сказания о своих богах, ибо представляли их не богами, но людьми. И о происхождении мира они передали нелепые и противоречивые сказания. Кроме того, они то вводили множество богов, то говорили о единовластительстве Божием. И тогда, как одни признавали промысел, другие отвергали его бытие. Поэтому Еврипид в Фиесте делает следующее признание: «С полною надеждою изучаем мы многое, но напрасно трудимся, и ничего-то мы не знаем». Таким образом, они невольно признаются, что не знают истины. «Но были, — говорит он, — люди Божии, исполненные Святого Духа и истинные пророки, самим Богом вдохновенные и умудренные, которые получили свыше ведение святость и праведность. Они-то удостоились чести быть сосудом».

сосудами премудрости от Бога, по которой они говорили о сотворении мира и о всем прочем. Все они говорили согласно друг с другом и о том, что было прежде них, и о том, что совершалось при них, и о том, что ныне исполняется пред нашими глазами. Поэтому-то мы уверены касательно будущего, что оно также исполнится, как свершилось первое. И прежде всего, пророки согласно научили нас, что Бог сотворил все из ничего. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была невидима и неустроена, и тьма была над бездною, и Дух Божий носился над водою. Таким образом, материя, из которой Бог сотворил и устроил мир, получила начало и создана от Бога. Затем Феофил подлинными словами Библии передает историю шестидневного творения и освящения седьмого дня, в заключении чего говорит: «Этого семидневного творения никто из людей не может надлежащим образом ни объяснить, ни изобразить всего домостроительства его, хотя бы имел тысячу уст и тысячу языков, даже хотя бы кто жил тысячу лет на этом свете, и тогда не будет в состоянии об этом сказать что-либо достойным образом по причине превосходного величия и по богатству премудрости Божией, присущей в этом шестидневном творении. Многие писатели, подражая сему, пытались рассказать творение мира, однако не сказали даже искры похожего на истину». Библейский рассказ о творении Феофил истолковывает и в буквальном, и в переносном смысле. Так, например, море он сравнивает с миром, в котором закон Божий и пророки, источающие сладость, милосердие, правду и учение святых заповедей, уподобляются проливам рек и источников, питающих моря. Острова, имеющие спокойные места и пристани, уподобляются святым церквам, в которых, как в благоустроенных пристанях, сохраняется учение истины, к которым прибегают желающие спастись, как скоро они сделаются любителями истины и захотят избежать гнева и суда Божия. Те три дня, которые были прежде создания светил, суть, по мнению Феофила, образы Троицы, Бога и Его Слова и премудрости. Последнее толкование важно в том отношении, что святитель Феофил, первый из отцов Церкви, употребил слово «Троица». В творении человека он останавливает внимание своего слушателя на таких особенностях, которые отличают создание человека от создания других земных предметов и живых существ. «Словами сотворим человека по образу и подобию нашему», — говорит Феофил, — «Бог, во-первых, показывает достоинство человека. Сотворив все словом, он как бы почитал это маловажным, и только создание человека бессмертного почитает делом, достойным своих рук». Далее, как бы нуждаясь в помощи, Бог говорит: «Сотворим человека по образу и подобию». Никому другому не сказал он «сотворим», как своему слову и своей премудрости. «И создал Бог человека из персти от земли, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и человек стал живой душой». Поэтому весьма многими душа названа бессмертною. Сотворив человека и дав благословение на то, чтобы он размножался и наполнял землю, Бог все покорил его власти и господству.

Покончив с толкованием творения, Феофил опять возвращается к библейскому тексту и говорит о помещении человека в раю с запрещением есть плоды от дерева познания добра и зла, о сотворении Евы, о грехопадении первых людей и наказании за него. На историю грехопадения он должен был прервать нить библейского повествования, так как Автолик превратно истолковал хождение Бога в раю, видя в этом случае ограничение Бога пространством. И думая поймать Феофила на противоречии с его прежним указанием на невозможность ограничить Бога каким-либо местом. Феофил пояснил Автолику, что Бог и Отец всего необъятен и не находится в каком-либо месте, ибо нет места упокоения Его. Слово же Его, через которое Он все сотворил, будучи Его силою и премудростью, приняв вид Отца и Господа всего, оно ходило в раю под видом Бога и беседовало с Адамом. И само Священное Писание научает нас, что Адам говорил, что он услышал голос. Что же такое голос, как не слово Бог, которое есть и Его Сын? Не так, как ваши поэты и мифологи говорят о сынах богов, рожденных от совокупления, но как истина сказывает, Сын есть Слово, всегда сущее в недре Бога. Но прежде, нежели что-либо произошло, Бог имел Его советником, так как Он есть Его ум и мысль. Когда же Бог восхотел сотворить то, что Он определил, Он родил сие Слово, вне проявленное, перворожденное всей твари, не так, однако, чтобы сам лишился Слова. Но Он родил Слово, и вместе со Словом всегда пребывал. Посему нас учат Священные Писания и все духоносцы, из них Иоанн говорит, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога». Показывая этими словами, что и сперва был один только Бог, и в Нем Слово. Потом Он говорит, «Бог был Слово, все через Него сотворено, и без Него ничто не сотворено». Итак, сие Слово, которое есть Бог и от Бога рождено, Отец Вселенной, когда хочет, посылает в какое-либо место, и оно, посланное Богом, когда является, бывает слышимо и видимо, и находится в известном месте. Феофил разрешает и другой недоуменный вопрос, вызываемый историей грехопадения, именно каким был человек до грехопадения, смертным или бессмертным по природе. По мнению Феофила, он сотворен по природе не смертным и не бессмертным. Ибо если бы Бог сотворил его вначале бессмертным, то сделал бы его Богом. Если же он, наоборот, сотворил бы его смертным, то сам оказался бы виновником его смерти. Итак, он сотворил его не смертным и не бессмертным, но способным к тому и другому, чтобы, если устремится он к тому, что ведет к бессмертию, исполняя заповедь Божию, получил от него в награду за это бессмертие и сделался бы Богом. Если же уклониться к делам смерти, не повинуясь Богу, сам был бы виновником своей смерти, ибо Бог создал человека свободным и самовластным. Как непослушанием человек навлек на себя смерть, так повиновением воли Божией желающий может доставить себе вечную жизнь, ибо Бог дал нам закон и святые заповеди, исполняя которые всякий может спастись и, достигнув воскресения, наследовать нетление. Из своего повествования Феофил делает заключение, что только одни христиане обладают истиной, так как научены Святым Духом, который говорил в святых пророках и все предвозвестил.
тогда как языческие мудрецы, поэты и историки, не опиравшиеся на достоверные источники, не могли сказать об этом истины и ввели множество богов, которые сами родились после возникновения городов, войн и так далее. Если же в языческих сочинениях встречаются правдоподобные, приближающиеся к истине известия, то они представляют результат знакомства с несомненно истинными сказаниями пророков. Итак, говорит Феофил Автолику, должно учиться желающему учиться. Старайся же чаще со мною сходиться, чтобы, слыша еще живую речь, верно узнать

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезное чтение» прозвучала передача по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым. Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

В исполнении Павла Аксентьевича прозвучал фрагмент 18-го псалма «Небеса поведают славу Божию» — древняя сербская мелодия XIII века.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона священник Константин Пархоменко. Я приветствую вас вновь и рад продолжить с вами беседу о молитве, о том, как молиться современному человеку. Мы в прошлой нашей передаче говорили о том, какие чувства должны сопутствовать нашей искренней, истинной молитве. Говорили, заканчивая прошлую нашу передачу, что никакого успеха в молитве мы не добьемся, если не будем относиться к Господу с огромной любовью, а также с благоговейным трепетом. Как я уже говорил, если можно так применить к Богу такое выражение, с большим, с великим уважением. Нужно чувствовать свою дистанцию. Да, Бог — это Отец Небесный, и мы Его любим очень. Но, с другой стороны, никакого такого понебратства здесь не должно быть. Мы должны чувствовать эту дистанцию, испытывать благоговейное уважение к Господу. Снова возвращаемся к смирению, о котором мы говорили в одной из наших передач уже. И далее говорим о условиях, которые помогут нам добиться в молитве какого-то успеха. Это вот следующее условие, помогающее нам добиться каких-то успехов в молитве, вновь требует от нас терпения и смирения. Нам всегда хочется поскорее добиться результатов, пойти каким-то особенным ускоренным путем, если возможно, перепрыгивая через ступени. А гордость так и подсказывает. У меня все хорошо получается, я уже многого достиг. Незачем мне задерживаться на этом этапе. При таком размышлении человек, находящийся на начальных степенях молитвы, может возомнить себя уже достигшим, если не совершенство, то уж, во всяком случае, немалых высот в молитве. А это прямая дорога к бесовскому обольщению. Святые отцы называли это обольщение прелестью, то есть самообманом. Лесть — это обман. Прелесть, прельщение — значит самообман. Между тем, мы должны помнить, что никаких быстрых успехов этой ускоренной терапии молитвенной не бывает. Восхождение в молитве требует труда, времени и смиренного ожидания дара от Бога. Очень важно терпеливо работать над собой именно в настоящий момент, а не смотреть в будущее. Вот когда я достигну того-то и того-то. Так что еще одно непременное условие для того, чтобы беседа с Богом состоялась, это словами одного священника «чистые намерения». Это значит, что, молясь, мы должны думать и желать не достижения каких-то высот и прекрасных благостных состояний, а просто радоваться возможности быть с Богом. Тут все просто. При встрече с любимым человеком мы испытываем радость, и это прекрасно. Но если мы будем ждать встречи только потому, что хотим поднять себе настроение, то это уже эгоизм. Так как тогда окажется, что все стремления наши направлены на то, чтобы доставить удовольствие себе, а не любимому. Человек с такими чувствами не может быть настоящим собеседником. Не может он по-настоящему увидеть и любить другого, потому что на самом деле он нужен себе лишь сам. Он сам, и все, что он делает, нужно ему только для эгоистического какого-то удовольствия и радости. Так и с Богом. Если целью молитвы мы ставим не встречу с Богом, не общение с Ним, Отцом Небесным, а достижение там состояния блаженства, то мы оказываемся на деле совершенно непроницаемыми для Бога, так как оказываемся обращены на себя. Бог как личность нам не нужен, а Он нам тогда и не открывается. Как для по-настоящему любящего быть с любимым, общаться с любимым есть великое счастье, так и встреча с Богом, естественно, сопряжена с блаженством. Но повторяю, что мы должны не искать этого блаженства. Оно придет, если будет угодно Богу. Об этом приходится говорить, потому что многие люди говорят, вот я молюсь уже какое-то время. Сначала я что-то чувствовал раньше, когда пришел к вере, а сейчас я уже ничего не чувствую. Так вот, не надо, я повторяю, искать чего-то в молитве. Не надо стремиться к обретению каких-то состояний. Если Богу будет угодно, Он даст нам эти состояния. Нужно просто радоваться этому великому счастью, этой великой возможности общаться с Господом, который слышит тебя, который откликнется на твои молитвы. Да? Может быть, не сегодня, может быть, вообще пока, в ближайшее время не откликнется, но который, безусловно, слышит тебя. Слышит, Бог слышит все наши молитвы. И если не дает каких-то состояний или не отвечает, значит, Ему угодно
так. Итак, в нашей молитвенной жизни, или вернее, скажем так, в нашем молитвенном пути мы должны главной и чистой целью полагать общение с Господом. Мы знаем, что для этого от нас требуется в том числе и упражнение в молитве. И мы должны с терпением, не торопя события, добросовестно трудиться на этом поприще. Молитва, как и всякое дело, которому надо учиться, имеет свои степени. Господь открывается на всяком уровне молящегося. Но по мере терпеливого и упорного совершенствования в том, что в молитве зависит от нас, Господь, если можно так выразиться, открывается все ярче и сильнее. Великий знаток духовной жизни и подвижник 19-го столетия, святитель Феофан Затворник, говорит, что молитва, она тоже не одинакова у новоначального и уже человека, подвизающегося в вере и в молитве, да, что молитва имеет определенные степени, уровни, что ли. У новоначального это одна молитва, а у человека уже какое-то время подвизающегося в подвиге, у него совершенно другая молитва уже. Давайте вот посмотрим, что говорит святитель Феофан нам об этом. Это достаточно интересно. Святитель Феофан сказал, что на самом таком вот первом уровне, когда человек только еще знакомится с Богом, знакомится с молитвой, на самом первом уровне у него присутствует молитва телесная или делательная, как говорит святитель Феофан. Делательная молитва заключается в чтении молитв, в стоянии, поклонах. Внимание на этой ступени постоянно отбегает, сердце не чувствует Бога, болят ноги, тело испытывает чувство сильной усталости, хочется поскорее закончить молитву. Тут необходимы терпение и труд. Далее, следующий уровень молитвенный, так называемая внимательная молитва. На этой ступени ум уже научается сосредотачиваться во время молитвы. Человек проговаривает молитву внимательно. Ум уже не отвлекается, но погружен в произносимые слова. Третья ступень, или степень, да, молитвенная, по святителю Феофану Затворнику. Третья степень – это молитва чувства. Помните, да? Вторая ступень – это молитва внимательная, когда ум уже сосредотачивается на словах молитвы, понимаем мы, что читаем. Третья степень – это молитва чувства. От мысли человек переходит к чувствам. Если раньше он был погружен в слово о покаянии, как бы умственно вот переживал покаяние, то теперь он испытывает самое глубокое покаяние как чувство. Если раньше он был сосредоточен на прошении, то на вот этом уже этапе он глубинно переживает, чувствует недостаток просимого. Ну, например, «Господи, научи меня непоколебимо доверять Тебе». Если на втором уровне человек только умом это понимает, «Господи, научи меня непоколебимо доверять Тебе», то вот на третьем, как святитель Феофан назвал это, молитва, уже чувство, он чувствует все, что он произносит, о чем молится. Он уже понимает, что он страдает без вот этого упования непоколебимого Богу, что он нуждается вот в этой вот крепости веры, да, то есть он переживает этот недостаток просимого. Тот, кто достигает этой ступени, молится уже без слов, но переходит от чувства к чувству все выше и выше. На этом этапе чтение и даже вообще мышление может прекращаться, человек просто пребывает в чувстве. Четвертая степень молитвы – это молитва духовная. Она приходит, когда чувство в человеке становится непрерывным. Такая молитва – дар Духа Божия, который сам молится в человеке. Святой Феофан Затворник называет эту степень последней степенью молитвы, постигаемой нашим разумом. То есть это просто предстояние в каком-то чувстве, например, в чувстве изумления перед Богом, в чувстве благоговейной радости, в чувстве священного трепета, в чувстве благодарности.
в чувстве, я не знаю, переживания горечи от того, что человек настолько несовершенен. То есть полностью вот это чувство, в основе которого лежит, конечно, любовь к Богу и желание общаться с Ним, это чувство всецело захватывает человека. Это четвертая степень молитвы. Однако есть еще последняя, пятая степень молитвы. Это молитва, непостигаемая умом. Это молитва, которая выходит за пределы человеческого сознания и понимания. На этом этапе Господь непосредственно открывается молящемуся. И это откровение непостижимо и невыразимо ограниченными человеческими разумом и словами. Такая молитва бывает только у высших подвижников. И то не часто, а настолько, насколько это угодно Богу. То есть вообще подвижники молитвенные, они на четвертой ступеньке вот этой молитвенного уровня, можно сказать, останавливаются. Это молитва, как предстояние Богу в каком-то чувстве. Но есть еще и пятый уровень, самый высший, как у преподобного Серафима Саровского, когда он был, помните, воссиял весь и осветился Духом Божиим, как у других подвижников. Это когда человек всецело как бы осевается, да, пронизывается, проникается этой божественной славой, которая сияет из него, в нем, и человек сам не понимает, что с ним происходит, когда Бог ему непосредственно уже открывается. Ну, нам об этом думать нечего, это нас ввиду нашего такого духовного несовершенства, конечно, не касается. Нам, дай Бог, мы обычно на уровне втором часто останавливаемся, то есть на уровне умственного понимания того, о чем молимся. Дай Бог, чтобы потихонечку мы со второго на третий уровень переходили, не просто умом понимали что-то, а еще и чувствовали, да, как бы ориентируясь вот на это прошение, чувствовали и переживали подлинно то, о чем молимся словами и умом. Но, конечно, уже на самом высшем уровне можно достичь непрестанного предстояния в чувстве, как я уже сказал, какого-то радостного изумления или трепета, или благодарности Богу. Ну, а пятом, самом таком высшем уровне, когда Бог непосредственно молящемуся открывается, даже думать нам нечего. Это по великой милости дается только высшим подвижникам. Итак, вот по таким, как говорит святитель Феофан Затворник, по таким ступеням молитвы, при наличии подлинного смирения и покаяния, а также жажды встречи с Богом, а не эгоистического стремления достичь какого-то очередного состояния, человек и имеет возможность восходить в общении с Господом все выше и выше. А теперь, когда мы поговорили о том, с каким состоянием души человек должен подходить к молитве, рассказали о основах духовной жизни, пора перейти к практической стороне. Как научиться молиться? Один пожилой священник рассказывал о том, как когда-то в юности получил важный совет, которому успешно следовал всю свою жизнь. Он обратился к опытному священнику с просьбой дать совет, как правильно молиться. Молодой человек ожидал, что батюшка прочитает ему краткую лекцию о молитве, даст конкретные указания на этот счет. Священник же ответил просто. Он сказал: «Просто разговаривай с Богом». И тот священник, которому дан был этот совет, говорил, что всю жизнь, начиная молиться, он вспоминал этот предельно простой совет. И всю жизнь это помогало ему и вдохновляло его на молитву. Этот предельно простой совет хорошо бы и нам всегда помнить. Просто разговаривай с Богом. Если каждая наша молитва будет беседой с Богом, пусть не сразу полноценной, но искренней, то человек, безусловно, имеет возможность достичь в деле молитвы больших высот и успехов. Мы знаем примеры многих святых, которые, едва обратившись к Богу, уходили в безлюдные места и всю оставшуюся жизнь взывали к Господу. В минуты радости они благодарили и славили Творца, в минуты отчаяния взывали о помощи. Когда наваливалась усталость, просили силы усердия. Когда случались беды, умоляли подать терпение и смирение. Во время бесовских нападений просили защиты. Так вся их жизнь проходила в постоянном общении с Господом. Без всяких там приемов каких-то особых, да, и они просто вот так всегда всю жизнь, беседуя с Господом, открывая Ему душу, поверяя свою радость и грусть, они достигали высот святости, без всяких пособий по молитве и особых советов.
Однако такой путь сопряжен с опасностями. Почему? Поясню. Во время молитвы наша душа испытывает особые состояния. Можно сказать так, входит в особый режим существования. И, естественно, не зная верного пути, наша душа может уклониться от правильного пути и повредиться. Именно поэтому, как всем известно, секты, не имеющие учения о правильной духовной жизни, калечат психику. Кроме этой субъективной опасности, то есть душевно повредиться, есть еще, конечно, и объективная. Во время молитвенных состояний наша душа соприкасается с потусторонним миром, в котором действуют, как мы знаем, злые силы, злые бесовские силы. Так вот, как не подпасть, даже не ведая того, под их влияние, как не стать их жертвой? Предание церкви хранит множество советов касательно молитвы. За 2000 лет существования церкви множество святых прошли сложным и опасным путем молитвы. И нам незачем начинать с нуля. Гораздо разумнее будет прислушаться к голосу церкви и идти путем молитвы не на ощупь, ошибаясь и сбиваясь с курса, что может нам стоить и психического здоровья, или даже гибели души, а по дороге, проторенной великим множеством святых. Наверное, особенно важен этот опыт для нас, людей, живущих в миру, нагруженных множеством обязанностей и не имеющих возможности день и ночь без устали взывать к Богу. Да и зачем пытаться найти тропу в глухом опасном лесу, когда множество лучших проводников предлагают нам в помощь свой опыт, свои знания? Попытаемся привести здесь основные рекомендации, которые помогут нам успешно продвигаться в деле молитвы. Во всяком деле важно начало. Как бегун перед стартом принимает специальную позу и замирает в ожидании начала забега, так и мы должны собрать силы своей души перед началом молитвы. Неправильный старт грозит спортсмену провалом забега. Отсутствие должного внимания к подготовке молитвенный предполагает большую вероятность того, что через несколько минут мы забудем, чем занимаемся. И в то время как глаза и губы наши будут произносить слова молитвы, мысли наши будут блуждать очень далеко. Итак, далее мы поговорим о практических, вот этих вот практических вещах применительно к молитве. Я дам вам несколько советов, которые помогут нам с вами лучше, удобней молиться. Первое. В молитвословии перед началом утренних молитв дается указание. Иногда текст совета может разниться, но смысл его остается одним и тем же. «Встав ото сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно, поставляя себя перед всевидящим Богом и сотворив крестное знамение, говори во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь». После этого немного помедли, пока все чувства твои утихнут, и мысли твои оставят все земное, и тогда начинай молиться. Итак, первое, что следует сделать, приступая к более или менее продолжительной молитве, это подготовиться к ней. Начиная любое серьезное дело, мы некоторое время готовимся к нему, обдумываем план действий, да, собираем все необходимое для его выполнения. Тем более мы должны подготовить себя к разговору с Богом. Мы должны заставить свой ум оторваться на время молитвы от всего, чем он постоянно занят, и сосредоточиться только на молитве. Мы должны постараться внести некоторый порядок и спокойствие в тот хаос, в котором нередко находятся наши мысли и чувства. Чтобы добиться тишины и спокойствия в нашей душе, без которых невозможно встретиться с Богом, нам и предлагается постоять некоторое время молча. Предлагается попытаться осознать тот факт, что Господь всегда с нами, и что в данный момент Он тоже обращен к нам. Митрополит Антоний Суржский советует: встаньте спокойно перед тем, как молиться. Встаньте перед иконами. Спокойно закройте глаза. Представьте себе, почувствуйте, что Господь смотрит на вас. Осознайте величие и торжественность, священность этого момента. Подумайте о своем недостоинстве. И, наконец, почувствуйте огромную любовь, с которой Господь обращен к вам. Не нужно торопиться.
Пускай все эти чувства постепенно найдут отклик в нашем сердце, и тогда можно будет постоять перед Богом, переживая одновременно и чувство благоговения, и чувство осознания своего недостоинства, и любовь Божию. Тогда уже можно приступать к дальнейшей молитве. Можно побыть в состоянии молчаливого предстояния Богу и подольше. Это уже полноценная молитва. А потому не надо бояться напрасно потратить время, отнять его у молитвы. И вот если мы чувствуем, что становится сложно дольше удерживать внимание, то тогда уже следует переходить к основной части молитвы. На этом давайте сегодняшнюю передачу «Братья и сестры» закончим. Храни всех Господь. У микрофона был священник Константин Пархоменко. С Богом!

0: Фрагмент божественной литургии композитора Сергея Рахманинова прозвучал в исполнении Государственного камерного хора. Дирижер Валерий Полянский. Соло Ирина Архипова.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божьей Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе «Паломнической службы монастыря» ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: «Лето Господне». Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева читает протоиерей Константин Смирнов.
1: Живая вода. Сегодня не парный день, все парильщики свободны. Да хоть бы и гостей мыли, извинились бы для такого раза. Сергей Иванович хозяин, выздоровел, приехал в бане. Так и сказал Горкин, только нас из пролетки подхватили, и все молодцы в один голос закричали, радость-то нам какая! Мы с вас, Сергей Иванович, остатнею болезнь какая не есть, скатим, болезнь в подполье, а вам здоровье. Знаю, какие вы молодцы, спасибо. Ну, скачивайте болезнь, валяйте. Весело говорит отец, взбегая по стертому порожку у тридцатки, и я за ним. Как сказал он, валяйте, так у меня и заликовалось сердце. Здоров, папашенька, прежний совсем веселый. Когда он рад чему, всегда скажет и головой мотнет, валяйте. Тридцатка — самая дорогая баня, 30 копеек, и ходят в нее только богатые гости, чистые. А захочет кто пустить пыль в глаза, плевать нам 3 гривенника, грязно, коль одет, приказчику сборки ни за что не пропустит, а то чистые гости обижаться могут. Да и жулик проскочить может, в карманах прогуляться, пригляда такого надо, как в дворянских за гривенник или в простых за пятак. Тридцатка невелика, по стенам пузатые диваны с мягкими спинками, накрыты чистыми простынями, вылеживаться гостям, простывать. Отца чуть не под руки ведут молодцы, усаживают, любуются. И меня тоже парадно принимают, называют молодой хозяин. И Горкина ублажают, все его уважают, любят. Когда я бываю в банях, всегда любуюсь на расписанные стены. Лебеди по зеленой воде плывут. А на бережку белые каменные беседки на столбиках, охотник уток стреляет, и веселая свадьба боярская, весело так расписана, как в театрах. Народу набилось, полна тридцатка. Все глядят на отца и на меня, мне даже стыдно. Горкин доволен, что ребята так деликатно себя оказывают. Говорит мне, что это за денежки не купишь, душой любит. И отец рад ребятам. Привык к народу, 3 недели не видал, соскучился. Без путя не балует. Под горячую руку и крепким словцом ожгет, да тут же и отойдет, никогда не забудет, если кого сгоряча обидел, как уезжать, тут же и выкликнет, весело там в глаза посмотрит, скажет, ну, кто старое помянет, и всегда 5 алтынный, 2 гривенный нашарит в жилеточном кармашке, валяй, скажет, только не валяйся. Поправляться, ребята, приехал к вам. Да вправду сказать и соскучился. Всегда окачку любил, а теперь добрый человек присоветовал. Видали чай у меня героя-то нашего Махорова, севастопольца? Вот-вот самый он на деревяшке. Я и до него примечал, как прилив в голове, всегда со студеной окачки легчало мне. Все говорят, да как же, с первое средствие, как вы превышные. Советуют, кто постарше, сперва в холодной помыться, без веничка, без пару, облегчиться, перегодить. А там тазиков 20-30 невысоких легких голову-то и подхолодит. Кровь свободнее ровнее пойдет, банька-то ей дорожку пооткроет. В замеленные окошки с воли стучат чего-то, а это банщицы, сторожихи, хозяина просятся поглядеть. А им говорят, а после окачки увидите, пошутит с вами. Мы слышим заглушенные бабьи голоса. «Здоровится вам, Сергей Иванович! Банька Господь даст, все посмоет!» «Слышите меня, Сергей Иванович? А это я, Анисья!» «Здравствуйте, голубчик Сергей Иванович! А это Анна и Анна! Аннушка!» «И я тут, Сергей Иванович! Поле-то! Слышите голосок-то мой?» Поле горластое, все бывало вы меня так, соскучилась я по вас. Как разрядилось-то соколу-то показаться, покрасоваться, на Пасху чисто. Да ведь праздник, вот я и расфронтилась, глазки повеселить. Все подают голоски. Я признаю по голоскам Анисью Балагуриху и всегда скромную тихую Анну Ивановну, Аннушку, которую все зовут Пригожей, и глазастую бойкую Полю с огоньком, сказал как-то отец, которая, бывало, меня мыла, маленький был, когда и мне было ее стыдно. Признаю и Анисью Синеглазку, у которой в деревне красавица дочка Таня, ровесница мне, и старшую сторожиху Катерину Платонну, чернявую по прозванию Галка, а ее так прозвал, и все стали так называть, она и не обижалась, черненькая. И хрипучую полугариху, которой в Старый Иерусалим ходила, и толстуху Домну Панферовну. Все собрались под окнами тридцатки, все хотят поглядеть на сокола нашего. Все рады, сороки, стрекотухи. Горькин их так зовет. Все хотят пошутить с отцом, хоть в отдушинку покричать. Отец велит открыть форточку и кричит: «По строгому хозяину соскучились», оттуда все разом: «Уши строгие», и весело смеются: «С полькой-то, во как строги, то-то она и разрядилась для строгости. По плетке вашей плачет, проплакали все глазки, подай голосок, Полюшка, чего молчишь?» «Спасибо, бабочки, за ласку вашу, за молитвы», — кричит отец. «Молебен слыхал, служили. После бани увидимся, а то поди, народ сбегается, не пожарли». Кричат, смеются звонкие бабьи голоса. Ребята говорят, и взаправду народ сбегается, спрашивают, чего случилось. День-то не парный, а чисто базар у бань. Им говорят, хозяин выправляется, окачиваться живой водой приехал. В форточку слышно, как голоса кричат: «Дай ему Бог здоровья! Слышь, Сергей Иванович, есть за тебя молитвенники, живи должей!» Отец машет к форточке, говорит шутливо: «Народу что взгомошили, да мы и впрямь пожарные не прикатили». Говорят довольные: «Такая, значит, слава про вас, а по замоскворечью и по всей Москве вот и бежит народ». Приходит цирюльник Сай-Саич, его еще зовут Кантонист. Почему так зовут, никто не знает. Он не весь православный, а только выкрест. Отец его был николаевский солдат. Он очень смешной, хромой, лысый и маленький. Хорошо знает по болезням, не хуже фершала. И стрижет, и бреет, и банки пиявки ставит, и кровь пускает, и всякие пластыри изготовляет. Не говорит, а зюзюкает. Зовут его за глаза Зюзюкой. А то он сердится. В женских банях Домна Панферовна знаменита, а у нас Сай-Саич. Но Домна Панферовна больше знаменита, только ее зовут, как надо какой-то горшок накинуть или с животом тяжелое случится, особенно на масленице из блинов. Она как-то умеет живот поправить. Сай-Саич заворачивает отца в чистую простынку, густо намыливает ему щеки, начинает брить. «Не сего-то выздоровлеете, мы вас, самого молодого Зинника, сделаем за раз». «И чего сиви, Сай-Саица, не кликали? Сетинку такую запустили. Я смотрю и боюсь, как бы отец не велел по прошлому году обрить мне голову. Мальчишки все дразнили. Склизкой, склизкой. Отец все к лету голову себе брил и мне заодно, чтобы одному не скучно было. Хорошо не вспомнил, чтобы не скучно было. Теперь мы и без того веселые». Самый обед, они расходятся. Отец велит лишним идти обедать, а оставленным для окачки говорит: «Понятно, не дело это, ребята, несрочное время выбрал. Да вышло так, ну а после слажи поедите». «Да помилтесь, Сергей Иванович, какая беда! Вы бы здоровы были, а с вами и мы всегда сыты будем». Все самые отборные, на все руки, и публику с гор катают, и стаканчики в иллюминацию заправляют, коли спешка, и погреба набивают, и чего только не заставь, все кипит. Тут и Антон Кудрявый, и Петра Глухой, и Лихой скатывает на коньках с гор Сергей, и Верткий Рязанец, и Ливон Умный, раздевается и молодец тридцатки здоровяк Макар, который мне на катки подстригает ножничками. И я дивлюсь, как он умеет не сделать больно с такими большими пальцами. Даже старший, который стоит за сборкой, высокий, черный, угрюмый всегда Акимыч, просит дозволить тазик другой скатить. Горкин говорит: «Легкая у тебя рука, Акимыч, лет-то с ногу

считает за духовную премудрость. После баньки они вместе пьют чай с кувшинным изюмом и меня угощают, и беседуют о монастырях и старцах. Про Акимыча говорят, будто он по ночам сапоги точает и продает в лавку, а выручку за них раздает. Был он раньше богач, держал в деревне трактир. Да беда случилась, сгорел трактир, и сын-помощник заживо сгорел. Он и пошел в люди, и так смирился, что не узнать Акимыча. В горячую, где Каменка и Полог, мы всегда с Горкиным там паримся, Акимыч не советует. Кровь в голову ударит. Отговаривает и Горкин. А отцу хотелось сперва попариться. Он послушался стариков, сказал, ну что делать, слушаться надо стариков. Положили нам молодцы на лавке тростниковые свежие дорожки, и потом кипятком ошпарили. И принялись показывать мастерство. Взбили в медных тазах такую пену воздушно-духовитую, даже из таза выпирала, безе пирожное, и начали протирать руками с горячей пены, по всем-то суставчикам, косточкам проходить. До того ласково приятно, сердце даже заходится. Хочется постонать, поохать, очень снутри щекотно, будто все разымается, все суставы, и хочется подремать. Уснуть. Надо это умеючи, не каждый может, даже вреда наделает. Отец стал поохивать, постановать, так приятно. И Горкин стонал прямо, ох-ох-ох, и чего это дошлые со мной сделали? Всего-то всего разняли, ох-фу, вот, спасибочки милые, ох, во всем телесе поет, ох, не будя грех ублажаться так, ух-фу. И все не подымается, все Ливон его ублажает, а меня Сергей Катальщик ублажает, а отца двое самых отменных ублажает, Антон Кудрявый и Лавкач Рязанец. А потом нас особенными мочалками протирали с горячей пены, и совсем телу нечувствительно, только горячим пышет, и слышно, как пузырьки шепчутся на теле, и покалывает чуть-чуть щекотно. Таких мочалок в лавках и не найдешь. Их банщицы наши, отменные мастерицы, щиплют из липовой мочалы, называется у них пух липовый». Такая вот мочалка с большое гнездо воронье, а в ней-то и веса-то не слыхать, когда сухая. Когда у бань толпился народ, кто-то из молодцов сказал, «Живой водой приехал окачиваться Сергей Иванович». Запомнилось это мне. Я с нетерпением ждал, что такое живая вода. Знал сказку про мертвую и живую воду. А тут как будет? Чудо! Вымыли нас, и отец велел готовить тазы одной студеной, теплой не разбавлять. Молодцы стали говорить, да можно ли сразу, словно студеной не годится, хоть она и не зимняя ледяная, а в земле по трубам бежит, да земля еще не обогрелась. Пробуют из-под крана, чуть разве потеплее зимней, а отец валяете цельный. Но тут Горкин с Акимычем вступились, не годится-то. Горкин пальцем даже на отца погрозился, как на меня, не слушаюсь когда. Стали старики говорить, исподволь сперва надо, тазиков 10 средние вылить, а там посвежее, а потом уж и живой водой во здравие. Господи, благослови, не будет студеного удару, а то может и ушибить». Отец поморщился, да будь по-вашему, ладно, покорюсь, валяйте. Горкин и Акимыч крестятся, и все молодцы за ними. Священная будто начинается, а не простая баня. Спрашиваю шепотком Горкина, почему сейчас будет живая вода? А он тоже шепотком. Она, папашеньке, живот подаст. Жизнь, здоровьице. А почему? Моленая, да? Со крестом, да? Понятно, моленая, вишь, крестятся все во здравие. Потому и крестят водой моленой, она жизнь подает. Отец спрашивает, вы, неразлучники, шепчетесь там чего, как тараканы? Стыдно мне сказать, а Горкин сказал, да вот любопытствует, что за живая вода. Давеча в народе был разговор, водой, мол, живой, Сергей Иванович, скачиваться приехали. Я и поясняю, от Писания сам Господь Христос исповедал, аз есмь вода живая,
Молена ему вода, жива.

Моя вода, Господня, оживит, в Писании апостоле так, банькою водною, воглагольною. Отцу понравилось, перекрестился он, и всем понравилось. Акимыч тоже от Писания сказал, купель, мол, банька, и из тазов скоти одинаково будет купель. Ежели с молитвой и верой приступают, будет, как от купели Силаамской. А я знал про купели священной истории, и стали тазы готовить. Акимич велит легонько окачивать, не шибко высоко, в голову, чтобы не шарахнуло. Отец сразу валяй, ребята. Я и вспомнил, как доктор Клин велел, чтобы слегка и невысоко, и сказал, осмелел. А отец смеется, ты еще поросенок учишь. Но тут Горкин с Акимычем вступились. Вон и доктор тоже говорил, послушайте, Сергей Иванович, тут не баня теперь, а Господи благослови, живая вода поливается на голову болящей, уж покоритесь. Нечего, видно, делать, говорит отец, скачивайте, ребята, как наши праведники велят. Я в праведники попал. И стали тихо окачивать. Сперва обливали молодцы, приговаривая, ну-ка... «Пославясь, болезнь в подполье, вам здоровье, вода скатится, болезнь свалится, вода хлеще, телу легче». И еще много других поговорок. Потом Горкин с Акимычем, и как принять таз, крестились и шептали. Горкину до головы не дотянуться, скамеечку ему приладили. И ни смеху, ни как раньше бывало при окачке, а все словно священное делают. И отец не кричит, живее валяйте, а крестится да плечиками ежит, как студеная пошла. Тазов 30, пожалуй, вылили, обернули шершавой простыней и понесли в раздевалочку на пузатый диван, вытерли насухо, подложили под голову чистую подушку и отошли в сторонке». Меня, слава богу, не окачивали студеной, тепленькой майской катили и тоже в простынку завернули. И стало легко-легко, и отцу легко стало. Свежая голова совсем, и сказал молодцам, «Вот спасибо, ребята, удружили, так хорошо легко, будто и не болел. Утром вдруг полегчало, а теперь будто и совсем я прежний». А ему все на доброе здоровье дал бы Господь. Подремали чуть, всегда банька сморит немножко. Нежусь себе и поглядываю на расписанные стены. Лебеди на пруду, а то по Волге баржи плывут с кулями и голубями. Отец так велел нашему Василию Сергеевичу, однорукому маляру, самоучке. Все отец напевал, вот барка с хлебом прибольшая, кули и голуби на ней. Гляжу на стены и слышу, будто и он про картинки думает. Ежели Бог даст, все ладно будет, вот что хочу сделать. К преподобному пешочком, говорит Горкин, это первым делом. А я вот про что, картинки эти мы замажем. А на место их Василий Сергеевич постарается, а то в самдерешнего живописца попрошу Петра Алексеевича Крымова, кума, он учитель рисования, большой мастер. Так вот я думаю, пусть из Писания напишет гостям в назидание Силаамскую купель, как ангел силу дает воде, а болящие исцеляются». И еще вот про живую-то воду говорили, это из Евангелия, как Христос беседует с самарянкой, аз есмь вода живая. Ну как, праведники? Горкин с Акимычем говорят, что лучше и придумать нельзя, хорошо бы еще крещение Руси написать, как в древние времена благоверный князь святой Владимир в реке русский народ крестил. Верно, и это пустим, только с Преосвященным посоветоваться надо, благословит ли? Так ведь образа-то в банях полагаются, говорит Акимыч, а Горкин поддакивает бородкой, для души польза, и от пустого какого слова воздержаться, и будто притча, грязь с тела смываешь, но так помни, так же надо скверну душевную смывать. Всем понравилось, и стали просить, обязательно прикажите, Сергей Иванович, так расписать, и будет про наши бани великая слава во всю Москву.
Тут вдруг Василий Васильевич заявился. С делами-то запоздал к обеду. Приехал домой и узнал. Лучше совсем отцу. В бане даже окачиваться поехал. Очень жалел, что без него все было. Не поспел. А на радостях, что хозяину полегчало, по дороге хватил маленько, стреляет глазом. Отец приметил и говорит совсем ласково. Маленько намок косой, но не распекал. А Василий Васильевич с радостью так и кипит душой, оказывает. «Глядите, Сергей Иванович, душу мою, ну что мы без вас? Кто направит? Голову потерял, не спал, не ел, все из рук валится. А теперь давайте мне делов, сгорю!» Отец мигнул Акимычу, зельтерской ему прохладиться, а нам — ланинской апельсинной и Горкину черносмородиной, а ребятам — красненькую за старанье. Так-то благодарил. И Акимыча не забыл, пятишну ему пожаловал, велел молодцам обедать и колбаски жареные на закуску вдоволь, и колбаски, как полагается, ну, всех обласкал. Ланинские прохладились, отошли. Помог нам Макар одеться, вызвали Сайсайча. А он старые обвязки отнял, свежими повязал, не хуже клина, никакой боли не было, все подсохло. Выходим к пролетке, домой ехать. А тут бабы нас дожидаются, и такой-то гам подняли, будто стая гусей слетелась. Все такие нарядные, парадные, в новых ситцах. Все-то лица белые, румяные, и такие-то стрекотухи. Разве от них уедешь? Со всеми отец пошутил, каждое ласковое словечко подарил. А уж они-то ему опять веселый соколик наш. Дай, Господи, долго жить, здраво быть. А мы это как горевали, столько не видамши, чего не передумали, а вы опять с нами, опять веселый, и мы веселые. Знаю, от души вы милые, спасибо бабочке, говорит отец и велит старшей Катерине Платоновне Галке выдать из выручки красную на всю артель сорочью, будете веселее песни петь. И опять крик поднялся, каждая норовит перекричать. «Вишневочку сладкой за ваше здоровье выкушаем. Не угощение нам, а ласка, дорога Сергей Иванович, меня полю послушайте. Да не голосите, бабы, дайте словечко досказать. Как увидала вас ясной глазки, солнышком будто осветило». А это поле, самая эта красотка, так и хочет в глаза вскочить. Отец любуется на нее, такая-то яркая она вся, красивая, и шутит. «Ты сама, солнышко, ишь ты, какая золотая, разрядилась, как канарейка. А как же ей не рядиться, кто приехал-то? Об вас только и разговоры смеются бабы, а поле им». А чего мне язык завязывать хочу, и говорю про Сергея Ивановича моего, про хорошего человека, да не говорить. Вольная я полечка, ничья на мне волечка, захотела и разрядилась. Платье-то как накрахмалило, все шумит. Верно, что канарейка, Сергей Иванович, как хорошо сказали. И правда, как золотая канарейка, поле, смотреть приятно, солнечный такой ситчик. Вся раскрахмалилась, вся шумит, черненькая, она красивенькая, а в желтом еще красивей. А глазки-то слабые еще, не вовсе еще и здоровые. Это старая полугариха сказала, а бабы на нее мели еще, слабые, вовсе ясные, сокол прямо. «С вами и не развяжешься», — говорит отец. «Пошел», — говорила. Гогочут, кричат вдогон, живые гуси, все уши прокричали. Отец велит Гавриле шашком хорошо теперь подышать. Поднимаемся по Крымку к Калужскому рынку, мимо больших садов Мещанского училища. Воздух такой-то духовитый, легкий, будто березовой рощей едем. Отец отваливается к пружинистой подушке и дышит, дышит. Ах, хорошо, уж очень воздух, в роще бы закатиться под Звенигород, там под покос большие луга сняты у меня по Москве-реке. Погоди, Ванятка, даст Бог, на покос поедем, большого покоса ты еще не видал, уж и луга там, живой-то мед. А народ-то ласковый какой, Панкратыч, всегда от него ласку видел, крендель-то как на именины мне поднесли, а уж нонче как встретили, вот это радость.
Наш народ, Сергей Иванович, уж мне ли его не знать, пуще всего обхождение ценит, ласку, — говорит Горкин, — за обхождение чего он только не сделает. Верно пословица говорится: ласковое слово лучше мягкого пирога. Как вот живая вода, каждого бодрит ласка, как можно. Опять лавочники глядят, как мы едем, и у ворот ждут, толпятся, глядят, как подкатываем лихо. Помылись, поосвежевались, Сергей Иванович, не шибко устали. Теперь совсем пооправитесь, даст Господь. Отец сходит с пролетки, быстро идет по лестнице, весело говорит: «Обедать скорее, есть хочу. Ботвинью не забыли?» Все бегают, тормошатся, гремят тарелки, звякают, падают ножи. В столовой уж накрыли парадно стол, сияет скатерть, горят в солнце малиновыми огоньками графины с квасом. И все такое чудесное, вкусное, яркое, что подают к ботвинье. Зеленый лук, свежие паровые огурцы, сама ботвинья, тарелочки балыка и белорыбицы, миска хрустально сияющего льда. Отец сбрасывает парадный сюртук, надевает чесучевый свеженький пиджак, только что выглаженный Машей, весело потирает руки, оглядывая веселый стол. «Горку зовите, вместе будем обедать!» — кричит он в кухню. «Совсем хорошо!» «Легко!» — отвечает он матушке. «Живая вода прямо! А уж как встречали-то! Бабы все уши прокричали! А уж есть хочу!» Такая радость, такая радость.

0: Страницы повести Ивана Шмелева «Лето Господне» для вас читал протоиерей Константин Смирнов.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 14 часов.

0: Шмелёв всегда стоял вне всяких литературных течений, направлений, школ, отмечал критик Иван Александрович Ильин. Он сам и направление, и школа. Он творит не по программе, а по ночным голосам своего художественного видения, которые зовут его и указывают ему путь. Он может писать только тогда, когда в нем зреет, когда созревшее овладевает им, когда одержимость его творческих тайников требует развязки и разрешения. Не он выбирает свой художественный предмет или образы, а они берут его». Шмелев вырос в Замоскворечье, в семье подрядчика по строительным работам. В доме всегда сохранялись традиции старинного благочестия. С большим уважением и любовью Шмелев относится к своему отцу. Об отце сохранились воспоминания в его книгах, рассказах, повестях. Отец не кончил курса в мещанском училище. С 15 лет помогал деду по подрядным делам, пишет Шмелев. Покупал леса, гонял плоты и баржи с лесом и шипным товаром. После смерти отца занимался подрядами, строил мосты, дома, брал подряды по иллюминации столицы в дни торжества, держал плотомойни на реке, купальни, лодки, бани, вел впервые в Москве ледяные горы, ставил балаганы на Девичьем поле и под Новинском, кипел в делах. Дома его видели только в праздник. Последним его делом был подряд по постройке трибун для публики на открытие памятника Пушкину. Отец лежал больной и не был на торжестве. Помню, на окне у нас была сложена кучка билетов на эти торжества для родственников. Но, должно быть, никто из родственников не пошел. Эти билетики долго лежали на окошечке, и я строил из них домики. Я остался после отца 7 лет. Патриархальными, религиозными... В доме Шмелева были не только хозяева, но и преданные замечательные слуги. Они рассказывали Ванечке об иноках, подвижниках, ходили вместе с Ваней в путешествие в Троице-Сергиеву лавру, знаменитый монастырь, основанный Сергием Радонежским, а Ваня в ответ читал им Пушкина и Крылова. Вот такому замечательному слуге, Горкину, посвящены многие страницы в романе Шмелева «Лето Господне». Шмелев довольно рано начал писать, еще в гимназии. Это были сочинения о природе, о литературе, о смысле жизни. Оживил интерес к писательству замечательный словесник Федор Владимирович Цветаев. Пятиклассник Шмелев получил, наконец, свободу. «Пиши, как хочешь и о чем хочешь». «И я ретиво записал», — вспоминал Шмелев. «Утро в лесу, русская зима, осень по Пушкину, рыбная ловля. Вот это было блаженство. Это было совсем не то, что задавалось раньше. Не труд и любовь к ближнему, как основа нравственного совершенствования. И ничем отличаются союзы от наречия. Это были живые, замечательные, бойкие сочинения». Перед выпускным классом Шмелев пишет свой первый серьезный рассказ. Он называется «Умельницы» и посылает этот рассказ в журнал «Русское обозрение». В июле приходит ответ. Рассказ напечатан. «Руки тряслись», — вспоминает Шмелев. «Прыгали мысли. Я писатель. Это я не чувствовал, не верил, боялся думать. Только одно я чувствовал. Что-то я должен сделать, особое, многое узнать, читать, вглядываться, думать, готовиться. Я теперь другой, другой». До настоящего писательства предстоял еще долгий путь. Шмелев интересовался очень многим. Он учился на юридическом факультете Московского университета. Он интересовался открытиями Тимирязева, увлекался ботаникой. В период начинающейся взрослости Шмелев разворачивается к религии. После женитьбы в качестве свадебного путешествия он избирает Валаамский Преображенский монастырь. Через 40 лет Шмелев пишет: «Я, юный, 20-летний студент, шатнувшийся от церкви, избрал для свадебной поездки, случайно или не случайно, древнюю обитель, Валаамский монастырь. Ныне я не писал бы так, но суть осталась и до ныне. Светлый, светлый Валаам». На Валааме Шмелев знакомится с замечательным старцем и иеромонахом Варнавой Гефсиманским. Старец предрек Ивану Сергеевичу крест страданий, укрепил его в писательском стремлении. Он сказал Ивану: «Превознесешься своим талантом». Шмелев думал: «Каким талантом? Каким же? Неужели? Неужели буду писать?» В сомнениях прошли ближайшие 10 лет. Действительно, почти на 10 лет Шмелев отошел от писательского труда, от литературного поприща. Служил чиновником в центральных губерниях России. Эта служба помогла ему накопить много материала. создать будущие реалистические образы. «Служба моя», — отмечал Шмелев, — «явилась огромным дополнением к тому, что я знал из книг. Это была яркая иллюстрация и одухотворение ранее накопленного материала. Я знал столицу, мелкий ремесленный люд, уклад купеческой жизни. Теперь я узнал деревню, провинциальное чиновничество, фабричные районы, мелкопоместное дворянство». В 1910 году, после появления повести «Человек из ресторана», Шмелев становится широко читаемым, признанным автором России. Он уже вышел в отставку, он целиком посвятил себя литературному поприщу. С этого времени Шмелев примыкает к товариществу знания, к содружеству литераторов, которое поддерживал Алексей Максимович Горький. И в целом творчество Ивана Сергеевича Шмелева распадается как бы на два периода. Это 1900-е годы, это направление радикальное, демократическое, реалистическое, и то, что следовало после 1917 года, это начало великого национального одухотворенного эпоса. Это следование традициям Достоевского, Льва Николаевича Толстого и Антона Павловича Чехова. Истинно народным Шмелев становится после написания повести «Человек из ресторана». Повесть создана в форме сказа, в манере малосвойственный начало XX веку. Шмелев создает характер главного героя, официанта, служащего в фешенебельном ресторанном учреждении Москвы. Это маленький человек, и он продолжает типологию маленького человека XIX века. С другой стороны, здесь есть особенность. Это человек просветленный, это человек чуткий, думающий, содержательный, имеющий свою гордость и свое достоинство. Его преследует история, его жизнь и семья раскалываются. В финале романа главный герой переживает крах всех тех ценностей, всего того, что он медленно и мучительно собирал всю жизнь. Уходит из семьи дочь, отправляется в революцию сын. И вот главный герой понимает, что основное содержание человека — это быть слугою Бога, и говорит сакраментальные слова: «Без Господа не проживешь». Шмелеву удалось изобразить в начале XX века атмосферу нарастания тревоги, ощущения непрочности мира. Он, писатель, как бы над схваткой, позиционируя себя, будучи представителем белой России, монархической России, он сумел увидеть в революции, в наступающих исторических катаклизмах, некую общую вину. Он писал прежде всего о душе человека, о грехе человека, о добродетели человека, попавшего в молох истории, отойдя от политического доктринерства, отойдя от партийного отношения к истории России, миру. Правда, нужно сказать, что февральскую революцию 1917 года Шмелев встретил восторженно. Он совершает ряд поездок по России, выступает на собраниях и митингах. Особенно взволновала его встреча с политкаторжанами, возвращавшимися из мест заключения в Сибири. «Революционеры-каторжане, — говорил Шмелев сыну Сергею, прапорщику артиллерии, — оказывается, очень меня любят как писателя. Я, хотя и отклонял от себя почетное слово «товарищ», я не люблю его, но они мне на митингах заявили, что я ихний, и я их товарищ. Я был с ними на каторге и в неволе. Они меня читали, и я облегчал им страдания». Однако октябрь Шмелев не принял совершенно. Правда, Иван Сергеевич не собирался, как многие представители интеллигентского круга, эмигрировать, уехать за границу. В 1918 году он покупает в Алуште дом с участком земли. Он хочет жить в Крыму, он хочет писать. Он создает здесь несколько замечательных произведений, таких как, например, «Неупиваемая чаша», сборник «Инородное тело». Под инородным телом он понимает представителей всех сословий, которые предали и забыли Бога. Однако все же Шмелев решается уехать за границу. Каковы были причины? Расстрел сына. В 1921 году сын Ивана Сергеевича Шмелева был расстрелян Белокуна. Сказать, что Шмелев любил своего единственного сына, значит сказать очень мало. Он дышал к нему материнской нежностью. Он писал ему замечательные, лирические, чувствительные письма. «Дорогой мой, кровный мой, мальчик мой, крепко и сладко целую твои глазки, всего тебя. Вот проводили тебя на войну, снова из меня душу вынули». Он учил сына любить народ. «Думаю, мальчик мой, что много хорошего, даже чудесного, сумеешь увидеть ты в русском человеке и полюбить его, видавшего так мало счастливой доли. Закрой глаза на его отрицательное, в ком же его нет, сумей извинить его, зная историю, теснины его жизни, сумей оценить положительное в нашем народе». После гибели Сергея Иван Сергеевич едет в Берлин, а затем в Париж. Его страдания, страдания отца, не поддавались описанию. В эмиграции Шмелев пробует передать свои впечатления о господстве большевиков в Крыму в романе эпопеи «Солнце мертвых». Это работа 1923 года. Она вызвала восторженные отклики Томаса Мана, Амфитеатрова, Куприна. Борис Зайцев писал о Шмелеве первой эмиграции. Это писатель сильного темперамента, страстный, бурный, одаренный, подземно навсегда связанный с Россией, в частности, с Москвой, а в Москве особенно с Замоскворечьем. Он замоскворецкий человек, им остался и в Париже, ни с какого конца Запада. Принять не может. Думаю, как и у Бунина, у меня наиболее зрелые его произведения написаны здесь». Лично я считаю лучшими его книгами «Лето Господне» и «Богомолье». В них наиболее полно выразилась его стихия. Это очень мучительная, очень своенравная, очень сверхнервная натура. В эмиграции Шмелев страдает. Ему некомфортно, ему одиноко. Он обращается к Куприну, которого не видел так долго. «Я по вас тосковался. Думаете, весело я живу? Я не могу теперь весело. И пишу я, разве уж так весело? На миг забудешься. Сейчас какой-то мистраль дует, и во мне дрожь внутри, и такая тоска, тоска. Я не на шутку по вас соскучился. Доживаем свои дни в стране роскошной, чужой. Все чужое. Души-то родной нет, а вежливости много. Все у меня плохо. На душе-то». И вот Иван Сергеевич находит в себе силы для того, чтобы вспомнить милую, родную, любимую, добрую Россию. Россию, находящуюся под сапогом большевистской власти. Роман «Солнце мертвых», роман «Эпопея». Многие спрашивали Шмелева, как у вас досталось сил написать это, завершить это. Это роман о смерти. Каждая глава посвящена умиранию животного ли, птицы ли, человека ли. Рефрен романа — образ пустых небес и мертвого солнца. Писатель передает ощущение богооставленности, уничтожение добра в человеке. Это мучает его прежде всего. Ему кажется, что настал каменный век с его звериными законами. Шмелев изображает время, когда люди от потрясений, от наступающих исторических катаклизм, голода и страха перестали удерживать себе образ Божий, расстали с ним. Эмиграция продолжает не принимать Шмелева. Его окружают люди либерально-демократического лагеря, далекие от православия и монархии. Ближе всего к Шмелеву по духу был Иван Александрович Ильин, семья Деникина, Куприны. В 1936 году Шмелева постигает еще одна утрата, еще одно горе. Умирает супруга Шмелева, Ольга Александровна. И вот к невзгодам ностальгии присоединяется и крест одиночества. В этом году Шмелев завершает работу над новым романом, который навсегда ведет Шмелева в историю русской словесности, быть может быть, и мировой литературы, «Лето Господне». Это описание христианского православного года через восприятие ребенка. Это радостный, добрый, живой, главное, живой мир. Иван Александрович Ильин писал о романе. Это не то, что было и прошло, а то, что есть и будет. Сама духовная ткань верующей России. Великий мастер слова и образа, Шмелев создал здесь величайшей простоте уточненную и несбываемую ткань русского быта. словах точных, насыщенных, изобразительных. Вот тартанье мартовской капели, вот в солнечном луче суетятся золотинки, хряпкают топоры, покупаются арбузы с подтреском, видна черная каша галок в небе. И так зарисовано все, от разливанного постного рынка до запахов и молитв яблочного спаса, от разговин до крещенского купания в проруби. Все узрено, показано, насыщенным видением, сердечным трепетом, все взято любовно, нежным, упоенным и упоительным проникновением. Здесь все лучится от сдержанных, непроливаемых слез умиленной благодатной памяти. Россия и православный строй ее души показаны здесь силой ясновидящей любви. Эта сила изображения возрастает и утончается еще от того, что все берется и дается из детской души, вседоверчиво разверстой, трепетно отзывчивой и радостно наслаждающейся. С абсолютной впечатлительностью и точностью она подслушивает звуки и запахи, ароматы и вкусы. Она ловит земные лучи и видит в них неземные. Любовно чует малейшие колебания и настроения у других людей, ликует от прикосновения к святости, ужасается от греха и неустанно вопрошает все вещественное о скрытом в нем таинственном высшем смысле. К роману «Лето Господне» примыкает замечательный роман «Богомолье», где все сословия России представлены в едином паломничестве в Троице-Сергиеву лавру. Это замечательный, светлый, живой роман. Потом появляются такие произведения, как «Няня из Москвы», поэтический очерк «Старый Валаам», где Шмелев вводит читателя в атмосферу православного, древнего, старинного монастыря. Очерк «Милость преподобного Серафима», «Куликово поле». Шмелев пишет о Боге реалистично, пронзительно, задушевно. Его главная тема — это вторжение божественного промысла в земную жизнь людей. Это постоянное присутствие Бога в жизни человека. Этому посвящен и последний роман Шмелева «Пути небесные». Это необычный роман. Многие называли этот роман соблазнительным. История этого романа такова. Инженер Вайденгаммер посещает один из монастырей Москвы, и там он знакомится с послушницей, еще не принявшей, безусловно, пострига, Даренькой. Между молодыми людьми возникает любовь, и Даренька оставляет обитель и становится супругой инженера Вайденгаммера. Перед ней возникает очень трудная задача, очень сложная задача — открыть свет веры своему неверующему супругу, подарить ему радость, упование на Бога. У романа открытый финал. Шмелев, следуя великой традиции русской литературы, русского романного жанра, не расставляет все точки над «и», не создает некое нравоучение, некую скучную мораль. Жизнь и Дареньки, и Вайденгаммера, ее продолжение неизвестно читателю. На последних страницах романа они стоят у окна, окно открыто, открыто в сад, летний, бушующий цветением сад, они читают Евангелие. В этом есть надежда на то, что Вайденгаммер уверует вслед за своей милой и светлой супругой. Упование на то, что они будут счастливы, более высоком, более содержимом смысле. «Мое горячее желание», — писал Шмелев в последние годы жизни, — «работать около монастыря, жить около монастыря. Я ищу родной воздух», — писал он в 1948 году. Вот так получилось, что в июне 1950 года Шмелев отправился в паломничество в монастырь недалеко от Парижа. В день приезда в монастырь, 24 июня 1950 года, Иван Сергеевич Шмелев умер. Показательно и символично, что это был день именин старца Варнава Гефсиманского, того самого старца, который некогда благословил юного Шмелева на путь. Путь писательства, путь веры, путь жизни. А в книгах Шмелева для будущих поколений сохраняется и будет сохраняться истовая, добрая, живая, светлая Россия, не которая была и прошла, а которая есть и будет».
1: Вы слышали передачу, посвященную Ивану Шмелеву. Ее подготовила и провела Маргарита Дмитриева.
2: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божьей Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09, +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
3: Дорогие радиослушатели! Мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Петродворцовом районе, в соборе святых апостолов Петра и Павла по адресу город Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, дом 32. В Пушкинском районе, в соборе святой Екатерины по адресу город Царское село, Соборная площадь, дом 1. В курортном районе, в храме святых апостолов Петра и Павла, по адресу город Сестрорецк, Петровская набережная, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей передаче мы вновь обратимся к миру музыки Николая Карловича Метнера. Это действительно целый мир, удивительный мир, большей частью неведомый современному слушателю. Постараемся хотя бы немного приоткрыть его для себя. И сегодня мы поговорим об особом жанре, который занял очень важное место в творчестве Метнера. Сказка в музыке. Это понятие, конечно, не новое, скорее привычно и естественно для классического музыкального искусства, тем более для русской музыки. Стоит ли перечислять всем известные примеры опер, балетов, симфонических и камерных произведений на сказочные сюжеты? Тем не менее, именно в творчестве Николая Метнера сказка обрела новую жизнь. Более того, именно Метнера считают родоначальником нового жанра фортепианной сказки. В чем же особенность этого жанра? «Мир Метнера на редкость цельный», — пишет один историк музыки. Какая-то очень важная нравственная основа творчества Метнера заключалась в том, что он, художник необычайно впечатлительный, остро чувствовавший свое время, никогда не пытался стать над жизнью или укрыться в царстве чистой иллюзии. Вместе с тем, мир Метнера слишком идеально чист, чтобы его можно было назвать вполне реальным. Это скорее мечта о прекрасно реальном. Конец цитаты. Очевидно, эта мечта о прекрасно реальном и находит свое идеальное воплощение в новом жанре фортепианной сказки. Генрих Нигаус сравнивал сказки Метнера с новеллетами Шумана и интермеццо Брамса, но при этом отмечал: «Это совершенно оригинальный и новый жанр, благодаря программно-поэтическому содержанию, хотя и не везде указанному, но угадываемому». Известно, что Метнер почти всем своим сказкам давал заголовки, раскрывающие основной образ пьесы. Однако эти заголовки большей частью остались, по его желанию, только в авторских экземплярах. Далеко не всегда эти заголовки отсылают слушателя к сказочным или поэтическим сюжетам. Скажем, вторая сказка из опуса 42 названа автором «Фригийский лад». Для Метнера, очевидно, важно было подчеркнуть, что особый колорит этой пьесы создается использованием древнего античного лада. И именно с его помощью музыка переносит нас в нездешнее сказочное пространство.

В нашем маленьком концерте мы слушаем фортепианные сказки Николая Карловича Метнера. Борис Асафьев писал, что в миниатюрной форме сказки Метнер касается тех же глубоких сторон человеческой жизни, которым посвящены и его крупные сочинения. «Это не сказки, иллюстрирующие чьи-то приключения», — пишет Асафьев. «Это сказки повествования о своих переживаниях, о конфликтах внутренней жизни человека». Метнером создано 38 сказок, объединенных в 12 циклов. Композитор писал свои сказки в разные периоды творчества, но большинство из них написаны в России. Две сказки «Опус 20» — один из наиболее известных циклов Метнера. Обе сказки были созданы в 1909 году, в период, когда в творчестве Метнера яснее всего ощущалось влияние лучших традиций русской музыки. Первая сказка стала популярной еще при жизни композитора. Сергей Васильевич Рахманинов любил включать ее в программы своих концертов. Кстати, Рахманинов вообще всячески старался сделать известной музыку своего самого близкого друга. Жена композитора, Анна Михайловна Метнер, вспоминала, что Рахманинова иногда называли «чемпионом Метнера», поскольку его сочинения он играл чаще, чем другие пианисты. Надо сказать, что Рахманинов не раз становился поистине сказочным волшебником для семьи Метнеров, спасая их от разных невзгод. Хотя все это волшебство объяснялось просто – благородством и великодушием великого композитора. В исполнении Николая Метнера мы услышим первую сказку из опуса 20, пожалуй, одну из самых рахманиновских, с ее мелодией большой теплоты и широкого дыхания и полнозвучной насыщенной фактурой.

В нашем маленьком концерте звучат фортепианные сказки Николая Метнера. Надо помнить, что все чудеса на свете совершаются незаметно, тихо и постепенно. Замечательно в этом высказывании Николая Карловича Метнера его абсолютная уверенность в том, что чудеса все-таки совершаются. И, конечно, в жизни композитора, написавшего почти четыре десятка сказок, чудо не могло не произойти. Рассказ близко знавшего семью Метнеров музыканта действительно похож на сказку, да еще и с восточным колоритом. Намеки на какие-то чудеса проскальзывали в письмах Анны Михайловны, начиная с января. Оказывается, некий молодой индусский студент, наследник одного из легендарных магараджей, по пути из Оксфорда домой остановился у своей сестры в Берлине, где она обучалась музыке. Увидев на рояле одну из сказок Метнера, он попросил сестру сыграть ему. Сказка произвела на него столь сильное впечатление, что будущее магараджа тут же дал обет разыскать ее автора и записать все его произведения на граммофонные диски. В результате щедрости индийского князя появились три альбома грамм-пластинок с записями Метнера. Конец цитаты. Надо сказать, что те записи Метнера, которые звучат сегодня в нашем маленьком концерте, это тоже, можно сказать, продолжение той самой восточной сказки с участием индийского магараджи. Они сохранились благодаря тем самым трем граммофонным альбомам. Вот что такое сказка в музыке.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучали фортепианные сказки Николая Карловича Метнера. Сказка опус 42 номер 2 «Фригийский лад» в исполнении Руслана Разгуляева и сказки опус 20 номер 1 и опус 26 номер 3 в исполнении Николая Метнера. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Иван Теплов и музыкальный редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: 3 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 3 июля проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать «Радио Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи «Радио Град Петров».
3: Включаю «Радио Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона радиостанции «Град Петров» историк Кирилл Михайлович Александров. Мы продолжаем наш систематический курс лекций по истории российского государства.

Семеновичем Прозоровским, требовавшим у Разина прекратить принимать в свой отряд беглых и вернуть всех беглых, которые примкнули к нему вот с сентября 1669 года, властям. Разин решительно Прозоровскому в этом отказал, и вновь конфликт стал неодолимым. Надо сказать, что немцу Ведерусу, который, в общем, пытался играть роль посредника между Прозоровским и Разином, Разин ответил достаточно грубо в отношении Прозоровского, пригрозив ему насилиями, пригрозив рассчитаться с ним. И, в общем-то, с этого момента, видимо, конфликт уже прошел точку невозврата, как сегодня говорят многие наши соотечественники. По пути на Дон, на острове между Кагальницкой и Ведерниковской станицами, Разин устроил городок Кагальник, который обнес валом. Сюда же Разин вызвал из Черкасска свою жену и брата Фрола Тимофеевича, и тем самым на Дону возникло два казачьих стана, два казачьих образования. Коренной Дон, да, служилый, представлял собой Черкасск, в котором продолжал атаманствовать мужественный казак Корнилий Яковлев, а в Кагальнике складывалась разбойничья ватага, явно поставившая себя уже вне закона, во главе со Степаном и Фролом Разинами. До весны 1670 года силы Разина продолжали пополняться, и надо сказать, что, видимо, Москва еще в тот момент надеялась на то, что авторитет Яковлева и, в общем, такая, скажем так сказать, политика кнута и прямика, она позволит справиться с разинцами без необходимого на то кровопролития. Весной 1670 года, уже после Пасхи, в Черкасск приехал из Москвы некий Герасим Евдокимов с царской грамотой, причем он был принят весьма почетно Корнилием Яковлевым. И Яковлев надеялся на то, что совместными усилиями с Евдокимовым удастся Разина убедить покаяться. Через три дня после приезда Евдокимова Яковлев созвал казачий круг, от которого нужно было послать выбранных в Москву. И вот на этот круг явился из Кагальника Степан Тимофеевич, который грязными словами посла обругал и заявил о том, что Евдокимов Герасим Желез Московский послал не от царя Алексея Михайловича, а от московских бояр, которых уговаривали Евдокимова играть роль доносчика. Это было, конечно, грубым оскорблением, но самое главное, это показывало в полной мере, что Разин совершенно не намеревается и не собирается мириться с Москвой. Евдокимов был рассержен и обижен такими словами, резко ответствовал Разину, и Разин тогда потребовал бросить Евдокимова в Дон. Причем вместе с ним были утоплены еще несколько казаков, которые пытались защитить царского посла. Вот позиция Яковлева в этой ситуации мне, честно говоря, не совсем ясна, потому что то ли Разин появился не один из достаточно вооруженной силы, то ли Корнилий не хотел развязывать открытый гражданской войны на Дону. Но так или иначе, на какой-то момент после убийства царского посла Стенька стал бесконтрольным хозяином в Черкасске. Формально Разин не отрекался от Бога. Более того, даже неоднократно говорил о том, что он человек верующий и Бога признает. Но при этом он всегда резко отзывался против священников, против церковных иерархов и вообще против богомольцев, которых называл царскими. Ему приписываются такие речи современниками. На что нужны церкви, к чему попы? Венчать, что ли? Да не все ли равно? Станьте в паре подле дерева, да проплешите вокруг него, вот и повенчались. И здесь мы видим, что, скорее всего, религиозность Разина, ну, понятно, я не говорю здесь о какой-то там христианской этике или милосердии, да, достаточно посмотреть, сколько крови Разин пролил уже к Пасхе 1670 года. Но если говорить о его религиозности, то, видимо, она носила какой-то такой уже, конечно, полуязыческий, если не откровенно языческий характер, так или иначе. Есть легенда о том, что Разин так и поступал, набирал молодежь, делил ее на пары, подводил к вербе, заставлял парами вокруг вербе проплясать, таким образом совершал таинство брак. Хотя в какой степени такие сведения соответствуют действительности, абсолютно сказать сложно. Но, конечно, однозначно то, что
в разе

0: В женском движении с определенного момента мотивация поступков очень напоминала языческую. И вели себя разницы так или иначе в значительной степени как язычники, а не как христиане. Из Черкасска в том же 1670 году Разин отправился вверх по Дону. Здесь к нему присоединился Васька Ус, беглый из тульских мест, который прославился тем, что он неоднократно разорял помещиков и вотчинников в тульских и воронежских местах. Поскольку его ближайший Саул Сережка Кривой погиб ранее, о чем мы говорили в нашей прошлой программе, Разин сделал Уса своим Исаулом. Теперь уже у Разина было порядка 7 тысяч казаков, и на круге в Папшином городке Разин объявил о том, что он идет на Царицын. Царицын был взят разницами вследствие измены его жителей, открывшими ворота под влиянием льстивых обещаний. К тому времени уже в Царицыне был другой воевода, не Унковский, а Тимофей Васильевич Тургенев. Он мужественно решил держать осаду, заперся в городской башне, но башня была взята штурмом, а Тургенев изувечен, искалечен и в таком виде брошен в реку. Разин укрепил городские стены и пытался объявить Царицын такой своеобразной своей столицей. Он объявил казакам свое намерение идти вверх по Волге под государевы города, избивать всех служилых приказных людей, то есть военно-политическую административную элиту, а потом идти и на Москву против всех бояр. К этому времени уже ситуация с разинским бунтом приняла такое острое положение, что по верху Волги против разинцев шли отправленные из Москвы стрельцы, а снизу на Нижней Волге к Черному Яру выслал астраханский воевода Иван Семенович Прозоровский. Стенька с реки оконные казаки суши напали на стрельцов, которые расположились в лагере на одном из островков в 7 верстах от Царицына. 500 стрельцов было убито в ожесточенной стычке. Более 300 Стенька взял на свои суда в качестве пленных гребцов. И таковых было достаточно много, и все они передались своему новому батюшке, освободителю Степану Тимофеевичу, хотя их положение напоминало, конечно, положение именно, так сказать, галерных рабов. Затем Стенька решил обезопасить себе тыл, отправился вниз по Волге на Астрахань, где у него были свои агенты, грозившие вовремя открыть ему городские ворота. Астраханский воевода Иван Семенович Прозоровский был очень мужественный человек. Он заботился об укреплении города, в том числе при помощи иностранцев. Кстати, именно значение Астрахани в тот момент постольку велико, поскольку именно в Астрахани был построен стоявший здесь первый русский корабль «Орел». Его капитаном был голландец Давид Бутлер, помогавший Прозоровскому в укреплении городских стен. Но, к сожалению, опять-таки, вследствие передачи разинцам части горожан, Астрахань была взята через два дня. 24 июня 1670 года Астрахань пала. Иван Семенович Прозоровский бился до последнего, он был ранен в схватке, и затем живым, израненным, но живым, сброшен в самой высокой колокольне города, разбившись насмерть. Тогда разинцы казнили очень много пленных. Надо сказать, что в Троицком монастыре в одной братской могиле были погребены 441 человек. Город был разграблен. Надо сказать, что Разин особенно велел сжечь все приказные бумаги и хвалился тем, что он также, так сказать, сожжет все актовые материалы и документы после взятия Москвы. Как Царицын, так и Астрахань получили казачье устройство. Оставшиеся городские жители были разделены на тысячи, сотники, десятки с выборными атаманами и саулами, сотниками и десятниками. Все дела решались казацким кругом, а казачья верхушка должна была превратиться неизбежно в новое дворянство. Надо сказать, что разницы пробыли в Астрахани 3 недели. Практически каждый день из этих 3 недель Стенька был пьян, если не до смерти, то в достаточно сильном состоянии. Пьянство, насилие, изнасилование женщин сопровождались буквально кровавыми потехами, напоминавшими худшие сцены из самых мрачных лет правления Ивана Васильевича Грозного. Надо сказать, что в угоду астраханской толпе, состоявшей из социальных низов, здесь, конечно, элемент гражданской войны чувствовался очень ярко. Разин ездил по городу и обрекал на смерть всякого представителя русского служивого сословия, который был этой толпе неугоден. Одних резали, другим отрезали уши, носы, губы, рвали ноздри, третьих топили живьем. Были утоплены сыновья погибшего мученической смертью князя Ивана Семеновича Прозоровского. Как ни странно, во всяком случае, на какое-то время митрополита Иосифа пощадили, хотя он был очень близким другом Ивану Семеновичу Прозоровскому. Но надо сказать, что в этот момент, по разным данным, митрополит Иосиф, чья мученическая кончина была еще впереди, видимо, вел себя не слишком активно, надеясь спасти хоть кого-то из своей паствы. Дочерей и жен побитых дворян, сотников, подьячих Разин стал выдавать за казаков. Не знаю, заставлял ли он их плясать вокруг вербовых деревьев, но во всяком случае венчали их в кавычках не по архиерейскому благословению, а на основании атаманских бумаг с печатями. Иосиф молчал, и в тот день, когда праздновали именины царевича Федора Алексеевича, он даже устроил обед в честь Стеньки и всей казацкой старшины. Ну, можно сказать о том, что, наверное, я еще раз подчеркиваю, что позиция митрополита, показавшего себя впоследствии достаточно твердым, принципиальным и мужественным человеком, заключалась в том, чтобы, смирившись перед разбойником, во власти которого был такой город, стараться спасти из своей паствы того, кого еще можно было спасти. В Астрахани Разин оставил небольшой гарнизон вот уже упомянутого мною тульского разбойника Ваську Уса, половину астраханцев, перешедших к Разину московских стрельцов, и по два человека с каждого десятка донских казаков. То есть гарнизон был достаточно большой. С остальными же он отправился вверх по Волге. Имея примерно 10 тысяч вооруженного люда, он надеялся, что это войско увеличится как минимум раз в 10 за счет холопов, беглых, примыкавших к нему по мере движения по Волге. Был занят Саратов, воевода был утоплен, дворяне, приказанные люди перебиты, а в городе введено казацкое устройство. В начале сентября 1670 года Разин появился под стенами Симбирска. К этому моменту агенты Разина, сеявшие смуту и возбуждая народ против лучших людей, расселись по всему московскому государству. К Разину приходили уже не только беглые, но и черемисы, чуваши, мордва. Симбирский воевода, боярин Иван Богданович Милославский, решил сопротивляться и мужественно на протяжении целого месяца выдерживал осаду. В последних числах сентября 1670 года к Милославскому подошла помощь московское войско во главе с князем Юрием Никитичем Борятинским. 1 октября между Борятинским и Разиным произошло первое сражение, 4 октября – второе. Разинцы были разбиты на голову, при этом сам командир бросил на произвол судьбы и крестьян, и чувашей, и черемисов, а сам с верными казаками, которые превратились в такую своеобразную старую гвардию, если вспоминать Наполеона, уплыл вниз по Волге. Интересно, что когда мятежники обратили внимание на то, что казаки их оставили, бросили, предоставили собственной судьбе, и их командующий уплыл вместе с ним, то они бросились к Волге, чтобы спастись бегством. Однако борятинцы напали на мятежников, многие тут же были перебиты или утоплены, около 600 человек было взято в плен, и Борятинский велел казнить мятежников без суда. Одних четвертовали, других расстреливали, но большую часть повесили. Таким образом, разинские жестокости вызвали и ответное ожесточение, и гражданская война приобрела самые неприглядные черты для 70-х годов 17-го столетия. Понятно, что кровушки там пролилось столько, что мы, наверное, сейчас, сидя, в общем-то, в далеком историческом отдалении, не можем даже себе этого в полной мере и представить, эти жуткие и страшную сцену. Но самое главное, что ответственность за этот кровь, конечно, в полной мере лежит на совести Разин. Ибо, еще раз подчеркиваю, ничего, никакой положительной программы, никаких перспектив московскому государству он предложить не мог. Интересно, что жители из пригородных слобод Симбирска пришли с повинной Борятинскому. Вот, Борятинский наказал для страстки кнутом только по одному человеку на каждую слободу, которые были выпороты, остальные были вновь приведены к присяге на верность царю Алексею Михайловичу. Разинские листы и словесная агитация отмечалась и под Нижним Новгородом, и под Тамбовом, и под Пензой, даже под стенами Москвы и Великого Новгорода. Обещания Разинца были такие же простыми, как впоследствии несколько веков спустя и обещания ленинцев. Он обещал избавить угнетаемый народ от гнета, сделав его самим угнетателем других людей. В качестве цели своего похода, своей войны Разин выставлял истребление всей русской национальной элиты, то есть бояр, дворян, приказных людей, искоренение всякого чиноначалия власти и обещал превратить всех русских людей в казаков на основе всеобщего равенства. «Я не хочу быть царем», — говорил Разин, — «хочу жить с вами как брат». Интересно, что Разин в своей пропаганде и агитации избегал какой бы то ни было дискредитации царя Алексея Михайловича. И более того, Разин одно время выдавал даже себя за царевича Алексея Алексеевича, к тому времени уже умершего. Говорил о том, что он будет пытаться спасти и освободить патриарха Никона, к тому времени лишенного сана и пребывавшего в Белозерском монастыре. Были снаряжены два судна, одно было покрыто красным сукном, другое — черным. Распускались слухи о том, что на первом едет царевич Алексей Алексеевич, если не сам Разин царевич, то уж царевич с атаманом, во всяком случае. На другом — патриарх Никон. Старая легенда играла о самозванцах, о том, что царевич не умер, а чудом спасся. А подобного рода слухи и сплетни наш народ весьма любит и ценит. И Степан Тимофеевич должен возвести его на московский престол. Тем самым он пытался придать какую-то легитимность, какое-то правооснование своим действиям. Тем более, что когда Разин убедился в том, что ему невозможно выдать себя за Алексея Алексеевича, эта роль исполнялась им не так долго, был найден черкасский казачок, молодой, который, так сказать, разыгрывал роль Алексея Алексеевича. Огромное пространство между Окой и Волгой было охвачено социальным бунтом. Начались истребления помещиков и приказчиков. К Разину постоянно притекали свежие силы. Очень часто Разин вешал тех или иных воевод и приказных людей, которых называли облихованными, то есть тех, против которых были свидетельские показания, а некоторых даже оставлял в живых. От Симбирска разинский бунт распространялся по двум линиям. На запад, то есть, соответственно, к Симбирску, Пензе и Тамбову, на северо-запад, опять-таки, к Нижнему Новгороду. У разинцев начались свои собственные споры и разногласия. Один из отрядов под командованием некого Мишки Харитонова отделился под Симбирским от разинцев и направился к Корсуню. Волнами были охвачены и Пенза, и Саранск, и другие города. Еще один атаман, Максим Осипов, тоже, кстати, выдававший себя за царевича Алексея, был отправлен в экспедиционный поход в район Козьмодемьянске, Алатыря. И надо сказать, что к Осипову довольно много притекало мордвы, черемисов. Основу отряда составляло около сотни донских казаков, ближайших сподвижников Разина. Всего у него было до 15 тысяч пищалей. Жестокое и активное сопротивление на левой стороне Волги разинцам оказал Макаревский монастырь на левом берегу Волги, который был взят ими только после второго приступа. Все частные вещи были разграблены, но, кстати, монастырского имущества мятежники не тронули. Из Нижнего Новгорода прислали звать Осипова к себе, говоря, что город будет сдан, а приказные люди перебиты. Осипов был готов уже идти в Нижний, Но в этот момент Борятинский разбил Разина под Симбирским, и Разину были нужны силы Осиповой для пополнения. Пока все эти события разыгрывались на Волге, брат Степана Разина, Фрол Тимофеевич, поплыл вверх по Дону и напал на Каратаяк. Однако подоспевший сюда с войском князь Григорий Григорьевич Ромодановский не дал ему взять город. Надо сказать, что восстание звенело и отзывалось в самых разных местах. Волнение даже достигло Соловецкого монастыря, где разинцам были готовы оказать поддержку противники Никонианской реформы. И надо сказать, что посланцы Разина на Соловках были приняты с участием. Они, старобрядцы, отстранили отдел иноков, избрали начальниками своими Фадея Кукожевника и Ивана Сарафанова, учили не повиноваться церкви и патриарху и не признавать царя. Кстати, после того, когда Разинское восстание потерпело окончательное поражение, число казаков в Соловках еще больше увеличилось, ну, о Соловецком сидении мы будем говорить отдельно.
1: На волнах радио «Град Петров» лекции по истории российского государства кандидата исторических наук Кирилла Михайловича Александрова.
0: После того, когда Разин потерпел первое поражение под Симбирским, власть начала жестоко подавлять бунт, не считаясь уже ни с какими потерями и размерами кровопролития. Один иностранец писал, что воеводы, укрощая мятеж, без жалости жгли села и деревни на Волге. Люди умерщвлялись буквально без разбора. По одному из иностранных источников, впрочем, может быть, достаточно преувеличенному, тогда в конце 70-го, в начале 71-го года погибло до 100 тысяч человек, павших жертвами вот этой междоусобной брани и карательных экспедиций властей. При этом в это число даже не входили казненные по суду. Мне трудно сказать, насколько цифра 100 тысяч жертв оправдана, но во всяком случае то, что они исчислялись десятками тысяч, в этом у меня, честно говоря, нет сомнения. Очень важную роль в подавлении восстания сыграл начальник приказа сыскных дел, мы бы сейчас сказали министра внутренних дел, князь Юрий Алексеевич Долгорукий, стоявший в Арзамасе, в то время, когда мятежники брали Макарьевский монастырь. Долгорукому удалось сдержать натиск мятежников на Арзамас. Он отправил свои главные силы во главе с воеводой Щербатовым к селу Мурашкину под Макарьевским монастырем, где стояли главные силы Осипова. И 22 октября 1670 года в трех верстах от Мурашкина произошел сильный бой. Мятежники были разбиты обученными царскими людьми. Они потеряли всю артиллерию, 21 пушку. Но было взято очень мало пленных, не более 60 человек, все они тут же были казнены. Затем началась сдача одного города за другим, усмирение мятежа под Нижним Новгородом, под Пензой. И Разин понял, что никакого поддержки, никакого пополнения от Осипа он не получит. Он растерялся, его, наверное, первый раз в жизни охватил страх. Тогда, в конце октября, в начале ноября 70-го года, Разин метался по Волге, не зная, где найти себе пристанище. В Самаре и в Саратове его не пустили в город. В Царицыне он нашел некоторое время для себя пристанище, исцеляя раны, полученные в бою под Симбирском. И, наконец, зимой 71-го года с горсточкой, я бы даже сказал, оставшихся верных ему донцов и царицынцев прибыл в свой Кагалинский городок. Здесь он попытался получить поддержку от Дона, найдя там новые свежие силы, но Дон ему в этой поддержке отказал. В Черкасске к тому времени прочно уже сидел неоднократно мною упомянутый атаман Горнилий Яковлев, презиравший Разина и считавший его зачинщиком всей этой очередной русской смуты. Разин хотел взять Черкасск силой и четвертовать или казнить Яковлева какой-нибудь другой жестокой казнью. В феврале 1671 года он подошел к Черкасску, но взять его не удалось. Он возвратился в свой Кагалинский городок. Его силы таяли, а силы его противников непрестанно возрастали. Я думаю, что Разин предчувствовал свою скорую гибель И в этой ситуации он был особенно жесток. Один из иностранцев писал, что Разин в этот момент жестоко поступал, особенно жестоко поступал со своими пленниками, сжег их в печи, как дрова. В это самое время московский патриарх Иосиф предал Разина анафеме в особо торжественной обстановке, и после того, когда церковь устами своего патриарха Разина анафематствовала, донские казаки окончательно от него отшатнулись. 14 апреля донцы подступили к Агалинскому городку, и Степан и фрол Разины с небольшой группой сподвижников были взяты в плен при обстоятельствах, которые до сих пор еще не удалось полностью установить. Соратников Разина повесили на месте, а Степан и фрол Тимофеевичи были отправлены в Москву. Конец апреля, май были самыми тяжелыми месяцами для двух братьев-зачинщиков этого кровопролития. Их жестоко пытали. При этом Степан не проронил ни одного слова под пытками и был публично казнен 6 июня 1671 года. А фрол покаялся, он попросил о царской милости. Его казнь была во всяком случае отсрочена. По некоторым сведениям, его опять пытали для того, чтобы он выдал имена не пойманных, не разысканных еще сподвижников, рассказал о том, где были спрятаны казна разинцев. Ну и вот под одной из таких широко распространенных версий фрол Тимофеевич умер в заключении, осужденный, в общем-то, на вечное пребывание в тюрьме. После гибели Разина мятеж оставался неусмиренным только в одной Астрахани. Мы помним, что здесь главным разинским сподвижником и соратником оставался Василий Ус. Еще 3 августа 1670 года в Астрахани произошел бунт, во время которого усовцы убили вновь некоторых еще не до конца истребленных приверженцев московских властей. В ноябре, уже после того, когда произошли сражения под Симбирском и был разбит Осипов под Макаревским монастырем, пришла царская грамота. Московские власти уговаривали астраханцев привести повинную. Митрополит Иосиф сделал списки с этой грамотой, и митрополичьи люди начали зачитывать ее вслух на городских улицах и площадях. Ус пришел в ярость, и между ним и митрополитом Иосифом произошел очень острый конфликт, закончившийся смертью, мученической смертью астраханского митрополита Иосифа. Митрополит астраханский и священномученик Иосиф родился в 1579 году в Астрахани. Его родители, Климент и Варвара, были служилыми людьми. Детство будущего священномученика было очень тяжелым, потому что пришлось на смутное время. Надо сказать, что очень многие астраханцы при Лжедмитрии Первом тогда погибли, поскольку отказались признавать самозванца. Были казнены несколько священников Успенского собора, в частности, например, соборный протопоп Фома. Протодиакон Успенского собора Никифор был сожжен сторонниками самозванца на костре, и в дом будущего священномученика Иосифа к его родителям ворвалась вот такая разъяренная толпа. Один из казаков ударил мальчика камнем по голове, и от последствий вот этой гематомы он страдал головными болями потом всю свою жизнь. Иван, таковым было мирское имя, данное Иосифу при крещении, был почти при смерти, когда домой вернулись родители, и астраханский владыка Феодосий, заключенный сторонниками самозванца под стражу, дал родителям Ивана совет посвятить его Богу. Когда мальчик выздоровел после последствий травмы, его отдали в обучение грамоте монахам Троицкого монастыря. В этот Троицкий монастырь Иван и поступил, приняв постриг с именем Иосифа. Здесь он подвязался в молитве, посте и трудах, и уже на 52-м году жизни был удостоен сана архимандрита. В 1656 году в Москве патриарх Никон возвел Иосифа в сан архиепископа Астраханского. Надо сказать, что Иосиф пользовался особым расположением царя Алексея Михайловича. Он участвовал в церковном совете 1663-64 годов. По жизнеописанию митрополита Иосифа, патриархам восточным Александрийскому Паисию и Антиохийскому Макарию, он показался Аки светлейшая звезда, всякое служение человеколюбия и страноприимства, являя в скорбях утешение, в бедствиях помощь, в местах малопроходимых наставление словом и делом. Явствуюся, доброслужен, рачитель теплый и во всяких нужных делах творя веле, попечение и прилежность. В 1667 году, буквально накануне Разинского бунта, Иосиф стал митрополитом, первым митрополитом Астраханским. Надо сказать, что когда в Астрахань в 1771 году пришла весть о захвате Стеньки, это было в апреле 1671 года, одни из казачьих старшин, которых оставил Разин в Астрахани, во главе с неким Федором Шелудяком отправились в Симбирск, чтобы отбить Стеньку, а другие под начальством Василия Уса остались в городе. Однако Шелудяк пришел к заключению, что нужно очистить Астрахань от всех приверженцев московской партии и сторонников митрополита, потребовав убить и митрополита Иосифа, и близкого к нему воеводу князя Семена Львова. Ну и, в общем-то, Ус должен был выступить исполнителем этого плана Шелудяка. В Астрахань был отправлен гонец из лагеря Шелудяка к Ваське Уску, который рассказал ему о том, что митрополит и воевода якобы поддерживают тайные отношения с донскими казаками Корнилия Яковлева, якобы именно с их наущения, с их совета были захвачены Степан и Фрол Разины. 11 мая 1671 года митрополита Иосифа вызвали в казачий круг, сняли с него священные одежды, в которых он пришел прямо из церкви, подвергли издевательствам, пыткам и, в конце концов, еще живого сбросили с колокольни. Тогда же был подвергнут пыткам и убит князь Семен Львов. Ну вот, наконец, вся эта трагедия завершилась тем, что через несколько дней после этого злодейского убийства от какой-то злокачественной болезни неожиданно умер и Василий Ус. Предание говорит о том, что его тело было изъедено червями какими-то, так сказать. Да, то есть, скорее всего, что-то с дерматологией связано, какое-то сильное кожное заболевание, от которого он начал заживо гнить. В командование над Астраханью, в начальство над Астраханью вступил уже упомянутый Федор Шелудяк, вернувшийся из-под Симбирска в Астрахань. Но за ним следом пришел московский боярин, уже упоминавшийся мною, Иван Богданович Милославский, осадивший Астрахань. 3 месяца продолжалась эта осада, но в конце концов Шелудяк был схвачен, город освобожден от мятежников. Произошло это 26 ноября 1671 года. И именно вот эти события считаются формальным, конечным рубежом Разинской смуты. Шелудяка позднее повесили, это была достойная награда и своеобразная для этого убийцы. А вот главные зачинщики тоже были подвергнуты различного рода наказаниям, но большая часть казачьей старшины, оставленной в Астрахани, отправлена для несения службы в отдаленные места. Так завершилась Разинская смута уже в самом конце царствования Алексея Михайловича и задолго до его смерти, которая оставила колоссальный след и в народной памяти, в истории московского государства. Смута, которая стоила нашему народу и обществу колоссальных потоков крови и многих тысяч человеческих жизней. И это же было и последнее крупное социальное волнение в царствовании царя Алексея Михайловича, благодаря которому 17 век по праву назывался бунтажным. Как же все эти волнения отразились на внутренней политике Алексея Михайловича? Какие люди его окружали и к чему сам царь Алексей Михайлович стремился в своих отношениях с русским обществом, которые выстраивались в такой сложной социальной ситуации и которые не могли не носить на себе отпечатка вот этого не только Разинского бунта, но и тех восстаний, о которых мы говорили в нашей прежней программе. Насколько все это находилось в тесной связи и взаимозависимости с активной внешней политикой московского государства в середине XVII века. Об этом мы будем говорить в наших следующих программах. Благодарю вас за внимание, дорогие друзья. Напоминаю, что у микрофона радиостанции «Град Петров» с очередной лекцией по истории государства российского и русского общества была наша 92-я программа, был Кирилл Михайлович Александров. Напоминаю, что мы закончили наш рассказ о событиях Разинского бунта, и в наших следующих программах поговорим о ближайших сотрудниках и внутренней политике царя Алексея Михайловича. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго.

0: Продолжение передачи слушайте в пятницу в это же время.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».
2: Вера и знание. В неделю третью по Пятидесятнице. Братья, мы верою оправданы, и потому у нас теперь мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого у нас есть также доступ верою к той благодати, в которой мы стоим и хвалимся надеждой на славу Божию. И не только, но также хвалимся страданиями, зная, что страдание ведет к терпению, терпение — к стойкости, а стойкость — к надежде. А надежда нас не посрамит, потому что в наших сердцах любовь Божия, излившаяся в них Духом Святым, нам данным. Ибо Христос, когда мы были еще бессильными, в назначенное время умер за безбожников. А ведь едва ли кто умрет даже за праведника, разве только за очень доброго праведника, кто и решится умереть. Но Бог явил свою любовь к нам, потому что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Поэтому, оправданные ныне Его кровью, тем более мы будем спасены им от гнева. Ведь если нас, врагов, Бог примирил с собою смертью Сына Своего, то примиренных ныне тем более спасет нас в жизни Его. Послание святого апостола Павла к римлянам, глава 5, стихи с 1 по 10. Как ни странным это может показаться, тема предлагаемого к размышлению отрывка — отношение веры и знания. Что есть вера? На чем она основана? Имеет ли она какие-нибудь разумные основания? Часто приходится слышать утверждение «верую, ибо нелепо». Этот броский афоризм Тертуллиана часто воспринимают чуть ли не как христианский догмат и призыв борьбы с рациональностью. Но истинно ли утверждение, будто вера противоположна человеческому разуму? Судя по посланию к римлянам, апостол Павел так не считал. Вера для него вовсе не была эмоциональным порывом. Напротив, апостол знал, что вера постоянно требует опытного и разумного подтверждения в искушениях и в опасности ее утраты. Подобно Аврааму, мы имеем обетование Божие, обещание спасения и вечной жизни. Мы верим ему, но реальность, в которой последнее слово всегда остается за смертью, постоянно ставит под вопрос обещание жизни. Кто из нас скажет о себе, что он абсолютно свободен от сомнений? Апостол Павел в послании к римлянам серьезно размышляет над этой проблемой, ибо он мыслит как реалист. На это указывает уже его словоупотребление. Ведь когда он говорит «спасаться», «быть спасенным» или «спасение», то при этом он подразумевает спасение как преодоление смерти, которое произойдет только в конце времен, и при этом произойдет телесным, видимым образом. А до того времени наше спасение постоянно остается под вопросом. Действительность и смерть видимы, а спасение невидимо, внешне не проявлено. О нем можно говорить только в образе надежды. Иногда такое расхождение между данностью и ожидаемым снимается мистическим энтузиазмом, восторгом, некими эмоциональными всплесками, которые принимаются за состояние спасения. Но для апостола Павла такой иррациональный самообман был совершенно невозможен. Что же тогда может придать основательность нашей вере в спасение? Сначала апостол Павел говорит о нашем живом христианском опыте в настоящем. И на вопрос, почему мы абсолютно уверены в нашем спасительном будущем, он отвечает: «Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Так именно любовь Божия основание нашей надежды на спасение. Однако начинается у Павла все с мира и благодати. Эти ключевые слова обозначают желанное и дарованное в вере спасение. Вспомним, как апостол Павел приветствует христиан в начале каждого из своих посланий. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Далее апостол наряду с прошлым, оправданные верою, и настоящим, имеем мир, стоим в благодати, обращается к будущему времени, в котором и осуществится наше спасение. Глядя в будущее, апостол Павел настолько в нем уверен, что рискует написать «Он хвалится». Он хвалится надеждой на славу Божию, то есть уверенностью в том, что он некогда примет участие в славе Божией, в его жизни, в неприходящем сиянии близости Божией. Такая похвала, такая радость за себя не есть бахвальство, не есть дерзость, но своеобразный вид восхваления Бога, на которого направлена наша вера и наша надежда. Последующие строки показывают, что эта радость похвалы не умолкает и там, где по человеческим понятиям ей совсем не место, а именно в скорбях, то есть во всевозможных страданиях и нуждах, постигающих верующего в этом злом мире. Они переносимы только потому, что он твердо знает: «Слава Божия вскоре положит неизбежный конец страданиям века сего». И здесь апостол прибегает к такому способу аргументации, который называется «цепочкой заключений». Вообще-то, доказательства апостола сами по себе нельзя назвать строгими логически. Но все построение отрывка, его торжественность, приподнятость придает ему характер убедительности и настроение радостной уверенности. В своей цепочке заключений страдания, терпение, стойкость, надежда апостол следует традиции библейской премудрости, которая предполагала созревание человека в испытаниях, предполагала, что в человеке существуют душевные силы сопротивления жизненным ударам. Но уверенность апостола Павла зиждется не на этих естественных душевных силах человека. Решающим для него является переживание любви Божией. Не нашей любви, а любви Божией. Именно в ней находит завершение, взятое из ветки премудрости, цепочка заключений. Любовь Божия овладевает нами в нашем сердце. Согласно библейской антропологии, слово «сердце» лишено сентиментальной окраски. Сердце — это сердцевина, умный центр нашей личности. Присутствие любви Божией в нас свидетельствует о себе Духом Святым. Но почему мы знаем об этой любви? Может быть, наша уверенность в любви Божией есть результат некого мистического озарения, доступного только религиозно одаренным личностям? Ничего подобного. Согласно рассуждениям апостола Павла, наша уверенность в любви Божией коренится, во-первых, в самой истории, точнее, в верующем знании истории распятого за нас Иисуса Христа, как воплощение любви Божией к нам. Во-вторых, наша уверенность вырастает из самого опыта наших страданий. Наш опыт свидетельствует нам, что благодаря благодати Божией можно жить и побеждать враждебную нам реальность. Но этот опыт — печать на нашем знании. Сначала знание, а потом опыт, ведущий к вере. Как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Послание к Римлянам, глава 10, стих 14. В начале отрывка апостол Павел говорит о нашем живом опыте веры. А далее он изображает логику веры, то есть то, как вера вырастает из размышлений над историческим явлением Христа, над Его смертью и воскресением, из размышления о Боге. Какую же логику использует здесь апостол? Дважды он прибегает к традиционному для его времени способу умозаключения от легкого к тяжелому, то есть от несомненного к еще более несомненному. Ведь если нас, когда мы были врагами, Бог примирил с собою смертью Сына Своего, то тем более примиренных ныне спасет нас в жизни Его». С человеческой перспективы предание Иисуса на смерть за грешников должно казаться безумием, парадоксальным выражением невероятной любви. При этом апостол Павел исходит из эллинистической этики дружбы с ее высокими идеалами. Так у Сенеки читаем: «Для чего я обретаю друга? Для того, чтобы у меня был кто-то, за кого я мог бы умереть». Разумеется, апостол Павел — реалист, и поэтому скептично относится к столь высоким эллинистическим идеалам дружбы. Он знает, что жертвенная смерть даже за очень доброго и праведного человека — дело очень редкое и требует чрезвычайной решимости. На фоне такой реальности смерть Иисуса Христа за неправедных и безбожных тем более должна показаться соблазном и безумием. Но для апостола Павла именно на кресте обнаруживается вся безмерность божественной любви, которую нельзя измерить никакими человеческими мерками. Это любовь к врагам. Бог заступился за своих врагов. Он сделал их своими друзьями. Если так, то тем более на грядущем суде Он дарует нам, ныне Его друзьям, спасение и жизнь. Любовь Божия не нуждается ни в какой причине, ибо она — абсолютное добро. Любовь Божия абсолютно и безусловно, как абсолютен и безусловен сам Бог, ибо Бог есть любовь.
1: Прозвучало апостольское чтение в неделю третью по Пятидесятнице. Перевод и комментарии архимандрита Инуария Ивлеева. Читал Константин Малышев.
3: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
4: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его, хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтире и гуслях, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Программа священника Дмитрия Кулигина. Музыкальные инструменты в Библии.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. А сегодня мы с вами вновь обратимся к библейским музыкальным инструментам. В прошлый раз мы много уделили времени разбору такого интересного ударного инструмента, идиофона, как паамоним. Этот инструмент был прикреплен к одежде первосвященника. Мы уделили много внимания, но так и не смогли закончить наше с ним знакомство. Напомню, что мы разобрали

параллелями с колокольным звоном, в том числе, и со звоном кадила. Рассматривали мы и другие версии, которые мне кажутся менее убедительными. Ну а теперь мы от такого сакрального значения паамонима вернемся к техническому. Итак, паамоним – это вид звенящих металлических подвесок. Распространенная трактовка этих подвесок, закрепленная переводами, бубенчики, они же звоночки и колокольчики. Однако во времена, описанные в книге «Исход», во времена Моисея и Аарона, это по одним хронологиям где-то 14 век до Рождества Христова, а по иным версиям даже 15-16 века до Рождества Христова. Так вот, во времена Моисея и Аарона археологи не находят никаких бубенчиков. А бубенчики появляются лишь где-то с 9 века до Рождества Христова. По-видимому, сначала, во времена Моисея и Аарона, паамоним – это все-таки какие-то металлические пластинки, которые со временем, в период первого или второго храма, где-то 10-6 века до Рождества Христова, соответственно, со временем трансформировались в бубенцы. О количестве этих подвесок на одежде первосвященника библейский текст ничего не говорил. Поэтому и здесь мы встречаем различные гипотезы. А варианты такие. 12, 36, 50, от 70 до 72 и 360. 12 придерживались мученик Иустин Философ, 2 век, и святитель Епифаний Кипрский, 4 век. О нем же, об этом числе, говорит апокрифическое протоевангелие от Иакова, 2 век. Числа 36, 70, 71 встречаются среди мнений талмудистов. 72 также называли талмудисты, а кроме них и отцы церкви, и средневековые христианские ученые-богословы. Например, такой ученый-богослов, как Рабан Мавр. Рабан Мавр – это западный христианский богослов и писатель. Он был аббатом Фульдского монастыря и в конце своей жизни архиепископом Майнским. А жил он в 8-9 веках. При нем Фульдская монастырская школа стала центром духовного просвещения в Германии. Так что личность незаурядная. Цифру 360 называл Климент Александрийский. 2-3 века. Но эти числа взяты, конечно, не просто так, а имеют свою символику, которая объясняется даже астрономически. Ну так, 12 – это число месяца в году. 72 – это, как пишет Елена Ивановна Коляда, цифровой эквивалент кинематики небесных светил. А кинематика – это раздел механики, в котором изучаются геометрические свойства движения тел без учета их массы и действующих на них сил. А 360 – это количество дней в году по египетскому исчислению. Интересно, что символическую связь между музыкальным инструментом и количеством дней в году можно найти очень далеко от Палестины, в Китае. Китайский пятиструнный инструмент чин имел в длину 3,66 фута по аналогии с 366 днями китайского календаря. Были и другие объяснения этих чисел. Так, тот же Рабан Мавр число 72 толковал как количество часов трех дней и трех ночей, по исполнении которых Христос весь мир приведет к истинному свету, или же как число учеников Христовых, посланных им на проповедь. Число же 360 – в связи с тем или иным особым одеянием, можно найти и в других культурах. А так, отец истории Геродот, живший в V веке до Рождества Христова, в своем труде описывает дар египетского царя Амасиса в святилище Афины в Линде. Это льняной панцирь, который был украшен бахромой из 360 нитей. Однако сложно отдать предпочтение одной из перечисленных версий, все они слишком гипотетичны.

приема игры на этом инструменте, как вы понимаете, выделить, в общем-то, весьма проблематично. Вот уж воистину самозвучащий инструмент. Он, или правильнее, они звучали во время движения человека, ну, как мецелот звучал при движении животного, коня. Теперь, что касается переводов. Ранний вариант септуагинты именует паманим пластинкой, а поздний – звонком, колокольчиком. В общем-то, как я уже говорил, паманим и был сначала, скорее всего, металлической пластинкой, а уж потом бубенцом, колокольчиком. Так что и та, и другая версия вполне приемлемы, отражая историческую трансформацию этого инструмента. Вульгата вслед за поздним вариантом септуагинты именует паманим также звоночком, колокольчиком, причем само слово фонетически подражает звучанию этого инструмента. Тин-тин-набулум. Это, как помните, цел-салим. Цел-цел, дзинь-дзинь. Да, и вот здесь точно такие же есть подражания в латинском языке. Французские переводы трактуют паманим аналогично. «Ля клошет» – колокольчик, и «Ля сонет» – звонок. Английские «bell», «little bell» – колокольчик, звонок, бубенчик. Ну, другие языки подобным же образом. Не составили исключения церковнославянские переводы. «Звонец», «звоночек». Синодальный текст, как мы видели из зачитанных мною отрывков в прошлый раз, употребляет однокоренное слово «позвонок». Позвонок, или, наверное, даже правильней говорить не «позвонок», а «позвонок» с ударением на вторую «о», потому что в старорусском языке еще «позвонок» назывался «подзвонок» и обозначал колокольчик, подвешиваемый на шею скоту. Ну, такой своеобразный мецелот. А в современном иврите слово «паманим» довольно распространено. Оно может обозначать колокола. Так что не зря мы с вами, братья и сестры, говоря о древнем памониме, его функции подтверждали, вспоминая колокола. Есть довольно популярная еврейская песня «Золотой Иерусалим», которая начинается так, в переводе на русский язык. «Горный воздух прозрачен, как вино, и запах сосен плывет в предзакатном воздухе вместе со звоном колоколов». Строка «вместе со звоном колоколов» по-еврейски звучит примерно так. «Им коль паманим». Ну, кстати, в этой песне есть также упоминание о скрипке, называемой кинором, именем древнего инструмента, древнего библейского инструмента, который мы с вами уже рассматривали, когда речь вели о струнном инструментарии. Разумеется, не только современным евреям нравится колокольный звон. Наши отечественные композиторы не раз обращались к нему. Замечателен в этом смысле финал увертюры Петра Ильича Чайковского 1812 год, в котором колокольный звон звучит таким победоносным фоном для торжественной мелодии, в которой легко узнается тропарь «Спаси, Господи, люди Твоя».

Но не только колокол обозначается этим словом. Помните такой красивый полевой цветок под названием колокольчик? Вот колокольчик также обозначается словом «поманим». Есть даже такой детский стишок для русских детей, которые изучают иврит. «Распустился возле дома голубой поманит. Дождь придет к жилищу гнома, колокольчик позвонит». Кстати, в книге «Исход» колокольчиком переводят на русский язык поманим современные Танах и Тора для русскоговорящих. Давайте мы с вами, дорогие радиослушатели, сейчас позвоним в колокольчик, послушаем его звучание. Слово «поманим» может употребляться и в переносном смысле. Давай, например, название каньону или еврейскому типу коттеджа, домику для отдыха, циммеру. Есть также улица «поманим», кажется, в Иерусалиме. Ну, так что этот музыкальный инструмент, несмотря на свою такую узкую специализацию и связь только лишь с одним библейским событием, хотя и в трансформированном виде, но забыт не был. Ну, хотя, почему трансформированным? Вот помните, братья и сестры, рассуждая о связях инструмента под названием мицлот с нашим православным богослужением, я сказал, что поманим имеет с ним гораздо более прямые связи. Вот. Никто не догадался еще, какие это связи. А связи самые наипрямейшие. Те, кто не бывал на архиерейских богослужениях, не молился на архиерейских службах, вероятно, не догадаются. А те, кто был, тот мог заметить, что в облачении православного архиерея есть одеяние с бубенчиками. Мог заметить, потому что бывает так, что архиерея облачают принародно. Вот эти бубенчики на одежде, они являются родными детьми поаманима. Это, конечно, хорошо известно и по диаконам, которые помогают архиерею облачаться. Ну, так что бубенчики на облачении наших архиереев не просто какие-то, скажем, звенящие украшения, а, можно сказать, реликвии. Реликвии, корнями уходящие в глубокое прошлое библейской истории. В западном христианстве они, кстати, тоже известны, а со временем, в средние века и в эпоху Возрождения, даже вошли в моду, став элементом светского костюма. Ну, при этом они, конечно, потеряли свое религиозное значение, ну, так сказать, секуляризировавшись, и стали играть роль простого украшения, ну, такой некой побрякушки. Ну, на этом мы сегодня остановим наше изучение библейского музыкального инструментария. Спасибо за внимание. С вами был священник Дмитрий Кулигин. До новых встреч!

0: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в четверг в 16 часов 10 минут.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Маленький концерт.
1: Он был бы самым талантливым композитором рубежа веков, если бы судьба оказалась к нему чуть милостивее. Так писал Борис Асафьев о Василии Сергеевиче Калинникове, творческая биография которого действительно была очень короткой. Калинников скончался от чахотки в возрасте 35 лет. Василий Калинников писал свою музыку в то время, когда в русском музыкальном мире царствовали Чайковский и Римский-Корсаков. Но даже в лучах этих двух признанных всеми светил особый лирический дар Калинникова был всеми замечен. Удивительно, но Калинников — первый русский композитор, который приобрел известность исключительно благодаря своим симфоническим произведениям, далеко не самому общедоступному и общепонятному жанру. Настолько обаятельна его мелодия, настолько общителен, по словам того же Асафьева, его музыкальный язык. Свою знаменитую первую симфонию «Соль минор» Василий Калинников написал в 1895 году, вскоре после окончания композитором курса в Московском филармоническом училище. В 1897 году симфония была исполнена в концерте Русского музыкального общества. Успех превзошел все ожидания, и, воодушевленный теплым приемом, дирижер Виноградов обратился к публике с речью, рассказав о бедственном положении тяжело больного композитора, и предложил устроить сбор средств в его пользу. Помощь пришла слишком поздно. Свое лучшее сочинение композитор писал уже будучи смертельно больным. Но та музыка, которую он успел подарить нам, оставляет удивительно светлую память о Василии Сергеевиче Калинникове, замечательном композиторе, так ярко продолжившим столь свойственную нашему искусству традицию любовного и благодарного созерцания русской природы и русской души.

0: В нашем маленьком концерте прозвучала вторая часть первой симфонии Василия Калинникова в исполнении симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова. Запись 1985 года. Маленький концерт для вас провели Ольга Суровегина и Александр Горохов. Всего доброго.
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города –

0: Анне Катрине Вестли, папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании. За границу?
1: «Что ты еще надумал?» — спросила бабушка.
2: «Как всегда, я думал о тебе!» Папа лукаво подмигнул бабушке и неожиданно скомандовал: «А теперь быстро домой!»
0: Он поставил коляску в кузов и без лишних объяснений попросил всех занять свои места.
1: Грузовик весело подпрыгивал на ухабах, а дети, сидевшие в кузове, не спускали глаз с коляски, пытаясь понять, что на этот раз придумал их папа.
0: «Наверное, он хочет, чтобы мы взяли эту коляску в Данию», — решили они. «Но не повезет же он в ней через всю страну бабушку».
1: «Нет, этого папа делать, конечно, не собирался». Когда грузовик остановился во дворе дома, Хюльда, Хенрик и маленькая Анна Офелия уже поджидали их. Хенрик сразу же подбежал к грузовику и осторожно спустил коляску на землю.
3: «Вы привезли велосипеды?» — тихо спросил у него папа.
0: Хенрик в ответ только кивнул.
3: Они вместе отвезли коляску в сарай, откуда послышался вскоре стук молотка, визг пилы и их тихие голоса.
0: Стоило кому-либо подойти к сараю, папа тотчас высовывал голову за дверь и строго-настрого предупреждал: «Посторонним вход воспрещен!»
1: «Подглядывать бесполезно», — сказала, наконец, мама и велела всем идти в дом. Анна Офелия сидела на круглом коврике и по очереди подползала то к одному, то к другому из 8 детей, которые окружили ковер. И тот, к кому она подползала, говорил ей: «Здравствуй, Анна Офелия!» и приветливо кивал. Прошел час, потом другой, и вот в дверях появился долгожданный папа.
2: «Бабушка, можно тебя на минутку?» — попросил он.
1: Дети сгорали от любопытства и бросились было за бабушкой, но папа велел всем оставаться на своих местах.
2: «Я позвал бабушку, а не вас», — сказал он,
0: и они ушли.
2: Прошло некоторое время, прежде чем он снова появился. «Мортен и Мина, прошу следовать за мной», — сказал он.
1: Всем остальным не терпелось побежать за Мортоном и Миной, но папа также решительно остановил их.
2: «Сидите и следите за часами с кукушкой, а ровно через 5 минут можете идти».
0: Мортен и Мина важно удалились вслед за папой.
1: «Интересно, что папа придумал на этот раз, а, Марта?» — обратилась Мона к сестре.
4: «Мне кажется, я догадалась, что он затеял», — сказала Марта. «Но я пока не уверена».
0: Мама следила за стрелками часов. И как только 5 минут истекли, она скомандовала: «Пора!» Дети радостно вбежали во двор. Хюльда взяла на руки Анну Офелию и пошла вслед за остальными. Во дворе происходило что-то вроде показательного катания на велосипедах. Папа и Хенрик горцевали бок о бок, каждый на своем велосипеде. Ехать иначе они бы и не смогли, ведь каждому багажнику была прикреплена оглобля от ипподромной коляски. На саму же коляску папа прикрепил старый плетеный диванчик, на котором
4: восседали бабушка Мортен и Мина. Бабушка с безмятежным видом достала свое вязание и, покачиваясь, принялась вязать, словно сидела в гостиной у очага, а папа и Хенрик нарезали по двору круг за кругом. Мортен подпрыгивал, покрякивал, оглядывался назад, и, казалось, вот-вот он вывалится из коляски.
5: «Стоп!» — крикнул папа. «Мы забыли, что пассажиры должны быть пристегнуты ремнями».
4: «Да-да, как в самолете», — сказала бабушка. «Бабушка Уля Александра говорила мне, что при взлете и посадке они пристегивались ремнями».
5: «Правильно», — улыбнулся папа. «Ну а вообще, как тебе твоя карета?»
4: «Ой, карета! Всем каретам карета!» — ответила бабушка. «Теперь-то я уж точно побываю за границей!»
5: «Коляску повезем мы с мамой, но каждый день мы будем проезжать совсем немного. Как-никак, это каникулы, и мы должны отдохнуть, а не выбиваться из сил. Выезжаем в следующую среду».
4: «Прекрасно», — сказала мама. Ее радовала мысль о предстоящей поездке. Но больше всех обрадовалась Хюльда, державшая на руках Анну Офелию. «Просто великолепно! Нашей девочке так нравится ваш домик в лесу, а теперь мы проведем здесь почти целое лето!»
5: «На этот раз самоварной трубе придется остаться дома», — напомнила всем мама.
4: «Мы не против того, чтобы нас охранял сторожевой пес», — согласилась Хюльда.
0: От этих слов самоварная труба просияла от гордости, хотя она плохо понимала, как это все уедут, а она останется дома.
4: «К тому же ты не понимаешь по-датски», — сказала бабушка, обращаясь к самоварной трубе. Зачем ей датский язык, самоварная труба тоже не понимала.
5: «Дома тебе будет лучше, чем в Дании», — сказал ей папа. «И помни, ты должна охранять кур, Хенрика, Хюльду и Анну Офелию».
4: «Ты забыл, что она должна еще охранять и корову Розу», — напомнила бабушка.
5: «Нет, пока мы будем в Дании, Розе придется пожить у Ларса и Анны», — сказал папа.
4: Вид у самоварной трубы был совсем невеселый.
0: И тогда мама сказала, обратившись к папе: «Я правильно поняла, что на одном из велосипедов, которые повезут коляску, поеду я?»
5: «Совершенно верно».
4: «Тогда мне придется немного поупражняться перед отъездом. Только пока я упражняюсь, в коляску сядут не бабушка с Мортоном и Миной,
0: а кто?» «Тоже с любопытством спросила Милли».
4: «Самоварная труба», — сказала мама. «Она тоже заслужила небольшую экспедицию».
0: Папа снова сел на свой велосипед. Мама села на другой, а на плетеном диванчике расположилась самоварная труба. И они сделали несколько кругов по двору, как будто экспедиция уже началась.

0: Заколдованный комар. Папа обложился картами Норвегии и Дании и составлял маршрут экспедиции. «Вы, конечно, понимаете, что мы могли бы сесть на теплоход прямо в Осло и на другой день быть уже в Копенгагене», — сказал он. «Но, на мой взгляд, это было бы слишком просто. Мы должны покинуть страну на велосипедах и изрядно потрудиться, прежде чем окажемся в Дании. Поэтому мы поедем сначала в этот город», — он ткнул пальцем в карту, «потом сядем там на паром, переплывем через залив, сойдем на берег в другом городе и проедем еще несколько миль. Это не близко, но и не слишком далеко. А уже оттуда мы на теплоходе доберемся до Дании».
1: «Экспедиция! Она и есть экспедиция», — сказала мама. «Боюсь только, как бы мы не устали от велосипедной езды еще в Норвегии».
0: «А мы будем часто отдыхать. Торопиться нам некуда», — успокоил ее папа.
1: «Я уже собрала все вещи, но кое-что мы все же забыли, а это очень важно», — продолжала мама. «Я имею в виду палатку. У нас нет такой большой палатки, в которой мы все бы поместились».
0: «И не надо», — сказал папа. «На что нам палатка?» «Другое дело — спальные мешки. В хорошую погоду будем спать под открытым небом, а если пойдут дожди, будем останавливаться на молодежных туристических базах. Это не так уж и дорого».
2: «Я буду жить на молодежной туристической базе?» — воскликнула бабушка. «А ты не думаешь, что я для этого старовата?»
0: «Нисколько. Ты член нашей группы, так что никаких трудностей не возникнет».
2: «А я тоже член нашей группы?» — спросил Мортон.
0: «Конечно», — ответил папа. «Мы все члены одной группы. А сейчас, дети, ступайте спать. Нам надо выехать завтра как можно раньше, часа в 4 утра, пока в городе будет пусто и нет никакого движения».
1: Странно просыпаться так рано. Все были будто не в своей тарелке. Есть никому не хотелось. Но когда, наконец, вышли из дома, усталости как не бывало. Лес был так прекрасен. Летнее утро такое благоуханное. Птицы распевали на все голоса. Воздух был такой чистый, что его можно было употреблять без кипячения, как выразилась мама. Велосипеды, нагруженные сумками с инструментами, спальными мешками, чайниками и сковородками, стояли у сарая. Коляска была надежно прицеплена к папиному и маминому велосипедам. Все было готово к отъезду. Мартин должен был ехать первым. Папа велел ему каждый раз при встрече с автомобилем звонить дважды в велосипедный звонок. А если он захочет остановиться, он должен поднять вверх руку, чтобы остальные это увидели и тоже остановились. За Мартином ехала Милли, потом Мона, Мац, Марта, Марен и, наконец, мама и папа с коляской, в которой сидели бабушка, Мина и Мортон. Они все помахали на прощание Хенрику, Хюльде, курам и самоварной трубе. А вот маленькой Анне Офелии они помахать не могли, потому что она спала. Самоварная труба сидела на руках у Хенрика и вертелась, как юла, потому что ей очень хотелось поехать вместе со всеми, хотя она и не понимала по-датски.
0: Но папа слез с велосипеда, подошел к ней и серьезно сказал: «Самоварная труба,
1: ты должна охранять дом, пока нас не будет. Пожалуйста, никаких глупостей. Хочешь, не хочешь, а на этот раз тебе придется остаться дома».
0: Самоварная труба подняла на него глаза. Она поняла все, что он сказал. Вид у папы был огорченный и серьезный, и она спрятала нос Хенрику под мышку. Бабушка помахала курам, но они, по-видимому, нисколько не огорчились, что она от них уезжает. И бабушке это не понравилось, ведь она о них так заботилась.
1: «Внимание! На старт! Поехали!» — крикнул папа.
0: И велосипеды один за другим выехали со двора. По лесной дороге им пришлось ехать тихо и осторожно, потому что на ней было много рытвин и ухабов. Но как только они выехали на шоссе, велосипедные колеса закрутились веселее, тем более что шоссе шло под уклон. Нужно было только время от времени тормозить и следить, чтобы велосипед не слишком разгонялся. Им предстояло доехать до города, пересечь его и выехать с другой стороны. К счастью, так рано трамваи еще не ходили. Зато велосипедистов подстерегала другая опасность, не менее серьезная. Это трамвайные рельсы. Мартин привык ездить в городе на велосипеде, так что он держался подальше от трамвайных путей. Если ему надо было их пересечь, он всегда направлял колеса велосипеда поперек рельсов, чтобы они за что-нибудь не зацепились. Но Милли об этом не подумала. Она катила на своем велосипеде прямо по рельсам и воображала, будто она трамвай. Все шло хорошо, пока переднее колесо ее велосипеда за что-то не зацепилось. Милли перелетела через велосипед и угодила головой в багажник Мартина. Велосипед Милли попал под колеса Мониного велосипеда, и Мона тоже упала. Мац не был готов к этому и потому тоже оказался на земле. Марта въехала в его велосипед и едва удержалась в седле. Она видела, какая куча мала образовалась впереди нее. Ей удалось свернуть в сторону, и передним колесом она уткнулась в бортик тротуара.
1: Папа с мамой осторожно затормозили, и потому ни с ними, ни с пассажирами в коляске ничего не случилось. Папа сошел с велосипеда, чтобы осмотреть пострадавших детей. Он поднял Милли, потянул ее за руки, за ноги и спросил: «Тебя не тошнит?»
0: Милли покачала головой и улыбнулась, хотя и проделала в воздухе мертвую петлю.
1: «Прекрасно!» — папа был доволен. «Остальные выглядят вполне целыми и невредимыми. Едем дальше!»
0: «Папа молодец, что заставил нас выехать так рано. Если бы движение в городе было большое, нам бы сейчас не сдобровать», — заметила мама.
2: И они поехали дальше, ехали долго-долго. К счастью, трамвайных рельсов больше не попадалось. Дорога шла вдоль озера. Пахло чистой водой и утренней свежестью. К ним снова вернулось спокойствие.

Дорогие друзья, страницы книги Анни Катрини Вестли «Папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в то же время.

0: в исполнении Альфреда Бренделя и Шотландского камерного оркестра прозвучала третья часть концерта для клавира с оркестром номер 20 «Ре минор» Вольфганга Амадея Моцарта. Дирижер сэр Чарльз Маккерас.
1: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Первый час нашей передачи проведем с протоиереем Александром Дягилевым. Добрый вечер, отец Александр.
1: Добрый вечер.
0: У нас будет 4 новости. Я надеюсь, все мы успеем, несмотря на то, что чуть-чуть попозже начали. Предлагаю послушать новость, пришедшую из Китая. Там появилась услуга «Сестра на час».
2: В Китае стала набирать популярность услуга «сестринская комиссия», суть которой заключается в том, что взрослые женщины дают советы и оказывают поддержку молодым девушкам за деньги. Об этом сообщает издание South China Morning Post. Женщины в возрасте от 30 до 40 лет предлагают младшим сестрам выслушать их, позволить дать совет, опираясь на свой богатый жизненный опыт, или просто пообщаться. Цены на такие услуги абсолютно разные. От 150 юаней, это 1500 рублей за встречу, до 300 юаней, это 3,3 тысячи рублей за час. Однако есть и те, кто не берет деньги, а просит лишь оплатить расходы на еду и совместные мероприятия. 27-летняя Кики стала одной из первых, кто продвинул такую услугу в массы. Она позиционирует себя как экстраверта, который выполняет роль строгой старшей сестры, способной выслушать и дать обратную связь с критикой. После того, как она выложила у себя в социальных сетях пост, другие женщины подхватили инициативу и тоже стали предлагать свои услуги. Чаще всего они делятся на рациональных и эмоциональных, чтобы девушки могли заранее выбрать, что именно они хотят получить от такой встречи – поддержку или же объективную оценку.
0: Вот, ну что же, отец Александр, не ощущаете ли вы конкуренции со стороны подобных креативщиков? Вы как психолог, я имею в виду.
1: Самое интересное, что нет. Понятно, что и у нас в стране есть понятие «муж на час». Да, это когда, собственно говоря, для женщин, которые, ну, давайте честно, все-таки в большинстве своем редко могут починить сантехнику или электрику, если искрит розетка или там выключатель,
0: то приходит мужчина, который... Отец Александр, муж на час, это, скорее всего, это какой-то эвфемизм, а сестра на час, это вот именно сестра, то есть она там два типа, да, одна может утешить, понять,

0: вот к пролету, да, с первого по пятый этаж. Со многими из других соседних парадных тоже она перезнакомилась. И как-то эти бабушки гуляли вместе, разных возрастов, тут же внуки, вот мы там такой компашкой бегали, все друг друга знали, я помню, да, это все было так, ну, как-то здорово, вот. А потом, когда я женился, это, получается, конец 1990-х годов, мы поселились на улице Зины Портновой, это юго-запад Питера, и там я знал только людей, которые вот на одном этаже, конкретно у соседней квартиры знал, и конкретно под нами еще кто живет, потому что мы как-то их залили. Тогда еще у нас стиральная машина была не автомат, ее надо было вручную наливать, и там, если ты пропускал момент, она через край, и, в общем, был момент, чтобы их залили, поэтому вот был с ними знаком. Но потом мы переехали в Горелово, сейчас я живу в Горелово. И вот я вообще не знаю, кто вместе со мной живет, вот, буквально даже в квартире напротив, я вообще не знаю, что это за люди. Вот это просто лишь одна ситуация.
1: Хотя бы знаете.
0: Кого?
1: В лицо хотя бы их.
0: Мне кажется, они меня знают, потому что со мной здороваются, понятно, когда я подрясники. Вот, я там, конечно, выделяюсь явно, но кто это, что это? То есть, когда со мной человек на одном этаже выходит, а, оказывается, мы тут живет, видимо, да, ничего себе, а может, гость кого-то. Я не знаю даже, кто это. Вот, это просто пример, да, как устроен современный мир. Мне рассказывали, что раньше в деревнях, если у кого-то горел дом, то сбегались все деревни с ведрами, там, таскали воду, устраивали эту дорожку от реки к дому, чтобы передавали ведра, чтобы тушить как-то. Вот. Пока даже пожарная машина доедет, уже там что-то какое-то тушение начиналось, спасение вещей там, и так далее. То есть даже порой рискуя жизнью, здоровьем. Потом было принято разместить погорельцев у себя в доме, это было за честь, доброе дело сделать. Ну, на Руси вообще испокон веков, если никто не поможет, да, вот так вот, если зимой пожар, то ну, люди просто погибнут, поэтому как-то принимали, размещали по домам, и потом мужики собирались, и все деревни строили сруб, так сказать, новый дом, чтобы новую семью, ну, как бы семью вновь заселить в нормальный дом. Так было принято. Это мне все рассказывали, но сейчас, если у кого-то пожар, то, ну, пожарные вызовут, потом будут просто на мобильных снимать, как дом горит, вот там, прикольно, да, вот как горит. Так устроен мир, опять-таки, современный, да, вот мы все больше и больше атомизируемся, и когда происходит процесс атомизации, люди, даже рядом живущие, почти не общаются друг с другом, даже могут не знать, как их зовут, то уменьшается передача опыта. Ну, с одной стороны, понятно, интернет, у нас у всех есть вот такая штучка, да, здесь можно что-то найти. С другой стороны, раньше бабушки, я тебе помню, делились какими-то рецептами пирогов, рецептами там чего-то, ну, они там разговаривали. Сейчас я вот уже не вижу, чтобы бабушки где-нибудь там кружочком стояли или сидели и о чем-то разговаривали. Вот.
1: Угу. Да, но, отец Александр, это же все понарошку, вот эти вот сестры на час. Какой она полезный совет реально может дать?
0: Как шарлотку спечь? Как?
1: Нет, ну там шарлотку спечь, ты тоже не к сестре на час. Там, мне кажется, люди обращаются, ну, и смысл всей этой услуги, да, что-то типа такой вот
0: поддержка.
1: Доморощенный психолог.
0: Ну, я так скажу, что когда мы занимались супружескими встречами, вот этим проектом в свое время, ведь программу проводили ведущие пары, которые не являются профессиональными психологами, просто они четко следуют определенной методике. И вот такие программы самопомощи, взаимопомощи. 12 шагов, ну, анонимные алкоголики для созависимых, Аланон. Это все тоже проводят как бы не профессионалы, но люди, прошедшие некоторую подготовку, и которые тоже поддерживают и так далее. Так что здесь нечто похожее. Опять-таки в условиях атомизации, когда нет реальной сестры. А ведь давайте так, это Китай. А Китай долгие годы вел политику «одна семья, один ребенок». И поэтому многих действительно братьев и сестер нет по-настоящему. Просто их нет. И многие оказались в ситуации, когда они одиноки. То вот такая сестра на час очень вручает. Причем некоторые даже бесплатно готовы. То есть им тоже не хватает общения.
1: Да. 328-29-32 телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните, если слушаете нас в четверг. 328-29-32. Также можно задать вопрос или написать какое-то сообщение отцу Александру в чате трансляции на платформе ВК-видео. У нас в начале трансляции были технические сложности, но сейчас вроде бы все нормально работает, хорошо видно и слышно.

0: поэтому можно писать туда. И ставьте, пожалуйста, лайки. Это самое важное, что может быть в жизни современного человека. Отец Александр, вот все-таки вы упомянули, что кто-то готов бесплатно заниматься подобными консультациями, наверное, в кавычках, да, консультациями. Но вот как раз это мне вполне понятно. То есть человек действительно, одному человеку не хватает общения, другому не хватает. Вот они как-то соединяются, кооперируются.
1: Если ты инициатор, ну, оплати мне дорогу, да, вот, а дальше посидим, да. И мне хорошо, и тебе хорошо.
0: Но когда за деньги ты выступаешь в роли старшей сестры или там старшего брата, неважно, ты же обязан как-то, вот что-то от тебя требуется, дать какой-то совет. Даже если ты понимаешь, что ты не в состоянии ничего полезного человеку сообщить, ты все равно вот обязан что-то ему насоветовать. Или, вот, не знаю, мне кажется, в этом какая-то жуткая неискренность, и как-то это слишком, как-то это перебор. Это коммерциализация естественных человеческих отношений, какая-то коммерческая действительно замена чего-то настоящего.
1: С другой стороны, я отвечу, да, любой труд должен оплачиваться. Если у человека есть некая потребность, и есть человек, который готов эту потребность закрыть, он будет тратить свое время, свои силы. Это нормально, что если он закрывает какую-то твою потребность, он рассчитывает на то, что ты каким-то образом это ему компенсируешь. Вложенные им силы, ресурсы, главный из которых неисполнимый ресурс под названием «время». Человек, по сути, отдает тебе свое время. И, ну, это если брать про психологов. Я думаю, что все-таки это не просто какие-то добровольцы, там, вот эти сестра на час, а все-таки люди, которые проходят, ну, какую-то минимальную психологическую подготовку.
0: Нет, ничего они не проходят, вообще ничего не проходят.
1: Потому что есть, это... ну, хотя бы две вещи, которые вот банально выучить бы и знать бы, почему не только, а вот даже нашим радиослушателям. Одна называется «активное слушание», вторая называется «я сообщение». Вот банально эти два приема, которыми можно поддержать человека в сложной ситуации. И, собственно говоря, если человек приглашает такую сестру на час, то очень часто он ищет именно эмоциональной поддержки, хотя не всегда возможно, да, там может иногда и правда что-то другого. Вот. Но если про эмоциональную поддержку, то опять-таки ее нужно оказывать правильно, потому что наше классическое сочувствие, как мы говорим, не парься, не беспокойся, да забей, да ладно тебе, да свадьба заживет, ничего страшного. Это все не поддержка. Вот все, что я сейчас перечислял, это не форма поддержки. Легче человек от таких фраз не становится. Ну, если ты переживаешь, тебе говорят, не переживай. Тебе страшно, тебе говорят, да не бойся. Спасибо, но мне страшно, да. Я не могу по команде перестать бояться. Вот. Поэтому как правильно это делать, в таких ситуациях себя вести? Ну, я не знаю, потому что раз... То есть это какая-то самоорганизация или все-таки есть некая фирма, которая это как-то вот организует?
0: Это, условно говоря, хэштег в интернете, хэштег, по которому, да, можно найти сестру на час, либо, ну, клиента.
1: За некую сумму денег. Да. И при этом не требуется никакого образования, грубо говоря.
0: Абсолютно.
1: Ну, тогда здесь могут быть проблемы, скажем так. Потому что все-таки психолог, например, который деньги берет, он отвечает за то, чтобы консультация велась качественно, без определенных групп ошибок, которые все это изучается в институте. Вот. А если человек вообще не подготовленный, то там могут быть даже и... Вообще ты не знаешь, кого в дом себе приглашаешь, грубо говоря. И что это за сестра такая? Еще чем для тебя это закончится? Просто даже опасно.
0: Послушаем еще одну новость, может быть, про кофе. Угу.
2: Зависимость от кофе существует, однако она отличается от пристрастия к сигаретам или спиртному, сообщает сайт «Правила жизни». Об этом изданию рассказал врач-нарколог, заведующий поликлиническим отделением клиники «Алкомед» Рафаэль Хакимзанов. «Кофеин – это слабый психостимулятор», – объясняет Хакимзанов. «В отличие от никотина и алкоголя, он не разрушает организм стремительно, не приводит к деградации личности и не вызывает тяжелых соматических заболеваний». Эксперт отметил, что кофеин все же способен вызвать синдром отмены. В американском диагностическом руководстве по психическим расстройствам DSM-5 выделены для дальнейшего изучения кофеиновая интоксикация, кофеиновый абстинентный синдром, синдром отмены и кофеиновое расстройство. При этом для возникновения синдрома достаточно даже одной чашки кофе в день. Хакимзанов также рассказал, что норма кофеина для здорового взрослого человека не должна превышать 400 мг в день. Это примерно 4 небольшие чашки кофе.
0: Отец Александр, вот вы сколько сегодня чашек кофе выпили?
1: Сегодня ноль. Сегодня ноль.
0: Это для вас норма?
1: Да, я предпочитаю чай.
0: А, ну вот у вас, вам не знакома вот эта вот кофеиновая зависимость?
1: Ну, явление, оно мне знакомо, но не по себе, скажем так, по другим людям. Что могу сказать? Вот я сейчас внимательно послушал. Первое. В русском языке есть такое слово «аддикция», через 2D, «аддикция», ну, или «аддиктивное поведение». «Аддикция» по-английски «addiction», по-латыни «addictio». Это слово переводится как «зависимость». В русской психологической традиции у этого слова есть некий особый оттенок смысла. Зависимостей много. Я сейчас буду перечислять слова, которые, в общем-то, тоже заимствованы в русский язык, но они к нам уже пришли, мы их понимаем, воспринимаем. Они заканчиваются на голизм и на мания. Алкоголизм, шопоголизм, сексоголизм, трудоголизм, наркомания, игромания, клептомания, кофемания. Понятно, что это очень-очень-очень разные виды каких-то явлений. И я соглашусь, что кофеиновая зависимость будет отличаться от никотиновой или алкогольной, или героиновой там какой-нибудь, да. И по проявлениям, и по последствиям, и так далее. Это так. Но за всеми видами зависимостей, при всей разнице биохимической, хотя там везде тема дофамина идет на самом деле, но при всей разнице за всеми видами зависимости стоит одна и та же психологическая программа. Вот она и называется словом «аддикция». И именно поэтому, скажем, очень часто наркоман завязывает с наркотиками, становится алкоголиком, начинает бухать. Завязывает с алкоголем, становится игровым, там, каким-нибудь зависимым. Так вот, прямо ищет, от чего стать зависимым. И в перечне этих зависимостей, пожалуй, кофемания, наверное, наименее опасная, что ли, да, социально опасная. И даже более того, это чуть ли не такая элитная зависимость. Я кофеман, это что-то такое. О, я ценю хороший сорт кофе, вот, человек может сказать. Вот. В Москве, насколько я знаю, даже есть сеть кафешек с таким названием «Кофемания».
0: Разве вот. В Петербурге нет?
1: Ну, не видел. Важно. В Москве точно видел. Вот. То есть, можете представить пивнушку с названием «Алкоголизм»? А вот «Кофемания», пожалуйста, название, да? Вот. И... Как написано у апостола Павла, все мне можно, но не все полезно. Все мне можно, но ничто не должно обладать мною. Это 6 глава 1 послания к Коринфянам. И вот еще здесь включается такое понятие, как генетика. Поскольку речь идет о биохимических процессах, то нужно понимать, что они у нас немножко у каждого протекают по-разному, и зависимости часто формируются несколько по-разному, особенно от каких-то веществ именно. Ну, скажем так, есть люди, которые никогда в жизни не сопьются, могут пить алкоголь литрами и никогда не сопьются, зависимости не будет у них формироваться. Есть такие люди. Есть люди, которые сопьются очень быстро. Очень быстро станут, у них начнутся запои и все прочие приключения, там, белые горячки и все прочее. Синдром отмены, то, что тут упоминалось, да. Это генетика. Это генетика. И мы ее не выбираем. Мы принимаем ее от родителей. В наши дни, я сейчас не буду здесь по радио ничего никого рекламировать, но я сам лично делал генетический тест. Это можете просто в интернете набрать, да. Генетический тест, и узнать конкретно у вас, от чего есть зависимость, от чего нет.
0: Угу. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, здравствуйте, дорогой отец Александр.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Даниил. Я хотел высказаться по первой теме, но все-таки вот не соглашусь я с тем принципом, что помогать кому-то нужно за деньги. Если это не работа, если это не касается работы, да, на которой мы ходим, то я считаю так, помоги человеку, чем можешь, не бери за это никакой платы, просто помоги во славу Божию, а Господь не оставит. Господь, когда нужно будет средства, он тебе обязательно пошлет. Вот, батюшка, у меня такое все-таки мнение. Простите, если не прав, но...
1: Нет, все правильно, я понимаю вас.
3: Спасибо.
1: Смотрите, здесь я отвечу так. а потом продолжу про кофе. Здесь я отвечу так. Во славу Божию, совершенно бесплатно. Можно делать великие дела, но разово, либо регулярно, но по чуть-чуть, вот совсем по чуть-чуть. Были у меня знакомые, которые, во славу Божию, ухаживали за одной больной бабушкой. Буквально вот у них было как такое приходское, что ли, служение. Там 7 женщин они распределили между собой. И вот раз в неделю каждая из них приходила к этой бабушке, там что-то ей приносила, что-то уносила. Ну, то есть вот как-то вот она была вообще парализована, эта бабушка. Mm-hmm. Вот так за ней ухаживали на приходе, да. И вот когда это один раз в неделю, так Христа ради, да, и то там вечером прийти на пару часиков, что-то там с ней поговорить, что-то принести, унести, это не было какой-то большой проблемой. Вот. Ну, как бы так, да? Вот. Но если это то, что ты делаешь на регулярной основе, то есть ты сидишь, это буквально твоя работа, ты смотришь чаты, какие там заявки от людей, ты на них отзываешься, ходишь по этим домам, то там часами проводишь время, то есть сутками, я не знаю, сколько там такая, да, то это реально работа уже становится. То есть невозможно делать что-то великое и долгосрочное, и постоянно, и бесплатно. Но только за одним исключением, если нет какой-то спонсорской поддержки извне, грубо говоря. Вот мне тоже иногда говорят, батюшка, вот в идеале вы должны как психолог консультировать бесплатно. Вот существуют же бесплатные психологи, я вот слышал такой аргумент. Да, бесплатные психологи существуют, но это значит, что им кто-то платит. Вот они где-то работают, им за это платят, и они бесплатно принимают людей. А так вот, чтобы, если речь идет именно не о разовых каких-то акциях, а о чем-то регулярном, да, то это другая история.
0: Мне кажется, что вы не только как психолог, но и как священник тоже часто слышите упреки, что вообще-то батюшка должен бесплатно все наши духовные запросы.
1: Есть такие тоже люди. Но я так скажу, что, в принципе, во славу Божию священник должен делать... Согласно Библии, 3 вещи. Ну, некоторые считают, что 4. Первое – совершать богослужение и довольствоваться пожертвованиями. Второе – это учить народ заповедям Божьим. Не физики, математики, не книгой готовить. Да, учить народ заповедям Божьим. Давать тот необходимый минимум, по сути, катехизировать, который необходим для того, чтобы люди могли спасать свои души. Вот, кстати, сделаю сразу небольшую рекламу. У нас в планах записать курс катехизации. Да. Вот как раз для того, это будет, я буду совершенно бесплатно делать. Вот. Третье – это судить народ, а по сути давать морально-нравственную оценку. Вот это грех, а это не грех. На основании, опять-таки, заповедей Божьих. Ну, и как бы некоторые считают, что Новый Завет вот нам добавляет еще «идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа», то есть миссионерствовать. Вот миссия как бы тоже довольствовать пожертвованием. Вот. А все остальные какие-то вещи, помимо этого, в том числе утешать людей. В общем-то, священник может сказать, что, извините, у меня времени нет, а если хотите мое время, ну... Хоть пожертвуйте что-нибудь тоже, а то уж как-то. Вот. Ну да, люди не всегда это понимают, а когда батюшки там намекают, то люди еще обижаются. Потому что считается, что священник, вот он как должен сидеть в храме и радоваться тому, что ко мне пришли, к нему пришли о чем-то поговорить. Как будто у него других дел нет. И я при этом могу любое время прийти, уйти, когда считаю нужным. Сколько угодно, 3-4 часа с батюшкой поговорить. И как бы... Ну, я просто сталкивался с этим в приходской практике. В общем, надо различать, еще раз, великие дела, но разово, можно бесплатно, по чуть-чуть, регулярно, но по чуть-чуть, можно бесплатно. Великие дела и регулярно, бесплатно делать невозможно, если нет какой-то финансовой поддержки извне. Ну, так жизнь устроена. Теперь кофе.
0: Да, вы закончили на том, что можно сдать кинетический тест, который...
1: Тест, да, и там можно увидеть предрасположенности, каким видом зависимостей у конкретного человека есть. Это, в принципе, полезно знать. Потому что все-таки, ну, 21 век, и, ну, раньше можно было догадываться, а сейчас можно просто конкретно увидеть. Например, вероятность того, что я стану алкоголиком, составляет 1%. Это очень мало, то есть, видно, и мне повезло, я из числа тех самых людей, которые никогда не сопьются. Если и сопьюсь, то это я войду вот один человек из 100. Но это надо очень постараться. Вот. Поэтому, ну, как для священника, наверное, хорошо это понимать. Хотя, да, одновременно это же и соблазн, честно говоря.
0: А в чем соблазн?
1: Ура, бухать можно.
0: В этом смысле? Ну, нет.
1: Ну, да.
0: Вы же остановитесь, наверное.
1: Ну, понятно. Когда... Ну, я могу сказать так, что у людей, у которых есть зависимость, там, поскольку, опять-таки, тема дофамина, то алкоголь связан с понятием радость. выпил, и мне хорошо. А у меня алкоголь с понятием радость никак не связывается. Вот у меня на меня алкоголь действует так, что это скорее что-то расслабляющее и усыпляющее.
0: Ну вот, а если кофе связывается все-таки с понятием радость, надо ли как-то серьезно вообще заниматься борьбой с этой страстью?
1: Если особенно делаешь анализ, ты понимаешь, что у тебя предрасположенность к кофейной зависимости, ну, наверное, лучше с этим не связываться.
0: Ну окей, потом ты перепрыгнешь на другую зависимость. Это вот то, о чем вы говорили.
1: А вот это уже психологическая работа, да, вот эта аддиктивность, это психологическая программа. Короче, вот у меня анализ показал очень высокий уровень никотиновой зависимости. То есть, слава богу, я не курю. Курил мой отец, курили оба моих деда, один из них от рака легких умер. Я не курю, слава богу. Но если я начну курить, то вероятность того, что я брошу, очень мала. Вот реально, это так тяжело сделать. Но у меня как бы особенно тяжело, потому что такая моя генетика, например. Слава богу, я знаю, то есть мне даже баловаться нельзя. Вот. А с алкоголем вот так. Насчет кофейной зависимости я могу посмотреть свой генетический тест, конкретно посмотреть, что у меня написано. Вот. Но просто вот это генетика. Теперь второй момент. Психологически нет принципиальной разницы. Например, человек пьет, потому что он зависимый, у него запой, и он пьет каждый день пьяный. В течение длительного времени. Или он пьет, потому что ему нравится. У него нет зависимости, его организм легко справляется с алкоголем. С утра он трезвый, похмеляться не надо, все хорошо, да. Но ему нравится, вот нравится, да. И он пьет каждый день. Психологически разницы нет. И в том, и в другом случае формируется один и тот же вот тип аддиктивности. Причем и у самого человека, и у тех людей, которые рядом с ним живут. Вот это зависимо-созависимое отношение. И вот, может быть, в более слабой форме, но это формируется и по отношению к другим веществам, в том числе к тому же кофе. Я слышал исследование, что кофе в некоторых количествах даже полезно на самом деле. С другой стороны, вот сейчас я учу китайский язык, у китайцев почему-то прям кофефобия какая-то вот. Mm. Потому что прям учебные тексты «Бу хы ка фэй хы нюй ча» – «Не пей кофе, пей молочный чай». Это вот прям учебный текст у меня, вот я перевожу его. То есть у них прям вот кофе так позиционируется, как что-то опасное. Да. Я выпил много кофе, у меня болит живот. Прям тоже это такой текст.
0: В Европе такого, конечно, нигде нет.
1: Ну да. Тоже, может, генетика у них такая китайская, может, отношение такое к кофе, так, конкуренту их чая. Я не знаю, да. Почему, но вот пример просто.
0: У нас остается всего 13 минут до конца эфира и две новости. Может быть, у нас... Давайте сейчас хорошую послушаем, а под конец у нас будет довольно тяжелая, но важная. А сейчас послушаем веселую, забавную новость про Анатолия Ивановича.
2: Угу. Реклама брачного агентства от Анатолия Ивановича исчезла с Невского проспекта, сообщает издание «Фонтанка.ру». Теперь вместо улыбчивого свахи пассажиров на выходе из метро «Невский проспект» встречает афиша концертов. Баннер с Анатолием Ивановичем провисел около 20 лет, успев за это время стать одним из самых узнаваемых городских мемов и настоящей туристической достопримечательностью. В 2024 году на фестивале «Послание к человеку» о начале работы над комедийным сериалом «Правила любви» Анатолия Ивановича, основанном на реальных событиях и жизни агентства, объявил режиссер Андрей Ананин. Интерес к проекту проявила площадка «Кион». Несмотря на пропажу баннера, брачное агентство от Анатолия Ивановича продолжает работу. Как сообщили журналистам «Фонтанки» в агентстве, отказаться от рекламы было решено из-за высокой стоимости аренды афишной тумбы.
0: Ну вот, да. Отец Александр, будете скучать по рекламе агентства?
1: Анатолий Иванович, я пытаюсь вспомнить, где она там висела, честно говоря.
0: На выходе из метро Невский проспект.
1: Ну, да. Я понял, да. Видимо, я там не часто бывал, потому что мне как-то в памяти не отпечаталось.
0: Нет,
1: я,
0: на самом деле, конечно,
1: не часто смотрю.
0: Это, конечно, очень популярный городской мем, но вот, как ни странно, я так понимаю, вы не очень обращали внимания. Вот Маша тоже говорит, что вообще впервые слышно. На самом деле, я-то думал, что все это Анатолий Иванович уже знает, а нет, вот оказывается, не все. Ну, отец Александр, вот вообще брачные агентства – это насколько достойный способ искать спутника жизни?
1: Опять-таки, в наши дни, когда идет процесс атомизации, когда люди просто по жизни общаются очень мало, а ковид еще подтолкнул нас к тому, чтобы научиться работать из дома очень многих, то есть даже в офис теперь можно не ездить, то тема с кем-то познакомиться – Это реальная проблема, я бы сказал. Вот. И с одной стороны, семью хочется, нехорошо быть человеку одному, как сказано в Библии. А как найти? Ну, либо интернет, опять-таки, либо, да, вот брачное агентство, тем более, что, ну, у нас испокон веков на Руси свахи были, которые как-то что-то кому-то подбирали, знакомили. Ну, в общем-то, знаете, почему бы и нет?
0: Ну, может быть, просто потому, что если тебе суждено жениться или выйти замуж, то, ну, наверное, Господь пошлет тебе человека вот так вот искусственно как-то.
1: С другой стороны, Господь может послать и таким вот образом. И Господь использует разные инструменты, то, что называется. В интернете просто, ну, насколько я знаю, тут есть два момента. Первый момент, что действительно там очень много людей, которых ты не знаешь, кто это, и насколько он правду говорит, и насколько это не какой-то брачный аферист, такое понятие тоже у нас есть. Потому что я знаю, что некоторые даже женатые умудряются выставлять свои данные на сайты знакомств и пишут, что они не женаты. Потом жены это обнаруживают, в общем, порой это становится одной из причин разводов. Он за спиной где-то знакомился, там встречался и так далее, например. Иногда и женщины так себя ведут тоже. Вот. Но... И вторая проблема, ну, это просто известная вещь, что вот если взять 100 человек мужчин и 100 человек женщин из сайтов знакомств, то примерно 90 женщин из этих 100 будут, ну, то, что называется, обращать внимание на 10 мужчин из 100. Mm. Женщины обычно сразу забивают рост не меньше 180, вот я уже не пойду. Не попаду в эту категорию. У меня 175, например. Вот. Сразу фильтр отсеивает огромное количество мужчин. Только поэтому зарплата не меньше такой-то сразу. Там все, кто не подходит. Ну и так далее. Вот. И в итоге вроде как вот могли бы найти друг друга, и онлайн не получается. А когда это все-таки вживую... то там все-таки какие-то проверки идут. Здесь все-таки, ну, и человеческий фактор срабатывает. И мне кажется, может быть, даже через вот все-таки живое, не онлайн, а живое брачное агентство, это даже легче сделать было бы. Ну,
0: Не знаю, возникает вот у меня, по крайней мере, ощущение какого-то магазина или какого-то рынка. Там за хлебом и овощами в Пятерочку, а там за женой или мужем...
1: Брачное агентство.
0: В брачное агентство. Ну, как-то это некрасиво просто.
1: Ну, честно могу сказать, что, как правило, мне кажется, туда обращаются люди, которые уже, ну, пытались другие способы, но ничего не получается. Скорее всего, это так
0: 35 плюс. Может, и не надо тогда, если не получается.
1: Может, и не надо.
0: Это не все люди, наверное, к семейной жизни призваны.
1: Но кто-то одиночество переносит спокойно, кто-то нет. В конце концов, не случайно. Вот даже мы в первой новости, да, люди бывают интроверты, экстраверты. И кто-то живет один и нормально, а кому-то, ну, совсем плохо одному. Вот, экстравертом.
0: Александр, вот все-таки такой брак, который состоялся после серьезных, длительных и не беспроблемных поисков, вот он, этот брак состоялся, он, как вы считаете, насколько вообще имеет шансы оказаться успешным?
1: Как и любой другой брак. И более того, брачное агентство не заставляет жениться никого. В любом случае, рано или поздно происходит очное знакомство, очная встреча. Ты так или иначе, как и в обычном случае, ты гуляешь с этим человеком, общаешься в тех или иных ситуациях, и дальше ты принимаешь некое решение. Причем не только ты, но и он тоже в ответ, этот человек. Да. И, то есть вы создаете семью точно так же, как остальные люди семью создают. Просто начало создания семьи, момент знакомства, да, он... поставлен, скажем, на некую профессиональную базу.
0: Послушаем последнюю на сегодня новость про эвтаназию.
2: В Нидерландах впервые применили эвтаназию в отношении ребенка в возрасте младше 12 лет в рамках правил, вступивших в силу в 2024 году, сообщает РБК. Об этом стало известно из письма главы Министерства здравоохранения Нидерландов Софи Херманс, депутатом парламента. В соответствии с законодательством королевства, эвтаназия в этом возрасте допускается при тяжелых неизлечимых заболеваниях и невыносимых страданиях, которые не могут облегчить врачи. Точный возраст, пол ребенка или его диагноз не озвучиваются. Материалы дела были рассмотрены специальной оценочной комиссией. Ее члены также поговорили с врачом, который участвовал в процедуре эвтаназии. После этого материалы были направлены в прокуратуру для определения законности процедуры. правительство Нидерландов разрешило проводить эвтаназию детям в возрасте от 1 до 12 лет в апреле 2023 года. Тогда глава Министерства здравоохранения королевства Эрнст Кёперс отметил, что после интенсивных консультаций со всеми заинтересованными сторонами правительство пришло к решению, с помощью которого можно помочь этим неизлечимо больным детям, их родителям, а также их терапевтам.
0: Это убийство или акт милосердия?
1: Ну, с православной точки зрения это убийство, потому что лишать человека жизни, прям сознательно лишать человека жизни, в общем-то, Господь Бог нам такого права не дал. Заповедь «не убий», она в данном случае действует. Мы можем лишать людей жизни в случае военных действий, скажем так, но вот если это не война, отношение к войне тоже, честно говоря, ну, идея разная, но я так скажу, по крайней мере, брать каноны, но все-таки война – это некое исключение из правил, к сожалению. Война – это период жизни, когда люди одного народа стреляют людей другого народа, там, или метают копья, или еще что-то делают. Вот. А в случае с медициной все-таки принцип «не навреди», но, в общем-то, лишить жизни – это, тем более, опять-таки, 12-летний, совершеннолетний, насколько его воля...
0: Нет, его воля здесь никакой роли не играет,
1: родители,
0: потому что...
1: Родители решение, что ли?
0: Мы не знаем подробностей об этом конкретном случае. Интересно здесь то, что вот эта законодательная мера в Нидерландах, позволяющая совершить эвтаназию в отношении ребенка в возрасте от 1 до 12 лет, впервые была применена. Более того, на самом деле, может быть, из этой новости это не очень чувствуется, но если посмотреть подробности в интернете, то мы узнаем, что на самом деле возраст ребенка не обязательно 12 лет. Там засекречено абсолютно все, включая возраст. Информация, по сути, единственная, которая есть, это то, что впервые применена вот эта вот поправка, позволяющая совершить эвтаназию ребенку.
1: Возникает вопрос, еще раз, кто принимает решение, чья воля? Доктор, сам ребенок, его родители, кто?
0: Доктор, опекуны,
1: то есть
0: родители.
1: Доктор, опекуны, родители. То есть ребенок может сказать: нет, мама, папа, я жить хочу. Нет, ты умрешь. Так, ну вот ты...
0: Нет, конечно.
1: Но как это делается? Я просто здесь не очень понял.
0: Нет, там все обозначено. Есть комиссия, в которую входят следователи, входят врачи, включая тех, кто, собственно, и осуществляет эвтаназию. Входят, естественно, имеют право голоса родные, близкие, опекуны.
1: Ну, я так скажу, что у нас есть в Русской Православной Церкви комиссия по биоэтике, и в этой комиссии как раз один из непростых вопросов, который рассматривается, это как раз вот когда можно отключить, например, ИВЛ, когда можно отключить аппараты жизнеобеспечения, потому что современная медицина достигла таких высот, что с помощью современной вот этой аппаратуры можно заставить жить труп. Причем недавно мне попалась новость, что некая женщина умерла от инсульта, но она была беременна, и вот несколько месяцев ее тело...
0: Да, это известный довольно случай, не помню уже, как звали эту женщину. Да.
1: То есть вот уже с мертвым мозгом, по сути, биологически она мертва, но за счет вот этих аппаратов ее тело продолжало жить, и в итоге ребенок был выношен, с помощью кесарева его достали, все, женщина на кладбище, ребенок жив. То есть вот, и поэтому здесь возникает вопрос, когда, в какой момент принять решение об отключении от аппаратов. Потому что, в общем-то, в момент отключения от аппаратов это тоже вариант эвтаназии.
0: Ну, то есть все-таки, отец Александр, вы не исключаете, что возможен такой момент, возможна такая ситуация, когда отключение человека от ИВЛ или же эвтаназия, это все-таки будет скорее актом милосердия, чем убийством.
1: Ну, я так скажу, вот как в случае войны, так и в случае, может быть, каких-то других человеческих явлений. В этом мире, который лежит во зле, порой людям приходится выбирать не между добром и злом, а между большим злом и меньшим злом. И вот какое зло, однозначно в том другом случае зло, но какое зло будет меньшим, вот здесь непростой вариант. Да, приятно, когда есть готовая инструкция, где-нибудь там написанное или в виде закона, либо в виде какого-нибудь там канонического акта, решения комиссии по биоэтике Русской Православной Церкви. Если это есть, ну, как бы кто-то взял на себя ответственность, да, какой-нибудь собор, который там что-то утвердил. Но все-таки, если речь идет вот о такой ситуации, которую я тут так, может быть, немножко наигранно, но все-таки изобразил, да, ребенок говорит, я жить хочу, нет, вот комиссия решила, следователи решили, родители твои решили, все, я тебя убиваю. Ну, надеюсь, что это было не так. А если ребенок там, не знаю, без сознания был, действительно, и шансов нет, он без сознания, то я считаю то же самое, что отключить от УВЛ. В принципе, так. Ну, вот что там было, подробностей немножко не хватает, честно говоря, чтобы понять, но с моей точки зрения, по крайней мере, если хоть кто-то был против, особенно сам ребенок, но это было, тем не менее, использовано.
0: Ну, то есть, если сам ребенок здесь против, то здесь просто речи идти не может об этом, но это уже какие-то очень-очень плохие вещи. Спасибо большое, отец Александр. Сегодня у нас в 18:30 не будет передачи, отменился, к сожалению, прямой эфир, но в 19:10 в студию придет протоиерей Александр Рябков, а сейчас новости и церковный календарь. Мы общались с протоиереем Александром Тягилевым.
1: Завтра в 20:30 пасторский час. Увидимся. Богом.

в исполнении ансамбля «Органум» под управлением Марселя Переса прозвучало литургическое песнопение, третий стих 109-го псалма «В день силы Твоей народ Твой готов», амвросианское пение 5-7 веков.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приези и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий,

Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради, Господи, помилуй.

И на небесех да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй.

Благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя Иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя Иси, во ежеутреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победиши внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есим, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная тайная премудрости Твоей я, явил мне Иси, окропиши мя иссопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотел иси жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши, жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемой славима, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко не коли же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорей в постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже,
и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ноще сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Божий сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение усинение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающе от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенный от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим.

якогда возможем, непоколеблемо пейте же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, внащи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными острастьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурею, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слития сотвори, светоносная сень небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, осквернены скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще убо вера, я же в Тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель. Вера же вместо дел да вмениться мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте Тебе без лености точно, яко же по работах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страсти моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, вся мне прости, великими тебя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за меня ко Господу, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет меня раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренно.

безумие, нерадение, и вся скверная, лукавая, и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех,

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 107-е зачало послания к римлянам, отрывок из 11 главы.
1: «Братья, не хочу оставить вас в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвания Божии непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь.
0: Послушайте 44-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 12 главы.
2: В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидевшие это, сказали Ему: «Вот, ученики Твои делают, чего не должны делать в субботу». Он же сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали Евангелие, где учеников Господа обличали фарисеи за срывание колосьев, за то, что они ели эти колосья в субботу, срывали, как бы, может быть, совершив тем самым некую работу, то есть сжали эти колосья своими руками, что нельзя было делать во время субботнего покоя. Что сегодня это Евангелие нам говорит? О том, что религиозность всегда индивидуальна. Религиозность всегда и индивидуальность есть и в интенсивности религиозной жизни, и в объеме религиозной практики. Не в обряде и его строгом исполнении дела, не в мере его исполнения, не в тяжести возложенных на себя верик, постов, поклонов, а в том, видна ли за всем этим инвентарем цель, виден ли Христос, или только еще более объемно и выпукло вышло мое самолюбие, самомнение, моя гордыня. Чем мы, рядовые верующие, и отличаемся от преподобных, от святых? А тем, что для них аскеза была орудием смирения, а для нас — способом для развития надменности, фарисейства и самомнения. Господь говорит, что Давид нарушал субботу в храме, придя в него, будучи голодным, он взял хлебы предложения и ел их. Тем более эти хлебы дали ему сами священники, как мы читаем в книге «Царств». И Христос говорит, что здесь, вот рядом с этими учениками и с этими фарисеями, Он сам, Христос, Он тот, кто больше храма, больше всякого священника. И потому, когда мы кого-либо хотим ввести в храм, ввести в церковь, ввести в веру, надо помнить, что вводим мы его и подводим мы его ко Христу. И надо помнить, что мы вводим его и приводим к нему как погибшие, как вновь обретенные им, Христом, чада, а не как раба каких-то условностей, без которых и без выполнения которых этот человек недостоин уважения или недостоин членства в церкви. Это касается нашего отношения к религиозной практике. Она не отменяется ни в коем случае этим Евангелием. Но и показано нам, что она не является самоцелью. Она лишь подводит ко Христу, но не заслоняет Христа собой. Господь сказал сегодня: «Милости хочу, а не жертвы». Господь нам говорит в другом Евангелии, что «бремя мое легко». Это значит, что церковная практика всегда индивидуальна. Бремя, ярмо, которое надевает на себя христианин, некое крестоношение, к которому мы все призваны, оно всегда индивидуально, всегда по силам. Никогда не может быть шаблонного, общего для всех религиозного культа, религиозной практики или религиозного какого-то усилия. Всегда оно по силам. И апостол сам говорил нам, что когда только вступающий в церковь, он имеет право на мягкую пищу. Как ребенку дают сначала молоко, а не сразу дают ему кусок мяса. Так же и потом уже, по мере духовного возрастания, уже принимает христианин твердую пищу. И в богословском плане, и в плане аскезы. И вот сегодня, когда мы кого-то хотим привести в церковь, надо об этом помнить. Чтобы сегодня мы не стали бы, может быть, нашего близкого, который является еще духовным младенцем, как младенца, которого только что родила мать, кормить вместо молока, вместо, может быть, какой-то кашки, кормить его шашлыком, кормить его отбивными. Также, дорогие, бывает и с нами, когда мы только что пришедшего в храм человека начинаем поучать, надо делать так вот в посте, вот надо делать вот так вот в молитве, надо делать столько поклонов, надо делать вот столько-то таких вот акафистов прочитать. Все это полезно, но со временем. На первом этапе, разумеется, конечно же, это будет отталкивающим действием, которое не даст нужного результата. Будем, дорогие, разумней в своем дерзновении к тому, чтобы Господь обрел нашей помощью новых чад, новых детей себе. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
6: 26 июня, 13 июня по старому стилю Православная Церковь чтит память святых мучениц Антонины и Акелины, пострадавших в конце III века при императоре Диоклетиане. В этот день мы также чтим память святителя Трифилия, епископа города Левкусии на Кипре, ученика святителя Спиридона Тримифунского, жившего в IV веке. Сегодня вспоминается святая преподобная Анна, та же, как и святитель Трифилий, уроженка Константинополя, и ее сын, преподобный Иоанн. Преподобная Анна после смерти своего супруга оделась в мужскую одежду и вместе с сыном поступила в монастырь, назвавшись Ефимианом. Скончалась преподобная Анна в Константинополе в 826 году, еще при жизни прославившись даром чудес. 26 июня празднуется память двух русских святых, преподобных Андроника и Саввы Московских. Преподобный Андроник был учеником преподобного Сергия Радонежского. По желанию митрополита Московского Алексия, он стал первым игуменом Спасского монастыря в Москве, названного по его имени Андронниковым. Святой представился ко Господу в 1395 году. Мощи Андроника были положены в построенном им монастыре, в церкви во имя образа Спаса Нерукотворенного, принесенного святителем Алексием из Константинополя. Его ученик, преподобный Савва, был поставлен после смерти своего учителя игуменом Спаса Андроникова монастыря. Он с миром отошел ко Господу около 1410 года. В 2004 году в соборе русских святых были прославлены Дивеевские подвижницы, преподобные Александра, Марфа и Елена и блаженные Пелагея, Параскева и Мария. 26 июня празднуется память преподобной Александры в миру Агафьи Семеновны Мельгуновой, основательницы Дивеевской обители. Преподобная Александра происходила из старинного рязанского рода дворян Степановых. Она рано овдовела и вместе с малолетней дочерью отправилась в Саровский монастырь. После смерти дочери около 1765 года она поселилась в селе Дивеево и стала вести жизнь подвижницы. Свое состояние она пожертвовала в Саровскую обитель. На ее средства построены многие храмы. Всю жизнь она творила дела милосердия и сама жила согласно Саровскому монастырскому уставу. Будучи весьма образованной, преподобная Александра многих наставляла в вопросах веры и в разъяснении богослужения. В конце ее жизни в Дивеево образовалась небольшая община, которую управляла преподобная Александра. Умерла матушка в 1789 году, через несколько дней после пострига в Великую Схиму, в возрасте не более 60 лет. Отпевали ее саровские старцы Пахомий, Исаия и иродиакон Серафим. Похоронена первоначальница Дивеевской общины была напротив алтаря Казанской церкви, выстроенной на ее средства. В 1927 году Дивеевский монастырь был разогнан, келья преподобной Александры уничтожена. На месте ее могилы была устроена площадь, залитая асфальтом. Мощи преподобной Александры были обретены в 2000 году, и тогда же было положено начало ее церковному прославлению. В сонме новомучеников и исповедников российских в этот день празднуется память священномучеников Александра Архангельского и Дмитрия Смирнова и преподобной мученицы Пелагии Житко. Священномученик Александр Макарович Архангельский родился в 1864 году. Служил он в Пермской губернии. В июне 1918 года он был арестован красноармейцами и расстрелян на берегу реки Теча. Перед смертью отец Александра перекрестился со словами «Безвинно умираю». После убийства красноармейцы с хохотом бросили убитого священника в повозку и приказали везти обратно на место его служения в село Песчано-Калединское. Отец Александра был похоронен там на общеприходском кладбище. Вскоре красноармейцы вновь совершили налет на село, арестовали 12 человек, 9 из которых убили, предварительно измучив их до того, что родным пришлось узнавать своих только по одежде. Затем красноармейцы отступили, и в село вошли войска адмирала Колчака. Убиенные были похоронены на площади у церкви в общей братской могиле. Вместе с ними состоялось перезахоронение праха священномученика Александра. Торжественное перезахоронение останков священномученика тогда же было описано в газете «Известия Екатеринбургской церкви». Сообщалось о многолюдном крестном ходе при перезахоронении. Местная добровольческая дружина оказала погибшим воинские почести, и под пение церковного хора тела новомучеников были опущены в братскую могилу. Священномученик Дмитрий Александрович Смирнов родился в 1870 году. В 1870 году в семье настоятеля Троицкой церкви под Ярославлем. Окончил Казанскую духовную академию, женился на певче церковного хора и стал священником. Построив храм в селе Норское, отец Дмитрий был представлен к награждению саном протоиерея, но отказался от этой награды до тех пор, пока его отец-священник не будет возведен в тот же сан. На момент ареста в 22 году он был уже настоятелем Крестовоздвиженской церкви в Ярославле. Его обвинили в том, что он пытался спасти от изъятия икону Спасителя. Ярославский губернский революционный трибунал осудил отца Дмитрия Смирнова на 3 года заключения. Заключение он отбывал в ярославской тюрьме. После освобождения он стал секретарем митрополита Агафангела Преображенского. По его поручению протоиерей Дмитрий Смирнов ездил в Москву для встречи с митрополитом Сергием Строгородским. Второй раз отец Дмитрий был арестован в 27 году, третий раз в 30-м, уже после смерти митрополита Агафангела. На этот раз его приговорили к 5 годам лагерей. Сначала отец Дмитрий отбывал срок на лесоповале под Вяткой, затем в Каргополе. В 1934 году он был освобожден, а в 1938 снова арестован и приговорен к 5 годам ссылки в Казахстан. Там его арестовали местные власти и приговорили к 10 годам заключения. Вскоре семье сообщили, что отец Дмитрий Смирнов умер в тюрьме 26 июня 1940 года. Преподобная мученица Пелагея Степановна Житко была арестована в 1937 году и приговорена к 10 годам лагерей. В 1942 году ее доставили в Карлак НКВД, это концлагерь в Каргадинской области. При поступлении туда 45-летняя монахиня была признана нетрудоспособной в связи с полной потерей зрения. Менее чем через 2 года заключения в лагере матушка Пелагея скончалась. В продолжение церковного календаря послушайте житие святителя Трифилия. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
7: Святитель Трифилий родился в Константинополе. Образование получил в Верите, сейчас это город Бейрут. Был известен ученостью и красноречием. Несмотря на это, святитель избрал себе наставника не книжного и не ученого, но мужа высокой святости, святителя Спиридона, епископа Тримифунского. Однажды император Констанций II тяжело заболел и, не получив помощи от врачей, обратился с усердной молитвой к Богу. Во сне он увидел ангела, показавшего ему собор святителей. Указав на двух из них, ангел сказал, что только через них он может получить исцеление. Констанций разослал по всем областям империи указ, повелевавший собраться епископом. Это повеление получил святитель Спиридон. Вместе со своим учеником, святым Трифилием, он отправился к императору. Больной сразу узнал в пришедших указанных ему ангелов-целителей, поклонился им и просил помолиться о его исцелении. Святитель Спиридон с молитвой прикоснулся к голове императора, и он стал здоров. Святой Трифилий восхитился красотой дворца, величественным видом императора, пышностью дворцовой жизни. Святитель Спиридон сказал на это: «Зачем ты удивляешься? Разве это блеск делает царя более праведным? Все они, цари и вельможи, одинаково с последним нищим умрут и предстанут на суд Божий. Следует искать вечных благ и небесной славы». Вскоре святой Трифилий был поставлен епископом города Левкусии на Кипре. Он часто навещал святителя Спиридона. Однажды они вместе проходили по отличавшейся красотой и изобилием виноградников местности, называемой Паримна. Святитель Трифилий, привлеченный красотой природы, стал думать о том, чтобы приобрести эту землю. Святитель Спиридон прозрел мысли Трифилия и сказал: «Зачем ты непрестанно думаешь о земных и суетных благах? Наше жилище и богатство на небесах, к ним и нужно стремиться». Так святитель Спиридон постепенно возводил своего ученика к духовному совершенству, которого святой Трифилий достиг по молитвам своего наставника. Святитель Трифилий имел милостивую душу, незлобивое сердце, правую веру, любовь ко всем и многие другие добродетели. Однажды на Кипре проходил собор епископов. Отцы собора просили святителя Трифилия, известного своей ученостью и красноречием, произнести поучение народу. Говоря об исцелении Господом расслабленного, он вместо слова «одр» употребил слово «ложе». Не терпя неточной передачи евангельского текста, святитель Спиридон возмутился и сказал святителю Трифилию: «Неужели ты лучше сказавшего «одр», что стыдишься слова его?» И немедленно покинул храм. Так святитель Спиридон дал святителю Трифилию урок смирения, чтобы он не возгордился данным его талантом красноречия. Святитель Трифилий мудро пас свое стадо. На средства, доставшиеся ему после матери, он построил Левкусии монастырь. Скончался святитель в глубокой старости около 370 года.

0: Церковный календарь на 26 июня завершит чтение жития преподобного Андроника Московского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Андроник был родом из Ростовской земли. Первые сведения о нем находятся в житии преподобного Сергия Радонежского, составленном около 1418 года святым Епифанием Премудрым. Некий юноша явился к преподобному Сергию и стал умолять, чтобы он облек его в святой иноческий образ. Преподобный Сергий не отверг моления юноши, совершил его иноческий постриг и нарек имя Андроник. Видя, что преподобный Андроник очень любит безмолвие и молчание, преподобный Сергий благословил ему жить в келье одному. В воздержании и в трудах преподобный Андроник старался подражать своему старцу. Долгое время находился преподобный Андроник в послушении у преподобного Сергия. Молодой инок воспринял от святого старца такой навык в иноческой жизни, что сам преподобный Сергий удивлялся его подвигам и умножавшейся добродетели. Так прошло 10 лет. Однажды преподобному Андронику пришел помысл выйти из Троицкой обители, чтобы основать свой монастырь. Преподобный Андроник не скрыл помысла от своего старца. Когда святитель Алексий, митрополит Московский, пришел к преподобному Сергию для духовной беседы и попросил старца отпустить к нему преподобного Андроника, преподобный Сергий ответил ему: «Если кого ты требуешь, то волен во мне и в моей братии». Взяв преподобного Андроника, святитель Алексий вернулся в Москву. Он предоставил много средств для основания нового монастыря, место для которого было выбрано за рекой Яузой. На вопрос преподобного Андроника, во имя кого построить храмы в обители, святитель Алексий рассказал: «Когда мы плыли от Константиновграда к русской земле, внезапно поднялся сильный ветер в море, так что корабль начал погружаться. Тогда я дал обещание, что если Господь поможет мне, то создам церковь в честь того святого, праздник которого случится в день, когда приду к пристани». И тотчас же Божию помощью волнение прекратилось на море, и мы вошли в пристань месяца августа в 16-й день. И завещал я поставить церковь в честь нерукотворенного образа Спасова, но забываю в делах церковных. Нынче же хочу исполнить этот обет. Так вскоре была воздвигнута прекрасная церковь, освященная митрополитом в честь пречистого нерукотворенного образа Спасителя. Преподобный Андроник был поставлен святителем Алексеем игуменом новой обители, впоследствии названной Андрониковой. В монастыре был принят общежительный устав. Преподобный Андроник со смирением и усердием нес настоятельские труды, пребывая во всяком воздержании и молитве. Преподобному Андронику часто приходили люди за духовным советом и благословением. Братья монастыря умножалось в числе и преуспевало в добродетелях. После построения церкви в честь нерукотворенного образа Спасителя святитель Алексий чудно украсил ее и поставил в церкви икону образа Христова, обложенную золотом, которую он сам принес из Константинополя. После основания общежительного монастыря преподобный Сергий пришел посмотреть строение своего ученика, похвалил его и благословил. После этого, побеседовав о пользе душевной, преподобный Сергий отошел в свою обитель. Монастырское предание сохранило память и о другом посещении преподобного Сергия. В 1365 году, когда он после продолжительной беседы с преподобным Андроником пошел в Нижний Новгород, на месте беседы впоследствии была поставлена часовня. Одно из поздних преданий повествует, что благоверный князь Дмитрий Донской заезжал в Спасо-Андроников монастырь до Каликовой битвы, а после победы здесь было встречено русское войско. Эти события и предания свидетельствуют, что Андроников монастырь пользовался особым покровительством как Великокняжеского дома, так и Троице-Сергиевого монастыря. Слава об обители и духовных подвигах преподобного Андроника распространялась по Руси, так что многие, стремящиеся к иноческому житию, стали к нему собираться. Чем более умножалось братство, тем большие подвиги принимал на себя преподобный Андроник. Каждого инока он, как отец, поучал, умолял и восстанавливал на брань с невидимыми врагами и всех приводил к согласию и кротостью. Так благоугодно прожил он много лет, нося на себе тяжесть всех. Когда же преподобный Андроник уразумел свое отшествие к Богу, он вручил паству своему ученику, преподобному Савве, а сам, поучив братья духовной пользе, отошел ко Господу 13 июня по старому стилю 1395 года. Известно, что в Андрониковом монастыре некоторое время подвязались и скончались знаменитые иконописцы, преподобные Даниил Черный и Андрей Рублев. Об их иконах еще в XVI-XVII веках свидетельствовали, что они все чудотворные. Икона Пресвятой Троицы письма преподобного Андрея Рублева соборным определением 1551 года приравнивалась к каноническому образцу. Преподобному Андрею Даниилу принадлежат росписи важнейших храмов Русской Православной Церкви, Московского Благовещенского собора в Кремле, Успенского собора во Владимире, Троицкого собора в Троице-Сергиевой Лавре и Спасского собора Андроникова монастыря. Ныне имя преподобного Андрея Рублева стало символом русского искусства. В Спасо-Андрониковом монастыре располагается музей имени Андрея Рублева.

В исполнении братского хора Шевитоньского монастыря прозвучало песнопение Божественной литургии, первый изобразительный антифон, 102-й псалом, первого гласа греческого распева.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Митрополит в Арсенофе совершил божественную литургию в Каневском монастыре. Санкт-Петербургская духовная академия приняла коллег из Москвы для обмена научным опытом. Состоялось собрание духовенства Выборгского благочиния. Об этих и других новостях в нашем выпуске. В день памяти преподобного Арсения Каневского 25 июня митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в Рождество Богородичном Каневском монастыре. Его высокопреосвященству сослужили епископы Нарвский и Причудский Лазарь, Кронштадтский Вениамин, Тихвинский Ладейно-Польский Мстислав, секретарь Санкт-Петербургского епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, секретарь епархиального управления Выборгской епархии протоиерей Игорь Аксенов, наместник обители архимандрит Александр Арва, протоиерей Алексей Исаев Никита Зверев, настоятель петербургского подворья Каневского монастыря иеромонах Давид Алексеев, духовенство обители в священном сане, духовенство Выборгской епархии и другие священнослужители. Ларец с мощами преподобного Арсения Каневского был перенесен из Раки и установлен в центре верхнего храма. Насельник монастыря, монах Игнатий Иванов, был рукоположен в иеродиакона. Митрополит обратился к верующим с проповедью. Обители была подарена икона святого Иоанна Русского. Архимандриту Александру вручен наперстный крест с украшениями. Было зачитано поздравление губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с 35-летием возобновления монашеской жизни в обители. Отец Александр поблагодарил архиереев за совместную молитву. Митрополиту Варсонофию была подарена лжица, изготовленная братьями монастыря. Сослужившим архиереям вручены картины с видами монастыря. Состоялся крестный ход с мощами преподобного до Казанского скита, где было совершено молебное пение. В канун Дня памяти преподобного Арсения Каневского 24 июня митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофе совершил всенощное бдение в Рождество Богородичном Каневском монастыре. Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил церковь иконы Божией Матери Милующая на Большом проспекте Васильевского острова. Он поздравил настоятеля и прихожан с престольным праздником, а также ознакомился с этапом восстановительных работ. На днях ГИОП выдал разрешение на реставрацию монументальной живописи и приспособление для современного использования в части ее устройства. Также планируется благоустройство территории. Сейчас в храме реставрируют убранство. На лестницах воссоздают путиловский камень. К завершению близится золочение фонов, росписи сюжетов Успения Богоматери и Преображения Господня. Дополнительно специалисты прорисовывают лики и занимаются колорированием росписи Крещения Христа. На период проведения работ храм закрыт для посещения, все службы проводятся в часовне. 21 июня после воскресного богослужения студенты и преподаватели Санкт-Петербургской духовной академии отправились на экскурсию в Государственный музей-заповедник Петергоф. По прибытии участники поездки последовали в церковный корпус Большого дворца, в котором находится придворная церковь, освященная во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла и построенная по желанию императрицы Елизаветы Петровны по проекту Бартоломео Растрелли. В церкви по согласованию с администрацией студенты и преподаватели совершили молебен, который возглавил проректор по воспитательной работе Академии иеромонах Мелитон Павлов в сослужении диакона Иоанна Невзорова. По окончании молебного пения отец Мелитон обратился к собравшимся со словом, которым выразил благодарность всем работникам музея-заповедника за их труды в таком важном деле, как сохранение истории нашего государства, а также особую благодарность Роману Валерьевичу Коврикову, генеральному директору Государственного музея-заповедника Петергоф, за предоставленную учащимся Духовной академии возможность не только послужить молебен в придворной церкви, но и за организацию экскурсии. После посещения Большого дворца группа направилась в Нижний сад. Экскурсионная часть по музею-заповеднику завершилась на берегу Финского залива. Поблагодарив экскурсоводов, преподаватели и учащиеся отправились к автобусу. Следующая остановка была в соборе святых первоверховных апостолов Петра и Павла, где академическую группу встретил настоятель протоиерей Михаил Тюрюшов. Для гостей была организована экскурсия по собору, а также трапеза. С 22 по 25 июня в Санкт-Петербургской духовной академии состоялась летняя практика для студентов и преподавателей ведущих духовных учебных заведений Русской Православной Церкви. Мероприятие объединило представителей Московской духовной академии, общецерковной аспирантуры и докторантуры Санкт-Петербургской духовной академии, а также гостей из Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 22 июня состоялась лития на Никольском кладбище Александра Невской лавры у могилы профессора Алексея Афанасьевича Дмитриевского, основоположника Русской школы исторической литургики. Кульминацией первого дня стал круглый стол «Современные литургические исследования в высших духовных учебных заведениях Русской Православной Церкви», проходивший в профессорской академии. С приветственным словом выступил проректор по учебной работе, заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Владимир Хулап. В рамках круглого стола были заслушаны доклады студентов и преподавателей. Студенты представили магистерские и кандидатские проекты по литургике и гимнографии. В ходе дискуссии участники обсудили планы сотрудничества, способного объединить духовные школы Москвы и Петербурга. Участники поблагодарили принимающую сторону, Санкт-Петербургскую духовную академию, за теплый прием и высокий уровень организации. Было решено продолжать регулярные совместные мероприятия, научные конференции, практические семинары и развивать сотрудничество в области изучения богослужебных традиций. 23 июня в духовно-просветительском центре «Евангелиум» при храме святого пророка Божия Илии города Выборга состоялось собрание духовенства Выборгского благочиния под председательством секретаря Выборгской епархии благочинного округа протоиерея Игоря Аксенова. В ходе встречи настоятели и клирики храмов обсудили актуальные вопросы приходской жизни, организацию взаимодействия духовенства с образовательными учреждениями, деятельность воскресных школ, работу с молодежью и миссионерское служение на приходах. Отдельное внимание было уделено исполнению предписаний по итогам проверок приходов. С сообщениями выступили помощник благочинного по образовательной деятельности иерей Павел Штанько, помощник благочинного по работе с молодежью иерей Иоанн Затолокин, помощник благочинного по миссионерской работе иерей Михаил Котов, заместитель благочинного протоиерей Владимир Маслов. При организационной поддержке настоятеля храма архистратига Божия Михаила города Всеволожска, иеромонаха Никиты Ефремова и врача-акушера Марины Вячеславовны Амбарцумовой состоялась встреча благочинного Всеволожского округа, председателя отдела религиозного образования и катехизации Выборгской епархии священника Дмитрия Чуева с женщинами, ожидающими рождения детей. Отец Дмитрий совершил молебен о здравии будущих мам и их детей, после чего побеседовал с участницами встречи о духовном значении материнства, семейной жизни и важности церковных таинств. Также ответил на вопросы собравшихся и пожелал будущим мамам помощи Божией, крепости сил и благополучного рождения детей. Это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В последнее время людей спасает любовь, смирение и доброта. Доброта откроет двери рая, смирение введет в рай, а сохранившая любовь Бога узрит. Эти слова преподобного Гавриила Ургибадзе выразили главное в жизни и служении святого старца. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10 часов утра слушайте на нашем радиопередаче подготовленные по книге Малхаза Дженории «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Это сборник воспоминаний и свидетельств людей, лично знавших преподобного отца Гавриила, в числе которых известный грузинский актер Давид Георгибиани. Он прочитает для вас эту книгу.
2: Приглашаем слушателей на маленькие концерты. Краткий комментарий музыкального редактора Ольги Суровикиной поможет ближе познакомиться с шедеврами классической музыки, их создателями и исполнителями. 15 минут музыки. Даже такая короткая встреча может подарить очень много. Слушайте по вторникам и средам в 11:45, в субботу в 9:40.
1: В доме открыты форточки, и слышен плачущий и зовучий благовест. Помни, помни, это жалостный колокол погрешной душе плачет. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» главы «Скорби» из книги Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Первый час нашей передачи проведем с протоиереем Александром Дягилевым. Добрый вечер, отец Александр.
1: Добрый вечер.
0: У нас будет 4 новости. Я надеюсь, все мы успеем, несмотря на то, что чуть-чуть попозже начали. Предлагаю послушать новость, пришедшую из Китая. Там появилась услуга «Сестра на час».
2: В Китае стала набирать популярность услуга «сестринская комиссия», суть которой заключается в том, что взрослые женщины дают советы и оказывают поддержку молодым девушкам за деньги. Об этом сообщает издание South China Morning Post. Женщины в возрасте от 30 до 40 лет предлагают младшим сестрам выслушать их, позволить дать совет, опираясь на свой богатый жизненный опыт, или просто пообщаться. Цены на такие услуги абсолютно разные. От 150 юаней, это 1500 рублей за встречу, до 300 юаней, это 3,3 тысячи рублей за час. Однако есть и те, кто не берет деньги, а просит лишь оплатить расходы на еду и совместные мероприятия. 27-летняя Кики стала одной из первых, кто продвинул такую услугу в массы. Она позиционирует себя как экстраверта, который выполняет роль строгой старшей сестры, способной выслушать и дать обратную связь с критикой. После того, как она выложила у себя в социальных сетях пост, другие женщины подхватили инициативу и тоже стали предлагать свои услуги. Чаще всего они делятся на рациональных и эмоциональных, чтобы девушки могли заранее выбрать, что именно они хотят получить от такой встречи – поддержку или же объективную оценку.
0: Вот, ну что же, отец Александр, не ощущаете ли вы конкуренции со стороны подобных креативщиков? Вы как психолог, я имею в виду.
1: Самое интересное, что нет. Понятно, что и у нас в стране есть понятие «муж на час». Да, это когда, собственно говоря, для женщин, которые, ну, давайте честно, все-таки в большинстве своем редко могут починить сантехнику или электрику, если искрит розетка или там выключатель,
0: то приходит мужчина. Отец Александр, просто... муж на час, это, скорее всего, это какой-то эвфемизм, а сестра на час, это вот именно сестра. То есть она там два типа, да, одна может утешить, понять, другая это такая строгая, с жесткой.
1: Взаимная поддержка такая, да, передача опыта, ну, почему бы нет, на самом деле. Дело в том, что мы живем в мире, в котором происходит процесс атомизации. Люди все дальше и дальше друг от друга. Я просто могу привести такой пример, что, например, моя бабушка, когда они переехали в район проспекта Науки, ну, я уже родился там, это север Санкт-Петербурга, метро Академическое, кто знает, вот она перезнакомилась со всеми людьми, кто жил с нами вот по, ну, лестничному пролету, да, с первого по пятый этаж, со многими из других соседних парадных тоже она перезнакомилась. И как-то эти бабушки гуляли вместе, разных возрастов, тут же внуки, вот мы там такой компашкой бегали, все друг друга знали, я помню, да, это все было так, ну, как-то здорово, вот. Потом, когда я женился, это, получается, конец 1990-х годов, мы поселились на улице Зина Портнова, это юго-запад Питера, и там я знал только людей, которые вот на одном этаже, конкретно у соседней квартиры знал. И конкретно под нами еще кто живет, потому что мы как-то их залили. Тогда еще у нас стиральная машина была не автомат, и надо было вручную наливать, и там, если ты пропускал момент, она через край, и, в общем, был момент, что мы их залили, поэтому вот был с ними знаком. Но потом мы переехали в Горелово, сейчас я живу в Горелово. И вот я вообще не знаю, кто вместе со мной живет, вот, буквально даже в квартире напротив, я вообще не знаю, что это за люди. Вот это просто лишь одна
0: ситуация. В лицо хотя бы знаете?
1: Кого?
0: В лицо хотя бы их
1: знаете? Мне кажется, они меня знают, потому что со мной здороваются, понятно, когда подрясники. Вот, я там, конечно, выделяюсь явно, но кто это, что это? То есть, когда со мной человек на одном этаже выходит, а, кажется, мы тут, где-то живет, видимо, да, ничего себе, а может, гость кого-то. Я не знаю даже, кто это. Вот, это просто пример, да, как устроен современный мир. Мне рассказывали, что раньше в деревнях, если у кого-то горел дом, то сбегались все деревни с ведрами, там, таскали воду, устраивали эту дорожку от реки к дому, чтобы передавали ведра, чтобы тушить как-то. Вот. Пока даже пожарная машина доедет, уже там что-то какое-то тушение начиналось, спасение вещей там, и так далее. То есть даже порой рискуя жизнью, здоровьем. Потом было принято разместить погорельцев у себя в доме. Это было за честью, доброе дело сделалось. Ну, на Руси вообще испокон веков, если никто не поможет, да, вот так вот, если зимой пожар, то ну, люди просто погибнут, поэтому как-то принимали, размещали по домам, и потом мужики собирались, и все деревни строили сруб, так сказать, новый дом, чтобы новую семью, ну, как бы семью вновь заселить в нормальный дом. Так было принято. Это мне все рассказывали, но сейчас, если у кого-то пожар, то, ну, пожарные вызовут, потом будут просто на мобильник снимать, как дом горит, вот там, прикольно, да, вот как горит. Так устроен мир, опять-таки, современный, да, вот мы все больше и больше атомизируемся, и когда происходит процесс атомизации, люди, даже рядом живущие, почти не общаются друг с другом, даже могут не знать, как их зовут, то уменьшается передача опыта. Ну, с одной стороны, понятно, интернет, у нас у всех есть вот такая штучка, да, здесь можно что-то найти. С другой стороны, раньше бабушки, я тебе помню, делились какими-то рецептами пирогов, рецептами там чего-то, ну, они там разговаривали. Сейчас я вот уже не вижу, чтобы бабушки где-нибудь там кружочком стояли или сидели и о чем-то разговаривали. Вот.
0: Угу. Да, но, отец Александр, это же все понарошку, вот эти вот сестры на час. Какой она полезный совет реально может дать?
1: Как шарлотку спечь? Как?
0: Нет, ну там шарлотку спечь, ты тоже не к сестре на час. Там, мне кажется, люди обращаются, ну и смысл всей этой услуги, да, что-то типа такой вот
1: поддержка.
0: Доморощенный психолог.
1: Ну, я так скажу, что когда мы занимались супружескими встречами, вот этим проектом в свое время, ведь программу проводили ведущие пары, которые не являются профессиональными психологами, просто они четко следуют определенной методике. И такие программы самопомощи, взаимопомощи. 12 шагов, ну, анонимные алкоголики для созависимых, Аланон. Это все тоже проводят как бы не профессионалы, но люди, прошедшие некоторую подготовку, и которые тоже поддерживают и так далее. Так что здесь нечто похожее. Опять-таки в условиях атомизации, когда нет реальной сестры. А ведь давайте так, это Китай. А Китай долгие годы вел политику «одна семья, один ребенок». И поэтому многих действительно братьев и сестер нет по-настоящему, просто их нет. И многие оказались в ситуации, когда они одиноки, то такая сестра на час очень вручает. Причем некоторые даже бесплатно готовы. То есть им тоже не хватает общения.
0: Да. 328-29-32, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните, если слушаете нас в четверг. 328-29-32. Также можно задать вопрос или написать какое-то сообщение отцу Александру в чате трансляции на платформе ВК-видео. У нас в начале трансляции были технические сложности, но сейчас вроде бы все нормально работает, хорошо видно и слышно. Вот поэтому можно писать туда. И ставьте, пожалуйста, лайки. Это самое важное, что может быть в жизни современного человека. Отец Александр, вот все-таки вы упомянули, что кто-то готов бесплатно заниматься подобными консультациями, наверное, в кавычках, да, консультациями. Но вот как раз это мне вполне понятно. То есть человек действительно, одному человеку не хватает общения, другому не хватает. Вот они как-то соединяются, кооперируются.
1: Если ты инициатор, но плати мне дорогу, да, вот, а дальше посидим, да. И мне хорошо, и тебе хорошо.
0: Но когда за деньги ты выступаешь в роли старшей сестры или там старшего брата, неважно, ты же обязан как-то, вот что-то от тебя требуется дать какой-то совет. Даже если ты понимаешь, что ты не в состоянии ничего полезного человеку сообщить, ты все равно вот обязан что-то ему насоветовать. Или, вот, не знаю, мне кажется, в этом какая-то жуткая неискренность, и как-то это слишком, как-то это перебор, это коммерциализация естественных человеческих отношений, какая-то коммерческая действительно замена чего-то настоящего.
1: С другой стороны, я отвечу, да, любой труд должен оплачиваться. Если у человека есть некая потребность, и есть человек, который готов эту потребность закрыть, он будет тратить свое время, свои силы. Это нормально, что если он закрывает какую-то твою потребность, он рассчитывает на то, что ты каким-то образом это ему компенсируешь. Вложенные им силы, ресурсы, главный из которых невосполнимый ресурс под названием «время». Человек, по сути, отдает тебе свое время. И, ну, это если брать про психологов. Я думаю, что все-таки это не просто какие-то добровольцы. Там, вот эта сестра на час, а все-таки люди, которые проходят, ну, какую-то минимальную психологическую подготовку.
0: Нет, ничего они не вообще проходят. Вообще ничего не проходят.
1: Потому что есть это... ну, хотя бы две вещи, которые вот банально выучить бы и знать бы, причем не только, а вот даже нашим радиослушателям. Одна называется активное слушание, вторая называется я сообщение. Вот банально эти два приема, которыми можно поддержать человека в сложной ситуации. И, собственно говоря, если человек приглашает такую сестру на час, то очень часто он ищет именно эмоциональной поддержки, хотя не всегда возможно, да, там может иногда и правда что-то другого. Вот. Но если про эмоциональную поддержку, то опять-таки ее нужно оказывать правильно, потому что наше классическое сочувствие, как мы говорим, не парься, не беспокойся, да забей, да ладно тебе, до свадьбы заживет, ничего страшного. Это все не поддержка. Вот все, что я сейчас перечислял, это не форма поддержки. Легче человек от таких фраз не становится. Ну, если ты переживаешь, тебе говорят, не переживай. Тебе страшно, тебе говорят, да не бойся. Спасибо, но мне страшно, да. Я не могу по команде перестать бояться. Вот. Поэтому как правильно это делать, в таких ситуациях себя вести? Ну, я не знаю, потому что раз... То есть это какая-то самоорганизация или все-таки есть некая фирма, которая это как-то вот организует?
0: Это, условно говоря, хэштег в интернете, хэштег, по которому да? можно найти сестру на час, либо, ну, клиента.
1: И за некую сумму денег. Да, и при этом требуется никакого образования, грубо говоря.
0: Абсолютно.
1: Ну, тогда здесь могут быть проблемы, скажем так. Потому что все-таки психолог, например, который деньги берет, он отвечает за то, чтобы консультация велась качественно, без определенных грубых ошибок, которые все это изучается в институте. Вот. А если человек вообще не подготовленный, то там могут быть даже и... Ты вообще не знаешь, кого в дом себе приглашаешь, грубо говоря. И что это за сестра такая? Еще чем для тебя это закончится? Просто даже опасно.
0: Послушаем еще одну новость, может быть, про кофе. Угу.
2: Зависимость от кофе существует, однако она отличается от пристрастия к сигаретам или спиртному, сообщает сайт «Правила жизни». Об этом изданию рассказал врач-нарколог, заведующий поликлиническим отделением клиники «Алкомед» Рафаэль Хакимзанов. «Кофеин – это слабый психостимулятор», – объясняет Хакимзанов. «В отличие от никотина и алкоголя, он не разрушает организм стремительно, не приводит к деградации личности и не вызывает тяжелых соматических заболеваний». Эксперт отметил, что кофеин все же способен вызвать синдром отмены. В американском диагностическом руководстве по психическим расстройствам DSM-5 выделены для дальнейшего изучения кофеиновая интоксикация, кофеиновый абстинентный синдром, синдром отмены и кофеиновое расстройство. При этом для возникновения синдрома достаточно даже одной чашки кофе в день. Хакимзанов также рассказал, что норма кофеина для здорового взрослого человека не должна превышать 400 мг в день. Это примерно 4 небольшие чашки кофе.
0: Отец Александр, вот вы сколько сегодня чашек кофе выпили?
1: Сегодня ноль.
0: Это для вас норма?
1: Да, я...

0: что это слово переводится как зависимость. В русской психологической традиции у этого слова есть некий особый оттенок смысла. Зависимостей много. Я сейчас буду перечислять слова, которые, в общем-то, тоже заимствованы в русский язык, но они к нам уже пришли, мы их понимаем, воспринимаем. Они заканчиваются на голизм и на мания. Алкоголизм, шопоголизм, сексоголизм, трудоголизм, наркомания, игромания, клептомания, кофемания. Понятно, что это очень-очень-очень разные виды каких-то явлений, и я соглашусь, что кофеиновая зависимость будет отличаться от никотиновой или алкогольной, или героиновой там какой-нибудь, да, и по проявлениям, и по последствиям, и так далее. Это так. Но за всеми видами зависимостей, при всей разнице биохимической, хотя там везде тема дофамина идет на самом деле, но при всей разнице за всеми видами зависимости стоит одна и та же психологическая программа. Вот она и называется словом «аддикция». И именно поэтому, скажем, очень часто наркоман завязывает с наркотиками, становится алкоголиком, начинает бухать. Завязывает с алкоголем, становится игровым, там, каким-нибудь зависимым. Так вот, прямо вот ищет, от чего стать зависимым. И в перечне этих зависимостей, пожалуй, кофемания, наверное, наименее опасная, что ли, да, социально опасная. И даже более того, это чуть ли не такая элитная зависимость. Я кофеман, это что-то такое. Я оценю хорошие сорта кофе, вот, что я могу сказать. Вот, в Москве, насколько я знаю, даже есть сеть кафешек с таким названием «Кофемания».
1: Разве вот. В Петербурге нет?
0: Ну, не видел. Важно. В Москве точно видел. Вот, то есть, можете представить пивнушку с названием «Алкоголизм»? А вот «Кофемания», пожалуйста, название, да? Вот, и... Как написано у апостола Павла, все мне можно, но не все полезно. Все мне можно, но ничто не должно обладать мною. Это 6 глава 1 послания к Коринфянам. И вот еще здесь включается такое понятие, как генетика. Поскольку речь идет о биохимических процессах, то нужно понимать, что они у нас немножко у каждого протекают по-разному, и зависимости часто формируются несколько по-разному, особенно от каких-то веществ именно. Ну, скажем так, есть люди, которые никогда в жизни зависимости не будет у них формироваться. Есть такие люди. Есть люди, которые сопьются очень быстро. Очень быстро станут, у них начнутся запои и все прочие приключения, там, белые горячки и все-все прочее. Синдром отмены, то, что тут упоминалось, да. Это генетика. Это генетика. И мы ее не выбираем. Мы принимаем ее от родителей. В наши дни, я сейчас не буду здесь по радио ничего никого рекламировать, но я сам лично делал генетический тест. Это можете просто в интернете набрать, да. Генетический тест, и узнать конкретно у вас, от чего есть зависимость, от чего нет.
1: Угу. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, здравствуйте, дорогой отец Александр.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Даниил. Вот хотел высказаться по первой теме, но все-таки вот не соглашусь я с тем принципом, что помогать кому-то нужно за деньги. Если это не работа, если это не касается работы, да, на которой мы ходим, то я считаю так, помоги человеку, чем можешь, не бери за это никакой платы, просто помоги во славу Божию, а Господь не оставит. Господь, когда нужно будет средства, Он тебе обязательно пошлет. Вот, батюшка, у меня такое все-таки мнение. Простите, если не прав, но...
0: Нет, все правильно, я понимаю вас.
2: Спасибо.
0: Смотрите, здесь я отвечу так, а потом продолжу про кофе. Здесь я отвечу так. Во славу Божию, совершенно бесплатно. Можно делать великие дела, но разово, либо регулярно. Но по чуть-чуть, вот совсем по чуть-чуть. Были у меня знакомые, которые, во славу Божию, ухаживали за одной больной бабушкой. Буквально вот у них было как такое приходское, что ли, служение. Там 7 женщин они распределили между собой. И вот раз в неделю каждая из них приходила к этой бабушке, там что-то ей приносила, что-то уносила. Ну, то есть вот как-то вот она была вообще парализована, эта бабушка. Mm-hmm. Вот так за ней ухаживали на приходе, да. И вот когда это один раз в неделю, так Христа ради, да, и то там вечером прийти на пару часиков, что-то там с ней поговорить, что-то принести, унести, Это не было какой-то большой проблемой. Вот, ну, как бы так, да? Вот. Но если это то, что ты делаешь на регулярной основе, то есть ты сидишь, это буквально твоя работа, ты смотришь чаты, какие там заявки от людей, ты на них отзываешься, ходишь по этим домам, то там часами проводишь время, то есть сутками, я не знаю, сколько там такая, да, то это реально работа уже становится. То есть невозможно делать что-то великое и долгосрочное, и постоянно, и бесплатно. Но только за одним исключением, если нет какой-то спонсорской поддержки извне, грубо говоря. Вот мне тоже иногда говорят, батюшка, вот в идеале вы должны как психолог консультировать бесплатно. Вот существуют же бесплатные психологи, я вот слышал такой аргумент. Да, бесплатные психологи существуют, но это значит, что им кто-то платит. Вот они где-то работают, им за это платят, и они бесплатно принимают людей. А так вот, чтобы, если речь идет именно не о разовых каких-то акциях, а о чем-то регулярном, то это другая история.
1: Мне кажется, что вы не только как психолог, но и как священник тоже часто слышите упреки, что вообще-то батюшка должен бесплатно все наши духовные запросы.
0: Есть такие тоже люди. Но я так скажу, что, в принципе, во славу Божию священник должен делать... Согласно Библии, три вещи. Ну, некоторые считают, что четыре. Первое – совершать богослужение и довольствоваться пожертвованиями. Второе – это учить народ заповедям Божьим. Не физики, математики, не книги готовить. Да, учить народ заповедям Божьим. Давать тот необходимый минимум, по сути, катехизировать, который необходим для того, чтобы люди могли спасать свои души. Вот, кстати, сделаю сразу небольшую рекламу. У нас в планах записать курс катехизации. Да. Вот как раз для того, это будет, я буду совершенно бесплатно делать. Вот. Третье – это судить народ, по сути, давать морально-нравственную оценку. Вот это грех, а это не грех. На основании, опять-таки, заповедей Божьих. Ну, и как бы некоторые считают, что Новый Завет вот нам добавляет еще «идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа», то есть миссионерствовать. Вот миссия как бы тоже удовольствовать пожертвованием. Вот. А все остальные какие-то вещи, помимо этого, в том числе утешать людей. В общем-то, священник может сказать, что, извините, у меня времени нет, а если хотите мое время, ну... Хоть пожертвуйте что-нибудь тоже, а то уж как-то. Вот. Ну да, люди не всегда это понимают, а когда батюшки там намекают, то люди еще обижаются. Потому что считается, что священник, вот он как должен сидеть в храме и радоваться тому, что ко мне пришли, к нему пришли о чем-то поговорить. Как будто у него других дел нет. И я при этом могу любое время прийти, уйти, когда считаю нужным. Сколько угодно, 3-4 часа с батюшкой поговорить. И как бы... Ну, я просто сталкивался с этим в приходской практике. В общем, надо различать, еще раз, великие дела, но разово, можно бесплатно, по чуть-чуть, регулярно, но по чуть-чуть, можно бесплатно. Великие дела и регулярно, бесплатно делать невозможно, если нет какой-то финансовой поддержки извне. Ну, так жизнь устроена. Теперь кофе.
1: Да, вы закончили на том, что можно сдать генетический тест, который...
0: Тест, да, и там можно увидеть предрасположенности, каким видом зависимостей у конкретного человека есть. Это, в принципе, полезно знать. Потому что все-таки, ну, 21 век, и, ну, раньше можно было догадываться, а сейчас можно просто конкретно увидеть. Например, вероятность того, что я стану алкоголиком, составляет 1%. Это очень мало, то есть, видно, и мне повезло, я из числа тех самых людей, которые никогда не сопьются. Если и сопьюсь, то это я войду вот один человек из 100. Но это надо очень постараться. Вот. Поэтому, ну, как для священника, наверное, хорошо бы это понимать. Хотя, да, одновременно это же и соблазн, честно говоря.
1: А в чем соблазн?
0: Ура, бухать можно.
1: В этом смысле, ну, нет.
0: Ну, да.
1: Вы же остановитесь, наверное,
0: ну, понятно. Когда... Ну, я могу сказать так, что у людей, у которых есть зависимость, там, поскольку, опять-таки, тема дофамина, то алкоголь связан с понятием радость. Выпил, и мне хорошо. А у меня алкоголь с понятием радость никак не связывается. Вот у меня на меня алкоголь действует так, что это скорее что-то расслабляющее и усыпляющее.
1: Ну вот, а если кофе связывается все-таки с понятием радость, надо ли как-то серьезно вообще заниматься борьбой с этой страстью?
0: Если особенно делаешь анализ, ты понимаешь, что у тебя предрасположенность к кофейной зависимости, ну, наверное, лучше с этим не связываться.
1: Ну окей, потом ты перепрыгнешь на другую зависимость. Это вот то, о чем вы говорили.
0: А вот это уже психологическая работа, да, вот эта аддиктивность, это психологическая программа. Короче, вот у меня анализ показал очень высокий уровень никотиновой зависимости. То есть, слава богу, я не курю. Курил мой отец, курили оба моих деда, один из них от рака легких умер. Я не курю, слава богу. Но если я начну курить, то вероятность того, что я брошу, очень мала. Вот реально, и так тяжело сделать, но у меня как бы особенно тяжело, потому что вот такая моя генетика, например. Слава богу, я знаю, что мне даже баловаться нельзя. Вот. А с алкоголем вот так. Насчет кофейной зависимости я могу посмотреть свой генетический тест, конкретно посмотреть, что у меня написано. Вот. Но просто вот это генетика. Теперь второй момент. Нет, вот психологически нет принципиальной разницы. Например, человек пьет, потому что он зависимый, у него запой, и он пьет каждый день, пьяный в течение длительного времени. Или он пьет, потому что ему нравится. У него нет зависимости, его организм легко справляется с алкоголем. С утра он трезвый, похмеляться не надо, все хорошо, да. Но ему нравится, вот нравится, да, и он пьет каждый день. Психологически разницы нет. И в том, и в другом случае формируется один и тот же вот тип аддиктивности, причем и у самого человека, и у тех людей, которые рядом с ним живут. Вот это зависимо-созависимое отношение. И вот, может быть, в более слабой форме, но это формируется и по отношению к другим веществам, в том числе и к тому же кофе. Я слышал исследование, что кофе в некоторых количествах даже полезно на самом деле. С другой стороны, вот сейчас я учу китайский язык, у китайцев почему-то прям кофефобия какая-то вот. Mm. Потому что прям учебные тексты «Бу хы ка фэй хы нюй ча» – «Не пей кофе, пей молочный чай». Это вот прям учебный текст у меня, вот я перевожу его. То есть у них прям вот кофе так позиционируется, как что-то опасное. Да. Я выпил много кофе, у меня болит живот. Вот прям тоже вот это такой текст.
1: В Европе такого, конечно, нигде нет.
0: Ну да. Тоже, может, генетика у них такая китайская, может, отношение такое к кофе, как к конкуренту их чая. Я не знаю, да, почему, но вот пример просто.
1: У нас остается всего 13 минут до конца эфира и две новости. Может быть, у нас... Давайте сейчас хорошую послушаем, а под конец у нас будет довольно тяжелая, но важная. А сейчас послушаем веселую, забавную новость про Анатолия Ивановича.
3: Угу. Реклама брачного агентства от Анатолия Ивановича исчезла с Невского проспекта, сообщает издание «Фонтанка.ру». Теперь вместо улыбчивого свахи пассажиров на выходе из метро «Невский проспект» встречает афиша концертов. Баннер с Анатолием Ивановичем провисел около 20 лет, успев за это время стать одним из самых узнаваемых городских мемов и настоящей туристической достопримечательностью. В 2024 году на фестивале «Послание к человеку» о начале работы над комедийным сериалом «Правила любви» Анатолия Ивановича, основанным на реальных событиях и жизни агентства, объявил режиссер Андрей Ананин. Интерес к проекту проявила площадка «Кион». Несмотря на пропажу баннера, брачное агентство от Анатолия Ивановича продолжает работу. Как сообщили журналистам «Фонтанки» в агентстве, отказаться от рекламы было решено из-за высокой стоимости аренды афишной тумбы.
1: Ну вот, да. Отец Александр, будете скучать по рекламе агентства
0: Анатолия Ивановича? Я пытаюсь вспомнить, где она там висела, честно говоря.
1: На выходе из метро Невский проспект.
0: Ну, да. Я понял, да. Видимо, я там не часто бывал, потому что мне как-то в памяти не отпечаталось.
1: Нет,
0: я,
1: это на самом деле, конечно,
0: не часто смотрю.
1: Это, конечно, очень популярный городской мем, но вот, как ни странно, я так понимаю, вы не очень обращали внимания. Вот Маша тоже говорит, что вообще впервые слышно. На самом деле, это я тут думал, что все это Анатолия Ивановича уже знают, а нет, вот оказывается, не все. Ну, отец Александр, вот вообще брачные агентства – это насколько достойный способ искать спутника жизни?
0: Опять-таки, в наши дни, когда идет процесс атомизации, когда люди просто по жизни общаются очень мало, а ковид еще подтолкнул нас к тому, чтобы научиться работать из дома очень многих, то есть даже в офис теперь можно не ездить, то тема с кем-то познакомиться – это реальная проблема, я бы сказал. Вот. И, с одной стороны, семью хочется, нехорошо быть человеку одному, как сказано в Библии, а как найти? Ну, либо интернет, опять-таки, либо, да, вот брачное агентство, тем более, что, ну, у нас испокон веков на Руси свахи были, которые как-то что-то кому-то подбирали, знакомили, ну, в общем-то, знаете, почему бы и нет?
1: Ну, может быть, просто потому, что если тебе суждено жениться или выйти замуж, то, ну, наверное, Господь пошлет тебе человека, а вот так вот искусственно как-то.
0: С другой стороны, Господь может послать и таким вот образом. И Господь использует разные инструменты, то, что называется. В интернете просто, ну, насколько я знаю, тут есть два момента. Первый момент, что действительно там очень много людей, которых ты не знаешь, кто это, и насколько он правду говорит, и насколько это не какой-то брачный аферист. Такое понятие тоже у нас есть. Потому что я знаю, что некоторые даже женатые умудряются выставлять свои данные на сайты знакомств и пишут, что они не женаты. Потом жены это обнаруживают. В общем, порой это становится одной из причин разводов. Он за спиной где-то знакомился, там встречался и так далее, например. Иногда и женщины так себя ведут тоже. Вот. Но... И вторая проблема, ну, это просто известная вещь, что вот если взять 100 человек мужчин и 100 человек женщин из сайтов знакомств, то примерно 90 женщин из этих 100 будут, ну, то, что называется, обращать внимание на 10 мужчин из 100. Mm. Женщины обычно сразу забивают рост не меньше 180, вот я уже не пойду. Mm. Не попаду в эту категорию. У меня 175, например. Mm. Вот. Сразу фильтр отсеивает огромное количество мужчин. Только поэтому зарплата не меньше такой-то сразу. Там все, кто не подходит. Ну и так далее. Вот. И в итоге вроде как вот могли бы найти друг друга, и онлайн не получается. А когда это все-таки вживую... то там все-таки какие-то проверки идут. Здесь все-таки, ну, и человеческий фактор срабатывает. И мне кажется, может быть, даже через вот все-таки живое, не онлайн, а живое брачное агентство, это даже легче сделать было бы.
1: Ну, не знаю, возникает вот у меня, по крайней мере, ощущение какого-то магазина или какого-то рынка. Там за хлебом и овощами в Пятерочку, а там за женой или мужем...
0: Брачное агентство.
1: Брачное агентство. Ну, как-то это некрасиво просто.
0: Ну, честно могу сказать, что, как правило, мне кажется, туда обращаются люди, которые уже, ну, пытались другие способы, но ничего не получается. Скорее всего, это так
1: 35 плюс. Может, и не надо тогда, если не получается.
0: Может, и не надо. Это
1: не все люди, наверное, к семейной жизни призваны.
0: Но кто-то одиночество переносит спокойно, кто-то нет. В конце концов, не случайно. Вот даже мы в первой новости, да, люди бывают интроверты, экстраверты. И кто-то живет один и нормально, а кому-то, ну, совсем плохо одному. Вот, экстравертом.
1: Александр, вот все-таки такой брак, который состоялся после серьезных, длительных и не беспроблемных поисков, вот он, этот брак состоялся, он, как вы считаете, насколько вообще имеет шансы оказаться успешным?
0: Как и любой другой брак. И более того, брачное агентство не заставляет жениться никого. В любом случае, рано или поздно происходит очное знакомство, очная встреча. Ты так или иначе, как и в обычном случае, ты гуляешь с этим человеком, общаешься в тех или иных ситуациях, и дальше ты принимаешь некое решение. Причем не только ты, но и он тоже в ответ, этот человек. Да. И, то есть вы создаете семью точно так же, как и остальные люди семью создают. Просто начало создания семьи. Семья – момент знакомства, да, он... поставлен, скажем, на некую профессиональную базу.
1: Послушаем последнюю на сегодня новость про эвтаназию.
3: В Нидерландах впервые применили эвтаназию в отношении ребенка в возрасте младше 12 лет в рамках правил, вступивших в силу в 2024 году, сообщает РБК. Об этом стало известно из письма главы Министерства здравоохранения Нидерландов Софи Херманс, депутатом парламента. В соответствии с законодательством королевства, эвтаназия в этом возрасте допускается при тяжелых неизлечимых заболеваниях и невыносимых страданиях, которые не могут облегчить врачи. Точный возраст, пол ребенка или его диагноз не озвучиваются. Материалы дела были рассмотрены специальной оценочной комиссией. Ее члены также поговорили с врачом, который участвовал в процедуре эвтаназии. После этого материалы были направлены в прокуратуру для определения законности процедуры. Правительство Нидерландов разрешило проводить эвтаназию детям в возрасте от 1 до 12 лет в апреле 2023 года. Тогда глава Министерства здравоохранения королевства Эрнст Кёперс отметил, что после интенсивных консультаций со всеми заинтересованными сторонами правительство пришло к решению, с помощью которого можно помочь этим неизлечимо больным детям, их родителям, а также их терапевтам.
1: Это убийство или акт милосердия?
0: Ну, с православной точки зрения это убийство, потому что лишать человека жизни, прям сознательно лишать человека жизни, в общем-то, Господь Бог нам такого права не дал. Заповедь «не убий», она в данном случае действует. мы можем лишать людей жизни в случае военных действий, скажем так, но вот если это не война, отношение к войне тоже, честно говоря, ну, людей разное, но я так скажу, по крайней мере, если брать каноны, но все-таки война – это некое исключение из правил, к сожалению. Война – это период жизни, когда люди одного народа стреляют в людей другого народа, там, или метают копья, или еще что-то делают. Вот. А в случае с медициной все-таки принцип «не навреди», ну, в общем-то, лишить жизни – это, тем более, опять-таки, 12-летний, совершеннолетний, насколько его воля…
1: Нет, его воля здесь никакой роли не играет.
0: Родители принимали решение, что ли?
1: Мы не знаем подробностей об этом конкретном случае. Интересно здесь то, что вот эта законодательная мера в Нидерландах, позволяющая совершить эвтаназию в отношении ребенка в возрасте от 1 до 12 лет, впервые была применена. Более того, на самом деле, может быть, из этой новости это не очень чувствуется, но если посмотреть подробности в интернете, то мы узнаем, что на самом деле возраст ребенка не обязательно 12 лет. Там засекречено абсолютно все, включая возраст. Информация, по сути, единственная, которая есть, это то, что впервые применена вот эта вот поправка, позволяющая совершить эвтаназию ребенку.
0: Возникает вопрос, еще раз, кто принимает решение, чья воля? Доктор, сам ребенок, его родители, кто?
1: Доктор, опекуны, то есть родители.
0: Доктор, опекуны, родители. То есть ребенок может сказать: нет, мама, папа, я жить хочу. Нет, ты умрешь. Так, ну, ты...
1: Нет, конечно.
0: Ну, как это делается? Я просто здесь не очень понял.
1: Нет, там все обозначено. Есть комиссия, в которую входят следователи, входят врачи, включая тех, кто, собственно, и осуществляет эвтаназию. А входят, естественно, имеют право голоса родные, близкие, опекуны.
0: Ну, я так скажу, что у нас есть в Русской Православной Церкви комиссия по биоэтике, и в этой комиссии как раз один из непростых вопросов, который рассматривается, это как раз вот когда можно отключить, например, ИВЛ, когда можно отключить аппараты жизнеобеспечения, потому что современная медицина достигла таких высот, что с помощью современной вот этой аппаратуры можно заставить жить труп. Причем недавно мне попалась новость, что некая женщина умерла от инсульта, но она была беременна, и вот несколько месяцев ее тело
1: Да, это известный довольно случай, не помню уже, как звали эту женщину. Да.
0: То есть вот уже с мертвым мозгом, по сути, биологически она мертва, но за счет вот этих аппаратов ее тело продолжало жить, и в итоге ребенок был выношен, с помощью кесарева его достали, все, женщина на кладбище, ребенок жив. То есть вот, и поэтому здесь возникает вопрос, когда, в какой момент принять решение об отключении от аппаратов. Потому что, в общем-то, в момент отключения аппаратов это тоже вариант эвтаназии.
1: Ну, то есть все-таки, отец Александр, вы не исключаете, что возможен такой момент, возможна такая ситуация, когда отключение человека от ИВЛ или же эвтаназия, это все-таки будет скорее актом милосердия, чем убийством.
0: Ну, я так скажу, вот как в случае войны, так и в случае, может быть, каких-то других человеческих явлений. В этом мире, который лежит во зле, порой людям приходится выбирать не между добром и злом, а между большим злом и меньшим злом. И вот какое зло, однозначно в том другом случае зло, но какое зло будет меньшим, вот здесь непростой вариант. Да, приятно, когда есть готовая инструкция, где-нибудь там написанная или в виде закона, либо в виде какого-нибудь там канонического акта, решения комиссии по биоэтике Русской Православной Церкви. Если это есть, ну, как бы кто-то взял на себя ответственность за какой-нибудь собор, который там что-то утвердил. Но все-таки, если речь идет вот о такой ситуации, которую я тут так, может быть, немножко наигранно, но все-таки изобразил, да, ребенок говорит: я жить хочу. Нет, вот комиссия решила, следователи решили, родители твои решили, все, я тебя убиваю. Ну, надеюсь, что это было не так. А если ребенок там, не знаю, без сознания был, действительно, и шансов нет, он без сознания, то я считаю то же самое, что отключить от ОВЛ. В принципе, так. Ну вот что там было, подробностей немножко не хватает, честно говоря, чтобы понять, но с моей точки зрения, по крайней мере, если хоть кто-то был против, особенно сам ребенок, но это было, тем не менее, использовано.
1: Ну, если сам ребенок здесь против, то здесь просто речи идти не может об этом, но это уже какие-то очень-очень плохие вещи. Спасибо большое, отец Александр. Сегодня у нас в 18.30 не будет передачи. Отменился, к сожалению, прямой эфир. Но в 19.10 в студию придет протоиерей Александр Рябков. А сейчас новости и церковный календарь. Мы общались с протоиереем Александром Тягилевым.
0: Завтра в 20.30 пасторский час. Увидимся. Богом.

0: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09, +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе «Паломническая служба монастыря» ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
1: Дорогие радиослушатели! Мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Василеостровском районе кружки находятся в Андреевском соборе по адресу 6-я линия Васильевского острова, дом 11А, и в редакции радио «Град Петров» по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39. Полный список адресов вы можете увидеть на сайте нашего радио градпетров.ру.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: У микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Напротив меня Ольга Некрасова, куратор уже двух больших проектов радио «Град Петров». Здравствуйте, Ольга.
2: Здравствуйте.
1: В вашей зоне ответственности сейчас два проекта. Это «Эрмитажные встречи» и «Поездки на Валаам». Оба проекта уже определенное время существуют. И вот я хотел вас попросить подвести итоги вашей деятельности за, скажем, последний год, вот за этот сезон.
2: Да, сезон закончен был вместе с примерно учебным годом, и в течение июня я уже размышляла о том, каков будет сезон следующий, старалась учесть и еще пока готова учесть ваши предложения. Из того нового, что, мне кажется, должно остаться, закрепиться, значит, то, что было в прежнем сезоне, и я думаю, что перейти в новый и, может быть, даже увеличиться в своем количестве. Несколько воскресных школ и приходских таких вот небольших общин стали собираться и довольно регулярно приходить в Эрмитаж, и у нас уже с ними наметилось достаточно плодотворное. Приходят православные школы, приходят школы общеобразовательные, если их классные руководители или преподаватели, наши слушатели, также приводят их к нам. И мне кажется, это очень из того нового, что мы хотим предложить нашим слушателям в новом сезоне. Я постараюсь в нашем расписании учесть и как бы увеличить время для именно таких организованных групп. Сейчас как раз то время, когда, например, преподаватели воскресных школ или просто школ могут подумать о том, как включить в свои программы наше будущее путешествие по Эрмитажу. Это может быть какой-то тематический цикл, не знаю, там раз в четверть, раз в месяц, там два раза в год, но это уже только один раз. В зависимости от вашей программы мы предлагаем такой отдельный цикл библейской истории в Эрмитаже. Это могут быть как ветхозаветные, так и новозаветные истории. Цикл этот уже был опробован, и мы можем, значит, скорректировать под программу конкретную, под необходимость конкретной школы. Опять же, в общеобразовательных школах есть некие программы. Мы знаем, что в прошлом году были запросы на занятия по залам античного искусства или залам Древнего Египта. Ну, к Рождеству, конечно, вот эта рождественская тема всегда прекрасна. Очень востребовано. С 6 до, не знаю, 106 лет, в общем, это замечательная совершенно тема, как раз вот к Рождеству или, допустим, от распятия до воскресения к Пасхе, пасхальная такая тема к воскресению Христову. И, повторюсь, именно сейчас, до начала нового учебного года, начнем мы следующий наш сезон в сентябре, можно вот как раз подумать и включить свою программу, обсудить со мной даты конкретные, и за вами будет закреплен тот или иной день. Мы постараемся в этом году по пожеланию именно наших преподавателей школ сделать еще один день, будний день, это четверг, утренние часы, там, скажем, 11 или в 12, когда вы можете привести своих учеников, и мы вот в учебное время можем провести такое занятие. Также это могут быть, конечно, и выходные дни, суббота или воскресенье, или вечер пятницы. Опять же, может быть, кто-то не знает, но есть несколько дней, когда Эрмитаж работает допоздна, до 8 часов вечера. И в пятницу мы обычно такие занятия проводим в 6 часов, с 6 до 8. Обычно всем очень нравится, потому что очень спокойно, в Эрмитаже довольно немного людей. Кроме того, вечерний проход в Эрмитаж стоит для взрослых немножко дешевле. В общем, пятничный вечер всегда мы в Эрмитаже проводим с особым удовольствием.
1: Вы предлагаете, по сути, под ключ цикл встреч в Эрмитаже для конкретной воскресной школы. То есть любая воскресная школа может с вами связаться,
2: да,
1: и высказать какие-то пожелания, не знаю,
2: да,
1: там, западноевропейское искусство.
2: В рамках моих, так сказать, компетенций какая-то часть у меня подготовленная. Что-то у нас будет новое, что-то я готовлюсь, естественно, к занятиям нашим. Кроме того, мы довольно, мне кажется, успешно проводим вот эти третий год уже, я знаю точно, что люди просили продолжить эти наши путешествия по Эрмитажу для взрослых.
1: Это уже открытые занятия для всех желающих, не обязательно для организованных групп воскресных школ.
2: Да, для имени я сейчас говорю про взрослые группы, и я так понимаю, что их количество тоже нужно увеличить. У нас было две группы таких. По пятницам и днем воскресенья мы встречались с нашими взрослыми слушателями. Назвали мы эти циклы «Прогулки по Эрмитажу». И это действительно прогулки. Темы не выстроены в один цикл, но связаны, например, с выставочной деятельностью самого Эрмитажа. В этом сезоне планируется ряд очень интересных выставок, которые, я думаю, мы обязательно посетим. Сейчас открылась совсем недавно выставка, посвященная Екатерине I. Она продлится до начала осени, и я думаю, что мы еще успеем эту выставку посетить с желающими буквально в начале сентября, когда еще выставка будет открыта, а мы уже начнем свои путешествия. Видимо, мы начнем с посещения этой выставки, наши прогулки по Эрмитажу, третий вот год уже для взрослой публики. Но такие же прогулки по Эрмитажу оказались очень востребованы и для детей постарше. И также уже такие подростки, которых сложно удивить чем-то в Эрмитаже, а некоторые, что, кстати, довольно грустно, имеют довольно негативный опыт похода в Эрмитаж со своим большим классом, потому что даже самый прекрасный, чудесный преподаватель или экскурсовод с 35, скажем, подростками, не то чтобы не справиться с ними, но чаще всего, на это мы сами все помним по своему детству, по своей юности, они начинают больше общаться друг с другом, им интересен сам процесс выхода куда-то, и, к сожалению, Эрмитаж там проскакивает мимо их внимания. Я вижу довольно много уже взрослых родителей, которые... На вопрос, когда вы были в Эрмитаже последний раз, они, слава богу, приводят своих детишек, они стараются дать им все лучше, говорят, да, вот мы были только в детстве, мы больше никогда не ходили в Эрмитаж. Вот я вижу одну из своих задач для детей, особенно подростков, сделать Эрмитаж для них интересным, чтобы они его полюбили и приходили туда вот просто по велению сердца самостоятельно со своими уже друзьями, потом со своими детьми. И, ну, конечно, дать какие-то знания, но еще для детей особенно важно общее впечатление, чтобы оно у них было таким, как было, например, в моем детстве, когда само восприятие Эрмитажа было совершенно волшебным, радостным, и я очень хотела бы передать это детям и подросткам, которые сейчас приходят в Эрмитаж.
1: Расписание занятий на следующий сезон уже готово?
2: Оно практически готово, за небольшими исключениями, буквально в ближайшее время, то есть еще в течение вот июня мы его окончательно составим. Для вот таких организованных групп у нас будут открыты даты, как я уже говорила, вот, скажем, четверг утро, и пока еще до сентября или там, может быть, даже до октября можно будет вписаться вот в это время и, собственно говоря, ставить заявку на тему, может быть, цикл таких занятий.
1: А для индивидуальных посетителей
2: для сборной группы,
1: нас тоже,
2: назовем это сборная группа. Тоже вот тут у меня уже расписание есть.
1: Его можно уже, наверное, выложить у нас ВКонтакте.
2: Не прямо завтра, да, но в ближайшее время, то есть в течение до конца июня, я думаю, мы это сделаем. Кроме того, останутся несколько сборных групп для детей и вместе с родителями. Это традиционно для младших цикл знакомства с Эрмитажем. Дети подрастают, те новые детишки, которые еще были маленькими в позапрошлом и прошлом годах, могут прийти, начиная со следующего учебного года, от 6 лет и старше, ну, скажем, младшая школа, так. От 6 до 8 лет. Мы оставим вот это, также оставим цикл «Библейские истории» и прогулки по Эрмитажу. Ну, а, соответственно, может быть, вот опять же, это вопрос, который очень хочется задать нашим слушателям тоже. Может быть, есть какие-то пожелания. Скажем, цикл античной истории в Эрмитаже мы тоже можем, тоже вроде бы как он востребован был. Стоит ли оставлять такой цикл, есть ли желающие? Вот сейчас как раз самое время писать на радио или мне непосредственно, это может быть, там писать мне ВКонтакте или в WhatsApp, в Телеграме.
1: Телефон в конце
2: телефон,
1: разговора
2: конечно,
1: объявим.
2: Да, скажем. И я готова сейчас, пока мы еще тут жесткое это расписание не утвердили, поменять, может быть, какие-то темы, что-то добавить. Что касается наших прогулок, повторюсь, и для детей, чуть постарше, для подростков, и для взрослых, прогулки по Эрмитажу будут связанные с выставочными проектами Эрмитажа, а также был запрос на более внимательное посещение, больше не как знакомство, а как отдельные темы, это посещение главного штаба, потому что у нас просто была прогулка по главному штабу общая, но был запрос на экскурсию, занятия, связанные с импрессионистами, и, возможно, это будут отдельные импрессионисты, возможно, там Матисс и Пикассо, но вот мы еще это, я додумываю, вот буквально до конца июня. Я думаю, что, по крайней мере, два таких занятия мы включим вот в этот цикл прогулок по Эрмитажу.
1: А что насчет Валаама?
2: Валаамские поездки в этом году, вообще у нас продолжаются такие поездки уже тоже не первый год, но конкретно в этом году последние две поездки в мае на майские праздники оказались довольно удачными, группы были небольшими. С одной из групп ездил наш главный редактор, отец Александр Степанов, и, мне кажется, эти поездки очень удались. Во всяком случае, мне кажется, мы хорошо провели время, мы посетили ряд довольно редко посещаемых скитов, сумели прогуляться по весеннему Валааму, когда еще только-только расцветали там первые цветы. Было вообще, на самом деле, нам еще с погодой, конечно, повезло, было вообще очень хорошо. В летнее время такие такие поездки групповые не предлагаю, потому что летом довольно сложно из-за большого потока туристов и паломников, а вот паломнические поездки осенью, например, на осенние каникулы, также зимой на февраль, вот что-нибудь такое около 23 февраля по снегу, вот эти поездки бывают очень удачными. И мы делаем, опять же, поездки с детьми и взрослыми. Традиционно дети на острове идут отдельно, у них детская программа с отдельным преподавателем, и взрослые, опять же, со своей взрослой программой. Уже сейчас прямо можно задумываться о том, кто хочет поехать на ВЛА осенью на осенние детские каникулы. Это самый конец октября будет. Количество мест не бесконечно, но как раз есть время подумать, потому что, конечно, эта поездка, скажем так, не бесплатная совсем. Тут уж ничего не поделаешь. Мы связаны тут с паломнической службой Валаамского монастыря, и что получается, то та сумма, которая, в общем, такая же, как на сайте паломнической службы практически.
1: Тем не менее, какая-то часть пожертвований, которые мы просим за эти поездки, она ведь идет на что она идет?
2: Да, хочется поблагодарить всех наших слушателей, которые ходили со мной в Эрмитаж, ездили со мной на ВЛАМ, потому что ваши деньги – это не просто деньги, которые идут куда-то неизвестно куда, это все наши средства, которые у нас идут на развитие и функционирование нашего любимого радио «Града Петрова», радио, которое от большой части живет на деньги наших слушателей, могут просто пожертвовать деньги, но гораздо, может быть, мне кажется, интереснее, полезнее даже. То есть вы жертвуете деньги вот таким образом, покупая наши путевки, наши поездки на ВЛА. Некий процент от этой поездки идет, конечно, не только в паломническую службу Валаамского монастыря, но, конечно, и на развитие радио «Град Петров». То же самое и с Эрмитажем. Так что вот всегда приветствуйте, приглашайте своих родных, близких, родственников, знакомых. Мы всегда рады увеличению наших и слушателей, и экскурсантов, например, на ВЛАМ или в Эрмитаже.
1: Цены у нас действительно очень разумные.
2: Для ВЛАМа, да. Дело в том, что, конечно, многие, я понимаю, для кого-то это высокий, мы не можем ничего сделать, потому что большую часть поездки составляет водный транспорт, который просто дорогой, плюс гостиница. Экскурсии – это как раз малая часть из этой общей суммы.
1: Да, я просто к тому, что те слушатели, которые захотят воспользоваться нашими предложениями, связанными что с ВЛАМом, что с Эрмитажем, в цене не прогадают точно, а при этом сделают доброе дело, пожертвуют какую-то часть денег на радио, которое, надеюсь, им не безразлично.
2: Да, это уже. Спасибо вам, те, кто был с нами в прошлом году, и надеемся на новые встречи в году, в сезоне грядущем. Не все считаю учебными годами, но...
1: Расписание, как я уже сказал, в ближайшее время появится в нашей группе ВКонтакте, в группе «Радио Град Петров». И, Ольга, номер, пожалуйста, телефона.
2: Звоните, пишите мне по телефону +7 921 639 1143. Еще раз. 921 639 1143. В летнее время я прошу вас звонить мне попозже вечером, потому что я буду на ВЛАМе как раз заниматься экскурсиями, поэтому вечером я буду освобождаться, там где-то после 8, я буду рада ответить на ваши звонки, не стесняйтесь звонить мне до 10-11 часов, я готова буду ответить на ваши.
1: Можно в любое время вам написать.
2: Да, написать, конечно, в любое время, я буду в свободное время читать и отвечать, конечно. Самое главное, любые ваши какие-то отзывы, может быть, критика, может быть, какие-то пожелания, я буду рада. Мне очень важна ваша обратная связь, я буду рада услышать, что-то исправить, что-то, может быть, добавить новое, ну и продолжить то, что вам понравилось.
1: Спасибо большое. Ольга Некрасова, руководитель двух проектов «Радио Град Петров», поездок на ВЛАМ и экскурсии и занятия в Эрмитаже, принимала участие в нашей передаче. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
2: До свидания, спасибо.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть концерта для двух гобоев, струнных и баса континуа фа-мажор Алессандро Марчелло в исполнении барочного оркестра Академия ди Сан Рокко.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Старец Гавриил. Сердце полное любви. Страница книги Малхаза Дженории читает Давид Гергибиани.

Однажды двор сам Тавро заполнился детскими голосами. Они с веселым шумом бегали по двору, даже воспитатели не могли их успокоить. Только один ребенок отделился от группы. Приблизившись к двери храма, он тут же разворачивался и направлялся к воротам. Потом, как будто его потянули, со слезами на глазах смотрел на церковь. Старец Гавриил сидел у входа в келью, следил за детьми. Наполненная любовью к ним, его душа все-таки не могла смириться с тем, что нарушен покой обители. Неожиданно он прикоснулся строгим голосом, и напуганные ребятишки влетели в храм. Отец Гавриил обратился к сидевшей рядом с ним Тамаре Бочурядзе. «Родители того одинокого ребенка — свидетели Иеговы. Этот мальчик тоже из секты иеговистов. Видишь, что делает дьявол? Не пускает его в церковь. Ну и благодать Божья не дает ему уйти со двора». Старец перекрестил его, и отрок, как будто скинул тяжелые кандалы, смело вошел в храм. После молитвы успокаившиеся дети вышли во двор сам Тавро. Отец Гавриил с улыбкой сказал: «Козами пришли, а уходят овцами». Слова и молитва старца Гавриила имели огромное воздействие. Многие грешные души спаслись от погибели, еще больше избежали трясины соблазнов. Один из паломников вспоминает: «Молча сидел я в келье отца Гавриила. Невольно у меня возникла мысль. Много чудес совершил старец Гавриил. Сможет ли он обратить гулящих?» Вдруг отец Гавриил обратился ко мне: «Сегодня гость идет сюда. Не оставляй меня». Через несколько часов к отцу Гаврилу пришла молодая женщина и попросила помочь ее подруге, которая впала в блуд. Старец успокоил ее и сказал: «Я был у нее дома, принимал угощение. Как же не помочь?» Удивительно было то, что обессиленный болезнью старец ни к себе не пригласил эту женщину, ни спросил что-либо про нее. Когда же удивленная посетительница захотела привести ее к нему, ответил: «Нет необходимости». Под безграничной милостью Божией, силой молитвы старца Гавриила, эта женщина покаялась. Позже, когда она сама приехала к отцу Гавриилу, со слезами благодарила его за телесное и духовное исцеление, просила его святых молитв. Он ответил: «Господь помогает всем, и чудеса творит Он». И в дальнейшем видел я исцеленных молитвой отца Гавриила от этой страсти и обращенных к покаянию. Некоторые скажут, что у меня нет борьбы со страстями. Что за глупость? Главное, когда одолеваешь страсти, что терпишь ради любви ко Христу. Вот это заслуга, учил старец. Во время этой беседы он обратился к нескольким присутствующим юношам. «Страсть — это ничего. Как придет, так и уйдет. Подобно тому, как открываешь крышку с кипящей кастрюли, и вырывается пар. Так отведет Господь страсть от человека, когда надо». Девство — большое достоинство пред Господом, но если нет у вас добродетелей, не поможет. Как ты помогло упомянутым в Новом Завете пяти девам, оставившимся за вратами Царства Небесного? Единственную деву знаю, Матерь Божию, так как у остальных страсти были и мысли мучили. Даже малое добро людей очень радовало отца Гавриила. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Добро откроет тебе двери рая, смирение ведет туда, любовь покажет Бога», — говорил он. Один верующий спросил старца: «Почему иудеи не признали Христа?» «Признали, но они предпочли славу в земной жизни, и именно поэтому не приняли его», —
Поэтому Господь скрыл от них могилу пророка Моисея, так как евреи обожествили бы его. Через некоторое время добавил, каждому народу своего Моисея дал Господь. Я спросил его, в народе ходит слух, что в одном храме слышны голоса ангелов. Можно ли слушать их? Избави нас, Бог, от этого. Если слышим что-то необычное, это опасно. Один мирянин воскликнул. Какой вы счастливый, отец Гавриил. В ваше время все было по-другому. Вы всего достигли. У нас же все по-другому. Что ты говоришь? А ну-ка вспомни, что написано в Священном Писании. Тем работникам, которых хозяин нанял утром, и тем, которые пришли к 11:00, он одинаково заплатил. Ты тоже можешь постараться и всего достичь. По делам твоим воздаст тебе Господь. Старец с любовью наставляет тех, кто сердцем старался приблизиться к Господу. Каждому иерарху он обращался с уважением, отдавая должное его сану, поминал иерархов во время службы согласно их рангу. Если кто из священства при встрече пригладывался к его плечу, приветствовал словами «Христос посреди нас». Однажды, беседуя с пастором я веры, он незнамно произнес «Господь говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них, а ведь здесь нас больше». Разве не явственное будет присутствие Божие с нами? Господь здесь, рядом, скорее зажгем свечу, будем молиться. Если бы вы видели, какая благодать сходит во время литургии, вы бы с радостью собирали пиру с пола храма и ею умывали лицо. Собравшись вокруг отца Гавриила, христиане искали у него ответы на различные вопросы. Однажды я захотел узнать о природе человека. Старец указал на книгу «Закон Божий» и ответил. Человек состоит из физического тела, души и духа. Физическое тело имеет 5 чувств – зрение, слух, обоняние, вкус, осязание и имеет 2 инстинкта – выживание и размножение. Душа есть то, чем мы живем. Она, как у животных и птиц, содержит мысль, чувства и желания. Бог вложил мысль в мозг, в сердце чувства, а желания в тело. Желаниями управляет воля, которая не имеет органа. Она во всем теле. Душа желает приобрести и испытать, удовлетворить то или иное чувство. Бессмертный дух имеет 3 свойства. Страх Божий, совесть и стремление к Богу, чего нет у животных и птиц. Раньше, до грехопадения, душа и физическое тело подчинялись духу. После грехопадения союз с духом прервался, и душа подчинилась физическому телу. Душа управляет физическим телом, выполняя тем самым желания физического тела. Дух же вразумляет. Господь потому вложил совесть в человека, что хотел его спасти. Дух познавателен и все знает, а совесть различает и указывает человеку, что хорошо и что плохо. В те дни в Тбилиси был потрясен НЛО, неопознанными летающими объектами. Люди часами стояли на улицах и наблюдали за небом, где беззвучно передвигались пятна в виде тарелок. «Почему такой большой объект беззвучно пролетает над нами?» — спросили у старца. «Если бы они были доброжелательными существами,
Зачем им появляться беззвучно? Господь же явится в великой славе. Все узнают о его пришествии. Если бы они хотели добра, могли громко позвать: «Хозяин, открой ворота!» Они же в тихаря приползли, по-воровски. Такая коварная тишина, вызывающая у верующих подозрение, есть признак недоброго. Затем, как будто его внимание рассеялось, сказал что-то в шутку и стали урастовывать. «Такой случай был со мной. Не знаю как, целым или душой, оказался я вознесенным на 9-е небо».

Я спросил отца Гавриила, как быть, когда хотим что-нибудь попросить у святого, а молитвослова нет. Сначала осените себя крестным знамением во имя Пресвятой Троицы. Затем прочтите молитвенное славословие Божьей Матери. Богородице, Дева, радуйся. И только после этого троекратно призовите святого. Например, святой великомученик Георгий, моли Бога о нас. После этого просите полезное для души что угодно. Он часто предупреждал о том, как сурова и беспощадна жизнь. Заботился обо всех, чтобы искушающая рука зла в этой жизни не коснулась их. Когда его спросили, можно ли обманывать, ответил, «Бывают случаи, когда просто утаишь какое-либо известие, чтобы этим не причинить вред другому человеку. Некий разбойник, за которым гнались, вошел к одному святому подвижнику и попросил его спрятаться». Святой старец спрятал разбойника. Преследователи ввалились к нему и спросили, не входил ли сюда разбойник?

0: ложь остается ложью, но человеческая любовь покроет этот грех. Случалось ли с вами такое?
1: Я никогда не лгал.
0: Однажды я спросил у него, как поступить в случае болезни, молиться или принять лекарство? Отец Гавриил остроумно ответил: когда пошел дождь, один человек надел сандалии и сказал, что по милости Божьей не простужается. А если простудится, интересно, при чем тут Господь, когда это по его глупости случилось? Кто-то заболел, гордо говорит, что не хочет принимать лекарства, что Бог поможет. Дорогой, если голова болит, сначала прими анальгин. С верою в Бога, конечно, так как это Господь вложил исцеляющую силу в лекарство. Зачем беспокоить Господа для этого? Если не помогло, тогда обратись к святым. Как посмею я, грешный, просить у Бога что-либо, кроме прощения? Старец учил, нарушение обещания, тем более Господу, очень тяжкий грех. Ребенку, когда обещаешь, нужно исполнять, тем более Богу. Если что-то большое обещание не можешь выполнить, пойди за советом к епископу. Знай, что Богу не надо обещать, а если обещано, обязательно надо исполнить. Господу нужна ваша душа и сердце, служение ради Него. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Псалом 50, 19 стих. Пришедшим к старцу людям, стесненным житейскими тяготами и невзгодами, всегда помогала молитва старца. Ему не нравилось, когда для лечения обращались к экстрасенсам. Он говорил, что они от дьявола получают силу. Если идут к заклинателям, то впоследствии им становится еще хуже. Сильные боли не мешали старцу проповедовать, и со одра болезни говорил он о всеобъемлющей любви Христа и величии Божьем. Старец Гавриил сильно переживал, если дарованная Господом милость не использовалась для добрых целей. Он говорил мне: «И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Евангелие Матфея, 10 глава, 42 стих. Господь ничего лишнего не создал. Когда грузины хлеб не ценили, возник недостаток в хлебе. Так как если не ценишь дарованного Богом, он заберет обратно. Грузии много природной воды. Если народ это богатство не оценит, может возникнуть ее нехватка. Это касается не только воды, но и всего остального. Старец Гавриил от всех требовал внутренней безупречности. Человек душой и сердцем должен быть пронизан наставлением и учением Христа. Отца Гавриила спросили, когда человек просит крест, но неизвестно, верующий ли он или нет, следует ли ему давать крест. Он ответит строго: «Почему ты думаешь об этом? Ведь сказано в Новом Завете, дай просящему, поэтому нужно дать». Однажды отец Гавриил обратился к одной монахине: «Сердце у тебя как зеркало, чиста ты и любима Богом. В Божьих руках ты, поэтому не говорю с тобой о мудрости Священного Писания. Осторожнее из-за твоей чистоты. Мудрость тебе Господь сам даст, когда будет нужна. А доброте своей не ходи с распростертыми руками, как ходят те, которые всем доверяются, чтобы не погубила тебя твоя правдивость. Всюду дистанция необходима,

излишество ни в чем не годится, и ничего лишнего Господь не любит. Старец Гавриил, боровшийся против религиозного фарисейства, призывал всех украшать свою богобоязненность добрыми делами. Он часто говорил: «Господь не спросит верующего, как он ходил в церковь, а спросит о деле. Когда ты ходил в церковь, что сам сделал ради Бога? Знаете, что главное? Церковное учение. Будьте верными церкви». Противник и ненавистник насилия, он старался посеять в людях любовь и распространить эту любовь на всех. Когда говорили с ним об охоте, он строго предостерегал: «Домашнюю птицу потому и дал Господь, чтобы нам не охотиться на диких животных и птиц. Когда не будет у нас домашних животных, тогда можно охотиться». На охотника, между прочим, Господь смотрит несколько искоса. Только в случае необходимости, когда голоден, можно убить животное. Однажды его спросили: «Можно ли убить муравья?» «Что ты? Он ведь не мной рожден. Как я могу его убить?» Одной девушке, собравшейся у него паствы, пришлось сесть вблизи его изголовья. Отец Гавриил проповедовал. Она же чувствовала себя счастливой от того, что находилась к нему ближе всех, причем занимала место матери Параскеви. Внезапно он повернулся к ней и сказал: «Предупреждаю, никогда не садись близко к монаху. Это огонь, может обжечь». Девушка сразу покраснела и собралась встать. Он заметил и ласково сказал: «Сейчас иди, со мной можно, я в общем говорю». Показное усердие старец Гавриил считал прощением и грехом и нещадно разоблачал его. После одной из бесед, когда некая молодая особа из ее паствы переусердствовала и оделась подчеркнуто скромно, он с острой иронией развеял ее тщеславное обольщение. В ее присутствии он строго обратился к другой: «Во что ты одета, сестра? Идя в монастырь, женщина вот так должна одеваться!» И показал на нее. Молодая женщина покраснела, смутилась и склонила голову. Старец никогда не поучал тех, у кого не было внутреннего желания присоединиться к его духовным чадам. Он говорил: «Вот когда сам заинтересуется и спросит, когда внимательно выслушает ответ и будет готов его запомнить, тогда и надо назидать». Отец Гавриил прозревал тревожащие душу мысли. С особенным вниманием он относился к тем, кого его слова укрепляли в вере на пути ко Господу. Одна из его духовных чад вспоминает слова, которые глубоко запечатлелись в его душе: «Выслушай меня как следует. Хорошо запомни то, что я тебе скажу. Сию минуту Господь сказал мне о тебе. Падешь, сравняешься с землей, в львиную пасть попадешь, сразишься со львом, а потом воздастся тебе и пойдешь ко Господу». Несколько человек, сидящих возле кельи отца Гавриила, попросили его научить их какому-нибудь богоугодному делу. Он согласился и сказал: «Сейчас». Вскоре к нему подошел нищий. Отец Гавриил вынес ему из кельи одежду и еду, ласково побеседовал с ним и проводил. Затем повернулся к этим людям и сказал: «Эх, вы неразумные, это же Христос был!»

прозвучала передача по страницам книги Малхаза Джанори «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Читал Давид Георгибиани. Продолжение следует.

В исполнении парижского хора святого Иоанна Дамаскина под управлением Карла Линки прозвучал концерт «Воскликните, Господи, ве вся земля» композитора Александра Гречининова. Запись архивная.

Дорогие братья и сестры, мы предлагаем вашему вниманию передачу, посвященную женской святости в Древней Руси. Передачу ведет Мария Петько.

есть на Руси издревле особо почитаемый и любимый тип святости. Это женская святость. Имена святых жен часто сочетались с термином «благоверная княгиня» или «княжна». В пределах от X до XVII века благоверных княгинь упомянуто в наших списках святых около 30. Хотя каждая из святых или праведных жен имела свою историческую судьбу, все они являют такое множество общих психологических черт, так схожи религиозно-нравственные основы их поведения, так одинаков духовный облик, что все дает право говорить об особом агеологическом типе благоверной княгини, существовавшем параллельно типу святого благоверного князя. Историческая память сердца русского народа запечатлела и тех, и других молитвенным почитанием. Преобладание в древнерусском церковном прошлом имен святых княгинь и княжон необъяснимо одной социальной привилегированностью. С первых же веков христианства на Руси история возложила на представительниц высшего круга древнерусского общества подвиг строгий, аристократическую ответственность за судьбу идеала христианской женственности. Им предстояло хранить его среди полухристианского, полуязыческого народа, служить русским сестрам образцом и примером для подражания, стоять свечой на подсвечнике и светить всем в доме. Какие религиозно-нравственные черты характеризуют древнерусских благоверных княгинь? Основная черта древнерусской женской праведности – своеобразная чисто русского склада целомудрия брака, безусловное послушание воле Божией и безответно кроткая покорность мужу, высшая добродетель супруги, которая была мыслима только потому, что женская душа смирялась перед тайной жизни и принимала свою судьбу, счастливую или несчастную, как некий жребий, свыше ей дарованный. Недевственность воспета и прославлена нашими предками в Древней Руси, а целомудренная жена, брак честен и ложе непорочно. Одна жена, одного мужа – основной стиль русской любви. Непрекрасная дама, наша благоверная княгиня, на нее не падал в прелестном преломлении отсвет Мадонны. Волшебный туман тонкого искусства любви, оплывавший рыцарские замки на Западе, не расстилался над русским теремом. Благоверная княгиня – верная жена, а супружеская любовь жизненно проста и психологически цельна. Она не раздвоена, не расстроена, не притязает на красоту колдовских любовных чар, она верна, тиха, милосердна, часто кротко терпелива, обычно всепрощающая. Такая любовь запечатлена в некоторых былинах, сказаниях, в житийной литературе, в плачах. Нежнейшая лирика «Плач Ярославны» в слове о полку Игореве, поэтическое выражение ее любви, встревоженной опасением за жизнь ее князя, ее Лады, ее любимого мужа. Кто не знает слова о полку Игореве? Кто не помнит хоть нескольких слов чудесного плача? «О ветре ветрила, чему, для чего, господине, насильно веешь? Для чего наносишь на своих легких крылах ханских стрелков на воинов моего Лады? Мало ли тебе было простору в вышине под облаками веете, лелеючи корабли на синь море? Зачем, господине, мое веселье по ковылю развеял?» И та же мелодия любви в припевах плача Ярославны, в плачах боярынь в Задонщине и в плачах княгинь-вдов, княгини Ольги по Игоре, Анны Кашинской над телом мужа, княгини Анны Нагаевны по князе Федоре Ростиславиче Ярославском, Евдокии по великом князе Дмитрии Донском и многие другие плачи и причитания русских жен. Будь эти вдовьи плачи чисто народное творчество, будь они книжно-литературная их обработка, все равно они умели выражать страдания любящего женского сердца в тонах ласковой и нежной задушевности. Этого требовала эстетика древнерусского брака. Живые и все новые и новые побеги можно проследить через всю нашу русскую культуру вплоть до XX века. Находим мы их и в нашей художественной литературе. Смиренно принявшая свой жребий пушкинская Татьяна, некрасовские женщины, тургеневские праведницы, Лукерья живые мощи, Лиза дворянское гнездо, чистые души страдалец-блудниц Достоевского.
толстовская княжна Марья и даже отрицание этого идеала, непокорная воле Божией и именно оттого погибшая Анна Каренина. И многие другие женские образы, все они, если совлечь условные исторические покровы, устранить драматические положения в их судьбах, являют или попирают тот идеал целомудренной женственности, который восприняли и в страданиях своих хранили в Древней Руси наши благоверные княгини. Только потому эти образы понятны и русской душе свои, что мы наследие предков без остатка не растратили.

Другая черта древнерусской женской праведности – безутешность вдовства. Вдовство имело особый вдовий стиль или чин. Надо было достойно его носить. Вдовство не должно быть безобразно, бесформенно. Это не случайное несчастье, которое может быть изжито, а некая окончательная сердечная и жизненная катастрофа. Благоверные княгини во второй раз обычно замуж не выходили, хоть церковь второй брак не запрещала. Монашество и постриг казались тем состоянием, которое одно соответствовало достоинству, навеки обездоленной личным счастьем женщины. Но были и случаи пострига женщин при живом муже. Такие жены-монахини в Древней Руси назывались пущеницами, отпущенными мужем. К пущеницам надо отнести как покинутых жен-монахинь, так и принявших постриг с согласия мужа перед смертью. Приняли постриг перед смертью еще при жизни мужа мать святого Александра Невского, великая княгиня Феодосия, жена Ивана Даниловича Калиты, великая княгиня Елена, жена Симеона Гордого Анастасия, литовка Августа, жена его брата Ивана Ивановича Александра. Общий для мужчин и женщин древнерусские обычаи при уготовлении к кончине. Крепкие религиозно-нравственные устои определяли и быт, и личную судьбу русских жен княжеско-боярской среды. Но только немногим суждено было войти в сон святых благоверных княгинь. По характеру добродетели и преданности вере и православной церкви святые княгини похожи друг на друга, но все же некоторые отличаются от других русских сестер. Святые княгини и княжны Киевской Руси более напоминают иноземных принцесс или византийских царевен и цариц, нежели благоверных княгинь эпохи монголов. Объясняется это живым общением Древней Руси с Византией и Западной Европой, отношениями политическими, торговыми, родственными и культурными, а также сильным влиянием церковного просвещения. В подвижницах Византии поражает и величавый масштаб их религиозных запросов, словно византийская художественная культура, верная эстетике роскоши, наложила печать великолепия и на женское подвижничество. Вспомним хоть некоторые славные имена. Святая равноапостольная Елена, мать равноапостольного императора Константина. По просьбе сына на склоне лет, уже 85-летней старицы, она отправилась в Святую Землю разыскивать Святой Крест Господень и места главных евангельских событий. Император Константин не считал себя достойным столь высокой миссии. Немало пролил он крови на полях сражений. Раскопки увенчались успехом, была открыта Вифлеемская пещера, пещера гроба Господня, то есть пещера Воскресения, а близ нее обрели животворящий крест. Воздвижение креста Господня, великое событие всемирного значения, относится к пасхальным дням 326 года. Через год святая Елена почила в Константинополе. Блаженная царица Феофания, супруга императора Льва. Первые годы она проводит с мужем в крепости, куда по оговору кого-то из придворных был заточен своим отцом ее муж, наследник престола. Дальнейшая жизнь блаженной Феофании уже во дворце. Внешне она утопает в роскоши, а тайно блюдет правила суровой аскезы. Под царской одеждой носит власеницу, спит на голом полу, держит строжайший пост. Свою евангельскую настроенность изживает в неутомимой помощи бедным и кротком ласковом отношении к подчиненным. Скончалась в 892 году. И там же, в Византии, целый сон преподобных жен-мучениц, поражающих наше воображение крайностями своей аскетической ревности. Пустыни Сирии, Палестины, Месопотамии, Египта, острова Эллады – всюду оставили они сияние своих страшных подвигов. Пример восточных отшельниц не повлек в пустыню русских сестер. Женское монашество привилось у нас в византийских более мягких формах. Зато, несомненно, в киевский период можно подметить первые шаги наших благоверных княгинь в церковно-общественном направлении. Равноапостольная княгиня Ольга, первая крещенная русская княгиня, мудрая правительница, тонкий дипломат, предусмотрительный администратор. Святая Анна, в миру Ингигерда Ирина, супруга Ярослава Мудрого, первая на Руси княгиня-монахиня.
Вместе с сыном Владимиром Ярославичем, князем Новгородским, содействовала построению знаменитого Софийского собора в Новгороде. Святая Анна Янка, сестра Владимира Мономаха, первая на Руси княжна инокиня, настоятельница женского монастыря Святого Андрея в Киеве. Она ввела в свои обители устав, привезенный ею из Константинополя, куда она ездила к родственникам матери, византийской принцессы. В благоверных княгинях киевского периода чувствуется свобода инициативы, воля к деятельности, склонность к церковным и общественным интересам, стремление к просвещению. К сожалению, татарское нашествие затоптало первые весенние цветы и увело русскую княгиню и княжон с простора церковного служения в тесноту теремов и келий, где им предстояло лишь молиться и безмолвно страдать, разделяя горькую долю своих мужей и семей, беспомощно оплакивая горемычный свой народ в татарском полоне. Как бы однообразно бытовая жизнь русских жен княжеско-боярского круга не слагалась, как различна судьба каждой не была, всех объединяла одна женская доля – не участвуя деятельно в истории, нести на своих слабых плечах беды и скорби, а также последствия преступлений и заблуждений своих отцов, мужей и сыновей. Вечный подвиг женственности – молчаливое крестоношение. Беззащитная невинная жертва – любимый на Руси образ христианской святости. В эпоху монголов жизнь благоверных княгинь была тяжелая. Постоянные угрозы гибели, неотступная тревога, чувство беззащитности, неуверенность в завтрашнем дне – их обычные душевные состояния. Во время беспрестанных княжеских междоусобных войн и карательных татарских нашествий они должны были скрываться со своими семьями от вражьих ратей, от ужасов разбойной войны с ее беспощадной резней, грабежами, пожарами. Иногда приходилось бежать вместе с мужьями, с сыновьями, а иногда вслед за ними. Бегут, чтобы не погибнуть, бегут, чтобы не захватили в плен, бегут, чтобы не взяли заложницами. Кроткое, терпеливое перенесение страданий глубоко верующую душу не ожесточает, но облекает ее скромным величием, смиренной покорности воли Божьей и приятия своей доли. Именно этим скромным величием овеяны образы благоверных княгинь XIII-XVI веков. Большинство из них удостоено лишь местного церковного почитания, и только очень немногих княгинь-праведниц потомство запечатлело в житиях и житийных сказаниях и изукрасило память о них словно цветами, создав их словесные иконы. Таковы житийные сказания о святой Февронии, о святой Ефросинии Суздальской, святой Василисе в Васе Нижегородской, княгине Иулиании Вяземской, святой Евдокии супруге Дмитрия Донского, о святой Анне Кашинской.

красотою смирения овеян духовный облик святой Февронии, супруги святого князя Петра Муромского. Повесть сказания о их любви и браке так нравилась русскому читателю, что дошла до нас в 150 списках и 4 редакциях. Весьма вероятно, что в предании есть крупица исторической правды, и связана эта правда со временем процветания Мурома в первой половине XIII века. Неопровержимое значение самого факта почитания народом гробницы княжеской четы в течение 300 лет, несмотря на отсутствие достоверных исторических сведений. Это почитание и дало основание русской церкви для канонизации князя Петра и супруги его Февронии в 1549 году и для установления празднования их памяти 25 июня. Святая благоверная княгиня Феврония Муромская, княгиня-крестьянка, таинственная девушка, дочь лесника-пчеловода. Князь Петр, исцеленный ею от тяжкой болезни, женился на ней. Гордые муромские бояре не взлюбили неродовитую княгиню и предложили ей покинуть Муром, обещая за согласие на развод позволить ей взять с собой любое из муромских сокровищ. Грубому высокомерию бояр Феврония покорилась, но из сокровищ взяла с собой одного князя Петра. После отъезда княжеской четы возникли жестокие распри между боярами. Все притязали на муромский стол. Чтобы распри прекратились, пришлось просить князя Петра и Февронию вернуться. После многолетнего благодетельного для Мурома княжения супруги по взаимному согласию приняли постриг. Петр под именем Давида, Феврония под именем Ефросинии. Заранее, приготовив себе одну общую гробницу в соборе Рождества Богородицы, они горячо желали умереть в один и тот же день. Когда блаженный князь Петр, нареченный Давидом, почувствовал приближение кончины, он послал сказать блаженной Февронии Ефросинии: «Сестра Ефросиния, уже хочу разлучиться с телом, но жду тебя». Услышав весть, она сказала: «Подожди, господине, пока дошью вас дух для Святой Церкви». Вновь прислал блаженный Петр сказать: «Еще немного подожду тебя». Наконец, в третий раз: «Уже хочу представиться и жду тебя». Она не докончила вышивки, воткнула иголку в воздух, прикрутила ее ниткой и велела сказать блаженному Петру, что представится вместе с ним. Скончались они одновременно, два раза их погребали порознь. Нареченного Давида в городском соборе, а нареченную Ефросинию в церкви Воздвижения Креста Господня. Казалось, нельзя погребать инока и инокиню вместе. Однако оба раза на другой же день их тела оказывались в одной гробнице соборной церкви. Не желая оказывать противление воле Божией, там их и оставили. И аще кто с верою приходит к ратце мощей их, неоскудное исцеление приемлет». Благочестива и добродетельна была и святая благоверная княгиня Евдокия, супруга Дмитрия Донского, в постриге Ефросиния. Примерная жена и мать, поддерживавшая в муже и семье набожность, она овдовела после 23 лет брака и предалась подвигам поста, милосердия и молитвы за державу русскую. Усердным молитвам княгини Евдокии приписывают спасение Москвы от Тамерлана. Враг остановился у Ельца, вдруг повернул назад и ушел в Крым. Это произошло как раз в то время, как из Владимира прибыла древняя икона Божьей Матери Владимирской, привезенная по настоянию и совету митрополита Киприана. Создала преподобная Евдокия два храма – Рождества Богородицы при княжьем дворе и святого Иоанна Предтечи в Переяславле-Залесском. Основала она и женский Вознесенский монастырь в Москве. Особо подчеркивает сказание ее добродетельную верность покойному мужу. Злые люди хотели набросить тень на ее вдовство. Евдокия молчала и терпела напраслину, но когда увидала, что сына Юрия клевета смущает, она открыла сыновьям правду. Распахнула на груди одежду, и они увидали, что под нарочитой пышностью наряда мать скрывала до крайности изможденное тело. Есть предание, что Евдокия носила вериги. При уготовлении к смерти и кончине преподобной Евдокии сказание придало легендарный оттенок. В видении ей предстал ангел и возвестил приближение кончины. Увидав его, княгиня Евдокия онемела и не могла никому рассказать о видении. Она призвала иконописца и, руками помывая, дала понять о своем желании, чтобы на доске был написан ангел. Желание ее было исполнено, Евдокия благоговейной иконе поклонилась, но ангела не признала, это был не ангел видения. Написали новые иконы, но и этого ангела она не признала.
Только когда принесли икону с изображением святого архангела Михаила, она узнала в нем чудесного вестника, и сразу вернулся дар речи. Ожидая кончины, Евдокия стала готовиться к постригу. В тот день, когда она шла в монастырь Вознесения Христова на постриг, и народ окружал ее, в толпе совершилось до 30 чудесных исцелений. Сказание особо отмечает исцеление слепца. Ему на руки Евдокия опустила рукав своей одежды, он приложил его к глазам и прозрел. «Трудолюбно иночествовав, добродетельно течение соверши, Бога угоди», представилась в 1400 году 7 июня. После ее кончины чудесно зажглась свеча у гроба, и по молитвам ее, заключает сказание, процветает основанная ею обитель. В беспросветной темени первого века монгольского ига сияет образ святой благоверной княгини Анны Кашинской. Канонизированная в царстве Алексея Михайловича в 1650 году при патриархе Иосифе, изъятая через 27 лет из числа русских святых в царствовании Федора Алексеевича по постановлению соборов 1677-78 годов при патриархе Иоакиме, благоверная княгиня Анна через 230 лет была вновь канонизирована в царстве Николая II в 1909 году. Единственный случай двойной канонизации в истории русской церкви. Жизнеописанию благоверной Анны и превратностям ее церковной судьбы будут посвящены дальнейшие наши передачи.

Дорогие братья и сестры, для вас прозвучала передача, посвященная женской святости в Древней Руси. В передаче были использованы материалы книги Татьяны Манухиной «Святая благоверная княгиня Анна Кашинская». Передачу для вас подготовила и провела Мария Петько.

0: в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ прозвучала стихира Богородичин из службы русским святым на пево Оптиной пустыни.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Продолжаем вечерний канал. У микрофона Даниил Варламов. В заключительной части нашей передачи пообщаемся с протоиереем Александром Рябковым, настоятелем храма святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах. Здравствуйте, отец Александр.
1: Здравствуйте, добрый вечер, дорогие братья и сестры, дорогие слушатели, дорогой Даниил.
0: Мы договорились, что сегодня наш разговор будет касаться темы художественной литературы. И вот почему в России опубликован рейтинг самых издаваемых авторов художественной литературы в России. Это 10 позиций. И мне хотелось бы, отец Александр, с вами поговорить о художественном вкусе, о художественном вкусе наших современников, о том, что такое хорошая литература, что такое не очень хорошая. И вот на первом месте Анна Джейн. Знаете такую?
1: Нет.
0: Автор любовных романов, которые внезапно оказались востребованными более чем что-либо иное в России. Как вы вообще относитесь к любовным романам? Вы не запрещаете своим прихожанкам читать это дело?
1: Меня никогда никто не спрашивал там разрешения или благословения или совета. Просто я думаю, что тема любви, тема взаимоотношений, она всегда будет интересовать, потому что мы можем вспомнить и Шекспира, Ромео и Джульетта, кроме условно говоря, романов, мы знаем и драматургию, и вся почти драматургия, в большей степени она зиждется на отношениях между мужчиной и женщиной, на любви, на трагической любви в том числе. Поэтому эта тема будет, она естественно. Другое дело, как об этом писать и что нам читать. И я думаю, мне кажется, что, наверное, даже стоит и перечитывать лучше что-то ценное, что, может быть, мы бегло изучали в школе, потому что эти впечатления, они необходимы. Без сомнения. Потому что, с одной стороны, есть разная степень реализма, есть разная степень жизненности во всех произведениях, какие бы мы ни взяли. Да? Но при этом там... для меня литература, она носит даже не нравоучительный в большей степени характер, не морализаторский характер, а терапевтический. Потому что, читая что-либо, в том числе и про отношения, там, семейные отношения, отношения мужчины и женщины, мужа и жены, как бы смотришь на себя со стороны, узнаешь себя в героях в той или иной степени. Может быть, самое элементарное – это то, что возникает мысль, что ты не одинок. Что такие отношения, такие чувствования, такие переживания, такие испытания. Люди, в принципе, проживают многие. Да? Это не архетипическое какое-то явление, но скорее очень распространенное. То, что там тебя волнует. Потом, читая какие-то там романы, или, может быть, смотря какой-то спектакль, или даже читая, может, пьесу какую-то, да, иногда... Я вот помню, подростком у меня был такой период, я очень любил пьесы читать, потому что не было там, описаний, там, природы, то, что иногда пропускаешь, стараюсь не пропускать, но теперь, да, но тогда вот это как-то мне было, видимо, очень близко, у меня, помню, как-то нашел томик русских пьес 19 века, там, 18-19 века, причем какие-то пьесы, которые я... все мы знаем «Ревизоры», да, там. А там, вот я помню, «Игроки» Гоголя еще, кроме «Ревизора». Ну, и другие пьесы, очень малоизвестные, да. И как-то мне прямо это очень легло на душу. Они, вот эти строки, эти тексты, они помогают, как бы мне кажется, как вот гештальт-терапии. Закрывать какие-то гештальты. Проживать что-то. Не то, чтобы даже получать какой-то жизненный опыт, который применим потом в твоей жизни. Но что-то то, что тебе трудно самому прожить, ты проживаешь с героем. Поэтому для меня литература, она скорее носит терапевтический характер, нежели нравоучительный.
0: Любовная литература может быть очень разной.
1: Конечно.
0: В конце концов, там Анна Каренина, Евгений Онегин тоже можно сказать про любовь.
1: Да.
0: А, но называть литературу, ну, вот, там, не знаю, любовным романом, вот в современном значении этого слова, довольно сложно. Хотя вот вообще в чем претензия к любовным романам, как мне кажется, у большинства тех, кто эти любовные романы не читает и не любит, в том, что женщины, которые подвержены чтению подобной литературы, с определенного момента начинают как-то на свою собственную жизнь, прочитанная там, переносить, и в конечном итоге у них появляются какие-то требования, какие-то ожидания от партнера, да, от мужа, от будущего мужа, от жениха. И в конечном итоге женщины уходят в какую-то виртуальную реальность, вместо того, чтобы пытаться в настоящей жизни построить какую-то настоящую семью, создать какие-то настоящие отношения. Вот в...
1: Видите, я, понятно, что я плохо знаком как бы с самим материалом, что такое, ну, там, простой там такой, может быть, сказочный любовный роман, но, в принципе, можно что посоветовать и, или сказать, кроме Евгения Онегина, кроме Анны Карениной, хотя, конечно, там про любовь, без сомнения, про любовь. Может быть, просто трагическая, конечно, про любовь трагическую, но Ромео и Джульетта тоже про трагическую любовь, так уж говоря. Но есть такие романы про любовь, как Джейн Эйр, там «Гордость и предубеждение». Ну, и масса даже в английской литературе про любовь очень много. Там «Ярмарка тщеславия» Такерея, там менее, может быть, трагические, да, но с каким-то моментом испытаний, каких-то переживаний и проживания чего-то переломного, каких-то этапов сложных в жизни героев. Я вот как раз, наверное, во-первых, снова утверждаю, что любовь присутствует практически во всех, во всемировой классике. И читать эту литературу необходимо, потому что она действительно может дать и совет определенный, и дать поддержку вот в наших жизненных отношениях. Особенно в подростковом возрасте, когда есть и неразделенная любовь, или когда какие-то есть переживания по поводу своего места в этом мире, да, когда хочется каких-то теплых, близких отношений, можно сказать, пусть романтических, это, ну, дело не в романтике. Вот. Все это во многом может скрасить литература, во многом может помочь, многое может разрешить, на многое может дать ответы. И хорошая литература, да, поэтому искать просто какую-то сказку, можно почитать из сказки, да, есть хорошая сказка «Красавица-чудовище», ну, «Аленький цветочек» в нашем русском изложении, да, условно говоря, вот. И такие сказки есть. Ну, вот и то, что я назвал, в том числе и вот в английской литературе. С другой стороны, я, например, Анну Каренину прочитал не так давно, даже давно, я ее не читал. Я признаюсь честно, я ее не читал. Я, ну, может быть, лет 5 назад я ее прочитал. И прочитал ее с огромнейшим интересом. С увлекательным. Просто меня захватило произведение. Я потом попытался посмотреть даже наш фильм. Ну, неплохой считается, да? Где Самойлова играет, где играет Алана Рой. Я не смог смотреть кино. Несмотря на прекрасных актеров. Потому что тот текст, который я прочитал, он совершенно не укладывается даже в игру этих талантливых актеров. Вот я не смог смотреть фильм, потому что я думаю, не отражает совершенно текста, на мой взгляд, да, и того, что я прочитал, как бы, да, вот, в романе. Но, и, наверное, та книга, которую я, может быть, даже и перечитаю, вот, без сомнения. Ну, есть несколько книг, которые я перечитывал, конечно, да, их не очень много, но вот, наверное, я когда-нибудь ее перечитаю, эту книгу. И это тоже про любовь. Поэтому, вот что касается вкуса, вкус, конечно, вырабатывается, по-хорошему он, конечно, вырабатывается все равно школой. И может быть, мы что-то в школе и не прочитали, но если нам в школе сказали, что это ценно, то потом мы к этому возвращаемся. Вот поэтому очень важно, чтобы нам в школе сказали, да, вот про вот это ценно. Там, хотя бы там по каким-то аннотациям напиши сочинение, да, мы как, я как писал в своей школе, в советской школе я писал какие-то сочинения, да, помню, такие были, я даже помню, такие у меня сестры, да, старшие достались такие, шпаргалочки такие были, такие были фотографии с микротекстом таким, да, ну, видимо, как-то с рук они продавались в советские времена, и там практически были готовые сочинения на разные там темы, там, не знаю, на «Отцы и дети», там, на «Анну Каренину», там, на там, на еще что-то там, какие-то произведения. Вот. Пусть может быть так, не глубоко, потому что действительно я понимаю, что, может быть, мы были, ну, слишком юны, чтобы какие-то очень важные вещи понимать, да, да и «Войну, и мир», и «Анну Каренину», я даже не помню, проходит «Анну Каренину» в школе, нет. Вот. Но потом все равно это возвращается. То есть приходилась эта мысль. Ну вот, мы же проходили это, а я даже это не читал. Дай-ка я прочитаю. И да, взрослым человеком, да. Я признаюсь честно, я не в школе, а взрослым человеком прочитал «Преступление и наказание». Ну, мне тогда просто это было неинтересно. Причем Достоевского я параллельно... Надо было читать, например, «Преступление и наказание», а я читал тогда «Подросток». Вот «Подросток» мне... Mm-hmm. Вот мне был близок «Подросток» у Достоевского. Когда надо было, когда мы проходили в школе «Преступление и наказание». Ну, мне не было близко, я вообще не понимал, о чем это. И зачем мне это нужно? Потом, там, может, когда уже там действительно я стал священнослужителем, я понял, как бы, да, мистическую, метафизическую, там, не знаю, религиозную подоснову этого произведения. А вот мне, подростку, был важен подросток, у которого сложные отношения были с его отцом.
0: Фёдор Достоевский, кстати, на втором месте.
1: Да, да, в рейтинге, да, я видел этот рейтинг. Вот. Причем, вот опять же, хочу сказать, что мне тогда, видимо, почему «Подросток» очень так понравился? Потому что мне нужно было вот в этих сложных отношениях, может, с родителями, со сверстниками, там, да, мне вот такая терапевтическая, такая гештальт-терапия через литературу была нужна. И мне это очень было. Поэтому я больше. А потом я к этому же не возвращался. В кино, может быть, так еще более-менее смотрел. Есть кино, есть фильм по этому «Подростку», да. Ну, сейчас не буду вспоминать актеров, да. Олег Борисов, по-моему, Олег Борисов главную роль там играет, Версилова. Вот. Поэтому вкус формируется, конечно, через это. Ну, наверное, надо все равно, чтобы кто-то сказал, что вот это. А о любви, если что касается, ну, любви очень много. Любви в произведениях очень много. Даже в том же «Преступлении и наказании» любовь есть. В «Идиоте», да, вот «Идиот», по-моему, перечитывал два раза. И «Мертвые души». Вот два произведения, которые я читал два раза, перечитывал. Это вот «Мертвые души» и «Идиот». «Мертвые души» не знаю даже. Там любви не очень, но, наверное, какой-то. Но почему-то вот это произведение мне очень тоже нравится.
0: Как вы объясняете востребованность творчества Достоевского вот сейчас, в наше время? Все-таки второе место это...
1: Смотрите, мы, ну, хотелось бы еще рейтинг произведений, которые привлекают, ну, наших современников у Достоевского. Что касается бесов, ну, по-своему, и всегда это будет актуально. Вещь, скажем так, такая, ну, может, даже политическая. Ну, ее так и считали. В советские времена считали политической вещью бесов, да. И она будет всегда актуальна. Что касается «Преступления и наказания», это вещь религиозная, да, ну, про покаяние. И тоже, наверное, такая вещь, без сомнения, важная вот, для духовной жизни. «Идиот». Здесь как раз элемент любви, в том числе присутствие любви, там, ну, вот, где-то разделенный, где-то неразделенный, где-то обманутый любви, да, там есть разные герои. Вот. Это вот даже очень понятно, почему. Там даже не сама фигура «Идиот», там не сама фигура князя Мышкина, я думаю, может привлекать то или иное внимание. Скорее, вот все эти перипетии людских отношений. Понятно, что князь Мышкин.

0: который характерен, вот это вот копание в душевных процессах довольно
1: дотошное. Попытка все-таки как-то по каким-то рубрикам разложить что-то, потому что я все-таки против копания. Вот в душе. Вот копаться в душе. Иногда мы еще путаем, в душе я копаюсь, или в голове, в мыслях, ну, вот скорее даже в своих мыслях. И это всегда бесплодно. Копание в своих мыслях это бесплодно. А читаем мы эти вещи, чтобы понять себя. Чтобы узнать себя, я вот как он сказал, иногда, ну, не то, что иногда, а мне кажется, главная задача хорошей литературы – это понять себя. То есть я вижу свое отражение. Я вижу не то, что отражение, я вижу некое такое, так же, такое препарирование вот, себя. Причем я могу себя увидеть, да, вот читать братьев Карамазовых, да, я могу себя увидеть во всех трех братьях. Что очень важно, да, то есть вот тут прямо по рубрикам все разложено. Вот я себя могу узнать и в Иване, там, да, и в Алексее, там, и в Мите, да. Вот что важно. Не Митя отдельно, не Иван отдельно, не Алёша отдельно, а наоборот, как раз вот почему я читаю братьев Карамазовых, а потому что во мне, я могу понять свою сторону Алексея, которого есть во мне, и могу понять свою сторону Мити, там это буйство. Да. Потому что на самом деле не может быть одного такого какого-то рафинированного Алёши. И не может быть какого-то одного человека, вот только Митя Карамазов, там вот что-то такое. И нет такого рационального, вот как Иван. И вот такое по рубрикам все разложено. Вот, а вот узнал себя, узнал. Вот посмотри, вот, значит, тебе надо больше, как сказать, больше принимать Алёши, там условно говоря, да, чтобы не буянил Митя. Да, и не будь таким рационализатором, а то голова тебя доведет до преступления, как Иван. Потому что чему это учит? Потому что, с одной стороны, нельзя доверять своему рацио, ну и не полностью выключать, конечно, его нельзя. Нельзя себя загонять в какой-то футляр, условно говоря, потому что и Лёша, в конце концов, выходит потом из монастыря, да, там тоже. Это, всего этого есть смысл. Всего этого. Он хотел бы там остаться, и там хорошо, можно там при ногах там батюшки Зосимы, я останусь. Он говорит, нет, иди туда. Ты там нужен, говорит он. А это для чего мне показывает? А вот я хочу вот в келейке своей, там, вот спрятаться, вот в молитовке. Я лампадочку зажег, я тут подымил ладаном, и вот и хорошо. А что там происходит там, где-то там, с Ваней, с Митей? А, мне это не касается. Нет, нет, иди туда. Вот. Вот про что это.
0: А кто у вас лично, отец Александр, любимый писатель?
1: Ну, видите, мы здесь на радио неоднократно не только я, но и с моим прихожанином Алексеем Даниловичем делали очень много, конечно, передач про Чехова, да. Конечно, Чехов все равно для меня остается каким-то эталоном. Ну, по крайней мере, рассказчика. Он, конечно, не романист. Он, конечно же, не романист. Вот. Что касается, вот, я уже даже сказал, что к чему я возвращаюсь, да, что я перечитываю, например, из крупных книг, да. Я перечитывал, и, может быть, даже вернусь к «Мёртвым душам». И причем я, наверное, соглашусь с Набоковым, да, что «Мёртвые души», которые называли «Энциклопедией русской жизни», не являются «Энциклопедией русской жизни», да, вот Набоков так прямо и писал, да, что... Да не мог написать энциклопедию русской жизни Гоголь, он же не знал провинциальной русской жизни. Он ее не знал. Это просто действительно выдающееся произведение. В каком плане выдающееся? Об этом, в общем, и Набоков писал, да, и я сейчас повторю то, что, может быть, говорил про литературу Бродский, что, ну, скажем, выдающаяся или гениальная литература – это литература не нравоучительная. Это литература не про мораль, это литература не куда-то кого-то зовущая, это литература не кого-то чему-то учащая. Это как раз не великая литература. Литература, которая завешена на том, что она кого-то хочет куда-то призвать, построить, научить, там, подчинить. Это не высокая литература. Высокая литература, она заключается в том,

0: то все богатство языка воплощается вот в этом произведении. И сам художник языка, и даже, например, Набоков так и считал, что Гоголь даже не понимал, что он создавал. Он не понимал, что он создал. Он, высшее его произведение, по мнению Набокова, это «Мертвые души», «Ревизор» и «Шинель». И Набоков считал, что Гоголь даже и не понял, что он создал. Гениальное произведение. Потому он и пытался к «Ревизору» приклеить какое-то, значит, там, послесловие объясняющее, там что-то уже такое морализующее. Там также дописать «Мертвые души» с каким-то нравоучительным, значит, дополнением, да, в которое вообще не клеилось, не приклеивалось. А просто вот эти произведения, вот у гения, который награжден был от Бога вот, чувством языка, пониманием его, вот родились такие вещи, в которых язык проявился. А сам художник, он просто проводник для языка. Для вот, речи. Он проводник. И вот создается гениальный пейзаж. Потому что ну, мы смотрим, например, на картину. Вот смотрим на гениальный пейзаж. Но он ни о чем, он никуда не зовет. Ну да, может быть, конечно, там, если брать там довольно там, с одной стороны, величественный, а с другой стороны, сочиненный пейзаж там Левитана над вечным покоем. Самая такая известная, ну, очень известная его картина «Над вечным покоем». Причем я, ну, там есть разные мнения, где он ее, откуда он почерпнул, там, на Удомле, с одной стороны, а с другой стороны, на Волге. Но ни там такого конкретного места нигде нет. Он сочиненный пейзаж, на самом деле. Вот. Может быть, он о чем-то говорит. А по большому счету пейзажи какие-то, да, они никуда там не зовут, там ничего не проповедуют, не пропагандируют. Но ну, ты смотришь, это и приятно. И также читаешь, и приятно. Я вот не могу сказать, даже не могу сказать, почему я читаю «Мертвые души», почему мне они нравятся. Ну, и опять же, нельзя сказать, что это вот про сатиру, про какую-то, что-то там бичует. Да ничего он там не бичует, никакие там пороки он там не бичует. Он просто пишет про людей. Может быть, это заострено, может быть, это гротескно, но это и привлекает. Там, да, там.
1: Ну, а почему не бичует? Все-таки мне кажется, что читателям как раз вполне осознается посыл, что ли, какой-то в «Мертвых душ» первого тома. Ну вот.
0: Да нет. Это описание. Знаю. Описание, это вообще настоящее произведение, оно описывает жизнь. Причем с сочувствием. Я считаю, что у него, у Гоголя, ну, было просто сочувствие к этим героям. В том числе, да, Чичикову. Сочувствие. И даже в «Ревизоре» там нет какого-то, условно говоря, презрения какого-то вот каким-то этим героям. Так взять и так двумя пальцами за шкирку, так это вот на свалку истории. Так это вот, это. Или там, значит, на доску позор какого-то там пришпилить.
1: Смотрите, я-то, вот, может быть, я просто не очень хорошо знаю этот момент, но мне всегда казалось, что вот есть первый том «Мертвых душ», в котором как бы отрицательные персонажи. Планировался Гоголем второй том с какими-то положительными персонажами русской жизни, но он не состоялся, потому что вот не получилось.
0: Да, потому что нет, вот как я сказал про братьев Карамазовых, тоже в каждом человеке есть и Алёша, и Митя, и Иван. И вот эти его герои, там нельзя сказать, что они какие-то прямо негодяи, больше каких-то негодяев. Да нет, почему? Они просто, там у них есть и человеческое, и в Манилове, он же не маньяк какой-то, да, там. И в Ноздрёве что-то есть человеческое, да, там. Как человеческое-то в них во всех есть, но хорошее, условно говоря, пусть, ну, примитивное слово применю, хорошее. Там... Есть что-то, что вызывает страдание, сострадание, не знаю, там в том же самом, который там все тряпки-то все собирал, у меня вылетело с головы, да, ну,
1: тоже не помню.
0: Да, вот вылетело, вот. И там, не знаю, в «Коробочке», там и в других. Это люди, это живые люди. Да, заостренно несколько. Но он...
1: Плюшкин.
0: Плюшкин, да. И в Плюшкин. Плюшкина даже жалко. Причем, да, он написал несколько даже психологических моментов, который тогда еще не сильно акцентировался, а сегодня это патология. Такие патологии случаются. Он написал. Вот интересно. Так он больного человека написал. Он не описал негодяя, он описал больного человека. Там каждый по-своему болен. Так мы это сами про себя знаем, что мы каждый по-своему болен. А написать какого-то героя, ну это потом мы получили такую литературу. Нам написывали этих героев, которые без страха и упрека там, значит, что-то там строили. Нельзя сказать, на самом деле, что это тоже литература, которая, ну, там, отжила, там, наверняка она имеет своего читателя и будет иметь своего читателя, ну, как закалялась сталь, условно говоря, может быть. Но мне ближе герои вот мертвых душ. И я никого из них не считаю негодяем. Это живые люди со своими там страхами, со своими проблемами, со своими предубеждениями, со своими какими-то хорошими качествами. Например, сколько там описано, например, даже хорошего гостеприимства, условно говоря, да? Как он к этому, как там Собакевич, да, я там, кому он приехал, Чичиков, гостеприимство, русское гостеприимство описывается, да. Да, за столом он там всех, всем кости перейму, там, да, этот Собакевич, по-моему, да. Вот. Но какое гостеприимство он оказал этому Чичикову, в том числе. Вот. Поэтому, а что касается... все равно я ведь не идолопоклонник. И, например, у меня было предубеждение, например, я говорил про школу, что школа нам должна формировать вкус. Вот, например, школа мне сказала, ну, навязала, условно говоря, представление о Горьком, о чем-то таком, что даже от этого хочется откреститься и не читать. Вот эта старуха Изергиль, там, и вот эта Данка, и там этот Буревестник, и... который надо было зубрить там в советской школе. Я не знаю, сейчас это учат, это изучают, и все. А потом как-то я помню, случайно, как-то был в отпуске, и в квартире, которую мы снимали с семьей, я с полки просто взял, ну, читать было нечего. Я что-то ничего не взял, и смотри, какие там эти запылившиеся книги. Взял с полки сборник его рассказа «По Руси». Я для себя открыл Горького. Я не знал, что он такой прекрасный рассказчик. Ну, я как-то помню, что там экранизацию его романа «Мать». Ну, неплохая, причем экранизация у нас была. Ну, хотя сам-то роман, понятно, невысокого там, условно говоря, пошиба, хотя масштабная вещь, все равно. Вот, какие рассказы. Последняя половина его творчества, там, ближе к смерти. А сейчас, например, я читаю «Жизнь Клима Самгина». Я причем я... Со смехом, с наслаждением, наверное, в какой-то мере, читал юрническую лекцию Набокова о творчестве Горького. Но это с колоссальным юмором искрометным, да, с сарказмом. Вообще у него есть, ну, всем, наверное, известно, да, у Набокова есть лекции по западноевропейской литературе и по русской литературе. Два тома, по-моему, там, да, две книжки. Вот. Я читал вот в этом сборнике, в том числе, там, и вот эту лекцию о Горьком. Он, конечно, там, ну, условно, конечно говоря, камня на камне не оставляет от творчества Горького. Вот. Ну, где-то я понимаю, что, наверное, несколько тоже предвзято. Хотя где-то и он и прав. Но последняя часть его творчества, вот, дело Артамоновых, «Жизнь Клима Самгина». Но, по крайней мере, вот я у Набокова могу читать его рассказы, его лекции по литературе, и, по крайней мере, сейчас, на данный момент, я прочитал только один роман, «Пнин». У него есть такой роман «Пнин». Такая светлая, приятная вещь. Так называется. Это «Пнин» – это как бы фамилия человека. «Пнин». Приятная такая вещь. И герой такой приятный. Все остальное понять не могу вообще, про что это написано. И для чего. Сколько раз я не пытался начинать «Дар», и даже «Другие берега». Какой-то очень тяжелый, какой-то сплошной какой-то текст, через него не прорваться там, да. Ну, это хотя и не совсем художественное произведение, да. Вот. Или «Камера обскура». Ну, непонятно, для чего, для кого это написано. Рассказы какие-то еще человеческие, да, у него. И вот это «Пнин», этот роман, тоже такая приятная вещь. Вот, лекции. А у Горького, например, я с удовольствием, прекрасным чувством, вот действительно, даже эстетически, ну, может быть, мой вкус эстетически не такой уж прям развитый, но вот по Руси его сборник рассказывает. Дело Артамонова и жизнь Клима Самгина, особенно жизнь Клима Самгина, мало того, что это вещь, которая помогает, может быть, даже и до сих пор осмыслять жизнь России даже сейчас. Она мало изменилась. Жизнь России, даже вот как бы там, условно говоря, общественная жизнь даже России мало изменилась. Понять семейные отношения, понять в начале даже этого большого незаконченного романа, три книги, да, там, вот он назвал в трех книгах, психология семьи, психология воспитания, подход к ребенку, к воспитанию ребенка с молодых ногтей. Очень много чего. Я когда начал читать «Жизнь Клима Самгина», я вот в этом Самгине, в этом мальчике, когда еще про ребенка писали, себя узнавал в детстве многократно. Даже себя. Ну, может быть, я такой, может, у меня тщеславие такое, что я во всех узнаю. Но это терапевтический эффект. Я и своих родителей там, и своих людей, там, знакомых, окружения, друзей, семьи, я тоже очень часто узнавал в этих персонажах. И потом там «Жизнь России» я тоже узнавал. И это можно получить и совет от этой книги, и в том числе даже и проживание тех, может быть, каких-то вещей, которые мы сейчас нас волнуют.
1: Есть телефонный звонок. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Все, будем, звонили.
0: Добрый вечер.
1: Вы в эфире, говорите, пожалуйста.
0: Вы в эфире говорите.
1: Почему-то не слышит.
0: Ладно, тогда.
1: Может быть, еще дозвонятся.
0: Вот.
1: Отец Александр, а есть ли в нашей современной нынешней России писатель, который бы мог так же, как классики XIX века или XX, может быть, описать нашу российскую действительность? Вы вот в современной литературе находите это?
0: Так, знаете, вот прямо современную. Я тоже вот признаюсь, честно, у нас есть современный писатель, да, он, мне кажется, даже был в студии, Евгений Водолазкин.
1: Да-да. Да.
0: У него есть один роман. Ну, это не совсем что прямо про современность. Вот забыл я название этого. Там название «Австралийский город». Вот, с одним словом, да, там,
1: на Бри, как-то на Б.
0: Да,
1: Брисбен.
0: Вот я его прочитал. Я признаюсь, меня не зашло, не получилось. То есть я приступал несколько раз читать «Лавр». Брисбен мне очень понравился.
1: Брисбен. А «Лавр» чем не понравился? Это, кстати, вроде как главное произведение его считается.
0: Да, понимаете, вот какие-то вот эти вещи про Древнюю Русь с краплением современности нашей сегодняшней. То есть, как бы, я не понимаю, это или про Древнюю Русь это, или про нас. Про этого вот ведуна этого... Как раз вот мне вот вся вот это, все эти отношения, они как-то вот, может быть, это можно было бы написать на современной какой-то действительности, если бы это был какой-то врач, вот, который принимает, может быть, на дому, может, не важно. Вот все остальное мне показалось, ну, не то что лишним, но мне это не, ну, как бы, не тот регистр. Вот я вот это, вот мне это все было, для меня это все было. Как бы сказать, ну, для меня лично, ну, я имею на это право, да, для меня это было вот все это лишним. Вот весь этот ураж, все эти там избы, все остальное, можно было без этого. Ну, и поэтому как бы... И вообще как бы любую... ну, у меня еще такой склад, сам какой-либо элемент какой-то фантастичности, ну, хотя там не про фантастику, хотя у него есть, по-моему, какие-то вещи про фантастику. Да, и там тоже есть какой-то... Есть вот сейчас на современной литературе есть такое направление, как магический реализм. Вот это мне совершенно неприемлемо. Вот я не люблю вот сказочности какой-то вот этой. Что-то вот это где-то осталось у меня в детстве, вот я не люблю какой-то сказочности. Какого-то сказочного какого-то налета, вот какого-то магического какого-то такого флера.
1: Мне кажется, что уже отошло это все. Вот,
0: ну, я вот говорю, Водолазкина раз... это как раз вижу, и это совершенно не мой, так сказать, не моя ниша.
1: У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
3: Алло.
0: Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Спасибо вам за передачу. Вы знаете, я хотела спросить, вам не кажется, что вот Клим Самгин было зашифровано, если я прочитала в обратную сторону, получается, Максим гнил. Вот эта зашифрованность, как вы считаете, Горький не мог про себя такое написать?
0: Я не знаю, не, вряд ли. Горький написал там про русскую жизнь конца 19-го, начала 20 века, про... И на самом деле вот все те отношения, и даже, опять же, и вот эта тема отношения мужчины и женщины, тема любви или то, что мы называем любовью, или то, что мы почему-то, или то, чему мы почему-то даем звание и значение любви. Там, да, условно говоря, возводим какие-то отношения в звание любви. А надо ли это делать? Вот про это. Вот там тоже и про это есть, в том числе. Так что... Другое дело, что надо сказать, что советская власть, насколько я вот помню, это произведение не жаловало. Не жаловало. Потому что какой-то ведущей роли марксистов, ну там дело не было. Там был марксист, да, Кутузов. Ну, в фильме, может быть, вот, и фильм не очень неплохой есть. В 89-м году, по-моему, в 88-м многосерийный был снят. В фильме, может, там показывать, что он какой-то выдающийся, может быть, человек, да. А так по книжке-то у меня это вообще фигура-то третьеплановая, там, этот марксист. Вот. Поэтому книга про отношения, про запутанность людских мыслей, которые все равно, несмотря на то, что мысли их путаются, доверяют своей голове. И первым делом поступают, исходя вот из этих путанных своих там мыслеобразов, которые вот, в общем-то... При этом вот постоянно как будто на сцене, особенно Клим-то, он же постоянно как будто на сцене, он постоянно как будто играет роль, вымученно, тяжело, тянет какую-то вот эту ношу, носит какую-то маску, то одну, то другую, и все думает, вовремя ли я маски поменял. Это очень важная вещь.
1: Что же, на третьем месте в этом списке топ-10 писателей в России по продажам Генки Кавамура, такой японский современный писатель. Не знаком, вот я тоже с его творчеством не знаком, так я посмотрел это, насколько я понимаю, довольно интеллектуальная проза с элементами фэнтези, с элементами фантастики, японская проза. Вот, но не будем обсуждать того, кого не знаем. На четвертом месте Стивен Кинг. Я думаю, вы представляете, кто это. Это автор романов ужасов многочисленных. Вот как вы относитесь к творчеству Стивена Кинга
0: и, в принципе... Я его не читал ничего, я только знаю его по фильму «Сияние» Кубрика, ну, просто потому, что Кубрика я люблю, да.
1: Там «Побег из Шоушенка», наверное, тоже смотрели.
0: Это тоже
1: «Оно»,
0: его.
1: Да, «Оно», тоже
0: известный. Ну, вот если исходить из фильмов, да, то, значит, это не просто про ужасы. Это не про ужасы, значит, там есть какая-то философская подоснова. Вот. Другое дело, вот, понимаете, в литературе есть избыточность какая-то определенная, да, то есть фильм-то неплохой Кубрик снял, да, но, наверное, в том числе и о вот тупике жизненном, в который попал там этот писатель, да, в «Сиянии», да, можно было тоже снять без этих избыточных вещей. без этих, не снять, может, написать, я не знаю, есть ли в книге вот эти привидения, которые там являются, там, да, там, этому человеку или там сознанию его больному, там, да, вот, там
1: непонятно. Есть, я вот как раз фильм не смотрел, а книжку
0: да?
1: читал.
0: А, ну, Валич, вот, что, вот, поэтому я считаю, что это избыточно. Поэтому это не может, мне кажется, быть в великой литературе. Любая избыточность, я не то, что прям за реализм, да, или за соцреализм, да, но можно идти к цели более короткими путями, без таких вещей, без как магического реализма, без этих там привидений. Причем в самой книге-то есть смысл-то, есть, философский смысл-то есть, ну, или нравственный смысл, там, философский, там, слово говоря. Но к нему подойти можно ближе, без всех этих дверей, без этой анфилады дверей, которые надо постоянно открывать, да, там, с привидениями, там, с чем-то еще, там, с какими-то там, не знаю, с избами древнерусскими, чем-то еще. Ну, я думаю, что можно без этого.
1: Штука-то в том, что массовому зрителю или массовому читателю как раз вот эти вот двери-то, они и нужны, вот эти вот ширмы дополнительные, они и привлекают прежде всего. А опять же, вы же сами говорили, что если цель художественного произведения – научить чему-то, то ничего не получится у автора.
0: Нет, я понимаю, дело даже не про научить, но создать, я понимаю, что это делается для создания настроения. Но переживание, да, но это, я считаю, достигается другим. Мы говорим, да, про гениальное. Я вот, да, сказал, что «Мёртвые души» ничего не учат. Но это гениальное произведение. Это язык через человека, через гения проявился в высшей степени. Но есть ниже уровень, да, там «Сияние» и «Мёртвые души» – это разные вещи, да. И если уж мы закладываем какой-то нравственный смысл, ну, такая литература тоже должна быть, она есть, то к ней можно идти через, без таких этих анфилат. А да, есть литература, которая ничего не учит. Да. Бродский, например, считал гениальным произведением романа Платонова, который тоже читать практически там, ну, очень сложно, условно говоря. Это не чтиво, да. Вот. Но вот он, там, или, например, он читал там, или Пруста, да, ну вот кто там читал, прочитал Пруста, да, условно говоря, «В сторону Свана». Там сплошной просто текст там идет, там без перерывов, там такой, листы просто черные, да, там без диалогов, условно говоря, совсем. Платон у Хрикет диалоги есть там, да. Или если Бродский читал выдающимся гениальным произведением, то, что вот большинство людей читать не будут. Но там нет про нравственность, но это язык в полной мере проявился. Там, он Кафку считал самым выдающимся, там Музиля, «Человек без свойств». Ну, кто прочитал этот «Кирпич, человек без свойств»? Ну, кто-то прочитал, конечно, наверняка. Да. Платонова, там эти «Чевенгур», там и «Котлован», и все остальное, да, которые так не почитаешь, конечно, условно говоря. Да. Пруста или Беккета. Ну, Беккета уж совсем не знаешь, там, кто-то есть, наверное, читает. Это не про нравственность, но есть произведения, которые, ну, говорят о жизни, да, о том, как люди поступают и как поступить было бы лучше, да, условно говоря. И тут, мне кажется, вот это всего. Почему я говорю, что иногда вот пьесы даже, они достигают этого. Вот я буквально вчера смотрел, был на спектакле «Варшавская мелодия». Он ставится по всем театрам, да, интересно было посмотреть в других театрах. Вот про любовь. И вот спрашивается, посмотришь, вот почему эти люди, когда им был дан шанс, расстались? Почему потом, когда они второй раз встретились, они снова расстались? Почему третий раз, когда они снова встретились, и они снова расстались? Почему не хватило и мужества ни ему, ни ей? И вот когда вот это перед твоими глазами, то ты делаешь какой-то определенный вывод о том, что вот эти условности, которые в нашей жизни есть, вот эти амфилады, какие-то двери. Ой, прежде чем открыть эту какую-то дверь, я должен закрыть вторую, вот ту. Да нет, открывай и беги вперед. Вот чему учат. А когда в самом произведении куча каких-то дверей, уже даже у тебя вспышка слева, вспышка справа, газовая атака, надевает, значит, противогаз, ложись, потому что даже уже ничего не сияет уже в этом сиянии.
1: А отец Александр, вот Стивен Кинг носит у нас такой титул короля ужасов, его так часто называют. Что касается все-таки литературы ужасов в целом, мы видим, что она в России популярна. Ну, скажем, если не только Кинг, вот есть и какая-то более классическая литература ужасов, там По, Лавкрафт, что-то такое. Вот чтение подобных книг, оно как влияет на душу и вообще можно ли православному читать такое?
0: Ну, По тоже не совсем про ужасы, как бы, да. Это, По это тоже не прямо про ужасы. С другой стороны, это готическая литература. Там вот своеобразная стилистика. Тут как бы эстетика, наверное, влияет. Тут эстетизм некий, да. Вот некий эстетизм, вот Эдгар По, это готическая литература, скорее всего. И вот этот эстетизм, это атмосфера. Тут уже даже играет роль не то, что если мне просто надо, чтобы меня напугали, ну, значит, у меня какая-то патология. То есть, мне что-то, ну, я не знаю, я не психиатр и не психолог. Да,
1: просто, просто отвлечься хочешь, да.
0: Ну, может быть, отвлечься, ну, может быть, так надо отвлечься. Я не знаю. Вот. А так-то Эдгар По не про ужасы, это вот про атмосферу. Вот человек хочет... Иногда какие-то я фильмы пересматриваю, почему? Я даже не потому, что я смотрел этот фильм, да, я там иногда пересматриваю Михалковский, неоконченная пьеса для механического пианино по Чехову, там из ряда произведений чеховских, соткан такой прекрасный фильм, который, в общем-то, никогда не был там смотрибельным, когда его показывали, там премьера была, там в советские времена, там люди выходили вообще, говорят, из кинотеатра, из зала, ну, никто не мог понять вообще, для чего это. Вот. А я его пересматриваю, и, да, я думаю, что сейчас его тоже многие люди пересматривают. Вот. Погружение в атмосферу. Вот что надо. Иногда литература еще, да, ну, вот, поэтому это не про ужасы. А если вот как бы отвлечься, ну, кто-то, да, отвлекается вот этим, кто-то смотрит что-то другое, там, кто-то какие-то... С другой стороны, я не знаю, отвлечься, как-то попал вот на пьесу Гальдони, сходил там в один, не буду театр называть. Я бы вышел бы, если бы была бы возможность, но просто как бы тут люди сидят, да, и в антракте мы ушли. Тоже классика вроде, да? Может, как ее сыграть? Понимаете, что арт... Ой, говорю, театр для арта, это, может, что-то очень такое своеобразное. Но я думаю, что можно было сыграть. Я помню, там, советские фильмы «Труффальдино из Бергамо», это тоже, по-моему, по Гальдони. Но это было, можно смотреть. Ну, а люди сидят, хлопают, смеются. Я не знаю, мне плакать или что, а люди стоят. Полный зал стоит, сидит, смеется.
1: Кажется, я знаю, про какую вы постановку говорите. Собирался сходить, но не видел.
0: Нет, я
1: смотрел. А, нет, я думал, вы про «Ворон».
0: Нет, «Веселая вдова».
1: Не угадал, значит.
0: Вот, поэтому, да, вот я ходил. Я не буду театр называть. Но мне это... Ну вот, кому-то надо, и сидят люди, смеются. Ну, отвлеклись они. Отвлеклись.
1: Ну, отец Александр, я вот все-таки не понял. Вот хорошо, допустим, есть в этой литературе, классической литературе ужасов, эстетика, и тогда, ну, скажем, вот Лавкрафт, там тоже
0: я
1: эстетики
0: знаю,
1: очень.
0: А это не знаю. Ну, Эдгар По я представляю.
1: Просто, да, просто ну, вот все равно же есть вот этот элемент того, что автор пытается нас напугать.
0: Ну.
1: Ну, вот если все. Вот это вообще...
0: Саспенс, или как это называется?
1: Да.
0: Даже напряжение.
1: Ну, в конце концов, в любом произведении есть что-то помимо, собственно, сюжета и эстетики.
0: Это как раз литература, которая давит на нервы. Какая-то терапия, видимо, в этом своеобразно тоже есть. Может быть, это отвлечение какое-то. Кому-то нужно так, кому-то надо посмеяться. Почему я говорю? Кому-то нужно это.
1: Просто я-то слышал такое мнение, что чтение литературы ужасов – это вообще просто грех, и надо исповедоваться священнику, прочитав Франкенштейна.
0: Ну, опять же, Франкенштейн.
1: А что там эстетство, да?
0: Тоже не про ужасы. Это не про ужасы. Это про другое, это про науку.
1: Ну, тут все равно жутковато.
0: Да, ну, будет жутковато. Смотрите, я предполагаю, что такая литература, которая просто направлена только напугать, а тут есть проблема. У Франкенштейна есть проблема. Там есть проблема. Мэри Келли, да?
1: Шелли.
0: Это, да. А Мэри Шелли. Это проблема там серьезная, проблема современная. Это не напугать.
1: Спасибо, отец Александр. Протоиерей Александр Дрябков принимал участие в вечернем канале. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: До свидания. Спасибо.

0: Маленький концерт.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем слушать музыку Сергея Васильевича Рахманинова. Сегодня для вас прозвучит один из первых образцов удивительной рахманиновской лирики. Один из первых, потому что мы будем слушать сегодня фрагмент первого опуса Рахманинова, его первого концерта для фортепиано с оркестром, созданного 18-летним композитором в 1891 году. Мне кажется, что этой музыке очень созвучны слова философа Ивана Александровича Ильина, сказанные им в его знаменитой книге «Тихих созерцаний», в книге «Поющее сердце». Пусть эти слова и предварят вторую часть первого фортепианного концерта Сергея Васильевича Рахманинова. «Есть только одно истинное счастье на земле — пение человеческого сердца. Сердце поет, когда оно любит. Оно поет из любви, которая струится живым потоком из некой таинственной глубины и не иссякает. Не иссякает и тогда, когда приходят страдания и муки, когда человека настигает несчастье или когда близится время смерти, или когда злое начало в мире празднует победу за победой и кажется, что сила добра иссякла и что добру суждена гибель. Но если сердце все-таки поет, тогда человек владеет истинным счастьем, которое, строго говоря, заслуживает иного, лучшего наименования. Тогда все остальное в жизни является не столь существенным. Тогда солнце не заходит. Тогда Божий луч не покидает душу. Тогда Царство Божие вступает в земную жизнь, а земная жизнь оказывается освященную и преображенную.

0: Дорогие друзья, сегодня для вас прозвучала вторая часть первого концерта для фортепиано с оркестром Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении автора и Филадельфийского симфонического оркестра под управлением Юджина Орманди. Запись 1939-40 годов. Маленький концерт для вас подготовили Ольга Суровекина и Святослав Драчев. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
4: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. В издательском совете прошло заседание рабочей группы «Церковь и кинематограф. Перспективы сотрудничества в области защиты традиционных ценностей». Иконописцы полностью воссоздали иконостас сгоревшей Успенской церкви Кандапоги. В Москве записали аудиокниги «Бытие и исход» на калмыцком языке. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 23 июня в издательском совете Русской Православной Церкви в очно-дистанционном формате прошло заседание рабочей группы «Церковь и кинематограф. Перспективы сотрудничества в области защиты традиционных ценностей» Комиссии межсоборного присутствия по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации. Встречу возглавил председатель комиссии, глава издательского совета, митрополит Калужский и Боровский Климент. Открывая заседание, митрополит Климент напомнил, что кино, как и книга, говорит долго и остается в памяти людей, а каким оно будет, что принесет людям, зависит от тех, кто его создает. Выступления участников заседания были посвящены этическому и эстетическому началу в кино, необходимости разностороннего образования для его создателей, соотношению новых технологий, в том числе искусственного интеллекта и подлинного творчества при создании фильмов. В ходе мероприятия неоднократно отмечалось, что создавать фильмы необходимо на основе традиционных нравственных ценностей, а режиссерам нужна обратная связь от зрителя. Специалисты из Москвы восстановили сгоревший в 1923 году иконостас Никольского храма Соловецкого мужского монастыря. В настоящий момент иконостас везут в обитель, а установят его после завершения реставрации в Никольском храме. В ходе работ специалисты восстановили скульптурную композицию распятия, резной декор, изготовили скульптурные элементы и лепные модели, позолотили готовые детали, расписали масляными красками скульптуры, которые войдут в композицию, а также создали несущий каркас будущей конструкции. В своей работе мастера опирались на церковную и ризничную опись Соловецкого монастыря, а аналогами для разработки декора фасада иконостаса послужили иконостас церкви Анны Предтечи из Каргополя, иконостасы Свято-Троицкого собора Соловецкого монастыря и Богоявленского собора в Елохове. Оригинальный иконостас был утрачен в 1923 году во время большого пожара, который уничтожил часть икон. Уцелевшую часть икон вывезли на материк и распределили по российским музеям вместе с другими сокровищами Соловков. Коллектив иконописцев Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета полностью восстановил иконостас, сгоревший в 2018 году Успенской церкви города Кандапога, Республики Карелия. специалистам художественной мастерской факультета церковных художеств удалось воссоздать все 46 икон главного храмового иконостаса, сообщает издание «Карелия Ньюс». Работу коллектива художников уже оценили куратор проекта реставрации и представитель управления по охране объектов культурного наследия Карелии Светлана Куспак и эксперт-реставратор Музея изобразительных искусств Республики Карелия Мария Смирнова. Эскиз центральной иконы иконостаса Успенского храма выполнил народный художник России, академик Российской академии художеств, художник-монументалист Евгений Максимов. Светлана Куспак уточнила, что до завершения восстановления Успенской церкви иконы будут храниться в православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, так как для них требуются особые условия хранения. В офисе Института перевода Библии завершилась студийная запись аудиоверсии двух ветхозаветных книг «Бытия» и «Исхода» на калмыцком языке. Над проектом работали заслуженный артист Республики Калмыкия, ведущий актер и режиссер Национального драматического театра имени Басангова Санжи Пурсяков и поэт, композитор, переводчица, постоянная участница калмыкского проекта Института перевода Библии Элистина Шиникаева. Оба выступили и в роли чтеца, и в роли корректора текста, сообщает сайт Института перевода Библии. Оба участника поделились своим взглядом на духовные ценности. Представитель буддийской культуры Санжи видит в библейских текстах ключ к пониманию русской классики и межрелигиозному диалогу, а также напоминание о необходимости беречь духовные традиции. Элистина назвала свои любимые библейские строки. Ими оказались 10 заповедей, которые как раз впервые появляются в книге «Исход». Это основа основ, и я уверена, что все религии говорят об одном и том же, разными словами, но суть едина. Скоро аудиоверсии книг «Бытие и Исход» появятся на сайте Института перевода Библии. Работа Института по переводу и популяризации библейских текстов на языках народов России продолжается. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
5: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно с четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Апологеты – это первое поколение христианских богословов, следующее за мужами апостольскими, которое ответило на вызовы гностических лжеучений и иудео-языческие гонения. Ежедневно в 13 часов слушайте чтение книги «Апологеты. Защитники христианства». Это один из трудов, раскрывающих значение апологетики в истории Древней Церкви. Книга написана Иваном Петровичем Реверсовым, профессором Казанской духовной академии, известным на рубеже 19-20 столетия исследователя древней церковной письменности. Читает народный артист России Георгий Корольчук.
1: В доме открыты форточки, и слышен плачущий и зовучий благовест. Помни, помни, это жалостный колокол по грешной душе плачет. Ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения» главы «Скорби» из книги Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
5: Удивительно, как ненавязчиво, мудро, с поистине материнским терпением писательница учит пап и мам быть хорошими родителями. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 16:40 для наших юных слушателей звучат рассказы из книги Анни Катрини Вестли «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик». Читает Елена Дельвир.
1: «Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью» — суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли «завершающим аккордом надежды и света» в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева, на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова». Книга протоиерея Евгения Горячего «Очерки библейского богословия» — это лекции, прочитанные автором в Санкт-Петербургской духовной академии. Отец Евгений рассматривает наиболее сложные и интересные, с его точки зрения, сюжеты пятикнижия, давая собственную оригинальную интерпретацию этих хорошо известных тем, ведь Священное Писание — это не собрание древних текстов, а средство осмыслить свой собственный духовный путь. Ежедневно в 22:30 в эфир выходят передачи, подготовленные по книге протоиерея Евгения Горячего «Очерки библейского богословия», читает автор.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 107-е зачало послания к римлянам, отрывок из 11 главы.
1: «Братья, не хочу оставить вас в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов. Ибо дары и призвания Божии непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь.
0: Послушайте 44-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 12 главы.
2: В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидевши это, сказали ему: «Вот, ученики твои делают, чего не должны делать в субботу». Он же сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня мы слышали Евангелие, где учеников Господа обличали фарисеи за срывание колосьев, за то, что они ели эти колосья в субботу, срывали, как бы, может быть, совершив тем самым некую работу, то есть сжали эти колосья своими руками, что нельзя было делать во время субботнего покоя. Что сегодня это Евангелие нам говорит? О том, что религиозность всегда индивидуальна. Религиозность всегда и индивидуальность есть и в интенсивности религиозной жизни, и в объеме религиозной практики. Не в обряде и его строгом исполнении дела, не в мере его исполнения, не в тяжести возложенных на себя верик, постов, поклонов, а в том, видна ли за всем этим инвентарем цель, виден ли Христос, или только еще более объемно и выпукло вышло мое самолюбие, самомнение, моя гордыня. Чем мы, рядовые верующие, и отличаемся от преподобных, от святых, а тем, что для них аскеза была орудием смирения, а для нас — способом для развития надменности, фарисейства и самомнения. Господь говорит, что Давид нарушал субботу в храме, придя в него, будучи голодным, он взял хлебы, предложения и ел их. Тем более эти хлебы дали ему сами священники, как мы читаем в книге «Царств». И Христос говорит, что здесь, вот рядом с этими учениками и с этими фарисеями, Он сам, Христос, Он тот, кто больше храма, больше всякого священника. И потому, когда мы кого-либо хотим ввести в храм, ввести в церковь, ввести в веру, надо помнить, что вводим мы его и подводим мы его ко Христу. И надо помнить, что мы вводим его и приводим к нему как погибшие, как вновь обретенные им Христом чада, а не как раба каких-то условностей, без которых и без выполнения которых этот человек недостоин уважения или недостоин членства в церкви. Это касается нашего

0: религиозного культа, религиозной практики или религиозного какого-то усилия. Всегда оно по силам. И апостол сам говорил нам, что когда только вступающий в церковь, он имеет право на мягкую пищу. Как ребенку дают сначала молоко, а не сразу дают ему кусок мяса. Так же и потом уже по мере духовного возрастания уже принимает христианин твердую пищу и в богословском плане, и в плане аскезы. И вот сегодня, когда мы кого-то хотим привести в церковь, надо об этом помнить, чтобы сегодня мы не стали бы, может быть, нашего близкого, который является еще духовным младенцем, как младенца, которого только что родила мать, кормить вместо молока, вместо, может быть, какой-то кашки, кормить его шашлыком, кормить его отбивными. Также, дорогие, бывает и с нами, когда мы только что пришедшего в храм человека начинаем поучать, надо делать так вот в посте, вот надо делать вот так вот в молитве, надо делать столько поклонов, надо делать вот столько-то таких вот акафистов прочитать. Все это полезно, но со временем. На первом этапе, разумеется, конечно же, это будет отталкивающим действием, которое не даст нужного результата. Будем, дорогие, разумней в своем дерзновении к тому, чтобы Господь обрел нашей помощью новых чад, новых детей себе. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Рябкова.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
3: 26 июня, 13 июня по старому стилю Православная Церковь чтит память святых мучениц Антонины и Акелины, пострадавших в конце III века при императоре Диоклетиане. В этот день мы также чтим память святителя Трифилия, епископа города Левкусии на Кипре, ученика святителя Спиридона Тримифунского, жившего в IV веке. Сегодня вспоминается святая преподобная Анна, так же, как и святитель Трифилий, уроженка Константинополя, и ее сын, преподобный Иоанн. Преподобная Анна после смерти своего супруга оделась в мужскую одежду и вместе с сыном поступила в монастырь, назвавшись Ефимианом. Скончалась преподобная Анна в Константинополе в 826 году, еще при жизни прославившись даром чудес. 26 июня празднуется память двух русских святых, преподобных Андроника и Саввы Московских. Преподобный Андроник был учеником преподобного Сергия Радонежского. По желанию митрополита Московского Алексея, он стал первым игуменом Спасского монастыря в Москве, названного по его имени Андронниковым. Святой представился ко Господу в 1395 году. Мощи Андроника были положены в построенном им монастыре, в церкви во имя образа Спаса Нерукотворенного, принесенного святителем Алексием из Константинополя. Его ученик, преподобный Савва, был поставлен после смерти своего учителя игуменом Спаса Андронникова монастыря. Он с миром отошел ко Господу около 1410 года. В 2004 году в Соборе Русских Святых были прославлены Дивеевские подвижницы, преподобные Александра, Марфа и Елена и блаженные Пелагея, Параскева и Мария. 26 июня празднуется память преподобной Александры в миру Агафьи Семеновны Мельгуновой, основательницы Дивеевской обители. Преподобная Александра происходила из старинного рязанского рода дворян Степановых. Она рано овдовела и вместе с малолетней дочерью отправилась в Саровский монастырь. После смерти дочери около 1765 года она поселилась в селе Дивеево и стала вести жизнь подвижницы. Свое состояние она пожертвовала в Саровскую обитель. На ее средства построены многие храмы. Всю жизнь она творила дела милосердия и сама жила согласно Саровскому монастырскому уставу. Будучи весьма образованной, преподобная Александра многих наставляла в вопросах веры и в разъяснении богослужения. В конце ее жизни в Дивеево образовалась небольшая община, которую управляла преподобная Александра. Умерла матушка в 1789 году, через несколько дней после пострига в Великую Схиму, в возрасте не более 60 лет. Отпевали ее саровские старцы Пахомий, Исаия и иродиакон Серафим. Похоронена первоначальница Дивеевской общины была напротив алтаря Казанской церкви, выстроенной на ее средства. В 1927 году Дивеевский монастырь был разогнан, келья преподобной Александры уничтожена. На месте ее могилы была устроена площадь, залитая асфальтом.

0: Мощи преподобной Александры были обретены в 2000 году, и тогда же было положено начало ее церковному прославлению. В сонме новомучеников и исповедников российских в этот день празднуется память священномучеников Александра Архангельского и Дмитрия Смирнова и преподобной мученицы Пелагии Житко. Священномученик Александр Макарович Архангельский родился в 1864 году. Служил он в Пермской губернии. В июне 1918 года он был арестован красноармейцами и расстрелян на берегу реки Теча. Перед смертью отец Александра перекрестился со словами «Безвинно умираю». После убийства красноармейцы с хохотом бросили убитого священника в повозку и приказали везти обратно на место его служения в село Песчано-Калединское. Отец Александра был похоронен там на общеприходском кладбище. Вскоре красноармейцы вновь совершили налет на село, арестовали 12 человек, 9 из которых убили, предварительно измучив их до того, что родным пришлось узнавать своих только по одежде. Затем красноармейцы отступили, и в село вошли войска адмирала Колчака. Убиенные были похоронены на площади у церкви в общей братской могиле. Вместе с ними состоялось перезахоронение праха священномученика Александра. Торжественное перезахоронение останка священномученика тогда же было описано в газете «Известия Екатеринбургской церкви». Сообщалось о многолюдном крестном ходе при перезахоронении. Местная добровольческая дружина оказала погибшим воинские почести, и под пение церковного хора тела новомучеников были опущены в братскую могилу. Священномученик Дмитрий Александрович Смирнов родился в 1870 году. В 1870 году в семье настоятеля Троицкой церкви под Ярославлем. Окончил Казанскую духовную академию, женился на певче церковного хора и стал священником. Построив храм в селе Норское, отец Дмитрий был представлен к награждению саном протоиерея, но отказался от этой награды до тех пор, пока его отец-священник не будет возведен в тот же сан. На момент ареста в 22 году он был уже настоятелем Крестовоздвиженской церкви в Ярославле. Его обвинили в том, что он пытался спасти от изъятия икону Спасителя. Ярославский губернский революционный трибунал осудил отца Дмитрия Смирнова на 3 года заключения. Заключение он отбывал в ярославской тюрьме. После освобождения он стал секретарем митрополита Агафангела Преображенского. По его поручению протоиерей Дмитрий Смирнов ездил в Москву для встречи с митрополитом Сергием Строгородским. Второй раз отец Дмитрий был арестован в 27 году, третий раз в 30-м, уже после смерти митрополита Агафангела. На этот раз его приговорили к 5 годам лагерей. Сначала отец Дмитрий отбывал срок на Лесоповале под Вяткой, затем в Каргополе. В 1934 году он был освобожден, а в 1938 снова арестован и приговорен к 5 годам ссылки в Казахстан. Там его арестовали местные власти и приговорили к 10 годам заключения. Вскоре семье сообщили, что отец Дмитрий Смирнов умер в тюрьме 26 июня 1940 года. Преподобная мученица Пелагея Степановна Житко была арестована в 1937 году и приговорена к 10 годам лагерей. В 1942 году ее доставили в Карлак НКВД, это концлагерь в Каргадинской области. При поступлении туда 45-летняя монахиня была признана нетрудоспособной в связи с полной потерей зрения. Менее чем через 2 года заключения в лагере матушка Пелагея скончалась. В продолжение церковного календаря послушайте житие святителя Трифилия. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святитель Трифилий родился в Константинополе. Образование получил в Верите, сейчас это город Бейрут. Был известен ученостью и красноречием. Несмотря на это, святитель избрал себе наставника не книжного и не ученого, но мужа высокой святости, святителя Спиридона, епископа Тримифунского. Однажды император Констанций II тяжело заболел и, не получив помощи от врачей, обратился с усердной молитвой к Богу. Во сне он увидел ангела, показавшего ему собор святителей. Указав на 2 из них, ангел сказал, что только через них он может получить исцеление. Констанций разослал по всем областям империи указ, повелевавший собраться епископом. Это повеление получил и святитель Спиридон. вместе со своим учеником святым Трифилием он отправился к императору. Больной сразу узнал пришедших, указанных ему ангелов-целителей, поклонился им и просил помолиться о его исцелении. Святитель Спиридон с молитвой прикоснулся к голове императора, и он стал здоров. Святой Трифилий восхитился красотой дворца, величественным видом императора, пышностью дворцовой жизни. Святитель Спиридон сказал на это: «Зачем ты удивляешься? Разве это блеск делает царя более праведным? Все они, цари и вельможи, одинаково с последним нищим умрут и предстанут на суд Божий. Следует искать вечных благ и небесной славы». Вскоре святой Трифилий был поставлен епископом города Левкусии на Кипре. Он часто навещал святителя Спиридона. Однажды они вместе проходили по отличавшейся красотой и изобилием виноградников местности, называемой Паримна. Святитель Трифилий, привлеченный красотой природы, стал думать о том, чтобы приобрести эту землю. Святитель Спиридон прозрел мысли Трифилия и сказал: «Зачем ты непрестанно думаешь о земных и суетных благах? Наше жилище и богатство на небесах, к ним и нужно стремиться». Так святитель Спиридон постепенно возводил своего ученика к духовному совершенству, которого святой Трифилий достиг по молитвам своего наставника. Святитель Трифилий имел милостивую душу, незлобивое сердце, правую веру, любовь ко всем и многие другие добродетели. Однажды на Кипре проходил собор епископов. Отцы собора просили святителя Трифилия, известного своей ученостью и красноречием, произнести поучение народу. Говоря об исцелении Господом расслабленного, он вместо слова «одр» употребил слово «ложе». Не терпя неточной передачи евангельского текста, святитель Спиридон возмутился и сказал святителю Трифилию: «Неужели ты лучше сказавшего одр, что стыдишься слова его?» И немедленно покинул храм. Так святитель Спиридон дал святителю Трифилию урок смирения, чтобы он не возгордился данным его талантом красноречия. Святитель Трифилий мудро пас свое стадо. На средства, доставшиеся ему после матери, он построил Левкусии монастырь. Скончался святитель в глубокой старости около 370 года.

0: Церковный календарь на 26 июня завершит чтение жития преподобного Андроника Московского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Преподобный Андроник был родом из Ростовской земли. Первые сведения о нем находятся в житии преподобного Сергия Радонежского, составленном около 1418 года святым Епифанием Премудрым. Некий юноша явился к преподобному Сергию и стал умолять, чтобы он облек его в святой иноческий образ. Преподобный Сергий не отверг моления юноши, совершил его иноческий постриг и нарек имя Андроник. Видя, что преподобный Андроник очень любит безмолвие и молчание, преподобный Сергий благословил ему жить в келье одному. В воздержании и в трудах преподобный Андроник старался подражать своему старцу. Долгое время находился преподобный Андроник в послушении у преподобного Сергия. Молодой инок воспринял от святого старца такой навык в иноческой жизни, что сам преподобный Сергий удивлялся его подвигам и умножавшейся добродетели. Так прошло 10 лет. Однажды преподобному Андронику пришел помысл выйти из Троицкой обители, чтобы основать свой монастырь. Преподобный Андроник не скрыл помысла от своего старца. Когда святитель Алексий, митрополит Московский, пришел к преподобному Сергию для духовной беседы и попросил старца отпустить к нему преподобного Андроника, преподобный Сергий ответил ему: «Если кого ты требуешь, то волен во мне и в моей братии». Взяв преподобного Андроника, святитель Алексий вернулся в Москву. Он предоставил много средств для основания нового монастыря, место для которого было выбрано за рекой Яузой. На вопрос преподобного Андроника, во имя кого построить храмы в обители, святитель Алексий рассказал: «Когда мы плыли от Константиновграда к русской земле, внезапно поднялся сильный ветер в море, так что корабль начал погружаться. Тогда я дал обещание, что если Господь поможет мне, то создам церковь в честь того святого, праздник которого случится в день, когда приду к пристани. И тотчас же Божию помощью волнение прекратилось на море, и мы вошли в пристань месяца августа в 16-й день. И завещал я поставить церковь в честь нерукотворенного образа Спасова, но забываю в делах церковных. Нынче же хочу исполнить этот обет». Так вскоре была воздвигнута прекрасная церковь, освященная митрополитом в честь пречистого нерукотворенного образа Спасителя. Преподобный Андроник был поставлен святителем Алексеем игуменом новой обители, впоследствии названной Андрониковой. В монастыре был принят общежительный устав. Преподобный Андроник со смирением и усердием нес настоятельские труды, пребывая во всяком воздержании и молитве. Преподобному Андронику часто приходили люди за духовным советом и благословением. Братья монастыря умножалось в числе и преуспевало в добродетелях. После построения церкви в честь нерукотворенного образа Спасителя святитель Алексий чудно украсил ее и поставил в церкви икону образа Христова, обложенную золотом, которую он сам принес из Константинополя. После основания общежительного монастыря преподобный Сергий пришел посмотреть строение своего ученика, похвалил его и благословил. После этого, побеседовав о пользе душевной, преподобный Сергий отошел в свою обитель. Монастырское предание сохранило память и о другом посещении преподобного Сергия. В 1365 году, когда он после продолжительной беседы с преподобным Андроником пошел в Нижний Новгород, на месте беседы впоследствии была поставлена часовня. Одно из поздних преданий повествует, что благоверный князь Дмитрий Донской заезжал в Спасо-Андроников монастырь до Куликовой битвы, а после победы здесь было встречено русское войско. Эти события и предания свидетельствуют, что Андроников монастырь пользовался особым покровительством как Великокняжеского дома, так и Троице-Сергиевого монастыря. Слава об обители и духовных подвигах преподобного Андроника распространялась по Руси, так что многие, стремящиеся к иноческому житию, стали к нему собираться. Чем более умножалось братство, тем большие подвиги принимал на себя преподобный Андроник. Каждого инока он, как отец, поучал, умолял и восстанавливал на брань с невидимыми врагами и всех приводил к согласию и кротостью. Так благоугодно прожил он много лет, нося на себе тяжесть всех. Когда же преподобный Андроник уразумел свое отшествие к Богу, он вручил паству своему ученику, преподобному Савве, а сам, поучив братья духовной пользе, отошел ко Господу 13 июня по старому стилю 1395 года. Известно, что в Андрониковом монастыре некоторое время подвязались и скончались знаменитые иконописцы, преподобные Даниил Черный и Андрей Рублев. Об их иконах еще в XVI-XVII веках свидетельствовали, что они все чудотворные. Икона Пресвятой Троицы, письма преподобного Андрея Рублева соборным определением 1551 года приравнивалась к каноническому образцу. Преподобным Андрею Даниилу принадлежат росписи важнейших храмов Русской Православной Церкви, Московского, Благовещенского собора в Кремле, Успенского собора во Владимире, Троицкого собора в Троице-Сергиевой Лавре и Спасского собора Андроникова монастыря. Ныне имя преподобного Андрея Рублева стало символом русского искусства. В Спасо-Андрониковом монастыре располагается музей имени Андрея Рублева.

прозвучало песнопение Божественной литургии, 102-й псалом «Благослови, душе моя Господа», композитора Павла Чеснокова, в исполнении хора Московской Патриархии под управлением иеромонаха Амвросия.

0: Родная речь. Второе чтение.
1: Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин, глава первая. Я был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины. В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны. Досугом посвятясь невинным, брожу над озером пустынным, и фар Ниенты мой закон. Я каждым утром пробужден для сладкой неги и свободы. Читаю мало, долго сплю, летучей славы не ловлю. Не так ли я в былые годы провел в бездействии, в тени мои счастливейшие дни?
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Вот эта строфа номер 55 о жизни мирной и деревенской тишине, вы ее почитайте просто для себя вслух медленно, и вы почувствуете блаженство, действительно блаженство и негу от того, как здесь много сонорных согласных, как они чудно переплетены гласными, и как все это приятно произносить. Вот это ощущение блаженства, блаженства и счастья мы обретаем даже на фонетическом уровне, когда читаем эти стихи. Они, конечно, удивительны. И вот тема блаженства и счастья нас с вами и занимает на протяжении нескольких уже наших встреч последних, потому что мы вот рассматриваем эту категорию счастья, блаженства с разных сторон и глазами разных героев. И в прошлый раз, сколько я помню, мы с вами остановились вот на этом вопросе. А почему, собственно говоря, в тот момент, когда перед Татьяной открывается дорога счастья, тот, кого она любила и любит, признается ей в любви и у ее ног рыдает, обняв ее колени? Вот скажи ему одно слово, и счастье начнется. Вместо этого Татьяна говорит ему о том, что между ними существует непреодолимая черта. «Я вас люблю, к чему лукавить, но я другому отдана и буду век ему верна». И она сокрушенно говорит об утраченном счастье и блаженстве, о том, что они невозможны, а счастье было так возможно, так близко. В чем дело? Почему она отказывается от счастья и, более того, поселяет его в прошлом, в тот момент, когда по всем канонам современного романа перед нею открывается светлый путь? А все дело в том, что Татьяна понимает счастье не только и не столько как гармонию с любимым человеком, сколько как гармонию с мирозданием и с Богом. Вот про Бога в пушкинском романе впрямую, как-то так дидактически, откровенно, почти ничего не говорится. Ну, есть, конечно, места, где мысли Пушкина выходят на поверхность, но когда мы до них доберемся, мы о них поговорим подробнее. В целом, это роман, который не вызовет раздражения у самого воинствующего атеиста, потому что все вроде бы как про людей, про их чувства, про мир видимый, и никаких тут духовных аспектов. Однако, если мы все-таки хоть сколько-то внимательны к роману, то мы начинаем понимать, что вот это измерение духа и измерение Бога в нем присутствует в полный рост. Вот то, что не названо прямо, оно иногда присутствует еще более явственно и еще более сильно, мощно. Для Татьяны одна из главных ценностей – это гармония и покой. Владимир Маркович Маркович однажды в одной статье сказал, что когда Татьяна сохраняет верность мужу, то она обеспечивает правильный ход светил и смену времен года. Ну, в этом есть своя красота, потому что действительно, если в мире есть порядок, установленный Богом, то этот порядок распространяется на всю. И на отношения двух маленьких людей, Евгения и Татьяны, и на порядок движения звезд. И звезды помогают нам держаться, но и мы должны помочь звездам и Солнцу не сходить со своих орбит. Мы же с вами помним, что в Библии катастрофы, какой-нибудь там всемирный потоп, объясняются грехами человеческими. Вот когда грехов становится столько, что уже все силы небесные и земные начинают дрожать и шататься, ну, тогда начинаются наводнения, война, чума и всякое другое ужасное. Поэтому, если мы хотим кого-то в чем-то обвинить, то этого человека можно увидеть в зеркале очень легко, да. Кто виноват во всем плохом, что происходит на белом свете? Ну, это, конечно, я. Так может сказать каждый из нас. Каждый из нас. И вот Татьяна это очень хорошо понимает, а потому для нее счастье невозможно в режиме разрушения, нарушения мирового порядка. И здесь даже не в том, что она человек долга. Вот иногда пишут, что Татьяна – это человек, у которого очень развито чувство долга. Ну, может быть, оно у нее и развито, но не это главное. Когда ее вдохновляет сильное чувство, она запросто свой долг нарушает. И правила приличий тоже она нарушает очень легко. Не в этом дело. А дело в том, что у нее есть очень зрелое такое чувство гармонии. И она понимает, какие действия ее могут мировую гармонию поставить под угрозу. И она вот этим никогда не рискует. Она может рискнуть собственной репутацией. Но порядком движения светил никогда. И, между прочим, она всегда верна какой-то замечательной жизненной простоте. Вот для нее счастье – это именно такая простота, прозрачность, верность, ну, какому-то порядку вещей, которые она очень хорошо чувствует. Она, может быть, не может это философски эксплицировать там и расписать, да, как какой-нибудь Кант или, не знаю, Мартин Бубер или Хайдеггер. Но ей это и не нужно, потому что она все равно этот порядок понимает и им руководствуется в своих собственных выборах и поступках. И вот счастье в понимании Татьяны – это счастье, ну, какое-то настоящее, подлинное. Что такое счастье? Как этимологически это слово прочитывается? Счастье – это причастность, это участие. И, между прочим, народное слово «доля» – оно нам помогает вот этот смысл слова «счастье» уразуметь. Доля, то есть какой-то удел в бытии. Да, счастье иногда люди понимают эгоистически и начинают яростно спорить с тем, что счастье – это ценность. Но счастье – это не удобство, комфорт и, ну, такое маленькое мещанское благосостояние. Не об этом речь. А счастье – это участие вот в этом самом мировом оркестре, да, в мировой гармонии, в целом человеке, вот в этом самом мистическом Адаме, которого создал Бог. Вот что такое счастье. И Татьяна, она, может быть, не стала бы это говорить такими словами, как я вам сейчас сказала, но она это очень хорошо чувствует. И для нее счастье, без сомнения, немыслимо в режиме разрушения. Например, в режиме разрушения внутреннего мира ее мужа. Неважно, там является ли он избранником ее сердца, но она отдала ему свою руку. И поэтому Онегину ничего не обещает и не может обещать. Вот я хочу процитировать Василия Осиповича Ключевского, который, размышляя на литературные темы, коснулся вот этого вопроса о счастье в одной из своих статей. Он говорит, конечно, не о Пушкине, а он говорит вообще о счастье, о том, каково христианское представление о счастье, как оно отражается в русской литературе. Но мне кажется, что, ну, какие-то переклички с романом можно услышать в этой статье Ключевского, в этих его рассуждениях. Были, однако, сострадательные попытки освободить людей от идолослужения этой идеи, заставить их усилиями ума и сердца, напряженной работой над своей волей, отказаться от личного земного счастья, как от обязательной цели жизни, священной заповеди блаженства. С наименьшим трудом удается эта работа простым верующим христианам. Воспитание в духе долга и смирения регулирует у них деятельность инстинктов. Так создается очень простой и ясный взгляд на жизнь. Правило жизни – самоотвержение. Не мир своими благами обязан служить притязанием лица, а лицо своими делами обязано оправдать свое появление в мире. Это радость сквозь слезы и есть христианская грусть, заменяющая личное счастье. Христианская грусть слагается из мысли, что личное существование должно служить целям мирового порядка. Вот так пишет Ключевский. Конечно, нельзя сказать, что у Татьяны христианская грусть, но, тем не менее, вот эта мысль о том, что счастье в смысле идола такого, оно угасает для человека христианского внутреннего устроения. Потому что для христианина очевидно, что не мир создан для меня, а я создан как часть великой божественной гармонии. Я призван участвовать в чем-то великом, огромном и прекрасном. И таким образом вот эта самая по-ключевскому христианская грусть, она преобразуется в высшую радость. Потому что потрудиться ради Бога, отдать что-то для Него, для христианина это, конечно, полнота радости и счастья. И вот что-то похожее на это, без сомнения, у Татьяны все-таки есть.
0: Родная речь. Второе чтение.
1: Я был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины. В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны. Досугом посвятясь невинным, брожу над озером пустынным, и фарниенты мой закон. Я каждым утром пробужден для сладкой неги и свободы. Читаю мало, долго сплю, летучей славы не ловлю. Не так ли я в былые годы провел в бездействии, в тени мои счастливейшие дни?
0: Родная речь. Второе чтение. Авторская программа Марины Михайловой.

0: прозвучала пьеса «Песнь менестреля» Александра Константиновича Глазунова в исполнении Миши Майского и Симфонического оркестра Парижа под управлением Семена Бычкова.
1: 3 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади, на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-проценщицы. Экскурсию 3 июля проведет Елена Захарова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучит передача, подготовленная по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым.

третьей книге «Апологии» святителя Феофила, адресованной Автолику, дается разбор обвинений христиан в безнравственности и в позднем появлении их религии, изобличающим, по мнению язычников, ее неистинный характер. Обвиняя христиан в безнравственности, язычники указывали, что христиане имеют общих для всех жен и живут в незаконном смешении, даже совокупляются с собственными сестрами, и что всего безбожнее и бесчеловечнее едят человеческую плоть. Прежде чем отвергнуть эти обвинения и показывать их неприложимость к христианам, Феофил указывает Автолику на языческие книги Зенона, Диогена и Клеанфа, которые учат, что дети могут варить и пожирать своих собственных отцов. Если кто не захочет вкусить или извергнет часть отвратительной пищи, может и сам, неедущий, быть съеден. В книгах же Геродота он находит действительные случаи антропофагии или каннибализма. Об индейцах он рассказывает, что у них отцы были пожираемы собственными детьми. «И о незаконных совокуплениях, — говорит Феофил, — согласен почти весь заблуждающийся хор ваших философов. И первый Платон, наиболее почтенный из них по своей философии, в книге своего сочинения о политике выразительно как бы узаконяет, что должны быть у всех общие жены, пользуясь примером сына Зевсова и законодателя Критин. На том основании, будто через это увеличивается чадородие, и будто удручаемые трудами получают утешение от таких общений. Да и что мне еще говорить об этом, когда о так называемых у них богах они проповедовали подобные дела? Поэты ваши полногласно воспевают великие злодеяния Зевса. Нужно ли перечислять распутство так называемой «матери богов» или Зевса, жаждущего крови человеческой? Совершенно другим характером, по словам Феофила, отличается христианское учение. «Мы, — говорит он, — признаем Бога, единого, Создателя, Творца и Устроителя всего мира, который учит нас поступать правдиво, быть благочестивыми, делать добро. В данном им через Моисея законе повелевается чтить единого истинного Бога и отвергать всех других богов, почитать родителей, не прелюбодействовать, не убивать, не красть, не свидетельствовать ложно, не завидовать и не притеснять пришельца. Когда же народ иудейский, которому был дан этот закон, преступил его, то Бог, благий и милосердный, не желая погубить иудеев, послал к ним пророков из братьев их, вразумлять их и напоминать им заповеди закона и обращать их к покаянию, чтобы впредь не грешили». О покаянии и обращении к Богу говорили пророки Исаия, Иеремия и Иезекииль. О справедливости учили Исаия, Иеремия, Осия, Иоиль и Захарий, о чистоте говорит Соломон. И еще сильнее евангельский голос, который запрещает даже смотреть на женщину с вожделением, жениться на разведенной или разводиться с женою. Пророки и Евангелие, наконец, учат любить врагов и тщеславиться добрыми делами, повиноваться начальствам и властям и молиться за них. «Итак, смотри», — заключает отсюда Феофил, «те, которые так учат, могут ли жить распутно и входить в незаконные совокупления, или, что всего безбожнее, есть человеческую плоть, особенно когда непозволительно нам смотреть даже на игры гладиаторов, чтобы нам не быть участниками и свидетелями убийства? Не должно смотреть и на остальные зрелища, чтобы не осквернились наши глаза и уши, принимая участие в произносимых там словах. Да будет далека от христиан мысль о делах такого рода. У них находится целомудрие, выполняется воздержание, соблюдается единобрачие, сохраняется чистота, истребляется неправда, искореняется грех, уважается справедливость, почитается закон, совершается богопочитание. Бог исповедуется, истина господствует, благодать сохраняет, мир ограждает, Слово Божие руководит, мудрость учит, жизнь
управляет, Бог царствует. Хочу теперь с помощью Божией подробнее изложить тебе хронологию, чтобы ты узнал, что не ново и не баснословно наше учение, но древнее и достовернее всех ваших поэтов и писателей, писавших о неизвестном. Сколь же более знаем истину, наученные от святых пророков, исполненных Святого Духа Божия. Потому-то все пророки говорили согласно друг с другом и предвозвещали будущие события всего мира. Ибо любящие знание, или лучше, любящие истину, из самого исполнения предвозвещенных и уже совершившихся событий могут убедиться, что вполне истинно и то, что возвещено ими али так до потопа, о том, сколько лет прошло от сотворения мира до нашего времени, и таким образом могут увериться, что лживо говорили ваши писатели и что неистинно сказанное ими. Древность библейского сказания Феофил доказывает древностью автора первых книг Библии Моисея, который жил раньше многих лиц и событий, считавшихся у язычников очень древними. Так выход евреев из Египта под предводительством Моисея, по счислению Феофила, предшествовал на 330 лет переселению Даная в Аргос и на 900 лет или 1000 лет Троянской войне. Затем он указывает, что построение Соломонова храма, состоявшееся спустя 560 лет по выходе евреев из Египта, было на 133 года и 8 месяцев раньше основания Карфагена. Наконец, один из самых поздних пророков, Захария, писал раньше, чем появилось законодательство Солона. Итак, замечает Феофил, из рассмотрения времен можно видеть древность пророческих писаний и божественность нашего учения, что не новое это учение, и не баснословны и не ложны наши верования, как думают некоторые, но самые древние и истинные. Древнее и истиннее писаний греческих и египетских и всяких других историков. Геродот, Фукидид, Ксенофонт и другие историки начинали писать с царствования Кира и Дария и не имели возможности сказать более достоверное о древних и первоначальных временах. Итак, если хочешь, прилежно читай эти книги мои, чтобы тебе иметь советника и залог истины.

Крайности скудные сведения об Ермии почерпаются только из заглавия его сочинения, из которого видно, что Ермий назывался философом и написал книгу о предмете, хорошо ему известном и некогда близком его сердцу. Труд его носит название «Осмеяние языческих философов». Трезвое отношение Ермия к предмету своего прежнего увлечения язычеством и в особенности слова апостола Павла «премудрость мира сего есть безумие пред Богом» убедили его, что языческая мудрость философов не только не может идти ни в какое сравнение с мудростью христианскую, полученную от самого Бога, но и не заключает в себе ничего истинного. Поэтому осмеяние философских систем всех направлений занимает весь его небольшой литературный труд, не оставляя места для изложения христианских истин и защиты христиан. Он показывает, что философы, несмотря на их многочисленность и присутствие среди них крупных мыслителей, не выработали истинного представления даже о человеке, и тем более не могли прийти к соглашению относительно основного начала, от которого произошел весь мир. Каждый философ создал свою теорию, не согласную с другими и отрицающую их. Издание сочинения Ермия относится к концу II века по Рождестве Христовом. Ермия философа. Осмеяние языческих философов. Апостол Павел в послании к Коринфянам возвещает: «Премудрость мира сего есть глупость в очах Божиих». И это сказал он не мимо истины. Ибо философы, излагая свои учения, не согласны между собой ни в словах, ни в мыслях. Так одни из них душу человеческую признают за огонь, как Демокрит, другие за воздух, как стоики, иные за ум, иные за движение, другие за испарение, другие за силу, истекающую из звезд, другие за число, одаренное силой движения, как Пифагор, и тому подобное. Далее одни говорят, что природа души бессмертна, другие, что она смертна, третьи, что она существует на короткое время. Одни низводят ее в состояние животных, другие разлагают в атомы. Одни утверждают, что она переходит в тела трижды, другие назначают ей такое странствование в продолжении 3000 лет. Как назвать эти мнения? Не глупостью ли, или безумием, или нелепостью, или всем этим вместе? То я бессмертен и радуюсь, то я смертен и плачу. То разлагают меня на атомы, я становлюсь водою, становлюсь воздухом, становлюсь огнем. То я не воздух и не огонь, но меня делают зверем или превращают в рыбу, и я делаюсь братом дельфинов. Смотря на себя, я прихожу в ужас из своего тела, не знаю, как и назвать его, человеком ли, или собакой, или волком, или быком, или птицей, или змеем, или драконом, или химерою. Те любители мудрости превращают меня во всякого рода животных, в земных, водяных, летающих, многовидных, диких или домашних, немых или издающих звуки, бессловесных или разумных. Я плаваю, летаю, парю в воздухе, присмыкаюсь, бегаю, сижу. Является, наконец, Эмпедокл и делает из меня растение. Еще большее разногласие и взаимоотрицание находит Ермий в философских понятиях о мире и Боге. Он указывает, что Анаксагор за начало всех вещей считает ум, Парменид — единое, вечное, беспредельное, неподвижное, совершенно равное себе. Анаксимен — воздух. Эмпедокл — ненависть и любовь. Фалес — воду. Анаксимандр — вечное движение.
Архилай — теплоту и холод. Платон в начале всех вещей ставит Бога, материю и идею. Аристотель — два начала, одно деятельное, а другое страдательное. Ферикид Зевса, Хфонию и Хроноса, понимаемых в смысле эфира, земли и времени. Левкип — атомы, Демокрит — сущее и несущее, полноту и пустоту. Клеанф — Бога и материю. Корниат и Клитомах учат, что природа вещей непостижима. Пифагор говорит, что начало всех вещей есть единица, а из ее разнообразных форм и чисел происходят стихии. Эпикур указывает на недостаточность пифагоровского измерения единицею, так как кроме этого мира есть множество других беспредельных миров. Излагая разнообразнейшие философские взгляды, Ермий картинно изображает, как он, усвоив каждое новое учение, увлекался им и признавал его истинность, но потом, после знакомства с другими учениями, отвергал прежние и отдавал предпочтение новейшему из них, пока, наконец, от разнообразия полученных идей и впечатлений у него не закружилась голова. Кроме того, он отмечает смешные стороны в жизни философов. Например, что Эмпедокл бросился в вулкан Этну, Клеан

теряются в бесконечности, ни на чем не останавливаясь, и как недостижима и бесполезна цель их усилий, неоправдываемая неочевидностью, нездравым разумом.

Квинт Септимий Флоренс Тертулиан. Родился приблизительно в 150-160 году в африканском городе Карфагене от языческих родителей. Хорошие материальные средства его отца, бывшего центурионом-сотником проконсульского войска, дали Тертулиану возможность изучить все, что считалось необходимым знать тогдашнему образованному человеку: историю, мифологию, красноречие, философию, физику и другие науки. Он знал даже по-гречески и мог не только читать, но и легко писать на этом языке. А так как в Карфагене, как и в Риме, в его время самую модную и необходимую науку, которая давала доступ ко всем государственным должностям, считалась юриспруденция, то Тертулиан и в этом отношении не отстал от века, сделав ее своей специальностью. Во всех его литературных произведениях сразу чувствуется блестящий оратор и хороший знаток римского права. Когда кипучая кровь и молодые силы потребовали исхода и удовлетворения, Тертулиан, подобно большинству молодых людей своего круга, предался удовольствиям разгульной жизни. Карфаген был именно таким городом, где увлечься подобной жизнью было всего легче. Цирк, театр и другие чувственные удовольствия завладели вниманием Тертулиана, но ненадолго. Вся эта пустая жизнь с ее мимолетными удовольствиями оказалась мелкою и ничтожную для его мощного духа, одаренного гораздо лучшими потребностями, чем желание чувственных наслаждений. Но где же было искать удовлетворение той духовной жажды, которая неизбежно явилась после того, как он покончил со своей разгульной жизнью? Очевидно, не в язычестве, которое было несостоятельно во всех отношениях. Не разрывая своих связей с язычеством фактически, он мысленно уже был далеко от него. И как человек, привыкший жить полной жизнью, тяготился сознанием пустоты, явившейся после убеждения в несостоятельности язычества. В это самое время христианство, к которому он относился прежде с беспричинной ненавистью, обратила на себя его внимание. Стойкость христиан в несчастьях, их добродетельная жизнь, как явления слишком светлые и выдающиеся среди тогдашней распущенной жизни, поразили его и навели на мысль, что такое учение, которое может до неузнаваемости изменить нравы людей и заставлять их бестрепетно идти на мучение и самую смерть, может дать успокоение и его метущемуся духу. Епископ Карфагенский Агриппин крещением довершил дело обращения Тертулиана, когда последнему было 30 или немного более лет от роду. Новой религии Тертулиан предался искренно и всецело, посвятивший на служение ей все свое время и все свои силы. В сравнительно короткий период времени, 5-6 лет, он написал немало сочинений против язычников, иудеев, еретиков, которые доставили ему славу выдающегося церковного писателя. За такую ревность к интересам христианства и за строгую, почти подвижническую жизнь Тертулиан был назначен пресвитером в свой отечественный город Карфаген. Но слава его как защитника и служителя церкви омрачилась переходом его в монтанизм. Тертулиану могло нравиться, что монтанисты поносили брак как жалкую уступку человеческой слабости, а второй брак считали даже своего рода

рода прелюбодеянием и запрещали его. Учение их о том, что блуд и прелюбодеяние не могут быть отпущены на земле, стремление их к мученичеству, отказ принимать в свое общество падших во время гонений, взгляд на них как на непростительных грешников, которым навсегда заграждены врата церкви, согласовывались с собственными воззрениями Тертуллиана. Мистические бредни монтанистов о видениях в состоянии экстаза также нравились Тертуллиану, уже по природе своей склонному к мистицизму. Все это заставило Тертуллиана поспешить переходом в монтанизм. В монтанистический период своей жизни Тертуллиан является искренним врагом православия. Но и монтанизму он не остался верен до конца, так как он не оправдал его надежд. Он должен был с горечью убедиться, что все это было только напускное, только наружное, и в среде монтанистов часто можно было встретить корыстолюбие, честолюбие, разврат и другие пороки, которые, по идее, не должны были существовать в этом обществе духовных людей, как любили себя называть монтанисты. Это побудило Тертуллиана отступить от монтанизма. Он собрал вокруг себя партию единомышленников, которая с именем тертуллианистов существовала до V века и была уничтожена усилиями блаженного Августина. Тертуллиан дожил до глубокой старости и умер в 30-х годах 3-го столетия.

0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучала передача по страницам книги «Апологеты защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым. Читал Георгий Корольчук.
1: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: фрагмент 70-го псалма, да исполнится уста моя, мелодия 14 века Андрея Протопсалта, прозвучал в исполнении Павла Аксентьевича.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Константин Пархоменко. В эфире передача из цикла «Беседа со священником». Мы с вами говорим о разных темах. Я буду делиться какими-то своими приходскими мыслями и записками, рассказывать, может быть, что-то из исследований Священного Писания. Мы будем с вами обсуждать какие-то интересные новости, но не новости, конечно, сиюминутные, а новости, которые имеют непреходящее для нас важное значение. Сегодня мы поговорим с вами о неизвестных высказываниях Иисуса Христа. У меня для вас две новости, хорошая и плохая. С какой начать? Начну с хорошей. Они есть, они науке известны, и я вас с ними познакомлю. А теперь для кого-то плохая новость. Эти неизвестные высказывания Иисуса Христа не имеют никакого отношения к Дэну Брауну с его «Кодом да Винчи», нашумевшей книге, к так называемому «Евангелию от Иуды», в котором якобы рассказывается какая-то правда о подлинной жизни Христа, о его беседах с Иудой, с другими апостолами. Также вот эти неизвестные изречения, неизвестные высказывания Иисуса Христа не имеют отношения к кумранским рукописям, которые, как некоторые говорят, Ватикан прячет в своих темных подвалах, и к прочей околонаучной чуши. Не верьте газетам и популярным журналам, не верьте даже документальным фильмам, которые якобы раскрывают для нас тщательно скрываемые, я говорю, как обычно высказываются журналисты, тщательно скрываемые церковью на протяжении тысячелетий тайны. Все это страшилки для неграмотных обывателей. Мир ученых людей прекрасно знает о всех обнаруженных в песках и пещерах Востока рукописях, о всех документах. И нет в научном мире ничего такого, что могло бы как-то поколебать или даже качнуть христианское учение. Те высказывания, которые порой приписывают Иисусу, на самом деле историческая фальсификация или тексты еретиков, как, например, уже упомянутое мною гностическое Евангелие от Иуды. Но не будем об этом всем говорить, это скучно и глупо, не хочется тратить время. Поговорим о тех высказываниях Христа, которые наука может признать подлинными. Как я сказал в начале, они есть. Но сначала несколько уточнений. Как вы знаете, первые тексты христиан, вошедшие в Новый Завет, были написаны через десятилетия после воскресения Христова. А до этого на протяжении 20-30 лет все учение Христа сохранялось в устной форме. У иудеев существовала особая традиция запоминания и устного рассказа, как когда-то в Греции сказители декламировали эпосы, как на Руси гусляры пересказывали былины, так в Иудее особые люди запоминали и рассказывали большие фрагменты учения Иисуса Христа. Об этом можно прочитать в соответствующей литературе по библеистике, поэтому я подробно говорить об этом не буду. Так что все хранилось в устной памяти и ничего не терялось. Необходимость записать устные рассказы появилась после того, как христианская проповедь начала распространяться за пределы Иудеи к иным народам. И тогда, когда стали дряхлеть и умирать первые очевидцы происшедшего, которые могли бы подтвердить подлинность того, что доносят сказители. Теперь еще одно уточнение, важное нам, перед тем, как мы перейдем непосредственно к нашей сегодняшней теме. Слова Иисуса Христа для первых христиан представляли большую ценность. Такую ценность, что боялись изменить даже одно слово, передавая тот или иной рассказ или эпизод Христа. Поэтому, например, мы имеем в каждом Евангелии свой рассказ о воскресении Христовом. У каждого евангелиста свой рассказ, потому что он основывается на своей традиции. В ученом мире так и говорят: традиция Матфея, традиция Иоанна. Как оно было на самом деле? То есть кто первый прибежал к гробу, из которого восстал Христос? Кто первый что увидел, услышал, где стоял? Кто ему об этом рассказал? Установить невозможно. Это как если бы несколько человек стали рассказывать о потрясшем их событии, которому они оказались очевидцами. Один будет настаивать, что в этот момент он стоял здесь, другой, что нет, это он стоял здесь. Специалисты, восстанавливающие ход события по свидетельству очевидцев, подтвердят, что это невероятно трудно. Каждый твердит свое, и не потому, что обманывает, а потому, что ему так кажется. Он и сам уже верит, что все происходило именно так.
Если не было видеозаписи, то по рассказам людей очень трудно восстановить точный ход события. Поэтому в отношении рассказа о воскресении Христовом решили поступить так. Приняли разные версии. И у каждого евангелиста рассказ немного отличается от рассказа другого евангелиста. Это, кстати, сильное подтверждение подлинности текста. Если бы евангелисты старались создать придуманную историю, они бы позаботились, чтобы таких нестыковок не было. Итак, все, что попало в Евангелие, можно назвать тщательно собранным и неискаженным подлинным материалом, подлинными высказываниями Иисуса Христа. Еще одно уточнение, важное для нас перед тем, как мы перейдем к нашей теме. Одну и ту же мысль Христос в разные времена высказывал по-разному. Это нормально, ведь аудитория слушателей менялась, и Спаситель мог повторять что-то, что он уже говорил. В Евангелиях мы имеем много таких примеров, хотя бы молитва «Отче наш». В Евангелии от Матфея и Луки она передана немного по-разному. Что делали евангелисты? Они тщательным образом собрали материал о Иисусе и создали Евангелие, письменный труд о служении и проповеди Иисуса Христа. Все эти моменты нам необходимо учитывать, прежде чем мы попытаемся отыскать слова Иисуса, не попавшие в Евангелие. Теоретически могли остаться неучтенные, то есть не внесенные в Евангелие высказывания Иисуса. Могли, но это редчайшие случаи. Редчайшие, потому что при создании Евангелий их авторы тщательным образом собирали все известное. Сначала писал Марк, потом Матфей и примерно в это же время Лука, затем Иоанн. Они знали Евангелия друг друга, сверялись. Тут есть разные оговорки, но я не хочу касаться этой темы. Черпали материал они из устных преданий. Кстати, в том же первом веке, кроме евангелистов, писали и ранние отцы церкви. Они постоянно ссылаются на слова Иисуса, но выписывают их не из Евангелий, которые, если и существовали, кроме Евангелия от Иоанна, написанного на самом рубеже 1-2 столетий, то едва ли были им известны. Святые отцы цитируют Иисуса по тем же устным преданиям. Ученым доставляет большое удовольствие читать такое сочинение, например, дидахи, находить изречение Христа и узнавать, ага, вот эту фразу использовал Матфей, а вот это как раз встречаем у Луки. Итак, дорогие, почти все, что принадлежало к подлинным рассказам об Иисусе и к его подлинным высказываниям, было уловлено и попало в Новый Завет. И все же сохранились крупицы, зерна высказываний, которые, вероятнее всего, могли принадлежать Иисусу, но не попали в Священное Писание, не попали туда, но были сохранены для нас в документах 1-2 столетий. Сегодня я вас с ними познакомлю. Называются эти высказывания Христа, не вошедшие в канонические тексты, аграфы, то есть незаписанные. Когда я учился в духовной семинарии, еще господствовало мнение Иоахима Иеремеса, тщательным образом изучившего дошедшие до нас аграфы. Исследовав более 200 приписываемых Иисусу высказываний, которые мы не находим в Новом Завете, Иеремеас пришел к выводу, что с уверенностью можно говорить о 18 подлинных аграфах. В середине 60-х годов Иоахим Иеремеас опубликовал ряд исследований на эту тему, и они для ученых всего мира были, ну, скажем так, основополагающими в отношении этого вопроса. Однако в последнее время, последние 20 лет, мнение Иеремеаса было пересмотрено другим выдающимся ученым, Готфридом Хофиусом. Он опубликовал свой труд, посвященный изучению аграфов, в 1991 году. Хофиус много лет и много сил потратил на изучение темы аграф. Повторяю, что аграфы — это незаписанные, не вошедшие в Евангелие изречения Иисуса Христа. Вот он, потратив много лет и сил на изучение этой темы, пришел к выводу еще более ригористичным. Только про 9 аграф мы можем с большой вероятностью говорить, что они принадлежат Иисусу. Таким образом, мы видим, что список Иеремеаса был сокращен вдвое. Итак, представьте себе, да, что из всего вот того, что приписывают Иисусу Христу, ученые говорят, что только 9, в общем-то, вот этих приписываемых Иисусу
высказываний, не вошедших в Евангелие, можно назвать подлинными, потому что они по стилистике, и по структуре, и по характеру, и по многим другим для ученых, филологов и специалистов других областей, они вот такими кажутся. Итак, вот эти 9 аграф. Мы о них сегодня с вами и поговорим. Приведу их и немного прокомментирую. Первая аграфа. Первая, то есть первая из нашей серии рассказов о незаписанных, не вошедших в Евангелие истории о Иисусе Христе. В 1905 году был обнаружен один поврежденный лист пергаментной книги 1 или 2 века. Микроскопическим почерком там был описан спор Иисуса с фарисейским старейшином по имени Леви. Этот фарисей осуждает Иисуса за то, что тот, вместе с учениками, приходя в Иерусалимский храм, не омывает ног. Иисус отвечает Леви резко: «Что ж с вами? Вот, вы здесь, в храме, но разве вы чисты? Горе вам, слепцам, ничего не видящим! Вы омылись в стоячей воде, где день и ночь валяются собаки и свиньи. Там вы омылись и очистили кожу свою, как блудницы и флейтистки умощаются, омываются, чистятся и украшают себя, чтобы возбуждать в мужчинах желание. Но внутри они полны скорпионов и всяческого зла. Но я и мои ученики, о ком говорите вы, что мы не омываемся, омылись в воде, живой и чистый, текущий от Отца Небесного». Эти слова Иисуса по форме, стилистике, многим другим приметам похожи на его подлинные слова из Евангелий. Они говорят об очень важном, о той категоричной позиции, которую Христос занимал по отношению к чистоте и нечистоте. Если евреи делали акцент на внешнюю чистоту, а некоторые христиане и сейчас ищут, что чисто, а что нечисто, то Христос говорит, что чистота — это нравственная категория. Нечистота — это грех. Грех не уврачевывается омовением тела или каким-то иным обрядовым действием, а только покаянием.

Мы продолжаем разговор об аграфах, изречениях Иисуса Христа, не попавшим в Новый Завет. Второе из таких уникальных выражений. Святой Иустин Философ в начале II века пишет: «Поэтому-то наш Господь Иисус Христос и сказал: «В чем я найду вас, в том и буду судить». Нам знакомы эти слова по распространенному варианту: «В чем застану, в том и сужу». Так вот, слов этих нет в Евангелии, но они встречаются в христианской литературе первохристианского времени. В сирийской рукописи читаем: «Иисус сказал: «В чем найдут вас, в том и возьмут». Скорее всего, это подлинные слова Христовы. Они о том, что всю свою жизнь нужно стараться проводить нравственно, бодро и по-христиански. И дело даже не в внезапном втором пришествии. Катастрофы, несчастные случаи, террористические акты ежедневно, словно рыболовным неводом, захватывают нас с вами и переносят из этого мира в иной мир. А там встреча лицом к лицу с Господом. И исправить, переиграть что-то будет невозможно. А вот третья аграфа. Цитата из Евангелия от Фомы. «Царство небесное подобно мудрому рыбаку, забросившему сеть в море. Он вытащил ее из моря, полную мелкой рыбы, и среди нее нашел одну рыбу крупную и ценную. Тогда рыбак выбросил всю мелкую рыбу обратно в море и без сожалений предпочел ей крупную». Для тех, кто знаком с евангельскими притчами, здесь слышна тема абсолютной ценности Царства Небесного. Притча о жемчужине, ради которой купец продает все имение, притча о сокровище, зарытом в поле. Вы узнаете евангельские мотивы. Царство Небесное дороже всего. Нужно быть внимательным, чтобы не прозевать это и не предпочесть мелкое великому. А вот четвертое из аграф, то есть незаписанных выражений Иисуса Христа, не попавших в Евангелие. «Проси о великом, Бог даст тебе и малое». Эта аграфа зафиксирована в самом начале III века у святого Климента Александрийского. Впоследствии ее повторяли в III веке Ориген, в IV веке Евсевий Кесарийский, другие отцы. Несомненно, что эти слова Христа перекликаются с известным: «Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». О чем эта аграфа? О том, что нужно искать главного – спасения, жизни с Богом, правды и истины. А житейские вопросы Бог устроит, когда вам будет грустно от того, что в жизни все не очень удачно складывается. Напоминайте себе эти слова. Еще раз повторю их: «Проси о великом, Бог даст тебе и малое». А вот еще одно, причем одно из самых известных высказываний, приписываемых Иисусу. «Будьте искусными менялами». «Искусными» или «опытными» можно перевести. «Будьте искусными» или «опытными менялами». Эта фраза встречается у многих авторов 2-3 столетий. Все приписывают ее Христу. Скорее всего, она действительно ему принадлежит. А означает эта фраза следующее: в нашем мире много неподлинного, мнимого. Так вот, христианин должен распознавать, что есть подлинное и важное, что есть то, ради чего нужно жить. В этих словах используется образ тогдашней жизни. Каждый иудей знал, что перед Иерусалимским храмом за столами сидят профессиональные менялы денег. Они меняли монеты с изображением Цезаря, то есть римского императора, на священную храмовую монету, которая имела хождение именно внутри Иерусалимского храма, на которую можно было купить жертвенных животных, оплатить какие-то требы. Столы именно этих миновщиков Христос как-то раз и опрокинул. Помните Евангелие? «И вошел Иисус в храм Божий, выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков». Миновщики или менялы были мастерами своего дела. Они безошибочно могли отличить поддельную монету от настоящей. Христос говорит, что христиане должны быть такими же искусными менялами в отношении того, что мы видим в мире. А вот еще одна, шестая аграфа. Все знают такую историю, записанную в Евангелии. Я прочитаю Евангелие, это Евангелие от Луки, 6 глава. «В субботу, первую по второму дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им:
«Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» И Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним, как он вошел в дом Божий, взял хлебопредложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним?» И сказал им: «Сын человеческий есть господин и субботы». Это Евангелие от Луки, 6 глава. Так вот, в древнем кодексе Евангелия мы встречаем продолжение, которого нет в других рукописях. «В тот же день увидел он, то есть Иисус, человека, работающего в субботу. Тогда он сказал ему: „Человек, если знаешь, что делаешь, ты благословен, но если не знаешь, ты проклят, как нарушитель закона“». Смысл этого высказывания Христа в том, что если человек не соблюдает прежние предписания, потому что он перерос их как христианин, то Божье благословение будет на этом человеке. А если человек просто религиозный анархист или грешник, который не соблюдает предписаний полени, да будет он проклят. Не надо пугаться слова «проклят». Это совсем не то, что вкладывают в это понятие обыватели. Проклят — это отлучен от общения церковного. В Ветхом Завете проклятие отлучало человека от народа Божьего, от Израиля. Еще раз прочитаю, да? Когда Христос увидел человека, работающего в субботу, он сказал ему: «Человек, если знаешь, что делаешь, ты благословен. Если не знаешь, ты проклят, как нарушитель закона». Следующая аграфа, 7. «Кто близ меня, близ огня. Кто далеко от меня, далеко от царства». Эту аграфу встречаем в апокрифическом Евангелии от Фомы, у Оригена, у Дидима Слепца, у других отцов. Обратим внимание на замечательную максиму: «Кто близ меня, близ огня». Сразу вспоминаются слова Иисуса: «Огонь пришел низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Евангелие от Луки, 12 глава, 49 стих. О каком огне идет речь? Речь идет об очистительном огне, переплавляющем вселенную для новой блаженной жизни, для Царства Божьего. Помните отрывок из второго послания апостола Петра: «Придет же день Господень, как вор ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Вот это аграф, еще раз прочитаю ее. «Кто близ меня, близ огня. Кто далеко от меня, далеко от царства». Быть с Иисусом значит быть уже причастным новому миру, преображенному мирозданию. Переплавка вот для нового бытия уже началась. Как страшно, но более чем страшно, прекрасно. Вот еще, дорогие, аграфа, приведенная святым блаженным Иеронимом, который жил в 4 столетии, причем в Вифлееме, в пещере, примыкающей к той самой пещере, в которой родился Христос. Иероним собирал сведения, которые могут нам позволить больше узнать о Христе. В частности, он был знаком с интересным документом – Евангелием от евреев. Сегодня до нас дошли только маленькие фрагменты этой апокрифической книги. И вот там содержатся слова, которые Иероним приписывает к подлинным словам Иисуса: «И радуйтесь лишь тогда, когда смотрите на брата вашего с любовью». В особом комментарии эти слова не нуждаются, а нуждаются, дорогие, лишь в том, чтобы мы их запомнили крепко-накрепко. «И радуйтесь лишь тогда, когда смотрите на брата вашего с любовью». И, наконец, последний аграф, последнее не попавшее в Евангелие выражение Иисуса Христа, которое ученые считают подлинными. В одном из папирусов, найденном в египетском местечке Оксиринх, есть такие слова Христа: «Кто ныне далеко, завтра будет близко». Это очень важные слова. Они показывают, что даже те, кто сегодня враждует против нас, кто не понимает смысла христианства, тот скоро может изменить свое мнение. Даже самый злой грешник и борец против религии может прийти к вере, если мы своей любовью, терпением, доброжелательностью не помешаем ему это сделать. Всякий раз, когда столкнетесь с человеческим заблуждением, а то и злобой в адрес церкви, напоминайте себе: «Кто ныне далеко, завтра будет близко». Вот такие неизвестные высказывания Иисуса. Для тех, кто ждал разоблачительной сенсации, это разочарование.
Действительно, все они, согласитесь, в русле евангельского благовестия. Христос нам виден через призму этих слов именно таким, каким мы его представляли, читая Новый Завет, воспитываясь в православной церкви, слушая проповеди наших пастырей. Оказалось, все не так интересно, как кто-то ожидал. Но, тем не менее, именно эти цитаты являются, по мнению современных ученых, подлинными, а остальные — это лишь фантазии и еретические измышления. Предлагаю вновь и вновь углубляться в познание Нового Завета, этого экстракта мудрости, в который, как заботливые пчелы, евангелисты собрали практически все, что можно было узнать о Иисусе. Углубляться в познание того, что бережно хранит и возвещает Церковь. А суесловным и скандальным статьям и якобы разоблачительным фильмам не верить. У микрофона был протоиерей Константин Пархоменко. До встречи.

0: Вы слушали концерт композитора Александра Никольского «Господь просвещение мое» в исполнении Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московских духовных школ.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

0: «Лето Господне». Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева читает протоиерей Константин Смирнов.
1: Москва. Отцу гораздо лучше и не тошнится, и голова не болит, не кружится, только иногда мушки в глазах мешают, и спит лучше. А в тот день, как в бане ездили, он после обеда задремал за столом еще и спал без просупу до утра. Эта живая вода так помогла, кровь разогнала. Клин вечером приехал, узнал, что и поел хорошо, и теперь крепко почивает, не верил и будить, а только живчика в руке пощупал, как кровь жилку постукивает. Велел только успокоительную микстуру давать, как раньше. Утром отец стал здоровый. Хотел даже соловьев купать, но мы ему не дали, а то опять голова закружится. Он на нас посерчал: много вас, докторов, закиснешь с вами. И все-таки покорился. А через день слышим, вдруг из сеней кричит: «Оседлать Кавказку!» На стройке ехать. А тут как раз Клин и не дозволил, а то и лечить не станет. Отец даже обиделся на него. «И воздухом подышать не позволите? Да я закисну. Я привык при делах, куча у меня делов». А Клина говорит: «Немножко спокою, а дела не уйдут. Можете поезжать на коляске, прогуляйте на один, на другой часик. Только нельзя трясти. Ваши мозги не вошли в спокойствие от сотрясения». Снял с головы обвязку, совсем зажило. Если еще 2 недельки не будет кружиться в голове, можно и дела. А гости опять стали донимать, с выздоровлением поздравлять. Отец уж сердиться стал: «У меня от их трескотни опять голова закружится». И велел собираться всем на Воробьевку, воздухом подышать, чайку попить у Крынкина. От него с высоты всю Москву видать. «Угощу вас клубникой паровой, крынкинской. А оттуда и в Нескучный заедем, давно не был. Покажу вам одно местечко, любимое мое, а потом у чайниц чайку попьем и закусим. Гулять так гулять». Послали к Егорову взять по записке, чего для гуляния полагается: сырку, колбасы с языком, балычку, икорки, свежих огурчиков, мармеладцу, лимончика. Сварили 2 десятка яиц крутую, да у чайниц возьмем печеных. Хорошо на воздухе печеное яичко съесть, буренькое совсем. С папашенькой на гулянье такая радость, в кои-то веки с ним, а то он все по делам, по рощам, а тут все вместе, на 2 пролетках, и Горкин с нами. Отец без него теперь не может, все одевается по-майски. Я в русской парусиновой рубашке, в елочках-петушках, беру с собой кнутик со свисточком, всю дорогу буду свистеть, пока не надоем». У Крынкина встречают нас парадно. Сам Крынкин и все половые молодчики. Он ведет нас на чистую половину, на Голдарейку, у самого обрыва на высоте, откуда вся та Москва, как на ладоньке. Огромный Крынкин стал еще громче, чем в прошедшем году, когда мы с Горкиным ездили за березками под Троицу и заезжали сюда, на Москву, смотреть. «Господи, осветили, Сергей Иванович, а уж мы-то как горевали, узнавши-то, да как же так, да с кем же нам жить-то будет, ежели такой человек и до смерти разбившись», — кричит Крынкин, сплескивая, как в ужасе, руками огромными, как оглобли. «Да ведь нонича-то правильные-то люди, днем с огнем не найти». Уж так возрадовались, Василий Васильевич на обедне завернул, кричит: «Выправился наш Сергей Иванович, со студеной окачки восстановился. Мы с ним сейчас махоньку мушку и раздавили, за Сергея Ивановича быть здоровым. Да как же не выпить-то? Да к чему ж тогда вся эта канитель, мура, суета-то вся эта самая, ежели такой человек? И да рази, когда может Крынкин забыть, как вы его из низкого праха подняли, укрепили. Весь мой крынкинский рай заново перетряхнул на ваш кредитец. Могу теперь и самого хозяина матушки Москвы нашей, его высокопревосходительство генерал и губернатора князя Владимира Андреевича Долгорукова, принять. Я им так и доложил, ваше сиятельство, ежели бы да не Сергей Иванович. Дай да что тут толковать. И извольте на Москву матушку полюбоваться». Мы смотрим на Москву и в распахнутые окна Голдарейки, и через разноцветные стекла, голубые, пунцовые, золотые. Золотая Москва, всех лучше. Москва в туманце, и в нем золотые искры крестов и куполов. Отец смотрит на родную свою Москву, долго смотрит. Широкие окна веют душистой свежестью, Москвой-рекой, раздольем дали. Говорят, сиренью это, свербикой горьковатой, чем-то еще привольным. С меня воздух особый здесь, крынкинский, гремит Крынкин. А вот, пожалуйте, в июне месяце, ну, живой-то живой клубникой, со всех полей огородов тянет, с Поддевичьего, и все ко мне, а с Москвы-реки раками живыми, а из кухни вареными-то с, понятно, рябчиками, цыплятками паровыми, ушкой стерляжьей, с растягайчиками, с... А чем почивать приказать изволитесь? Как так, ничем не обижайтесь? А так скажите, Степан Васильев Крынкин, птичьего молока 7 минут. Для Сергея Ивановича с-под земли достану, со дна океан моря вытянусь. Он так гремит не хуже Кашина. И большой такой же, но веселый. Он рад, что хоть крынкинской паровой клубники удостоит опробовать. И вот несут на серебряном подносе. На кленовых листьях груду веток спелой, крупнеющей клубники. Ну, красота! Сами их сиятельства, князь Владимир Андреевич Долгоруков, изволили хвалить и шоколадными конфектами собственноручно угощались, совсегда изволит ездить с конфектами. «А что ты, Крынкин, с жилеткой своей и рубахой не расстаешься?» — говорит отец. «Пора бы и сюртук завести, капиталистом становишься, Сергей Иванович. Да разве мне сюртучок прибавить чести? Хошь и в сертучке, ну кто я? Все воробьевский мужик-с. Вот господин Лентовский, природный барин, а не в поддевочке щеголяет, а все видать, что барин. Попа и врагу же знают, на медне Иван Егорович Заберин были, вот-то счастливили. Изволите знать, вот как он в книжечку-то имеете про матушку Москву-то нашу? И я почитываю маненько, вот поглядели на меня и говорят, ты, Крынкин, слонофил». В самый сказать корень врезали. «Да, — говорю, — достохвальный наш Иван Егорыч, по вашему примеру, так слонофилом и останусь по гроб жизни». Потрепали по плечу. «А что ты, братец, в глаза пылишь, — смеясь, — говорит отец, — изнаночку-то покажи-ка». «Сергей Иванович, — кричит, сплескивая руками Крынкин, — ну, кажи-ка это словечко ваше, как на вырез, как в рамочку-то и просится, так и поставлю в рамочку и на стенку-с». «И что же еще случилось?» Отец смотрит на Москву. Долго-долго. И будто говорит сам с собой. «А там Донской монастырь. Розовый. А вон Казанская наша, а то Данилов, Симонов, Сухарева башня». Подходит Горкин и начинает оба показывать друг дружке. «А Крынкин гудит над нами. Я сую между ними голову и смотрю на Москву и слушаю. А Кремль-то наш, ах, хорош, — говорит отец, — Успенский, Архангельский. А где же Чудов? Что-то не различу. Панкратыч, Чудов-то разберешь? А как же, очень свободно отличаю. Розовеет-то вот к Ивану Великому-то гладкий синий. Что за что-то не различу? Я раньше видал отчетливо. Мелькается чуть или глаза ослабли. А вот, Сергей Иванович, на Петров день пожаловать изволитесь, так все увидите. Муха на Успенский села, и ту разберетесь, — смеется Крынкин, — в такую далечью муху увидать. Но он, оказывается, и взаправду это. Говорит, что один дошлый человек, газетчик, присоветовал ему поставить на Голдарейке трубу, в какую на звезды глядят, считают. Сразу я смеканул, в самую-то он ведь точку попал. По всей-то Москве слава загремит, у Крынкина на Воробьевке труба. В остроломы вот на звезды смотрят и поварят Крынкину еще пуще. В остроломы сказывают, на месяцы даже видят, как извозчики по мостовым катают. Выкрикивает он, хитро сощурив глаза. Да как же с на Успенском-то муху не разобрат? Да не то что муха, а блоху на лысине у чудовского монаха различу. Поехал на Кузнецкий к самому Швабе. Бывают они у Крынкина пиво трехгорное уважают. Потолковали то-се. «Будет тебе труба», — говорят. «С кого полторы, а с Крынкина за 500». «Понятно, и Крынкиным уважение на пивке. Вот с Насамой на Петру в день освящения трубы будет. И в ведомостях раззвонят. У меня все налажено. Хорошо бы преосвященного-то, стечение-то какое будет». Горкин говорит: «Что же, как же так, преосвященного и в трактир? Это же не показано». «А как так не показано?» — вскрикивает Крынкин. Дребезгом даже задрожало в стеклах. «На святыню-то смотреть не показано? Да как же так не показано? На звезды-то Господни смотрят в трубу. Все от Господа, все науки для вразумления. Имназии освещают, коровник, закутку свиньям поставлю, осветят. А как же трубу мне осветят, ежели сквозь ее всю святыню увидят? Все кумполочки, крестики, памятник вон чугун великому поэту Пушкину будут освещать 8 числа июня. И обязательно преосвященный будет. Чугун осветят, а будет. И сам Шваби мне говорил: можно. В Остроломы чего-то на медне освещали, а громадную трубу на крышу ставили от него. С молитвой крапилом окропляли, и преосвященный был». Все говорят, что, пожалуй, и на Голдорейке можно трубу осветить, даже и с Преосвященным. И Горкин тоже. А отец все на Москву любуется. И вижу я, губы у него шепчут, шепчут, и будто он припоминает что-то, задумался. И вдруг вычитывать стал стишки, любимые мои стишки. Я их из хрестоматии вычитывал, а он без книжки. И все, сколько написано, длинные-длинные стишки, так все и вычитал, не запнулся даже. Город чудный, город древний, ты вместил в свои концы и посады, и деревни, и палаты, и дворцы. Я шепотком повторял за ним, а все-таки сбился. На твоих церквах старинных вырастают дерева, глаз не схватит улиц длинных. Это матушка Москва. Ведь это что ж такое? Ну как в театрах? Ну прямо, всплескивает руками Крынкин. Сергей Иванович, Господи! А он и не слышит. Вычитывает все лучше и громче. В первый раз я слышал, как он говорит стишки. Он любил насвистывать, напевать песенки, напевал молитвы даже, заставлял меня читать ему басни и стишки, но сам никогда не сказывал. А теперь на Воробьевке, на высоте, над раскинувшейся в тумане красавицей Москвой нашей, вдруг начал сказывать. И как же хорошо сказывал, с такой лаской и радостью, что в груди у меня забилось, и в глазах стало горячо. Кто силач возьмет в охапку холм Кремля-богатыря? Кто собьет золотую шапку у Ивана-звонаря? Кто царь-колокол подымет? Кто царь-пушку повернет? Шляпу кто, гордец, не снимет у святых в Кремле ворот? И все-то стишки до самого последнего словечка. Град срединный, град сердешный, коренной России град. Он прикрыл рукой глаза и стоял так раздумчиво. И все притихли, и у меня слезы. Слезы. А чего-то слезы. И вдруг Крынкин: «Господи, Сергей Иванович, вот уважили! Это-то что ж такое?» — загремел он, за голову схватился. «В другой раз так меня уважили, за сердце прихватили. Да ведь это-то прямо вот куда дошло, вот, ну вся-то тут Россия наша. Да нет, никак не могу, Василия, пару шампанского, волоки, золотая головка, отклико. Самый первейший актер императорского малого театра. а забыл Василия, да и икры парнойные первейшие сади, раззернистые белужьи, возля сельдей громовских в укутке. Господи Боже мой, да другой раз так в самую не есть точку, на медне были сами Михал Провыч Садовский, у Крынкина, вот на ентом самом месте золотое стекло, самый первейший актер малых императорских театров, и стали тоже на этом самом месте вычитывать про матушку Москву, но за сердце зацепили, зацепили, всю душу вынули, а теперь, Сергей Иванович, ну, ей-ей, верьте Крынкину, не угодите самому Михалу Провычу, но только они про другую Москву вычитывали, как ее это вертится на языке-то, ну, да как его они, ах, братцы, да как же я был, ну, вот, забыл, забыл, головку-то запрокинули, глаза на небо и кулаком себя в грудь, эх, братцы, эх, ну, чисто насквозь пронзили.

братцы, как я был доволен, когда церкви и колоколен. И вдруг сбилась, вся так и вспыхнула, а отец ей рукой: «Еще, еще». Она поправила гребенку, дужку на головке и вспомнила: «Когда церквей и колоколен, садов, чертогов полукруг, открылся предо мною вдруг, как часто в горестной разлуке, в моей блуждающей судьбе, Москва, я думал о тебе. Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось». Вот! Вдруг присел и, как из пушки, выпалил прямо мне в ухо весь красный Крынкин. Ну, в самую, то есть точку, барышня, угадали. Самое вот это, ах, братцы, сердце до чего мог пронять, уж его обнимали, величали. Народу набилось, воробьевские-то наши забор у меня свалили, было дело. Я им говорю: «Уважили, Михаил Прович, всю Москву нашу светили». Они мне: «Это не я, это вот тот самый, барышни-то сказали, Пушкин». Я им: «Михаил Прович, от Господа у вас великий талант, все светили, эх, говорю, бросил бы всю эту воробьевскую канитель муру, и вахтеры бы к вам пришел на театры». А они мне: «Да ты и так ахтер, и по плечу мне». Говорю: «Михаил Прович, от Господа у вас могучий талант, каждое у вас словечко как на вырез, ну прямо в рамочку и на стенку». А они мне: «А зачем, Крынкин, на стенку? Пущай будет в самом благонадежном месте, и вот в это вот место пальцем меня, где вот сердце у каждого стучит». Ну что ни слово, в самый-то раз алмаз. Сергей Иванович, ну хошь один бокальчик, ну нет, ну уважьте, ну для ради нашей матушки Москвы, сколько вы ее украшали, сколько вашей на ней заботы, работы было. Мостики строили, бани строили, лиминации строили, коронации строили, храм Спасителя батюшка ваш и дедушка строили, балаганы под девичьим, ледяные горы в зоологическом, ледяной дом ваш всю-то Москву удивил. И вот прославили нам Москву Крынкина, с высоты ей пропели славу. Да ведь что это такое, а? Кто царь колокол подымет? Кто царь пушку перевернет? Да никто. Отец никогда вина не пил, только великие праздники, бывало, ради гостей пригубит и кемчика модерцы, а шампанского никогда, голова от него болела. Стали мы Крынкину говорить, что доктор не дозволяет, никак нельзя. Отец Зельтерской выпил только для просвежения, жарко очень. А мы почокали с Крынкиным, и Горкин согласился, сказал: «Ну, по такому случаю, за матушку Москву нашу и за здоровье папашеньки». Долго стояли мы у окон галдарейки и любовались Москвой. Светилась она в туманце, широкая, покойная, чуть вдруг всплеснет сверканьем. Так бы и смотрел, не нагляделся бы. Когда усаживались в пролетки и ехать в нескучный сад, Крынкин стоял на крылечке низенького своего трактира, высокий, широкий, громкий, махал руками и командовал: «Василия, вязочку положь кучеру в ноги, москворецкие живые раки от Крынкина на память, а этот кузовок, сударыня, в ручки примитесь, крынкинская клубника ранжарейная. Сергей Иванович, притомились маленько, здоровиться пошли вам, Господь, так уважили, не сказать. А про Петровде не забудьтесь, в трубу мою все крестики-кумполочки, все колокола и бар...

верхние палаты и дворцы. У всех нас так и гудело в ушах от крика. В нескучный мы не заезжали, что-то устал отец, стал дремать. Сказал только, в другой раз в голове шумит от крика. Да как они шуметь? Сколько всего видали, сколько всего слыхали. А у Крынкина не человеческий голос, а просто живая труба. А голдарейка у него гулкая, дощатая, сухая, дребезжучая. Горкин говорил, и у меня в голове шумит все гу-гу-гу-гу-гу-гу, и здорово-то сморит. И мне что-то задремалось, шампанского ли шипучего, или пролеткой укачало. Остался в дремотной памяти милый голос. Это матушка Москва.

0: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 14 часов.
1: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе «Паломническая служба монастыря» ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: У микрофона Марина Лобанова. Здравствуйте. В июне исполнилось 10 лет, как отошла ко Господу Лидия Ивановна Соколова. 15 лет она была секретарем комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии и оказала большое влияние на ее работу совместно с председателем комиссии протоиереем Владимиром Сорокиным. Критическое осмысление этого наследия нам еще предстоит, а сегодня предлагаю послушать доклад Лидии Соколовой о некоторых примерах советских государственных репрессий в отношении семей русских военных. Она начала изучать дело Преображенского полка, одно из многочисленных групповых дел 30-31 годов против русских военных в связи с подготовкой биографии жития священника этого полка. Однако выяснила, что священник снял сан и потом еще женился на женщине вдвое моложе себя. Однако это групповое дело, одно из многих репрессивных дел против русских офицеров, впечатлило исследовательницу не менее, чем дела против духовенства, материалы которых она брала для составления житий.
1: Полк элитный. Офицеры этого полка, они все были знакомы. Это были офицеры, которые прошли войну. Они все участвовали в Первой мировой войне. Многие были заслуженными, имели ранения. И когда наступила революция, то они не рассыпались, а наоборот стали собираться вместе, встречались. И вообще все они были прихожанами Спаса Преображенского собора. Ну и, конечно, жизнь Преображенского собора и самих преображенцев связаны с генералом Кутепом. Это был последний командир Преображенского полка. Александр Павлович Кутепов родился в Петербурге, дворянин, кавалер георгиевских орденов. Он участвовал в русско-японской войне, был трижды ранен. В Первой мировой войне, естественно, тоже он принимал участие. А после революции сразу же его указом Преображенский полк он распускает. Он считал для себя невозможным служить советской власти, служить в Преображенском полку при советской власти. Но идея монархии, идея восстановления Преображенского полка, конечно, присутствовала. Кутепов с частью офицеров уезжает на юг. И там сражается в Добровольческой белой армии, в армии Деникина, в Врангеля. Врангель присвоит ему чин генерала. Значит, он сражается на юге России. И когда белая армия на юге потерпела поражение, то Кутепов с другими офицерами бежал в Крым, оттуда в Югославию, и оказался, это было 20-22 год, а в 24 году он оказался в Париже, его вызвал туда великий князь Николай Николаевич. И после смерти Врангеля он возглавляет в Париже РОВС. Это была очень сильная организация, то есть все белые офицеры белой армии сплотились в одну единую организацию. И штаб этой организации находился в Париже, в двухэтажном особняке, на втором этаже, этот особняк принадлежал Третьякову. Это потомок того самого Третьякова, галерею которого мы все знаем в Москве. И в 30-е годы ЧК решила арестовать Третьякова и начать против него уголовное дело. Ну, вышла такая вот задача, выяснилось, что он сотрудник спецслужб и работает на советскую разведку. То есть в штабе Кутепова была установлена прослушивающаяся аппаратура, и, конечно, все было известно. И 24 апреля 1930 года среди бела дня посредине улицы в Париже Кутепов исчез. Вот такой сильный человек, генерал, человек, который прошел войну, вдруг исчезает в Париже посреди белого дня. И интересно, кому же удалась такая вообще потрясающая с точки зрения вот чекистских операций? И несколько слов о судьбе этого человека. Эти судьбы нетипичны вообще для чекистов того времени. И это удалось Якову Серебрянскому. Этот человек по характеру авантюрист, принадлежал он к СССР. Ему было 17 лет, когда он убил начальника Минской тюрьмы. Ну, как-то вывернулся, дело закончилось ссылкой, в 12 году он служил в армии, а затем пришла революция и наступило его время, он оказался за границей, затем приехал в Москву и устроился в ЧК. когда началась гражданская война, он вновь примкнул к эсерам. И вот здесь уже начинается кампания против эсеров, и его соратники арестовывают на квартире одного из главарей эсеров, и он оказывается в тюрьме. 3 года он сидит в тюрьме, но ГПУ его выпускает с условием, чтобы он не работал ни в каких таких вот государственных и политических органов. Он загрустил, запасковал, и в это время о нем вспомнил еще один его приятель, эсер, человек, который убил немецкого дипломата Бирбаха, когда началась Первая мировая война. Это был Яков Люнкин. И вот этот Яков Люнкин устраивает его на работу в спецслужбы. Он уезжает за границу и почти 10 с лишним лет работает в Соединенных Штатах, в Америке, значит, и во Франции. И вот эта операция по похищению Кутепова была самая выгодная, самая лучшая его операция. Он получил орден Красного Знамени, это тогда очень большая награда была в то время. Затем началось следствие по поводу Берия, и его посадили в тюрьму, вынесли смертный приговор. Но в это время его спасают Судоплатов. Павел Судоплатов, известный разведчик, вышла большая книга его воспоминаний, и он говорил, чтобы его взяли в террористическую вот такую организацию, потому что он был большим специалистом среди террористов. И таким образом Серебрянский в годы Великой Отечественной войны 4 года служил в диверсионном отделе, вот по диверсиям занимается диверсиями в советское время. И Судоплатов его обогрел, он получил чин полковника, еще 2 ордена, а затем началось, после смерти Сталина, началось дело против Берии, и вот тогда Берия, когда он сидел в тюрьме, смертный приговор для Серебрянского вновь вступил в силу, и ну, все-таки не успели его стрелять, потому что он умер в тюрьме в свое время, в 1953 году, еще до окончания следствия. Такова судьба Серебрянского, который совершил вот такую акцию по поводу исчезновения Кутепова. Теперь 2 версии по поводу смерти Кутепова. Существует 2 версии. Одна из них, что он был убит одним из французских коммунистов и замурован где-то в асфальте на его даче. А вторая версия, более такая, которая принята в литературе, это версия о том, что Кутепова закололи уколами, чтобы он не оказывал сопротивление, когда его везли в Москву, и от дозировки, от передозировки он скончался. И вот в то время, когда Кутепов развернул свою деятельность в Белой армии за рубежом, а они, безусловно, готовили диверсии для новой советской власти, это была очень сильная организация, и, безусловно, они работали как профессионалы, и советская власть очень боялась этой организации и направляла туда все свои силы. В это время министром ГПУ у нас был после Дзержинского Меджинский. Он, пожалуй, единственный из тех вот чекистов, был человеком таким образованным, дворянин, закончил университет. Человек был очень больным, он даже принимал иногда лежа или сидя в кабинете. И у него работала хорошо голова, очень спокойно он придумывал великолепные для чекистов операции. И вот тогда расцвет был для советской разведки. Именно во времена Меджинского была открыта и придумана, был такой отдел дезинформации. То есть, что делали чекисты? Они организовывали якобы контрреволюционную организацию, они берели туда своих людей, и они через спецорганы связывались с разведчиками за границей, выманивали их сюда, и здесь их арестовывали и расстреливали. И таких операций было множество. И одна из таких операций известная – это вот операция «Трест». Вот эта операция с Кутепова входила в операцию «Трест» и была разработана лично самим Меджинским. В то время, когда Кутепов работал за границей, после того, как чекисты закончили это дело и обезвредили Кутепова, они обратили все свои взоры на Преображенский полк. Во времена Меджинского по списку, составлялись такие списки специальные, составлялись они очень просто, брали справочник и выписывали оттуда генералов, дворян, офицеров, священнослужителей, все они подлежали различным категориям. Первая категория – расстрела, вторая категория – концлагерь или тюрьма, и третья категория – высылка. И, конечно, в это время, в 30-е годы, перед 30-м годом, велись усиленные наблюдения за верующими и за всеми офицерами, и в том числе и за офицерами Преображенского полка. Кто был, так сказать, вот доносчиком и агентом, я сказать не могу. Но вот в ноябре 1930 года начались аресты Преображенского полка. Кстати, я вам говорила, что это не единственное дело, которое было. Был арестован такой полковник Зуев, там один из первых он был арестован. Он полковник Преображенского полка, а работал он в государственном архиве. И туда он собрал очень многих преображенцев. Там нам был и генерал Казакевич, и другие преображенцы. Они там собирались, встречались, общались. И вот на следствии Зуев рассказал очень много следователю о том, как собирались преображенцы. И, кстати, вот он дал, например, такие показания. Зуев рассказал о том, что Кутепов, когда уезжал на Дон, он оставил ему поручение сохранить все реликвии Преображенского полка и, самое главное, сохранить знамя. Мы знаем, что пока есть знамя полка, полк существует. И вот чекисты начинают выпытывать у своих арестованных, где знамя, кто передавал, что происходило с этим знамением. И Зуев дает такие показания, рассказывает о том, что он передал генералу Казакевичу древко и скобу от знамени. Древо хранилось в Преображенском соборе у свечника и вызывало где-то подозрение, а скоба хранилась у Зуева и у Казакевича потом, а знамя, как они говорят следователю, они разделили. Какую-то часть взял с собой Кутепов, а остальную часть знамени разделили на кусочки офицеры Преображенского полка, спали в полке, и каждый набрал кусочек себе. И вот это все следователи выпытывают в ходе следствия. Следствие было довольно долго, по тем временам, оно длилось 5 месяцев. Конечно, читая эти протоколы, казалось бы, у них нет ничего особенного. Они все рассказывали, отвечали ведь на вопросы следователя, как он пришел в Преображенский полк, какова была его жизнь и судьба. И вот складывается общая такая картина, представление о тех людях, которые были арестованы. Расстрелян был и генерал Казакевич. Его арестовали несколько позже, в январе 31 года, вместе с женой. Но он давал такие довольно сдержанные показания, а жена показала, что к нему из-за границы приезжал 2 раза агент от Кутепова, ну и это, конечно, было важно для чекистов. Кстати, жену потом лишили права проживания в 7 городах, то есть его сослали, а генерала Казакевича расстреляли. 3 человека были сосланы в концлагерь, среди них Серова. Педагог. Она работала педагогом в 55-й советской школе. Юлия Михеевна Серова была арестована в январе 1931 года. Какое отношение, казалось бы, она имела к Преображенскому собору полку? Но чекисты, которые знали все, им было известно, что она имеет друзей детства за границей. Она написала туда письмо, они приглашали ее приехать. Она тогда еще в 20-е годы можно было довольно легко ехать за границу, она едет туда. А перед этим она зашла в гости к своим друзьям, которые жили в Русском музее. И там встретила Зинаиду Павловну, урожденную Кутепову. Это была родная сестра Кутепова. Она попросила ее передать привет брату и рассказать, как она живет и работает здесь в стране. И Юлия Михеевна отправилась в Париж, там ее встретил родной брат, которого она очень давно не видела, тоже полковник Преображенского полка, он был знаком с Кутеповым, и на квартиру брата она встретилась с Кутеповым, выполнила, в общем-то, такое поручение. Действительно ли больше не было ничего, или были еще какие-то связи у них, это из дела не видно. Но факт тот, что Юлия Михеевна Серова получила вот за эту поездку 5 лет концлагеря. Когда мы говорим, что вот все там пострадали за веру, это, конечно, большое заблуждение. Как можно выделить вот политические дела от церковных? Ну, здесь очень простой такой подход, потому что страдали все. И убивали и дворян, и крестьян, и кулаков, и не только православных. Но вот в отличие от них всех, христиане – это мученики. И они получают награду за свои мучения, и вот их дела заканчиваются тем, что смертью смерть поправ. Вот, они действительно их арестовывают, расстреливают, убивают за Христа. И говорить об этом можно только на основании полностью изученного дела. И вот очень ярким примером такой вот жизни является жизнь преподобной мученицы Августы. Родилась в Петербурге 2 июня 1871 года в дворянской потомственной семье. Они имели в Петербурге, отец ее, кстати, был потом военный инженер, человек очень заслуженный, ордена, участвовал в русско-турецкой войне. И они имели здесь имение. Николай Васильевич Познаков женился на дочери отставного штабс-капитана. И здесь они в Петербурге, в Новоладожском уезде, купили имение. И вот там и прошла, в общем, часть жизни будущей преподобной мученицы Августы. Она была крещена тоже с именем матери Лидия. Лидия Васильевна Познакова была самой младшей в семье. И ей было 10 лет, когда умер отец. Поэтому мать предпринимает все попытки, чтобы дать ей образование. Она все-таки устраивает ее в Смольный институт, собирает деньги, у нее еще были возможности как-то заплатить за обучение, и 2 года она учится в Смольном институте. А потом имение пошло за долги, было продано, а братья, жизнь их совершенно не сложилась. У нее было вот, у Лидии Васильевны было 4 брата, 24-летний Алексей умер от запоя. Борис, правда, закончил царскосельский лицей и работал в Министерстве иностранных дел позже, он умер. Алексей был сотник казачьего полка, приехал, узнал, каково положение в имении, застрелился. Еще один брат тоже сбился и погиб. Поэтому он к концу жизни Лидия Васильевна осталась практически даже без родственников. Один брат, правда, женился, но у него рано умерла жена, Василий Геннадьевич Познаков, сохранилось его дело. И у него были 3 дочери, и все 3 были больные. Одна была глухая, другая глухонемая, и 3-я была больная. Бабушка пыталась их устроить там в различные институты, они не могли учиться в силу своей болезни. У них не было денег, они постоянно мучились без денег. И бабушка постоянно писала всякие прошения в дворянское собрание, чтобы им оказали помощь. И именно тогда она пишет в дворянское собрание, этот фонд сохранился, она пишет прошение, чтобы помогли Лидии Васильевне закончить Смольный институт. И ее взяли на бесплатное обучение и содержание. В 1881 году Лидия заканчивает Смольный институт, состоялся 55-й выпуск Смольного института. Она уезжает с матерью в Тверскую губернию к деду, уже прожила 2 года, а затем возвращается в Петербург. И здесь, в столице, живет в меблированных комнатах. Она встречает офицера молодого, красивого, который заканчивает инженерную академию, Всеволода Александровича Защука. Через 2 года состоялось их венчание. Лидия Васильевна, натура такая тонкая, она писала стихи всю жизнь, посвящала стихи и своему избраннику. И 2 года была счастливая семейная жизнь. Причем Защуки, ну, вот если вы откроете справочник «Весь Петербург» и посмотрите на эту фамилию, вы увидите, что генерал Защук живет на Дворцовой площади, дом 4. Это дом, как мы знаем, главного штаба. То есть это дядя Всеволода Александровича, его отец тоже был генералом, и 2 его дяди, то есть 3 Защука, все 3 были генералами. А его отец был генералом и служил потом, в конце своей жизни, служил в Крыму. И там командовал полком, который охранял в Ливадии царскую семью, когда туда приезжал государь. И поэтому жил при дворе и каждый день встречался с государем. И все вот пошел по стопам отца, был профессиональным вареном. Значит, 2 года они прожили счастливой семейной жизнью. Вообще они прожили 10 с лишним лет в супружестве дочери и расстались. Дело о разводе длилось долго. Развода, собственно, не было тогда. Был просто вопрос о праве на жительство. И 6 лет самым подробным образом рассматривалось это дело в канцелярии его императорского величества. И ей разрешили отдельное право на жительство, она получила такой паспорт. Она берет к себе мать, живет на Маховой улице 36, где находилось общество востоковедения, там сотрудничает, работает переводчицей. И когда ее мать скончалась, она переехала на Невский проспект, и революция застала ее сотрудницей Государственной Думы. Она работала служащей в Государственной Думе в Таврическом дворце. И после революции она навсегда уехала из нашего города. Вот так она писала своему мужу после революции уже в Крым. «Средства у меня отняла революция, и я этому рада, так как иначе не узнала бы близости к Богу». Лидия Васильевна уезжает в Бобтину, работает там счетоводом по выдаче хлеба. Монастырь, он, естественно, закрыт. Монахи разъехались по близлежащим селам и в основном поселились в Козельске. Но поскольку Оптина была связана с деятелями науки, культуры, искусства, и прежде всего с именами Гоголя и Достоевского, и, конечно, Толстого, то было принято решение там сделать музей. И вот первым директором музея был иеромонах Никон Беляев, имя которого, наверное, все знают. В 19 году он был арестован, и на его место была назначена Лидия Васильевна Защук. Она становится директором Оптинского музея. Вокруг нее формируется такой кружок интеллигенции и, кстати, люди, которые директор петербургского круга знакомства. Позже ее обвиняют в том, что она не давала церковные ценности во времена изъятия церковных ценностей, не берегла их, что вокруг нее были монахи. Она вместо того, чтобы разгонять их, она их устраивала на работу под видом там сторожей, различных рабочих в музее, около 50 человек. Она пишет в это время мужу, что ее арестовывали 18 раз и выпускали. В 1927 году было такое серьезное дело, и вот эти протоколы, там есть даже кусочки этих протоколов, они сохранились. Ну, в то время еще можно было разговаривать, видимо, со следователями. И вот она умела дать такой умный отпор следователю, что она всегда опиралась на советские документы. То есть ее спрашивали о чем-то, а она говорила, что это постановление такое-то милиции, или постановление там культуры, Министерства культуры такое-то. И даже указывала следователю номера вот этих вот положений всяких. Ну и вот я просто выписала интересный момент, мне очень понравился, когда ее следователь спросил, а чем вот вы объясните ваши грубые высказывания против советской власти? И она сказала следователю, эти сведения я отвергаю и хотела бы за плату посмотреть на этих людей. Вот так она могла еще разговаривать со следователем. И поэтому в 27 году ее освободили и сослали. Она уехала, жила в Козельске в это время, потом она уехала в Белев. Была выслана и в Белеве при Казанской церкви, а там в то время в Казанской церкви крещалось около 100 человек. Праздники. И там архимандритом Георгием был создан женский монастырь. В 1932 году Лидия Васильевна Защук принимает монашество с именем Августа, ее посвящает сам игумене, затем она становится схи игуменей. 1937 года в декабре она была арестована вместе со своими монахинями и настоятелем Оптиной пустыни и другими монахами и мирянами. И сохранились протоколы ее допроса, когда она говорит последние слова следователю. А ей тогда было уже 67 лет. И она говорит следователю о том, что я показания давать по поводу монастыря моих монахинь, я отказываюсь отвечать на это. И следователь вынужден был сделать такую запись, после которой она расписалась. Все они были расстреляны 8 января, в ночь на 8 января, вот рождественские праздники. Она была расстреляна вместе со всеми остальными, кто там был в заключении вместе с ней, на 162-м километре Симферопольского шоссе под Тулой. Перед кончиной их перевезли в Тулу, в тюрьме, то есть они задержались. И потом, как находили исследователи, там сохранились рвы, где производили расстрелы, там находили вещи расстрелянных. Несколько слов вот об истории этого поиска. Августа была прославлена в 2000 году от тульской епархии, причем только на основании вот этих вот последних протоколов допросов. Потому что дело настолько было ясно, и ее мучающая кончина настолько была явной, что на основании этих документов она была прославлена. Но поскольку она имела отношение к Оптиной пустыне, то исследователь Оптиной пустыни, монах, начал этим делом заниматься. Он нашел все ее тюремные дела и все, что было связано с Оптиной пустыней. И где, в общем, было известно, что это схема игумения Лидия Васильевна Защук. И он несколько раз меня просил и так обращался, чтобы, ну, как бы, нет ее жития, ничего о ней не знаю, напишите что-нибудь о ней. Ну, как-то я так не очень на это дело сначала отозвалась, но потом, поскольку она уже Лидия, и два раза мне было сказано на эту тему, я вот так решила, что, ну, посмотрим, может, что-нибудь получится. И спрашиваю его, а какая у него владелечья фамилия, где ее искать, какие документы, откуда, что взять? Он говорит, я не знаю, мы вообще не знаем ни людей, ни фамилии, ни где она родилась, вообще ничего. Только в анкете ее арестованного 32 года было написано, что она одинокая и что она родилась в Петербурге. Поэтому он мне сказал, что она вот ваша, и вы ищите. Я пошла в публичную библиотеку, и мы, конечно, сразу нашли, что она выпускница Смольного института. И что она вышла замуж и была защитой. И фамилия ее познакомая. И я пошла в архив и подняла дело, оказывается, дела Смолянов хорошо сохранились. Сохранилось ее дело вот студентки Смольного института. Там я узнала вот, про ее семью, про девичью фамилию. А фонд дворянского собрания вообще хранит и дело ее отца, и дело ее брата. И в Москве исследователь помогает мне найти ее дело о разводе. Здесь тоже у нас в архиве. То есть это дело почти 100 страниц. 6 лет шел развод, где, в общем-то, вся жизнь и Защука, и Лидии Васильевны, все описано. Издательство «Мандели» мне дает телефон какой-то женщине по фамилии Защук. Оказывается, что она родственница, живет у нас в Петербурге, а она мне дает телефон внучки Защука, которая живет в Москве, и вот после этого эта внучка, значит, Всеволода Александровича Защука, передает нам сюда фотографии, начиная от младенчества и дальше. И она сохранила даже дневник своего деда, где описаны совершенно потрясающие, очень интересные материалы. И 9 января 1905 года, когда он стоял в карауле, и как они ходили на обед к государю после 9 января 1905 года, а каковы праздники, торжественно праздновали в царском селе. Ну, в общем, это, конечно, это подарок.
0: Вы слушали программу памяти Лидии Ивановны Соколовой. Прозвучал ее доклад, посвященный некоторым примерам государственных репрессий в отношении семей русских военных. Лидия Ивановна Соколова отошла ко Господу в июне 2016 года. В этом году исполняется 10 лет со дня ее кончины. 15 лет она была секретарем комиссии по канонизации Санкт-Петербургской епархии и оказала большое влияние на ее работу – совместно с председателем комиссии протоиереем Владимиром Сорокиным. В докладе прозвучали размышления о том, почему из миллионов пострадавших от государственного террора церковь выделяет, как мучеников, только отдельных лиц и делает это по формальным критериям. Однако и при формальном подходе все равно остается множество трудноразрешимых вопросов в деле исследования эпохи новомучеников. Жизнь и служение таких людей, как Лидия Ивановна Соколова, заставляет нас сегодня задуматься о том, смогли ли мы достойно прославить новомучеников XX века. И невольно в голову приходит мысль о мистическом смысле тех страданий, которые переживает наша Родина сегодня. и что это в каком-то смысле следствие нашего недостаточного внимания и даже интереса к святости, явленной нам в прошлом веке. Передачу подготовила Марина Лобанова. Всего доброго. До свидания.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербурга, Ленинградской области. У микрофона Александр Крупинин. Петербургцам рассказали, как продвигается строительство нового вестибюля станции метро «Фрунзенская». Уже смонтированы основные конструкции первого надземного этажа, где в будущем разместятся эскалаторный зал, касса и пункт досмотра. Как сообщает телеграм-канал «Подземник», к настоящему моменту рабочие выполнили монтаж несущих элементов первого этажа, а со стороны дворовой территории стал заметен полукруглый контур наземного павильона. При этом строители сохранили исторический бронекупол старых касс. Его встроят в новый комплекс. На месте старого павильона Фрунзенской появится современное семиэтажное здание. В нем откроют обновленный вестибюль для пассажиров и единый диспетчерский центр всего метрополитена Петербурга. Станцию метро Фрунзенская закрыли на реконструкцию в начале лета 2024 года. Для пассажиров ее планируют открыть в 2027 году, а диспетчерский центр заработает 2 года спустя, в 2029. Правительство Петербурга и Всероссийское общество слепых договорились о сотрудничестве. Соответствующее постановление подписал сегодня губернатор Александр Беглов. Соглашение предусматривает помощь в трудоустройстве инвалидов по зрению и создание для них специальных рабочих мест. Также стороны должны проводить реабилитационные и культурные мероприятия и развивать доступную среду для жителей с нарушением зрения. Продолжится и работа по улучшению законодательства в этой сфере. Сегодня в Петербурге проживает почти 9 тысяч человек с инвалидностью по зрению. Петербург официально включился в федеральный пилотный проект по переформатированию научной сферы под реальные нужды регионов. Соответствующее соглашение в присутствии руководителей ведущих вузов и предприятий города в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете ЛЭТИ имени Ульянова Ленина подписали губернатор Александр Беглов и министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков. Документ, вступивший в силу сразу после подписания, дает право правительству города самостоятельно определять и предлагать ключевые темы для научных исследований, опираясь на экономические потребности и промышленную специализацию Петербурга. Сообщается, что новый подход позволит уйти от финансирования абстрактных теоретических изысканий и перенаправить государственную поддержку на решение конкретных практических задач, закрепленных в национальных проектах и региональных программах. В рамках соглашения город будет не только формировать векторы исследований, но и координировать прямую кооперацию между петербургскими учеными, вузами и заводами, а также развивать систему поиска и поддержки талантливой молодежи.

Более 700 учеников завершили обучение в школах Гатчинского округа. Более 100 из них получили золотые и серебряные медали. В Ленинградской области прошли мероприятия, на которых чествовали отличников. Выпускникам, которые отличились в учебе, полагаются денежные выплаты. В регионе 8 школьников сдали единые госэкзамены на 100 баллов, за что они получат денежную премию в размере 100 тысяч рублей. В настоящее время выпускники сдают последние экзамены. Жителям Петербурга пообещали полную компенсацию за купленные для их детей путевки в крымский лагерь «Артек». Порядок возврата средств пояснила вице-губернатор Ирина Потехина. По ее словам, ситуация с каждым из 257 находящихся в Крыму петербургских детей находится под полным контролем городских властей. Вице-губернатор отметила, что петербуржцам, самостоятельно приобретавшим коммерческие путевки, деньги возвращаются в полном объеме и без задержек. «Власти готовы помочь семьям при технических проблемах с возвратом средств», – заверила Потехина, добавив, что пока жалоб от родителей не поступало. Вице-губернатор также рассказала, что для петербургских детей, отдыхавших по бесплатным путевкам, предусмотрена компенсация транспортных расходов. Ранее сообщалось, что петербургских детей могут направить на отдых в Краснодарский край. Детские лагеря в Крыму были закрыты по соображениям безопасности до 1 сентября. Аэропорт Пулково расширяет географию полетов и впервые в своей истории запускает беспересадочные рейсы из Петербурга в столицу Турции. Регулярное авиасообщение с Анкарой планируют запустить уже 1 июля. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково, выполнять полеты будет турецкая авиакомпания «Аджет», которая выполняет перевозки пассажиров из Петербурга в Стамбул. Рейсы в Анкару рассчитывают отправлять 5 раз в неделю, по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Самолеты будут вылетать из аэропорта Пулково рано утром в 5 часов, полет продлится 4 часа. С 28 июня на Староневском проспекте в Петербурге начнется ремонт дорожного покрытия. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции. Работы будут проводиться на первом этапе с 5 утра 28 июня до 5 утра 7 июля от площади Восстания до Исполкомской улицы. Перекресток Невского проспекта с Полтавской улицы останется открытым до 4 июля, однако с 4 июля до 5 утра 6 июля проезд по этому перекрестку будет закрыт. Объехать участок можно будет по Херсонской улице, проспекту Бакунина, 2-й Советской улице, Полтавской улице и Миргородской улице. В связи с проведением работ изменятся маршруты общественного транспорта.

0: В Ленинградской области на борьбу с борщевиком вышли роботы. Первые образцы работают в Тоснинском районе, по берегам рек, в населенных пунктах, там, где обработка химии запрещена, сообщил сегодня в своем канале в МАКС губернатор Александр Дрозденко. Мы первыми в России начали борьбу с борщевиком, добились признания его сорняком. Первыми ввели штрафы, и теперь используем беспилотники, чтобы защитить людей от ожогов, написал он. Сообщение о локации борщевика надо направлять в администрацию поселения или через госуслуги. Решаем вместе. Борьбу должен вести собственник территории. В случае невыполнения открывается дело по изъятию земель. Первые прецеденты уже есть, сообщил губернатор. Собственники начали работать, добавил губернатор. Готовится создание постоянного подразделения по борщевику при комитете по агропромышленному комплексу и цифровой программы по учету сообщений и обработок. И в завершении выпуска о погоде в ближайшие дни. В субботу 27 июня утром местами небольшой дождь, днем пасмурно, без существенных осадков, плюс 19-21 градус. Атмосферное давление 758-759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 61%, ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. В воскресенье 28 июня небольшая облачность без осадков, плюс 25-27. Атмосферное давление 756-760 миллиметров, относительная влажность воздуха 38%, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра утром местами небольшой дождь, днем пасмурно, без существенных осадков, плюс 19-21 градус. В воскресенье небольшая облачность без осадков, плюс 25-27. Атмосферное давление в воскресенье начнет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 19 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире Радио Град Петров.
1: Пятого июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Орониенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Орониенбауме, в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 5 июля.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Адмиралтейском районе кружки находятся в Николо-Богоявленском морском соборе по адресу Никольская площадь, дом 1/3, в Свято-Троицком Измайловском соборе по адресу Измайловский проспект, дом 7А, в Воскресенском соборе у Варшавского вокзала по адресу набережной Обводного канала, дом 116.

0: Дорогие братья и сестры, в эфире вторая часть беседы Артема Гравина с Дмитрием Курдыбайло.
1: Если для Оригена есть вот это вечное Евангелие и Евангелие, записанное на бумаге, то Евсевий расширяет вот это записанное на бумаге Евангелие, вообще говоря, на всю историю человечества. Собственно, вот эти вот два труда, евангельское доказательство и евангельское приготовление. Ну, приготовление, ладно, а что такое евангельское доказательство? Ведь в этом евангельском... Ну, это звучит по-русски странно. То есть, по сути своей, это не евангельское доказательство, а демонстрация того, что Евангелие повсюду. Вот так, наверное, было бы корректнее сказать. То есть, показывание Евангелия в любой точке исторического процесса. Что значит показать Евангелие? Если мы открываем Евангелие писанное, вот у нас есть священная история. Исторические события, ну, в разных Евангелиях, где от Давида ведется родословная Христа, где от Благовещения, где от рождения, так или иначе, от конкретной точки А до конкретной точки Б. Есть некий исторический промежуток, географическая локация, языковая, культурная и так далее. Конкретные рамки, в которых разворачиваются описываемые события. И мы их читаем и, собственно, и говорим, что есть вообще история человечества, а есть и священная история, ограниченная вот этими рамками. Так вот, для Евсевия важно показать, что эти рамки, они существуют только внутри бумажного писанного текста. То есть это условность того, что апостолы, евангелисты записали текст на таком-то количестве бумаги, таким-то количеством чернил. Если бы Евангелие писал Святой Дух, ну, собственно, он фактически его и пишет, то и пишет его в масштабах всей истории, и никаких границ этих нету. То есть, на самом деле, вся человеческая история, она и есть священная история. То есть, не священной истории нет вовсе. Вся история священна от начала до конца. И задача только в том, чтобы увидеть ее, то есть показать, что вот эта наша обычная человеческая история, это не просто человеческая история, не просто набор событий, а это и есть священная история. То есть, вот то вечное Евангелие, которое существует на небесах, оно повсюду себя проявляет в этих исторических событиях. В значительной степени это та логика, которая в иудейской среде осмысливала саму историю Ветхого Завета. Вся ветхозаветная история – это тоже священная история. Это история того, как Бог открывается еврейскому народу. И отношение еврейского народа с другими народами – это все равно часть истории еврейского народа, в которой все равно открывается Бог так или иначе. Но снова, уже гораздо шире, да, то есть ветхозаветная история, она гораздо шире, чем новозаветная. И Евсевий здесь доводит вот это расширение, доводит просто до максимальных пределов и говорит, что вообще нет никакой истории, которая бы не была священной.
2: Получается, он обнаруживает участие Божие или промысел Божий вообще во всякий момент истории.
1: По крайней мере, он ставит такую задачу, скажем так.
2: То есть не обнаруживает, а стремится обнаружить.
1: Стремится обнаружить. Потому что понятно, что опять он как конечный человек, конечный и по количеству букв, и по количеству знаний, всяко он не будет рассматривать историю южноамериканских индейцев, к примеру. Ладно, про Южную Америку он точно не знает, а про Индию он знает. Но про какие-нибудь представления о том, что происходит в Индии или в Персии или еще где-то, кое-где чего-то касается, ну, по крайней мере, то, что касается Индии, проповедь апостола Фомы, допустим, она действительно... Кстати, само предание о том, что апостол Фома отправился в Индию, как раз мы находим у Евсевия в первую очередь. Но все же это некие такие дополнения, которые, понятно, для него... Ну, невозможно охватить все. Понятно, что он охватывает то, что получается. И в этом смысле, с одной стороны, да, вот он... имеет вот эту задачу показать, как это происходит. А с другой стороны, выступая как историк, он эту задачу реализует методически. То есть он выбирает определенную линию, выбирает определенную последовательность событий, и как вот трамвай вот становится на рельсы, и вот по заданному пути движется. Он не ответвляется куда-то направо и налево, чтобы ухватить все. В этом смысле вот у него такой мудрый баланс между вот этой универсализмом вот этого оригеновского понимания истории и историчностью именно как следованию исторической науки. Хотя исторической науки еще практически нет, он, собственно, ее создает. И есть еще третий момент. Сама история как таковая, сама последовательность событий, она не есть для Евсевия, ну, как некий набор случайных событий, то есть что-то происходит, что-то просто произошло, а мы дальше думаем, что Бог хотел нам этим сказать. То есть для него есть внутренняя логика исторических событий. То есть вот он говорит, например, что ветхозаветные иудеи после эпохи патриархов дальше идет вот процесс такого морального деградирования, как мы сейчас сказали. Они все дальше и дальше уходят от Бога. И вот эта апостасия длится, усиливается, когда она доходит до некой предельной точки, происходит воплощение Христа. Дальше Христос воплотился, дал людям Евангелие, дал, собственно, сформировалась христианская церковь, идет в следующий этап. Этап от уже воплощения Христа до эпохи Константина. Опять есть некий вектор, который задан, да, переход, с его точки зрения, переход от политеистической к монотеистической религии. И вот в соответствии с этим вектором опять исторические события движутся. Каждое из этих событий, оно имеет некое промыслительное значение, но все это уложено в некую единую цель, в некое единое направление. И вот когда Евсевий становится свидетелем того, что произошло все, что произошло, римское государство стало христианским, столица переехала, да, в новый город, можно сказать, разорваны связи с прежней историей, а что дальше? Какова следующая цель? Есть следующая цель или нет?

0: Он для чего это делает? Похвальную речь, допустим, пишет ли сам Константин, а та же церковная история, как он сам говорит, что это некое назидание для детей Константина о том, как дальше управлять государством после его смерти. То есть он, в общем-то, предполагает, что Константина, как любой человек, рано или поздно умрет, после него придут его преемники. Что будет дальше? Чисто такой прагматический вопрос, как сохранить то, что достигнут. И мы, собственно, знаем, что после Константина реально происходит не то, что упадок, да, но некий небольшой такой откат назад, который, в конце концов, завершается уже эпохой Юлиана, и после уже Юлиана начинается вот какая-то вторая христианизация, можно сказать, империи в каком-то смысле. Поэтому Константин с его вот этими, как всякий человек, который совершает какие-то вот резкие рывки вперед, как любой маятник, он чуть-чуть потом откатывается назад. Вот даже тот же самый перенос столицы из Рима в Константинополь. И чисто исторически таких прецедентов их не так много, что под столицу государства кто-то взял и волевым решением сказал, все, теперь столица не здесь, а там. И причем вот это там новое, это в случае Византии, это маленькая деревня. Поэтому что это означает? Что это за такие символические события, как вот этот символизм переноса центра империи, как его интерпретировать, что это такое? Снова в руках Константина это вот некий такой значительный жест, не только символический, может, мифологический, который прямо переосмысливает миф о центре империи, о столице империи, об императорском дворце, об образе жизни вокруг императора. Все оно, ну, не все меняется, многое остается прежним, но все-таки сам перенос, в конце концов, через море, просто перепрыгнуть с одного берега на другой. Представляете, вот если так вот попытаться представить, да, вот что значит перевести столицу? Это построить множество новых зданий, перевести людей, перевести вещи, перевести, скажем так, инфраструктуру, перевести документы, писцы, книги учета всего на свете и так далее. То есть это же ведь огромнейшая работа, чтобы просто столицу перевести из одного города. И не просто вот там из Москвы в Петербург, да, ну, 600 километров все-таки по суше. Трудно, ну, а тут прям по морю перевести, это же тоже совсем непросто. Где все логистические даже пути поставки всего на свете, от продовольствия до стройматериалов, они совсем другие. То есть все другое. И эта задача решается, решается очень эффективно, неплохо. То есть при жизни Константина это уже не просто ставка императора. Как таких было много по всей территории империи. Были небольшие места, резиденции, куда император мог приехать. Там был небольшой дворец. Все, что необходимо для его жизни. Так же, как у нас Петергоф, Гатчина, Царское село. То есть императорской резиденции вокруг Питера много, но все-таки столица, она одна. И в этом смысле от новой столицы можно сказать, что это просто как небольшая резиденция, которая разрастается. Так ведь нет, настоящая столица полноценная. Вот, и все это происходит с огромной скоростью. Это тоже, в общем-то, нечто удивительное. То, что для окружающих людей тоже вызывает те, кто это видит, те, кто могут наблюдать. Они тоже понимают, что здесь происходит что-то экстраординарное. И вот обратно возвращаясь теперь к вопросу про Евсевия, который как же вот, если бы он этого ничего не видел, если бы он сидел у себя в Палестине и слышал это только через рассказы очевидцев, вряд ли бы он, в конце концов, все-таки Палестина, да, это периферия империи. Это и не Малая Азия, это и не Греция, не Италия, это далеко. И сидя в Палестине, вряд ли бы он мог в полной мере понять вот масштабы происходящего. Наверняка он ездил в центр, скажем так, империи, в какие-то крупные города, где видел, что происходит. Поэтому, конечно, говорить о том, что он тут всего лишь четырежды встречался с Константином, а остальное время был кабинетным ученым, наверное, это неверно. Другое дело, что и придворным историком он не был тоже. Прошу прощения, опять ушел назад от его концепции, от историка...
1: Стрясовской, скорее, да?
0: Я бы сказал, историка герменевтической, потому что его преемственность Оригену... Ведь Ориген, вот сколько мы говорили, еще раз повторю, Ориген, чем бы он ни занимался, о чем бы он ни говорил, что бы он ни исследовал, в конце концов, все равно приходит к толкованию Священного Писания. Все в конечном итоге есть истолкование Библии. И то, что когда Евсевий

0: и говорит об вот этой глобальной истории, как вот этом развернутом Священном Писании, это означает, что, во-первых, исторические события мы истолковываем теми же способами, которыми мы истолковываем Священное Писание, и, во-вторых, между событиями Священного Писания и историческими событиями можно проводить, ну, скажем, параллели. Если быть более точным, то интерпретировать их типологически. То, что еще вот у апостола Павла, сам этот термин «тюпос», то есть есть некое пророчество ветхозаветного характера, которое потом осуществляется в новозаветных событиях. Что-то есть в Ветхом и Новом Завете, но оно уже осуществляется в жизни Римской империи прямо на наших глазах. Сам, кстати, Константин тоже не один раз сравнивает события своей жизни с событиями жизни Моисея, к примеру. Переход через Красное море, вот эта битва на Мулевийском мосту, прямо вот так берет и сравнивает. То есть, что это значит? Значит, что он себя считает, хотя вот это снова вот это истолкование, вот этот сюжет, когда Константин события своей жизни истолковывает через ветхозаветный прообраз, мы это находим у Евсевия. Может быть, Евсевий ему подсказал. Может быть, это просто уже Евсевиева интерпретация, неизвестно. Но то, как Константин осмысливает события своей жизни через Моисея, это вот тот самый принцип истолкования событий, который задан Оригеном и продолжается у самого Евсевия. То есть здесь Евсевий и Константин – это два человека, которые говорят о истории, о священной истории на одном и том же языке. Тут трудно сказать, как оно было на самом деле, но Константин у Евсевия – это тот человек, который проговаривает Евсевиевы богословские и историосовские концепции, что странно. Поэтому, собственно, и говорят, что Евсевий был придворным историком Константина, потому что кажется из слов самого Евсевия, что они мыслят очень похоже. Еще вот такой тоже пример. Он говорит о Константине как своего рода посреднике между Богом и римским народом. В том смысле, в котором Христос является посредником между Богом Отцом и человечеством. Тут потом, наверное, еще об этом как раз будем говорить, о триадологии Евсевия. Здесь он не в полной мере принимает триадологию Первого Вселенского Собора, но это триадология и не арианская. Это триадология вот такая в духе именно оригеновского субординатизма. И она у него продолжает существовать вот в этом отношении, что сам Христос, он, как он говорит, экзегет, толкователь, тот, который истолковывает волю Отца для людей. То есть между Богом, Отцом и людьми находится Христос, который посредник между ними, не только ходатай, но и истолкователь. Очень редкая характеристика.
1: Смотрите, получается так, что есть книги Священного Писания, вообще Священное Писание, да, вечное Священное Писание, небесное, как Слово Божие. Оно состоит из событий, если мы их сравним с какой-то платонической традицией, события как идеи, да, которые уже в таком чувственном виде воплощаются в реальной истории. Можно так эту картинку нарисовать?
0: В общем случае, да, тут ну, с небольшими просто коррективами, но
1: да,
0: в целом,
1: но нам нужно для того, чтобы нам как бы поддерживать эту линию с тем, что и Ориген, и Евсевий, пусть не всегда осознанно, но воспроизводят какую-то вот такую платоническую мысль, в том числе в своем дискурсе. Вы знаете, вот, исходя из этого, возникает вопрос. Вот, помимо вот этой длящейся эсхатологии, да, когда вот, собственно, на глазах происходит, если не конец света, то завершение истории, можно сказать, было ли у него какое-то представление о конце, который когда-то грядет, да, вот в каком-то дальнем грядущем конце, например, в событиях апокалипсиса, да, о том, что вот пишет Иоанн Богослов, например, которые грядут. Или у него было ощущение, как вот у первых христиан, ощущение того, что происходит прямо вот здесь сейчас все.
0: В любом случае, он точно знаком и, в общем-то, следует оригеновской эсхатологии, как мы ее знаем, как он ее знает. И если Ориген не просто стоит на позиции вот такого библейского понимания и учения об апокатастасисе и о вот этих сменяющихся эонах. Есть вот такой интересный тоже вот эпизод в похвальном слове Константину. Он говорит вот какую вещь, Евсевий пишет, что Христос сидит на эоне, как на коне, и скачет на нем как-то вот, и скачет на нем. Эон вот в буквальном смысле, да, то есть вот это вот у Оригена, да, мы знаем о множестве эонов, которые сменяют друг друга, эон эонов, некий макроэон, который их все объединяет. И непонятно, на самом деле, по-моему, если я не ошибаюсь, да, вот у Нины Владимировны Брагинской в свое время была такая вот целая статья на этот счет, как раз вот про этот Эон в Евсеве. И получается, какая вот ситуация, да, получается, он не объясняет, вот не дает объяснения того, что вообще вот он под этим подразумевает. Что это за Эон, на который можно забраться? То есть вот он скачет, то есть как, вроде как образ коня, образ животного, на которого можно верхом сесть и который можно погонять. Куда он движется? Откуда он движется? Что это такое? То есть, с одной стороны, понятно, скорее всего, это такая, ну, риторическая фигура, в которой, наверное, вот художественная составляющая имеет тоже большую роль. Но, с другой стороны, эон – это вполне себе богословский термин, именно в оригеновской картине мира. На всякий случай напомню, да, что вот Ориген как раз говорит, что те события, в которых вот мы живем, история нашего мира, от сотворения мира до вот конечного суда, она сама по себе не является чем-то замкнутым и полностью изолированным от чего бы то ни было другого. Вот это все наше время, в котором мы находимся, от начала до конца, это вечность. Но вечность по-гречески «эон». Но он говорит, что сам по себе вот этот «эон», он далеко не единственный. И, может быть, следующий «эон», может быть, еще один «эон», еще один «эон». И они чередуются один за другим не просто так. То есть они чередуются для того, чтобы в конечном итоге с каждым новым эоном мир наш становился более совершенным. Более совершенным в том смысле, чтобы в нем становилось меньше зла. То есть конечная цель вот этой смены эонов в том, чтобы ад опустошился. Да, не было ни одной души, которая бы по своей воле добровольно отходила бы от Бога, не хотела бы быть вместе с Богом, чтобы все души, в конце концов, восстановились в своем вот том благой природе, в которой изначально были созданы. Собственно, апокатастасис, восстановление. А вот эоны, иными словами, да, они один за другим сменяются. И, собственно, вот всем известна, да, вот эта фраза «и ныне пресно, и во веки веков». По-гречески буквально «эйс тон эона, тон эонон».
1: Ну, это во веки веков они там они.
0: Да. Но ведь что значит век веков? Во веки веков.
1: То есть ион ионов, как да. Общение какое-то.
0: Ну, может быть, конечно, опять чисто риторическая фраза, как песнь песней. В том смысле, что это лучшая песня из всех остальных. Ион ионов.
1: Хотя... Она подразумевает, что их много.
0: Да, получается, что их много.
1: Все равно, даже если это риторическое, здесь подразумевает, что он не один.
0: Вот. И не только что не один, но есть еще какой-то особый. Среди их множества есть какой-то особый ион. Или вот Господь господствующий тоже, да, то есть господствующих много, но есть один, который над ними всеми.
1: Но если бы у них было учение, например, о том, что ион — это не только все наше время, всего человечества, например, ион моей жизни, ион твоей жизни, ион, там, не знаю, города, существования империи, тогда бы было бы более понятно.
0: Ну, вообще говоря, в древнем, вот таком вот, в классическом древнееческом языке, там, вот на уровне Гомера и Гесиода, как раз вот такое понимание эона было. И эон моей жизни, кстати, да, это такие варианты были. Но здесь то, вот в нашей ситуации, во веки веков, что это может означать? Вот, отдельный вопрос, который... Ну, то есть для Оригена как раз вот эта фраза, она для него имеет четко определенный смысл, что она имеет значение вот этого эона, объемлющего остальные эоны. То есть это не только в нашем эоне, а глобально. А Евсевий, вот что он делает? Он не дает никаких теоретического рассуждения, он это дает поэтически, дает через поэтические образы. Через вот эти эоны, которые вот скачут, куда они скачут? Ведь скакать – это опять движение в пространстве, это некая процессуальность. А мы же говорим о вечности, о том, что над временем. То есть вот время – это вот что-то движущееся, а эон – это что-то неподвижное. Опять, то есть уже у Платона оно имеет смысл не личный наши, вот, не наших 100 лет, которые мы живем, да, 70, да, вообще в силах 80 лет, ничего подобного. Эон – это то, что неподвижное, неизменное, стоящее. А тут, с точки зрения нашего времени, это вот некая такая абсолютная статичность, превышающая всю нашу историю, а с точки зрения Бога, это тоже некое движение, некая динамика, в которой что-то происходит. И насколько я вот могу догадываться, не берусь сказать, это не более чем догадка. То есть для Евсевия получается, да, что вот есть вот наша история, история внутри вот этого нашего эона, А есть некая вот эта сверхистория, то есть вот некая процессуальность уже с точки зрения божественного. Действительно, по Оригену-то, это движение в сторону всеобщего апокатастасиса. То есть это некий процесс, только это процесс уже не исторический, а сверхисторический или метаисторический. То есть это вот такое движение, которое уже не во времени, а вот от эона к эону. Если, конечно, может быть, какое-то квантовое движение, можно даже сказать.
1: Вот у Алексея Федоровича Лосева была такая идея, что вечность тоже изменяется и движется.
0: Да.
1: То есть изменения присущи не только миру становления, да, не миру чувственному, но изменения, да, это некое такое понятие или категория даже, да, которая присуща до творения, сверх творения, чуть ли не в Боге, да, находящееся, и движение, и изменение. Такая вот совершенно контринтуитивная вещь. Нам хочется представить вечность таким спокойствием, статичным образом. Ну, нет, он представлял это так. Ну, очевидно, что у него были источники для вдохновения античные.
0: Да.
1: И вот это тот самый период, который мы разбираем, да, в первую очередь, наверное, для него был интересен. Вот, интересная перекличка, оказывается.
0: Но и одновременно понятно, что это движение не в том смысле, как мы его понимаем. То есть это вот, как у Стефана Герша была такая целая книжка, «Кинесис акинетос» – «Недвижное движение». Это, на самом деле, цитата из Прокла. И что такое? Это некая вот характеристика, вообще говоря, умопостигаемого мира. Весь умопостигаемый мир, он находится в неподвижном движении. На самом деле, это настолько же противоречиво. Мы вот говорили про вечную жизнь. Вот что такое вечная жизнь, если вообще жизнь в нашем понимании – это некое движение, движение с изменением. А если вечность, она не предполагает изменения, как это может быть жизнью? Либо если там есть изменения, то какая-то вечность. Что это такое? Непонятно, а тем не менее… На уровне интуиции, но очень даже понятно, что вечная жизнь – это что-то такое противоположное вечной смерти, скажем так, или вечной безжизненности. Интуитивно мы это можем прочувствовать, но это никак не укладывается ни в какие, если придет кто-нибудь, дай вот словарное описание, дай определение для словаря, что такое вечная жизнь. Вот что не начнешь писать, ерунда какая-то получится. Что такое вот это движение вечности? Тоже, скорее всего, какая-то ерунда получится. То есть интуитивно-то можно почувствовать, что в этом есть некая логика. Может быть, именно поэтому Евсевий и не дает какого-то богословского вот дискурса на этот счет, а вот описывает этих в образе коня, в образе наездника, который вот скачет, обгоняет, движется куда-то, потому что по-другому вообще об этом нельзя говорить. Любые другие высказывания, они приведут нас, ну, просто к какой-то либо логическому противоречию, либо какой-то вот, ну, будут говорить вообще не о том. Мы это поймем просто как-то вот чисто по-земному, скажем так, а не в том смысле, в котором он пытается это сказать.
1: Скажите, а вот мы говорили о Юлиане Отступнике, у которого, в принципе, тоже были попытки совмещения вот умопостигаемого, социально-политического, социально-исторического. Есть ли у них какие-то переклички? Знал ли Юлиан Гевсевий, читал или прочее?
0: Тут сложно сказать. Я сейчас другую вещь скажу. Мне кажется, что есть вообще переклички между Евсевием и Константином. И мысль у меня вот какая, что Юлиан и Константин,
1: да-да,
0: они сходятся в том плане, что они рассматривают свою деятельность как некую форму теургии.
1: Угу.
0: То есть, если вот пытаться разобраться, как Юлиан вообще относится к теургии как таковой? А практически никак. Вообще для него вот все эти ямлиховские штуки, это интересно, конечно, но сам он особенно не сочувствует этому. А вот его государственная деятельность, организация империи, указы, вот экономика, военное дело и так далее, вот все это для него, как да, вот у Сергея Булгакова, да, вот философия хозяйства такая, в которой все это философия хозяйства, это хозяйство, которое пропитано вот этой софийным началом. То есть у меня вот такое ощущение, что для Юлиана вот это управление империей – это тоже некого рода теургия для императоров.
1: А для Константина?
0: А Константин тут примерно точно так же. Он же говорит, что вы епископы дел внутренних, а я епископ внешних дел церкви.
1: То есть он как бы несет Божью волю или Божий промысел своей фигурой в мир.
0: Получается что-то вот такое, что он осмысливает себя тоже как вот такое орудие промысла. Не просто администратор, да, а тот, через которого, действиями которого происходит вот что-то глобальное. Может быть, собственно, поэтому он ничего не боится, ему ничего не страшно, потому что он считает, что он делает это не от себя, а промысел действует через него.
1: И в завершении нашего разговора мне бы хотелось один такой короткий итоговый вопрос задать и один вопрос, связанный... Уточнить один вопрос мне хотелось бы. Если мы фигуру Евсевия рассматриваем в контексте вот всего нашего цикла разговора о платонизме, о рецепции платонизма среди язычников и христиан, можно ли сказать, что главное, да, и самое важное, что он вносит для нашего разговора, для наших бесед, это вот такая своеобразная, ну, мы назовем ее в кавычках, платоническая историософия. Да? Не платоническая в смысле, как у Платона, да? А в смысле историософия, которая усваивает интуицию вот этого вот умопостигаемого вечного, которое воплощается во временном. Это главное, что он придумал.
0: Ну, тут, как сказать, каждый судит по-своему.
1: Ну, как вот. Мы судим сегодня, да.
0: Вот. Я бы сказал даже не то, что как мы судим, как... Возвращаясь к тому, что он как вот отец церковной истории, то есть именно исторические вопросы, наверное, действительно для него главные. Вот. Это то, что даже не наш с вами вывод, да, это вывод вот всех людей, которые его читали.
1: Мне кажется, даже это важно в современной перспективе, потому что мы часто понимаем историю, знаете, что история развивается как прогресс, да, какому-нибудь светлому будущему, не совсем это по-христиански.
0: Или, наоборот, как совокупность случайностей.
1: Да, совокупность случайностей. А здесь все-таки Евсевий предлагает нам посмотреть на нее иначе. Мне кажется, это все-таки важно. Не обязательно соглашаться с ним в его оценках, да, но тем не менее попытаться предположить, что какой-то промысел Божий в истории есть. Может быть, он нам не всегда понятен, мы не всегда его можем ухватить, но, наверное, все-таки он как-то присутствует. И еще один вопрос, который я хотел задать, вопрос скорее части богословский, чем философский. Вы уже упоминали о том, что Евсевий не совсем принял заключение и решение Первого Вселенского Собора. И из ваших слов мне показалось, что он не совсем был, знаете, арианином, как вот иногда ему приписывают. По крайней мере, у меня закралось какое-то сомнение, когда вы это рассказывали. Тем более вы указали на то, что скорее у Евсевия была и триадология оригеновская.
0: Да.
1: Не могли бы вы пояснить немножко? Вот, буквально?
0: Ну, в общем-то, действительно, суждение об арианстве Евсевия, оно, они, как сказать, такие очень внешние, связанные действительно с тем, что он не в числе остальных отцов Первого Вселенского Собора, не подписал с ними вот тот орос, который был принят, и поэтому, раз, собственно, Собор был против Ария, раз он не принял то решение против Ария, соответственно, предполагалось, что раз то не против, тот за. Но логика Евсевия, она, естественно, не в этом. Да? Логика его в том, что его такой вот оригенизм, наверное, бы позже бы сказали, такой вот уже заматеревший оригенизм какое-нибудь нехорошее слово придумали. Действительно, он не принимает триадологию никейскую, полное равенство отца и сына. То есть для Ария, да, его главное его тезис в том, что сын имеет тварную природу, он самое совершенное творение отца, более совершенное, чем наш мир, но все-таки творение. Для отцов Первого Вселенского Собора отец и сын единосущны, имеют одну и ту же сущность, соответственно, ни о какой тварности речи быть не может. Поэтому они равны, различаются только в том, что отец рождает, а сын рождается. А позиция Евсевия, она и не та, и не эта. То есть это позиция, близкая к Оригену, в том, что вот как прямо его словами я вот сегодня говорю, что Христос как посредник между миром и Богом Отцом. Бог Отец, он непознаваем для человека, а Христос делает его познаваемым. В Боге Отце, когда вот мы говорили о платонических влияниях, совокупность идей в смысле Платона, для Евсевия, так же, как для Оригена, нет мира идей самого по себе. То, что мы похожи на идеи Платона, для него это мысли Бога. И все эти мысли содержатся в уме Бога Отца. И они недостижимы для человека, ну, вообще, для любой тварной природы никоим образом, кроме как через Христа. То есть Христос является таким медиатором между Отцом и сотворенным миром.
1: И в то же время он не тварь. Не тварь.
0: Он не тварен, но вот его, как сказать, функция, то есть он по природе такой же, как Бог-Отец, но у него другая функция. То есть Бог-Отец запределен, Бог-Сын сообщается с человеческой природой, воплощается в человеческом теле. В Боге Отце все скрыто, во Христе все явлено. В конце концов, те же слова Евангелия от Иоанна, что Бога никто не видел, Сын Единородный, тот явил. Вот эта цитата для Евсевия, она является в каком-то смысле главной. То есть есть вот это различие между Отцом и Сыном не по сущности, а по действию, скажем так. То, что каппадокийцы потом скажут, что энергия принадлежит всей сущности, соответственно, нельзя различать энергию Отца, Сына или Святого Духа. Для Евсевия, скорее всего, так бы не работало. он, конечно, не говорит в терминах энергии и сущности, но логика примерно такая, что есть Бог-Отец, есть тварный мир, а нетварный сын все-таки выполняет такую промежуточную функцию. И если так вот смотреть, действительно, по тексту Нового Завета, множество цитат, которые приводились и Оригеном, и Евагрием, действительно, они находят серьезную такую текстологическую поддержку, в котором Христос становится ходатаем, например, да, он ходатайствует перед Отцом за людей. Вот такого рода обороты, они делают для него неприемлемой никейскую формулу, когда Отец и Сын, кажется, с его точки зрения, уравниваются слишком сильно.
1: А Дух Святой здесь не имел какой-то вот такой роли?
0: Да, то есть в те времена вопрос о Святом Духе будет на Втором Вселенском Соборе, вот уже к 360-70 годам после Македонии, и благодаря каппадокийцам, вот начнется уже... То есть в те времена считать, что Сын и Святой Дух – это вообще одно и то же, было, ну, не то, что нормально, в этом не видели ничего ложного.
1: У Евсевия были какие-то проблемы в связи с этим непринятием решения Вселенского Собора?
0: Об этом опять хорошо было бы судить, если были бы сторонние источники. Он очень обтекаемо говорит, из того, что он говорит, можно сделать предположение, что конфликты были. И, скорее всего, если говорить о его близости с императором, насколько он был близок с Константином, скорее всего, тут тоже вот некая дистанция по этой причине могла и сохраняться. Но сам он вот эти вещи... Понятно, что если бы он об этом начал писать явно и подробно, скорее всего, что бы он ни написал, ему бы за это попало. То есть, если бы он сказал, что все считают меня арианином, а на самом деле я не арианин, а почему тогда не подписал никейский образ? Все считают меня не арианином, а я оригенист. Так ты не исповедуешь никейский образ. Я там не арианин, не оригенист, я православный. Почему не подписал? Ну и так далее. То есть, понимаете, странно, его поведение вот такое, оно кажется, что человек такой вот не то, не сё, пытается усидеть на двух стульях со стороны, так, выглядит так. И действительно, это ведь эпоха, когда Константин пытается придать церкви некое внутреннее единство. А Евсевий со своими вот этими...
1: Маневрами,
0: да, вот этот эон бегущий, да, вся вот эта поэтика, оно абсолютно не стыкуется с четкостью догматического мышления, которое прямо на Первом Вселенском Соборе была символ веры никейской, да, вот эти семь членов. Четко сформулировано. Все ясно, верую вот в единого Бога Отца Вседержителя. А ты во что веруешь? А он рассказывает о Христе, который оседлал эон. Ну, куда такого человека можно пускать?
1: С другой стороны, все равно не находили же общий язык с Константином, да?
0: Конечно, да. То есть я просто к тому, что Евсевий, как это свойственно, вообще говоря, человеку, который понимает принципы придворной дипломатии, он не будет обнажать вот эти острые углы, из-за которых у него могут возникнуть большие сложности.
1: Но умер он позже Константина, правильно я понимаю, да? И, соответственно, еще какое-то время мог пописать уже без этого императора.
0: Ну, собственно, как мы и представляем последние годы жизни Евсевия, в 337 году Константин Великий умирает, и вот как раз жизнь Константина, последнее произведение, судя по всему, Евсевия, которое он как раз пишет вот в назидании его потомкам, его детям, которые как раз на его глазах восходят на престол, и сам он на 2 года его переживает. То есть в 337 умер Константин, в 339-м умирает Евсевий. И, судя по всему, как вот он пишет назидание детям Константина, там не только дети, да, там племянники приходят к управлению государством, скорее всего, он видит, что происходит, вот то, что происходит, его радует мало, потому что быстро выясняется, что преемники Константина менее не только заинтересованы в делах гармонии государства и церкви, не то, что менее заинтересованы, они хуже в этом разбираются. Хуже понимают, как существует церковь, что ей нужно, каковы те же главные богословские вопросы, какова роль арианства. Потому что хоть, да, Евсевий считали арианином, но сам-то он к арианству относился, естественно, вполне отрицательно. И поэтому, судя по всему, последние его годы, это вот 2 года его жизни, это некий такой момент разочарования. Он... Ощущение этого разочарования, оно вот в его этой работе, «Жизнь Константина», оно чуть-чуть, но мне кажется, что чувствуется. То есть, если так внимательно читать, то тут вот уже ощущается, что оно есть. И, ну, так действительно исторически произошло, что ни преемники Константина, ни последующие, это практически весь последующий век императоры византийские о Евсевии практически не вспоминали. Да и о Константине, на самом деле, мало вспоминали. И вот то, что мы сейчас говорим о его вот исключительной роли, все это будет осмыслено гораздо позже. То есть сама роль православного, да, христианского императора во главе Священной Римской империи, то, что вот мы сейчас говорим, вот само вот это ощущение особенности этого момента, это уже так скорее моя интерпретация, но мне кажется, что вот последующие лет так 50 после смерти Константина и после смерти Евсевия, это отсутствие, вообще говоря, интереса к этой эпохе, к тому, что тогда происходило. И вот потом уже, спустя 2-3 поколения, происходит вот обратное вот такое возвращение к тому, чтобы понять, как же это произошло, что же это было и как дальше, собственно, отношение императора, уже патриархи появляются, ну, архиепископ Константинопольского или потом уже патриарха, и церкви, как они вообще могут строиться. То есть все это начинает пониматься и осмысливаться в таком глобальном метаисторическом, что ли, ключе далеко-далеко не сразу.
1: На этом я предлагаю закончить наш сегодняшний разговор. В следующий раз мы поговорим уже о еще одном мыслителе, может быть, даже о двух. В первую очередь о Евагрии Понтийском. И мы хотели бы также поговорить о Дидиме Слепце. Этот разговор будет уже более аскетичным, в том смысле, что он затронет антропологию, наверное, и расширит наше понимание, наше представление того, каким образом оригеновская мысль, оригеновское богословие и оригеновская рецепция платонизма проявляла себя в христианстве. Я напоминаю, что сегодня мы говорили о Евсевии Кесарийском, о его историософской концепции, о том, как она вписывалась в историю Римской империи, в то, как она вписывалась в реформы Константина Великого и вообще во всю эту историю с тем, что христианство становится официальным, и христианство обретает какую-то форму государственную, христианство понимает себя исторически, христианство находит себя в истории. И на все это откликалась мысль и творчество Евсевия. У нас в гостях, у нас в студии был Дмитрий Сергеевич Курдебайло, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Дмитрий, спасибо.
0: Спасибо. Всего доброго.

0: Стаккато для лютни Иоганна Себастьяна Баха прозвучало в исполнении Анны Ковальской и Антона Берули.
1: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать «Радио Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи «Радио Град Петров».
3: Включаю «Радио Град Петров».
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Святейший патриарх Кирилл встретился с губернатором Нижегородской области и главой Нижегородской митрополии. Церковная юрта добра для бездомных откроется в столице Республики Тыва. В Татарстане церковь, построенная по проекту брата Карла Брюлова, признана памятником регионального значения. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 25 июня в патриаршей синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Нижегородской области Глебом Сергеевичем Никитиным и главой Нижегородской митрополии митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. Рад возможности встретиться и с владыкой, и с господином губернатором, чтобы погрузиться в вашу повестку дня, сказал святейший патриарх, приветствуя собравшихся. В ходе беседы обсуждалось взаимодействие Нижегородской митрополии с высшими и средними специальными учебными заведениями региона, деятельность молодежных и социальных центров Нижегородской епархии. Митрополит Георгий представил доклад, посвященный реставрационным и духовно-просветительским проектам митрополии. В частности, владыка сообщил об осуществлении программы по консервации разрушенных храмов с целью их восстановления в будущем. У нас уже более 800 храмов восстановлено, а 270 в руинах. Это, как правило, там, где вымирают села. И мы с Глебом Сергеевичем, губернатором, открыли программу консервации. За 4 года 51% законсервировали, отметил архиерей. Также обсуждались вопросы строительства 4 новых православных учебных заведений в Нижегородской области и строительства Лукояновской средней общеобразовательной школы номер 1 имени священника Василия Гундяева, деда святейшего патриарха Кирилла. Юрта добра на 25 мест для питания бездомных построена в столице Республики Тыва, городе Кызыле. Строительство юрты-кафе было организовано социальным отделом Кызыльской епархии, ее открытие запланировано в середине сентября. Руководитель социального отдела Кызыльской епархии, священный инок Дмитрий Шишкин, рассказал: «Примерно год назад у нас появилась идея, чтобы в нашем городе, в центре епархии, появилось бы место, где бездомных кызыла можно было кормить в более-менее уютных условиях. Город нам выделил хорошую территорию в центре Кызыла, и мы там поставили юрту, ее открытие планируем в середине сентября этого года». По словам отца Дмитрия, идея проекта «Юрта добра» возникла из-за отсутствия комфортных условий для бесплатного кормления бездомных в зимний период, когда температура на улице опускается ниже 40-50 градусов. В мороз также сложно общаться с бездомными людьми, чтобы выяснить, как им помочь, решить их проблемы, оформить в приюты, дома престарелых и поддержать. В настоящее время при участии мэрии города в юрте заканчивается установка теплого пола, необходимого для ее работы в зимнее время. Пока в летний период людей кормят рядом с юртой. На отведенный под проект территории входит также проект возведения часовни, посвященный святителю Луке Крымскому. Церковь Казанской иконы Божьей Матери в селе Бураково Спасского района Татарстана прошла государственную историко-культурную экспертизу, которую признала обоснованным ее включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Церковь, возведенная в 1839-1851 годах на средства помещицы Екатерины Хованской, изначально проектировалась петербургским архитектором Бензиманом, но в итоге ее построили по проекту Александра Павловича Брюлова, родного брата знаменитого художника Карла Брюлова. Иконостасы и настенную живопись создавали ученики Карла Брюлова. В советское время, незадолго до Великой Отечественной войны, церковь была разграблена и закрыта. Сейчас она не действует. Утром 22 июня на 97-м году жизни отошла ко Господу внучатая племянница святителя Луки Крымского воина Есенецкого Мая в крещении Мария Тум Прозоровская. Благодаря воспоминаниям почившей до наших дней дошли многие сведения о повседневной жизни, архипастырском служении святителя Луки в Крыму, сообщает сайт Крымской митрополии. Все свое детство с 1946 по 1961 год Майя Мария Тум Прозоровская вместе со своей мамой Верой Войной Есенецкой, родной племянницей святителя Луки, провела в доме святителя в Симферополе. Майя Тум Прозоровская и ее мама взяли на себя ведение трудного быта хирурга-архиепископа. Они организовывали прием больных при архиерейском доме, каждый день варили большие котлы еды, чтобы бесплатно кормить нищих и голодных. В Крымской митрополии рассказали, что святитель Лука Крымский говорил о своей внучатой племяннице так: «Моя дорогая внучка Марусечка, образ благонравия и чистоты». Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
2: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничественный каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону. Плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: Милосердие и сострадание уподобляет нас Богу. Не сказал Господь: если станете поститься, то будете подобны отцу вашему. Не сказал: если станете соблюдать девство, или если станете молиться, то будете подобны отцу вашему. Но сказал: будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный. Это дело Божье. Милости хочу, говорил он, а не жертвы. Святитель Иоанн Златоуст.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! В эфире программа «Служение». У микрофона Елена Обламская. Наша программа отдельности епархиальных отделов, и поэтому у нас сегодня в гостях игумен Силуан Туманов, руководитель, председатель издательского совета, и также игумен Силуан, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Парголово, в Шуваловском парке, храма святителей Луки Воиносенецкого, Крымского, в Озерках. Также скажу вам, что отец Силуан – композитор, автор-составитель учебников по катехизису, литургики и эортологии, это наука о праздниках, автор многочисленных статей и публикаций, автор нотного сборника для хора, содержащего богослужебные тексты, впервые положенные на музыку, на эрзианском и мокшанском мордовских языках. Отец Силуан, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: И, насколько я знаю, вы московский человек, вы родились в Мытищах. Вы не из Мордовии родом, это не ваши родные языки, но вы оказались способными это сотворить.
2: Это была очень интересная история, и началась она, наверное, лет 20-25 назад, когда, как вы помните, по всей стране был такой религиозный подъем, и в Мордовии стали искать тоже свои религиозные корни. Кто-то стал искать пути возрождения мордовского язычества даже, но в основном все помнили, что они христиане, и либо укреплялась вот православная церковь, которую тогда возглавил владыка Варсонофий, либо искали связи с финской лютеранской церковью. С лютеранами они как-то так не очень задружились, хотя связи есть, и они до сих пор остались. Но польза от обращения к финским лютеранам была очень сильной, потому что они наладили наше общение с библейским обществом. Были инициированы новые переводы Священного Писания на мордовские языки, и параллельно, чтобы снять упреки в том, что вот никакого национального компонента в мордовском богослужении нет, стали задумываться над тем, какое могло бы быть мордовское богослужение. Тут масса сложностей в переводе, как вы понимаете, потому что сам мордовский язык, он не предназначен для передачи специфической христианской терминологии. И тут было очень много сложностей. Я совершенно не владею ни эрзианским, ни мокшанским языком, ну, знаю буквально несколько слов, но у нас был довольно дружный коллектив. Саранское духовное училище возглавлял тогда протоиерей Александр Пелин, который сейчас является председателем нашего Санкт-Петербургского отдела епархиального управления по связям с обществом. А проректором Саранского духовного училища был тогда иеромонах, а ныне епископ Вениамин, нынешний наместник Александр Невской лавры. То есть так внезапно получилось, что вот вся верхушка Саранского духовного училища сейчас в Петербурге. И у нас был довольно дружный коллектив, и когда стали переводить тексты богослужения на ирландский язык, отец Вениамин был, тогда нынешний владыка, он был рецензентом, он смотрел эти тексты, проверял их на соответствие какому-то глубинному ощущению мордовского народа. Там, например, есть очень интересные моменты. Вот «Господи помилуй, инышкипас ульть сейдеймарица», как-то, если я не ошибаюсь, так звучит, а это означает: «О верховный Бог, услыши мое сердце».
1: А это его родной язык, да?
2: Да, для него это родной язык. И вот вы понимаете, внезапно открывались какие-то неожиданные стороны этих текстов, и меня когда попросили написать музыку для того, чтобы это все как-то представить и чтобы это все пошло в жизнь, я стал искать какие-то формы музыкальные для этого, и получилось такое довольно интересное трехголосие с довольно смелыми музыкальными ходами, немного напоминающими народное пение, немного напоминающими грузинское богослужебное пение, вот эти характерные параллельные квинты. Но в целом все было принято очень благополучно, но потом этот проект сам по себе закрылся. Национальное богослужение не получило такого распространения, как хотелось бы. Тому, я думаю, масса разнообразных причин, но вот как есть. А музыка осталась. И, насколько я знаю, что в некоторых храмах до сих пор иногда ее выбирают и поют на те или иные праздники. Мне удалось написать «Ныне отпущающий», «Ектенье», по-моему, «Святитихий», еще какие-то песнопения, несколько песнопений, «Всеночное бдение». Вот на этом пока остановились. Кто знает, может быть, это когда-то будет иметь продолжение.
1: Отец Иоанн, что же такое издательский совет здесь у нас, в Санкт-Петербургской епархии?
2: Это полная калька названия подобной организации при Московской патриархии. То есть вот есть издательский совет в Москве и есть издательский совет в Санкт-Петербурге. Несмотря на название, мы не издаем книги. И это для многих является неожиданной информацией. Многие присылают нам свои черновики, просят, чтобы мы издали эти книги и так далее. Но у нас нет фонда, у нас нет финансовой поддержки вообще. Вот поэтому мы занимаемся лишь помощью в издании тех или иных книг и получении соответствующих грифов, разрешающих издание и распространение книг от издательского совета Москвы.
1: А богослужебные книги?
2: Ни в коем случае. Нет, этим занимается богослужебная комиссия в Москве. Она дает на это разрешение. После этого уже книги получается соответствующий гриф, разрешающий их издание. И дальше направляются материалы в то издательство, которое нам нужно для тех или иных целей. Вот в Петербурге у нас сложились очень хорошие отношения с издательским домом «Феникс», типографией «Феникс», которые уже много лет, 9 лет, помогают нам в реализации самых разных проектов. Вот совсем недавно у нас было предпринято очень интересное издание, посвященное почитанию святого благоверного князя Александра Невского. В подарочном формате были изданы хорошо иллюстрированные книги, сверстанные при поддержке как раз издательского совета Москвы, а напечатаны у нас. В прошлом году мы очень интересный иллюстрированный альбом подготовили и издали, посвященный

0: Мы вернемся, а вот позвольте спросить, у вас не так давно была встреча в Смольном с председателем комитета по печати информации на предмет, как там заявлено, о книгоиздательстве и книгораспространении.
1: С Владимиром Владиславовичем Рябоволом у нас давние и добрые рабочие отношения. Собственно, то, о чем я сейчас говорил, оно и стало возможным именно благодаря поддержке Смольного и благодаря личной позиции председателя комитета печати информации, его помощников, помощниц. На этих встречах мы, естественно, беседуем о планах рабочих. Они включают в себя издание знаковых для того или иного года альбомов, иллюстрированных фотоальбомов, каких-то книг, посвященных той или иной юбилейной дате. Плюс обязательно на этих встречах мы рассматриваем вариант участия Санкт-Петербургского епархиального управления в тех или иных городских проектах, связанных с книгораспространением. То, что, например, происходит на Дворцовой площади, потом
0: Книжной аллее,
1: да, ну, все мероприятия, которые подходят под эту тематику, так или иначе, мы в них стараемся участвовать. Также это касается размещения тематической наглядной агитации, связанной с этими мероприятиями. Но в последнее время это не так актуально, но когда крупные даты происходят, например, мы это тоже обсуждаем, когда какая-то особая память, там, круглая, красивая, князю Владимиру, там, Александру Невскому. То есть соответствующие религиозные тематики баннера мы тоже размещаем при поддержке Комитета печати информации, и это тоже мы все это обсуждаем. Также там мы беседуем о, ну, скажем так, с помощью Комитета по печати мы находим пути к современным петербургским писателям и писательницам. Ищем пути взаимодействия с ними, потому что творческий народ, сложный.
0: Это
1: дом писателей в первую очередь, конечно же, члены Союза писателей Санкт-Петербурга. Чтобы прийти, например, в дом писателей, некрасиво не поставить в известность комитет по печати. Я очень рад, что Смольный всегда идет нам навстречу и старается помочь. При этом есть определенные, как вы понимаете, ограничения, потому что они не имеют права поддерживать религиозную организацию только потому, что она религиозная. Наши проекты должны обязательно иметь какую-то серьезную культурную составляющую, чтобы они были относительно нейтральными. Но при этом мы со своей стороны, естественно, предлагаем только исключительно религиозные варианты.
0: Кто же в издательском совете? Вот вы.
1: У меня есть заместитель Иерей Илья Петров и заместительница Марина Куракина. Мы вместе там работаем. И есть целый ряд нештатных сотрудников, которые помогают нам в мониторинге ситуации с книгораспространением. В обязанности нашего издательского совета входит также отслеживание книгораспространения, а вернее отслеживание исполнения документов, которые принимаются издательским советом Москвы, ограничивающие или, наоборот, разрешающие те или иные издания к распространению. Мы обязаны регулярно смотреть, в каких книжных лавках какие книги находятся. Если там есть литература, которая указана в числе нерекомендованных к распространению, то мы извещаем об этом настоятелей храмов, руководителей там, библиотек или книжных лавок. Но здесь у нас очень хорошие творческие, добрые отношения и, в первую очередь, с епархиальным книжным центром Невский 177, с Евгением Михайловичем Малининым. Есть у нас хорошие отношения и с Новодевичьим монастырем. Конечно же, с замечательной книжной лавкой при Феособоре. Можно очень много всего перечислять.
0: И в то же время узок круг этих людей.
1: Да, это узкий круг творческих людей. То есть люди, которым что-то нужно, их всегда чуть меньше, чем люди, которые просто делают то, что надо делать. Естественно, так или иначе, мы будем называть одни и те же имена.
0: А вот семинарское издательство, оно не имеет никакого отношения?
1: Нет, дело в том, что вообще семинария и академия — это абсолютно автономное образование. Оно существует по своим правилам, по своим законам. Это логично, естественно. У них свои задачи, у них свои и трудности свои, и льготы, свои привилегии. Но мы с ними поддерживаем вполне нормальные рабочие конструктивные отношения.
0: Я правильно поняла, отец Силуан, то, что вы непосредственно издаете вы, является вашей книгопродукцией, это, по сути дела, подарочное издание.
1: Да.
0: Исключительно.
1: Конечно.
0: Вы при этом пишете, издаете и богослужебную литературу, и художественную. Ваше личное церковное творчество, оно заключается...
1: Мое личное церковное творчество, оно совершенно не пересекается с моими рабочими обязанностями, так скажем. Работа над богослужебными текстами, она мне близка тоже уже, наверное, 25 лет. как? Но это тема отдельного разговора, в чем-то печального, в чем-то радостного. Сейчас у нас церковь не ставит перед нами задачи,

0: задачи, например, русификации богослужения, делать богослужение как-то более понятным современному прихожанину. Но, в принципе, такие вопросы, такие задачи время от времени появляются снова и снова. Кто знает, может быть, какие-то наши общие наработки людей неравнодушных, людей заинтересованных в этом, они помогут, облегчат труд тех, кто будет после нас.
1: У вас вышел перевод «Псалтири». И не так давно уж.
0: Да, я подготовил и за счет благотворителей организовал ряд совершенно частных изданий, которые совершенно не отражают мою официальную деятельность. И это «Псалтырь», конечно, это «Краткий молитвослов для мирян», это ряд учебной литературы по православному богослужению, который оформлен в виде таких книг с полным переводом на, я бы сказал, переводом-пересказом богослужения на современный русский язык. Вернее, как я его называю, церковно-русский язык, потому что современный русский язык может быть очень разным, в нем очень много разных стилей, в нем очень много разных течений, направлений и много до сих пор разных диалектов, на что люди мне постоянно указывают. Но я считаю, что делать все равно что-то надо. Я рад, что то, что я делаю, находит огромный отклик у людей. Огромный отклик. Несмотря на то, что моя псалтырь — это не научный труд, это не какое-то критическое издание, учитывающее разночтение и так далее. Несмотря на то, что это довольно вольный пересказ Септуагинты. Это книга, которой, кстати, у меня на руках уже почти нет.
1: В чем особенность вашего пересказа, перевода? Потому что сейчас ведь многие священники переводят.
0: У каждого свои задачи, у каждого свои цели, у каждого очень хорошо получилось. Я должен сказать, что сейчас много интересных вариантов появляется. Мой вариант интересен тем, что я старался сохранить, во-первых, напевность, певучесть церковнославянского языка, а во-вторых, я понял, что нельзя быть рабом лампы. Нельзя просто пересказать псалтырь слово в слово, перевести его, сделать еще один подстрочник. Это интересно для узкого круга ученых, которые это изучают, но для молящейся души это неинтересно. Молящемуся человеку хочется иметь плавный текст, по которому глаз скользит, но при этом ум понимает, что он читает. Вот я старался сделать именно такой текст. Насколько удачно, это уже не мне судить, но в любом случае он очень востребован. У меня три особенности всех моих переводов. Первое, я совершенно не боюсь вокативов. То есть звательный падеж у меня обязательно присутствует. Господи, Боже, Царю, Царю Небесный. Можно, конечно, сказать «О Царь Небесный», но тут я сразу представляю себя мальчиком на табуретке, читающим стишок. «О Царь Небесный» и так далее. А Царю Небесный мы уже сразу входим в пространство молитвы. То есть первое — это вокативы, второе — архаизмы. Совершенно не надо бояться слов, которые нуждаются в самостоятельном изучении. Ну, я знаю, например, переводчиков, которые последовательно везде переводят «Преснодеву» как «Вечно Деву». Но «Присный», «Присно» — это немножко не... Это не только «Вечный», это еще и подлинный, истинный, достоверный. Проще оставить этот термин непереведенным, а значению этого термина посвятить отдельный разговор, отдельную беседу с прихожанами или с читателями. То есть в любом случае тексты требуют дополнительной работы. Другой вопрос, что мы либо работаем над пониманием самого текста, либо над пониманием смыслов текста. Согласитесь, это совершенно разные вещи. И моя задача — сделать текст сам по себе достаточно понятным, чтобы уже перейти к более важному, к пониманию смыслов. И третий момент. Я совершенно не боюсь каких-то устаревших, там, скажем, слов, там «сие», например, «кои», «сие». Там, я их люблю. Мне говорят, вот твой перевод уже устарел, современная молодежь так не думает. А что такое современная молодежь? Вот я смотрю на моих молодых прихожан в двух приходах. Они все разные. Их разные книги интересуют. Кого-то не интересуют книги, кто-то исключительно в смартфонах, в соцсетях. Кого-то интересуют книги и совершенно неожиданные книги. Молодежь разная, и хоронить молодежь, говоря, что «ой, да им что не переведи, они уже не понимают, вон они уже Пушкина не понимают». Знаете, Пушкина понимать не так уж и просто, конечно же. Да, но это не значит, что Пушкина надо, да, списывать, да, куда-то. Но это печальная тема насчет отмены Пушкина. Надо работать. В первую очередь, пытаться огранить камень, из которого мы сделаны, и сделать из него драгоценность, какое-то ювелирное изделие. Надо работать над собой, несомненно. И здесь какие-то слова, которые являются принадлежностью высокого стиля русского языка, они помогают, они бодрят. Другое дело, что когда их очень много, то есть, ну, никто не будет варить суп исключительно из лаврового листа. но пару листиков, листик кинуть надо. И вот точно так же в переводе несколько слов бросить надо. Вот таких вот, которые придадут аромат всему переводу, которые сделают красивый текст, еще и наполненным связью с традицией. Просто текст как бухгалтерский отчет, таких переводов много. И можно назвать, например, замечательные переводы отца Феофана Адаменко, расстрелянного в 30-х годах, по сути, исповедника, у которого была очень интересная судьба, очень интересная община, насчитывающая более 1000 человек, русскоязычная, которые совершали весь круг суточного богослужения на русском языке. И...
1: А где все происходило?
0: Это все происходило, насколько я помню, в Нижегородской губернии. Он был сразу перешел в обновленчество. Как только началось, собственно, обновленческое движение, он к ним примкнул, потому что обновленчество поначалу декларировало свободу богослужения, ну и продолжение решения собора 17-18 годов. Но мало кто знает, вот это любят подчеркивать, что вот обновленцы, да. Но никто не любит вспоминать исторический факт, что начиная с 1923 года последовательно, не меньше 3 лет, собирались обновленческие соборы, на которых запрещалось богослужение на русском языке, потому что паства боится, паства пугается таких литургических экспериментов, и поэтому все это надо прекращать. В конце концов, отец Василий тогда еще в монашестве, уже Феофан, он переходит из обновленческой церкви в нашу церковь, пишет прошение митрополиту Сергию Строгородскому. Тот удовлетворяет это прошение, и он со всей своей общиной, тысячечеловечной, переходит в лоно нашей церкви и также продолжает совершать богослужение. И уже, собственно, репрессии сталинские его и уже застали в самый разгар его пастырской деятельности. Примечательная история по закрытию его приходов, ведь обновленцы выгнали его из своей церкви за русский язык. При этом они 3 посылали к нему своих архиереев, которые должны были закрыть приход. Представляете, они приезжали, молились вместе с отцом Василием и его прихожанами в храме, совершали литургию, потом выходили нам вон и говорили буквально следующее: нас послали закрыть ваш приход, но мы видим, какое у вас горение веры, и мы не можем этого сделать. Разводили руками и уезжали. И только 3-й архиерей, посланный с этой целью, просто их закрыл, не молясь с ними и не слушая их доводов вообще. Ну, тогда они перешли в церковь митрополита Сергия. Но вы понимаете, в то время это был определенный шаг. Они переходили в не просто в неизвестность, они шли навстречу смерти. Тем не менее, они это сделали. Отсюда видно, что богослужение на русском языке совсем не способствует каким-то антицерковным настроениям, а наоборот.
1: Отец Силуан, хочу спросить про ваш молитвослов. Редко встретишь в наше время молитвослов, где было бы указание на автора.
0: Сам по себе молитвослов, как сборник молитв для мирян, появляется крайне поздно. Мы с вами помним, что грамотность до революции была отнюдь не повсеместной, то есть, соответственно, общенародного распространения никакой вообще молитвослов не мог иметь. А для молитв утренних и вечерних грамотные люди использовали молитвы из монастырского обихода. Соответственно, молитвы полуночницы становились утренними, молитвы по вечере становились вечерними. И, естественно, эти монастырские идеалы, в которых нет, несомненно, ничего плохого, они становились текстом для вычитывания мирян. И когда миряне пытались вникнуть в суть этих текстов, оказывалось, что они проникнуты несколько иным духом, чем у людей, живущих в центре города. В чем идеал монашества? Такого классического монашества, не как у меня, знаете, городского монаха, который живет в гуще событий, а идеал монаха времени составления этих молитв, это, напомню, 2-я половина 1-го тысячелетия бытия церкви, очень давно, и совершенно иных условиях, у них была другая задача — уйти из мира вообще и заниматься самосовершенствованием вдалеке от людей. Сегодня не может человек себе такого позволить. Ну, есть люди, которые могут, скажем, там, уйти на пенсию и заниматься самосовершенствованием. Но относительно молодые люди, живущие в гуще событий, воспитывающие детей, мать семейства, которая должна постирать, приготовить, отгладить мужу брюки, с детей собрать на работу, она с удовольствием хочет, она хочет молиться. Она открывает этот текст, видит чистокол очень красивых слов. А что за ним-то дальше? Я свинья, лежу в колу, я греху служу. Но это все, да, мы не очень хорошие люди, мы, Господи, прости, мы все это понимаем. А дальше-то что? То есть у мирянин, а какие добродетели могут быть у мирянина? И вот дальше я как священник уже, каждый священник имеет право дать определенное молитвенное правило своей пастве. Да, собственно, и любой мирянин может выбрать себе молитвенные правила, мы это понимаем. Мы помним, например, молитвенные правила оптинских старцев, мы помним молитвенные правила Серафима Саровского и так далее. То есть это не нонсенс, не какая-то новизна невероятная в жизни православия, это естественно совершенно. Какой может человек нести молитвенный труд, такой и несет. А задача священника — предложить то, что полезно человеку. Так вот, что полезно мирянину? Раскрытие своих способностей. Раскрытие своих способностей с пониманием того, что это дар Божий, что мы не похищаем что-то несвойственное нам, а берем у Бога и должны это приумножить. Ну, мы все помним притчу о талантах и так далее. Следовательно, мирянин, молящийся, должен помнить о заповедях. И тут я с удивлением обнаружил, что ни в одном молитвослове, ни в утреннем, ни в молитвенном правиле нет перечисления заповедей, ни ветхозаветных, ни новозаветных. А ветхозаветные заповеди, извини, на минуточку, никто не отменял. Более того, там такие слова дальше, после Декалога, что «помни сам и рассказывай детям своим из рода в род, из поколения в поколение». А мы забыли. Нет, в молитвословах их печатают отдельно, как бы для дополнительного чтения. Но что греха таить? У современного человека нет времени, достаточного для вдумчивого чтения всей книги. Вот батюшка сказал прочитать утренние молитвы. Человек прочитал, 15 минут оттарабанил, и бегом скорее на работу, и там, да что еще надо. Но человеку хочется еще и понимания. Нет, кому-то не хочется, и пожалуйста, это, слушайте, имеет право человек. Люди стараются, работают, трудятся. В конце концов, человек вспомнил про Бога, перекрестился, сказал: «Господи, помилуй», и свалился спать. Уже хорошо. Это уже замечательно, что человек помнит про Бога. А кто-то хочет понимать. И вот я постарался сделать книгу, которая напоминала бы о заповедях. То есть у меня там, соответственно, и новозаветные, и ветхозаветные заповеди, блаженство и деколог, они приведены. Из всех молитв оставлена одна, причем максимально нейтральная по содержанию, не моего сочинения, естественно. Это молитвы классические. Естественно, все молитвы написаны на церковно-русском языке, то есть на определенном стиле русского языка. Обязательно они включают в себя чтение отрывочка из Евангелия и послания апостолов. Вот такое молитвенное правило я предлагаю людям. То есть для этого, чтобы это сделать, не требуется никаких разрешений комиссий, постановлений синодов. Ну, это вот молитвенное правило, просто оно, опять же, благодаря неравнодушным людям, нашим петербургским благотворителям, московским благотворителям, удалось это все издать в очень-очень приличном виде, совершенно не стыдно этих книг. Они разлетелись, как горячие пирожки в базарный день. А надо же отметить, что у нас, например, есть опыт переводов молитвослова отца Андрея Бартова, например, который тоже четвертое там уже издание пережил и распространялся довольно успешно. Как говорится, рынок насыщен, однако же это вызывает живое любопытство у людей и интерес.
1: Это востребовано.
0: А, это реально востребовано.
1: И получается, что вы закладывали и такую психологическую задачу оздоровления, внутреннего оздоровления, да? Возможности человеку видеть вертикаль, да, собственную. Да. Выстраивать.
0: Настроить себя по камертону Евангелия, по камертону заповедей. И утром, и вечером. Вот, собственно, задача моего молитвослова. Но параллельно со всем этим, переводя целый ряд текстов, я понимал, что они рождены в совершенно иной ситуации, в иной культурной плоскости, вообще в другом мире. И сегодня надо говорить с людьми как-то по-другому, но о том же самом. И вот попытка таких разговоров — это вот сборник, который лежит перед вами, это четки, это такие маленькие молитвенные кандаки, что такое древний кандак, это небольшие тропари, заканчивающиеся одним и тем же рефреном, припевом. И вот такие кандаки, они тоже получили довольно большой распространение, интерес у людей. Но они принципиально другой формы. Это уже тексты, составленные сегодня. И люди, которые все-таки больше тяготеют к традиционности, они здесь могут сказать: ну нет, это новодел, нам дайте все-таки творение святых отцов. Но я напоминаю, что святым отцом человек становится не при жизни. Поэтому люди, которые писали молитвы, которые сейчас являются обычными для нас, они при жизни-то были совсем не святыми отцами и, возможно, даже были в сильном конфликте с другими святыми отцами. Мы помним печальную судьбу святого Иоанна Златоуста, например, которого оболгали и сослали собственные же собратья, получив повеление императора. Поэтому тут вопрос этот открытый, вопрос этот довольно сложный, но я считаю, что у человека сегодня должна быть возможность выбора. Человек может либо не молиться вообще, либо молиться своими словами, либо молиться классическим, напомню, этому классическому молитвослову от силы 200 лет, церковнославянскому, либо молиться переводами на русский язык, которых довольно много, и в том числе вот перевод отца Андрея Бартова, были еще переводы сделаны разными переводчиками современными петербургскими, или читать вообще современные сочиненные молитвы сейчас. Я думаю, что выбор — это прекрасно.
1: Дорогие радиослушатели, на этих словах сегодня мы завершим нашу передачу, и продолжение вы услышите через неделю. В гостях у нас побывал игумен Силуан Туманов, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Парголово, храма святителей Луки Воиносенецкого, Крымского, в Озерках, председатель издательского совета Санкт-Петербургской епархии, композитор, автор-составитель учебников по катехизису, литургике. Благодарю вас за внимание. До свидания. Передачу подготовила Елена Обламская.

0: Анне Катрине Вестли, папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании. И они поехали дальше, ехали долго-долго. К счастью, трамвайных рельсов больше не попадалось. Дорога шла вдоль озера. Пахло чистой водой и утренней свежестью. К ним снова вернулось спокойствие. Через час Милли почувствовала усталость. Из всех велосипедистов она была самая младшая. Именно поэтому ей не хотелось признаваться, что она устала. Она молчала и ехала дальше. И даже обрадовалась, когда дорога пошла вверх по крутому склону. Все сошли с велосипедов, и она с удовольствием использовала ноги по их прямому назначению. Все-таки крутить педали без передышки было довольно утомительно. Неожиданно крутой склон выровнялся, и они снова сели на велосипеды. Крутя педали, Милли думала обо всех вкусностях, от которых отказалась за завтраком. Ведь она не привыкла завтракать так рано. А вот теперь ей захотелось есть. Она очень проголодалась и устала. По щекам у нее покатились слезы, но она все крутила и крутила педали. Мартин случайно оглянулся и увидел ее заплаканное лицо. Он поднял вверх руку и сказал: «Стоп, устраиваем привал». Больше он ничего не успел сказать, но все сразу поняли, что Милли совсем выбилась из сил, потому что она, сойдя с велосипеда, тут же легла на обочине. Она сжалась в комочек и отдыхала, уткнувшись лицом в землю. «Доченька, ты так сильно устала?» — спросила у нее мама. Милли отрицательно покачала головой. «Ну, не так сильно, ну, чуть-чуть». «Да», — прошептала Милли.
1: «Все, на сегодня езда окончена», — объявил папа. «А разве мы не должны были сделать остановку в каком-то городе?» — спросил Матс. «Приедем в тот город завтра», — объяснил папа. «Кто сказал, что мы должны приехать туда непременно сегодня?» «Это-то и есть самое прекрасное в нашей поездке. Хотим — едем, хотим — отдыхаем. Погода как раз для ночевки в лесу. Дети отдыхают, а мы с мамой готовим обед. Только обещайте не выбегать на дорогу. Машины здесь несутся с бешеной скоростью».
0: «Мы пойдем в лес», — сказал Матс. И хотя круглый год они жили в лесу, этот лес был для них совершенно чужой, и они не знали в нем ни одного дерева. Милли была довольна и даже повеселела. «Теперь у меня до утра будут летние каникулы», — сказала она самой себе. «Подумать только, мы будем здесь ночевать», — воскликнула Мона.
2: «Да, под открытым небом», — подхватила бабушка.
0: И больше они об этом не думали, потому что в лесу все оказалось новым и интересным. Воду для готовки они набирали из бегущего рядом ручья, и в нем же мыли посуду. Еще они должны были все прибрать за собой, чтобы никто не заметил, что здесь останавливались на привал. Папа особенно строго следил за этим. Он всегда возмущался, если люди мусорили в лесу. После обеда дети играли в прятки. Развеселившись, они даже забыли, что у них каникулы, и они отправились в путешествие. Но вот мама позвала Мортона и Мину. Они должны были лечь спать раньше других. Вместо того, чтобы раздеться, им на этот раз пришлось одеться, и мама уложила их в спальные мешки, под которые папа подложил еловые лапы. Все стояли вокруг и смотрели, как они лежат в своих спальных мешках. «По-моему, они похожи на двух маленьких детей из сказки, которые заблудились в лесу», — прошептала Мона. «Ночью их найдет ведьма или тролль», — подхватила Милли. «И когда они утром проснутся, то обнаружат, что попали в замок тролля. Или в избушку ведьмы, и она заставит их стряпать еду и мести пол. Но когда мы увидим, что они исчезли, мы пойдем их искать», — сказала Милли. «Обыщем весь лес,
1: и все равно не найдем их», — перебила ее бабушка, которая слышала, о чем шептались Мона и Милли. «И тогда спросим у птиц, куда ведьма утащила Мортена и Мину».
0: «И, наконец, придем к избушке ведьмы», — подхватила Мона. «Спрячемся за угол и подождем, пока ведьма не уйдет в лес собирать свои колдовские растения. А тогда зайдем в избушку, чтобы забрать оттуда Мину и Мортона. Но окажется, что ведьма превратила их в две кухонных доски, чтобы они не сбежали в ее отсутствие», — сказала Милли и спросила, «что мы тогда будем делать, Мона?»
2: «Спрячемся и будем ждать возвращения ведьмы, потому что она превратит Мину и Мортона обратно в людей».
1: «Пожалуй, мне придется притвориться, что я заблудилась, зайти в дом и спросить дорогу к городу», — сказала бабушка. «Я ее заговорю, а вы тем временем заберете Мину и Мортона и убежите в лес, а мне останется только притаиться где-нибудь, так как ведьма скоренько обнаружит, что дети сбежали».
0: «А что, если она тебя тоже заколдует?» — спросила Мона.
1: «Не заколдует», — успокоила ее бабушка. «На что ей такая старуха, как я? И вообще, пусть только попробует. Я сотворю крестное знамение у нее перед носом. Поглядим, как она тогда попляшет. Вы тоже не забывайте перекреститься, если вам станет страшно».
3: «Бабушка, о чем это вы там толкуете?» — спросил удивленный папа.
1: «Мы? Да просто беседуем», — ответила бабушка.
0: Она так смутилась, что чуть не перекрестилась, как собиралась сделать, если ведьма заговорит с ней.
4: «Мы?» Мона тоже смутилась. «Да так, болтали о всякой всячине, ни о чем серьезном».
1: «Болтали о ведьмах, троллях и всяком таком», — объяснила Милли.
3: «Понятно», — сказал папа. «У вас троих такой испуганный вид, что советую вам перед сном сменить тему».
5: «А теперь ваша очередь ложиться спать, Мона и Милли», — прервала их мама. Она проводила девочек к ручью, там они почистили зубы, потом, одевшись потеплее, залезли в спальные мешки и мгновенно заснули. И хотя обе собирались долго не засыпать и следить, чтобы ничего не случилось, первая долгая поездка на велосипеде оказалась не такой легкой, как они думали. Вскоре легли и старшие дети. Бабушка легла вместе с ними. Ей тоже хотелось подольше не засыпать и смотреть на верхушки деревьев и на далекое небо. Бабушка радовалась, что судьба подарила ей эту поездку. В конце концов, она заснула с довольной улыбкой на губах. Папа и мама, перед тем, как лечь, обошли всех своих детей и убедились, что все они мирно спят. Тогда и они
2: забрались в свои спальные мешки рядом со своим выводком, охраняя его от любых напастей. Наконец заснули и они. Если бы не этот комар, Мона ни за что бы не проснулась той ночью. Но комар все время вился возле ее уха и противно пищал. Наконец он сел ей на щеку и приготовился плотно пообедать. Она, не просыпаясь, хлопнула себя по щеке, но комар продолжал пищать. А Мона продолжала хлопать себя по щеке. Наконец, комар вонзил ей в щеку свой хоботок, она проснулась и ударила себя по щеке так, что у нее зазвенело в ушах. Но комар звенел еще пуще, и Мона поняла, что она не убила его. Она села, повертела головой и стала отмахиваться. На некоторое время это помогло. Мона проснулась окончательно. Она оглянулась по сторонам. Было темно, несмотря на светлые летние ночи. Но ведь и время было уже далеко за полночь. Темнели деревья, и было очень тихо. Неожиданно до нее донесся какой-то звенящий звук. И она подумала, что это все тот же надоедливый комар. Однако звон становился все сильнее и сильнее. Наверное, это троллиный комар, который пьет троллиную кровь. А может быть, это и сам тролль, подумала Мона. Она вспомнила, о чем они говорили перед сном с Милли и бабушкой, и ей стало страшно. «Троллей не существует», — сказала она себе. Но в этом звуке, безусловно, было что-то колдовское, и он становился все сильнее и громче. «Как они могут спать при таком шуме? Можно подумать, что у них уши заткнуты ватой». Мона изо всех сил толкнула бабушку. Бабушка всхрапнула, заворочилась и тем самым разбудила лежавшую рядом с ней Милли. Милли села. Проснулась и бабушка, и тоже попыталась сесть. Но у нее ничего не получилось. Дома она садилась, подтягиваясь за вожжи, которых здесь не было. Мона и Милли помогали ей как могли. Они тянули бабушку за руки и говорили: «Раз, два, три, взяли!» Наконец бабушке удалось сесть. Теперь шум был такой громкий, что они уже не слышали друг друга. «Что это?» — спросила бабушка. «Троллиный комар!» Чуть не плача, сказала Мона. «Что-то на комара не похоже», — сказала бабушка. «Больше похоже на самого тролля, а тут уже не до смеха». Через мгновение прямо на них уставились два больших глаза, и звон превратился в оглушительный грохот. Внезапно все стало тихо, и только два больших глаза продолжали смотреть на папу, маму и детей.
6: «Простите, пожалуйста, мы не знали, что тут кто-то есть», — сказал чей-то голос. «Правда странно, что рядом с городом оказались люди», — бабушка не на шутку рассердилась. «Нечего притворяться! Мало тебе ваших заколдованных Доврских гор или Ютенхеймена для ночных прогулок. Сидел бы там, чем будить добрых людей».
7: «Но ехать туда очень далеко», — сказал голос.
3: «Слышу, ты еще молокосос», — сказала бабушка. «Голос у тебя, как у желторотого юнца. А где твои семимильные сапоги?»
2: «Какие еще сапоги? Я езжу на мопеде, и мой товарищ тоже», — сказал голос. «Мы учимся ездить по пересеченной местности. Кто же знал, что вы тут спите?»
3: «А что такое мопед?» — прошептала бабушка.
2: «Это такой мотоцикл», — объяснил папа. «Все в порядке, ребята. Учитесь где-нибудь в другом месте, а нам надо выспаться, чтобы набраться сил на завтра».
3: «Мы уезжаем», — сказал голос. «Спокойной вам ночи».
2: Мона снова легла. И хотя теперь она знала, что это были просто-напросто два мопеда, она представляла, что все-таки это был троллиный комар. Сейчас его звон слышался где-то вдали, зато он распугал всех обычных комаров в округе, и Мона могла, наконец, спокойно заснуть, и все остальные тоже.

Дорогие друзья, страницы книги Анни Катрине Вестли «Папа, мама, бабушка и 8 детей в Дании» для вас читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте в понедельник в то же время.

Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Ладожском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главным святыням обители, Каневской иконе Божией Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение 2 дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. 3-дневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09, +7 931 227 78 00 и +7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе «Паломнической службы монастыря» ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости культурной жизни Петербурга. У микрофона Александр Крупинин. Подготовка к 250-летию Павловска вышла на финишную прямую. В музее-заповеднике отреставрировали храм Дружбы и старое шале. С обновленными памятниками ознакомились губернатор Петербурга Александр Беглов и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Празднование юбилея Павловска пройдет в 2027 году. Подготовку обсудили на заседании Координационного совета. Губернатор Александр Беглов назвал юбилей дворцово-паркового ансамбля событием исключительной важности. Сейчас продолжается восстановление Большого Павловского дворца, Елизаветиного павильона и амфитеатра. Согласованы проект реставрации Николаевских ворот. Парадный въезд в Павловск обещают открыть к юбилею. По данным сайта правительства Санкт-Петербурга, утвержден общегородской план праздничных мероприятий. Во всех районах пройдут выставки, квесты, лекции, готовится аудиогид по Павловску и разработан проект юбилейной символики. На Невском проспекте началась реставрация фасадов Дома актера, известного памятника классицизма. Специалисты восстановят исторический облик центрального шестиколонного портика, отреставрируют двустворчатые деревянные ворота в соответствии с архивной фотографией начала 20 века, восполнят утраченные элементы декора. Работы планируется завершить до конца 2027 года. Об этом сообщает сегодня администрация Петербурга. Это здание – объект культурного наследия федерального значения. Оно было построено в 1822 году архитектором Михаилом Овсянниковым, а в XIX веке его перестраивали зодчие Гаспар Фассати и Карл Кольман. Государственный Эрмитаж и компания «Российские железные дороги» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает участие российских железных дорог в проектах музея, поддержку выставок, реставрационных и просветительских программ. Подписи на документе поставили генеральный директор Эрмитажа Михаил Петровский и глава компании «Российские железные дороги» Олег Белозеров. В этом году исполняется 230 лет со дня рождения Николая I. Его имя тесно связано с созданием железнодорожной сети в России. Ожидается, что первым примером плодотворного взаимодействия станет выставка об истории железных дорог и вкладе императора в транспортную инфраструктуру страны. Напомню, что Николай I не только запустил железную дорогу, но он и создал Эрмитаж как публичный музей, отметил Михаил Петровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа. Генеральный директор российских железных дорог Олег Белозеров сказал: «Документ не является закрытым, в процессе появятся новые идеи, это формат взаимодействия, который будет осуществляться в течение года». Владимир Николаевич Тимофеев, руководивший Государственным музеем городской скульптуры с 1990 года, покидает свой пост. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по культуре Санкт-Петербурга. За это время он был удостоен звания «Заслуженный работник культуры России», награжден орденами дружбы за заслуги перед Отечеством 4-й степени и за заслуги в культуре и искусстве. Под его руководством музей провел реставрацию памятника Петру I на Сенатской площади, усадьбы Уткина дача и других объектов. На встрече с коллективом председатель Комитета по культуре Федор Болтин вручил Владимиру Тимофееву почетную грамоту, отметив его вклад в развитие культуры и многолетнюю безупречную работу. Временно исполнять обязанности директора Музея городской скульптуры будет Милена Николаевна Третьякова, заместитель директора. В Музее истории и религии открылась выставка дореволюционных фольговых икон «Сияющий век. Фольговые иконы Российской империи». Она будет работать по 30 августа 2026 года. Эти сияющие иконы с декором из фольги, бисера, бархата, искусственных цветов в XIX и начале XX веков бытовали и в частных домах. Среди них, подчеркивает музей, были настоящие шедевры. Не всем подобным предметам удалось пережить гражданскую и Великую Отечественную войны, уцелеть после антирелигиозных кампаний советской власти, а сохранившиеся фольговые иконы старели и погибали. Наконец, в 2021 году Центр визуальных исследований Средневековья и Нового времени Российского государственного гуманитарного университета предпринял масштабный проект по их спасению.
Украшать иконы фольгой в России начали уже в 1830-е годы. Этим занимались дворянки в усадьбах и инокини в монастырях. С середины 19 века фольгу начали использовать и профессионалы. На соборной площади Петропавловской крепости пройдет международный карельонный фестиваль «Музыка над городом». Его посвятят 25-летию карельона Петропавловского собора, сообщили в Комитете по культуре. На мероприятии выступит Йозеф Вильям Хазен, композитор, профессор, директор Королевской школы карельона города Мехелен. Также среди участников выпускники и студенты кафедры органа, клавесина и карельона Санкт-Петербургского государственного университета. Концерты пройдут с 28 июня по 10 июля. Начало каждого выступления в 19 часов. Вход свободный. Музей-заповедники Петергоф завершилось сезонное обновление цветников. В этом году специалисты высадили 220 тысяч летников, 200 различных видов и сортов на территории Нижнего парка, парка Александрии и Оранинбаум, а также на островах. Композиции составлены из растений, украшавших сады в прошлые века – алисум, бегония, бархатцы, львиный зев, акератум и изотома. Дополняют картину современные гибридные сорта и другие популярные культуры. Кроме того, в музее продолжается работа с луковичными. Отцветшие тюльпаны уже выкопаны и отправлены на хранение. Осенью они вернутся в грунт, чтобы распуститься в сезоне 2027 года. И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В субботу 27 июня утром местами небольшой дождь, днем пасмурно, без существенных осадков, плюс 19-21 градус. Атмосферное давление 758-759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 61%, ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. В воскресенье 28 июня небольшая облачность без осадков, плюс 25-27. Атмосферное давление 756-760 миллиметров, относительная влажность воздуха 38%, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра утром местами небольшой дождь, днем пасмурно, без существенных осадков, плюс 19-21. В воскресенье небольшая облачность без осадков, плюс 25-27. Атмосферное давление в воскресенье начнет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 19 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: 3 июля приглашаем на вечернюю пешеходную экскурсию «Петербург» в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Она начнется в центре Сенной площади на месте неудавшегося покаяния Раскольникова. Участники пройдут 730 шагов по точным адресам героев, увидят дом Сони Мармеладовой и Свидригайлова, подойдут к Вознесенскому мосту, где Мармеладова задавили лошади, и к дому следователя Порфирия Петровича. В конце экскурсии окажутся у дома старухи-процентщицы. Экскурсию 3 июля проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Россия. Век 20.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Людмила Зотова. Поволжье, Центральная Россия. Старинное село Безводное находится в Нижегородской губернии. В XVI веке сельчане занимались сбором меда диких пчел, рыболовством, возделывали поля, без работы не оставались. И по сей день здесь что ни дом, то памятник. Каменные и деревянные дома, украшенные причудливой резьбой, явное доказательство того, что в прошлом безводненцы жили не бедно. В гостеприимном доме старожилов нам удалось побеседовать с местной жительницей Людмилой Евгеньевной. Невыдуманная, простая история ее семьи позволяет представить реальную жизнь простых крестьян в России века минувшего, представить, как они совершили переход от крестьянства к колхозному строю. Заглянем в ушедшие годы вместе с нашей собеседницей, волжский говорок которой придает особую окраску нашей беседе.
2: Людмила Евгеньевна Сотникова, 1944 года рождения, 13 августа. Житель села Безводного, Урожденко, отсюда.
1: Людмила Евгеньевна, вот вы здесь родились, вы здесь сейчас живете. А знаете вы историю своих предков?
2: Ну, не урожденцы отсюда, и с этого места, с этого дома. Раньше был этот дом двухэтажный, деревянный. Вот когда у мамы у моей умерла мать, значит, бабушка, вот тогда мама выходит замуж в 20 с чем-то лет, 21 год родили. У нас 908 года, и вот это 20 лет прибавить, значит, да, наверное, 28 год, потому что 30 года у меня брат родился. Потом они начали переделать этот двухэтажный дом в одноэтажный. Вот уж мы тут народились в этом.
1: А зачем они стали переделывать?
2: А что, старенький был. Да, двухэтажный был старенький. Вот у них мамы все говорили. Не переделали, а перекатывали. Перекатывали из бревна эти. Ага. Вот переделали, вот мы, значит, здесь так вот и жили. У мамы были... Она вообще вышла замуж, они были середняки. У них была лошадь, вот у дедушки моего, это значит, была лошадь. Вот он, дедушка мой, он работал на почте, как почту перевозил. И он, вот мамы-то были небольшие, они еще были. Тут старше те были, повзрослее, уже вот братья, наверное, у ней, они уже уехали. Отсюда один был, жил в Сормове, другой жил где-то в Одессе, или, ну, где-то на Украине там, в общем, уезжал брат. Они высокие, такие стройные были, ага. Сейчас батюшка когда говорил, когда причащал, блин, говорит, это что за богатырь? Да, писали очень красиво. Мама моя 4 класса, в то время церковно-приходскую школу кончила.
1: Здесь же, в Безводном?
2: Здесь, в Безводном, она очень хорошо написала грамотно, да, расписывалась. Вот только у ней, наверное, да, сестры у нее по классу кончили по одному, а братья у нее вот кончили очень, писарями где-то работали. Да, вот эти два брата. И вот отец-то у них, вот мой это дедушка, он вез почту, а весна была, как растаяла с гор все, и вот где Великий Враг, вот это спуск и подъем, вот это был дол. И в этом долу он утонул, повез вот он на лодку.
1: Там вода?
2: Да. Там была вода весной, и он утонул вместе с лошадью. Да, и лошади перерубила эти, и оглобли, что ли, их туда как-то их у лошади звали, перерубил. И так и завяз, и лошадь хотел спасти, и чтобы лошадь вылезла, и лошадь умирает, и он умирает. Еще мамы-то были не больно большие, вот маленькие, эти младшие были. Вот у нас 8-го года, брат-то я у ней не знаю, с какого года-то даже. Брат еще после ее был. Мне, говорит, мы еще маленькие остались, и была большая семья. Вот у них были свои, ну, гумны они назывались, когда мама-то вот еще жила с отцом, с матерью жила. Ну, как вот Полятия, я не знаю, они как-то гумно она называла. Ну, свои участки, они их обрабатывали, сами все обрабатывали, не нанимали ни рабов, никого, но они жали, но не жили вот как середняки.
1: Как они вспоминали, хорошо они жили?
2: Да, мама-то всегда говорила, чем как середняки, мы хорошо, говорит, у нас поля, и все там, и росло на полях было, не только здесь было. А вот этот дом, куда строился брат, попал, видимо, овины были. И вот на овин попал, и когда он строился, фундамент делал в 3 метра глубиной. Да, потому что он, видимо, здесь был, и никак копали-копали, вот он засыпал. У ней братья были у мамы. Не братья, а мамины дядья с Ельни. Малая Ельня тут вот есть. Они оттуда рожденцы, дядья. И у ней мать своя, она была рожденка с Ельни. А у ней две сестры было. Эти две сестры ходили копать туда, ну, помогать. Две сестры у ней, Павлина и Зинаида. Они вот, сестры не рано умерли, 15 на 16 лет. Простудились там и туберкулез получили, и все, и вот умерли. А эти дядья у ней, они 25 лет служили в царской, у царя. Служили, форма такая
3: солдаты
2: была.
3: Они были?
2: Солдаты, ну, были 25 лет служили. Форма такая была вообще. Ну, никакие, я не знаю, они простыми служили. Mm-hmm. Потому что царская форма-то mm-hmm. была. Да. А её мама-то все время гордилась. У нее прям даже эти были у нее в рамках. Да. А вот с отцовой стороны бабушка, она вот жила, вот, значит, в Горьком, была в прислугах. Сначала у одной немки, у богатой. Ну, она мигрирована, она не выходила ни замуж, ничего. И бабушка, значит, как вот родила отца, они разбежались. И в то время она уехала к ним, она больше замуж не выходила. И жила у нас с Ольгой Николаевной, с этой вот немкой. Она учительница была, ЗАГС ей фамилия была. Ага. Она вот в Москве, надо 90 с чем-то лет жила, та Ольга Николаевна. И моя бабушка тоже 90 с чем-то лет, и она умерла.
3: А вот что бабушка вспоминала, как она служила в немке?
2: Вот, и она служила, она все равно служанка, но она ей потом пенсию вот эту сделала, у богатых, она прислужничала потом. У нас этой жила немкой, это в Горьком они жили на Славянской, ну, как коммуналки-то тогда были. Mm-hmm. И вот у ней даже печка была, вот эта печка с плитки, с белой, с этой, да. Она была, у них и золото были, она 7 иностранных языков знала. И вот потом, когда они стали священное писание преподавать, и она не стала. Да, запретили, ушла. Да, запретили, уж она тогда была старенька, так она и жила, у нее в этой коммуналке так и жили. В общем, бабушка, ну, моя сестра, она еще жила, она покоила,

0: и отцу вот так в сторону. Ну, больше и семьи были, конечно, потом уже стали бедно жить.
1: А когда бедно стали жить? После революции или еще
0: да,
1: до?
0: Да, уже, наверное, да. Вот стали вот... Ну, мама-то как, она вышла замуж, что мама тут из середины. А у нее с бедноватой были семьи, то отец. Эта бабушка, его вот сам его, она оставила своей матери и уехала в Горький. И вот она прислужничала там, так все время жила. А вот мама-то за отца уже вот тут вышла. Ну, тоже такой был вот у нее отец, был тоже такие у нее. Вот где-то у нее вот Лысково вот. За Лысково куда-то ездили. То даже на пароходах ездили. Плыли несколько. Я помню, сама еще из Горького-то плыли мы по нескольку время, да, на пароходах-то. А пароходы долго плывут, плывут. Но здесь была пристань, да. Здесь
1: у вас в селе была пристань?
0: В селе пристань, вот там под Святым Колодчиком, тут вот, не доходя.
1: Вот смотрите, предки ваши крестьяне, хорошие, трудолюбивые крестьяне. Бабушка служанка была в хорошей семье, судя по всему. И вот пришла революция. Вот как вспоминали ваши родители, предки? Приветствовали они? Вот говорят, что крестьяне рады.
0: Сам-то свой, он был кузнецом. Он кузнецом. Но все время в труде, так-то не сильно уж вот. У меня еще есть эти большие санки деревянные, они дрова возили из-за Волги, на плечах, на веревке, вот так, как бурлаки. Ну, зимой-то возили дрова-то. Если навозим на лето, значит, у нас еще летом тетя маленько посохнут, а так тут братья все. Конечно, они постарше были, у меня брат-то был с 30-го года. Ну, сильные были такие, все время занимались вот своим трудом.
1: А вот когда было раскулачивание, зажиточное?
0: Мы не попали.
1: Почему?
0: А вот не знаю, мама-то уже вышла замуж, что она уже не стала раскулачивать. Да, она не стала. Вот, а у ней вот эти подруги их ссылали. Вот здесь не очень далеко двухэтажный дом есть, он раскулаченный дом.
1: Вот и куда их сослали?
0: В Москве вот. Мамина была подруга. Мама говорит, их посадили в 2 часа ночи на лошадь. И в корыто 8 детей было. И вот из них одна была девочка, она вот с мамой дружила. Они еще были, вот мама-то не замужем были, да. Еще не больше. И их вывезли на Урал. И отец их, хорошо летом вывезли. В землянку отец выкопали. Ну, были, конечно, крепкие. Отец был. А чего было-то? Только вот... У них был стан вот такой, и все. И куча детей, и двухэтажный вот этот дом деревянный, вот и все. Вот он еще
1: и
0: до сих пор.
1: Богатство,
0: да? До сих пор, да, и все богатство, не лавки, да и все. И вот их вывезли, и мамин-то еще, вот эта подруга, она приезжала, потом взрослый, замужний, приезжала сюда к маме, я как сейчас помню. И вот еще одна у них, младшая, у них было, не знаю, 8 человек было, детей эти. И отец, куда их вывезли туда, на Урал, выкопали землянку, и жили все, потом уж подросли, и вот уж выползли. Отец и у них жил до 100 лет, почти, не знаю, без 2 годов или без скольки-то, до 100 лет жил. Так умерли они где-то на Урале, мама да, всегда
1: так
0: говорила.
1: Так они вернулись в село.
0: В селе жила есть только одна дочка, она куда их увозили, она была постарше, она и убежала. Убежала, вот она жила тоже до старости, тетя Нюра, да. А вот этот дом сейчас, вот приезжала с Москвы, вот одна из них, не знаю, младшая, кто ли, приезжала и говорит, это же наш дом был раскулаченный, да.
1: А что с домом сделали?
0: А вот Тони, туда забрали его, и потом тут они продавали, продавали, из рук в руки шли. И вот сейчас моя тут знакомая живет. Так до сих пор живут они в этом доме, вот этот за башней. Старый, так все среди кирпичных домов так стоит старый. Они никак, они тоже купили, они бедные, бедновато живут. И никак не могут выстроиться. Ну вот еще-то чего... сказать. Мама всегда вот и работала она вот на заводе, сетку латунную ткали.
1: А завод здесь был?
0: Здесь был в селе завод. Он до сих... Вот не больно давно эту стали у нас этот, московский привезли кабельный. А то был сетку ткали, вот как решетки. И была простая металлическая сетка, и была латунная. Так сначала еще эту латунь привезут, вот проволоку-то, они ее тянули в тоненькую. В тоненькую была толстая надо эти, а да, в тоненькую вытягивали. Там такие были, я не знаю, воробьи они какие-то звали их. Да, вот их перематывали. Потом их куда вытянут из толстой, то вот перематывают, а потом уже в стан, вот маленькими этим клубочками в стан. Вот они занимались этим. Здесь все село вот это. И покупали, и приезжали купцы, и все. Вот еще мама у нас ткала, когда тут же потихоньку ткали, дома были эти вот, да.
1: Они все ткали.
0: Ой, ну чай тут как, потихоньку как. Производство само собой завод-то, а эти дома. Приезжали тоже покупатели эти. Я помню, старенький дедушка из Чувашии приезжал. Вот купят сколько-нибудь. Ну, ты как перепродавали они вроде, вот на решета.

0: Это решето-то вот. У нас отец вот ходил, он даже по деревьям. И мама говорит, войдут в голод-то. Тоже, когда война была, в голод она ходила. Вот наберет этого. И что-то там ткали. Соткут, и потом там решеты делали и продавали, меняли на хлеб. Кто-то хлеба много было, вот они меняли, пешком ходили. А несколько километров его ставит вот нас, на старших.
1: Мы уже до войны дошли. Хотелось бы тоже, может быть, вспомнить, когда война началась. Вот что вам родители рассказывали? Вы начало этой войны, вы еще не родились.
0: Да.
1: Вот что с ними случилось, когда война? Пришлось ли перестраивать жизнь? Пошел ли папа на фронт?
0: Нет, папа не был на фронте. Папа у нас был, как они называли, бронь, что ли. Он вот был кузнецом. Здесь вот цепи ковали. И брат у меня тоже ковал. Но он после уже войны ковали цепи на корабли. Толстые цепи. Брат вот был молотобойцем. Он так и не женатым и умер в 57 лет. Потихоньку работали вот.
1: Да, ну вот все. Что в войну, что вам рассказывали родители? В войну как изменилась их жизнь?
0: Ну, как голод был, голод. Мама-то вот меня родила в войну, то она, говорит, за липовыми лесками ходила, липовые лески ели, шипы, липовые лески, вот туда в луга у нас есть. Ходили, и вот этот кузов, который у меня был, вот она говорит, носили вот у нее в этом кузове шипы. Ну, я родилась на 4 килограмма, и брат у меня с 47-го года, вот после войны, я-то в войну, а он с 47-го года, по 4 килограмма.
1: Большие дети.
0: Большие дети, крупные были. Вот она мам все удивлялась, и говорит, надо же, на липовых лесках, говорит, у меня
1: зародилось. А огород был у них в это время?
0: Огород у меня, как до сих пор остался огород. Но уже потом вот, она когда вышла замуж, что там же, наверное, в революцию, то у них отняли эти участки-то. Все участки, у них же были участки, и потом уже в колхоз перешли. Ой, какая у меня старинная была карточка, в ту карточку была, вот только недавно отдала ее. Ой, в колхозной было собрание около церкви нашей. Ой, я не знаю, с 32-го года. В 32-м году, это вот еще до войны, ребятишки собирались. Кони. Здесь вот у нас была кузница, подковывали эти подковы. Вот еще вот эта бытность, мы ходили, бегали, лошадей загоняли, и вот эта кузница, им подковывали подковы.
1: Но вот когда колхоз образовался, как ваши родители считали, это хорошо было или все-таки?
0: Колхоз, да, конечно, шли, хоть за палочки работали. Только писали палочки, ведь не тоже ни деньги, ничего не давали. Но за палочки где-то давали пшеницы, где-то, ну, в общем, хлеб давали. На мельнице здесь была еще, в селе мельница своя. Или здесь мололи, или вот еще в Карабатово есть соседнюю, там водяная была, видимо, где-то мельница. Или в какую-то деревню, в общем, ездили они на санках, возили зимой. Тележек-то, я не знаю, тележки-то, вот у меня еще есть колесо от тележки, есть сама ось, вон там валяется, сама тележка, вот возили летом-то на этих тележках, все обрабатывали участки. Ну, потом в совхозе-то тут вот давали же участки-то нам под картошку-то. Мама пока жива была, и мне давали еще, а потом уж вот все тут прихватизировали. Приватизировали-то и продали все участки.
1: Это уже вот последнее время?
0: Последнее время уже все.
1: Ну вот, а в колхозе, когда в совхозе работали родители, они не говорили, что вот, допустим, до революции было как-то более сытно жить, более удобно?
0: Да.
1: Или наоборот?
0: Нет, до революции это было лучше, мама-то лучше. Всегда говорила. Да, там было попроще. Там потом же свое хозяйство держали, они могли и продать там, сколько покупатели приезжали. Потому что здесь же было и водой приезжали, и нечем так, или пешком только приходили, эту водой приезжали. И покупатели, да, и вот эти решеты, вот эти вот, сетку латунную покупали. А потом у нас удочки еще делали, крючки, удочки, цепочки, рыболовные, вот еще делали, да, удочки. Потом петелки, крючочки, это все вот на заводе делали, вот это мелкую-то. Мама-то на дом брала работу, потому что у нас мы еще были маленькие, она в домнице была. А так-то войну-то в саму-то она торговала хлебом. Здесь пекарня была своя, и вот привезут хлеба-то на лошади, вот и раздавали население, то продавали.
1: Да.
0: Мама говорит, я быстро, говорит, все считала, прям в уме, а тебе-то на несчет ничего не было, в уме. Да, я бегом, говорит, раздам, говорит, хлеба-то, ну, где-то маленькое. Давали же чуть-чуть себе-то, четвертиночками всякими. Так прожили, да, и все еще здорово вот жили.
1: А вот если еще вспоминать старину, все-таки мы сейчас находимся на Волге. Все, наверное, когда думают о Волге старой поры, сразу вспоминают бурлаков. Были в вашем селе бурлаки, по рассказам?
0: Ну, они только проезжали здесь. Мне кажется, своих бурлаков здесь не было все лето. Потому что к нам у нас считалось зажиточное село. За счет вот этой приезжали и купцы, и покупали. Нет, здесь самих горлаков не было. Я не знаю, может быть, кто-то и нанимались, но не было большинства приходящих. Так-то не было.
1: То есть все свои были работящими, им хватало?
0: Работящие рыбу ловили, конечно. Тут. Да, себе чай продавали, вот так-то.
1: А какая рыба была здесь раньше?
0: Рыбу раньше и стерлить, и хорошая такая рыба. Вот у меня дядя, здесь озёра ещё есть. Вот дядя мамин, второй брат, он ловил рыбу, здесь озёра были, карпов ловил. Серебристый карп, помню, туда нам принесёт, по рыбинке даст нам. Потому что здесь вот сестра мамина-то жила, и брат ещё жили нам, давал. Дети эти были кучи, а все дружно жили, да. Все водились друг за дружку, и как-то вот все, а сейчас ведь одного. Это раньше-то, конечно, было попроще.
1: Вот вы родились в конце войны, послевоенное детство. Помните, вот что интересного было, чем вы занимались как дети? Какие у вас игры были, забавы, что вам нравилось?
0: Играть, какие мы вот раньше-то, ну, человек как, бедненько, конечно, одеты были, но все одинаково были. Мы играли в лапту, играли, и качели. Два дерева стоят, нам сделают цепи, качели были вот у нас очень большие. Мы еще маленькие, все, кон какой-то вот играли, вот на эти, на дороге писали, асфальт тут уже не было, прямо на дороге. Рисуем палочками, и вот как только весна начинается, мы в этот кон. Ага, и вот цари какие-то еще были, мы тут прыгали. Да, вот.
1: А было время у вас, чтобы играть, или вас привлекали к работе в огороде?
0: Ну, как в огороде-то, конечно, делали, совмещали. Бегали, совмещали, все заставляли, нас воду наносили из-под горы.
1: Да. Дети носили?
0: И дети, а что, я помню, на кромысле ты что, еще дитё? Ой, на кромысле ты несёшь еле-еле. Сначала-то банки какие-то туда придумали. У нас тут была, вот где вот Валерога у нас тут живёт, у них была такая колдовая, её отдавали под эту, под торговлю. И тогда бочки-то, ой, принесут, подушечки-то были какие вкусные, все халва, подушечки, капусту насолят вкусную. Вот все, вот такое продавали. Но мама всегда старалась нас кормить. Она всегда переживала нас кормить. Чтобы не были голодны, хлеба, чтобы был. Ну, чей где-то недостатки были, конечно. После той войны уж. Вот после меня-то еще и брат был. Конечно, какой-то голодный был. Помню, за хлебом мы ходили в пекарню. То очереди такие большущие. Но хлеб пекли очень вкусный. Ой, какой был вкусный хлеб. Сейчас стоишь в очереди в магазине, давка, взрослые все, а тут маленько-то стоишь. Ну, если останется буханочка нам. Ой, а куда раз не доставалось ничего? Ну, у нас был садик. Я уже ходила вот в садик. Да, все-таки это большое дело было, продали этот садик. Спихнули, сейчас все разуродовали. Так садик был. Мама отдавала нас хоть бедненько как-то. Все равно, ты брат ходил, я ходила. Брату не нравилось, а мне так нравилось. Меня выпускали в школу. 7 лет я уже пошла, мама все говорила, как я плакала, говорю, начнется трудовая жизнь твоя, уже все в садике.
1: А в селе люди дружные были? Были ли у вас общие праздники?
0: Ну, как-то праздников-то только пару дней были, так-то вот чужие. Ну, дружные так-то, все как-то были одинаково жили, не запирались. Да. Вот Пасха начнется, ой, кричать ходили в 12 часов ночи уж, если кто курочек держали, да яичко подадут. Ну, этих в лушных перьях все время красили их, или печененку подадут, как, ох, бежишь, насобираешь. Да, конечно, уж большими, даже были в школе учились, мы ходили, Христос воскрес, кричали.
1: А вот о православной жизни вашей поговорим.
0: Православие. Ну, мама меня водила в церковь. Здесь церковь-то была разрушена, это же только в 89-м году, наверное, здесь церковь-то открыли. В 90-м году у меня дочка венчалась, а я так осталась невенчана. Такое было время вот это, комсомольцы. И на Великом Враге только была вот церковь-то. Ну, мама всех нас крестила, конечно, и внучат у меня все покрещены. Вот одну только в Усинске крестила, а одну вот в нашей уже церкви, вот в этой восстановленной крестили мы. И братья, ну, все у нас крещены, конечно. Мама водила нас в церковь. Ну, туда ведь далеко, пешком, те все пешком же ходили туда, до Великого Врага. Ну, брали, все равно по праздникам те как-то мы. А тут уж начался то октября, то пионеры, то комсомол. А к самой уже вот такой православной я уже пришла. Это мы жили вот в Коме.
1: Если мама вас водила в храм, то есть мама верующая была?
0: Вот у мамы был дедушка, он строитель этой церкви. Он даже похоронен был около церкви, но нету, потом не признали. Я говорила нашему батюшке Льву, я говорю, он же у нас от комаров. Они строили церковь на яичках, вот он собирал. Ну, многие еще ходили по деревням, хоть собирали яички.
1: Это когда было? В конце 19 века? 1800?
0: 1800, а вот какие-нибудь, потому что это же дедушка мой уж.
1: Да.
0: Мама-то родилась в 1908 году, а так она еще не первая. И вот он строил, был строителем церковным, да. Они вот были и богаты, вообще по маминой стороне были они богаты, тут Комаровы, им фамилия была, они богаты, но не своим трудом, конечно. И вот у них была бабушка, ну, жестокий, вот не дедушка, вот не прадедушка мой, а там кто-то из них. Ну, они тоже все время здесь жили и выросли, у них тоже двухэтажный дом был. А взяли они в невесту своего сына, моему дедушке, мать, они ее взяли тоже с ельни и привезли оттуда. Приехали, говорит, в царской одежде, все в золоте приехали, и взяли ее, и она вот тут служила у них. И не послушалась, чего-то свекора. А жили, говорит, какое-то подклетье было, видим, как полуподвал во втором. Ну, а тут дети пошли. Этот свекор так ее избил, не муж уже, а избил так, что она пришла, говорит, к матери, пешком же ходили, пришла к матери, как задрала, говорит, подол. Мать как увидела, выглядела целая из погреба. И она говорит, баба секлетики, вот. Я вот ее тут чту все время на кладбище, конечно, я ее чту и поминаю все время. Мама как рассказывала вот про нее. Тоже были у них в хорошей семье, и приехали они по слухам, приехали ее сватать-то в золото, думала, что выйдет в хорошую. А тут только дети, и на нищета пошла, батрачили. И вот ее избила, мать-то, говорит, только вылазила из погреба. Сразу как увидела, ее опять в погреб упала. И все, слегла, и потом умерла у нее. Это вот моей маме-то она бабушка была, баба Секлетики, она ее звала. А уж мне она прабабушка. Да, вот и у них какая была жизнь. Но не так вот они жили богато, все равно вот церковным строителем он был. А я уж вот пришла, в какие годы-то, наверное, уже была в 90-е, вот как начало православие это уже тут восстанавливаться-то. Вот я сюда приезжала, вот я и Олю повенчала, и я всегда там в храм ходила, там тоже только еще открывались. У нас был даже какой-то актовый зал сделали, как по церкви. Я тут участвовала, конечно, тоже и в нем, и мы всегда ходили вот. И вот я не знаю, мы чему-то не повенчались.
1: А вот пока вы были пионером, октябрёнком, вы сами отошли от церкви или все-таки внутри-то что-то вы...
0: Внутри-то, конечно, у меня всегда было. Мама-то всегда говорила, но мама-то тайком водила вот меня в церковь, но все равно. И крестили, вот и у брата крестили тоже потихоньку. В церковь-то была, мы потихоньку крестили. А вот почему-то, вот я не знаю, я не повенчалась. У нас старше меня ведь венчались. Платье одно, ходила по всему селу, венчали на это платье, да, по всему селу ходила. Я не знаю почему-то, у меня муж вот он из Белоруссии, а как встретились, вот он служил в армии, он с детдома, его в Кемерово послали. После 7 классов, как туда же, как распределение было, и вот он там в Кемерово жил, учился, он горно-нефтяную технику было сначала, начал, говорит, нет, я под землей не буду умирать. И потом он перешел, выучился на шофера. Куда выучился на шофера-то, он еще немножко чуть-чуть там поработал, его сразу забрали в армию. Он 3 года служил в армии, в 62-м году. А взяли сюда, в Горьковскую область. И он служил вот тут, в Богородском. А я на станции работала, я дежурная по станции работала. И он приехал, они грузили в Байконур. А у нас был военный тупик, воинский тупик был. И они гружали вагоны. А он возил командира части. И вот он подошел ко мне, держу он по станции, у нас там вообще-то не вход запрещен, а в вокзале еще был бачок, а уже поезд уже шел пассажирский, мы закрывали вокзал, в вокзале уже бачка не было, как раньше было, на каждой станции кипяток бесплатный, у нас был бачок с водой. И он пришел и говорит, дай, девушка, разрешите мне попить, у нас дежурка свой был бачок. Я говорю, ну попейте, он меня пристал. Вот, девушка, скажите, вы замужем или нет, Ага, а у него оставалось минуты, командира вести надо было туда в часть уже. И он говорит, ну, девушка, дайте мне адрес, я напишу. И вот я ему взяла что-то, написала адрес свой, я в Богородске жила. Нам там как специалистам давали квартиру, по комнате нам дали. И он сначала приехал, прибежал, в увольнение отпросился на несколько, на 3 часа, что ли, приехал быстренько и приносит мне скорее земляника, как лесна была, вот как сейчас помню, земляника появилась, в пакетике, мне маленький пакетик землянички, ну, то есть стаканчиками продавали, принес этой землянички, я думаю, вот какой парень-то это, он так-то симпатичный был, все, приносит. Вот девушка прям сразу с пакетиком подбегает и туда к девчонкам всем. И такой хитрый спрашивает, какого я поведения у всех, у работников. Ага, втихаря. Это же они мне потом только сказали, куда он уехал, какого я поведения. А мы же в форме ходили. Да, и красная фуражка. И все. И больше мы с ним не встречались, и они уехали в Байконур. И он пишет, что тут письмо, вот я на верблюд катался, я всему взводу сказал, что я на этой девушке, которая бегает на станции в красной фуражке, я на ней женюсь. Сразу решил, любовь с первого взгляда. Ага. А я еще смеялась, все, думаю, да ну, тебе какой-то, не знаю, чего
1: придумал. А сколько вам лет было?
0: Я вышла замуж по 22-му году, 21 mm-hmm. по 22-му году, да. А ему было 23, вот, mm-hmm. тогда, ну, хитрый. Он в Белоруссии в детдоме, все время он воспитывался там. Умерли родители, ему было 9 лет, его сестра в Красноярске жила, и она сказала тогда, я, говорит, бы с ними не выдержала. Там еще был один брат, вот он в Ставропольском крае, я не знаю, живой уж он сейчас или не живой, или старший брат его был. Он мне сказал, я из детдома все, но я ему туда пытала его, говорю, где у тебя все-таки родные есть. И он мне дал адрес, и я написала сестре вот его письмо, и мы стали переписываться с Марией.
1: А что вы сестре написали, когда узнали адрес сестры?
0: А я сестре написала, говорю, вот Коля так и так. Я говорю, он сказал мне, что вот нет у него никого. А я говорю, ну как, вот, наверное, сестра же. И она мне сразу ответила, посылки нам присылала. Они там поросят держали на все время. Мне и колбасы домашние, и сало всегда присылала. Всегда потом овечек держали, шерсти присылала. Мама вязала мне носки, и все, да.
1: Как вы поженились?
0: Как? В Байконуре-то он там побыл, написал письмо, вот я сказал всему взводу, что я на этой девушке женюсь, и это вот они летом уехали, и в декабре месяце я как раз была на смене, только на смену-то пришла, и документы лежат, смотрю, воинская часть, у нее запечатаны были эти документы строгой отчетности. Я читаю батюшке воинская часть его, 4238, как сейчас помню. Смотрю документы, думаю, что опять. И мне остался этот эшелон опять отгружать. Это вот отгружало, они приехали, отгружали. Я как раз провожала его, отправляла этот поезд. И тут, смотрю, состав стоит. Угу. И сидел парень, а он охранял этот состав-то. И он пришел, говорит, он мне говорит, а Коля Сотников не приехал? Меня сразу как прострелило. Смотрю эти документы. Я говорю, нет, а он сказал нам всему взводу, что он будет на вас жениться. И вот я не знаю, как по закону, по какому-то, буквально, наверное, минут через 15 он приезжает, демобилизованный воин, с чемоданом, все. Мне девчонки говорят, иди подменяйся, и выйдешь в ночь на работу, а сменщик подменит тебя. Ну, Василий Андреевич, он был старенький уже, ну, в возрасте был, но еще работали, не на пенсии были. И он меня сразу подменил, и мы пошли по городу, ему гостиницу надо. И идем в гостиницу-то, а мимо ЗАГСа проходили. Как-то вообще, вот я не знаю, какая-то глупость, вот сколько лет, и все вспоминаю, и думаю, глупость какая-то. Идем мимо ЗАГСа, он говорит, давай зайдем. Пошли, а там нам сразу предлагают, давайте будете расписываться, все. Мы написали заявление, оттуда 10 дней было. И он пошел в гостиницу. Ну, там мы место заняли, потом мне на работу, где-то в кино мы сходили тут, и на работу уже в 8 часов мне надо было приходить. Он проводил меня на работу и сказал, вот я через 10 дней приезжаю, думай хорошенько, как это на всю жизнь. Не то он воспитанный, так он был, да. И пошли мы расписываться, с ней денег ничего не было, он демобилизованный воин. У меня кредит какой-то тогда был. И туда не прописывать, комната маленькая, 10 метров нельзя, туда 9 метров надо было, чтобы прописывали. У нас работал замначальника станции, и он мне туда уж позвонил, туда говорит, как вы думаете, парень сидит дома, ага, пожениться. И расписывать нас не расписывают, потому что нет прописки. Не прописывают, потому что они не расписаны. И вот, в общем, он решил этот вопрос, позвонил, решил этот вопрос. У нас день уже регистрации настает. Пошли расписываться, 1,5 рубля мелочи, помню. Ой, какая там свадьба, ничего. Я к маме-то куда приехала? Если бы она предложила, сказала бы, давайте свадьбу сделаем, давайте обвенчаемся. А у меня тут не было ничего. Она еще мне сказала, говорит, обвенчаться бы надо, Люсь. А я говорю, мам, так у меня нету платья. А платье-то в поселу ходило. Можно было этому платью... Не знаю чего. И так прошло и прошло. И вот надо, затянулось, и все, только отступили, и все. И так у меня венчана осталась.
1: Вы расписались, и с мамой он еще не был знаком. Вы без маминого благословения.
0: Да, ну я до мамы туда раньше сказала. Мама, вот я с парнем познакомилась, он мне предлагает выходить замуж. А вот когда мы расписались, свидетели были, девчонки из общежития. И одна за него, одна за меня. Даже шампанского не покупали, и девчонки пошли на работу, расписались, даже шампанского не было. И приезжает потом, через несколько часов у меня приезжает брат. Ой, это уже вот судьба, видимо. 15 рублей денег привозит мне. Угу. И я иду, покупаю бутылку водки, бутылку красного. А соседи собрали закуску. И вот от нас свадьба была такая. И куда пошла вот в магазин и встретила. В общежитии мы вместе с девушкой жили. И говорю: «Рима, пойдем ко мне». Мы расписывались сегодня. Говорю: «Девчонки на работе. Брат приехал, познакомишься». И они познакомились на моей вот этой. Угу. Ой, ну Рима, конечно, умница. И они вот тут познакомились, а потом только переписывались. Она так не очень красивая была, но душевная, очень хорошая. Написала маме, даже поздравление писала на праздник. И он привозит: «Мам, вот так и так. Мам, я вот ее не знаю, буду я ее любить или нет». И несколько лет они попереписывались, потом все, мы уезжаем в Якутию, и они тут уже связь потеряли между собой. Потом я приезжаю из Якутии и иду в столовую, поступила опять на станцию работать, и Рима-то там сидит за соседним столиком. Я говорю: «Рима, здравствуй, ты не замужем?» Она: «Нет». Я говорю: «Вен, ты у нас так и не женатый». И она как вспыхнула вся и убежала. А я говорю: «Рим, ты так в общежитии живешь?» «Да». В общем, ему было 33 года, а я вот одна помоложе его на год, вот 32 года. И я потом говорю брату, то я говорю: «Рим, ты не замужем». Судьба просто какая. Я говорю: «Пошли в общежитие». Да, и пришли, у нас сразу обомлело. И все. И они потом все встречались сначала, потом им дали комнату. Ну, деток так у них и не было.
1: А вот почему вы отсюда уехали? В Якутск?
0: В Якутию. Почему? Уезжали, в Коми уезжали. Все на заработки. Вот муж тянул меня. Mm-hmm. Он сначала, когда он поженился, у меня все... Мадонна все зовут. Я тебя увезу, только уедем на юг. Жить там. Только чтобы как пентяя не отбили там у меня. Ага. И потом познакомился с каким-то парнем и уехали в Якутию. Вот на заработки поехал. Mm-hmm. Он сначала один уехал, потом я тут через год. Мы 4 года прожили, домик там покупали. Так я похоронил ее там. На Коми земле. Прям вот лег спать и не встал. Даже 53 года не было ночи. А я в 50 лет ушла на пенсию. То вот год только прожили. Мы с ним, я на пенсию ушла. Он один работал, и все. Он умер, и пришлось мне сюда уехать, на родину. Да. Так вот живу 20 лет. Пришлось состроиться, и все вот до дна. Ой, с мамой, и с маленькими детьми, и с огородом, и так все. И так Господь мне хватал. Я еще успевала и в церковь, и детишек. Ходила, они все до меня маленькие, прям преклонялись, все ходили в церковь, все доводила. И уж вот тут вот мы с батюшкой, с Львом как-то поближе стали, и я всегда вот... И сейчас стараюсь все время, как-то мне хочется, или днем, или вечером я в церковь схожу. Служба, если есть, все время стараюсь ходить. На службу надо, потому что никак тут.
1: Ну, то, что для вас значит церковь и...
0: А церковь для меня теперь для меня все уже это. Я уже все, я и детей приучала. Они всегда приезжали, вот у меня каждый год и причащались, сейчас уже стали взрослыми, тоже не стали ходить, приезжают, только раз они причастятся, да. Так то и неверующие, мы все. Я их стараюсь всегда приучить. Праздники никуда дела не делать, ни стирать, ни шить, ни в коем случае.
1: А вот что вы считаете самое главное должен делать христианин, верующий человек?
0: Самое главное? Ой, верить, вера. Должна читать, заниматься, все познавать, Святое Писание. И мама, когда вот у меня умирала перед смертью, всегда только говорила: «Вот если туда же пусть поведут меня на казнь, но я всегда буду только за Бога, за Господа. Меня Господь хранит», и всегда мне писала: «Люся, только не отступай от Бога». И всегда и мама говорила, и я деткам всегда: «Только с Господом, только с Господом». На посты, до старости, все посты. Я туда еще батюшке там говорила. Я говорю: «Батюшка, на вот посты у меня все, она не надо. После 60 лет людям поста не бывает, потому что люди больные, им поста не бывает». Там батюшка все время там причащала ее всегда, старалась причастить. Вот уж и больная была. Сестру покоила 10 лет. Как-то подойдет к церкви, молилась, она дома всегда молилась, она все молитвы знала, мама тоже вот и утренняя, она говорит: «Я все наизусть знаю». Так вот она мне наказывала: «Смотри, верую знай», потому что мне свекровь туда сказала, когда мы, говорит, поженились еще с отцом, свекровь сказала: «Ты верую знаешь? Смотри, в первую очередь, когда придем туда, Господь будет спрашивать, верую знаешь или нет». Я вот всегда и сама, и детям только говорю: «Верую в первую очередь». Батюшка-то куда заставляет, он причащается, когда: «Верую знаете». Сначала-то я тоже, она длинная, мы же что тут отступники были. И потом я уж вот втянулась, читаю, у меня библиотечка небольшая.
1: А читаете что, Святое Писание?
0: Святое Писание. Евангелие каждый день, чтобы по главе хотя бы, на работу беру, по главе Евангелие, чтобы все.
1: Есть у вас любимые места в Евангелии, которые вы очень любите и ждете? Ой, вот-вот-вот сейчас начнется мое опять.
0: У меня, знаете как, я вот еще батюшке даже Валентину говорила, я говорю, батюшка, вот я читаю, и для меня всегда новое открывается. Вот я читаю, вроде помню, все. Ну, как вот, все вот такие моменты знаю. А вот начнешь читать, и как будто опять все вновь. Как будто вновь вот это все. У меня есть старинная, мамина еще книга. Я одну отдала книгу, у меня была «Сеятель». Я батюшке, конечно, она в хороших руках, конечно. У меня есть «Житие Иисуса Христа», «Земная жизнь Иисуса Христа». А мамина «Жизнь Пресвятой Богородицы» в старинном 1800 какого-то года. Я ее, конечно, все время перечитываю так, но вот для меня все время как это новое. Потом как-то вот у нас отступников было много, ушли в эти в секты. Йоговы были, у своих хороших знакомых подруг полно было. И они ушли, я батюшке Льву туда сказала. И вот как только что-нибудь тут затронем, и вот начиналось. Я доказываю одно, они доказывают, батюшка сказал, не надо, это грех. Не надо. Потому что ты не сумеешь, говорит, истолковать как следует. И не надо. И я больше не стала с ними. Придем, просто поздороваемся, вот так, между прочим, но к Богу мы не подходили. Я уже, как батюшка наказал мне. Потому что было, ну как, еще вера-то не ясная совсем-то. Ну, не на ногах колыхалась вера-то. Я так-то сама-то верила, а они вот отступили. Я когда Льву говорила батюшке, говорю, батюшка, вот я, говорю, не венчалась, так прожили мы жизнь. Он говорит, ну молись теперь, ничего теперь не сделаешь, только молись. Вот начали-то когда? Сама когда пришла к вере-то? То так-то веришь, ну такой, ну, уже твердый, то вере.
1: Воцерковление-то произошло поздно.
0: Да. И вот я, у меня какие-то вот мысли иногда вот такие бывают. Мало ли чего-то случится, ли разорять опять будут. Я пойду прямо штыком.
1: Разорять церковь, если, да?
0: Да, если вот случайно, мало ли что, на защиту пойду прямо вверх. Да. Пусть я удожу это, что
1: это самое случится. Самое главное,
0: я ни за что. Мне мама вот как-то этому учила, она говорит, я все время за Господа. У меня и самой мысли все время, вот когда как-то пробегает вот такая мысль. И я все время говорю, нет, я за церковь. Я иконы, у меня как получилось, в общем, я отправляла отсюда контейнер. Мебель какую-то мы брали, я дочке купили квартиру там. И я взяла здесь икону. Люся мне говорит, это нечаянная радость вроде была, икона. И я взяла эти иконы, и книг взяла здесь много. И думаю, я собираю их вот по месяцам. У меня почти все, у меня, наверное, только июля нет. А так у меня вот это житие святых по месяцам. Я бывает, ну, когда вот лентяйка, конечно, ленюсь, вон, читать. Вон, как в посте, это ведь надо житие святых читать-то. Да крупные написано. И я отправляю этот контейнер и положила туда. Мне что-то с контейнером как-то не получается. И приехали они, и они что-то пломбируют сами. И открыли двери. Я думаю, нет, я это не положу. Пусть все то пропадает. И я привезла обратно. Икону привезла и книги. Думаю, я сама увезу. Уж тяжело будет, но сама увезу. И вот как она у меня исчезла. Видимо, недостойно. Просто я была, да. Нету, я ее здесь оставила. Она здесь, где мальчишки, тут, может, кто-то приходил, да и... Я говорю, Люся, я забыла, я привозила ее туда или нет. Вот, ну, выкинулась, прям вот икона. Книги все тут, а икон нет. И вот говорю, ну, видимо, просто у меня так получилось же. Да, недостойно. Владычица ушла.
1: А есть ли у вас какой-то святой любимый, через которого вы вот ощущаете тоже помощь Божию, когда что-то вам нужно в жизни?
0: Святителя я всегда прошу.
1: Святителя?
0: Николая Чудотворца. Я вот как чуть чего, или захвораю, или чего, Пречистую Матерь Божию и Николая Чудотворца.
1: А ваша святая покровительница Людмила?
0: Людмила. Как? Вот у меня есть и жития ее, и есть икона ее.
1: А вы чувствуете близость какую-то с ней?
0: Ну, как же, куда читаешь, я куда призываю, вот, Господи, мне как-то вот все тут, и сон какой-то получится по-другому. А у меня еще есть книга, вот мне батюшка дал второй удел Пресвятой Богородицы. Первый удел у ней в этой, на Вафоне, а второй удел у ней здесь, вот, в Дивеево. И у меня есть эта книга большая. И мне батюшка еще подарил Саров. Тоже я ее прочитала, но только один раз. Вот ленюсь. Каждый раз думаю, как бы мне запомнить это все. Потому что мало ли я услепну. У меня мама-то услепла. И что я только выучила, то знаю. Я утренние вот все знаю молитвы. А вечерние никак не приучусь. Вот наизусть. Вот батюшка Валентин, как всегда говорил, кто-то из святых даже ходил, и он всю псалтырь, ну, наизусть ее знал из псалтыри. Но я вот несколько псалмов знаю. 33-й, 50-й, 25-й, 26-й, 131-й. 131-й – это «Помяни, Господи, царя Давида». А вот перед этим, то еще один псалом. Я молюсь как вот за детей, вот за благополучие. Как только приступаю молиться утром, я молюсь, эти псалмы читаю. У меня долго получается. Вот за 2 часа я успеваю. Господь дает силу. Просто Господь дает силу. И сколько раз я бы не обращалась со слезами, Господь мне все устроит. Или какой-то раз вот даже денег нет. Думаю, Господи, помыслю, как же мне в эту церковь идти? У меня не на что. И пойду, и всегда вспоминаю, как бедная вдова подала 2 лепты. И думаю, и Господь мне после дает. И как-то устраивает мне Господь, что я все проживу, все хорошо. И вот я верю, у меня вера и надежда. Вот это в первую очередь. Небольшая так и церковь я восстанавливала на коме земле. Я помогала, я по предприятиям ходила, выпрашивала денег, или давайте материалами, или деньгами, чем-нибудь помогайте. Куда я поехала эти плиты везти, вот там, на основании там собора. Я поехала за плитами, и потом, когда приехала, батюшке-то он мне говорит, оставайся здесь, все, я тебя не благословляю. И вот я ему туда как-то, конечно, дерзнула. А я уже здесь жила, мне же маму надо было. Я говорю, я уезжаю, батюшка, ну я же по таким условиям. И вот он мне так настаивал отец Михаил. И он говорит, я тебя не буду благословлять. Я говорю, ну ладно, я верую. Я верю Господу и Пречистой Божьей Матери. Мне все равно поможет. Ну, вы не поможете, ну, если вы меня не благословляете. Ну, как будет, так и будет. Ага. И ему не хотелось меня было отпускать. Я приезжаю через год. Прям чащалась, и батюшки просила прощения, что я дерзнула. Батюшка мне туда, вот и говорит, твои плиты пошли, Людмила, на храм. И я так, вот до сих пор я прихожу и думаю, как моя частичка, хотя бы маленькая, но пусть будет моя частичка.
1: Людмила Евгеньевна, последний вопрос, наверное. Вас будут сейчас слушать верующие люди. Что бы вы им хотели сказать?
0: Верующим, то, чтобы вера была больше, хорошая,
1: твердая. А чем можно веру поддержать?
0: Твердую веру. Я вот, ну вот я привожу примеры. То из Евангелия привожу примеры, то так по своей жизни привожу примеры, как мне Господь помогал. Говорю людям, да, верующим, которые вот...
1: А в себе, а в себе как вера? У вас крепнет вера?
0: Вера, чем вот мне кажется, что чем больше вот я хожу в храм, тем больше я вот читаю. Мне читать, вот это читать, внушать себе, вот это вот, над собой работать. У меня это как-то Господь дает посилие. Как говорю, Господь, если я достойна, ты мне, Господи, пошлешь, если я достойна.
2: Простая судьба, простые события, прямые рассуждения Людмилы Евгеньевны Сотниковой, жительницы старинного русского села Безводного Нижегородской губернии, позволили нам заглянуть в русскую глубинку века минувшего. Все дальше отходит от нас это время, все меньше свидетелей, открывающих нам реальную жизнь, непридуманную жизнь, остается рядом с нами. И тем большую ценность представляют собой встречи, подобные этой. Передачу подготовила Людмила Зотова.

0: В исполнении Валерия Костельского прозвучала прелюдия «До диез минор опус 9» Александра Николаевича Скрябина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Состоялось завершающий учебный год совместное заседание ученого совета и общего собрания Санкт-Петербургской духовной академии. У могилы преснопамятного иеромонаха Ануфрия Ларина на Большеохтинском кладбище совершена панихида. Выпускники воскресной школы подворья Александра Свирского монастыря посетили Валаам. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 24 июня в духовной школе на Неве под председательством епископа Петерговского Силуана состоялось совместное заседание ученого совета и общего собрания Санкт-Петербургской духовной академии. В начале заседания ректор академии епископ Петерговский Силуан по традиции выступил со словом, в котором поздравил всех с окончанием учебного года. Год был насыщенным, и каждый из нас трудился на своем месте. Кто-то был на виду, занимая высокие должности и получая заслуженное признание. Кто-то оставался в тени, выполняя скромное, но необходимое послушание. Одни подготовили множество публикаций, другие посвятили себя воспитанию студентов или хозяйственным заботам. И хотя внешне наши заслуги и вклад кажутся разными, в жизни церкви и академии всякий труд важен, всякий человек ценен. После вступительного слова владыка ректор огласил статистические сведения за прошедший образовательный период, количество учащихся на всех направлениях, количество диаконских и священнических хиротоний. Его преосвященство сравнил показатели количества учащихся и преподавателей в духовной школе с момента ее возрождения в 1946 году до настоящего времени. Отдельно ректор коснулся темы реставрационных работ. Затем декан богословско-пастырского факультета, проректор по учебной работе протоиерей Владимир Кулаб сделал сообщение о результатах учебной деятельности Академии во втором семестре учебного года. С сообщением о деятельности факультета церковных искусств выступила проректор по культуре Елена Михайловна Гундяева. Особое внимание Елена Михайловна обратила на начавшийся набор на уникальную в Русской Православной Церкви магистерскую программу «Церковно-певческое искусство» и возможность студентов, обучающихся по направлению иконописания, получать в будущем диплом государственного образца. Научно-исследовательскую деятельность Академии в 2025-26 учебном году осветил проректор по научно-богословской работе протоиерей Константин Костромин. Он рассказал о журналах, издаваемых в издательстве Академии, и в завершение события епископ Силуан вручил награды преподавателям Духовной Академии, которые отметили знаменательные даты со дня рождения. 23 июня в Санкт-Петербургской духовной академии в очно-дистанционном формате состоялась научная конференция «Роль и значение трудов Тимофея Васильевича Барсова для науки церковного права». Мероприятие было посвящено 190-летию со дня рождения выдающегося канониста, доктора канонического права, члена комитета по преобразованию судной части духовного ведомства, заслуженного ординарного профессора Санкт-Петербургской духовной академии Тимофея Васильевича Барсова. Организатором выступило Общество изучения церковного права имени Барсова, Барсовское общество Санкт-Петербургской духовной академии. Конференция прошла в рамках программы мероприятий «Года Барсова», открывшегося в Санкт-Петербургской духовной академии 13 мая, работой секции, почти полностью посвященной Тимофею Васильевичу Барсову, в рамках 18-й студенческой научно-богословской конференции. Перед началом конференции в академическом храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова проректор по научно-богословской работе Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Константин Костромин совершил литию по Тимофею Васильевичу Барсову и всем в изучении и преподавании канонического права потрудившимся. Далее в профессорской академии начала работу конференция. Материалы представленных на конференции докладов будут опубликованы в ведущих научных журналах Санкт-Петербургской духовной академии. 23 июня в Митрополитическом саду в формате пикника состоялась заключительная в этом учебном году встреча студенческого литературного клуба. На этот раз участники говорили о русской лирике, и каждый из участников обсуждения прочел свои любимые стихотворения. Ведущей клуба выступила матушка Мария Шерехалова. Во время встречи прозвучали стихи Державина, Пушкина, Лермонтова, Блока, Гумилева, Мандельштама, Ахматовой, Ходосевича, Пастернака, Евтушенко, Заболоцкого и некоторых современных поэтов. Разговор шел об особенностях русского стихосложения и основных течениях в поэзии XIX-XX веков. После каждого прочтения стихотворения участники коммертировали, чем именно оно им понравилось. В конце встречи матушка Мария пожелала участникам хороших каникул и выразила желание продолжать подобные встречи в следующем учебном году. Церемония прощания выпускников с Кронштадтским морским кадетским военным корпусом состоялась 24 июня в атриуме филиала Центрального парка «Патриот» Министерства обороны Российской Федерации. «Сегодня вы участники знаменательного события», — обратился к выпускникам заместитель председателя епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, начальник отделения по работе с верующими военнослужащими Кронштадтского филиала Центрального парка «Патриот» иеромонах Леонид Маньков. 7 лет обучения в корпусе позади. Отрадно было встречать вас в главном военно-морском соборе страны, посвященном святителю Николаю Чудотворцу, небесному покровителю моряков. Многие из вас принимали участие в богослужениях и церковных таинствах. В этот день совершается празднование в честь иконы Божией Матери «Достойно есть, милующий». Отец Леонид рассказал, что этот иконографический тип символизирует заступничество Богородицы и ее безграничную любовь к людям. Он призвал выпускников обращаться к Божией Матери с молитвой «Достойно есть» и пожелал, чтобы их служба, обучение и вся жизнь проходили под покровом Царицы Небесной. Он окропил выпускников святой водой. Церемония закончилась торжественным прохождением. 25 июня, в день памяти преподобного Ануфрия Великого, у могилы преснопамятного иеромонаха Ануфрия Ларина на Большеохтинском кладбище Санкт-Петербурга была совершена панихида. За упокойное богослужение совершил секретарь Тихвинского епархиального управления иеромонах Николай Бестужев в сослужении иерея Антония Чумакова и иерея Алексея Хилько. Иеромонах Ануфрий, Ларин Александр Вячеславович, родился в 1982 году в Ленинграде в семье служащих. По окончанию духовной семинарии в 2004 году был рукоположен во диакона, в 2005 – во пресвитера. С образованием Тихвинской епархии в 2013 году был назначен секретарем епархиального управления. В 2014 году епископом Тихвинским Владейно-Польским Стеславом был пострижен в мантию с наречением имени Ануфрий. Отошел ко Господу после тяжелой болезни 16 октября 2021 года на 40-м году жизни. И последнее сообщение. 23 июня выпускники воскресной школы по дворе Александра Свирского монастыря совершили паломническую поездку на святой остров Валаам в сопровождении настоятеля подворья иеромонаха Николая Бестужева, педагогов и родителей. Паломники посетили центральную усадьбу монастыря, поднялись на гору Фавор, увидели Знаменскую часовню, часовню в честь блаженной Ксении Петербургской, часовню всех валаамских святых, побывали в Никольском скиту обители. Главным духовным событием стало посещение Спасо-Преображенского собора с его 2 храмами – верхним в честь Преображения Господня и нижним в честь основателя обители, преподобных Сергия и Германа Валаамских. Иеромонах Николай Бестужев совершил молебен перед ракой преподобных Сергия и Германа Валаамских, и каждый из паломников смог вознести свои молитвы к святым угодникам Божиим. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
3: Повесть Фабиола рассказывает о времени, когда римский император Диоклетиан возобновил гонения на христиан. Это была последняя попытка языческого мира уничтожить церковь. Гонения были жестокими, но недолгими. Уже через несколько лет христианство восторжествует в Римской империи. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 страницы книги Николаса Уайзмана «Фабиола» для вас читает Ольга Волынкина. Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли завершающим аккордом надежды и света в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоаннуария Ивлеева на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 92-е зачало послания к римлянам, отрывок из 6 главы.
1: «Братья, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога в Иисусе Христе Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя».
0: Послушайте 26-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 8 главы.
2: В то время, пришед в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подошед, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Если мы с вами откроем Евангелие и полностью прочтем 8 главу Евангелия от Матфея, отрывком из которой Церковь нас сегодня назидает, то увидим, что вся 8 глава описывает чудеса, которые совершил Господь. 7 главой евангелист Матфей заканчивает Нагорную проповедь Спасителя, которая поразила народ. Христос учил не как книжники и фарисеи, а как власть имеющий. И вот, спустившись с горы, которая получила название «Гора блаженств», потому что именно на этой горе Господь провозгласил заповеди блаженств и все свое остальное нравственное учение. Гора эта находится в Галилее. Вот те из наших радиослушателей, которым посчастливилось совершить паломничество на Святую Землю, наверняка видели эту гору блаженств и представляют, о чем я говорю. Так вот, спустившись с горы, на которой Христос учил как власть имеющий, Он являет эту власть в великих чудесах. В чудесах над людьми и над природой, которые до Него никто никогда не совершал. Вот я перечислю по порядку чудеса Спасителя, описываемые в 8 главе Евангелия от Матфея. Первое – это исцеление прокаженного, затем исцеление слуги римского сотника, после исцеления тещи апостола Петра, потом усмирение бури на море, и заканчивается 8 глава рассказом об исцелении двух бесноватых. А следующая, 9 глава, начинается чудом исцеления расслабленного. Конечно, такое обилие чудес поражало людей. К тому же, это ведь еще первый год его общественного служения. Христос еще не был так широко известен в Палестине и за ее границами. Слава о нем, как о великом чудотворце, конечно, распространялась быстро, но пока для людей это все было ново, необычно. Ну, хотя чудо не может быть обычным. К нему невозможно, наверное, привыкнуть и воспринимать как нечто естественное и само собой разумеющееся. Жители Галилеи были преисполнены вполне естественной в такой ситуации восторга и преклонения перед Христом, желанием слушать Его слова, видеть Его дела, следовать за Ним повсюду. И вот мы слышали сегодня, как ко Христу обращается не рядовой житель Галилеи, не рыбак, а книжник, то есть знаток Моисеева закона, что нечасто случалось в евангельской истории. Книжники и фарисеи в основном были в оппозиции Христу. Они видели в нем врага, человека, который отнимает у них бразды духовного управления еврейским народом, подрывает их авторитет, проще говоря, завидовали они ему. И вот здесь книжник изъявляет желание следовать за Христом, быть его учеником. «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел», — говорит он. На что Христос ему отвечает: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Что означает этот ответ? Возможно, книжник, этот знаток Священного Писания и толкование к нему, раньше многих других понял, кто перед ним. Возможно, он на основании своих знаний догадался, что этот пока малоизвестный галилейский учитель и чудотворец и есть обетованный пророками и так долго ожидаемый еврейским народом Мессия, царь Израиля. А Мессию иудеи представляли себе в первую очередь именно как могущественного земного царя, ну, наподобие Давида, о чем мы уже не раз говорили. И вот этот смышленный книжник после Нагорной проповеди и целой череды великих чудес, видимо, понял, что, став учеником Христа, он в скором будущем станет одним из подвижников нового, могущественного и блистательного царя Израиля. Исходя из своих представлений, он ошибочно полагал, что путь следования за Христом – это дорога в царский дворец, к богатству, власти и почету. Слова Христа дали ясно понять книжнику, что у него совершенно иные цели в этом мире и иная миссия. У него не то, что дворца нет, а дома нет, главы преклонить негде. А потому с точки зрения достижения земных целей, быть его учеником и последователем – не имеет никакого смысла. Нам неизвестно, как сложилась дальнейшая судьба этого книжника. Евангелие об этом ничего не говорит. Но то, что мы не находим его среди ближайших последователей Христа, наводит на мысль, что он отказался от своего стремления стать учеником Спасителя. Отказался, потому что ответ Христа отрезвил его. Он понял, что, исходя из каких-то меркантильных соображений, следование за Христом ему ничего не даст. В чертоге царский Христос его не приведет, ибо царство его

0: ищут Иисуса не ради Иисуса, а ради хлеба куса. Это значит, что Богу надо служить только ради Бога. Остальное Господь сам даст и никогда не обидит того, кто искренне и с чистым сердцем служит Ему, но только не об этом надо думать, когда встаешь на стезю церковного служения. Я имею в виду церковное служение в широком смысле, и духовенство, и монахов, и мирян. Апостол Павел говорит, что дух один, но дары различные, и в церкви нет ненужных или неважных служений. Важен труд епископа, важен труд священника, важен труд проповедника и труд того, кто поет и кто кадило подает, и кто храмы реставрирует, и кто их в чистоте содержит, кто молится в келье, кто за больными ухаживает. Все это разные аспекты одного общего дела – служения церкви, следования за Христом. И каждый человек, который в том или ином качестве, в соответствии со своими силами и призванием, трудится под знаменем креста Господня, должен помнить, что он служит тому царю, царство которого не от мира сего. А поэтому на награду этого мира рассчитывать не стоит. Она, конечно, может быть, но не ради ее, не ради временного мы служим вечному. Бескорыстно служа вечному Богу, мы сами себя делаем достойны единственной и поистине царской награды, вечного небесного сокровища, которое моль не ест и ржавчина не разъедает, того царства, которое Господь передает любящим Его, и которое уже невозможно потерять или отнять, и на которое Христос указал как на цель нашей жизни, призывая нас к Нему словами: «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, а все остальное приложится вам. Аминь».
1: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
2: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
1: Четырнадцатого июня по старому стилю празднуется память двух святых с именем Елисей, ветхозаветного пророка и преподобного Елисея Сумского Соловецкого, подвязавшегося в Соловецком монастыре в начале XVI века. В этот день вспоминаются два святых Мефодия – Константинопольский патриарх и Пешноушский игумен. Святитель Мефодий Константинопольский был исповедником, много пострадавшим от иконоборцев. Когда император-иконоборец Феофил потерпел военное поражение от арабов, он решил, что это гнев Божий за то, что он приблизил к себе иконопочитателя Мефодия. Святого предали истязаниям, ему нанесли множество ударов по лицу и раздробили челюсть. После этого святого Мефодия посадили в темницу вместе с двумя разбойниками. Там он находился в течение 7 лет до смерти императора Феофила. Святой Мефодий был избран патриархом Константинопольским и председательствовал на Поместном соборе в 842 году, когда было восстановлено иконопочитание и был утвержден праздник торжества православия. Составленный святым Мефодием чин православия совершается в первую неделю Великого Поста. Так как челюсть исповедника была раздроблена в период гонений на иконопочитание, святой Мефодий вынужден был разрезать концы клобука и подвязывать ими лицо. Из уважения к исповеднику все иноки с того времени стали носить клобук с разрезами. Это правило сохранилось и до сего дня. Второй вспоминаемый сегодня Мефодий, игумен Пешноушский, жил в XIV веке и был учеником преподобного Сергия Радонежского. По благословению преподобного Сергия Мефодий удалился в пустынное место за рекой Ехромой. Вскоре в эту глухую и болотистую местность пришли несколько учеников, желавших подражать его жизни. Преподобный Сергий посетил Мефодия и дал ему совет построить обитель и храм. Преподобный Мефодий сам трудился при построении храма, пеш, то есть будучи пешим, нося деревья через речку, которую с тех пор стали называть Пешноша. Преподобный Мефодий скончался в 1392 году и был погребен в основанной им обители. Также в этот день празднуется память святого благоверного новгородского князя Мстислава Храброго в крещении Георгия. Он отличался необычайной воинской храбростью и особенным рыцарским благородством характера. Всегда вступался за слабого против сильного, невзирая на множество врагов. По отзывам современников, князь Мстислав боялся только Бога. Он отличался нестяжательностью, щедро раздавал мне

0: милостыню, помогал обителям. Новгородская веча упросила Мстислава пойти на княжение в неспокойный Новгород, чтобы защитить его от осадивших Псков эстонцев. Скончался Мстислав храбрый в 1180 году и был погребен в Новгородском Софийском соборе. В сонме новомучеников и исповедников российских 27 июня совершается память священномученика Иерея Иосифа Сикова, расстрелянного в 1918 году в Пермской губернии, а также священномучеников Николая Виноградова, Александра Парусникова, Павла Иванова и Николая Запольского, расстрелянных на Бутовском полигоне в 1938 году. Священномученик протоиерей Николай Виноградов родился в 1871 году в Московской губернии в семье диакона. Учился в Московской и Вифанской семинариях и был рукоположен в иерее к храму Михаила Архангела в селе Архангельском Московской области. В 29 году его арестовали по обвинению в сокрытии церковных ценностей, не внесенных в опись церковного имущества. На следствии отец Николай доказал, что эти вещи являются его личной собственностью и не могут быть изъяты согласно декрету об изъятии церковного имущества. Второй раз его арестовали в 33 году и на этот раз приговорили к 3 годам ссылки в Казахстан. В 38 году состоялся третий арест. Тройка при НКВД по Московской области приговорила протоиерея Николая Виноградова к расстрелу, который был произведен 27 июня 38 года на полигоне в Бутово под Москвой. Священномученик протоиерей Александр Парусников родился в 1879 году в семье священника. В родном селе Раменском он встретил свою супругу Александру Ивановну. В их семье родилось 10 детей. При советской власти семьи священников были объявлены лишенцами и вынуждены были голодать. Ночью 1938 года отца Александра вызвали в НКВД и сказали: «Уходи из церкви, ведь у тебя 10 детей, а ты никого не жалеешь». Священник отвечал: «Я всех жалею, но я Богу служу». После этого на основании лжесвидетельских показаний было сфабриковано дело, и протоиерея Александра Парусникова приговорили к расстрелу. Тело его находится среди тысяч иных мучеников на полигоне в Бутово под Москвой. Священномученик Павел Иванов родился в 1875 году в Смоленской губернии в семье священника. По окончании семинария работал учителем в селе Болшево, а в 1901 году был рукоположен во священника и определен на место скончавшегося отца в село Цуриково, где прослужил 9 лет. С 1910 года до начала революции отец Павел был полковым священником 7-го туркестанского стрелкового полка, который располагался в городах Коканде, Скобелеве, бывшей Фергане и Андижане. С 1918 года отец Павел стал военным священником в Белой армии. Во время гражданской войны он служил в 108-м госпитале, где лечились раненые солдаты и офицеры армии генерала Деникина. После окончания гражданской войны отец Павел служил священником на Украине, а затем в Московской области в селе Обухово. В 1938 году его арестовали на основании показаний 5 лжесвидетелей, которые показали, что священник Павел Иванов в доме одного колхозника говорил, что большевики порабощают народ, судят ни за что, сгоняют на строительство канала «Москва-Волга», притесняют религию, разрушают церкви. Отец Павел твердо заявил, что виновным в контрреволюционной деятельности себя не признает. По 58-й статье его приговорили к расстрелу. Приговор привели в исполнение на Бутовском полигоне. Священномученик Николай Запольский родился в 1889 году в селе Сивково Московской губернии в семье священника. До 1938 года отец Николай служил диаконом в Преображенской церкви села Большие Вязимы в Звенигородском районе Московской области. Там он был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности путем высказывания контрреволюционной клеветы в отношении советской власти и приговорен к расстрелу. Через год после убийства отца Николая на Бутовском полигоне все работники Звенигородского управления НКВД были арестованы за фальсификацию следственных дел. Однако приговор по делу отца Николая Запольского был признан правильным, как сказано в решении военного трибунала, учитывая социальное лицо осужденного, то есть то, что он служил в храме диаконом. Наш церковный календарь продолжится чтением жития пророка Елисея. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой пророк Елисей жил в IX веке до Рождества Христова и был родом из селения Авелмаум близ Иордана. По повелению Господня он был призван к пророческому служению святым пророком Божиим Илией. Когда настало время взятия святого пророка Илии на небо, он сказал Елисею: «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя». Елисей дерзновенно спросил для дела Божия сугубую благодать: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Пророк Илия сказал: «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». Когда они шли по дороге и беседовали, явилась огненная колесница и кони, и разлучили их обоих. Елисей воскликнул: отец мой, колесница Израилева и конница его!» Подняв упавшую с неба мелодь, то есть плащ своего учителя, Елисей получил силу и пророческий дар Илии. Пророческое служение он проходил более 65 лет при 6 израильских царях от Ахаза до Иоаса. Святой пророк творил многочисленные чудеса, разделил воды Иордана, ударив по нем плащом пророка Илии, сделал пригодную для питья воду Иерихонского источника, избавил бедную вдову от голодной смерти чудесным умножением масла в сосуде. По его молитве сирийский военачальник Нееман был исцелен от проказы, а слуга пророка Гиезий поражен ею за то, что ослушался пророка и тайно от него взял деньги от Неемана. Елисей предсказал израильскому царю Иоасу победу над врагами и силы своей молитвы, совершил много других чудес. Скончался святой пророк Елисей в глубокой старости в Самарии. И по смерти своей он не переставал творить чудеса. Через год после его смерти мертвец, брошенный в пещеру, где лежали его останки, внезапно воскрес. Пророк Елисей, так же, как и его учитель, святой пророк Илия, не оставил после себя книг. Их проповедь была только устной. Иисус, сын Сирахов, написал похвалу обоим великим пророкам. Святой Иоанн Дамаскин написал канон в честь пророка Елисея, а в Константинополе был воздвигнут храм его имени. Юлиан Отступник приказал сжечь мощи пророков Елисея, Авдия и Иоанна Предтечи, но останки святых мощей были сохранены верующими, и часть их перенесена в Александрию.

0: в завершении церковного календаря послушайте житие святого благоверного князя Мстислава Храброго Новгородского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой благоверный Мстислав в крещении Георгий жил в XII веке. Он был сыном смоленского князя Ростислава. В 1168 году князь Мстислав участвовал в победе южно-русских князей над половцами. Святой князь принимал участие и в других княжеских походах. Он прославился необычайным мужеством, за что и был прозван храбрым. Когда великий князь Владимирский Андрей Юрьевич объявил Ростиславичем войну, святой князь Мстислав сказал ему: «Доселе мы уважали тебя как отца, но когда ты говоришь с нами как со слугами, идем на суд Божий». Надеясь на милость Божию и помощь святых благоверных князей Бориса и Глеба, святой князь с малочисленным войском одержал победу. Святой князь Мстислав не гордился своей победой и примирился с князем Андреем. В 1175 году смоляне пригласили святого князя на княжение в Смоленск. Когда же в Смоленск вернулся из Киева брат святого князя Роман, князь Мстислав уступил ему княжение. Благоверный князь Мстислав отличался нестяжательностью, щедро расточал милостыню, помогал обителям. Когда приходилось освобождать пленных у язычников, он говорил: «Братья, если умрем за христиан, очистимся от грехов». Он не собирал ни золота, ни серебра, но раздавал то дружине своей, то церквям за свою душу. Он не вступал в распри с другими князьями и в период междоусобиц стремился к миру, довольствуясь малым. В 1179 году новгородцы просили святого Мстислава быть их князем. Благоверный князь защищал новгородские земли от эстонцев, которые осаждали Псков. В 1180 году святой князь Мстислав неожиданно заболел и скоропостижно скончался 14 июня по старому стилю. Перед кончиной он велел отнести себя в храм, где причастился святых христовых тайн. Новгородцы горько оплакивали кончину любимого князя. Святой князь Мстислав был погребен в Новгородском Софийском соборе в пределе в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

прозвучало песнопение «Палеолея, хвалите имя Господне» композитора Павла Чеснокова в исполнении хора церкви «Всех скорбящих радость» под управлением Николая Матвеева.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Владимир Саблин. Я нахожусь в гостях у Ирины Борисовны Гурцкой, петербурженки, которая за 10 лет кропотливой исследовательской работы обрела корни, уходящие вглубь веков. Женщина энергичная, она задалась вопросом: кто мои предки? Где жили, росли, чем занимались? Какие радости и горести приходились на их долю? И, ухватившись за ниточку, стала разматывать клубок. Теперь она знает не только о роде Разумовых, из которого она вышла, знает фамильное древо Лебединских, Ильинских, Ильиных. Итогом поисков стала написана ею книга.
2: Началом моих поисков явился интерес моих родителей, моего папы и моей мамы, к своим предкам. Папа у меня был военным, он служил в Белоруссии, где я и выросла. Но когда он уже стал более пожилым человеком, он стал забывать все, что он знал раньше, и мне стало очень обидно, что все знания, они пропадут. И в конце концов, все наши предки, которых было много, они были интересными людьми, они исчезнут, и память о них исчезнет. Я захотела оставить своей внучке Варваре память о своей семье. И стала спрашивать папу, его брата родного, дядю Володю, всех родственников своих, что они помнят о своих дедушках, о своих бабушках, о своих прабабушках. Папу моего звали Разумов Борис Кириллович, он коренной питерец, он тут вырос. Закончил здесь школу, закончил Академию Можайского. Он был ракетчиком, служил в Белоруссии долгие годы. Я там выросла и там закончила школу. Мама моя Разумова по рождению Ильина Любовь Сергеевна. Она родом была из Новгородской области. У меня 8 моих прадедов, прабабушек были репрессированы или сосланы, или умерли в ссылке, или расстреляны. Нашла массу людей, которые мне помогли узнать историю своей семьи. Я нашла своих родственников, сестер, четвероюродных, троюродных, братьев. Нашла в Великом Новгороде, нашла в Мурманске, нашла в Брянске, нашла в Пскове, нашла в Финляндии. И вот эти общие знания, которые мы сложили все вместе, они мне помогали тоже фотографиями, информацией, поисками. Они, в конце концов, вылились в книгу, которую я написала, уже издала и всем им разослала. То есть они все получили часть моей истории и свою историю тоже.
3: А если начать сначала, 2016 год, какая фотография или какой документ послужили толчком? Какую организацию вы первым делом пришли?
2: У нас в семье хранилась фотография, одна единственная, на которой была изображена семья священников. Там сидели такие представительные священники, 3 мужчины и 5 женщин. Для меня это были люди неизвестные. Но мой дядюшка, папин брат, сказал, что это Лебединский, что это мой прапрадед. Но кто из них кто, даже было непонятно на фотографии. Но потом, когда я нашла новых родственников, и фотографии у них оказались подписаны, я определила: Лебединский Андрей Михайлович – мой прапрадед, и Лебединская Антонина Михайловна по рождению Покровская – моя прапрабабушка. Я стала смотреть в интернете. У нас есть в Питере такой историк церкви Бавкала. Он в интернете размещал родословные известных духовных фамилий. В том числе есть и фамилия Лебединские. Там полная родословная, начиная с 1796 года. Там я увидела своих Лебединских, там были прописаны их жены, откуда они родом. Это вот была такая вот первая, это была отправная точка. Потом увидела, что у одной из дочек Лебединского Андрея Михайловича был муж, Разумов Дмитрий Владимирович. Я стала искать про него информацию. Он из Карелии родом был, там написано было. Национальный архив Карелии делал запросы. У меня, наверное, их, ну, штук 100, наверное, этих запросов. Потому что я узнавала сначала о годе его рождения, потом о рождении его родителей, потом о рождении его братьев, потом о его браке, потом, где он учился. Это длилось несколько лет. И так, по каждому имени, я потихонечку разматывала эти клубочки.
3: Какие архивы еще вы делали запросы?
2: У нас в Питере очень богатые архивы. Центральный государственный архив, который на Заневском проспекте. Российский архив государственный тоже мне очень помог. Военные архивы в Москву. Узнавала про судьбу своего деда. Запросы в Коми АССР. даже финские архивы в то время, когда можно было туда делать запросы. Потому что один из братьев Дмитрия Владимировича, полковой священник Арсений Разумов, он служил в Финляндии. Я нашла фотографию своего прапрадеда. Он служил в городе Пудож, он был и благочинным целого района, он вел работы общественные. Во-первых, у моего прапрапрадеда, отца Дмитрия, так мы скажем, было 6 сыновей. Старший был Иоанн, потом был Петр, Марсений, потом Дмитрий, потом Александр, потом Виктор. Из них 4 стали священниками, и не простыми священниками, а очень нравственными. Отец Иоанн – это старший сын. Он последние свои годы служил на Териберке, на берегу Баренцева моря. Отец Петр был полковым священником полка, он принимал участие в Японской войне, в Первой мировой войне. Он попал со своим полком вместе в плен в Германии. Он умер в плену и похоронен. И представляете, мы нашли его могилу. Пор сохранена, там написано его фамилия, имя, отчество на кладбище в городе Целле, Германии. Она в очень хорошем состоянии.
3: То есть это могила Первой мировой войны?
2: Да, да. 17-го года умер. Еще один брат, средний брат, Арсений Разумов, он был священником тоже полковым. Он служил в Финляндии. Такая деревня Тюзьбу, там стоял наш полк. Он там служил полковым священником. Наступил год 17-й. Отец Арсений остался в Финляндии. В 22-м году он принял гражданство финляндское. Он все годы служил потом настоятелем церкви Лаперанта. И умер в 52-м году настоятелем церкви Лаперантовской. Я связалась с настоятелем этой церкви Лаперанта, который сейчас там служит. Об отце Арсении помнят, и могила его сохраняется, его и матушки.
3: В архив вы первый раз пришли, это Центральный государственный исторический архив,
2: да,
3: Петербурга.
2: На Псковской улице, да. Но уже в те времена уже можно было заказать дело через интернет. Я выбирала дела, подходящие по времени, по годам, по фамилиям, по месту службы моих родственников.
3: Вспомните документы, которые вы перелистывали, открывая дела. С каким чувством, с каким трепетом вы изучали это сокровище?
2: Вы представляете, я нашла в этом архиве диплом об окончании духовной академии моим прадедом. Я смотрела, какие он изучал предметы. Я удивлялась, сколько он знал языков. Я не понимала, что за предметы такие, вообще непонятные такие названия. У меня было чувство, что я куда-то в глубину веков погрузилась. Это было очень интересно. Это настолько увлекательно, что это заняло 8 лет моей жизни. Каждую неделю я ходила в какой-то архив, я писала запросы, я получала какие-то ответы. И в конце концов, вот эта вот история семьи у меня как пазлики складывалась, как картину. Где-то была дырка, я начинала эту дырку заполнять информацией. Поиски, они приводили к тому, что все равно эта брешь, она заполнялась информацией. Он учился в академии, и после окончания Ланецкой семинарии он закончил, в 1902 году закончил семинарию, а потом сюда приехал поступать, но он учился своекошно, то есть за свой счет, с 1902 года по 1906 год. Получил диплом, и перед ним стал вопрос, куда ему идти служить. Закончила академию в 1906 году 45 человек. Из них только 2 захотели идти по епархиальному ведомству, то есть идти служить в церковь. Остальные выбрали себе специальности, там, смотрители духовных училищ, семинарий или так далее. Есть совершенно уникальное его обращение к митрополиту. Он просит не священником послужить, он хочет. Он считает, что ему не хватает опытности и знаний, чтобы служить священником. И просит хотя бы зачислить его псаломщиком к церкви Малоколоменской. Его зачислили псаломщиком к Малоколоменской церкви Вознесения Господня. Это было в июне. И уже в октябре 1906 года, представляете, он помогал крестить Дмитрия Сергеевича Лихачева в этой церкви. Такая связь у них получилась вот по жизни. Оказывается, студенты при окончании духовной академии пишут курсовую работу, так называемую. И вот мой прадед просил, чтобы ему разрешили написание работы курсовой воспользоваться столом и помещением в старых монастырях Карелии, потому что ему нужно было изучать книги в архивах и библиотеках. Ему разрешили жить при монастырях, питаться вместе с братьями. Эту работу он написал, конечно, и сдал ее в академию. Ее засчитали как хорошей работой, оценка стоит с курсовой работы. Но, к сожалению, она не сохранилась. Когда он закончил духовную академию, он служил первые годы в церкви Малоколоменской, в Малой Коломне. Когда он женился в 1908 году на Валентине Андреевне Лебединской, он получил сан, и после этого он был переведен в церковь Свято-Духовскую на Большой Охте. 1909 года по 1929 год до закрытия этой церкви он служил в церкви Свято-Духовской. Сначала он был на диаконской должности, потом был священником. Во время Первой мировой войны он стал священником, потом он стал настоятелем, потом он был благочинным уже во всем районе. А после закрытия церкви Свято-Духовской он перешел служить в Георгиевскую церковь на кладбище Большеохтинское, потому что они были приписаны к церкви Свято-Духовской. Это был 1929 год. Потом, когда церковь Георгиевскую закрыли, он перешел в Никольскую маленькую церковь кладбищенскую, которая осталась последней на всем кладбище Большеохтинском. И уже из церкви Никольской он в 1935 году был арестован и сослан. А второй раз он был арестован уже по месту ссылки в Уфе. Он был сослан со всей семьей, с женой, с детьми, с сыном в Уфу. И вот есть письмо Кирилла Дмитриевича, моего деда, его сына. Он пишет, что он не смог найти даже работу по своей специальности. А он был высококлассным токарем на заводе Свердлова работал, мой дед. Он хотел поступить в высшее заведение. Он окончил техникум при заводе Свердлова. Ну вот ссылка поломала ему всю жизнь. И мой прадед, отец Дмитрий, он в Уфе служил переплетчиком. Сначала приходил, уходил, а потом его постоянно взяли в типографию переплетчиком. Он уже не был священником уже.
3: Вернуться к отцу Дмитрию. Когда вы узнали, что он был репрессирован?
2: Об этом информация в семье была, не очень явная. Но то, что священники были, да. И мой дядюшка оставил воспоминания, папин брат. И там есть такая фраза. Наш дед был священником, и он сослан, и то ли умер, то ли расстрелян. Вот так вот написано было. Значит, тогда есть какая-то информация. Значит, ФСБ. И я пошла первый раз на прием ФСБ на Шпалерную улицу, в архив. Когда я туда шла первый раз, если честно, у меня коленки тряслись. Я взяла с собой дочку. Катя, говорю, пойдем со мной. Я одна боюсь. Я туда пришла, но меня приняли чрезвычайно любезно. Потомкам относятся очень бережно. Мне показали документы, вот дело, вот у меня это дело моего прадеда. Я все прочитала, спросила, могу ли я получить копию. Мне сказали, да, пишите заявление, копию вам вышлют.
3: Согласно делу, какова формулировка обвинения?
2: Контрреволюционная деятельность, больше ничего нет. Да вообще в этом деле ничего нету. Я поняла, что нужно было от кого-то избавиться, нужно было оставить меньше священников. И поэтому пошли на сокращение, на массовые. И все священники, которые были сокращены, они все были сосланы. Мой прадед был сокращен в начале марта 1935 года. 5 марта или 4 марта он был сокращен. А 16 марта он был выслан в Уфу, это вместе с семьей. А еще очень интересный момент был в жизни моего прадеда. После начала Первой мировой войны он сам изъявил желание пойти служить священником полковым, не полковым, не знаю, как это называется. Наверное, полковым, потому что это было военное ведомство уже было, его перевели на тот момент. Он поехал служить в Царское село, в госпиталь императрицы Александры Федоровны. Он сам захотел, его направили, он туда приехал 1 февраля 1915 года, да, и в тот же день представлен был императрица, потому что он служил в ее госпитале. Представляете, как интересно. Осталась фотография в архиве личном семьи Каверзневых. Он учился вместе с Каверзневым Александром в Духовной академии. А сын Каверзнева Александра был известным обозревателем политическим. Помните, такой у нас выступал? Вот это вот сын однокурсника моего прадеда. Они потом жили в Прибалтике, у них в Прибалтике есть личный сайт, и там размещены фотографии. И есть фотография, я ее нашла не так давно, но я ее добавила в жизнеописание. Вот. И там, значит, фотография выпускников 1906 года. И там стоит мой прадед около Каверзнева. И вот там фотография есть, где в Царско-сельском госпитале императрица, две дочки Татьяна и Ольга, весь штат госпиталя, все, и стоит мой прадед. Там он служил до конца 1917 года. То есть, представляете, он был свидетелем всех событий, которые происходили в Царском селе около семьи царя. И возвращение после отречения в Царское село, и жизнь в Царском селе, и когда арест произошел после революции, и жизнь под арестом, когда они, и наступление, там же были боевые действия.
3: Евгеньевич.
2: Да, и даже первое убийство священника Иоанна Кочурова тоже было в Царском селе. Представляете, сколько мы не знали вообще. И сколько я узнала, вот, когда начала вот всю вот эту вот историю изучать. Самое интересное, что вот при написании книги я заново учила историю нашей страны. Через историю своей семьи. Это было так увлекательно. Я себя много раз ругала, что я плохо учила историю в школе. Потому что я бы, конечно, больше бы знала и могла бы сопоставить влияние фактов исторических на жизнь моего прадеда, на его судьбу. Я ее заново учила.
1: Вы слышали рассказ петербурженки Ирины Борисовны Гурской, которая за 10 лет проделала колоссальную работу в архивах, делая запросы в другие города, в учреждения. Она восстановила свой род, свои корни. Главным героем ее поисков был прадед Дмитрий Владимирович Разумов, священник, который был сослан в 1935 году из Ленинграда и расстрелян в Уфе в 1938 году. Вместе с вами в гостях у Гурской был Владимир Саблин. Всего вам доброго. До новых встреч.
4: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества-Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божией Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону. Плюс 7 931 227 78 00. И плюс 7 929 159 85 09. Плюс 7 931 227 78 00. И плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе «Паломническая служба монастыря» ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала пьеса «Мечты» из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров. Новости культурной жизни». У микрофона Александр Крупинин. Федеральный Псковский музей-заповедник намерен открыть новое музейное пространство, рассказывающее о людях-войнах в здании палат Меншиковых, которые являются объектом культурного наследия федерального значения и в последние годы находятся в заброшенном состоянии. Кроме того, в этом здании после реставрации может быть размещен фонд археологии и соответствующая картотека, сообщили в пресс-службе музея по итогам получения учреждением в оперативное управление палат Меншиковых. Генеральный директор музея Светлана Мельникова говорит, состоялось судьбоносное решение для Псковского музея-заповедника. Зарегистрировано право на палаты Меншиковых. Конечно, такой памятник нуждается в экспозиционном раскрытии. Один из вариантов – создание музея под условным названием «Побеждая время и обстоятельства», рассказывающее о людях-воинах, которые с твердой верой в великую культуру русской нации сделали все для того, чтобы сохранить материальное наследие. В планах музея – организация на базе палат Меншикова современного общественного пространства, где будут собираться люди по интересам и проводиться лекции с приглашенными специалистами. Кроме того, рассматривается возможность переноса в отреставрированные здания фонда археологии и соответствующей картотеки, которые в настоящее время размещены в церкви Нового Вознесения. Фильм «Осколки» режиссера Арсена Аристекисяна удостоен гран-при первого этапа 46-го международного студенческого фестиваля в ГИК Всероссийского государственного института кино. Победители продолжат борьбу во втором международном этапе смотра, который пройдет в Москве с 16 по 20 ноября. Приз за лучшую режиссерскую работу в игровом кино получила Сара Тарикеги за фильм «Однозначно». Лучшим режиссером документального фильма признана Ева Бальцер, снявшая картину «Межсезонье». А награду за лучшую режиссуру анимационного фильма получила Лора Олейникова за работу «Тень». В числе других лауреатов Ксения Полозова, удостоенная приза за лучший сценарий фильма «Последнее чудо», а также Мария Потапова и Алексей Славкин, отмеченные наградами за лучшую женскую и мужскую роли соответственно. Приз за лучшую операторскую работу в игровом кино получил фильм «Гора Чинват», а в документальном кино «Межсезонье». Впервые в истории фестиваля были вручены специальные призы за полнометражные картины, снятые на гранты выпускниками в ГИК. Лучшим дебютным полнометражным фильмом признана картина «Коммерсант» режиссеров Никиты и Федора Кравчуков. Награду за лучшую режиссуру в дебютном полнометражном фильме получил Саид Магомед Хасаев за картину «Рахат Лукум». А приз за лучшую операторскую работу Иван Чеченков за фильм «Белла Чао». Первый этап 46-го международного студенческого фестиваля в ГИК проходил в Москве с 15 по 25 июня. В российской части конкурса участвовали только дипломные работы выпускников 2026 года. Фестиваль посвящен 120-летию со дня рождения режиссера и педагога Сергея Герасимова. Режиссер Сарик Андреасян приступил к работе над новой экранизацией романа «12 стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Об этом он сообщил в телеграм-канале. «12 стульев» – моя следующая работа в рамках экранизации классики. Съемки летом 2027 года. Сценарий и кастинг в процессе, говорится в сообщении. Режиссер также опубликовал синопсис будущей картины. Согласно описанию, фильм сохраняет классическую сюжетную основу романа. Фонд кино определился с перечнем фильмов, которые получат государственную поддержку в производстве. В списке 23 картины, в том числе «Куликовская битва» и «Снежная королева» студии 3Т Никиты Михалкова. Также помогут снять «Золушку», «Незнайку», продолжение «Волшебника изумрудного города», третью часть «Холопа» и «Битву за Москву». Полный перечень опубликован на сайте Фонда кино. Министерство культуры России подготовит предложение по урегулированию выпуска и хранения изданий, созданных при вовлечении иностранных агентов, сообщила на полях 14-го Петербургского международного юридического форума статс-секретарь, заместитель министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева. Сегодня работники библиотек сталкиваются с рядом трудностей, так как среди информационной продукции, включенной в библиотечные фонды, присутствуют и книги лиц и организаций, получивших статус иностранного агента. Возникает вопрос о хранении такой литературы, возможности ее выдачи читателям, упоминания о ней на сайтах или в социальных сетях на ресурсах библиотек, сказала она, уточнив, что библиотекам необходимо соблюдать установленный законодательством принцип свободного доступа к литературе и при этом сохранять баланс
между защитой национальных интересов и доступом к знаниям. Вот тут им нужна правовая поддержка. Министерство понимает, что нельзя просто исключить из существующих фондов всю литературу, производство которой в той или иной мере причастен иноагент. Например, он может иметь отношение к содержанию текста, быть автором одной из статей и быть лишь автором иллюстрации или издателем. И тут, конечно, наша задача продумать подходы к комплектованию таких фондов, чтобы четко понимать и видеть, где помимо конкретного авторства есть косвенное участие иноагента. Мы эту задачу понимаем, пояснила Алексеева. Она также напомнила, что по закону на информационную продукцию, созданную иноагентами или содержащие материалы о них, распространяются те же ограничения, что и на издания с маркировкой 18+. Вся такая продукция из библиотечных фондов должна иметь соответствующую возрастную отметку. До ее присвоения доступ к ней ограничен, она не может находиться в открытом доступе и выдается только лицам старше 18 лет. Для принятия решения о маркировке в библиотеках создаются специальные комиссии по возрастной классификации. В заключение Алексеева отметила, что отрасль культуры играет важную роль в системе защиты граждан от любых проявлений, направленных против безопасности государства и общества. Более 60 артистов и коллективов претендуют на национальную театральную премию Германии «Фауст», которая пройдет в 21 раз. Так, канадская певица Эмбер Брейд номинирована за исполнение главной роли в опере Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», которую поставил Барри Коски в «Комише опер». В номинации «Лучший режиссер музыкального театра» на награду претендует Анна Вебер за постановку оперы «Россини. Путешествие в Реймс» в Театре Бремена. Также будут вручены награды исполнителям в области танца, драматического театра, театра для юных зрителей, сценографии, дизайна костюмов. Кроме того, будет вручена премия за вклад в искусство. Церемония награждения состоится 14 ноября в Висбадене. И в завершение нашего выпуска несколько слов о погоде в ближайшие дни. В субботу, 27 июня, утром местами небольшой дождь, днем пасмурно, без существенных осадков, 19-21 градус тепла. Атмосферное давление 758-759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 61%, ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. В воскресенье, 28 июня, небольшая облачность без осадков, плюс 25-27. Атмосферное давление 756-760 миллиметров, относительная влажность воздуха 38%, ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Итак, завтра утром местами небольшой дождь, днем пасмурно, без существенных осадков, плюс 19-21. В воскресенье небольшая облачность без осадков, 25-27 градусов тепла. Атмосферное давление в воскресенье начнет снижаться. Сейчас в Петербурге плюс 19 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100», номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

прозвучал ноктюрн Петра Ильича Чайковского в исполнении Миши Майского и оркестра, дирижер Александр Ведерников.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Добрый вечер.
0: В эфире радио «Град Петров» и программа «25-й кадр».
1: Его ведущие...
0: Алексей Злобин.
1: И Елена Волоченко.
0: А почему мы так немного странно начинаем наш эфир? Это потому, что Лёша вдохновился игрой Дастина Хоффмана в роли Реймонда из «Человека дождя». Я имею в виду всем известный фильм Барри Левинсона. Да?
1: Да, совершенно верно.
0: Мы его пересмотрели и хотим с вами обсудить.
1: Но это настолько ключевой фильм 80-х годов, что он настолько вошел уже в ткань и код всего культурного пространства человечества, потому что он, во-первых, он поднял очень серьезную проблему тех... Вот здесь сразу начинается шовинизм или ксенофобия, или как угодно, да? Хотел сказать, тех, кто рядом с нами... А на самом деле не мы ли рядом с ними, и вообще кто кому рядом кем, и как осуществляется взаимодействие. Вот это меня волнует сегодня, этот фильм, потому что тогда, когда он вышел в 80-е годы, тогда вообще-то слово «аутизм» еще не сильно громко звучало повсюду, да, даже для некоторых врачей, и в фильме есть врач-психиатр, которому не очень известна вообще-то, собственно говоря, эта болезнь. Сегодня мы, ну, мы не о болезни будем говорить, мы говорим все-таки об искусстве, о предмете искусства. Предметом искусства не может быть никакая болезнь, никакая патология. Предмет искусства исследует человеческие взаимоотношения и то, что, собственно говоря, между людьми происходит, да, это драма. И, конечно, этот фильм, он великолепная модель того, а как, собственно говоря, коммуницируют люди, что такое взаимопонимание, что такое доверие, что такое человеческий рост, это стремление к успеху, становление в социуме.
0: Статус приобретения.
1: Статус приобретения и прочее, прочее, или это что-то другое. И вот этот фильм, он каким-то образом здорово, по канве самого сюжета, здесь, собственно, мы больших открытий, наверное, и не находим, потому что это уже отработано, переработано тысячу раз. Опять же говорю, это просто вошло в, как-то в культурный код и в сознание миллионов людей, которые посмотрели эту картину, да. Но что сегодня важно? Что сегодня важно? Важно то, что мы продолжаем при всем при том... смотреть на ближнего, как на другого чужого. Этот фильм нам показывает, дает некую крайность и в этом смысле модель, да, когда рядом с главным героем оказывается его брат. И с этой реальностью ты ничего поделать не можешь. Он этого брата берет в заложники, потому что для него главной ценностью этого брата является вовсе не брат, а наследство, которое им оставил отец. Отец оставил наследство, сильно оскорбившие сына.
0: Потому что ему не досталось ни цента, а все миллионы ушли не действующему брату.
1: Сыну оставлено автомобиль, из-за которого когда-то отец

0: вернувшегося, разорившего все отцовскую часть, получившего в наследство отцовскую часть имения, все разорившего. И вот как эти братья обретают друг друга. Кто из этих братьев? Правильный брат, который был всегда при отце. Вот это очень хорошо наложить лекало этого мифа, этой мифологемы, философемы, или как угодно это назови, да, наложить на эту историю. Потому что там звучат важнейшие слова, когда отец ревнующему в притче, когда отец ревнующему старшему сыну говорит, о чем ты сокрушаешься? Ты всегда со мной, и все мое твое. И вот, собственно говоря, здесь есть младший, который был в стране далече, а старший — это тот, который даже не может высказать недовольство, ни недовольство по этому поводу, ни даже осознать, а что такое смерть отца, и что, собственно говоря, он потерял. Но он оказывается владетелем всего наследства. И вот, собственно говоря, какую замечательную сюжетную в психологическом и человеческом смысле мину заложил отец своим наследством, обрекая младшего сына, обозленного, который сам строит свою жизнь на стороне, вдалеке, стремится самовыразиться исключительно через обогащение и то, чтобы получить какую-то большую прибыль, и стать в этом обществе королем по его законам, по законам этого общества. Да, но он получает в наследство необходимость увидеть, принять, полюбить другого человека. Того, что они не смогли сделать с отцом в этой жизни. Ни отец не принял сына, ни сын не принял отца. И каким образом доигрывается в судьбах людей тема примирения конфликтов, которые и разлук, которые уже неисправимы. Но насколько эти ошибки, совершенные взрослыми в отношении своих детей, да, они примирением этих детей все-таки не то чтобы исправляются, да, а они оправдывают, оправдывают этих взрослых. Ну, вот такие вот направления мыслей, давай что-нибудь покидаем по этому поводу, что очень много, что хочется сказать здесь. Давай, начни.
1: Я хотела прежде всего просветить то, что малоизвестно, это сценарист Барри Морроу, который отталкивался от двух реальных личностей, с которыми он был тесно знаком в своей жизни. Сначала он познакомился с посудомойщиком в ресторане. Его звали Билли Сактер. И его отлучили от жизни в 20-е годы, признали слабоумным. И он больше никогда не видел свою мать и сестер. Все же как-то работал, перебивался. Но к тому моменту, как сценарист его встретил, он обнаружил, что, во-первых, тот способен выстраивать какую-то коммуникацию, что его мозг практически сохранил все функции, просто его не научили писать и читать, и это до сих пор возможно. Он тоже был из разряда савантов, то есть людей с особенностями в развитии, ментальными особенностями, но и при этом феноменальными способностями к чему-либо, да, и тот сценарист взял над ним опеку и помог не лишиться ноги, и как-то они потом настолько преуспели во включении этого Билли в социум, что тот, выучившись, стал владельцем кофейни. То есть про вписывание тех людей, которых изначально отчуждают, да, сепарируют от общества по разным причинам, что мы не можем понять их способ общения, их манеру взаимодействия с этим миром и с нами, хотя они вполне могут научиться, а вот способны ли мы научиться их понимать, идти к ним навстречу, и тем, и, в общем, тем способам и путям восприятия, которые отличают их. Вот это такая вот как раз хрупкая стезя. И сценарист, я напоминаю, Барри Морроу, на одной из конференций встретил другого удивительного человека, от которого не отказался.

0: Оказались родители, хотя после рождения предупредили, что у него серьезно поврежден мозг, и очень трудно будет его воспитывать. Его звали Ким Пик, и благодаря отцу он со своими способностями, например, ему показали словарь, и он сам научился складывать буквы в слова, и через несколько дней уже читал с отцом газету, будучи мальчиком. И он никогда не перечитывал книг, потому что он запоминал их наизусть. Но при этом у него, как у нашего героя, который играет Дастин Хоффман в «Человеке дождя», не было возможности считывать иронию, метафоры, что-то такое. Но его феноменальная память сделала его всемирно известным, и когда они с отцом ездили и после «Человека дождя», эта история стала вот потом всенародно известный, он раскрылся в еще большей степени, он, наконец, стал общаться с людьми, уже смотря им в лицо, он обожал общение, он научился придумывать каламбуры. Это история про то, что когда мы поворачиваемся тоже к ним лицом к лицу и распахиваем объятия, и начинаем коммуникацию, выстраивание этих хрупких путей, что у них тоже появляется, как тебе сказать, не про мотивацию тут речь, а о том, что им легче, комфортнее и удобнее также раскрываться нам навстречу. Вот это благодаря сценаристу Барри Морроу, который потом, выиграв статуэтку «Человек дождя», взял 4 «Оскара», включая за лучший фильм и лучший сценарий, он отдал эту статуэтку Ким Пику.
1: Ну да, это огромная, потому что это огромная этическая проблема. Огромная этическая проблема. Например, мы были на фестивале инклюзивного искусства, на котором был спектакль о матерях, которым достались вот такие дети. И они что-то такое вот рассказывали, и играли сцены какие-то про свою, вот, значит, трудную жизнь в связи с таким обстоятельством и прочее, прочее. Я поражался двум вещам. Во-первых, я не принял этот спектакль не с точки зрения там, его художественного качества и так далее. А я не мог себе представить, как можно тему страдания, боли и получения таких проблем в жизни тиражировать из спектакля в спектакль, выходить на сцену и каждый раз рассказывать новым зрителям о том, значит, как твоя жизнь драматически изменилась. По-моему, это очень серьезный такой этический фальшак, мне кажется, потому что их подсаживают на иглу страдания по поводу, да, и давайте пожалеете всех нас и так далее, и так далее. Вот, хотя изначально, видимо, замысел создания такого спектакля, он, наверное, был правильный, потому что нужно показать миру и человечеству в Урби это Орби, что кто-то все-таки берет на себя крест и несет его крест сложных коммуникаций и трудностей с теми, кто, наверное, не социализируется никаким образом или социализируется очень сложно. Это раз. Два. Да, и в зале тогда очень интересно был один из критиков, приглашенных на фестиваль. Это был прекрасный, замечательно умный, талантливый человек Егор Сидорук. Он сидел в инвалидном кресле, потому что он церебральный паралич. Он еле двигается, да, и когда он посмотрел, например, фильм «Лорик», который я показывал на этом фестивале, он попросил, он сказал, можно я пожму вашу руку? Вот для того, чтобы пожать мою руку, он должен был левой рукой разжать пальцы правой руки из кулака в ладонь, чтобы мне ее протянуть, потому что привычной судорогой у него эта рука собрана. И вот мне было очень важно его мнение по поводу этого спектакля, где рассказывается о трудной жизни матерей. И он со мной согласился. Он тоже сказал о том, что это невозможно тиражировать, об этом можно рассказать один раз, впервые и так далее. Это может быть рассказом, это может быть документальным фильмом, хроникой и так далее, и так далее. Но нельзя, чтобы живые люди выходили на сцену и это повторяли. И плюс я смотрел один довольно большой спектакль, где много было разных представлено людей с диагнозами на сцене. Они выходили, они были артистами. Это сделал, ты сразу угадаешь, режиссёр.
0: Борис Павлович.
1: Безусловно. И у меня был большой к этому вопрос. Его дело прекрасное, дело Бориса в этом смысле, потому что они общаются между собой, через искусство, они исполняют песни, они исполняют танцы, они произносят какие-то монологи, они играют какие-то сцены и этюды, и с точки зрения вот такой арт-терапии, вернее, им дается язык, взаимопонимание, а они все с разных планет в силу того, что они все с разными диагнозами. И в этом смысле Борис, конечно, молодец. Молодец, это огромное, правильное, настоящее служение. Другое дело, как мы, зрительный зал, на все на это смотрим. Имеется в виду что? Понимаешь, мне кажется, в том, что они выходят и со сцены нам говорят, мы такие, как вы, то есть мы можем петь, мы можем танцевать, мы можем играть сценки, только у нас это будет по-особому. А мы, всплеснув себе и вскипятив себе сейчас вот такое гуманитарное кивание и понимание, смотрим на них с такой поправкой. Ну да, вы почти поете, ну да, вы почти танцуете, ну да, вы почти играете сценки. И вот здесь, мне кажется, возникает какое-то... это все равно зрелище, понимаешь? Это все равно какое-то немножечко вот такой мы смотрим на эту планету. Я думаю вот о чем в этот момент, когда я смотрю такой спектакль, при том, что, я повторюсь, это огромная польза для них самих, безусловно, и спасибо и режиссеру, режиссеру-педагогу, и гуманисту прекрасному, замечательному моему коллеге и ровеснику. Вот, но я подумал, как важно мне, вот когда идет такая нота, из фильма в фильм мы смотрим, это очень сейчас популярно стало. Вот, он такой же, как мы, он может так же, он может еще что-то. Да нет! Он не такой же, он другой, и в этом все дело. И про это фильм «Человек дождя». И фильм про то, что мы можем и должны включиться, не заставляя их, как собачек, говорить на нашем языке. Не надо говорить на нашем языке, потому что наш язык – это огромная сумма конвенций, социализации, договоренностей и так далее. Наш язык, мы легко поддаемся пропаганде. Потому что все эти ключи в руках тех, кто в этом заинтересован. А они нет. Они в своем мире. Им достаточно 3-4 каких-то элементарных правил для того, чтобы как-то... Вот я помню, с одним прекрасным мальчиком мы оказались в Берлине. Сейчас, наверное, без имен важны сами ситуации. Ребенок, ему 6-7 лет было. Мы идем с его отцом и с ним. Дорога, берлинский перекресток. Нет, пардон, мюнхенский. И... Ну, я смотрю направо ни одной машины, налево ни одной машины, но свет красный, я делаю шаг на трассу, и он начинает кричать, этот ребенок, потому что для него, вот прям как Дастин Хоффман, да, чуть не бия себя по голове, потому что для него это железное правило, его приучили, это опасность, он должен уметь правильно переходить дорогу. Такой эпизод есть, кстати говоря, и в этом фильме. Но этот мальчик, он вообще-то с неба ноты берет. Он гениальный композитор, он потрясающий музыкант. И ребенок, который вот родился с таким рано проявленным, в смысле, вы выяснили очень быстро, да, отклонением, было понятно, что родители музыканты оба. Было понятно, что сложновато его, наверное, в наших условиях растить. Давайте вспомним книгу «Черное и белое», да? Так она, кажется, называется. Про... человек с церебральным параличом, который написал книжку про это, про то, что он был потрясен, когда он оказался в Америке и увидел, как там относятся к людям с такими диагнозами. Да? Вот. И они быстро уехали в другую страну, папа, мама, мальчика, о котором я рассказываю. И теперь это вообще-то такое национальное достояние той страны. Ему подарили рояль за 70 тысяч долларов. Он выступает с симфоническими оркестрами. Симфонические оркестры играют его музыку. Он выдающийся музыкант. Здесь таких историй масса. Но это люди, вот эти люди, да, они имеют возможность рассказать о себе. Они имеют возможность очень внятно, на высоком уровне сообщить нам то послание, которое они в своем мире имеют. И вот я возвращаюсь к спектаклю Бориса и к моим впечатлениям, я много об этом, естественно, тогда думал, от этого фестиваля инклюзивного искусства, как важно раскрыть их, и чтобы мы от них что-то узнали о них. Потому что вот весь стержень этого фильма, он про вглядывание главного героя, младшего брата, в этого. И понимание того, что простой набор, заперший его в такую ритуальную решетку. Завтрак во столько это телевизор, такие-то блюда, такое-то это. Это очень просто выполнимая вещь. Что когда эта вещь выполняется, что этот человек несет с собой такой мир, вообще сама по себе просто ситуация, в которой один начинает вглядываться в другого, тот изначально был его заложником, для него это было просто 3 миллиона долларов отцовского наследства, а оказалось гораздо больше. Оказалось приобретенный человек и измененная своя жизнь, потому что он спасся через него. Он через него просто спасся. Начинается вся история с прекрасного кадра «Привет, Федерико Феллини, сладкая жизнь», где над Римом летит на вертолете статуя Христа, а здесь все начинается с того, что в небе летит автомобиль, значит, какой-то там драгоценной марки, и вот он такое божество такое, да, вот оно в небе летит, спускается вниз на причал, это, оказывается, их разгружают эти дорогие машины из трюма корабля. И вот этот бог, зависший в небе, эти деньги, мамонна, вот это, да? И самое острое, это то, с чего он начинает, это его бизнес, который рушится мгновенно, потому что оказывается, что вся система, тут занял кредит, а тут не проходит что-то экологическую проверку и так далее. Мы с этими нашими налаженными социальными коммуникациями в таком ступоре, коллапсе, это перекресток, где все светофоры красные. И нужно отойти в сторону. Вот как там есть тоже хороший образ, когда он говорит, папа разрешал ему... Я хороший водитель, говорит Дастин Хоффман, да? Я хороший водитель. Отец разрешал ему на маленьких дорожках вести этот драгоценный автомобиль. Наша жизнь и наш мир нами построены, такие игрушки. Это такое... Посмотрите на человека, в котором океан. Океан неведомого. Неведомого. Вот он всматривается в этого аутичного, гениально сыгранного Дастингом Хоффманом, своего брата, и он вырастает в масштабах сам, в бескрайнюю, бесконечный объем человеческого содержания и, на самом деле, Божьего дара. Вот это настолько, я не знаю, какой угодно христианнейший фильм, просто потрясающий, потому что раскрывается, оказывается, страшно жить от того, на какую высоту ты способен взлететь просто, благодаря этому. И так укромно и интимно даны самые главные моменты этого фильма, да, когда брат к брату приникает головой, они склоняются, в этот момент нет ни врача, ни опекуна, они вышли из кабинета поговорить о чем-то, и тогда происходит самый главный момент – единение, когда они молча, уже не говоря друг другу ни слова, да, склоняют друг другу головы, как это трогательно, как это важно. И история начинается вот этим в небе летящим автомобилем, а заканчивается поездом, в котором снова мы видим поднятое кверху лицо главного героя, это он смотрит, подняв голову в тамбур, где стоит его брат. И большего сокровища для него нет. Он обрел самое главное. Он обрел человека, он обрел братство, он обрел вот те ценности, против которых так восстает этот мир. Так восстает этот мир. Поэтому вот мне видится и важным кажется, как нам даны эти связи с откровенно другими людьми.
0: Без снисхождения, без уравнивания.
1: Абсолютно. Здесь нужно говорить настолько, понимая, что перед тобой другой, который может сделать тебя другим. Что здесь не должно быть вот такого, знаешь, духовного расизма, когда ты, ведь мы же поняли в какой-то момент, что дети – это не маленькие взрослые, а это другие люди. Люди, которые имеют домашних животных, понимают, что такое вглядываться в другого, в том числе. Это очень важно. Очень важно воспитание ребенка, чтобы в доме было домашнее животное. Умение общаться с другим. У меня крестник мой, когда он родился, родители страшно, как сказать, ну, были взволновались и так далее. Он родился с синдромом Дауна. И тогда, во-первых, такое количество людей вдруг вошло в эту ситуацию. Оказалось, что консул Франции в Петербурге такого же ребенка усыновил в России, потому что там ему будет лучше вырастать. И что есть большая сеть людей, которые общаются, помогают друг другу, делятся информацией, а как и что по всему миру, она всемирная. То есть первое, что дало это моим прекрасным друзьям Диме и Маше, это то, что они просто мгновенно вошли в сеть людей, которые живут, беспокоясь о чем-то настоящем. Это очень важно, когда ты вдруг сразу начинаешь ощущать и получать какую-то большую человеческую поддержку. Вася вырос, он великолепно играет в теннис, этот мой крестник прекрасный. И недавно я увидел его работы как художник. Он бесконечно, непрерывно, когда Дастин Хоффман в этом фильме пишет свою записную книжку, он рисует. Он рисует, и он рисует замечательные картины. Правда. Это большой художник, на которого я смотрю без делания поправки. Вот так было интересно, когда я показал его работу прекрасной питерской художнице Наталье Николаевне Клёминой, она главный художник театра «Зазеркалье». И говорю, это вот Вася. Мы... Ой, да, я же его видела, мы были на спектакле, они приходили. Я говорю, ну вот он с синдромом Дауна. Он говорит, да, я даже этого не поняла. Она художник, в первую очередь смотрит на то, как написал эту картину Бог. Этого человека, понимаешь, она даже не заметила этого изъяна, понимаешь, она увидела замечательного, солнечного, лучезарного, открытого, доброжелательного и очень талантливого человека. Вот это очень важно. Очень важно научиться, это ни в коем случае сейчас есть нота морализаторства, этому надо учиться каждый день, с утра до вечера просто, это себе говори, Лёшечка, пожалуйста, да? А давай мы не будем с какими-то установками смотреть на любого оказавшегося перед нами человека. Вот с установками, понимаешь? Вот с этим огромным количеством всяких разных клише. И мы сделали, был показ первых курсовых работ моих студентов, нескольких, все не влезло в двухчасовую программу в Доме кино, и мы сделали концерт, где Васина сестра играла на виолончели, и две ее подружки на скрипке и альте. А Вася, вообще-то, одна из лучших его картин. Это он нарисовал сестру, играющую на виолончели. Блестящая работа. Совершенно. И сделали мини-выставку Васиных работ. И вот там были и все мои студенты, и все, кто был в зрительном зале. Это человек 200, может быть, там, может быть, даже побольше, да. А многие посмотрели, и один человек написал отзыв. Великолепный. Он написал: «Я завидую миру, который видит этот мальчик. Я завидую, что он так видит мир, так ярко, так солнечно, так детально, так подробно, так трепетно». Этот большой отзыв, абзаца 4, написал сириец, наш студент из Сирии, Зейн Иса. Это человек другого склада мышления, это человек другого ума, другой культуры. Это такой очень мне интересный наш студент. Он снял замечательную, вот она не шла среди первых работ, он снял замечательную короткометражку «Остановка» называется. Сидит мальчик с девочкой, беседует на остановке. Какой-то у них конфликт произошел, что-то они то ли расставались, то ли не расставались, то-то, что-то еще. Он с ней разговаривает, она молчит, она ему не отвечает, она молча сидит, слушает его. А потом к остановке подходит какой-то молодой человек, ее брат. И говорит ему: ну, ты взял документы, мы сейчас едем там к врачу, я тебя не мог найти, мы же договорились встретиться на другой остановке. И оказывается, никакой девочки нет. Он сидел один и говорил сам с собой. Камера отъезжает, и мы видим объявление на стекле остановки. Пропал человек, разыскивается девушка. И вот это она. Понимаешь, вот это мышление. Вот это мышление, понимаешь? Мне так дорого, что именно этот человек написал отзыв на Васину работу, понимаешь? И, собственно говоря, а чему нас учит искусство? Искусство ничему не учит. Ничему, кроме одного, мне кажется, наверное. Что в этой разности оттенков, возможностей, способов, благодарений. Вот как последняя строчка всей псалтыри. всякое дыхание дохвалит Господа. Вот всякое. Понимаете, это так важно. Всякое. Вот это мне видится важнейший момент открытия для главного героя в фильме «Человек дождя». Он узнал, что, оказывается, этот брат, что он в сердце этого человека, который не способен, казалось бы, протранслировать свое внутреннее состояние, был всю жизнь, что тот ему пел эту самую песенку про человека дождя, что тот его оберегал. Когда он включает в отеле горячую воду, у того начинается паника и истерика, потому что закричали тогда родители, не включай горячую воду, малыш может ошпариться. И он запомнил навсегда, что он может причинить боль этому маленькому существу. Вот это он понял, этот герой Дастинга Хоффмана, этот аутичный человек, для которого больнее и страшнее всего нанести другому рану, сделать другому больно. Значит, это предельный моральный закон. Это то, что Павел, да, говорил. Не тот иудей, кто исполняет закон, а у кого на скрижалях сердца написаны эти заповеди. На скрижалях сердца они написаны. То есть там безусловен вот этот момент человечности. Человечности. Значит, это наши учителя. Любое другое – это наши учителя. Вот это так важно. Так важно. И, наверное, самое сильное впечатление в связи с этой темой для меня было потрясающий спектакль Михаила Фейгина. Есть такой человек в Москве. У него инклюзивный театр. И меня позвали на спектакль в центр Мирхольда «Гроза» Островского. И я пошел, и внутренне так, ну, я настроился, мы идем смотреть специальных людей, и мы должны быть благодарны им за то, что они при своих немощах, значит, они вышли на сцену, и что-то они перед нами будут такое являть. И вышел режиссер перед спектаклем и сказал: у меня к вам только одна просьба. Пожалуйста, не включайте этого жалетеля. Не надо здесь вот выражать сочувствие по поводу их недугов. Смотрите спектакль. И это «Гроза» Островского. И более сильной «Грозы» Островского, такой известной пьесы всем по школьной программе и прочему, прочему, прочему, это был самый сильный Островский «Гроза», который я видел в своей жизни. Потому что на сцену вышли, кто-то был глухонемой, у кого-то была парализована рука, у кого-то было еще что-то, они все были с разными совершенно диагнозами. Но каждый персонаж был... игрался двумя артистами. Чего не хватало в одном, то восполнялось в другом. Они все были удвоены. И мы понимаем, это такая мощность. Мы понимаем, что каждый человек в чем-то обрубок, каждый человек в чем-то усечен. Как нам не хватает? А здесь эта полноценность восполнялась из присутствия второго. Они играли парно. Каждый персонаж потрясающе. Потрясающе. И между ними ходила плохо говорящая, она глухая, Катерина, играющая грозу, играющая Катерину в «Грозе», да, потрясающей женской, мощной, сильной природы просто. Это такое дарование актерское, человеческое, ну вот я не знаю, Мордюкова, понимаешь, вот просто. Она не могла говорить. Но из нее кричала вот эта любовь, эта неразрешимость, это и сострадание к Тихону, и желание вырваться отсюда. И когда из человека, который не может простыми словами нашими, здешними, это выразить, из него это кричит этим его глухим криком, это такое воздействие. Это с таким стуком падали мурашки на полу всего зала. Это было так сильно, потому что получилась тема. Это вся история о человеческой инвалидности, о том, что мы инвалиды без любви, о том, что мы лишены самого главного живого. И стоит Волгу прыгать ради этого восполнения, ради того, что без этого просто не имеет смысла жизни и так далее. Это так было грандиозно. Я пришел домой, тут же написал какой-то пост в Фейсбуке, потому что этим необходимо было поделиться. Потому что это был для меня такой редкий на сегодня настоящий театр. Я пережил полнейшее потрясение. Полнейшее потрясение, благодаря тому, как умно режиссер понял, как именно нужно строить эту историю. И ни в коем случае не жалеть их, а воспринять полноценное личностное высказывание каждого из здесь присутствующих на сцене, очень мощного в ансамбле. Просто это грандиозно. Совершенно. Вот, поэтому огромное спасибо режиссеру, который в 80-е годы поставил этот вопрос. И очень сильно поставил его, потому что ведь до этого была, как мы помним, как Гитлер распорядился в этой ситуации, да, и мы понимали, вот это зло, а мы должны жалеть, а они, значит, в домиках пусть сидят, а мы давайте будем за ними ухаживать. А мы давайте понимать, что на этой планете, на нашей, которая, вернее, которую мы почему-то называем нашей, нашей. Она не только наша. Мы здесь все гости. Мы все здесь подарены друг другу для рассматривания. Для того, чтобы как-то обогащаться тем, что другие, они другие. Они мы.
0: И в фильме та глубина внутреннего перерождения, да, какого-то, какой-то глубинной трансформации, которая происходит с Чарли Бэббитом, так его называет герой Хоффмана, да, она происходит постепенно, но под конец совсем уж лавинообразно, и тебя с той силой огорашивает и впечатляет, что ты вообще такого не ожидаешь от героя. Потому что как бы не были эти братья по разные стороны социума и поведения, но они во многом именно что параллелят друг друга, зеркалят. Они оба изолированы, каждый по-своему. Герой Дастина Хоффмана из-за болезни. Он находится в специальном приюте, да? А этот... Он так и не вырос из маленького обиженного мальчика, который собирается доказать отцу, что он что-то может в этой жизни, и он абсолютно...
1: Потому что обида – это прижигание роста.
0: Да, да, да. И он и себя жалеет, но не хочет в этом признаться, но он эмоционально тоже ампутирован. Он отказывает себе в чувствовании, в душе, когда ты видишь этот первый монолог с его девушкой, когда они едут в машине. Это потрясающее взаимодействие, диалог с девушкой, которая с ним почему-то по сюжету уже больше года вместе, а он абсолютно к ней индифферентен. Он не воспринимает даже ее как партнера. Он не относится к ней по-человечески, это нарцисс, который не видит в других людей, они для него чистые инструменты. Все в этом мире для него – это иерархия, контроль, деньги, получение статуса, то есть абсолютно туннельное зрение. И как его изменения, потихоньку накапливаясь, происходят, когда он узнает, что у него есть брат. Это шок. Когда он собирается провести какие-то манипуляции денежные, и в процессе этих дорожных пертурбаций и сумятиц, суеты, хаоса и всех то, чем наделил сценарист этот роуд-муви, да, все сложности, через которые ему приходится пройти в процессе знакомства со своим братом, когда он начинает прислушиваться, когда он помогает ему соблюдать эти ритуалы, когда он, наконец, заслуживает как будто бы заново доверие старшего брата, который и так его любил, всегда знал, для него не существует категории времени. Это как будто он вчера видел этого малыша Чарли Бэббита. И когда они наконец-то, большой ребенок Дастин Хоффман и Том Круз, который наконец-то открыл сердце, смог заново почувствовать какие-то неведомые для него чувства вины и признательности, и откровения, когда тот самый несуществующий Рейн Мэн, которого он почитал как воображаемого друга из детства, перед ним воплоти, какое же это откровение, он растет благодаря, он ощутимо растет, действительно, это поразительная история, которой ты веришь, потому что еще и очень хорошо они сыграли с Том Круз, с Дастином Хоффманом, они бесконечно-бесконечно репетировали, и чтобы вот этот монотонный скороговоркой текст у Дастина Хоффмана постоянно получался, он всегда его повторял на съемочной площадке, а Том Круз старался вживаться и в его героя, иногда они менялись ролями. В общем, это актерский фильм, браво, замечательный, с удовольствием все время пересматриваю.
1: Безусловно. Еще это такой очень важный момент. Вот два момента. Я хочу сравнить две сцены. Это вот финал, когда они разговаривают у психолога, и перед судом. И это история в казино в Лас-Вегасе.
0: Угу.
1: Вот в каких аспектах я хочу это сказать. Психолог задает вопросы, чтобы понять, насколько полезно или опасно было присутствие младшего брата в жизни старшего брата, младшего брата, который его похитил. Он задает эти вопросы. Там гениальная, неразрешимая ситуация, когда он спрашивает, ты хочешь остаться с ним или ты хочешь вернуться в то место, где ты был? А это неправильный вопрос, то, что выбрать здесь невозможно, потому что ему там было хорошо и защищенно, и с ним ему было. Он про, и про то, и про другое одинаково говорит «да». Я хочу туда, да, я хочу к брату, да, я хочу туда, да, я хочу к брату. И повторяет это как по циклу. И, во-первых, это раскрывает то, как нам, собственно говоря, наш социум, нами организованный, ставит эти вопросы. Выбирать невозможно. Нельзя выбрать, ты хочешь быть с мамой или с папой. А суд спросит именно так. И государство спросит именно так. А это невозможный выбор. А папа с мамой решили развестись. А как быть, вот, собственно говоря, ребенку? А ребенку задают такой вопрос. Этот выбор, он уже сокрушает человека, да? И Дастин Хоффман дает, герой Дастина Хоффмана, он дает, во-первых, самый верный ответ. Я хочу вернуться туда, где мне было хорошо, где я был защищен, но с ним. Он говорит о целостном мире. Потрясающе. А, и понятно, что это невозможно. Это нам большой, очень хороший урок. Но когда мы видим, каких он достиг, собственно говоря, высот развития, не то что социализация, это вот не социализация, а возможности человеческой коммуникации с близким человеком. Он еще не начал шутить, но он уже понимает юмор. А это была главная ахиллесова пята, что он не понимал, что тот по циклу крутящийся в нем диалог двух комиков, что это шутка. Он пытался решить эту задачу. Он пытался решить эту задачу, и вдруг он говорит, повторяет эту фразу, которая шла по циклу, по кольцу, и говорит, да, это шутка. Он понял это. Он по-своему для него раскрылось то, что является вообще-то отличительной чертой человека. Чувство юмора. Чувство юмора, оно в нем есть. Оно свое. Просто к нему какой-то долгий, совершенно особый путь, чтобы оно стало понятно тому, кто воспринимает. И мы понимаем, что то, что проделал младший брат в отношении старшего Дастинга Хоффмана, да, что вот она, великая педагогика и великая медицина. Любовь. Любовь, направленная конкретно на этого человека. Никакое опекунство, никакие прекрасные врачи и так далее. Никто этого не даст. Никогда. А дал это за 6 дней вот этого совместного пути, притирания друг к другу, дал брат. Но этого не видит. Это так построено сценарно, что этого не увидит ни врач, ни опекун, не увидит, какую громадную реальную пользу принес этот человек этому человеку, что никто из них при всей своей доброжелательности, честности, обеспеченности, внимательности, лучший пик всех возможностей не даст ему столько, сколько даст ему одна прогулка с близким человеком. Это один момент. А другой, это я хочу вернуться к казино, как к средоточию. Казино, конечно, это по линейке ценностей этого фильма. Вот начинается с летящей машины, да, с бога сегодняшнего социума, да, общества потребления, автомобиль, летящий в небе, который должен принести бабки, Крузу, вот, и казино. Они обыграли эту систему. Его гений Дастинга Хоффмана сосчитал все 6 колод карт и вычислил, где ставка будет выигрышная, а где она будет проигрышная. Они обыграли это казино, те включили видеокамеры, проследили все. Они не разгадали, каким образом их сделали эти ребята. И тогда этот мир говорит этим людям, которые, казалось бы, играли по правилам, говорит, уезжайте отсюда. Это наш лучший вам совет. Заберите выигрыш и уезжайте, потому что завтра, послезавтра еще неделька, и они разорят весь этот Лас-Вегас, это понятное дело. Уезжайте отсюда. У этого мира в пределе нарушение всех правил. Они играют по-честному. Дальше включается сила, которая говорит, деньги — это все. А правила игры в какой-то момент становятся ничто. Вот это очень важно, где один человек выращивает в другом все настоящее человеческое, а система, она выглядит вот так. Какая бы она ни была, она выглядит вот так. Она не будет соблюдать даже собственных правил и конвенций. Мы этому сегодня во многом свидетели, к сожалению.
0: Про то, что подлинность наказуема.
1: Безусловно. Безусловно. Потому что вся, вот вернусь к этой простой мысли, вся эта сумма конвенций, которую мы выработали, и, собственно говоря, язык — это только сумма конвенций, договоренности, да, она, конечно, катастрофична в силу того, что в основные ценности поставлен летящий автомобиль, карточный стол и главный предмет всех конвенций человеческих – это деньги. Это отсутствующая ценность, они не являются ценностью. Они являются знаками.
0: Пустышка.
1: Они являются знаками. Но именно на них сходится клином вся государственная, социальная, какая угодно история. Там простая очень мораль. Даже когда ему опекун предлагает в откуп часть этого наследства, он в тот момент уже зрело понимает, что главное богатство он уже приобрел, а деньги он брать не будет. Не будет он брать деньги. Вот это очень важно. Потому что, к сожалению, когда непонятно, из-за чего конфликт, из-за чего льется кровь, из-за чего беда, и когда это абсурд, и когда мотивы не ясны, и когда с двух сторон кричат одно и то же, и непонятно, кто прав, кто виноват, а понятно, что неправы и виноваты все в этой ситуации, самый простой драматургический путь анализа – найди, где деньги. За что идет борьба? Там, где зло и абсурд, борьба всегда идет только за деньги. Больше ни за что. Так вот, чище думать.
0: Вот с такими сложными, важными и замечательными темами нас сталкивает лбом, лоб в лоб этот фильм. Я напоминаю...
1: Лоб-лоб, как оба брата в конце.
0: Да. Да.
1: Спасибо тебе за напоминание об этом образе.
0: Замечательный фильм «Человек дождя» Барри Левинсона. Рекомендую вам пересмотреть. Спасибо, что были с нами.
1: Пересмотреть всей семьей. Всего доброго,
0: да,
1: дорогие радиослушатели.
0: Алексей Злобин и Елена Волоченко. До свидания.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров», международные новости религиозной жизни. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Научная делегация сербской патриархии встретилась с генеральным директором Российской государственной библиотеки. Папа Лев XIV и католические благотворители помогают пострадавшим от землетрясения в Венесуэле. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 22 июня научная делегация Сербской патриархии в составе директора библиотеки Сербской патриархии доктора Зорана Недельковича, протопресвитера доктора Зорана Ранковича и доктора Анны Рашкович, прибывшие в Москву по благословению Священного Синода Сербской Православной Церкви при поддержке отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, посетила Российскую государственную библиотеку, где была принята генеральным директором библиотеки Вадимом Валерьевичем Дудой. Генеральный директор Российской государственной библиотеки тепло приветствовал коллег из Сербии, в беседе с которыми дал высокую оценку плодотворному сотрудничеству, осуществляемому в рамках соглашения между библиотекой Сербской патриархии и Российской государственной библиотекой, подписанного в 2023 году. Зоран Неделькович представил Дуде недавно выпущенный в Сербии труд «Русские рукописные книги библиотеки Сербской патриархии», ставший результатом совместной работы ведущих специалистов двух стран под эгидой Российской государственной библиотеки и библиотеки Сербской патриархии. В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили перспективы дальнейшего соработничества и каталогизации исследований научного издания рукописных памятников, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес. Каким образом просвещение способно изменить жизнь общества и помогать в преодолении его кризисов? Над этим вопросом размышлял папа Лев XIV во время встречи с руководителями Ассоциации иезуитских колледжей и университетов США, которая проходила 25 июня в Ватикане. Эта организация охватывает 28 иезуитских колледжей и университетов в 17 штатах США и в Канаде. В их число входят крупные исследовательские университеты и небольшие колледжи, сочетающие различные виды дисциплин. В начале своей речи папа обозначил главные вызовы современности – секуляризованность общества, равнодушие политических систем к нуждающимся, бездумная эксплуатация ресурсов планеты, а также возможности и опасности, связанные с растущим влиянием искусственного интеллекта на жизнь общества. Путем преодоления этих кризисов могут послужить четыре универсальных апостольских приоритета общества Иисуса. Первый из них

и спросил, где Торквад. Когда ему рассказали, что тот у всех на глазах внезапно исчез, Фульви решил, что он бежал через какой-нибудь тайный, ему одному известный выход. Гнев его удестерился, но он надеялся, что Цицилия может дать ему точные сведения, и потому, не мешкая, приступил к допросу. «Гляди на меня и говори правду», — сказал он сурово. «Я не могу глядеть на тебя. Разве ты не видишь, что я слепая?» «Слепая?» — повторили солдаты и кучка народа, собравшиеся вокруг. Толпа, увидев молодую, красивую и беспомощную в своей слепоте девушку, прониклась к ней сочувствием. Сам Фульви был озадачен. Власти надеялись захватить множество христиан, и вдруг экспедиция окончилась поимкою одной слепой. Все предприятие позорно провалилось. «Идите в свой квартал», — сказал Фульви солдатам. «А ты, Корвин, возьми мою лошадь, поезжай к своему отцу и предупреди его. Я приеду туда же и привезу пленницу в моей коляске». «Не вздумай обмануть меня», — сказал Корвин, которому не понравилось такое распоряжение. «Не беспокойся», — надменно и презрительно ответил Фульви. Когда Фульви отыскал коляску и сел в нее вместе с Цицилией, то счел нужным говорить с ней ласково, решив, что таким образом узнает от нее все, что пожелает. «Давно ли ты ослепла, бедная девушка?» — спросил он. «Я родилась слепой», — ответила Цицилия. «Откуда ты? Расскажи мне историю своей жизни». «У меня нет никакой истории. Мои родные были люди бедные. Мне минуло 4 года, когда они пришли со мной в Рим. А пришли они по обету поклониться могиле мученицы Дарии и просить ее молитвами у Бога исцеления. Вот они и отправились в катакомбы на могилу мученицы, а меня оставили дома у бедной старой женщины. Родные мои не вернулись. Они вместе с другими были засыпаны живыми в катакомбах по повелению наших гонителей и погибли, отдав жизнь свою за Христа». «Как же ты жила с тех пор?» «Как Бог велел. Бог — отец мой, церковь — моя мать. Бог питает маленьких птичек, а церковь заботится о слабых и больных ее. Мне помогали, меня кормили, меня любили». «Кто?» — спросил Фульви. «Мои отцы, мои братья, мои сестры». «Но ты говорила, что у тебя нет родных». «Во Христе», — сказала Цицилия. Фульви не понял ее и продолжал. «Но я видел тебя прежде. Ты ходишь везде одна, будто зрячая». «Да, это правда. Я узнаю ощупью все улицы. А если бы я ошиблась, добрые люди помогли бы мне». «Ты признаешь, что ты христианка?» «Конечно, христианка. Могу ли я не признаться?» «А в том доме, где я тебя встречал, помнишь, с больным стариком, собирались тоже христиане?» «Конечно, кто же, кроме христиан, мог собираться там?» Фульвию только того и нужно было. «Так Агния — христианка. Он давно уже подозревал это. Теперь она была в его руках. Или он женится на ней, или выдаст ее. Во всяком случае, часть ее имения перейдет в его руки». Он помолчал, пристально поглядел в лицо слепой и был несколько смущен ее спокойствием. «Ты знаешь, куда мы едем?» — спросил он. «Вероятно, к судье земному, который предаст меня судье небесному», — произнесла Цицилия с глубоким чувством, которое звучит в устах людей, твердо убежденных в своей правоте. «И ты говоришь так спокойно?» — спросил Фульви с удивлением. «А чего мне бояться? Я пойду к Отцу моему небесному и умру с радостью за моего Господа». Когда Цицилию привели к префекту Тертулию, отцу Корвина, то он взглянул на нее почти со страданием. Он полагал, что бедная слепая девочка не сможет долго сопротивляться, и небрежно приступил к допросу. «Какое твое имя, дитя мое?» «Цицилия». «Это благородное имя. Ты получила его от родителей?»
Нет, они не...

не были патрициями и не принадлежали к благородным, но так как имели счастье умереть за Христа, то церковь почитает их блаженными. Я слепая, меня звали Кека, а уж из Кеки, в знак ласки, начали звать меня Цицилией. Ну, послушай, ты ведь откажешься от всех этих глупостей и от христиан, которые оставили тебя жить в бедности. Поклонись богам, принеси жертву перед алтарем, и мы дадим тебе денег, платье и врачей. Они попытаются возвратить тебе зрение. Цицилия молчала. Что же ты молчишь, глупенькая? Не бойся, скажи «да» и все кончено. Не бойся, говорю тебе. Я не боюсь никого, кроме Бога. Бога я боюсь, Бога я люблю. Да будет надо мной воля Его. Других богов я не знаю и не хочу знать. Молчи, не богохульствуй. Я тебе приказываю, слышишь ли, немедля поклонись нашим богам. Я не могу кланяться тем, которых нет. Я христианка. «Взять ее!» — воскликнул префект. Палачи подошли к Цицилии, подхватили ее под руки и повели в сарай, куда набилось множество народа, чтобы смотреть, как будут пытать пойманную христианку. Палачи привязали Цицилию к машине с колесами, которая ломала кости и вывертывала руки и ноги. Цицилия молчала, хотя страшная бледность покрывала ее лицо. При первом повороте колеса все тело ее вытянуло в струну, лицо исказилось от страдания. Мучения ее удестерялись от того, что она не могла ничего видеть, а только ощущала страшную, нестерпимую боль во всем теле. «В последний раз говорю тебе, отрекись, поклонись богам!» Цицилия не отвечала ни слова префекту, но сперва громким, а потом все более и более слабеющим голосом начала молиться и, наконец, смолкла. «Ну что, согласны теперь?» — спросил префект с торжеством. «Я христианка», — прошептала она чуть слышно. «Продолжай!» — крикнул префект палачу. «Еще поворот колеса, но ни слова, ни звука, только очередной раз хрустнули кости». «Поклонись богам, принеси жертву», — сказал префект. Молчание. Он повторил слова свои еще громче. Тоже молчание. Палач заглянул в лицо Цицилии и невольно отшатнулся. «Что такое?» — спросил префект. «Умерла», — сказал палач. «Не может быть! Не может быть!» — вскрикнул префект. «Так скоро!» «Посмотри», — отвечал палач и повернул колесо в обратную сторону. Тело Цицилии, безжизненное, неподвижное, с бледным лицом и бледными вывернутыми руками, висевшими как плети, поразило всех присутствовавших. Вдруг из толпы раздался громкий гневный голос. «Тиран бездушный, изверг, смотри на эту христианку, на это дитя, и пойми, что умирающие таким образом победят. С нами Бог и его сила». «А, теперь ты не уйдешь от меня!» — закричал Корвин, бросаясь в толпу с бешенством разъяренного зверя. Но неожиданно он налетел на какого-то офицера громадного роста и ударился головой о его грудь. Удар был так силен, что Корвин зашатался, а офицер поспешил поддержать его и заботливо спросил. «Не ушибся ли ты, Корвин?» «Нет-нет, нисколько, пусти меня». «Постой, не торопись. Право, ты сгоряча, быть может, не чувствуешь удара». Он был ужасен. «Не повредил ли ты себе руки, ноги? Позволь, я ощупаю тебя». «Оставь меня!» — закричал Корвин, порываясь идти вперед, «а то он убежит». «Кто он? Куда убежит?» — говорил великан, преграждая Корвину дорогу. «Панкратий! Разве ты не слыхал его голоса? Он оскорбил моего отца!» «Панкратий?» — сказал Квадрат с притворным удивлением и посмотрел вокруг себя. «Но я его здесь не вижу. Где же он? Тебе, наверное, показалось». Наконец он выпустил Корвина. Корвин бросился на поиски Панкратия, но толпа уже мало-помалу редела. Панкратия нигде не было.
Префект приказал палачам бросить тело Цицилии в Тибр, но другой офицер, плотно закутанный в плащ, сделал знак палачу. Получив благоприятную минуту, последний вышел за офицером в глухой переулок и получил туго набитый кошелек. «Вынеси тело за Капинские ворота, положи, когда стемнеет, у виллы Люцины», — сказал офицер. «Будь сделано», — ответил палач. Офицер, это был Себастьян, быстро удалился и скоро исчез в одной из боковых улиц.

0: Дорогие друзья, страницы повести Николаса Уайзмана «Фабиола» для вас читала Ольга Волынкина. Продолжение слушайте в понедельник в 20 часов 5 минут.
1: Пасторский час. Радио «Град Петров».

Добрый вечер, возлюбленные Господи, братья и сестры. В эфире программа «Пастырский час» радиостанции «Град Петров». И сегодня с вами в прямом эфире буду я, протоиерей Александр Дягилев, штатный клирик храма в честь Порт-Артурской иконы Божией Матери. Это перекресток проспекта Героев и улицы Маршала Казакова. И храма в честь святых равноапостольных Константина и Елены. Это улица Доблести, 24, корпус 3. Также я служу настоятелем в Тихвинской епархии храм, приход храма Преображения Господня, ну, там в приписном храме великомученика и целителя Пантелеима на деревне Загубье, Волховский район. Ну, и также я являюсь семейным психологом, просто психологом-консультантом, так скажем, вот. И сегодня у нас такая непростая передача, потому что я понимаю, что сегодня особый день, день, когда выпускники наших школ празднуют окончание школы. Сегодня у многих выпускной вечер. И вот прямо сейчас, когда я сюда шел на нашу радиостанцию, то вот эта яхта с алыми парусами, она как раз прошла по Неве прямо вот рядом с нашей студией. Я даже ее сфотографировал, заснял на видео, ВКонтакте себя выложил, можете посмотреть. Ну, паруса как бы еще собраны, их распустят, понятно. Ну, или, как говорят, поднимут паруса, хотя их скорее опустят. Срей. Когда ночью праздник будет, но уже идет подготовка, уже разведен Благовещенский мост. Там Дворцовый не видел, но, скорее всего, тоже. В общем, в городе многие улицы уже перекрыты. Я сегодня сюда добирался на метро. Ну, я уже прикидывал, что будет так, поэтому, слава богу, все хорошо. И, кстати, у меня тоже хорошие новости лично для меня. Если помните, что как психолог я говорил, что у меня возникают сложности с кабинетом. Ну и, соответственно, тут на радио «Град Петров» мне предложили прямо здесь вот рядом со студией кабинет. Я посмотрел, очень неплохо. Вот, буду платить небольшую арендную плату радиостанции и детскому приюту, который здесь, и за счет этого прямо здесь могу консультировать. Так что специально сегодня также от метро посмотрел, как идти. Неторопливым шагом 15 минут, на самом деле. Если очень торопиться, за 10 можно добежать. Вот. Вот метро «Горный институт». В общем, прекрасно. Ну, надо будет переезжать. Вот. Ну, и давайте так. Я напомню, что в данной передаче все-таки я прежде всего священник, программа «Пастырский час», хотя понятно, что у многих из вас психологические вопросы возникают. И я уже кое-что просмотрел, вы уже кое-что прислали. Итак, вопросы можно присылать в текстовом виде, либо на сайт нашей радиостанции grad-petrov.ru, grad-petrov.ru. Вот. И второй вариант, куда вы можете присылать вопросы – так, ну, «Град Петров» я специально открыл, да, все на месте, такая синяя полоска на сайте, на ней тут аудио онлайн, видео онлайн, вопрос в эфир, программа, архив, авторы передачи о нас. Вот там вопрос в эфир, вот нажимаете, перед вами открывается, соответственно, вкладка «Ваш вопрос прямой эфир». Тут еще про WhatsApp указано, но это не работает. И вот прямо здесь пишите ваше имя, ваш город, ваш вопрос. Кликаете, что я не робот, отправить. Если что, капча может появиться. Ну, я думаю, справитесь. И через несколько секунд ваш вопрос появится передо мной. Также у нас идет трансляция в ВК-видео. vk.com/gradpetrovradio. Вот. И здесь можно к видео писать комментарии. Соответственно, если эти комментарии появятся, то я постараюсь тоже на них отреагировать, ответить. Вот. Ну, понятно, что основной связью у нас будет сайт. Я смотрю, вы тут кое-что уже прислали. Вот. Ну, и сегодня так скажу, что я, наверное, расскажу сегодня о своей ситуации, которые у меня происходят в жизни, тоже, наверное, мне кажется, для вас важно это знать, ну, потому что, в конце концов, чтобы не было даже каких-то там
сплетен и так далее. Лучше самому все рассказать, но, думаю, чуть позже. А сейчас давайте начнем просто отвечать на вопросы, которые вы уже прислали. Ну, Господи, благослови. Итак, как обычно, Эдуард Первый. Здравствуйте, дорогой батюшка. Можно строки о клевете? Если ты не в состоянии заградить уста клевещущего на друга своего, то, по крайней мере, остерегись от общения с ним. Преподобный Исаак Сирин. Ну, я скажу так. Первое, что такое клевета? Ведь многие из нас, вроде такое страшное слово, клевета, клеветник, клевещут и так далее, да? Клевета – это распространение непроверенной информации, неподтвержденной информации. К сожалению, мы, люди, так устроены, что когда о ком-то что-то говорят, мы часто это подхватываем, у нас нет возможности проверить, но мы это передаем зачем-то. Может быть, даже со ссылкой. Вот мне тот-то сказал, что то-то, но опять-таки тот откуда знает. И может вполне выясниться, что эта информация действительно клеветас, то есть это ложь о человеке распространяется таким образом. К сожалению, даже если потом будет подтверждено, что это все неправда, у многих людей останется нет дыма без огня, а кто его знает. Причем так устроена наша психика, что когда кто-то начинает оправдываться, приводить аргументы, что это не так и так далее, вот оправдывается, значит, точно виноват, а не факт, может, правда, у него аргументы есть. Вот, и, конечно, можно по-христиански стерпеть такое, вот, но даже если человек так христиански терпит, Господь его вознаградит за эту добродетель, но горе тому, кто, получается, и клевещет, и распространяет клевету. Тем более, что, к сожалению, как я уже убедился за свою жизнь, есть люди, которые делают это реально намеренно. Вот не любят они кого-то и хотят, чтобы другие люди о нем плохо думали. И если реальной информации нет, то начинают что-то выдумывать и распространять это как истину, не проверив, не узнав и так далее. Я столкнулся, например, что один человек реально писал в интернете про меня, что вот, типа, я довел тестя до сердечного приступа, хотя у меня с тестем прекрасные отношения были. Я там, типа, того, что... Ну, собственно говоря, пересказывать не буду. Там, ну, собственно говоря, была даже не то, что извращена. Пытались представить мою цитату, а я готов ее сейчас по радио повторить. Не знаю, согласитесь вы или нет, но вот моя точка зрения такая, что церковь без Иисуса Христа – это бессмысленный институт. Все, что самое ценное, что есть в церкви, это не церковно-славянский язык, это не иконы, это не песнопения, это не, даже не святые отцы. Все это чушь полная, если не Иисус Христос. Вот если, то есть цель существования церкви – это встреча нас с Иисусом Христом, чтобы даже мы не просто встретились, а вошли в Него, стали частью Его. И вот во Христе происходит освящение, появляются святые, в том числе святые отцы и так далее. Появляется весь этот многоуровневый культурный пласт. Все это здорово, но без Иисуса Христа это все бессмысленно. Поэтому главное в церкви – это Иисус Христос. Вот, собственно говоря, человек пытался это извратить, что вот я выступаю против церковно-славянского языка, против икон, там, иконоборец и так далее. То есть вот бывает такое, да? То есть я понимаю, что человек изначально почему-то меня не любит, ну, это его выбор, и дальше начинает искать, к чему придраться. А кто-то подхватывает, а кто-то начинает перепостить и так далее. Сейчас просто часто это не на ушко клевещут, как раньше, хотя и такое тоже бывает, а вот тут в интернете и так далее. Иногда бывает, что с чужих аккаунтов, ну, не случайно в наши дни появилось в русском языке такое английское слово «хейтер», «хейтеры». От слова hate, to hate, ненавидеть. Да? Те, кто ненависть передают. Причем некоторые буквально специализируются на православных каких-то ресурсах, умеют использовать православную терминологию. Хотя мне говорили, что в некоторых случаях это могут быть даже не люди, а боты. Но, опять-таки, эти боты не просто так появились, которые этим занимаются. Вот. Напомню просто сотый псалом, который считается в третий псалом первого часа богослужебного, да, там есть такие слова «оклеветающего тай искреннего своего, сего изгонях».
Это царь Давид пишет, да, тот, кто клевещет в тайне, вот это на ушко, не публично, хорошо, у тебя есть претензия к человеку, выйди, скажи. Нет, тайно вот приходит к царю и на кого-то стучит. Вот это русское слово. Стучать, да, на кого-то. Тук-тук, я твой друг, в кавычках, да. Вот оклеветающего, тай искреннего своего, сего изгонях. К сожалению, тоже замечал, что в церкви у нас порой это поощряется, начиная с духовной семинарии. А с другой стороны, мне рассказывали, что есть чуть ли не специальные люди, которые ходят по храмам, потом стучат в епархиальное управление о том, что в храмах происходит. Причем порой даже не вникнув. У меня была история, тоже потрясающая. Когда я читал лекцию на иоанновских курсах и сказал, что вот представляете, где-то в IV веке появляется институт монашества, в V веке монастыри появляются в городах, и, соответственно, монашество начинает восприниматься как некий идеал христианства. Монашеская литература, практически вся наша литература о духовной жизни, и получается, что идеал христианина – это монах. То есть в идеале мы все должны стать монахами. А семья – это вот что-то такое, как бы задвинули, ну, это что-то такое, второй сорт, как бы, ну, что это вот женатики, как-то вот недохристиане. Вот получается так. Но, братья и сестры, это неправда, это неверно. Если мы почитаем Священное Писание, как много там говорится о браке, что Иисус Христос много раз эту тему поднимает, апостол Павел эту тему много раз поднимает. То есть вот такую лекцию я читал. А в это время по коридору проходил некий человек, дверь была приоткрыта, и он услышал лишь часть того, вот что я только что вам сказал. И реально пошел и написал на меня жалобу в епархиальную, в канцелярию, что вот Дягилев учит, что брак – это второй сорт, а все должны стать монахами. Вообще я говорил с точностью до наоборот, что да, такое представление есть. Даже в основах социальной концепции есть такие слова, что церковь всегда осуждала тех, кто говорит о браке пренебрежительно. Но сам факт появления этой фразы в социальной концепции, к сожалению, говорит о том, что такое есть, и было, и есть в современной церкви. И многие из вас, кто регулярно бывает в монастырях, могли такое слышать из уст монахов, например, реально. Я слышал, например. Вот. Но на самом деле официальное учение церкви другое, что брак, он честен брак и ложен не скверно, и нельзя сказать, что путь семейной жизни, он чем-то хуже монашеского пути. Даже более того, семейный путь – это изначальный путь, это правильный путь, созданный Богом еще в раю. А монашество – это что-то сверхъестественное, значит, и неестественное, да, но не для всех, а кому дано суть. Вот как-то так, да, но вот интересно, реально человек пошел, настучал, то самое клеветающего, то искреннего своего, сего изгонях. Мне довелось быть настоятелем довольно-таки такого приличного прихода от храма Александра Невского в Красном селе, я помню, как сотрудники приходили, тоже постукивали друг на друга. Мне это было неприятно, и я для себя очень четко сделал выбор. Никаких выводов, никаких действий, решений пока не услышу вторую сторону. То есть это вот такой очень важный момент. А я думаю, что некоторые из вас тоже с этим сталкиваются. Либо на вас клеветали, либо вам клеветали на кого-то, особенно если вы начальник того или иного уровня. И вот, по крайней мере, остерегись общения с ними, пишет Исаак Сирин. Да, соглашусь. Так, Наталья, Волоколамск, Московская область. Батюшка, спасибо с Господи, в ваших ответах и мудрости юмор. Благодарю, слушаю с большим интересом. Спасибо. Господь вас да благословит. Добрый вечер, отец Александр. Можно ли подать записки на проскомидию за почивших крещенных, но ни разу не причащавшихся? Спасибо. Ну, я так скажу. Согласно правилам церкви, литургия совершается от имени верных и за верных. Кто такие верные? Это крещенные православные христиане. Вот считается, что за неправославных, а тем паче некрещенных, мы в церкви не молимся. Это не совсем так. Во-первых, частную молитву никто не запрещал. Другое дело, что в некоторых случаях, чтобы за кого-то молиться, реально нужно взять хотя бы благословение у духовника, ну, например, за самоубийц. Но если таковые есть среди ваших родственников, друзей, то с благословением можно, есть особая молитва.
Вот. Но это частным образом не общецерковно. Некоторые молятся за детей, которые не родились, которые были убиты при абортах или выкидыше. Реально дают им имя, молятся, о них свечки ставят. Тоже такая практика возможна. Церковь публично молится о некрещенных. Я знаю, что некоторые в это время поминают имена, но, правда, о здравии. На их тени обоглашенных. Это вот тот момент, когда, в принципе, вы можете про себя вспомнить ваших некрещенных знакомых, о них помолиться, или их тени обоглашенных. Когда диакон возглашает верней обоглашенных, помолимся, да Господь помилует их. Хотя, да, в идеале, конечно, оглашенные должны быть те, кто готовится к крещению. Но, по крайней мере, вот факт. На литургии молимся о некрещенных. Вот. И в свое время у владыки Антония Сурожского в Сурожской епархии было введено так. Вот когда я там служил, я с этим столкнулся, что да, литургия, то есть проскомидия, иктинии на литургии только о православных христианах. А вот молебные панихиды брали всех. Потому что у многих прихожан Сурожской епархии, особенно англичан, понятно, что их родственники почти все не православные, но им важно о них помолиться. Поэтому молились и на панихидах, и на молебнах о здравии, там, или о покоении, соответственно, там, Уильямов, Джеффри, Джонов, Климен, ну, Климент, понятно, у нас тоже есть там, я помню, Клементин, ну, много всяких интересных имен. Некоторые из них можно переделать под русское произношение, некоторые, ну, сложно, скажем так. Тем более, если человек стоит рядом, вот он по-английски записку написал, понятно, что я буду читать так, как он написал, чтобы он услышал, что его близких тоже помянули. Вот, такая интересный такой момент. Но все-таки литургия о верных и заверных, и отвечая на ваш вопрос, так скажу, что вот степень веры не нам оценивать. Все-таки мы должны быть судьями. Если человек, да, редко причащался, может, никогда не причащался, да, к сожалению. Да, может быть, даже фактически был неверующим, но, по крайней мере, публично от веры не отрекался. Мы знаем, что он крещен во имя Отца, Сына и Святого Духа, православной церкви, все, поминаем. Дальше уже на Божью волю, то, что называется. Я молюсь о своем отце, например, который, честно говоря, он был крещен. Но он заявлял, Бога нет, меня так учил. Меня так учили в школе. Он умер в 1985 году. Я понимаю, что у него даже не было шансов взять в руки Библию и прочитать. У него не было шансов услышать иную точку зрения. Он вот так считал. И в данном случае к нему можно относиться как к крещенному, поэтому я его поминаю, но язычнику. Мы живем, и даже сейчас живем во многом в стране крещенных язычников. Люди крещены, не знают о собственной вере. Поэтому, вот напоминаю, у нас сейчас все выходит на финишную прямую. В июле, я думаю, начнем записывать. Потом вы это увидите, услышите на радио. Катехизацию. Катехизацию, скажем, в радиоформате, в видеоформате, который можно будет просто и самим прослушать, и дать где-то на приходе. И я думаю, что многим это поможет, очень надеюсь. Так. Ну, в общем, принцип какой, что если сомневаетесь тоже, крещен человек или нет, молебен панихида. Вот. А литургия все-таки у верных, а за верных, но здесь все-таки подходим по формальному признаку, не нам судить. Крещен, православный, пишем. Так, Эдуард. Здравствуйте, дорогой отец Александр. Позволите строки о любви Божией. Бог больше любит нас, чем может любить отец, мать или друг. Или кто-либо другой. И даже больше, чем мы сами можем любить себя. Святитель Иоанн Златоуст. Соглашусь. Бог есть любовь и любит нас. Больше, чем отец, мать или кто-либо. Это правда абсолютная. И даже когда нам приходится сталкиваться с болью, смерть близких, детей наших. Порой даже в этой ситуации Бог вот этого умершего любит больше. Ему сейчас лучше умереть, чем в какой-то ситуации потом. Хотя иногда нам здесь на земле остающимся тяжело это принять. Это правда. А...
«Отец Александр, добрый вечер. Научите меня, как молиться о сыне. После 10 лет брака развелись. Детей нет. Сын молиться не хочет. Считает бесполезно. Я не нахожу себе места, только плачу. Спасибо заранее за ответ». Это Валентина из Колпино. Знаете, я так скажу, что развод – это очень больно. Это больно и для мужа, и для жены. Причем для того, наверное, кого оставили, кого бросили, кого предали, это особо больно. Я не знаю, что у вас случилось, но если это долго шло и по взаимному, относительно взаимному согласию, что нам настолько плохо, ну что, давай разведемся, наверное, здесь чуть легче. А если это, скажем, люди жили-жили-жили, вдруг всплыла какая-то информация о том, что, ну, я знаю такие ситуации, у человека оказывается вторая семья, например, грубо говоря, то, ох, как больно тому, кого предали. А вот детям больно всегда. Рушится их мир, буквально фундамент уходит из-под ног. И понятно, что в ситуации, когда папа с мамой развалились, ребенок молился, молился, а папа с мамой развелись, мир рухнул, Бог меня не услышал, бесполезно. То есть вот что произошло. Тем более, что давайте честно, чисто психологически, ребенок почти всегда проецирует на Бога образ отца. Папа бросил маму, ушел от нее, от меня. Ну, соответственно, Бог бросил, ушел, бесполезно, не достучишься. Да? Тем более, что Бог, к сожалению, это его воля, да, нам его не изменить, но он не исполняет наши заказы вот так, по щелчку пальцев. Мы так, Боже, сделай вот это, хопа. Иногда получаем. Бывает такое, да? Но мы этим делимся как чудом. А вот в большинстве случаев в жизни получаем, но не так, как хотелось, не в то время, когда хочется. Ну, потом понимаем, что все вовремя у Бога. Но у Бога тоже своя воля. У него, кроме того, представление о нашей жизни, о том, что с нами происходит, как бы вперед, он видит все это. Вот. Что здесь делать? Как ни странно, первое, работа с психологом. Ребенку важно понять и принять, что его вины в вашем разводе нет. Очень часто дети бессознательно, а то и сознательно, пенять себя. Я плохой, меня такого плохого Бог не услышит. Других может слышать, меня нет. И вторая тема, это, может быть, буквально беседа со священником. Не на исповеди, помимо исповеди. Может, со священником желательно заранее договориться об этом разговоре. Желательно священник, который, ну, хоть как-то его знает. Потому что здесь важно, чтобы мальчик принял, вот, что Бог, он тебя любит, вот то самое, любит независимо от того, что произошло в твоей жизни, и чтобы он почувствовал опору в Боге, а не в родителях. Вот этот момент перехода от родителей на опору в Боге, он очень важен, к сожалению, не у всех происходит. Вот. Так что так. Вы молитесь, но имейте в виду, мы не можем спасти того, кто не хочет спастись. Это тоже важный принцип. Его тяжело бывает принять, но вот так хочется. Я же верующий, чтобы мой ребеночек был верующий. Каждый человек должен уверовать сам, независимо от того, в какой семье он вырос. Тот факт, что человек вырос в семье верующих родителей, ну, хотя бы где кто-то верующий, мама, например, как вы, молящихся, вы же молитесь, надеюсь. Вот, еще не гарантирует, что ребенок вырастет верующим сам по себе. И мы не можем набором каких-то манипуляций сделать кого-либо верующим. Это тоже нужно понять. Какой бы замечательный пример духовной жизни вы ни подавали, все равно каждый делает свой шаг и свой выбор когда-нибудь. Но у вас действительно сложность, вот это осложнение с разводом. Мама, ты же молилась, Бог тебя не услышал. Типа, зачем я буду молиться? Тут еще вот эта тема есть. Так что, может быть, и вам тоже стоит со священником поговорить или с психологом. А может, и с тем, и с тем. То, что это немножко разные темы. Но они в комплексе. Елена из Санкт-Петербурга. Отец Александр, добрый день. Подскажите, как искать хорошее там, а тем... Или там все-таки написано тем. Ну, по предложению судья. Подскажите, как искать хорошее там, где его нет. Такая ситуация в стране. Делать ничего не хочется, ничего планировать, ни о чем мечтать. Вот
честно, иногда хочется забыться, может даже выпить что-нибудь крепкое. Как обрести опору на Бога? Господи, помоги нам всем. Спасибо. Это Елена пишет. Понимаю вас. Как я сказал сегодня, я, может быть, вам кое-что расскажу о себе. И очень хорошо понимаю, о чем вы говорите. Бог видит все. Все. Я сразу вспоминаю Виктора Франкла. Напомню, это замечательнейший психолог, основатель логотерапия. Ему довелось испытать то, что, не дай бог, кому-то из нас испытать. Оказаться в концлагере в гитлеровском за антифашистские убеждения. И, как я понимаю, еврейское происхождение. И вот там, в концлагере, он потом записал: первыми умерли те, кто думал, что скоро все это закончится, что это ошибка. Вот нас сейчас сюда привезли, но ничего, это сейчас все закончится, нас выпустят. Это вот какое-то недоразумение. Они умерли первыми, они были не готовы к тому, что это надолго. Это вот ужас надолго. Вторыми умерли те, кто думал, что это никогда не кончится. То есть некая обреченность. Все, да, вот так, как есть, это навсегда, мы не доживем до освобождения. То есть теряется какой-то смысл своего собственного существования, и человек буквально угасает. Выжили те, кто смог здесь и сейчас, даже в этих условиях, ставить себе задачи, цели, пусть даже какие-то минимальные шаги, да, все-таки хоть не очень далеко, но что-то планировать, и не в фантазиях в каком-то далеком будущем, когда не будет Гитлера и концлагерей. А вот даже здесь сейчас, в этом концлагере, как сделать свою жизнь лучше, как жизнь тех, кто рядом со мной, сделать лучше, помочь, поддержать и так далее. Какие-то цели. Вот именно там, в этом концлагере, Виктор Франкл начал прорабатывать вот эту логотерапию. И буквально отрабатывать ее на этих заключенных, поддерживая их. Еще раз, удивительный человек. Будет здорово, если вы о нем узнаете побольше. Для многих психологов он, его книги — это классика. Вот. Но вот просто маленький пример. Поэтому опора на Бога здесь и сейчас. Что я могу сделать? Здесь и сейчас. Хорошо. Вот даже поехать отдохнуть куда-то, да, может быть. Понятно, что вы привыкли. Я тоже раньше, до всех этих событий, любил тоже в Великобританию съездить. Там у меня куча друзей, которые до сих пор мне пишут и ждут меня. Или на юга куда-нибудь. Сейчас все сложно стало. Но можно съездить вот в Карелию рядышком. Ласточка ходит до Петрозаводска, например. Или сортовала русский алла, еще что-нибудь, да, находить маленькие радости, которые не греховные. Вот эти путешествия, например, это здорово. Ну, то есть, вот по мелочи находить что-то, что радует, что дает нам окситоцин, эндорфины, серотонин, да и дофамин тоже. А выпить что-то крепкое - это суррогат. Это забыться, уйти из этого мира. Мир настолько кажется противным, что хочется из него уйти. Порой, когда очень больно, да, это обезболивающее. Но это обезболивающее, которое не лечит, не решает проблему, а только ухудшает состояние. Плюс, если у вас есть генетическая предрасположенность, то вы можете незаметно для себя стать зависимым человеком. Так что вот, как найти опору в Боге? Молиться, но молиться не чтением правил, хотя я не буду запрещать вам правила читать, псалтирь читать, пожалуйста. Молиться несколько иначе. Раскрывать душу Богу. Это можно делать на ходу. Вот сейчас я шел сюда. Как здорово молиться, когда идешь пешком. Просто, да, не обязательно перед иконочкой стоя. Видеть Бога в каждом жизненном событии. Поблагодарить Бога даже за вот то, что я увидел эти алые паруса. Мелочи, приятно. Как-то так. И благодарить Бога. Благодарить Бога, потому что часто, когда проблемы, Господи, дай, когда вдруг получаем, ну, окей. Окей, конечно, тоже форма благодарности, но буквально воздать хвалу Богу. И тем ближним, через которых порой на благодеяние приходят. Эдуард. Здравствуйте, дорогой отец Александр. Позволите строки о любви Божией. А, так, собственно говоря, это вы уже, я читал. Так,
Николай написал. В письменных и устных жизнеописаниях, воспоминаниях или просто разговорах можно часто услышать такие характеристики: глубоко верующий или человек с твердой верой и так далее. Можно ли судить об этом со стороны и какова цена таких свидетельств? Ведь любой верующий человек никогда не может считать себя на 100% верующим. Это может знать только один Бог. А внешние признаки – крестное знамение, на храмы, ношение крестика, вхождение на службу, участие в таинствах и так далее – могут быть мало связаны с истинной сутью нашего внутреннего мира. Знаете, я соглашусь с этим, Николай, и более того, вера – это не статическая составляющая. Вера – это путь. И это движение. Вот я напомню, что Бог создал нас по образу своему и подобию своему. А если быть более точным, вы можете посмотреть замысел Божий, Бытие 1.26. Бог создает нас по образу и подобию своему. Это в замысле. Но реализация, когда вот Бог все-таки создает человека, это Бытие 1.27. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его мужчину и женщину, сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог». Ну и так далее, да? В задумке образ подобия, в реализации только образ. Подобие исчезает. Почему? Многие богословы размышляли на эту тему, и общая, я, кстати, в катехизации буду про это говорить, общая идея такова. Образ Божий, кстати, по-гречески образ икона, в греческой Библии человек икона Бога, образ Божий – это статическая составляющая. То есть мы являемся образом Божьим всегда. Именно поэтому священник, когда совершает богослужение, кадит не только иконы, настенную живопись, но и людей. Каждый из вас — икона Бога. Достойно буквально, чтобы к вам подошел священник и вас покадил. Честь воздается не вам, но Богу. А вы — икона Бога. И мужчины, и женщины. А вот, то есть это вам дано, и вы от этого никуда не денетесь. И поэтому вы хорошие. Бог вас создал хорошими весьма, Бытие 1.31, по образу своему. Вы — икона Бога. А вот подобие Бога — это динамическая составляющая. Бог у нас уподобляет или не уподобляет наша жизнь, наши решения, наши поступки, наши движения, да, как мы реализуем этот образ в этом мире. Проявление таких качеств, как любовь, милосердие, сострадание, поддержка, забота, вот то, что мы ждем от Бога, как мы это проявляем по отношению к ближним нашим. Вот здесь мы Богу уподобляемся или нет? И, по сути, вера во многом, если брать веру не только как убеждение в том, что Бог есть, уверенность невидимым как видимым, как это в катехизисе написано, да, но еще и вера в значении как путь жизни. Верующий человек – это кто? Это тот, кто живет по вере. Не просто убежден, да, определенным образом проявляется. Да, это может проявляться в крестные знамения на храмы, ношение крестика, хождение на службы, участие в таинствах и так далее. Это в том числе проявление веры, внешние какие-то, да. Так вот, наверное, самое главное – это принятие решений. При принятии решений, вот чем я руководствуюсь, учитываю ли я заповеди Божии или нет. Так вот, здесь и сейчас я могу быть на пути веры, и тогда я верующий. Иногда вот у меня искушение, вот сделай это. Да, грех, но какой кайф ты получишь. Или не делай этого, и кайф ведь не получишь, хотя так хочется порой. Но ты выбираешь заповедь Божью. По сути, отказываешься от приятных ощущений. Порой от денег или, так сказать, чего-то еще такого же, вот, вроде даже жизненно необходимого. Потому что тебе это предлагается ценой греха. А ты выбираешь Бога. Вот в этот момент, пожалуй, вера проявляется особенно. Вера – это верность. Еще одно слово, которое с этим же корнем, да, верность Богу. Здесь и сейчас. И поэтому внешние ритуалы далеко не всегда – это признак веры, я соглашусь. Но вера проявляется прежде всего в жизни, в наших решениях и поступках. И здесь и сейчас любой из нас может стоять на пути веры, идти по этому пути, двигаться по нему, проявлять вот эти качества божественные. А завтра вдруг что-то случилось, какой-то кризис, еще что-то, человек от веры отпал. И вот люди помнят его вот таким, а завтра он стал вот таким. Ну, послезавтра он уж покается и вновь встать на путь веры. Такое тоже иногда бывает. Хотя, честно скажу, что
В некоторых случаях уж лучше ты Бога бы не знал. Объясню. Сразу сейчас вспомнил, книга была такая, «Из виденного и пережитого». Архимандрит Спиридон, он был миссионером до революции в Сибири. И вот он там описывает много чего интересного в этой книге. И в частности описывает, как он попал... Ну, несколько раз он бывал на сибирских каторгах. Очень много проповедовал каторжникам, многие из которых на каторгу не просто так попали. То есть они совершили какие-то очень тяжкие преступления. И... многим из них каторга это была замена смертной казни. Вот. И там были очень разные люди, но он пытался и с ними беседовать, и многие из них отзывались, начинали интересоваться. Многие, как выясняется, Библию в церкви целовали когда-то, но не читали. Ну, тем более до революции многие были бы даже просто безграмотными. И вот им он что-то возвещал, они слушали, их все это радовало. Но дважды на этих каторгах ему попадались бывшие священники. Один из них, что-то вспоминаю, там жену убил, второй, не помню, что там случилось. Ну, в общем, вот их двух, это как бы вот на разных каторгах, я понимаю, в разное время, но вот их сослали, им не, их не стали казнить, им заменили смертную казнь каторгой, вот они там уже лишенные сана, просто на каторге работали, я уж не знаю, что они там делали. И вот этот архимандрит Спиридон пытался с ними тоже беседовать. И вот их реакция была примерно такая. Да, что ты там нам несешь? Я сам Самбона все это говорил. Да, ерунда это все. Вот буквально вот так. И он был поражен, что вот именно они, вот насколько они оказались, их души закрыты для Слова Божия. Именно потому, что когда-то они его изучали, и сами Самбона все это говорили. Вот это оказалось хуже всего, да, и вот были ли они верующими? Может быть, и были, но в какой-то момент вот настолько отпали, что даже вернуться на путь веры, когда вот Бог постучал в их сердце через вот этого отца Спиридона, не захотели. Душа оказалась закрытой, черствой. А иногда, может быть, покаяние сопряжено ведь с чем? С осознанием ужаса того греха, который ты сотворил. А если этот грех действительно страшный, это настолько больно признать, что я это сделал, что я вот мерзавец, не кто-то мерзавец, а я мерзавец, я вот сделал вот этот ужас, который вот ужасный. И это настолько может быть больно, что человек от этой боли закрывается, вот в этот как раз уход от веры и так далее. Я тоже с этим по жизни сталкивался, что, ну, очень часто уж, извините, сексуальные грехи, да, супружеская измена, еще что-то, человек настолько ему вот влюбляется в кого-то, а он женат или она замужем, а вот влюбилась, да, или влюбился. И Бог говорит, не прелюбодействуй, а я вот его люблю, или ее люблю. И все, и мне себя не остановить. И тогда человек был верующим, в церковь ходил, причащался, но тут вот это вот такое искушение. К сожалению, я знаю подобные случаи даже у священников. Вот, и вот все вот эта любовь-морковь настолько сильная, что у человека начинается просто кризис веры. То есть Бог, я хочу уйти от жены и жить вот с этой, а Бог хочет, чтобы я оставался верным жене. Да нахрен мне этот Бог нужен? Вот буквально так. И человек вот буквально как по щелчку пальцев становится прям атеистом-атеистом. И ты смотришь на него глазами вот такими огромными. Как? Не ты ли там вчера еще чуть ли не примером для меня был? Жизни по вере, а тут вот так вот. Я не буду никаких имен называть. Ну, когда только-только меня рукоположили, через какое-то время я попал в храм, где, в частности, там было несколько священников, и один из них был священником уже несколько лет. Это сейчас, вот сейчас я в священном сане уже четверть века. И я понимаю, что там, сколько он там, 3-4 года был в сане, тут батюшка. Это, ну, так, тоже начинающий. Но тогда он мне казался, о, уж авторитетом уже, я-то вот несколько месяцев в священном сане еще, только, может сказать, столько-только более-менее служить научился, а этот тоже вот опытный. Вот, и, ну, правда, сразу могу сказать, были моменты, которые меня смущали. Например, он, уж извините, служил литургию по секундомеру.
и хвастался. О, сегодня я за 40 минут успел от начального возраста до пуста. А я так думаю, а зачем это? Вот эта спешка, это вот какие-то рекорды ставить. Ну, мне это вот никогда было непонятно. Но чем это кончилось? Ну, влюбился в прихожанку, бросил жену с детьми. И вот, вот это впервые в жизни, это буквально, я еще молодой священник, еще года не прошло, и вдруг у меня на глазах вот это все происходит. И я не понял, как это. Потом я понял, что люди есть люди, идеальных нет. И священники тоже люди. И вот такое искушение может с кем угодно произойти. А еще помню, когда в том же храме был один очень благочестивый человек, и он регулярно приходил на исповедь. И вот однажды пришел на исповедь ко мне. Напомню, я еще года нет, как я в священном сане. Вот он приходит ко мне. И я на него тоже смотрел чуть ли не как на святого. А он как начал исповедоваться. Причем в реальных грехах таких. Господи, у меня чуть-чуть уши в трубочку не свернулись. Сейчас бы уже не свернулись бы. Сейчас уже что такое в жизни не наслушался, поверьте. А тогда, а как-то, он вот этим грешит. Да. Нет ни одного человека без греха, нет ни одного идеального человека, вот, ни одного идеального мужчины, ни одной идеальной женщины нет. И у всех есть какие-то свои слабости, какие-то, как это, скелеты в шкафу и так далее. Но вот здесь и сейчас я выбираю путь веры, а что выберу завтра, я не знаю. И от падения никто не застрахован, и все мы регулярно падаем, иногда очень серьезно. Но общий принцип какой? Пал, как бы низко ты не пал. Пока живой, вставай. Вставай. Иди дальше. Вот. Ну и еще напомню цитату преподобного Силуана Афонского. Раньше люди разделяли друг друга на христиан и нехристиан по принципу «крещен ты или нет». Потом люди стали разделять христиан по принципу, на православных и еретиков по принципу, какой символ веры ты исповедуешь. Потом православные христиане стали разделять людей на воцерковленных и невоцерковленных по принципу, знаешь ли ты молитвы, читаешь ли ты их, соблюдаешь ли ты посты, ходишь ли в храм, причащаешься ли и так далее. А я разделяю людей на познавших Бога и непознавших Бога. Среди тех, кто ходит в храм, очень многие Бога не познали. А иногда среди тех, кто, казалось бы, даже, может, и не православный, есть люди, познавшие Бога. Это не я, это Силуан Афонский. Это он сказал отцу Сафронию Сахарову, а тот это передал своей, можно сказать, ученице, духовной дочери, монахине Елене, которая это рассказала мне. Вот так вот. Это тоже про глубокую веру. Кто-то Бога познал, а кто-то нет. Дионис спрашивает. Илларион Алфеев написал катехизис. Много теософских статей. Сочиняет оратории, подражая Баху. 6 томов жизни и учения Иисуса Христа. Протестанты всех мастей утверждают, что он исказил учение Христа о спасении. И за это его сослали в бразильские джунгли. Честно могу сказать, вот честно-честно не буду врать, катехизис митрополита Илариона не читал, может быть, зря. Вот. И поэтому что-то сказать здесь не могу, но я понимаю, что, как говорил Сократ, желающий ищет повод, нежелающий ищет причину. Если хочется на митрополита Илариона наехать или какие-то там конспирологические версии о нем сказать, то понятно, что он найдет, к чему придраться. Есть люди, которые буквально ищут, к чему придраться по жизни. Помните, у преподобного Паисия Святогорца есть такие слова, что люди разделяются на пчел и мух. Пчела даже на самой грязной помойке найдет пробившийся среди мусора цветочек и снимет с него нектар. А муха даже в самом прекрасном саду найдет кусок дерьма и обязательно сядет на него. Быть пчелой или быть мухой – это не вопрос, кем вы родились, а кем вы являетесь, опять-таки, здесь и сейчас. Сегодня человек может быть мухой, завтра стать пчелой. Такое тоже может быть. Но
как раз именно об этом знаменитая притча Иисуса Христа, про то, что если око твое темно, все тело твое темно будет. Если око твое светло, то все тело твое светло будет. Если то, что дает свет в тебе тьма, то какова же сама тьма? А я сейчас процитировал, может быть, недословно, но это про то, как ты видишь этот мир. Все вокруг черно или все вокруг светло, даже там, где черно. Это интересный момент. Марина из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, отец Александр. Сыну 14 лет, алтарничает в храме, молимся за него, но сплошные нарушения пятой заповеди, отец и мать. В нашей родительской, с нашей родительской стороны, конечно, претензии, невыполненные ожидания. В результате ребенок уходит из дома, добивается бесконтрольной жизни. Понимаем, что любить надо любого, но никак не получается, когда хамит, грубит, орет, обманывает, что скажете. Ну, вот осталось просто 9 минут до конца программы, даже меньше, 8 минут, даже 7 минут осталось до конца программы. Поэтому вот когда-то у нас был проект «Школа для родителей и воспитателей», это, извините, 30 учебных часов, чтобы пообъяснить, как вот это пережить. Первое – научиться понимать его чувства, его желания. Второе – делиться своими чувствами, своими желаниями. Третье – договариваться через диалог. Давление только будет все ухудшать. Тем более он находится именно в том возрасте, когда происходит так называемая вторая сепарация. Первая сепарация – это 3 года, вторая сепарация – это как раз 13-14 лет. Он пытается стать отдельной самостоятельной личностью. Ему важно сказать слово «нет», даже когда, может, правильно сказать слово «да». Ему важно быть услышанным и хоть что-то сделать самому по своему собственному решению. Если вы только запрещаете, только по вашей команде, а больше никак, будет только хуже. Ну, опять-таки, тут здесь вопрос диалога с ним, может быть, опять-таки, привлечение грамотного духовника или психолога. Светлана, Санкт-Петербурга, батюшка Александр, вы слишком многое знаете, и доносить до ушей людей не стоит, как говорят старцы, чтобы не зналось чужой жизни, молчи и никому не говори. Знаете, если я буду молчать и никому ничего не говорить, вот я сейчас замолчу, и вы услышите в этом эфире тишину. Может быть, иногда стоит помолчать. Но беда в том, что священник – это такая, ну уж извините, скажу, профессия. Вот есть такая профессия, Родину защищать, это про военных, там, про полицейских и так далее. А у священника – это такая профессия, Богу служить и народ учить заповедям Божьим. Если я замолчу, то с меня взыщется. И я знаю, что если буду говорить абстрактные вещи, абстрактные, то мои передачи станут неинтересными, пресными. Просто братья и сестры, давайте любить друг друга, давайте прощать друг друга. Ну, такие истинно прописные. Я понимаю, что самым действенным являются конкретные примеры с человеческой жизни. Плюс нужно понимать, что православие – это не лубок, это реальная жизнь, и в ней много чего нехорошего

Доброй ночи, Александр. Матушке любовь, низкий поклон и здоровье. Александр, а если клеветали родители, как быть? Заповедь чти отца и мать никто не отменял, но вы не обязаны с ними соглашаться, поддерживать их в их клевете. Но, тем не менее, чти отца и мать в чем заключается? В ответ не клеветать, в ответ не мстить, в ответ, если еще живы, значит, там, купить лекарства, продукты, что им нужно. Ну, и молиться, молиться о них. Господь велел молиться о врагах наших. Иногда бывает, что наши родители становятся нашими врагами. Ну, и, собственно говоря, Евгений написал вопрос, отвечая на который, собственно говоря, я сейчас скажу то, что думал сказать в течение всей передачи. Честно говоря, вот так тяжело рот открывать, об этом говорить, но скажу. Отче, состоялась ли ваша встреча с митрополитом 22 июня? Если состоялась, можете ли сообщить результат? Как-то беспокойно. Храни вас Господь. Да, встреча состоялась. Она прошла, кстати, очень хорошо. Митрополит все понял, все услышал. Итак, братья и сестры, я сейчас скажу вещь, которая для меня очень тяжела, но я этим поделюсь. Мы с супругой, с Любой, вот вы спрашиваете, как здоровье матушки Любови, мы с супругой развелись. Мне очень больно про это говорить, но это, к сожалению, состоялось. Я не буду говорить, кто прав, кто виноват, по какой причине, кстати, не хочу это делать, никого не хочу позорить там, и так далее, но если кому интересно, я в ВК у себя на страничке там написал кое-какие подробности, здесь по радио не буду озвучивать. Но я пришел к митрополиту с прошением, чтобы меня сняли с должности председателя епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, и митрополит при мне эту бумагу подписал. Так что я вот, если вы заметили, в начале передачи я уже не представлялся как председатель епархиальной комиссии. Вместе с должностью я потерял и свой кабинет в Лавре. Могу сказать так, что каноны в данном случае на моей стороне. Не скажу, что я был идеальным мужем, но, тем не менее, я старался, как мог, по заповедям Божьим, семейные отношения строить. И, собственно говоря, все эти семейные проекты, которые мы пытались вести, во многом были попыткой сохранить нашу собственную семью. Сейчас не буду рассказывать подробности. Кризис начался еще, ну, такой серьезный кризис в 2023 году, в конце 2023 года. И закончился, вот, к сожалению, не по моей вине, не по моему желанию. Ну, нет, не буду слово «вина» использовать. Не по моему желанию, но закончился он разводом. Вот, так что теперь я больше не председатель епархиальной комиссии, я просто пересвященник. Я теперь даже подумал, что не буду представляться как семейный психолог, хотя буду продолжать консультировать семьи и так далее. Понятно, что мой опыт и так далее, он никуда не денется. Вот, но, возможно, буду искать какие-то другие направления психологической консультации. Видите, вот здесь, возможно, у меня теперь появится кабинет в этом здании. И, ну, понятно, что священником я остаюсь. Отцом я остаюсь, ну, просто человеком я остаюсь. Прошу ваших молитв, у меня начинается совершенно новая жизнь. Митрополит, еще раз, спокойно понял, поддержал, даже стал на монашество намекать. Но я пока, мне пока очень больно, поэтому я не готов сейчас какие-то решения в этой теме принимать. Вот то, что я хотел сказать, мне кажется, вам это тоже важно знать. Прошу молитв и обо мне, и о Любе тоже. С вами был протоиерей Александр Дягилев. Ну, надеюсь, будем продолжать встречаться. Спасибо вам.

0: В исполнении Российского государственного академического хора под управлением Александра Свешникова прозвучал кандак Божьей Матери «Взбранной воеводе» Сергея Васильевича Рахманинова.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: Человеку в наши дни льстят. И льстя обманывают его, усыпляют его сознание, его разум, его совесть, и усыпляя порабощают. Основной и самый страшный обман в утверждении, что человек уже свободен, уже не раб. А потому не надо уже искать и добиваться какой-то свободы, какого-то освобождения. Борьба за свободу в прошлом. В настоящем же только научная организация уже свободной жизни под руководством тех, кто хорошо знает всю эту научную идеологию. И усыпленный этой лестью, этим обманом, человек повторяет: «Я свободен, я живу научно и буду жить все лучше и лучше». Какая страшная и вместе с тем жалкая картина. Ведь раб, знающий, что он раб, может мечтать о свободе, грезить о ней, любить ее как предел желаний, как смысл жизни. Но раб, считающий, что он свободен, потому что так сказали ему его руководители и вожди, это последний предел рабства, ибо это рабство принято сознанием человека. И именно в таком обмане ужас нашего времени, вся его потрясающая античеловечность. В истории человечества, увы, было много рабства, слишком много. Но никогда, кажется, рабовладелец не чувствовал потребности говорить рабам: «Ваши цепи — это и есть свобода, поэтому хвалите свою жизнь, захлебывайтесь от восторга, утверждайте, что вы самые свободные люди». Уделом рабов всегда было молчание и мечта о свободе, но не гимн рабству. Действительно, от чего же мы стали свободны? От неограниченной власти вождей, директив, приказов? Нет. От ограничения думать, говорить, писать и проповедовать то, что мы хотим и что считаем истиной? Нет. От несправедливости, жестокости? Нет. От страха, что завтра новый приказ отменит вчерашний, и новая программа сметет вчерашние истины? Нет. Так где же причина этой казенной радости, вменяемой в долг и обязанность всем гражданам? На наших глазах совершается страшный обман. Это подмена слов, постепенное, но планомерное наполнение их смыслом, обратным тому, который они имели веками. Лучше всего, яснее всего это можно увидеть на примере основных слов. По существу, свободой стали называть рабство, а рабством – свободу. Когда человек безоговорочно принимает навязанную ему идеологию и заранее отвергает свое право искать другую, критиковать ее основы, пересматривать и судить, это теперь называют свободой. А ведь это и есть рабство. А когда человек остается верен завету всегда искать, все испытывать, и держаться только того, что действительно хорошо и справедливо, когда он своей совестью живет благородным человеческим беспокойством, это называется рабством, а ведь это и есть свобода. И этот обман удается, и в этом весь ужас нашего времени. И удается он потому, что слишком многих из нас убедили в том, что человек живет не для свободы, а для каких-то других целей, каких-то побед и завоеваний. Не для того, чтобы быть человеком, а для того, чтобы быть винтиком какой-то огромной и безличной машине. Растворяется, исчезает само понятие свободы как последней ценности. Есть ли еще у нас силы вспомнить о ней и снова захотеть ее? Я говорю о свободе подлинной, о свободе искать истину самому и жить этой истиной по совести, свободно осуществляя ее в жизни. Мой вопрос можно и продолжить. Есть ли такая свобода? Нужна ли она человеку? Ответ на эти вопросы уместно начать с христианского, религиозного подхода к свободе. Уместно потому, что ничто так часто и так упорно не отождествляются слепым догматизмом, безоговорочным подчинением авторитету и власти, как именно религию. Борьба с ней, как с порабощением человека, освобождение от нее, как от рабства, это основоположный принцип той идеологии, которую провозглашают у нас как научную. Что вы на деле, говорит христианство о свободе человека? Если бы у нас существовала возможность изучать христианское учение, покупать книги христианских учителей и философов, было бы нетрудно убедиться, что учение о человеке как о существе свободном составляет краеугольный камень всего христианства. Христианство основано на учении Христа, и весь смысл евангельского рассказа о Христе, как о нищем учителе, как о человеке, не имеющем никакой земной власти, в том, что он хочет только свободного принятия людьми его учения, и значит, признает человека способным к свободе. Образ Христа есть величайшее доказательство того, что свобода составляет сущность человека в христианском миропонимании. Но этим свободным принятием учения Христа, то есть свободой принять или отвергнуть это учение, дело не ограничивается. Ибо и само учение, которое свободно принимает человек, есть опять-таки учение о свободе, как сущности и смысле всей человеческой жизни. Это учение – неотвлеченная научная истина, не выкладка разума, а призыв к новому, свободному и любовному общению человека со всем, что существует. В сердце его любовь – самая свободная из всех человеческих чувств и самая освобождающая. Если суть и ужас рабства – в страхе, то сущность и радость свободы – в любви. И потому последователь Христа, апостол Павел, когда он хочет выразить всю сущность христианства в одном призыве, в одной заповеди, говорит: «Стойте в свободе, которую даровал вам Христос». Но если человек создан для свободы, это не значит, что он не может потерять ее. Всю трагедию человеческой жизни христианство видит в том, что человек может свободно выбрать рабство, отказаться от свободы, не захотеть ее. И этот отказ от свободы и есть то, что христианство называет грехом. Грех – это подчинение тому, чему не следует подчиняться. Любовь к тому, что не заслуживает любви. Почему же человек отказывается от свободы и отдает себя в рабство? Потому, отвечает христианство, что свобода трудна и высока. Потому что она обрекает человека на борьбу с собой, на постоянное усилие и искание, делает его жизнь узким путем. Потому что легче подчиниться, заснуть, отдать свою свободу кому-то другому и прожить, не задумываясь ни о чем. Да, христианский замысел и человека, и свободы высокий и трудный. И потому так ненавидят его все те, кто хочет от человека податливости, послушания, хочет видеть в нем только орудие своих целей. И потому клевещут на него, и, главное, замалчивают его, подменяя карикатурой. Но до конца нельзя ни скрыть истину, ни поработить ее. Истина свободна.
0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу архимандрита Иннуария Ивлева.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на книгу «Апокалипсис». Сегодня у нас с вами состоится 33-я беседа. В прошлый раз мы с вами остановились на 15-й главе этой книги. Напоминаю, речь идет о видении последнего страшного суда Божия, которое символизируется излиянием семи чаш гнева Божия с небес на землю. И 15 глава представляет собой как бы пролог к этому видению суда. Почитаем с вами снова эту короткую 15 главу. Сначала идет заголовок, это первый стих. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия». И вот начинается видение, второй стих. «И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песни Агнца, говоря». И далее идет песнь. Песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца. «Великие чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель, праведные истины пути Твои, Царь святых, кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». Затем новое видение с 5 стиха 15 главы. «И после сего я взглянул, и вот, отверся храм скинии свидетельства на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами, и одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков, и наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов». Мы с вами в прошлый раз уже говорили и о стеклянном море, смешанном с огнем, и о победителях, которые стоят на этом небесном стеклянном море и поют песнь Моисея. Продолжим, начиная с 3 стиха 15 главы, наше размышление, наш разбор этой книги. Итак, сон победителей зверя, то есть мучеников за имя Христова, этот сон стоит на стеклянном небесном море. Они держат гусли, кефары по-гречески, кефары Божии, и поют победную песнь Моисея. Вспомним эту песнь Моисея из книги «Исход», 15 глава. Что там поет Моисей? «Пою Господу, ибо он высоко превознесся, коня и всадника его ввергнул в море. Господь, крепость моя и слава моя, он был мне спасением, он Бог мой, и прославлю его, Бог отца моего, и превознесу его». Эту песню мы, отрывки из нее мы слышим практически на каждой субботней или праздничной службе. И у иудеев тоже эта песня составляет основу их вероисповедания, или, лучше говоря, основу их ежедневной молитвы. Мученики, победители поют песню, которую, как мы видели уже, в 14 главе могли выучить только они. Эта песня называется также «Песню Моисея, раба Божия и Агнца». Здесь мы имеем дело с так называемой типологией. Существует так называемое типологическое толкование Священного Писания Ветхого Завета. Когда ветхозаветные древние образы понимаются как отблески, как оттиски, как тени от новозаветных событий. И вот такой способ истолкования древности как предизображение истинной реализации в Новом Завете был распространен в древности, и мы видим, что Иоанн широко довольно использует такой способ толкования ветхозаветных событий. Это называется типологическое истолкование событий Ветхого Завета. Вот как Моисей был первым спасителем народа Израиля, так и Агнец, то есть Иисус Христос, явился новым спасителем народа нового Израиля. Как Моисей вел народ по Черному морю, так и Агнец ведет свой народ по Небесному морю. Как там была одержана победа над фараоном египетским, так и здесь одержана победа над зверем Антихристом. Вот в этом и состоит такая аналогия или типологическое толкование. Песнь построена по правилам библейского стихосложения. Замечательно построена, как гимн хвалы единому и истинному Богу. Она очень похожа на известные нам псалмы. И почти полностью составлена из отдельных строчек псалмов Давида. Иоанн Богослов широчайшим образом использует отдельные слова, выражения, метафоры, образы из Ветхого Завета для того, чтобы составить текст своей книги Откровения. Ну вот посмотрите. «Великие чудные дела Твои, Господи». Ну, что это нам напоминает? Да, Псалом 91, «Как велики дела Твои, Господи», и много других псалмов. Далее, «Праведны и истинны пути Твои», что напоминает? Да, 144-й псалом, «Праведен Господь во всех путях Своих». Смотрим дальше. «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего?» Да это из 85-го псалма. «Все народы Тобою сотворенные придут и поклонятся пред Тобою, Господи, прославят имя Твое. Ты един свят». То же самое, псалом 98. «Да славят великое и страшное имя Твое». И так далее, и так далее. Вот этот отрывок показывает нам, насколько тайно зритель Иоанн был погружен в текст Ветхого Завета, когда мученики искали слова, чтобы воспеть благость, величие Бога, где они могли найти слова лучше, чем те, которые были им известны из Священного Писания. Они и нашли их в самом каноне Писания и составили из них собственную песнь. Но не случайно песнь Моисея, то есть этот гимн, заканчивается строкой «Открылись суды твои». Вот об откровении этих святых и праведных судов в образе семи чаш гнева и пойдет речь далее. Итак, явление ангелов гнева. Это 15 глава книги Апокалипсис с 5 по 7 стих. «И после сего я взглянул, и вот отверстие храм скинии, свидетельство на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду, опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков». В новом видении открывается небесный храм, в котором находится скиния свидетельства. Ну, а может быть, сам храм здесь назван скинией свидетельства. А что это за скиния? Она в Ветхом Завете называется иногда скиния собрания или скиния откровения, которую наполняет слава Божия. Так Ветхий Завет называл шатер в пустыне, который представлял собой первый храм единого Бога, идеальный прообраз всякого последующего храма. Вот этот это простая походная палатка, скиния, но она была отделена специально для жизни Господа Бога среди своего народа. Там происходило богослужение, там происходили жертвы. Впоследствии, конечно, строились величественные храмы, но скиния навсегда осталась в памяти народа как прообраз этого истинного храма. И вот именно из этой небесной скинии вышли семь ангелов суда. Надо сказать, что в центре скинии находился ковчег завета, ящик, в котором были две каменные доски, то есть скрижали с десятью заповедями, составлявшими суть закона Божия, данного через Моисея народу Божию. Другими словами, ангелы вышли из того места, где находится закон Божий, который отражает волю Божию. А вышли они оттуда, чтобы показать, что ни один человек, ведь вышли они для суда, ни один человек, ни один народ не может безнаказанно игнорировать эту волю Божию. Ангелы одеты в чистую и светлую льняную одежду, опоясаны золотыми поясами. Одежда ангелов символизирует три вещи. Во-первых, это священническая одежда, одежду из тонкого белого льняного полотна и шитый золотом пояс носили первосвященника. Ну, естественно, что ангелы, которые находятся в скинии, подобны священникам. Далее, во-вторых, это царская одежда, белое льняное полотно и, опять же, высокие поясы – это одежда царей. И вот эти ангелы вышли в царственном одеянии, то есть как полномочные представители царя, царей самого Господа Бога. Ну и, наконец, это небесная одежда. Это небесная ангельская одежда. Помните, юноши у пустого гроба Иисуса, юноша там был один, да, был облечен в белую одежду. А затем другие ангелы, жители небесные, тоже изображаются обычно в белых одеждах. Они исполняют на земле решение Бога. Чаши, наполненные гневом Бога, дает семи ангелам одно из четырех животных, находящихся возле самого престола Божия. Когда мы первый раз с вами говорили о четырех животных, при их первом появлении в четвертой главе, мы видели, что вот на небе стоял престол, на престоле сидящий, то есть сам Господь Бог, и самый узкий, ближний круг к престолу – это были четыре ангельских животных в виде орла, в виде тельца, в виде льва и в виде животного с человеческим лицом. И мы с вами подробно говорили об этих животных и уяснили себе, что они являются ангелами-хранителями всей природы, всего космоса. Вообще число 4 – это число всей природы, всего сотворенного мира. И вот тот факт, что одно из этих ангельских животных отдает приказ Бога о начале суда, это символ того, что вся природа отдает себя в руки и в распоряжение Бога для того, чтобы служить Его праведным целям. В 8 стихе 15 главы Откровения мы читаем следующее. «И наполнился храм дымом, от славы Божией и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов. Слава. Слава в Библии означает присутствие Божие. Слава – это всегда как бы чувственно ощутимое сопровождение присутствия Бога. Ведь напомню вам, дорогие радиослушатели, что Бога, самого Бога, никто и никогда не видел. Мы не можем видеть Бога, но мы можем ощущать действие Бога, или по-гречески «энергии Божьи», присутствие Бога в этом мире. И вот именно это присутствие, ощутимое присутствие Бога в мире, Библия называет «слава Божия». И эта слава Божия часто символизируется облаком, облаком фимиама, облаком дыма. Это типично для Ветхого Завета. Столь же типична и невозможность приблизиться к Богу, войти в Его присутствие. Так в книге «Исход» читаем: «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию, и не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию». Это в книге «Исход». Здесь же сказано, что никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов, то есть до завершения суда. Ну, почему здесь сказано, вот указан этот срок? С определенной целью. Скорее всего, здесь намек на то, что суд-то независим и суверенен. На Бога судью никто не может повлиять, никто не может даже подойти к нему, когда он судит. Итак, вот 15 глава – это пролог к 16 главе, к излиянию семи чаш гнева Божия, символизирующих собою полноту свершающегося суда над миром. Переходим с вами к 16 главе. Первый стих 16 главы книги «Апокалипсис». «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Ну вот, видение семи чаш приносят последние язвы, как было сказано в 15 главе, последние язвы, которыми оканчивалась ярость Божия. Последние кары определенным образом связаны с казнями египетскими и с казнями, которые следовали за звуками семи труб в книге Откровения. Напомню, что такое казни египетские. В книге «Исход» была такая замечательная история. Когда Бог повелел Моисею вывести народ Израиля из Египта, провести его через Черное море и далее в землю обетованную вести, то перед Моисеем возник целый ряд трудностей. И прежде всего та трудность, что фараон ни за что не хотел отпускать своих рабочих иудеев из Египта. Они были нужны там. И для того, чтобы показать, что воля единого Бога, истинного Бога, несокрушима и должна быть исполнена, и что Бог Израиля есть истинный и единый Бог, в отличие от ложных богов египетских, там происходит некое соревнование Моисея и Аарона с египетскими жрецами. И те, и другие пытаются через призывание богов, либо Бога, как у Моисея, показать свою силу, силу либо египетских богов, либо силу Бога как помощника и покровителя народа Израиля. И Моисей одерживает верх. При этом книга «Исход» рассказывает нам последовательно о семи так называемых казнях, которые постигают Египет для вразумления. Вспомним, что это за казни. Первая казнь – это превращение воды в кровь. Вторая казнь – это жабы. Третья – это мошки. Комары какие-то, да, которые доставляли страдания. Четвертая казнь – это так называемые песьи мухи. Ну, странное немножко название. Предполагают, что это были жалящие насекомые, типа оводов. Пятая казнь – это моровая язва на скоте. Шестая – воспаление и нарывы. Седьмая – это град и буря с громом и молнией. Восьмая – это саранча. Девятая – это густая тьма, затмение. И десятая, наконец, решающая казнь – это смерть всех первенцев египетских. Ну вот, такие 10 казней. А вспомним, что казни семи труб в книге «Откровения» напоминают нам, конечно, тоже казни египетские, об этом мы с вами говорили. Там и град, и огонь, смешанный с кровью, уничтожение третьей части всех деревьев, травы, потом какое-то землетрясение, вулкан, большая гора падает в море, в результате чего третья часть моря сделалась кровью. Затем падение звезды, которая называется полынь, в воду, и в результате чего вся питьевая вода стала горькой отравой. Затем поражается третья часть солнца, луны, звезд, темнота наступает. Затем падение некой звезды, которая открывает кладезь бездны, и из этой шахты, из этого колодца поднимается дым, из него вылетает бесовская саранча. Затем освобождаются четыре ангела, которые связаны при реке Евфрат, и оттуда с востока несется бесовская конница. И, наконец, седьмая труба, мятеж народов и возглашение окончательной победы Бога. Такие казни семи труб. А если мы посмотрим вперед, что за казни семи чаш гнева, то мы тоже увидим нечто подобное. Ну, первое – жестокие отвратительные раны на людях. Второе – вода в море обратилась в кровь и стала непригодной для всякой живности. Третье – реки, источники вод сделались кровью, то есть стали непригодны для питья. Четвертое – солнце начинает палить так, что становится невыносимым, жарким. Пятое. Нависает мрак над царством зверя. Шестая чаша. Евфрат высушивается, это река, чтобы открыть путь восточным царям со своими полчищами. И, наконец, седьмая чаша выливается и загрязняется весь воздух. Сопутствует этому страшная катастрофа в природе, гром, землетрясение, молния, град. Все, жизнь иссякает. Вот нетрудно заметить, что в этих списках очень много общего. Град, тьма, кровь в воде, жестокие язвы, приход страшных орд из-за Евфрата. Но в книге «Откровения» есть определенное отличие бедствий, следующих за трубными звуками, от бедствий, следующих за излиянием чаш. Вот вспомним. Кстати, это касается и событий при снятии семи печатей. Помните эти ряды? Семь печатей, всякие бедствия, затем семь труб и всякие вот казни. Ну и вот, наконец, здесь семь чаш, и опять же, последние казни, последние бедствия суда. Если при снятии печатей погибла одна четвертая часть человечества, земли, при звуках семи труб уже больше одна третья часть человечества и всей Земли, то теперь уже гибель, разрушение носит не частичный и ограниченный характер, а речь идет уже о полном и тотальном уничтожении всего ветхого мира, чтобы на его месте возник новый мир, преображенный и исполненный блаженства. Напомню вам, какой смысл в этом усилении: одна четверть, одна треть. Затем, помните, в 10 главе появляются еще 7 громов, и по всей логике, если прозвучат эти 7 громов, должна погибнуть уже одна вторая часть земли и человечества. Но ангел говорит Иоанну: не записывай, не будет этого. Времени уже больше не осталось, и вот теперь уже наступает суд Божий. Вот это усиление наказаний, как и сами наказания, имеют какой смысл? Богословский-то какой смысл во всем этом? А смысл таков, что наказаниями Бог хочет вразумить человечество, чтобы оно покаялось. Но, увы, вот человечество такое, что оно не кается. И вот уже четверть его истреблена, оно не кается. Вот уже треть истреблена, оно не кается. Да хоть половину истреби, все равно результат будет тот же самый. Требуются какие-то совершенно другие методы для покаяния людей. Не казни, не катастрофы, не цунами, не землетрясения, хотя это, может быть, тоже иногда приводит к покаянию, но не является тотальным и обязательным средством. Требуется другое. Требуется Евангелие. Помните, об этом говорилось в 11 главе, требуется евангельское свидетельство Церкви для мира. Только Церковь, только вера в единого Бога и Господа Иисуса Христа могут действительно подвигнуть мир к покаянию и привести к спасению. Не казни, не наказание, а вера. Но здесь говорится о том, что вот для казни уже времени не осталось, уже наступает суда, и предварительное, предваряющее описание суда в 16 главе говорит нам о том, что после уничтожения всего этого грешного мира наступит новый мир и Царство Божие и всеобщее блаженство. Вот складывается такое впечатление, что в 16 главе собраны вместе все ужасы, которые были испытаны человечеством, все казни, о которых повествует Ветхий Завет, и все это брошено на неверующий мир, как последний всеразрушающий катастрофический поток. Но вот обзор этой 16 главы с ее казнями на семи чаш мы с вами оставим до следующей нашей беседы. Как видите, наши последние беседы касаются моментов далеко не самых приятных из того, что мы читаем в книге «Апокалипсис». Это эсхатологические события так называемых последних скорбей, последних бедствий. Не надо думать, что события, изложенные при снятии семи печатей, при звуках семи труб, или которые мы прочитаем при излиянии семи чаш, описывают нам как бы хронологическую последовательность конкретных событий. Нет, мы не должны забывать о том, что все описания книги «Апокалипсис» носят очень символический характер. И здесь описывается то, что всегда, во все времена, начиная от грехопадения в раю и до сегодняшнего дня, и будет сопровождать до конца этого века, сопровождала и сопровождает человечество на протяжении всей его истории. Все эти катастрофы, войны, бедствия, землетрясения, голод, саранча и прочее, прочее всегда были, есть и будут. Сегодня больше, завтра меньше или наоборот, но нельзя сказать, что все это развивается как-то последовательно, хронологически. Нет, это в общем и в целом описание качеств нашего грешного и несчастного мира. А вот как уже произойдет спасение из этого мира, или точнее преображение этого мира, будет описано несколько далее в последующих главах. Сегодня мы с вами заканчиваем нашу 33-ю беседу об апокалипсисе, дорогие радиослушатели. До нашей следующей встречи желаю вам всяческих благ от Господа нашего Иисуса Христа. До свидания.
0: Для вас прозвучала беседа архимандрита Иннуария Ивлева.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в пятницу в 21:40.

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В сегодняшней передаче мы завершаем чтение статьи выдающегося русского религиозного философа и богослова XX века Бориса Петровича Вышеславцева «Миф о грехопадении». Бог есть вершина иерархии, ее нельзя отрицать и зависимость от нее нельзя уничтожить. Человек призван к сотворчеству, но если он захочет отрицать Творца, то он уничтожит и творчество. Без меня не можете творить и ничего же. Иерархия ценностей, иерархия ступеней бытия не может отрицаться никакой этикой, никаким мировоззрением, ни религиозным, ни безрелигиозным. Разница только в том, что религиозная этика и религиозная культура считают Бога высшей святыней, высшим совершенством, а культура и этика безрелигиозная такой высшей иерархической ступени не признает и хочет обойтись без нее. Однако уничтожить высшую иерархическую ступень в иерархии ценностей вообще нельзя. Отрубив вершину, мы получаем другую вершину. Можно только заменить высшую ценность другой, подчиненной ценностью. Так совершается обычная замена высшей ценности Бога, как носителя святости и совершенства, ценностью человека или человечества, или просто моего «я». Будете как боги. Отрубление вершинной иерархии ведет к величайшему замешательству, к извращению иерархического порядка, падению и разрушению. Человек не может поставить себя на вершине иерархии, ибо он нуждается в некотором самоперерастании, в выходе за пределы человеческого, в поднятии над человеком. Человек захочет стать сверхчеловеком. Но сверхчеловек уже не есть только человек. Творчество нуждается в бесконечности, раскрывающейся надо мною. Поэтому продуманная до конца идея сверхчеловека есть идея Бога-человека, и она всегда стояла перед человечеством, и прежде всего стояла перед всем греческим искусством, как основная творческая идея. Вдохновляться человеком значит делать человека героем и полубогом. Ибо вдохновляться только человеческим нельзя. Во имя только человеческого можно устраивать гигиену, комфорт, удобство, вообще строить цивилизацию, но не творить культуру. Культура есть культ божественного, культ сверхчеловеческого, культ всяческого сверх. Творчество разрушается при нарушении иерархии, ибо форма воплощения ценностей, форма красоты, форма космоса есть иерархическая форма. Звезда бы от звезды разенствует во славе. А если мы не захотим иерархии, если не подчинимся Высшему, Всевышнему, если скажем «не хочу», тогда нам остается последняя и страшная свобода, свобода извращения иерархии, свобода, вознесящая нас на непонятную высоту и свергающая в непонятную бездну. Понять смысл грехопадения и спасения, понять смысл христианства, а в сущности и всякой религии, значит понять смысл этой предельной свободы. Она возносит нас на высоту абсолютного богоподобия в этой простой ежедневной возможности сказать «да» или «нет», «да будет» или «да не будет», в этой изумительной свободе выбора между творчеством и разрушением. Ибо если всякое творчество есть соблюдение иерархии, то всякое нарушение и извращение иерархии есть противоположность творчеству, то есть разрушение. Извращение иерархии и разрушение ничего, конечно, не может извратить в идеальном царстве ценностей, в порядке степеней бытия. Есть два пути – путь вверх и путь вниз. Между ними можно выбирать. Но тот, кто идет вниз, не переставляет соотношение ступеней. Напротив, их вечный иерархический порядок подтверждается тем, что мы неизбежно встречаем те же ступени в обратном порядке. Разрушить духовную жизнь личности значит не извести человека до ступеней химических и механических процессов, труб. Разрушить Землю в ее геологическом и минеральном бытии означало бы не извести ее на ступень газообразно разреженной, простейшей материи. И такие процессы разрушения постоянно происходят в мироздании, так сказать, взорвать землю. В этом смысле убийство и смерть являются простейшим для человека и ближайшим выражением извращения иерархии, как разрушение, как падение на низшие ступени бытия. В этом их мистический трагизм, изумление перед ненормальностью и уродливостью смерти. Но существуют такие формы космической смерти и разрушения, которые далеко отстоят от нас, и нам не видны, как бы формы предельной энтропии. Обратный процесс возведения, восхождения, сублимации есть жизнь и нарастание жизни, обогащение жизни, которое и есть творчество, а его движущее чувство есть эрос, любовь, как аффект бытия. Таким образом, мы получаем скалу ступеней, низший предел которой есть ничто, а высший предел – абсолютная полнота, Всевышний, Бог, как совершенство. Между ними движется процесс творения из ничего и процесс уничтожения. Предел уничтожения есть смерть вторая. Предел творения есть жизнь вечная, путь к ней, сотворение человека, поднятие этого человека над человеческим, обожение через Бога воплощение, преображение космоса
ее завершение – Царство Божие на небеси и на земли, и Бог, как всяческое во всем. Казалось бы, творение могло беспрепятственно совершать свой божественный путь вверх, но с момента сотворения человека вступает новый ингредиент – свобода человека. Человеку даровано богоподобие в этом даре абсолютного выбора. Во всем дальнейшем пути он свободен подняться или не спасть. Его не влекут и не творят. С этого момента он сам волен подниматься и творить себя. Переживание свободы, акт утверждения свободы, имеет абсолютно конститутивный смысл в жизни личности. Кто не утверждает свою свободу, тот перестает быть личностью. И человек может стать безличностью и напасть на ступень животного. Научно-философское отрицание свободы есть отказ от категории личности, отказ от нашего аксиологического значения, от дарованной нам чести, отказ от дарованной нам свободы. Возможность такого отказа, как акта, прямо вытекает из наличия свободы, и есть своего рода онтологический аргумент в пользу свободы. Свобода отдаться в рабство есть тоже свобода. В чем же состоит первоначальная, исконная, райская свобода человека? Она состоит в том, что ему предоставлена вся полнота бытия, как сфера свободного творчества, хранить и возделывать рай, как сфера полноценной жизни, как древо жизни. Рай есть творчество без труда, не в поте лица, творчество Моцарта, а не Сальери, творческий эрос, как рождение в красоте, переживание гармонии, как радости и блаженства, благодать. Мудрость этого мифа изумительна. Мало обращалось внимания на то, что это рай на земле, среди земных растений и животных, в этой нам близкой красоте, а не где-то там, на том свете. Жизнь не имела бы никакой ценности, если бы не было этих мимолетных видений рая здесь, на земле. Как мужик в теплый летний вечер, отдыхая, говорит «Божью благодать». Он созерцает этот отблеск рая и верно называет его благодатью. Великое искусство учить нас видеть и узнавать этот рай на земле. Он потерян, но не забыт, и тысячи вещей его напоминают. Гармония звуков или красок, благоухание земли, которая есть сад, Эдем, сияние солнца и, наконец, солнцеподобные глаза смертного. Поэзия Пушкина есть снова найденный рай земной. Он несколько принес нам песен райских. Поэзия Лермонтова есть демоническая тоска о потерянном, но не забытом рае. То, что рай помещен на земле, означает принцип воплощения ценностей. Рай не есть мир идей Платона, не есть идеальное бытие. Такой идеал был бы Элизиум, царство теней. Рай есть космическое художественное произведение, созданное из света и тени, из моря и земли, из растений и животных. Космос, имеющий человека своим завершением и вместе началом нового человеческого и богочеловеческого творчества. И все эти элементы рая, все ступени бытия хороши сами по себе, как это усматривает Бог. Все они утверждаются как воплощение ценности или блага. Только при таких условиях возможно творчество божественное и человеческое. Оно и есть древо жизни, ибо жизнь не есть косность, а есть непрестанное творчество новых форм. Что же означает древо познания добра и зла? Познать на библейском языке означает изведать на опыте, пережить, практически испытать. В этом смысле говорится «познать женщину». В данном случае испытать и сравнить оба пути – путь добра и путь зла. Но путь добра уже испытан, райское творчество и есть высшая ценность, хотя и неосознан. Поэтому остается изведать путь зла, который есть извращение иерархии, разрушение, убийство. Путь этот представляется как бы расширением свободы, расширением опыта, познанием своего рода. Будете как боги, знающие добро и зло. В этом и состоит искушение, соблазн, которым змей обманывает человека. Теперь вы знаете только добро – тогда будете знать добро и зло. Теперь вы обладаете только свободой в добре. Тогда будете обладать свободой в добре и зле. Обман состоит в том, что кажущееся обогащение бытия, обогащение опыта, есть онтологическое обеднение, потеря богатства, творчества рая. Кажущееся расширение свободы, есть потеря свободы и впадение в рабство. И это потому, что извращение иерархии и разрушение есть убийство и смерть. Вот это и поведал Бог человеку в своей первой заповеди, в своем первом откровении. Он сказал ему, путь испытания зла есть путь смерти. Он предупредил, не ешь, ибо смертью умрешь. Бог говорит человеку, есть путь жизни, древо жизни, и путь смерти. Ты имеешь свободу выбирать. Бог дал человеку свободу есть от всякого дерева в саду, но сказал, что дерево познания добра и зла ведет к смерти. Это не закон, не запрет, не стеснение свободы. Это та самая формула, которую апостол Павел в противоположность императивной формуле закона выражает так. Все вам позволено, но не все полезно. Вы свободны познать даже зло,
Но это познание вам не полезно, ибо оно убивает. В раю нет закона, ибо рай есть невинное свободное творчество, благодатное творчество. Гордись, таков и ты поэт, и для тебя закона нет. Человек делает только то, что он истинно хочет, и что он истинно любит. Этика благодати, которую утверждает апостол Павел, есть восстановление утраченного рая, восстановление с избытком. Мы призваны к свободе, к благодатному творчеству. Мы соработники у Бога, сыны, наследники, боги по благодати. Нет, на таковых нет закона. Напротив, ЗМИ стремится изобразить божественное предоставление и предупреждение как закон и запрет. И притом запрет бесконечно преувеличенный. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Это его первая ложь. А вторая ложь – нет, не умрете, но откроются глаза ваши и будете как боги. Это есть отрицание того предупреждения, которое сделал Бог, отрицание онтологической связи зла и смерти, отрицание той истины, которую Бог приоткрыл человеку. Извращение иерархии есть начало разрушения и смерти. Бог говорит, все вам позволено, но не все полезно. Змей говорит обратное, все вам запрещено, но в сущности все вам полезно. Змей изображает Бога властителем и тираном, произвольно устанавливающим необоснованные запрещения. Он изображает Бога совершенно так, как его понимал Иван Грозный в своей теории абсолютной власти, абсолютной тирании на земле и на небе. Такая власть всегда будет иметь против себя революционный комплекс, как жажду свержения. Здесь лежит корень воинствующего безбожия. Бог не дает человеку никакого закона в его безгрешном и райском состоянии. В этом состоянии закон бессмыслен. Закон, как говорит апостол Павел, дан после, по причине греха. Иначе говоря, закон был дан тогда, когда рай был потерян. Эту мысль о сверхзаконности благодатной райской полноты жизни, на таковых нет закона, Шестов делает основой своего толкования библейского мифа. Надо стать по ту сторону добра и зла, надо перестать рационально различать добро и зло. Тогда мы вернем утерянный рай. Бог запретил вкушать с древа познания добра и зла, значит, Бог запретил различать добро и зло. Такое толкование в высшей степени соблазнительно и философски несостоятельно. Сверхзаконности здесь смешиваются с беззаконием. Райская невинность с преступным неразличением добра и зла. Невинное детство не различает добра и зла, и это состояние есть великое добро. Будьте как дети, ибо детство не имеет опыта зла. Но в мире греховном, который весь во зле лежит, неразличение добра и зла есть величайшее зло. Весь смысл философии состоит в различении положительных и отрицательных ценностей. Вот это-то и плохо, скажет Шестов. Это идея от Сократа, это эллинский логос. Это он различает добро и зло, тогда как нужно стать по ту сторону добра и зла. Такая мысль диалектически самоуничтожается, и притом именно тогда, когда мы ее всецело принимаем. Примем положение, что единственное ценное состояние, потерянный рай, есть состояние по ту сторону добра и зла. Тогда неценным состоянием будет состояние развлечения добра и зла.

всех оценок, исходящих от самого божества. Вся иерархия ценностей бытия сопровождается многократно повторяющимися словами «добро зело». В эфире «Радио Град Петров» прозвучала статья Бориса Петровича Вышеславцева «Миф о грехопадении». Читал для вас Александр Крупинин. Всего вам доброго.

Песнопение вечерне «Господи возвах» первого гласа знаменного распева в гармонизации Александра Костальского прозвучало в исполнении мужского хора под управлением игумена Матфея. Запись 1971 года.

0: Главы из книги «Очерки библейского богословия» читает автор, протоиерей Евгений Горячев.
1: Очищение роженицы. И сказал Господь Моисею: «Если женщина зачнет и родит младенца мужского пола, то она нечиста будет 7 дней, как во дни страдания ее очищением она будет нечиста. В 8-й же день должна быть у него обрезана крайняя плоть, и 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих. Ни к чему священному не должна прикасаться и к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее. Если же она родит младенца,

касается женского пола, то во время очищения своего она будет нечиста 2 недели. И 66 дней должна сидеть, очищаясь от кровей своих. По окончании дней очищения своего за сына или за дочь, она должна принести 1-летнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех, ко входу скинии собрания к священнику. Он принесет это перед Господом и очистит ее, и она будет чиста от течения крови ее. Вот закон о родившемся младенце мужского или женского пола. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет 2 горлиц или 2 молодых голубей, 1 во всесожжение, а 2 в жертву за грех. И очистит ее священник, и она будет чиста. Левит, 12 глава, 1-8 стихи. В этом постановлении говорится о принципах ветхозаветного послеродового очищения. На первый взгляд, это яркий пример того, как религиозный императив следует за физиологическими особенностями организма. Как известно, послеродовое кровотечение длится приблизительно 40 дней. В такое же время еврейская женщина, родившая мальчика, считалась ритуально нечистой. Срок удваивался в случае рождения девочки. Парадокс. Но мать новорожденной считалась нечистой, даже если послеродовое кровотечение полностью прекратилось. Описание ежемесячной женской нечистоты содержится в 15 главе книги Левит. Однако уже здесь, в 12, эти различные физиологические состояния упомянуты вместе. Оба вида кровотечения именуются в библейском тексте физически болезненными, как в одни страдания ее очищением. Оба нуждаются в искуплении, по окончании должна принести жертву за грех. Из чего можно сделать определенный вывод? Если данный закон распространяется на всех израильских женщин без исключения, ибо не учитывает их личную нравственность, значит, причинно он связан не с отдельными людьми, но с трагичным прошлым всего человечества. История грехопадения свидетельствует о том, что в известных обстоятельствах божественную заповедь нарушили оба супруга. Однако инициатором непослушания и первой согрешившей личностью была все-таки женщина. Закон Моисея и собственная физиология напоминали об этом всем иудейским матерям. «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рожать детей». Бытие, 3 глава, 16 стих. Рождение потомства является для нашего вида изначальным онтологическим благом и верховным благословением. Однако после грехопадения многое меняется. Теперь, как сказано поэтам, в рождении смерть проглядывает косо. За границей Эдемского сада человек рождается, чтобы умереть, а пока живет, безостановочно согрешает, ибо прародительский грех становится для всех последующих поколений первородным. Отныне мужчина является инициатором зачатия нового ущербного бытия, в то время как женщина доводит эту инициативу до состояния фактической реальности. Эту мысль можно развить пространнее. Женщина, наделенная уникальной способностью вынашивать в себе новую жизнь и поэтому обладающая большим жизненным потенциалом, после грехопадения и со смертью связана больше, чем мужчина. Как известно, первая женщина стала не только матерью всех живущих, но и прародительницей всех умирающих. С богословской точки зрения, из всех сотворенных Богом существ только люди обладают максимальной концентрацией жизни. Поэтому, когда жизнь оставляет их, возникает, говоря фигурально, некое пространство, максимально объемное для присутствия смерти. В теле умершего человека фиксируется избыток смерти, потому что до этого там был избыток жизни. Удивительно, но эта амбивалентная концентрация 2 противоположных начал не одинаково распределялась у еврейских потомков первых людей в зависимости от их половой принадлежности. Ритуальная ответственность прогрессирует здесь от мужчины к женщине, ибо та, которая от природы способна вмещать большую меру жизни, лучше всего демонстрирует это в случае рождения девочки. Двойная степень нечистоты в этом законе, по-видимому, связана с мыслью о том, что женщина, родившая девочку, самим этим фактом обрекается на специфическую двойственность бытия – давать жизнь, ведущую к смерти. На наш взгляд, это самые разумные, но при этом исключительно ветхозаветные богословские основания для появления в книге Левит данного предписания.
Скиния. Эволюция храмовой идеи. Область священного чрезвычайно архаична. Есть ли здесь какой-то первичный фундамент? Некоторые ученые полагают, что духовная история человечества начиналась с мистических переживаний, которые возникали у людей в конкретных географических местах. Это могли быть роща, река, высокая гора, глубокая пещера. Даже песчаный берег моря или степная равнина могли нести для древних людей ту духовную нагрузку, которую впоследствии взяли на себя культовые сооружения. Священная география появилась задолго до того, как люди начали составлять научные карты своего мира. С ее помощью человек определял для себя точки духовной и эмоциональной опоры в мироздании. Понятие священного пространства было введено в научный оборот мир Чилиады. Исследователь считал, что поклонение святому месту, которое иррационально, но неодолимо притягивало к себе живую личность, предшествовало всем прочим попыткам языческого осмысления окружающего мира. Именно с этого поклонения, наблюдаемого во всех культурах, начинались религиозные представления. Вера в то, что определенные места святы, а потому подходят для жизни человека, не была основана ни на рациональном исследовании, ни на метафизических размышлениях о сущности Вселенной. Просто люди, пишет Карен Армстронг, пытались сориентироваться в окружающем мире и ощущали, что их непреодолимо влекут в себе некоторые географические места, которые воспринимались ими как в корне отличные от всех прочих. В целом, данная теория довольно убедительна, но есть один минус. Внутреннее содержание языческих верований слишком размыто. Носители небиблейских духовных интуиций воспринимали священную географию как реальное богоприсутствие, что было чересчур самонадеянным, поскольку в таких местах и демонов волей богов наделяли, и собственных первенцев жгли. А что же происходило в рамках подлинного божественного откровения? Мироздание, как уже говорилось ранее, травмировано грехом, демоническим и человеческим, суть которого в злоупотреблении свободной волей. Отсюда трагическая двусмысленность многих сторон жизни. В любом рождении проглядывает смерть. Счастье, любви и обладание идут рука об руку со страхом потери и одиночества. Даже красота природы не хочет и не может быть только благом. Волны зачаровывают и одновременно пугают. На огонь можно смотреть часами, но он же источник страшной опасности. Джунгли прекрасны, пока ты в них не вошел, и так далее. После грехопадения все, что окружает человека, можно описать грустными словами поэта. Таков закон. Все лучшее в тумане. А близкое, или больно, или смешно, не миновать нам двойственной сей грани, из смеха звонкого и из глухих рыданий созвучие Вселенной создано. Но среди всей этой трагичной двойственности Бог выделяет и обустраивает место, где греховная испорченность творения во многом преодолена. Это пространство храма и совершающегося в нем богослужения. То, что здесь происходит, именуется небом на земле, местом богочеловеческой встречи, областью восстановленного рая, восстановленного, естественно, символически, но ведь религиозный символ не только указывает, но и являет реальность. «Вечери твоя тайная днесь, Сыне Божий, причастника мя прими». Для древних израильтян такой реальностью, соединяющей святого Бога и грешного человека, была скиния собрания. Сам термин греко-славянский, но происходит от еврейского слова «мешкан». Отделив приставку, мы получим оригинальный трехбуквенный корень, от которого можно образовать существительное «шахен» и «шхина». В переводе на русский это «сосед» и «соседка» соответственно. Как видим, даже на уровне этимологии слово «скиния» содержит идею соседства, выражает мысль о теснейшей близости Яхве со своим народом. Визуально это соседство явлено Израилю в виде специального богослужебного шатра. Следует обратить особое внимание на то, что древнюю скинию Господь повелевает изготовить с нарочитой роскошью и детальной точностью. Золото, серебро, драгоценные камни, ценные породы дерева, самые дорогие ткани – все это не должно иметь никакого изъяна, поскольку религиозная педагогика этих действий была направлена на то, чтобы вызвать у вчерашних рабов ощущение,
что их только что спас и продолжает вести к свободе безмерно могучий и чрезвычайно богатый небесный владыка. Ту же идею, но уже в монументальных формах, являли позднейшие иерусалимские храмы. Понятно, что жертва вещественная, самая лучшая из собственного материального достояния, была в те далекие времена только ступенью к жертве своей воли и своим духом. Однако, не начав с меньшего, до большего не доберешься. В новозаветные времена идея соседства как соработничества двух воль была актуализирована в христианском литургическом пространстве. Последняя отличалась от древнего ветхозаветного и характером жертвы, бескровная Евхаристия сменила кровавые приношения, и тем, что христианское богослужение становилось местом встречи Творца уже не только с еврейским народом, но и со всем человечеством. Впрочем, идея инаковости, неотмирности происходящего в самом храме, конечно же, сохранилась и в христианстве. В православной традиции наружный облик церквей, мозаичные украшения интерьеров, запахи благовоний, литургические песнопения, позолота, парча, светильники, кадила, плащаницы демонстрируют единство восприятия заветов, в том числе и на уровне обряда. И все же единство заветов не синоним их тождественности. То, что во времена Моисея, Соломона и Ездры воспринималось как квинтэссенция религиозного долга, стало для христиан отправной точкой, перевалочным лагерем на пути к вершине. Новозаветное храмовое пространство дает гораздо больше, чем в прежние времена, и одновременно большего требует. Христианский храм не место, куда можно зайти, чтобы очиститься, а затем вернуться к нечистоте. Наоборот, это реальность, соприкосновение с которой обязывает распространять область освящения за пределы церковной ограды. В этом смысле христианский храм следует сравнивать не с Каабой и не с Иерусалимом, которым паломники восходят и поднимаются, а с горой Преображения, с которой ученики спускаются. К сожалению, христиане часто об этом забывали. Выстояв продолжительные богослужения, совершив труднейшие паломничества, они полагали, что этим с Богом вполне рассчитались, все для Него уже сделали, и что Ему, владыке мира, только это от них и нужно. Они ошибались. И, конечно, в этом случае переоцененное наличие храма как такового и его ритуальной укомплектованности возвращает нас к ветхозаветному миропониманию. В библейском откровении храмовая идея довольно подвижна. Еврейские пророки постоянно критикуют языческие религии, время от времени собственноручно разрушая чужие культовые капища, так называемые высоты. Вожди и цари Израиля заботятся о том, чтобы у национального бога было свое земное пристанище, вначале скиния, затем храм. Священники и народ участвуют в регулярных жертвоприношениях, и вдруг приходит Христос и возвещает эпоху церкви. Эволюцию храмовой идеи в библейской истории можно доходчиво пояснить с помощью английской лексики. Английская лексика подходит для иллюстрации нашей концепции только отчасти, и все же воспользоваться условно подходящими словами чужого языка в данном случае вполне оправдано. Итак, в Ветхом Завете скиния и храм описываются прежде всего как темпл, пространство знакового, выделенного присутствия Божия. Однако скиния и храм – это также кафедрал, место, где совершается иерархическое служение, где Богу приносятся различные жертвы. В этом случае подчеркивается особая роль людей, уполномоченных совершать священные ритуалы. И, наконец, храм – это чоч, мистическое тело Христово. В случае употребления данного термина смысловой акцент делается не на выделенном для Бога месте и не на ритуале в его честь, а на специфических отношениях между людьми, которые возникают на основе их веры в Иисуса Христа, первого на земле христианина, продемонстрировавшего всем своим последователям самую суть этих отношений. Как известно, об этой третьей ипостаси нестатичной храмовой идеи Христос говорил с особой силой. Не потому, что все остальное было уже известно, а потому, что именно Церковь, как чоч, в Его Новом и Последнем Завете с людьми обладала для Него какой-то особой значимостью и перспективой. Какой же? Не темпл и не кафедрал, но именно Церковь, чоч, никогда не одолеют врата ада.
потому что и храмовые здания могут быть разрушены, и священники могут быть уничтожены или дискредитированы. Но двое или трое христиан, тайно или явно собравшиеся во имя Христова, всегда могут рассчитывать на то, что их Бог тоже будет посреди них. Реальность такого переживания церкви может быть явлена человеку в самых необычных обстоятельствах. Но, может быть, величественные храмы и храмовые ритуалы все же важнее, чем церковь человеческих отношений. Конечно, они очень важны. Важны как вспомогательное средство в созидании этих отношений, но при этом не важнее их самих. Почему? Во-первых, потому что и здания, и обряды изначально более трудозатратны и, следовательно, материально уязвимы. А во-вторых, если бы внешние формы богопочитания были главной и неизменной религиозной истиной, то тогда зачем бы понадобилось Господу еще в ветхозаветные времена предсказывать иудеям разгром их иллюзий из-за того, что они абсолютизировали мяту, анис и тмин, то есть обряд, забыв главное в законе? За эту перверсию истины Бог пообещал послать заблуждающимся потомкам Авраама необходимое отрезвление. Цитата. «Вот ты строишь храм. Если ты будешь ходить по уставам моим и поступать по определениям моим и соблюдать все заповеди мои, то я исполню на тебе слово мое и буду жить среди сынов Израилевых. Если же ты и сыновья твои отступите от меня и не будете соблюдать заповедей моих, то я изгоню Израиль с лица земли, которую я дал ему, и храм, который я освятил, имени моему отвергну». Третья книга Царств, 6, 9 главы. И другая, лаконичная, не менее выразительная цитата. «Скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, вот я отдам на поругание святилище мое, опору силы вашей, утеху очей ваших и отраду души вашей». Книга пророка Иезекииля, 24 глава, 21 стих. Это же повторяется в Новом Завете. Христос ревнует о происходящем в доме Отца, но столь же ревностно предрекает его падение. Камня на камне не останется. К сожалению, это сказано на все времена. История русской революции с ее эпохальной богоборческой кульминацией, разрушением общенационального религиозного символа храма Христа Спасителя, в этом смысле очень показательна. Глава 12. Сорокалетнее странствие и период второзакония. Цена богоизбранности. Сорокалетнее странствие — красочная библейская история со множеством сюжетных линий. Само словосочетание завораживает. В нем слышится богословский призыв и вызов одновременно. На тот и другой следует отозваться. Причины, фактические события и последствия этого древнего национального путешествия одинаково значимы. Причины подробно описаны в Пятикнижии. Их суть можно пересказать буквально несколькими фразами. Земля обетованная никогда не станет родным домом для людей с рабской психологией. За время странствия по пустыне поколение рабов должно состариться и умереть. Место ментальных невольников должны занять люди, рожденные и выросшие не в Египте. В этой связи возникает ряд вопросов. Например, почему рабы, став свободными, внутренне не меняются? Не меняются они под влиянием чудес. Огненный облачный столб, манна 6 дней в неделю, богоявление в скинии собрания, медный змей, деяния Моисея и прочее. Разве все это не должно гарантированно преображать израильское общество? Частичный ответ на эти вопросы содержится в известном стихотворении Киплинга. «Три вещи в дрожь приводят нас, четвертой не снести. В великой книге Соломон их список поместил. Все четверо — проклятие нам, но все же в списке том пророк поставил раньше всех раба, что стал царем. Он в созидании без толков, а в разрушении скор. Он глух к рассудку, криком он выигрывает спор. Для власти власть ему нужна, и силой дух поправ, он славит мудрецом того, кто лжет ему, ты прав. Он был рабом, и он привык, что коль беда пришла, всегда хозяин отвечал за все его дела. Когда же он глупостью теперь в ад превратил страну,
Он снова ищет, на кого свалить свою вину. Он обещает так легко, но все забыть готов. Он всех боится, и друзей, и близких, и врагов. Когда не надо, он упрям, когда не надо, слаб. О, раб, который стал царем, все раб, все тот же раб. Для каждого еврея, вышедшего из Египта, царское звание было, естественно, недоступно. Однако в метафорическом плане рабы, получившие свободу, могли считать себя настоящими царями, поскольку их новое положение бесконечно отличалось от прежнего. Классические рабы не самостоятельны, бесправны, безответны. Еще они патологически нерешительны, поскольку не заинтересованы в результатах своего труда. Потомственные рабы и рабы со стажем стеснены даже в своих мечтах. Бесправная жизнь с повседневными обязанностями и типовыми самоощущениями сильно ограничивает полет рабских фантазий. Но вот к угнетенным и обездоленным приходит свобода, а с ней человеческое достоинство. Сравнивая свои прежние возможности с новыми, бывшие невольники могут и вправду считать себя самодержцами. Однако иметь возможности и воспользоваться ими не одно и то же. Долгая жизнь в клетке накладывает страшный отпечаток. В этом плане любой человек, не помнящий себя свободным, похож на животное, выросшее в зоопарке. Предоставленная независимость вызывает у него вначале растерянность, затем протест. Освобожденный раб часто тоскует по своим цепям. Для него лучше стабильность в неволе, чем экзистенциальный риск в условиях самоопределения. Отсюда возникает знаменитый афоризм. Гораздо легче было вывести евреев из Египта, нежели Египет из евреев. И все же метаморфозы случаются. Иисус Христос свидетельствует об этом довольно красноречиво. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Иоанн 15 глава, 15 стих. Но если это принципиально возможно, почему избавление от египетского рабства не воспринималось современниками как самое радостное перспективное время? Почему люди, спасенные от злой, беспросветной участи, постоянно роптали на своих благодетелей? Возможно, потому, что свобода не была для них вожделенной. Пленники древнего Египта свободу не искали, не говорили о ней вслух, не мечтали. Вместо этого евреи адаптировались к расовой политике фараонов. Порабощенные потомки Авраама ничем ради свободы не жертвовали, и когда она все-таки вошла в их жизнь, непрошенную гостью приняли прохладно. Многие дальнейшие события и выводы, сделанные евреями из случившегося, вполне закономерны. Все, что не выстрадано, бесценным не становится. А как же чудеса? Почему они не исцелили больную нацию, не ускорили процесс выздоровления? Чудеса исхода и сорокалетнего странствия, безусловно, восхищают. Они будоражат разум и окрыляют дух. Но одними чудесами новый человек не создается. На абстрактных весах личных и общественных интересов чаша материальных потребностей в большинстве случаев перевешивает чашу мистических откровений. И это так понятно. Для того, чтобы раскрыть рот от удивления, достаточно побывать в цирке или на выставке один раз в год. Но для принятия пищи его приходится раскрывать ежедневно. И эта биологическая потребность, не сопровождаемая никакой загадочностью, доминирует над любой загадочностью. Сыны Израилевы сидели, плакали и говорили: «Кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, репчатый лук и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших». Конец цитаты. Книга чисел, 11 глава. А ведь в памяти этих людей уже запечатлелась вода, ставшая кровью, ненасытная саранча, град и тьма, смерть египетских первенцев. Евреи хорошо поняли расступившееся перед ними и поглотившее преследователей море, чудесную победу над Амаликом, заключенный с Богом завет. Парадокс. Но все эти грандиозные воспоминания мгновенно отступали на второй план при определенном стечении обстоятельств. Так было в истории с Золотым Тельцом. Так было в реакции еврейского общества на рассказы разведчиков. Так же вели себя израильтяне во время сорокалетнего странствия,
непрестанно сетуя на свою новую свободную жизнь. Понятно, что Богу и Моисею это не нравилось. Срок, отведенный для покаяния, не был произвольным. 40 дней недоверия станут символом национального малодушия, навязчивой ментальной картинкой на долгие десятилетия. Но ведь этот урок не является справедливым. Это не мера за меру. И кроме того, в чем же здесь спасительная терапия, поскольку все согрешившие умрут в пустыне? Даже если эти люди оставят потомство, все равно проблема останется. Если в анамнезе нации многовековое рабство, откуда же взяться духовной свободе? Как воспитать в детях то, что не было свойственно родителям? Бесконечное хождение по кругу – синоним ада. Но 40-летнее странствие имело предел, следовательно, не было проклятием. Бог не мстил своему народу, а лишь воспитывал. Даже самый трудный божественный урок не похож на участь Сизифа. Страдания назидают, когда есть надежда. В пустыне надежда была, в Египте она отсутствовала. В доме рабства, даже с репчатым луком и чесноком, ежедневный труд, бытовая жизнь, продолжение рода бессмысленны. Небесный хлеб, напротив, является залогом содержательности происходящего даже в пустыне. Но где же пресловутое право нации на самоопределение? Ощущение, что Бог именно причинял иудеям счастье, заставляя их быть хорошими. Поначалу все так и было. Израильское общество, словно маленький ребенок, долгое время находилось в узде верховной родительской воли. Но в определенный момент все изменилось. Повзрослевшему и обученному народу был предложен главный экзистенциальный выбор. Цитата. «Сегодня я предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло, благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое». Второзаконие, 30 глава. На вопрос, почему столь суровый 40-летний урок оказался исключительно еврейским, ответ лишь один – Бога избранность. Людей и народы, с которыми Господь заветы не заключал, Он воспитывал и испытывал иначе. С этническими потомками Авраама и по сей день его отношения особые.

В эфире радио «Град Петров» прозвучали главы из книги «Очерки библейского богословия». Читал автор протоиерей Евгений Горячев.

0: Дорогие друзья, продолжение слушайте в понедельник в это же время.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Состоялось завершающий учебный год совместное заседание ученого совета и общего собрания Санкт-Петербургской духовной академии. У могилы преснопамятного иеромонаха Ануфрия Ларина на Большеохтинском кладбище совершена панихида. Выпускники воскресной школы по дворе Александра Свирского монастыря посетили Валаам. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 24 июня в духовной школе на Неве под председательством епископа Петерговского Силуана состоялось совместное заседание ученого совета и общего собрания Санкт-Петербургской духовной академии. В начале заседания ректор академии епископ Петерговский Силуан по традиции выступил со словом, в котором поздравил всех с окончанием учебного года. Год был насыщенным, и каждый из нас трудился на своем месте. Кто-то был на виду, занимая высокие должности и получая заслуженное признание. Кто-то оставался в тени, выполняя скромное, но необходимое послушание. Одни подготовили множество публикаций, другие посвятили себя воспитанию студентов или хозяйственным заботам. И хотя внешне наши заслуги и вклад кажутся разными, в жизни церкви и академии всякий труд важен, всякий человек ценен. После вступительного слова владыка-ректор огласил статистические сведения за прошедший образовательный период, количество учащихся на всех направлениях, количество диаконских и священнических хиротоний. Его преосвященство сравнил показатели количества учащихся и преподавателей в духовной школе с момента ее возрождения в 1946 году до настоящего времени. Отдельно ректор коснулся темы реставрационных работ. Затем декан богословско-пастырского факультета, проректор по учебной работе протоиерей Владимир Хулаб сделал сообщение о результатах учебной деятельности Академии во втором семестре учебного года. С сообщением о деятельности факультета церковных искусств выступила проректор по культуре Елена Михайловна Гундяева. Особое внимание Елена Михайловна обратила на начавшийся набор на уникальную в Русской Православной Церкви магистерскую программу «Церковно-певческое искусство» и возможность студентов, обучающихся по направлению иконописания, получать в будущем диплом государственного образца. Научно-исследовательскую деятельность Академии в 2025-2026 учебном году осветил проректор по научно-богословской работе протоиерей Константин Костромин. Он рассказал о журналах, издаваемых в издательстве Академии, и в завершение событий епископ Силуан вручил награды преподавателям Духовной Академии, которые отметили знаменательные даты со дня рождения. 23 июня в Санкт-Петербургской духовной академии в очно-дистанционном формате состоялась научная конференция «Роль и значение трудов Тимофея Васильевича Барсова для науки церковного права». Мероприятие было посвящено 190-летию со дня рождения выдающегося канониста, доктора канонического права, члена комитета по преобразованию судной части духовного ведомства, заслуженного ординарного профессора Санкт-Петербургской духовной академии Тимофея Васильевича Барсова. Организатором выступило Общество изучения церковного права имени Барсова, Барсовское общество Санкт-Петербургской духовной академии. Конференция прошла в рамках программы мероприятий «Года Барсова», открывшегося в Санкт-Петербургской духовной академии 13 мая, работой секции, почти полностью посвященной Тимофею Васильевичу Барсову, в рамках 18-й студенческой научно-богословской конференции. Перед началом конференции в академическом храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова проректор по научно-богословской работе Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Константин Костромин совершил литию по Тимофею Васильевичу Барсову и всем в изучении и преподавании канонического права потрудившимся. Далее в профессорской академии начала работу конференция. Материалы представленных на конференции докладов будут опубликованы в ведущих научных журналах Санкт-Петербургской духовной академии. 23 июня в Митрополитическом саду в формате пикника состоялась заключительная в этом учебном году встреча студенческого литературного клуба. На этот раз участники говорили о русской лирике, и каждый из участников обсуждения прочел свои любимые стихотворения. Ведущей клуба выступила матушка Мария Шерехалова. Во время встречи прозвучали стихи Державина, Пушкина, Лермонтова, Блока, Гумилева, Мандельштама, Ахматовой, Ходосевича, Пастернака, Евтушенко, Заболоцкого и некоторых современных поэтов. Разговор шел об особенностях русского стихосложения и основных течениях в поэзии XIX-XX веков. После каждого прочтения стихотворения участники коммертировали, чем именно оно им понравилось. В конце встречи матушка Мария пожелала участникам хороших каникул и выразила желание продолжать подобные встречи в следующем учебном году. Церемония прощания выпускников с Кронштадтским морским кадетским военным корпусом состоялась 24 июня в атриуме филиала Центрального парка «Патриот» Министерства обороны Российской Федерации. «Сегодня вы участники знаменательного события», — обратился к выпускникам заместитель председателя епархиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, начальник отделения по работе с верующими военнослужащими Кронштадтского филиала Центрального парка «Патриот» иеромонах Леонид Маньков. 7 лет обучения в корпусе позади. Отрадно было встречать вас в главном военно-морском соборе страны, посвященном святителю Николаю Чудотворцу, небесному покровителю моряков. Многие из вас принимали участие в богослужениях и церковных таинствах. В этот день совершается празднование в честь иконы Божией Матери «Достойно есть, милующий». Отец Леонид рассказал, что этот иконографический тип символизирует заступничество Богородицы и ее безграничную любовь к людям. Он призвал выпускников обращаться к Божией Матери с молитвой «Достойно есть» и пожелал, чтобы их служба, обучение и вся жизнь проходили под покровом Царицы Небесной. Он окропил выпускников святой водой. Церемония закончилась торжественным прохождением. 25 июня, в день памяти преподобного Ануфрия Великого, у могилы преснопамятного иеромонаха Ануфрия Ларина на Большеохтинском кладбище Санкт-Петербурга была совершена панихида. За упокойное богослужение совершил секретарь Тихвинского епархиального управления иеромонах Николай Бестужев в сослужении иерея Антония Чумакова и иерея Алексея Хилько. Иеромонах Ануфрий, Ларин Александр Вячеславович, родился в 1982 году в Ленинграде в семье служащих. По окончанию духовной семинарии в 2004 году был рукоположен во диакона, в 2005 – во пресвитера. С образованием Тихвинской епархии в 2013 году был назначен секретарем епархиального управления. В 2014 году епископом Тихвинским и Ладейно-Польским Стеславом был пострижен в мантию с наречением имени Ануфрий. Отошел ко Господу после тяжелой болезни 16 октября 2021 года на 40-м году жизни. И последнее сообщение. 23 июня выпускники воскресной школы подворья Александра Свирского монастыря совершили паломническую поездку на святой остров Валаам в сопровождении настоятеля подворья иеромонаха Николая Бестужева, педагогов и родителей. Паломники посетили центральную усадьбу монастыря, поднялись на гору Фавор, увидели Знаменскую часовню, часовню в честь блаженной Ксении Петербургской, часовню всех валаамских святых, побывали в Никольском скиту обители. Главным духовным событием стало посещение Спасо-Преображенского собора с его 2 храмами – верхним в честь Преображения Господня и нижним в честь основателя обители преподобных Сергия и Германа Валаамских. Иеромонах Николай Бестужев совершил молебен перед ракой преподобных Сергия и Германа Валаамских, и каждый из паломников смог вознести свои молитвы к святым угодникам Божиим. И это было последнее сообщение нашего выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.
3: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров». Зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
4: 5 июля приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Орниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Орниенбауме в XIX веке ставшим любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 5 июля.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 92-е зачало послания к римлянам, отрывок из 6 главы.
1: «Братья, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога в Иисусе Христе Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя».
0: Послушайте 26-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 8 главы.
2: «В то время, пришед в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подошед, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Если мы с вами откроем Евангелие и полностью прочтем 8 главу Евангелия от Матфея, отрывком из которой Церковь нас сегодня назидает, то увидим, что вся 8 глава описывает чудеса, которые совершил Господь. 7 главой евангелист Матфей заканчивает Нагорную проповедь Спасителя, которая поразила народ. Христос учил не как книжники и фарисеи, а как власть имеющий. И вот, спустившись с горы, которая получила название «Гора блаженств», потому что именно на этой горе Господь провозгласил заповеди блаженств и все свое остальное нравственное учение. Гора эта находится в Галилее. Вот те из наших радиослушателей, которым посчастливилось совершить паломничество на Святую Землю, наверняка видели эту гору блаженств и представляют, о чем я говорю. Так вот, спустившись с горы, на которой Христос учил как власть имеющий, Он являет эту власть в великих чудесах. В чудесах над людьми и над природой, которые до Него никто никогда не совершал. Вот я перечислю по порядку чудеса Спасителя, описываемые в 8 главе Евангелия от Матфея. Первое – это исцеление прокаженного, затем исцеление слуги римского сотника, после исцеления тещи апостола Петра, потом усмирение бури на море, и заканчивается 8 глава рассказом об исцелении двух бесноватых. А следующая, 9 глава, начинается чудом исцеления расслабленного. Конечно, такое обилие чудес поражало людей. К тому же, это ведь еще первый год его общественного служения. Христос еще не был так широко известен в Палестине и за ее границами. Слава о нем, как о великом чудотворце, конечно, распространялась быстро, но пока для людей это все было ново, необычно. Ну, хотя чудо не может быть обычным. К нему невозможно, наверное, привыкнуть и воспринимать как нечто естественное и само собой разумеющееся. Жители Галилеи были преисполнены вполне естественной в такой ситуации восторга и преклонения перед Христом, желанием слушать Его слова, видеть Его дела, следовать за Ним повсюду. И вот мы слышали сегодня, как ко Христу обращается не рядовой житель Галилеи, не рыбак, а книжник, то есть знаток Моисеева закона, что нечасто случалось в евангельской истории. Книжники и фарисеи в основном были в оппозиции Христу. Они видели в нем врага, человека, который отнимает у них бразды духовного управления еврейским народом, подрывает их авторитет, проще говоря, завидовали они ему. И вот здесь книжник изъявляет желание следовать за Христом, быть его учеником. «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел», — говорит он. На что Христос ему отвечает: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Что означает этот ответ? Возможно, книжник, этот знаток Священного Писания и толкование к нему, раньше многих других понял, кто перед ним. Возможно, он на основании своих знаний догадался, что этот пока малоизвестный галилейский учитель и чудотворец и есть обетованный пророками и так долго ожидаемый еврейским народом Мессия, царь Израиля. А Мессию иудеи представляли себе в первую очередь именно как могущественного земного царя, ну, наподобие Давида, о чем мы уже не раз говорили. И вот этот смышленный книжник после Нагорной проповеди и целой череды великих чудес, видимо, понял, что, став учеником Христа, он в скором будущем станет одним из подвижников нового, могущественного и блистательного царя Израиля. Исходя из своих представлений, он ошибочно полагал, что путь следования за Христом – это дорога в царский дворец, к богатству, власти и почету. Слова Христа дали ясно понять книжнику, что у него совершенно иные цели в этом мире и иная миссия. У него не то, что дворца нет, а дома нет, главы преклонить негде. А потому с точки зрения достижения земных целей, быть его учеником и последователем – не имеет никакого смысла. Нам неизвестно, как сложилась дальнейшая судьба этого книжника. Евангелие об этом ничего не говорит. Но то, что мы не находим его среди ближайших последователей Христа, наводит на мысль, что он отказался от своего стремления стать учеником Спасителя. Отказался, потому что ответ Христа отрезвил его. Он понял, что, исходя из каких-то меркантильных соображений, следование за Христом ему ничего не даст. В чертоге царский Христос его не приведет, ибо царство его не от мира сего. И вот эта история с неудачной попыткой книжника стать учеником Спасителя есть яркий пример того, чем нельзя руководствоваться, если выбираешь делом своей жизни служение церкви. Многим, наверное, хорошо известны слова святителя Дмитрия Ростовского, который, придя на ростовскую кафедру, печальное положение дел в этой епархии напрямую связал с низким интеллектуальным, но, что еще страшнее, с низким духовным уровнем церковного клира. Он сказал, что многие ищут Иисуса не ради Иисуса, а ради хлеба, куса. Это значит, что Богу надо служить только ради Бога. Остальное Господь сам даст и никогда не обидит того, кто искренне и с чистым сердцем служит Ему, но только не об этом надо думать, когда встаешь на стезю церковного служения. Я имею в виду церковное служение в широком смысле, и духовенство, и монахов, и мирян. Апостол Павел говорит, что дух один, но дары различные, и в церкви нет ненужных или неважных служений. Важен труд епископа, важен труд священника, важен труд проповедника и труд того, кто поет и кто кадило подает, и кто храмы реставрирует, и кто их в чистоте содержит, кто молится в келье, кто за больными ухаживает. Все это разные аспекты одного общего дела — служения церкви, следования за Христом. и каждый человек, который в том или ином качестве, в соответствии со своими силами и призванием, трудится под знаменем креста Господня, должен помнить, что он служит тому царю, царство которого не от мира сего. А поэтому на награду этого мира рассчитывать не стоит. Она, конечно, может быть, но не ради ее, не ради временного мы служим вечному. Бескорыстно служа вечному Богу, мы сами себя делаем достойны единственной и поистине царской награды, вечного небесного сокровища, которое моль не ест и ржавчина не разъедает. Того царства, которое Господь передает любящим Его, и которое уже невозможно потерять или отнять, и на которое Христос указал как на цель нашей жизни, призывая нас к Нему словами: «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, а все остальное приложится вам. Аминь».
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Глебова.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: июня, 14 июня по старому стилю, празднуется память двух святых с именем Елисей, ветхозаветного пророка и преподобного Елисея Сумского Соловецкого, подвязавшегося в Соловецком монастыре в начале XVI века. В этот день вспоминаются два святых Мефодия, константинопольский патриарх и пешноржский игумен. Святитель Мефодий Константинопольский был исповедником, много пострадавшим от иконоборцев. Когда император-иконоборец Феофил потерпел военное поражение от арабов, он решил, что это гнев Божий за то, что он приблизил к себе иконопочитателя Мефодия. Святого предали истязаниям, ему нанесли множество ударов по лицу и раздробили челюсть. После этого святого Мефодия посадили в темницу вместе с двумя разбойниками. Там он находился в течение 7 лет до смерти императора Феофила. Святой Мефодий был избран патриархом Константинопольским и председательствовал на Поместном соборе в 842 году, когда было восстановлено иконопочитание и был утвержден праздник торжества православия. Составленный святым Мефодием чин православия совершается в первую неделю Великого Поста. Так как челюсть исповедника была раздроблена в период гонений на иконопочитание, святой Мефодий вынужден был разрезать концы клобука и подвязывать ими лицо. Из уважения к исповеднику все иноки с того времени стали носить клобук с разрезами. Это правило сохранилось и до сего дня. Второй вспоминаемый сегодня Мефодий, игумен Пешноржский, жил в XIV веке и был учеником преподобного Сергия Радонежского. По благословению преподобного Сергия Мефодий удалился в пустынное место за рекой Ехромой. Вскоре в эту глухую и болотистую местность пришли несколько учеников, желавших подражать его жизни. Преподобный Сергий посетил Мефодия и дал ему совет построить обитель и храм. Преподобный Мефодий сам трудился при построении храма, пеш, то есть будучи пешим, нося деревья через речку, которую с тех пор стали называть Пешноша. Преподобный Мефодий скончался в 1392 году и был погребен в основанной им обители. Также в этот день празднуется память святого благоверного новгородского князя Мстислава Храброго в крещении Георгия. Он отличался необычайной воинской храбростью и особенным рыцарским благородством характера. Всегда вступался за слабого против сильного, невзирая на множество врагов. По отзывам современников, князь Мстислав боялся только Бога. Он отличался нестяжательностью, щедро раздавал милостыню, помогал обителям. Новгородская веча упросила Мстислава пойти на княжение в неспокойный Новгород, чтобы защитить его от осадивших Псков эстонцев. Скончался Мстислав Храбрый в 1180 году и был погребен в Новгородском Софийском соборе. В сонме новомучеников и исповедников российских 27 июня совершается память священномученика иерея Иосифа Сикова, расстрелянного в 1918 году в Пермской губернии, а также священномучеников Николая Виноградова, Александра Парусникова, Павла Иванова и Николая Запольского, расстрелянных на Бутовском полигоне в 1938 году. Священномученик протоиерей Николай Виноградов родился в 1871 году в Московской губернии в семье диакона. Учился в Московской и Вифанской семинариях и был рукоположен в иерее к храму Михаила Архангела в селе Архангельском Московской области. В 1929 году его арестовали по обвинению в сокрытии церковных ценностей, не внесенных в опись церковного имущества. Наследство отец Николай доказал, что эти вещи являются его личной собственностью и не могут быть изъяты согласно декрету об изъятии церковного имущества. Второй раз его арестовали в 1933 году и на этот раз приговорили к 3 годам ссылки в Казахстан. В 1938 году состоялся третий арест. Тройка при НКВД по Московской области приговорила протоиерея Николая Виноградова к расстрелу, который был произведен 27 июня 1938 года на полигоне в Бутово под Москвой. Священномученик протоиерей Александр Парусников родился в 1879 году в семье священника. В родном селе Раменском он встретил свою супругу

0: Священномученик Павел Иванов родился в 1875 году в Смоленской губернии в семье священника. По окончании семинария работал учителем в селе Болшево, а в 1901 году был рукоположен во священника и определен на место скончавшегося отца в село Цуриково, где прослужил 9 лет. С 1910 года до начала революции отец Павел был полковым священником 7-го туркестанского стрелкового полка, который располагался в городах Коканде, Скобелеве, бывшей Фергане и Андижане. С 1918 года отец Павел стал военным священником в Белой армии. Во время Гражданской войны он служил в 108-м госпитале, где лечились раненые солдаты и офицеры армии генерала Деникина. После окончания Гражданской войны отец Павел служил священником на Украине, а затем в Московской области в селе Обухово. В 1938 году его арестовали на основании показаний 5 лжесвидетелей, которые показали, что священник Павел Иванов в доме одного колхозника говорил, что большевики порабощают народ, судят ни за что, сгоняют на строительство канала «Москва-Волга», притесняют религию, разрушают церкви. Отец Павел твердо заявил, что виновным в контрреволюционной деятельности себя не признает. По 58-й статье его приговорили к расстрелу. Приговор привели в исполнение на Бутовском полигоне. Священномученик Николай Запольский родился в 1889 году в селе Сивково Московской губернии в семье священника. До 1938 года отец Николай служил диаконом в Преображенской церкви села Большие Вяземы в Звенигородском районе Московской области. Там он был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности путем высказывания контрреволюционной клеветы в отношении советской власти и приговорен к расстрелу. Через год после убийства отца Николая на Бутовском полигоне все работники Звенигородского управления НКВД были арестованы за фальсификацию следственных дел. Однако приговор по делу отца Николая Запольского был признан правильным, как сказано в решении военного трибунала, учитывая социальное лицо осужденного, то есть то, что он служил в храме диаконом. Наш церковный календарь продолжится чтением жития пророка Елисея. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой пророк Елисей жил в IX веке до Рождества Христова и был родом из селения Авелмаум близ Иордана. По повелению Господню он был призван к пророческому служению святым пророком Божиим Илией. Когда настало время взятия святого пророка Илии на небо, он сказал Елисею: «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя». Елисей дерзновенно спросил для дела Божия сугубую благодать: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Пророк Илия сказал: «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». Когда они шли по дороге и беседовали, явилась огненная колесница и кони, и разлучили их обоих. Елисей воскликнул: отец мой, колесница Израилева и конница его!» Подняв упавшую с неба мелодь, то есть плащ своего учителя, Елисей получил силу и пророческий дар Илии. Пророческое служение он проходил более 65 лет при 6 израильских царях от Ахаза до Иоаса. Святой пророк творил многочисленные чудеса, разделил воды Иордана, ударив по нем плащом пророка Илии, сделал пригодную для питья воду Иерихонского источника, избавил бедную вдову от голодной смерти чудесным умножением масла в сосуде. По его молитве сирийский военачальник Нейман был исцелен от проказы, а слуга пророка Гиезий поражен ею за то, что ослушался пророка и тайно от него взял деньги от Неймана. Елисей предсказал израильскому царю Иоасу победу над врагами и силой своей молитвы, совершил много других чудес. Скончался святой пророк Елисей в глубокой старости в Самарии. И по смерти своей он не переставал творить чудеса. Через год после его

смерти мертвец, брошенный в пещеру, где лежали его останки, внезапно воскрес. Пророк Елисей, так же, как и его учитель, святой пророк Илья, не оставил после себя книг. Их проповедь была только устной. Иисус, сын Сирахов, написал похвалу обоим великим пророкам. Святой Иоанн Дамаскин написал канон в честь пророка Елисея, а в Константинополе был воздвигнут храм его имени. Юлиан Отступник приказал сжечь мощи пророков Елисея, Авдия и Иоанна Предтечи, но останки святых мощей были сохранены верующими, и часть их перенесена в Александрию.

0: В завершении церковного календаря послушайте житие святого благоверного князя Мстислава Храброго Новгородского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святой благоверный Мстислав в крещении Георгий жил в XII веке. Он был сыном смоленского князя Ростислава. В 1168 году князь Мстислав участвовал в победе южно-русских князей над половцами. Святой князь принимал участие и в других княжеских походах. Он прославился необычайным мужеством, за что и был прозван храбрым. Когда великий князь Владимирский Андрей Юрьевич объявил Ростиславичем войну, святой князь Мстислав сказал ему: «Доселе мы уважали тебя как отца, но когда ты говоришь с нами как со слугами, идем на суд Божий». Надеясь на милость Божию и помощь святых благоверных князей Бориса и Глеба, святой князь с малочисленным войском одержал победу. Святой князь Мстислав не гордился своей победой и примирился с князем Андреем. В 1175 году смоляне пригласили святого князя на княжение в Смоленск. Когда же в Смоленск вернулся из Киева брат святого князя Роман, князь Мстислав уступил ему княжение. Благоверный князь Мстислав отличался нестяжательностью, щедро расточал милостыню, помогал обителям. Когда приходилось освобождать пленных у язычников, он говорил: «Братья, если умрем за христиан, очистимся от грехов». Он не собирал ни золота, ни серебра, но раздавал то дружине своей, то церквам за свою душу. Он не вступал в распри с другими князьями и в период междоусобиц стремился к миру, довольствуясь малым. В 1179 году новгородцы просили святого Мстислава быть их князем. Благоверный князь защищал новгородские земли от эстонцев, которые осаждали Псков. В 1180 году святой князь Мстислав неожиданно заболел и скоропостижно скончался 14 июня по старому стилю. Перед кончиной он велел отнести себя в храм, где причастился святых христовых тайн. Новгородцы горько оплакивали кончину любимого князя. Святой князь Мстислав был погребен в Новгородском Софийском соборе в пределе в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, еже везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, прииди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешнее приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахум, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотворих в сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, аще именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего опечалих, или свадих, или кого осудих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, того вся и больше сих содеях. Помилуй мя творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси, наконец, мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших сей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую слави всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в Ахом, егоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя. Господи, не остави меня. Господи, не введи меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в мя корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби мя любите Тя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый мя от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но якоже обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже мене ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тяба, Господи, уповах, спаси мя. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши, и благая творите да бодасими. Весь его, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабых ас от сели пристал сквернодейства и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу,
и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресе прогневую Бога моего, но молиза мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою. О сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанье благости и милосердию, и яко же хощеши устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреде хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вода погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, причестны и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное,
я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьей наших, и упокой их, иде же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьей наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и нощи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопребытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение моя, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и живот вечный

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Отец Алексей призывал своих духовных детей поддерживать друг друга постоянной молитвой и, не смущаясь испытаниями, через которые проходят все, хвалить Бога во всех обстоятельствах. Ежедневно в 00:05 слушайте чтение книги французского филолога Полин де ля Вележегю «Вечность в повседневности». Правила христианской жизни из опыта общины отца Алексея Мечева. Читает Марина Михайлова. Об ушедшей России, о встречах с людьми, многие из которых сыграли значимую роль в истории страны, о традициях и нравах русского общества мы узнаем из воспоминаний Евгении Александровны Свиньиной. Воспоминания о прошлом писались параллельно с письмами о настоящей жизни вдовы русского генерала в советском Ленинграде. Они стали важным дополнением к циклу передач, которые звучали на волнах радио «Град Петров» под названием «Родная чужбина». Ежедневно в 00:30 в рубрике «Непридуманное» воспоминания Евгении Свиньиной для вас читает Людмила Зотова.
2: Роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин» считается вершиной русской литературы. При этом не только каждое поколение, но и каждый читатель встает перед задачей прочесть и понять этот роман заново. Ежедневно четверга по субботу в 12:40 в программе «Родная речь. Второе чтение» Марина Михайлова вместе с вами неспешно и внимательно перечитывает роман Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин».
1: В последнее время людей спасает любовь, смирение и доброта. Доброта откроет двери рая, смирение введет в рай, а сохранившая любовь Бога узрит. Эти слова преподобного Гавриила Ургибадзе выразили главное в жизни и служении святого старца. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 10:00 слушайте на нашем радио передачи, подготовленные по книге Малхаза Джинории «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Это сборник воспоминаний и свидетельств людей, лично знавших преподобного отца Гавриила, в числе которых известный грузинский актер Давид Георгибиани. Он прочитает для вас эту книгу.
2: Апологеты – это первое поколение христианских богословов, следующее за мужами апостольскими, которое ответило на вызовы гностических лжеучений и иудео-языческие гонения. Ежедневно в 13:00 слушайте чтение книги «Апологеты. Защитники христианства». Это один из трудов, раскрывающих значение апологетики в истории Древней Церкви. Книга написана Иваном Петровичем Реверсовым, профессором Казанской духовной академии, известным на рубеже 19-20 столетия исследователя древней церковной письменности. Читает народный артист России Георгий Корольчук.
1: В доме открыты форточки, и слышен плачущий и зовучий благовест. Помни, помни, это жалостный колокол по грешной душе плачет. Ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературные чтения» главы «Скорби» из книги Ивана Сергеевича Шмелева «Лето Господне» для вас читает протоиерей Константин Смирнов.
2: По природе церковь – святыня. По своему историческому развитию и судьбе она трагична, как жизнь и смерть, как сошествие в ад самого Христа. Каждую субботу в 21:40 в нашем эфире звучат беседы митрополита Сурожского Антония о церкви. Повторение воскресенья в 15:00.

Пулин де ля Вележегю. Вечность в повседневности. Правила христианской жизни из опыта общины отца Алексея Мечева.

Отношения с Богом. Необычайное впечатление, которое отец Алексей оказывал на людей, объясняется его глубокими личными отношениями с Богом, который всегда был центром его жизни. По слову псалма «Благо мне приближаться к Богу». Отец Алексей непрестанно повторял своим духовным детям: «Путь человека ко спасению, к Богу, должен заключаться в следующем. Надо полюбить Господа всем своим существом и отдать Ему всего себя». Батюшка не просто принимал любовь Божью и руководствовался ею. Счастье его состояло в полном посвящении себя Богу. Одна из его духовных дочерей вспоминала: «Он, бывало, сядет в кровати, прострет руки к Богу и скажет: вот как нужно». Лицо его мгновенно загорится нежной любовью к своему Спасителю. Он забывал окружающее и видел только Бога. Так просто, так горячо, скажет несколько слов покаяния или прощения. Слова были разные, но одно он неизменно повторял: «Вот я здесь, весь пред тобою». И чувствовалось, что старец отец Алексей действительно весь тут, пред своим Господом. Он полностью предался Богу, Господь стал господином его души. Он жил в Духе Святом. Тайна батюшки заключалась в том, что путем молитвы он входил в божественную любовь. Молитва — источник, питающий сердце отца Алексея. Молитвенное общение с Богом позволяло ему жить в любви и послушании. Через молитву он открывался действию благодати Божьей, что помогало ему совершать служение духовного отцовства. Одна из его духовных дочерей вспоминала, как батюшка молился за нее: «Мне казалось, что сам Господь стоит на амвоне, а я за спиной отца Алексея всем существом своим прошу его простить меня». Можно усмотреть некоторые важные черты жизни отца Алексея, посвященные Богу. Во-первых, он предавался в руки отца, как малое дитя, как ребенок, который верит, что отец может все ему дать. Во-вторых, вера батюшки в необходимость полностью отдавать себя Богу была основана на Евангелии. По свидетельству прихожан, он любил цитировать евангельские слова. «Я знаю, — говорил исцеленный евангельский слепорожденный, — что грешников Бог не слушает, но кто праведник и Бога чтит, того слушает. И батюшку Бог слушал, и молитва его была сильна». В-третьих, его вера была несокрушима, способна горами двигать. Она была дерзновенна и вызывала удивление даже у людей церковных. Действительно, отец Алексей свято и глубоко верил в силу, бесстрашие и всемогущество молитвы. Один прихожанин рассказывал такую историю. Некий архиерей пришел исповедоваться к батюшке и был удивлен силой и крепостью его веры. Батюшка же, как бы не понимая, что он в нем нашел особенного, с извиняющейся улыбкой добавил: «Просто Бог дал мне детскую веру». Как ребенок отец Алексей во всех обстоятельствах обращался к Богу. Вот свидетельство. Крайне скудный в средствах, батюшка отец Алексей все-таки не проходил мимо нужды и горя. Всегда он нес бедняку свою лепту, несмотря на нужду своей семьи. В самый канун Рождества его пригласили причастить больную. С трудом отыскал он, где-то на чердаке, маленькую ободранную комнату, совершенно пустую. Здесь лежала больная женщина, а подле нее сидели и ползали по полу бледные полуголые дети. Эта крайняя нищета потрясла отца Алексея. При нем были деньги, и, уходя, он, не задумываясь, оставил там свой кошелек. Домой вернулся без копейки. Домашние стали просить денег, чтобы купить что-нибудь к празднику. Батюшка впал в раздумье, правильно ли он поступил, ничего не оставив для себя. Там дети, и тут дети. Там нищета, и здесь бедность. Он стал усердно молиться. Опять просят денег, опять велит обождать. Уже под вечер раздался звонок. Принесли денежный пакет и записку с просьбой поминать таких-то и таких-то родственников. Батюшку глубоко трогала доброта Господа.
Отец Алексей знал, что не способен ничего совершить своими силами, и обращался к Богу, единственному своему помощнику. Молитва отца Алексея Мечова питалась Священным Писанием, творениями святых отцов. Но первый ее источник — литургия, которую он служил с невероятной любовью, часто в слезах. Его молитва наполняла церковь. Вот свидетельство современника. «Нигде я не мог молиться так горячо, как на Моросейке. Здесь чувствуется какая-то намоленность, какая-то заражающая молитвенная атмосфера, которой не находишь в других церквах. Всеобъемлющий дух молитвы не только меня, верующего, но и неверующих заставлял молиться здесь. Батюшка часто говорил, что церковь — это небо на земле, где присутствуют Господь, Богородица, силы небесные и все святые». Батюшке было свойственно глубокое молитвенное почитание Божьей Матери, но в основе его молитвенной практики находился опыт исихазма. Корень, присущий ему внутренней свободы, был в том, что он жил, призывая имя Божие. Пустыня и безмолвие заключены были в его любящем многострадальном сердце, и оттуда он щедро раздавал всем к нему приходящим благодатные дары пустыни — смирение, любовь, радость, милость, утешение. Традиция учит нас, что для того, чтобы подняться на высшие ступени умной молитвы, необходимо принять строгое, мудрое руководство старца. Однако мы уже говорили о том, что ни в одном из известных источников не упоминается о каком-либо старце, который бы окормлял отца Алексея. Батюшка просто воспринял школу отцов пустыни через святого Нила Сорского и святого Паисия Величковского с особым вниманием, следуя советам последнего. Действительно, отец Паисий в своем трактате «Об умной или внутренней молитве» различал две ступени умной молитвы. На первой ступени преобладает чувство личного усилия, сопряженного с болью. Это деятельная или трудная молитва, которая ведет молящегося через пустыню, поддерживая его призванием имени Иисусова. Отец Алексей в одной из бесед с духовными детьми свидетельствовал, что войти в общение с Богом можно только при очень большом желании и любви к Нему, очень постепенно, храня уединение, молчание, внимание. «Человек молится, а молитва его будничная», — говорил отец Алексей. «Иногда очень трудно бывает. Он старается, а молитва его сухая, рассеянная. И вот посылается ему в утешение, в поощрение, дивная, светлая молитва». На второй ступени, согласно учению святого Паисия, находится чистая молитва, которая совершается силой благодати, соседствует уже с созерцанием и оказывает преображающее действие на молящегося. Она становится все более действенной. Прихожане отца Алексея вспоминали, приходилось удивляться его терпению, неутомимости и тому, как он всюду поспевал, всем отвечал, говорил, спрашивал, а сам все время молился. Молитва его не прекращалась никогда, и молившихся с ним она согревала, просвещала и умиротворяла их метущиеся души. Вчитываясь в свидетельства, мы понимаем, что отец Алексей достиг этой второй степени молитвы, необходимой для исполнения его служения. Можно сказать, что его жизнь вполне соответствовала словам святого Иоанна Лествичника: «Памяти Иисусова да соединится с дыханием Твоим и со всей жизнью Твоей». Одна из духовных дочерей отца Алексея писала: «Батюшка был великим молитвенником. Он не любил рассуждать о молитве. Он ею жил и дышал. Молитва его была весьма плодотворна». Выше уже говорилось, что путь служения, предназначенный батюшке, был открыт ему отцом Иоанном Кронштадтским. Могущественнейшим средством осуществления этого подвига должна была стать молитва. Обратите внимание на молитву, она облегчит ваши жизненные скорби и даст много утешения другим, советовал отец Иоанн во время их первой встречи в 1905 году.
Следуя завету отца Иоанна Кронштадтского, батюшка шел навстречу всем страждущим и не знающим Бога. Если до этой встречи отец Алексей в своем пастырском пути следовал чувству долга и голосу совести, то теперь он вступил на этот путь еще и по послушанию. Он прекрасно сознавал, что только Господь может понести все эти бремена. Достигнув в своей молитвенной жизни особой близости к Богу, отец Алексей через это стал по-новому близок к людям. Он был постоянно занят, поскольку стал всем для всех. Он утешал несчастных, окормлял великое множество людей, приходивших к нему за советом, неутомимо выслушивал горестные исповеди. Обратим внимание на свидетельство одной прихожанки. Одна женщина, которой предстояла тяжелая операция, пришла повидать отца Алексея. Он внимательно выслушал ее, затем быстро накинул на нее и петрохиль и повернулся к иконе. Помолившись, с крестом в руке, он обернулся ко мне, благословил меня и, улыбаясь, весело сказал: «Да ты не плачь, не бойся, Бог даст, еще поживешь». Он передал ей слово утешения, которое только что получил в молитве. У отца Алексея была одна забота — делать только то, что ему велит Бог, ради духовного блага каждого. Всегда и всем, на всякую просьбу, горе, недоумение, он отвечал: «Я помолюсь». И это он говорил не формально, а сердечно и глубоко. Молитва была его ответом на всякую просьбу, горе, сомнение, надежду и радость. Как и все последователи традиции отца-старцев, святого Паисия Величковского, отец Алексей постоянно молился. Вся его жизнь была как бы движима течением молитвы. Его друзья свидетельствовали о том, что батюшка был для них примером. Он ничего не делал, не помолившись Богу. Он часто повторял слова Христа: «Без меня не можете делать ничего». И напоминал, что все, что мы делаем и говорим без молитвы, неосновательно. Харизма отца Алексея. Подобно святому Серафиму Саровскому, отец Алексей несокрушимо верил, что, призывая с верой Господа Иисуса, можно получить дар Духа Святаго. По тому, как он совершал свое деятельное и разнообразное служение, видно, что он жил в Духе. Прихожане батюшки свидетельствуют, что он обладал редкими дарами, в частности, невероятной прозорливостью, которая позволяла ему видеть жизнь и нужды каждого человека. Для старчества характерен дар прозорливости, способность различать помыслы, зреть глубину сердец и предвидеть будущие события. Благодаря этому особому дару старец видит каждого человека так, как видит его Бог, и стремится ему помочь. Взору отца Алексея открывались люди во всем их богатстве. У него была способность проникать в сокровенные уголки души тех, кто к нему приходил, в тайны духа, видеть то, что обыкновенно ускользает от человеческого сознания. Близкий к батюшке диакон Владимир убедительно объяснял природу прозорливости отца Алексея. Очень часто в этих коротких ответах, анекдотах или рассказах из своей пастырской практики сквозила и прозорливость батюшки, его предвидение будущего. Он сам объяснял это своим многолетним опытом. Но несомненно, что кроме того, здесь действовала присущая святым божественная благодать, позволявшая батюшке проникать в самые сокровенные тайники сердец человеческих. Поэтому-то к нему, чуждому светской науке, неграмотному, как говорил он сам, приходили и ученые, и профессора, и студенты, и оккультисты, и мистики различных толков, и врачи, и коммунисты, и протестанты, и католики, и даже евреи. Всем он был любящим отцом. У некоторых духовных детей отца Алексея было впечатление некоторой духовной рентгенизации. В практике батюшки было множество примеров откровения помыслов.
Он объяснял своей духовной дочери, Александре Ермолович, что получал это откровение через молитву. Тогда становится ясно, что прозорливость отца Алексея была направлена не на предсказание будущего, а на то, чтобы помочь человеку обратиться к Богу. Александр Ермолович точно описывал этот батюшкин дар. «Я знаю некоторых, жаловавшихся, что он предсказывает неверно. Это, по-моему, происходило не потому, что он не знал. Слишком много случаев лично я видела его прозорливости, а потому что он не хотел огорчать тех людей. Неясно отвечая им, он вселял в их душу все же надежду, а сам им говорил, как нужно жить, указывая им жизненный путь, приближал их к Богу. Смотришь, и человек как-то возрождается. Из тины горя, а иногда безысходной тоски, он начинал выкарабкиваться и, ставши на путь, понемногу забывал остроту своего горя, начиная понимать и идти к намеченной цели. В других же случаях люди просто не понимали его слов». Слова духовной дочери отца Алексея позволяют понять, что батюшка иногда предвидел печальные события, но не говорил о них прямо, чтобы человек не находился под гнетом будущего несчастья, а наоборот, благодаря надежде получил свободу, смог укрепиться и встать на путь христианской жизни. Мы видим, что отец Алексей не заботился о репутации безупречного ясновидящего, который всегда предсказывает правильно. Его дар прозорливости, как и все в его жизни, был поставлен на службу главному — пастырской заботе о душах. В некоторых конкретных ситуациях отец Алексей предстает как целитель духа. Он являлся опытным духовным врачом, изучившим духовную медицину в совершенстве. И как у земных докторов бывают свои методы лечения, так и у батюшки отца Алексея были исходные пункты врачевания духовных недугов. Александра Ермолович рассказывала об исцелении одной женщины из Моросейской общины, которую она любила как сестру. Молясь за нее, батюшка исцелил ее телесно, а исповедью исцелил ее душу, огрубевшую в житейских заботах и скорбях. Тем не менее, случаев физического исцеления по молитвам батюшки известно мало. Прихожане рассказывали о девушке по имени Нюшка, которая вела себя подобно животному, была подвержена приступам неконтролируемой агрессии. Отчаявшиеся родители по совету одной прихожанки привели ее к батюшке. Он возложил на нее руки, помолился, и все прошло. Из всех даров, данных отцу Алексею, без сомнения, самым удивительным был дар света. Батюшка исполнил на практике заповеди Христовы и сиял тем самым светом, который Христос излучал в день преображения. Николай Бердяев рассказывал, что за несколько дней до своей высылки на Запад он пришел к отцу Алексею. «Когда я вошел в его комнату, отец Мечов встал мне навстречу весь в белом, и мне показалось, что все его существо пронизано лучами света». Сияние духа в отце Алексее говорит о его святости, духоносности, как говорят иногда о старцах. Как и святой Серафим Саровский, отец Алексей преодолел все трудности брани духовной и достиг внутреннего просвещения. Современники свидетельствовали, что от него исходил теплый свет, действие которого неосознанно испытывали все, кто к нему приходил, вне зависимости от их мировоззрения и образа жизни. Немногие понимали, что это всеми ощущаемое сияние было лишь слабым отсветом живого огня его души, которым он просвещал и исцелял сердца людей, жаждущие фаворского света. Александра Ермолович делилась тем, как ей открылась святость батюшки. «Он стоял, наклонившись надо мной, и держал меня за плечо. Лицо его было какое-то особенное, страшное по святости. Глаза, совсем большие-большие и совсем черные, горели. Казалось, искры сыпались из них. Голос его звучал особенно. Он казался выше обыкновенного. Его человеческая оболочка куда-то исчезла. Я видела только дух великого старца, пламенеющий огнем серафимов». Многие духовные дети в своих воспоминаниях отмечали, что в последние 2 года своей жизни отец Алексей получил дар слезный, и что после литургии он как будто сиял.
Это был знак наполненности благодатью. За последние 2 года батюшка, особенно за богослужением, как бы светился каким-то особым, ни с чем земным несравнимым внутренним светом. Обилие благодати, почивавшей на нем, иногда для некоторых проявлялось и вовне. Он казался стоящим на воздухе, и из глаз

удивительной радостности, этого чудесного праздничного пасхального настроения. По-видимому, он был постоянно радостен, и какая это была благоуханная радость! Он имел необыкновенный дар внушить своему собеседнику ту радость, которую сам светился и благоухал. Завершая вторую часть повествования, еще раз отметим, что в биографии отца Алексея отчетливо видно Божие водительство. Через людей и события Господь готовит его к особому служению, следовать за ним, созидать внутреннюю жизнь, оставаясь при этом в сердце большого города со всеми его трудностями и соблазнами. Отец Алексей понял, что одна из основных особенностей его времени — это растущая урбанизация общества. Отныне главным местом брани духовной, пустыней со всеми ее искушениями становятся мегаполисы. Призвание отца Алексея — быть старцем в городе, нести любовь и духовную помощь тем братьям и сестрам, кто вынужден жить в этой новой пустыне. Появление таких подвижников возвестил еще святой Антоний Великий. Он говорил, что настанут времена, когда священники, живущие в городе, будут сами спасаться и приведут других к Богу. Сам отец Алексей утверждал, что настало время, когда все пещерники и схимники должны выйти из пещеры затворов и идти в народ. Среди смущений, разделений и ненависти Господь призывает отца Алексея создать общину, как путь христианской жизни для мирян. Именно община становится ответом на духовную жажду, растущую в русском обществе.

Полин де ля Вележегю. Вечность в повседневности. Правила христианской жизни из опыта общины отца Алексея Мечева. Страницы книги читала Марина Михайлова. Продолжение следует.

0: Евгения Александровна Свиньина. Мои воспоминания. Письма из Петрограда, Ленинграда в Париж внучке Анастасии Дуровой.
1: После молебна архиерей сказал прекрасную краткую речь. Скобелев слушал спокойно, со свойственным ему достоинством, и затем подошел к благословению. Начался парад. Войска проходили, музыка играла, все как всегда, но все это было окрашено и ярко освещено присутствием Скобелева. Выходило торжественно, оживленно, красиво, настроение радостное. После всего этого все разъехались по домам. Я совершенно успокоенная. Все мои страхи миновали, были напрасны. По-видимому, Скобелев совершенно не презирал меня за то, что видел меня, сидящую на подоконнике, и был, как всегда, неизменно любезен. От мамы я получила маленькое замечание — не разговаривать в церкви. Но еще больше — от Преосвященного на другой день, сказавшего мне, когда приехал к нам, что видел, как Скобелев говорил со мной за обедней в церкви, и что это нехорошо. С присущей смелостью балованной девчонке я позволила себе сказать Преосвященному, что он всегда советовал мне

осудить ближних. Сам же нарушает это, так как если я и разговаривала в церкви, то и он отвлекся от службы, раз заметил это». Мама вспыхнула, и по ее разгоревшимся глазам я поняла, что мой ответ ей сильно не понравился. Преосвященный поспешил заступиться за меня, сказав, что я на этот раз права, что он сознает, что и он грешен, как и все смертные, и все обратил в шутку. Этот епископ не был духовного звания. Он был очень образован, воспитан, знал 6 языков, резко отличался своей ученостью и светскостью от нашего, в то время не особенно воспитанного, духовенства. Тем все и закончилось. Затем Преосвященный рассказал нам про обед, данный в честь Скобелева в клубе. Сидел он рядом с ним и, сообщив разные подробности, вдруг сказал: «А я исполнил обещанное, передал ваш и подруг ваших привет Михаилу Дмитриевичу Скобелеву». Он смеялся, благодарил и расспрашивал о вас. Когда Преосвященный в разговоре называл меня «красным солнышком», Скобелев спросил, почему он так меня называет. На что было отвечено: «Где появляюсь я, там весело и светло». Скобелев просил Преосвященного очень нам кланяться. Вот все, чем закончились эти дни пребывания Скобелева в Минске. У него началась служба. Нас вернуло к обыденной жизни время. Мы уехали в нашу усадьбу Горки. Скобелев остался в Минске, но вскоре уже уехал в Петербург, а потом куда-то еще. А в Минске уже ему готовили постоянную квартиру на зиму. Дом для него был найден. Это был одноэтажный, светло-серого цвета деревянный домик, третий от клуба, помещавшегося, как и теперь, в большом угловом, красивом каменном доме Гаусмана. Клуб этот, или, вернее, общественное семейное собрание, где устраивались очень веселые вечера, куда съезжались все семейные люди, молодежь танцевала до упаду, а старики играли в карты, разговаривали, ужинали. Так вот, этот клуб находился на улице Батальонной. Теперь улица, где в доме Гаусмана жил Скобелев, названа Скобелевской. Впрочем, сейчас, вероятно, иначе. Впоследствии в этом доме жил командир Коломенского пехотного полка Иван Ксаверьевич Кукель, отец Веры. А раньше, когда я была еще 5-летним ребенком, жил начальник дивизии генерал Пузанов, хороший знакомый моих родителей. И в залах этого дома я брала первоначальные уроки танцев. Мне было не более 9 лет, когда и я участвовала в кадрилях. Но я помню и учителя пана Краевского, и его дочь, и всех детей, хотя и была самая маленькая из всех. Думаю, этот дом и сейчас еще жив, если ярость людская его не разрушила. Он третий от угла. Скобелев все еще отсутствовал. Ездил даже в Париж, где произнес свою замечательную речь против немцев. Эта речь известна всем, и я не стану говорить о ней. Тогда это произвело сенсацию. Немцев было много в России, и они прочно и уютно сидели на русских хлебах. У них было много опломбы и протекций. Услыша это, Скобелев так решительно и горячо высказался о них в Париже, что сказалось впоследствии. Смерть Скобелева, несомненно, дело рук немцев. Хотя эту скоропостижную смерть десятки лет уже тяжелой каменной плитой покрывает тайна. Но, не вдаваясь в подробности об этом, я умолчу по причине некоторой скромности. Скажу только, что я знаю того поляка, доктора Бернатовича, который, служа младшим врачом 4-го корпуса, в этой смерти не безучастен. Этот доктор Бернатович был маленький, скверненький человечек. Его розовенькая белобрысая мордочка, женоподобная, лукавая улыбка и весь его облик возбуждал отвращение и недоверие. Я никогда не звала его в качестве врача к себе в дом, когда была уже замужем. Но он всегда умел, пользуясь своим мундиром, проскользнуть мимо ординарца-артиллериста, стоявшего в передней, и так появиться в самой отдаленной комнате, в интимной обстановке, в детской. Ему всегда чего-то надо было у нас в доме,
И много раз он прямо испугивал меня, появляясь неожиданно даже в такое время, когда я купала в корыце своего сына, ныне убитого. Его появления мне были противны. Точно чуяло сердце, что это враг, гибель, Иуда. Как ко мне врывался и проскальзывал в дом, так, вероятно, удалось ему проскользнуть и в дом Скобелева. И его мундир врача дал ему возможность оказать услуги кому? Тем, кому нужна была гибель Скобелева. Постепенно, понемногу, день за днем, здоровый, сильный богатырь был доведен до полного расслабления. И я, видевшая его в дни приезда в Минск совершенно здоровым, великолепного, сильного, мужественного, когда увидела за 11 дней до его таинственной трагической смерти в гостинице в Москве, была поражена его видом живого мертвеца. Не могло быть сомнений, что Скобелев в последний свой приезд в Ураны, проскакав одну ночь с казачьей сотней из Лиды, чтобы присутствовать на смотру великого князя Михаила Николаевича, был уже обречен. Смерть уже витала над ним. Землистый цвет лица, усталый грустный вид, потухли его ясные прозрачные глаза, вялый. Это был уже совсем не тот Скобелев, каким я его видела в дни его прибытия в Минск. Ну, я забежала вперед, но я не могу иначе. Пишу, следуя своим мыслям.

Итак, возвращаюсь. Наступила осень. Для Скобелева готовили квартиру, ремонтировали дом, в котором он предполагал жить зимой. Приехала его мать, генеральша Скобелева. Она устраивала и убирала по своему и по его вкусу его будущее жилище. Привезено было много мебели, вещей и так далее. Мать Скобелева, урожденная графиня Адлерберг, была очаровательная старушка-аристократка, подвижная, деятельная, благотворительница. Нищие, бедняки города Минска молились за нее. При Скобелеве находился всегда его бывший гувернер, кажется, месье Жерар, француз. Когда все было готово, мать Скобелева уехала. Да, и ее судьба была трагична. Она, как известно, скоро поехала в Болгарию устраивать там на свой счет женское учебное заведение. Повезла с собой большую сумму денег. Не везде тогда была железная дорога, и приходилось путешествовать в карете. На козлах всегда сидел верный Узатис, обласканный, пригретый, слуга-болгарин. Этот Каин знал, что его благодетельница везет деньги. На своей родине ему удалось списаться, подстроить фиктивное нападение, и, прикинувшись раненым, он же помог и учинить грабеж, предварительно зарезав в карете свою благодетельницу-генеральшу и ее спутницу. Эта ужасная история поразила всех как громом, ужасом и отвращением. Мой муж, хорошо знавший болгар, так как ему пришлось целый год быть на оккупации Болгарии после турецкой кампании, когда был назначен бригадиром той артиллерийской бригады, которая была подарена Болгарии в полном составе с орудиями, лошадьми и так далее, прожив год среди братушек болгар, всегда он вспоминал их с презрением. Но так как считалось тогда неудобным высказывать свою антипатию к этому народу, все-таки не выдержал и часто резко побранивал их, называя прохиндеями и того хуже. В этот период времени, то есть в ноябре месяце, 24 числа, в Екатеринин день, мы по обыкновению приехали с мамой в Минск, так как среди знакомых было много именинниц, и надо было поздравить их и повеселиться, потанцевать на балах. Вот мы подъехали в нашей карете, для зимы поставлены на полозья, с широкой важей. Это сундук во весь верх кареты наверху, с целым арсеналом нарядов. За нами на особой подводе целый транспорт деревенских лакомств, варений, печений, солений, пастил, копчений и так далее. Все это частью для нас на время пребывания в Минске, но добрая половина для знакомых, друзей и подруг моих. Все это было вкусное, свежее и удивительно разнообразно. Недаром мама моя — дочь малороссийских помещиков. А там еще у Гоголя сказано, что чего только не умеет настряпать хорошая хозяйка. Меня всегда укачивала эта карета. Единственное утешение было остановиться раз пять в дороге, 20 верст все-таки, выйти на снежок, обойти моих любимцев, погладить по мордам Наля, Домоянта, Щеголя, Храброго. Этими именами впоследствии мои казаки называли своих лошадей, да и тех, что везли провизию и вещи, казака и чемодана. Лошадки радостно фыркали, а я, освежившись, опять сажусь рядом с мамой в путь. Вот мы у цели. Гостиница «Париж». Ухабы кончились, вазок встал. Опять вхожу по знакомой лестнице, на этот раз уже в те номера, где останавливался Скобелев. Угловой номер на Захаревскую улицу и частью на сквер против архиерейского дома. Здесь, в этом номере, 24 ноября 1879 года совершилось событие, изменившее всю мою жизнь.

В Минске жила одна молодая девица, Екатерина Александровна Головкина. Она недавно окончила французские курсы при Николаевском сиротском институте. Приехала учительницей французского языка в Минскую женскую гимназию, в которой в то время была начальницей Ольга Бутурлина, урожденная Пашкова, родная сестра княгини Голицыной, впоследствии гофмейстерины государыни Александры Федоровны. Екатерина Александровна Головкина поместилась у Беловых. Он был командиром 3-й батареи 30-й артиллерийской бригады. В этом отличном патриархальном семействе ей жилось привольно. Дочери полковника Белова, хорошенькая Ольга, уже почти взрослая, и подросток Елена, еще более хорошенькая, очень подружились с этой интересной девушкой. Общество дружелюбно приняло ее в свою среду. Красивая, рослая, темная шатенка, пышная, стройная фигура, чудесный цвет лица, здоровье и сила русской красавицы — все это располагало к ней. Я особенно любила ее улыбку, свежие, полные, румяные губы красивого рта и эти белые, точно жемчуг, зубы. Описываю ее подробно, потому что Екатерина Александровна будет играть роль в моих воспоминаниях. Одевалась она скромно, но изящно. Не обладая большими средствами, имея только то, что зарабатывала, она умно не тратила денег на мишурные наряды. Ее красивая фигура особенно выигрывала от почти всегда черного платья, гладко ее облегавшего, безукоризненно сшитого из хорошей ткани. Черное, белое, светло-серое. Других цветов она не носила. Пышным узлом петлей падали ее роскошные каштанового цвета волосы. Ниже затылка и на макушке они были схвачены черным бархатным бантом. Вот и все ее наряды. В ней было что-то величественное, приветливое, гордое. Держала она себя прекрасно, и, несмотря на то, что не было у нее никакого положения, так как у нее была только мать, отец давно умер, и сестры, жившие в Смоленске, общество любило ее, и с Беловым она была принята везде. К сожалению, ей почему-то вздумалось уехать от Беловых и поселиться отдельно с двумя сестрами Климович, тоже учительницами гимназии. 24 ноября был день ее ангела. Я отпросилась у мамы поехать поздравить ее. Туда, к ней, проводила меня Стефания и вернулась домой. У Екатерины Александровны Головкиной я застала уже целое молодое общество. Все девицы ее и мои подруги. Екатерина Александровна, любезная именинница, радушно встретила меня и, познакомив, подвела к столу, за которым было очень много гостей девиц. Там что-то творилось, что я сразу не разобрала. Сидела цыганка, лохматая, черная, старая, и, раскладывая карты, гадала, предсказывала судьбу. Было шумно, весело, смешно, многие из нас были уже невестами. Екатерина Александровна Головкина была в их числе. Ее жених, красавец, артиллерист Саша Сологуб, уехал в Петербург в Академию Генерального штаба, чтобы по окончанию курса обвенчаться с нею. Любя ее и любимый взаимно, он неутомимо работал. Я еще не была невестой. Цыганка, взглянув на меня, вдруг своим диким, хриплым голосом закартавила: «Дай, барышня, ручку, дай деньгу. Немного дай, потом отдам. Цыганка правду скажет». Я вспомнила, что у меня в распоряжении всего 2 гривны, которые дала мне мама на извозчика на обратный путь. Тогда нас не баловали карманными деньгами, приучали считать. Я не решилась дать ей всю эту сумму, не зная, как я доберусь домой. Но цыганка уже отодвинула кого-то и, смело взяв мою руку, заговорила быстро-быстро: «Будешь сегодня иметь встречу, будешь судьбу менять, будешь много-много в жизни богатый, знатный, счастливый и веселый. Денег, золото, большое счастье, большой почет, как у корабля большого плавания, большое». Мы все рассмеялись. Вот так большой корабль, совсем маленькая, тоненькая. За все это большое предсказание я кинула ей все мои 20 копеек, все мое золото. Цыганка, взяв мои 20 копеек, засмеялась.
Счастливая, ах, счастливая! Большие люди любить будут!» Мы чуть не умирали со смеха, а я в особенности. Начали перебирать, кто же это большие люди, которые меня могут любить, и решили, что самый большой — это Преосвященный. Действительно, он любил свою баловницу, свое красное солнышко, как дитя, вносившее, как он говорит, свет и радость в жизнь тех, кому это было надо. Насмеявшись, навозившись, угостившись шоколадом, простилась я с Екатериной Александровной Головкиной, уехала домой, раздумывая о том, что я истратила 20 копеек не по назначению. Не знаю, что сказала цыганка Екатерине Александровне, но ей она могла бы сказать такое, что никому и во сне не снилось. Подъехав в гостиницу «Париж», я попросила извозчика подождать. Стрелой поднялась наверх, взяла у мамы денег и опять, как вихрь, сбежала, как была в черной бархатной шубке и шапочке с густым белым вуалем, покрывавшим лицо, и вдруг остановилась внизу. В сенях стояло двое военных, один Белов, а другой незнакомый. Белов открыл мне навстречу обе руки и воскликнул: «Тише, тише, куда это? Дома ли мама? Я привез к вам вашего старого знакомого. На крестинах у вас был. Узнаете?» Я, конечно, совершенно не узнавала старого знакомого, бывшего на моих крестинах. Отдав швейцару деньги, я просила гостей подняться к нам. Мама дома. Мой старый знакомый снял плащ. Это был красивый генерал, добрый, скромный. Он так смотрел на меня своими мягкими, ясными голубыми глазами, точно я была редкость. Осторожно, любезно, точно с хрупкой хрустальной вещицей, слегка поддерживая под локоть, он шел рядом со мной. Я все еще не могла понять, кто это. Только войдя в дом, и когда мама радостно встала ему навстречу, Белов сказал: «Вот, Юлия Яковлевна, я привез к вам вашего старого знакомого, нашего командира бригады Александра Дмитриевича Свинина». Мама очень обрадовалась, радостно усадила его подле себя в кресло и стала расспрашивать и вспоминать старину. Белов, между прочим, пригласил нас обедать и пожаловался, что Александр Дмитриевич Свинин не хочет принять его приглашение, собирается покинуть военную службу и идти в монастырь. Мама приняла приглашение Белова, и совершенно неожиданно и господин Свинин сказал, что и он приедет. Так оно и началось. С первого дня, с предсказания цыганки, и через самое короткое время, то есть 1 января 1880 года, Александр Дмитриевич Свинин, встречая Новый год, предложил мне себя на всю жизнь. Через 10 месяцев была наша свадьба. 33 года я была его женой. И кто знал Александра Дмитриевича Свиньина, не может сомневаться, что на мою долю в лице его выпало редкое счастье.

0: Зима вступила в свои права. Минское общество по обыкновению между делом развлекалось, как умело. Скобелев вернулся из своих отлучек в свой четвертый корпус и поселился в своей квартире. Война, уже законченная, ликвидированная, все еще давала чувствовать свои последствия. Раненые, больные, осиротелые нуждались в помощи, надо было помогать. Одному государству трудно было всех удовлетворить. Общество Минска задумало устроить первый благотворительный бал, а офицеры затеяли спектакль. Бал благотворительный — это была новость в Минске. Раньше ничего подобного не устраивалось. И как новинкой, само собой разумеется, все заинтересовались. Каждый ревностно, чем мог, спешил проявить свое участие. Дело же со спектаклем офицеров никак не устраивалось. Тогда было запрещено офицерам за плату выступать, хотя бы и в благотворительном спектакле. Кроме того, молодежь наша артиллерийская, среди которой было много талантливых и ловких артистов, даже помимо благотворения хотела развлечься и себе, и другим доставить такого рода удовольствие. В Минске тогда не было труп и театра, было только дворянское помещение против того же сквера. И в этом доме жил предваритель дворянства Павлов, женатый на Надежде Степановне Понютиной. В том же доме был театр довольно хорошенький, в русском стиле, с резными деревянными барьерами, в которые нередко заглядывали и приезжие труппы. В этом театре начала свою театральную карьеру в одни ранней юности, лет 15-16, знаменитая Мария Гавриловна Савина-Стремлянова. И получила свой чуть ли не первый подарок — серебряные часы от офицеров Коломенского полка. Павловы, люди общительные и любезные, согласились представить театр в распоряжение артиллеристов, но разрешения не было, и все это дело не двигалось. После целого ряда приготовления, наконец, бал в Минском клубе должен был состояться. День был назначен. Все устроители и жертвователи были в сборе, приехали и мы из горок. На балу обещал быть и Скобелев. Одного этого было достаточно, чтобы весь город, вся губерния как один поднялась. Магнаты, помещики, кто что мог, жертвовал щедро и охотно. Бал обещал хороший сбор.
1: Евгения Александровна Свиньина. Мои воспоминания. Письма из Петрограда-Ленинграда в Париж внучке Анастасии Дуровой. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала баркаролла «Соль минор» Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении автора. Архивная запись 1920 года.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Радио «Град Петров» продолжает свои передачи. В эфире новости Русской Православной Церкви. У микрофона Александр Крупинин. В заголовках новостей. Святейший патриарх Кирилл встретился с губернатором Нижегородской области и главой Нижегородской митрополии. Церковная юрта добра для бездомных откроется в столице Республики Тыва. В Татарстане церковь, построена по проекту брата Карла Брюлова, признана памятником регионального значения. Об этих и других новостях в нашем выпуске. 25 июня в патриаршей синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Нижегородской области Глебом Сергеевичем Никитиным и главой Нижегородской митрополии митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. Рад возможности встретиться и с владыкой, и с господином губернатором, чтобы погрузиться в вашу повестку дня, сказал святейший патриарх, приветствуя собравшихся. В ходе беседы обсуждалось взаимодействие Нижегородской митрополии с высшими и средними специальными учебными заведениями региона, деятельность молодежных и социальных центров Нижегородской епархии. Митрополит Георгий представил доклад, посвященный реставрационным и духовно-просветительским проектам митрополии. В частности, владыка сообщил об осуществлении программы по консервации разрушенных храмов с целью их восстановления в будущем. У нас уже более 800 храмов восстановлено, а 270 в руинах. Это, как правило, там, где вымирают села. И мы с Глебом Сергеевичем, губернатором, открыли программу консервации. За 4 года 51% законсервировали, отметил архиерей. Также обсуждались вопросы строительства 4 новых православных учебных заведений в Нижегородской области и строительства Лукояновской средней общеобразовательной школы номер 1 имени священника Василия Гундяева, деда святейшего патриарха Кирилла. Юрта добра на 25 мест для питания бездомных построена в столице Республики Тыва, городе Кызыле. Строительство юрты-кафе было организовано социальным отделом Кызыльской епархии, ее открытие запланировано в середине сентября. Руководитель социального отдела Кызыльской епархии, священный инок Дмитрий Шишкин, рассказал: «Примерно год назад у нас появилась идея, чтобы в нашем городе, в центре епархии, появилось бы место, где бездомных кызыла можно было кормить в более-менее уютных условиях. Город нам выделил хорошую территорию в центре Кызыла, и мы там поставили юрту, ее открытие планируем в середине сентября этого года». По словам отца Дмитрия, идея проекта «Юрта добра» возникла из-за отсутствия комфортных условий для бесплатного кормления бездомных в зимний период, когда температура на улице опускается ниже 40-50 градусов. В мороз также сложно общаться с бездомными людьми, чтобы выяснить, как им помочь, решить их проблемы, оформить в приют и дома престарелых и поддержать. В настоящее время при участии мэрии города в юрте заканчивается установка теплого пола, необходимого для ее работы в зимнее время. Пока в летний период людей кормят рядом с юртой. На отведенный под проект территории входит также проект возведения часовни, посвященный святителю Луке Крымскому. Церковь Казанской иконы Божьей Матери в селе Бураково Спасского района Татарстана прошла государственную историко-культурную экспертизу, которую признала обоснованным ее включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Церковь, возведенная в 1839-1851 годах на средства помещицы Екатерины Хованской, изначально проектировалась петербургским архитектором Бензиманом, но в итоге ее построили по проекту Александра Павловича Брюлова, родного брата знаменитого художника Карла Брюлова. Иконостасы и настенную живопись создавали ученики Карла Брюлова. В советское время, незадолго до Великой Отечественной войны, церковь была разграблена и закрыта. Сейчас она не действует. Утром 22 июня на 97-м году жизни отошла ко Господу внучатая племянница святителя Луки Крымского воина Ясенецкого Мая в крещении Мария Тум Прозоровская. Благодаря воспоминаниям почившей до наших дней дошли многие сведения о повседневной жизни, архипастырском служении святителя Луки в Крыму, сообщает сайт Крымской митрополии. Все свое детство с 1946 по 1961 год Майя Мария Тум Прозоровская вместе со своей мамой Верой Войной Ясенецкой, родной племянницей святителя Луки, провела в доме святителя в Симферополе. Майя Тум Прозоровская и ее мама взяли на себя ведение трудного быта хирурга-архиепископа. Они организовывали прием больных при архиерейском доме, каждый день варили большие котлы еды, чтобы бесплатно кормить нищих и голодных. В Крымской митрополии рассказали, что святитель Лука Крымский говорила своей внучатой племяннице так: «Моя дорогая внучка Марусечка, образ благонравия и чистоты».
Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона был Александр Крупинин. Всего вам доброго.

0: В исполнении Эрнеста Бететти прозвучала «Жига» из сюиты «Ля минор» Сильвиуса Леопольда Вайса.
1: «24 июня. Начало Отечественной войны 1812 года».

1812. Что было на самом деле? Вокруг Отечественной войны 1812 года до сих пор идет много споров. К годовщине Бородинской битвы обозреватель журнала «Фома» Олег Черных суммировал выводы наиболее авторитетных исследователей. Ответы на 5 самых частых и неудобных вопросов о вторжении Наполеона в материале «Фомы». Первое. Была ли война с Наполеоном неизбежна? Разве нельзя было договориться? Отечественная война 1812 года унесла жизни сотен тысяч людей. Даже более. Потери только в русской армии и среди гражданского населения России, по оценкам историков, достигают миллиона человек. А потому совсем не праздным является вопрос, можно ли было решить дело миром. Ведь в течение нескольких лет между Россией и Францией существовал союзный договор, а императоры двух держав называли себя братьями. К тому же на фоне постоянных проблем в наших отношениях с Англией, против которой Наполеон тогда воевал, был смысл помочь разгрому этой державы. Тем более сейчас мы знаем, сколько проблем у России было с владычицей морей впоследствии, в XIX веке, на Дальнем Востоке, в Средней Азии, на Черном море, на Кавказе, вплоть до прямого военного столкновения. Зачем же Александру Первому было отвергать дружбу с Бонапартом, отказываться от союза с ним? Для ответа на этот вопрос необходимо посмотреть на положение дел в Европе, которое складывалось в начале XIX века. Одним из ключевых противоречий европейской, по тем временам это значило мировой, политики, было соперничество Англии и Франции. Оно уходит корнями в XVII век, а после Французской революции и начала революционных войн только обострилось. Противостояние продолжилось и с приходом Наполеона к власти. В 1805 году он даже собрал на берегу Ла-Манша армию вторжения в Англию, однако разгром англичанами французского и испанского флота, Испания в тот момент была союзником Наполеона, перечеркнул эти планы. Кроме Франции и Англии в Европе было 3 великих державы – Австрия, Пруссия и Россия. Все они принимали участие в войнах против революционной Франции, когда Бонапарт был генералом республиканской армии. Несмотря на то, что Наполеон объявил себя в 1804 году императором и попытался отказаться от своего революционного прошлого, каждая из этих держав все более опасалась установления гегемонии Франции, что могло означать потерю суверенитета и даже, как показал пример Испании в 1808 году, замену правящей династии на родственников Наполеона. Очень примечательно, в какой момент Наполеон принял решение завоевать море через сушу, то есть запретить всем странам континентальной Европы торговать с Англией, чтобы задушить ее экономику. Эта идея пришла французскому императору в голову в 1806 году, когда он одержал ряд оглушительных побед над армиями антифранцузских коалиций и вошел в столицу Пруссии, Берлин. Неожиданно быстрый для самого Наполеона разгром державы, армия которой считалась одной из сильнейших в Европе, привел его к мысли, что он может навязать свою волю всем странам континента. Политика континентальной блокады, предполагавшая разрыв многовековых экономических связей, вызвала непонимание не только у союзников Французской империи, но даже у ее чиновников. Родной брат Наполеона, Луи, которого он сделал королем Голландии, в 1810 году из-за нарушения блокады, которое король позволял в интересах своих новых подданных, лишился престола. Французский император открыто объявил врагами всех, кто поддерживает торговые связи с англичанами. Претензии Наполеона на гегемонию исключали ситуацию, когда хотя бы одно государство континента могло не соблюдать блокаду. Поэтому Наполеон предпринял в 1807 году вторжение в Португалию, впоследствии лишил выхода к Адриатическому морю Австрийскую империю, присоединил к своей империи ганзейские города в Северной Германии. Россия в начале XIX века пыталась найти дипломатическое решение и не ввязываться в европейский конфликт. Но непомерное расширение империи Наполеона и его растущие амбиции с российской точки зрения становились опасными для нашей страны. В 1805-1807 годах Россия приняла активное участие в антифранцузских коалициях.
Мир и союзный договор с Наполеоном были заключены не в результате переосознания российских государственных интересов, а вынужденно, после крупных поражений в 1805 и 1807 годах и разгрома союзников Австрии и Пруссии, которые на время союзниками быть перестали. Россия подписывала договор, чтобы получить передышку перед очередным столкновением. Параллельно она воевала с Турцией и Персией, причем война с Турцией, которая шла с 1806 по 1812 год, была спровоцирована французской дипломатией. Исполнение требований Наполеона, которое уже обернулось большими экономическими потерями, в перспективе вело к изоляции страны. Это означало лишь отсрочку столкновения с Французской империей и ее союзниками, но в еще более тяжелых условиях. Один на один с гигантской армией, которая больше не отвлекалась на борьбу с англичанами в Испании и обеспечение континентальной блокады. А сверх того Наполеон мог пригласить в коалицию шведов и турок. То есть возникла ситуация, когда жизненные интересы России и Англии совпали. Союз с Наполеоном по мере перекройки Европы становился немыслимым с точки зрения нашего будущего. Вопрос уже стоял не о том, будет ли война, а о том, когда и в каких условиях она разразится. Никаких иллюзий в России на этот счет не было. И русское правительство использовало пятилетнюю передышку 1807-1812 годов для подготовки к будущему столкновению. Была успешно завершена война с Турцией, проведена реорганизация армии, увеличена ее численность, развернуто строительство крепостей вдоль западной границы. В 1810 году Наполеон понял, что Россия вышла из блокады, а войну с Англией фактически имитирует. И, в свою очередь, начал развертывать огромную армию на территории Польши и Германии у границ России. Если в предыдущих кампаниях численность армии под командованием Наполеона редко превышала 200 тысяч, то к 1812 году достигла беспрецедентной по тем временам цифры в 600 тысяч человек против 240 тысяч у России. Не дождавшись от Александра I начала боевых действий, Бонапарт был уверен, что русские попытаются ударить первыми. Он перешел Неман. Началось вторжение великой армии в Россию. Перед походом на Россию он прямо заявил одному из своих приближенных, Доминику Пратту: «Через 5 лет я буду хозяином мира. Остается Россия, но я ее раздавлю». В окружении французского императора уже возникали идеи о том, чтобы исключить Российскую империю из списка европейских держав, вернуть к допетровским границам. А прежде всего Россия должна была поддержать французскую экспедицию в английские владения в Индии. Александр Македонский достиг Ганга, отправившись от такого же далекого пункта, как Москва. А Ганга достаточно коснуться французской шпагой, чтобы обрушилось это здание меркантильного величия, то есть Англия, говорил Наполеон графу Нарбонну накануне вторжения. В 1812 году Россия была пока еще нужна Наполеону как союзник в войне с Англией, но неравноправной. Поэтому целью наполеоновского нашествия был не Санкт-Петербург и не Москва. Ему был нужен очередной мир, подписанный на барабане после разгрома русских армий, который вернул бы Россию в фарватер его политики. Но пойти на поклон к завоевателю Россия отказалась. Второе. Почему Наполеон наступал на Москву, если столицей был Санкт-Петербург? Такой вопрос не может не возникать, ведь в те времена столица Российской империи располагалась не в Москве, а именно в Санкт-Петербурге. Двигаясь в сторону Первопрестольной, главные силы армии Наполеона оказывались все дальше и дальше от места, где находился император Александр I. Чего же хотел Наполеон, наступая на Москву? Ответ на этот вопрос неожиданный, но важный для понимания истории Отечественной войны 1812 года. Дело в том, что французский император вообще заранее не планировал, не ставил самостоятельной целью захват Москвы, Санкт-Петербурга или какого-либо крупного города. Стратегический принцип Наполеона вообще состоял не в занятии территории. «В Европе немало хороших генералов», — говорил Бонапарт. «Но они видят сразу слишком много целей. Я вижу только одно — массы неприятельских войск. Я стараюсь их уничтожить, будучи уверен, что все остальное рухнет вместе с ними».
Эта концепция подтверждалась опытом предыдущих кампаний Наполеона. Он прекрасно знал, что само по себе взятие столицы противника или каких-то крупных городов не лишает его воли к сопротивлению. Например, французская армия два раза, в 1805 и 1809 годах, брала Вену. Но австрийцы продолжали сражаться. Лишить противника воли к сопротивлению, покончить с ним вовсе или принудить к миру, подписанному на барабане, удавалось лишь после поражения армии. При Аустерлице в 1805 году, при Ваграме в 1809. А где именно удастся разгромить военную силу противника, в городе или в чистом поле, несущественно. И после вторжения в Россию Наполеон добивался одного – решающего сражения, в котором будет разгромлена русская армия. Понимало ли русское командование цель противника? Очень ясно понимало. О чем свидетельствует переписка Александра I и командующих русскими армиями. И действовала неожиданно для Наполеона, постоянно маневрируя и отступая, используя партизанские отряды на путях снабжения его армии, до последнего отказываясь от генерального сражения, к которому Бонапарт так стремился. Наличие трех полевых армий для самостоятельных действий – Барклая, Багратиона и Тармасова, первая и вторая западные, третья – обсервационная – позволяло в одном случае атаковать французов с их союзниками, в другом случае отступая, идти на соединение друг с другом. Это и произошло с войсками Барклая де Толли и Багратиона под Смоленском. А если требовалось, оперативно создавались новые соединения. Так, для прикрытия дороги на Санкт-Петербург из армии Барклая был выделен усиленный корпус Витгенштейна численностью в 25 тысяч человек. В результате основные силы Наполеона увязались в погоню за главными силами русских и, заранее того не планируя, оказались под Москвой, а после Бородинской битвы – в самой Москве. Но что же Санкт-Петербург? Сама по себе столица Наполеона мало интересовала, тем более, что там находился император Александр, с которым он собирался подписать мир на барабане. Но вот снять угрозу в виде русских войск на северном фланге своих сил, показательно разгромить отдельный русский корпус, такая цель укладывалась в его стратегию. Первоначально против Витгенштейна выступило два армейских корпуса под командованием Макдональда и Удино. Однако, несмотря на численное превосходство французов, Витгенштейну удалось воспользоваться разобщенностью войск противника и нанести им поражение при Клястицах. В итоге русские войска Витгенштейна еще более явно стали угрожать коммуникациям Наполеона. Тогда на помощь Удино и Макдональду был отправлен баварский корпус Сен-Сира. Однако из-за болезней и массового дезертирства к сентябрю их численность резко сократилась. Наступление там окончательно захлебнулось, и судьба кампании решалась вокруг Москвы. Наступление главных сил Великой армии, французы называли их экспедиционной армией, а затем московской армией, превратилось в бесконечную гонку за войсками Барклая и Багратиона, а позднее ставшего командующим Кутузова. Наконец, соединенные русские армии дали сражение при Бородине, которого так хотел Наполеон, ожидая, по его словам, что все остальное рухнет вместе с ними. Разгромить русские армии не удалось. Несмотря на большие потери, они сохранили боеспособность. И Наполеон, вопреки собственному принципу, решил, что взятие Москвы вынудит русских просить мира. Однако использовать Москву как разменную карту на переговорах у французов не получилось. Александр I от них просто отказался, оставляя все послания Наполеона без ответа. Москва пострадала в страшном пожаре. Армия Кутузова смогла снова уйти и начала пополняться и готовиться к наступлению. Для Наполеона и его империи это стало началом конца. Третье. Наполеон отправил в Россию 600 тысяч солдат. Почему под Бородином оказалось вчетверо меньше? Готовясь к войне, Наполеон собрал против России беспрецедентно огромную по тем временам армию в 600 тысяч солдат, из них 450 тысяч в первом эшелоне. При этом во время боев под Смоленском главные силы Наполеона насчитывали 185 тысяч, а при Бородине лишь около 130 тысяч. Почему так произошло? Соответствовало ли это планам русского командования? И как это соотносилось с замыслами Наполеона? Как и во многих вопросах, связанных с Отечественной войной 1812 года, тут начинающего знакомиться с темой человека встретят неожиданные открытия.
Несмотря на то, что никакого формально утвержденного Александром I генерального плана войны историкам неизвестно, сохранилось немало документов, позволяющих судить о замыслах военно-политического руководства России, оперативная документация и переписка. Смысл этих документов мы можем понять, опираясь на наше послезнание, то есть возможность спустя 2 с лишним века сделать выводы из реального хода боевых действий. Уже в наши дни историк Виктор Безотосный нашел в Российском государственном военно-историческом архиве документ под названием «Патриотические мысли или политические и военные рассуждения о предстоящей войне между Россией и Францией». Эта аналитическая записка была составлена 2 апреля 1812 года, по старому стилю, то есть менее чем за 3 месяца до начала войны, по распоряжению Барклая де Толли подполковником Чуйкевичем, служившим в особенной канцелярии военного министерства. Так назывался орган, координировавший деятельность военной разведки, недавно созданный Барклаем. Текст документа выглядит так, словно Чуйкевич успел заглянуть в будущее. Что же он предлагал в документе? Исходя из 2-кратного численного превосходства противника и анализа стратегических принципов Наполеона, который прославился быстротою в военных его действиях, ищет генеральных баталий, дабы одним или двумя решить участь целой войны, автор записки сформулировал ключевую идею стратегии будущей войны. «Предпринимать и делать совершенно противное тому, чего неприятель желает». Это означало уклонение от генеральных сражений, партизанская война летучими отрядами, особенно в тылу операционной неприятельской линии, недопускание до фуражировки. Надо

ждать, что Барклай разделял изложенные в ней идеи и действовал в соответствии с ними, вплоть до назначения Кутузова главнокомандующим. Более того, после перехода командования к Кутузову тактика русской армии не изменилась. В действиях Барклая и Кутузова видна преемственность, несмотря на их взаимную личную неприязнь. Что же думал сам император? Как отмечал Виктор Безотосный, перед началом войны Александру было предложено более 40 планов ее ведения, но лишь немногие авторы планов имели доступ к сведениям, полученным военной разведкой. О мнении царя мы можем судить по его переписке в начале войны. В письмах командующему Дунайской армией Чичагову и Второй армией Багратиону мы находим сходные мысли. Необходимо уклоняться от генерального сражения ввиду подавляющего превосходства противника. Вести войну затяжную, сколь угодно продолжительную. В письме графу Салтыкову даже обсуждается возможность вывоза ценностей из Петербурга. Необходимости длительного отступления армии постепенно готовили общественное мнение и официальные известия о военных действиях. Из письма Александра I графу Салтыкову. «До сих пор, благодаря Всевышнему, все наши армии в совершенной целости, но тем мудрее и деликатнее становятся все наши шаги. Одно фальшивое движение может испортить все дело противу неприятеля. Силами нас превосходнее, можно сказать смело, на всех пунктах. Противу нашей первой армии, составленной из 12 дивизий, у него их 16 или 17, кроме трех направленных в Курляндию и на Ригу. Противу Багратиона, имеющего 6 дивизий, у неприятелей их 11. Противу Тармасова одного силы довольно равны. Решиться на генеральное сражение столько же щекотливо, как от оного отказаться, в том и другом случае можно легко открыть дорогу на Петербург. Но, потеряв сражение, трудно будет исправиться для продолжения кампании. На негосиации же нам надеяться нельзя, потому что Наполеон ищет нашей гибели, и ожидать доброго от него есть пустая мечта. Единственно, продолжением войны можно уповать, с помощью Божию перебороть его». Конец цитаты. Итак, после перехода войсками Наполеона границы Российской империи, вместо генерального сражения, которого тот жаждал, наши войска начинают отступать вглубь страны. Это был сюрприз. Бонапарт рассчитывал на скоротечную кампанию. В письме жене он писал, что через 3 месяца все будет кончено. Его замысел заключался в том, чтобы умножить массу на скорость, разгромить русские армии у границы, используя подавляющее численное превосходство. При этом совершенно не рассматривался вариант их глубокого стратегического отхода. Предполагалось, что русские не будут отдавать без боя свою территорию. Но именно это они и сделали. Сразу же, даже до пересечения границы, уже в момент сосредоточения, у Великой армии начались проблемы со снабжением. Территории Польши и Восточной Пруссии были слишком бедными, и часто даже за большие деньги невозможно было купить продовольствие и корм для лошадей. Уже тогда участились случаи дезертирства. Пытаясь нагнать и окружить отступающие русские армии, войска Наполеона двигались форсированными маршами, обозы не успевали доставить заготовленные на границе запасы продовольствия. В результате уже в первый месяц войны, когда Великая армия достигла Витебска, это 480 километров от границ, ее потери от недостатка продовольствия, болезней и дезертирства достигали трети личного состава. А из-за падежа лошадей численность конницы сократилась почти вдвое. Один из приближенных Наполеона, Арман Калинкур, писал: «Эта кампания, которая без реального результата велась на почтовых от Немана до Витебска, уже стоила армии больше, чем 2 проигранных сражения». Больше того, 5 армейских корпусов Наполеону пришлось выделить для действий на флангах, 3 на север против корпуса Витгенштейна и 2 на юг против 3-й армии Тармасова, а часть сил основной группировки держать для охраны растянувшихся коммуникаций. Например, для осады Бобруйской цитадели, гарнизон которой насчитывал несколько сот человек, выделена была целая дивизия. Взять эту крепость так и не удалось. По мере того, как линии снабжения растягивались, настоящим кошмаром для обозов и гарнизонов Великой армии стали летучие кавалерийские отряды, упомянутые в записке, состоявшие из частей регулярной кавалерии и казаков. Их жертвами становились склады, обозы, небольшие группы солдат противника, прежде всего фуражиры, причем их действия не были хаотичными. Командование представляло, где и какой отряд находится.
Важно пояснить, эти летучие отряды смешиваются вооруженными

огромными отрядами крестьян. Однако крестьянские отряды действовали только в пределах своей местности, при случае оказывая помощь армейским отрядам. Стратегия русского командования в ходе первой половины войны 1812 года оказалась в целом очень эффективной и перечеркнула предвоенные планы Наполеона. Огромные потери Великая армия понесла, еще не вступив в решающие сражения. Однако, чтобы победить, нашим войскам предстояло еще выстоять в неизбежном сражении, которое состоялось у ворот Москвы. Четвертое. Почему Бородино называют полем русской славы, если армия отступила? В отечественной военной истории есть куда более бесспорные военные триумфы, как, например, Полтава или итальянский поход Суворова, состоявший из целого каскада побед над французской армией. Даже в войне 1812 года последние сражения – Вязьма, Красная, Березина – выглядят куда более бесспорными успехами. Во всех случаях для Великой армии соотношение потерь было кошмарным. В боях при Красном оно превысило 1:15. Тем не менее, ни одна из этих побед не занимает такого места в нашей национальной памяти, как Бородино. Результат Бородинского сражения выглядит на этом фоне очень скромно и оставляет много вопросов. Русская армия к исходу дня была выбита со своих позиций – Бородино, Семеновская, Курганная высота. Затем отступила, а Москву защитить не смогла. Так почему же Бородино называют полем русской славы? Прежде всего, необходимо разобраться, какими силами располагали стороны. Ведь существует мнение, что русская армия обладала численным превосходством, и при этом Наполеон весь день успешно атаковал, искусно создавая перевес на нужных участках. Сохранившаяся боевая документация обеих армий позволяет довольно точно определить численность войск в день генерального сражения 26 августа 1812 года по старому стилю. Армия Наполеона насчитывала 129 тысяч строевых солдат при 587 орудиях. В состав русской армии входило 108 тысяч регулярных войск, 9,5 тысяч казаков при 620 орудиях и 32 тысячи ратников ополчения. Ополченцы, за исключением нескольких батальонов, практически не отличались от нестроевых. Две трети ратников даже не имели ружей. Недоразумение возникает, когда их включают в общую численность русской армии, чего военному специалисту того времени никогда бы не пришло в голову. Поэтому говорить о численном превосходстве русской армии невозможно. Помимо этого, армия Наполеона обладала качественным перевесом. Практически все ее части имели опыт и прошли боевое слаживание. В русской армии примерно шестую часть регулярных войск составляли необстрелянные новобранцы, прибывшие буквально накануне сражения. Казаки существенно уступали регулярной кавалерии по вооружению и выучке. Начальник штаба 1-й Западной армии генерал Ермолов вообще отрицал их ценность в генеральном сражении. У Наполеона также имелся существенный в полтора раза перевес в кирасирах – 7800 против 5400. Этот вид ударной тяжелой кавалерии при массированном применении мог прорывать даже плотные пехотные построения за счет огромного веса лошадей – более 600 килограмм. Задача, которую ставил Наполеон, как всегда, была одна – разгром армии противника. Ему нужен был новый Аустерлиц, чтобы подписать мир на барабане, который подчинил бы его требованиям внешнюю политику России. Он довольно точно оценивал численность русских войск и опасался лишь одного, что они снимутся со своих позиций и продолжат отступление. Согласно воспоминаниям его приближенных, накануне сражения он даже просыпался среди ночи, чтобы убедиться, что русские не ушли. О намерениях Кутузова нам судить сложнее. Он скончался в 1813 году и воспоминаний не оставил. Задача, которая стояла перед ним, была противоречивой. Необходимо было дать генеральное сражение и при этом избежать разгрома армии. Дело в том, что длительное отступление крайне пагубно сказывалось на состоянии русской армии, падала дисциплина, участились случаи дезертирства. Поэтому нельзя было оставить Москву без боя. Это могло подорвать авторитет главнокомандующего и привести к полной потере управления. Задача Кутузова осложнялась тем, что русской армии пока не удалось достичь перевеса в кавалерии, как это будет во второй половине кампании. И сведения о численности армии противника были неточными.
Кутузов исходил из несколько завышенной оценки в 150 тысяч. Растянутое построение русской армии ясно указывает на то, что русский главнокомандующий опасался обхода позиции, который неминуемо привел бы к полному разгрому. Значительные силы, 2 из 7 пехотных корпусов, были выделены для прикрытия дорог, по которым в случае неудачного исхода сражения предстояло совершить отход. Таким образом, Наполеону принадлежала инициатива, а растянутость фронта позволяла выбрать место для нанесения удара превосходящими силами. Сражение отличалось крайним ожесточением. Потери обеих сторон были огромны. С каждой стороны выбыло из строя более четверти состава и около трети генералов. 28 из 73 у русских, 51 из 150 у французов. Русские задействовали почти все силы, но Наполеон так и не решился ввести в бой свой последний резерв – императорскую гвардию, несмотря на просьбы своих маршалов. Французский историк и участник сражения Пеле Клозо, служивший при штабе Великой армии и впоследствии изучавший русские боевые документы, писал, следовало ли вечером двинуть под страшным огнем императорскую гвардию, единственный резерв, не введенный в дело. Она могла быть истреблена, прежде чем дошла бы до неприятеля со своим грозным штыком. Она назначалась не для такого боя. Филипп Поль де Сегюр, адъютант Наполеона в 1812 году, писал, «Французские солдаты не обманывались. Они изумлялись тому, что так много врагов было перебито, так много было раненых и так мало пленных. Не было даже 800. Обыкновенно по числу этих последних и определяется успех. Убитые свидетельствовали скорее о храбрости побежденных, нежели о нашей победе. Если остальные могли отступить в таком порядке, гордые и не упавшие духом, то какая польза была в том, что поле битвы осталось в наших руках?» Наполеон смог нанести русской армии тяжелые потери – 44-45 тысяч, при том, что потери его армии были несколько меньше – 35-40 тысяч. Но устроить русским новый Фридланд ему так и не удалось. Армия Наполеона к 5 часам вечера, задолго до конца светового дня, была настолько измотана, что прекратила атаки. А когда русские начали отход с поля боя, уже была не в состоянии организовать преследование. В тяжелейших условиях русская армия смогла выстоять этот день, а после совершить организованный отход. Как это часто бывает, великое событие обрастает преувеличениями. Не стало исключением и Бородино. В реляции о сражении Кутузов сообщал императору, что неприятель нигде не выиграл ни на шаг земли с превосходными своими силами, а отступление с поля боя на 6 верст объяснял тем, что позиция из-за понесенных потерь стала для армии невместную. Еще более восторженно писал императору Барклай. Неприятель, отраженный от всех пунктов, с бесчисленную потерью, удалился с места сего беспримерного сражения. Но, как мы показали выше, великая легенда возникла не на пустом месте. Даже многим французским участникам сражения его результат показался невнятным. По точному выражению Лермонтова, Москва сдана была недаром. Несмотря на то, что Москву защитить не удалось, а войска были потрясены решением о ее оставлении, результат Бородинского сражения и его последствия для России оказались, по выражению участника сражения, графа Михаила Воронцова, благоприятными. Русская армия сохранила волю к продолжению борьбы. Наполеон объявил Бородино своей победой и имел для этого основание. Поле боя осталось за ним. Но его стратегическая цель достигнута не была. Русская армия не была разгромлена и сохранила боеспособность. После Бородина Наполеон почему-то потерял из виду свою главную цель, начал думать, что сам по себе захват Москвы сломает русских, и они запросят мира. Но после занятия Москвы Наполеон уже не ставил задачу разгрома армии противника, то, к чему он неуклонно стремился во всех своих предыдущих кампаниях. 2 месяца в Москве он ждал, что русский царь ответит на его предложение о мире. И чем дальше, тем яснее проявлялись тревожные симптомы состояния армии Наполеона. Когда она покидала Москву, то, согласно воспоминаниям участников похода, напоминала азиатскую орду, возвращавшуюся после удачного набега. Французский император так и не решился отдать приказ бросить награбленное, несмотря на острую нехватку лошадей.
Дальнейшие события подтвердили правоту идеи, изложенной в аналитической записке Чуйкевича. Целость государства состоит в целости его армии. Русская армия, несмотря на тяжелые потери, сохранила боеспособность, а затем смогла восстановить свою численность. Бородино стало могилой французской кавалерии, что пагубно сказалось и на состоянии разведки армии Наполеона, действовать которой во второй половине кампании оставалось вслепую. В день сражения он еще не понимал, что при Бородине он потерял последний шанс для успешного завершения войны. Спустя два месяца, когда Наполеон понял, что мира на барабане не будет, и начал отступление, восстановившейся русской армии удалось, как написал Чуйкевич, вознаградить с избытком всю потерю, устроив неприятелю преследование быстрое и неутомимое. Пятое. Говорят, в 1812 году за русских воевал генерал Зима. Именно такое объяснение катастрофы Великой армии в России давал сам Наполеон в своем 29-м бюллетене. Ключевой причиной ее гибели якобы стала зимняя стужа. По мнению Наполеона, в начале ноября 1812 года внезапно ударили сильные морозы, которые вызвали гололедицу и в несколько дней погубили почти всех лошадей его армии. В результате она вынуждена была бросить большую часть артиллерии и запасов продовольствия и стала беззащитной от налетов казачьей конницы. А до 6 ноября, нового стиля, согласно бюллетеню, погода была прекрасная, и движение армии происходило с наилучшим успехом. Действиям регулярной русской армии в бюллетене отводится самое скромное место. Спустя 22 года Денис Давыдов в своей статье «Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году?» с досадой отмечал, что наполеоновское объяснение получило распространение не только в Европе, но и в русском обществе, даже среди ветеранов 1812 года. Несмотря на поражение Франции в наполеоновских войнах, ее культурное влияние на русское дворянское общество продолжало быть огромным. Насколько объяснение наполеоновского бюллетеня соответствует действительности? Первый снег в 1812 году выпал 3 ноября, накануне боев под Вязьмой. К тому времени состояние главных сил армии Наполеона уже оставляло желать много лучшего. В боях за город французские корпуса, несмотря на общее численное превосходство, 30-40 тысяч против 25-30 тысяч русских, потеряли вчетверо больше, чем авангард Милорадовича. 7 тысяч против 1800. Причем большую часть потерь армии Наполеона составили пленные. Причины столь плачевного положения не могли быть связаны с зимними холодами. В дальнейшем морозы часто сменялись оттепелью. Так, 19 ноября после боев под Красным остатки корпуса Нея переходили Днепр по тонкому льду, причем часть солдат провалилась. Результат этого сражения для Великой армии был еще более ужасающим. Одними только пленными она потеряла около 20 тысяч солдат. При этом потери русской армии составили около 2 тысяч человек. Русские захватили более 200 пушек, половину артиллерийского парка Великой армии. Наконец, 26 ноября, при переправе через Березину, французам пришлось наводить мост, потому что река не замерзла. Когда армия Наполеона подошла к Березине, из всех ее войск боеспособность сохраняли лишь остатки гвардии и корпуса Виктора и Удино. Эти два корпуса не принимали участия в походе на Москву и присоединились к главным силам Великой армии лишь накануне переправы. Именно эти войска осуществили прорыв из окружения и прикрытие отхода главных сил. Поскольку корпуса Виктора и Удино в ноябре 1812 года действовали в тех же погодных условиях, что и главные силы Наполеона, то причина низкой боеспособности его армии под Вязьмой и Красным, очевидно, с зимними холодами не связаны. Так в чем же дело? Покидая Москву 19 октября, армия Наполеона имела 20-дневный запас продовольствия. Замысел французского императора заключался в том, чтобы отступить к тыловой базе в Смоленске, получить подкрепление, пополнить запасы и продолжить активные действия. Маршрут движения к Смоленску должен был пройти через неразоренные войной районы Калужской губернии. Однако в сражении при Малоярославце армия Кутузова остановила движение Наполеона на Калугу, выдавив его армию на разоренную дорогу через Бородино и Вязьму.
и при этом продолжала параллельное преследование, не давая противнику остановиться на отдых. А на коммуникациях Великой Армии продолжали действовать партизанские отряды. 9 ноября Наполеон наконец добрался до Смоленска, но его надежды на отдых и восстановление армии не оправдались. Запасы продовольствия оказались невелики, а после ухода гвардии их организованное распределение оказалось невозможным из-за падения дисциплины. Воспоминаниям французского интендантского чиновника Пюебюска, служившего в Смоленске, солдаты были похожи на людей, убежавших из сумасшедшего дома. В довершение всех несчастий Великой Армии русские начали наступление на ее флангах. 19 октября корпус Витгенштейна выбил противника из Полоцка и перешел Двину, а 16 ноября, во время боев под Красным, армия Чичагова заняла Минск, важнейшую тыловую базу французов, перерезав их коммуникационную линию. Таким образом, основной причиной низкой боеспособности армии Наполеона был недостаток продовольствия. Эта ситуация была создана действиями русских войск, наступлением армии и рейдами партизан еще до наступления сильных холодов. В начале декабря, уже после переправы армии Наполеона через Березину, наконец ударили 20-градусные морозы, которые, собственно, и отличают климат русской равнины от Западной Европы. В этот период от холода погибли десятки тысяч солдат. Но на исход кампании это уже никак не влияло. По-видимому, эти события хорошо запомнились участникам кампании, и Наполеон решил этим воспользоваться, приписав зимним холодам решающую роль в гибели своей армии. Ирония состоит в том, что именно эти морозы, сковавшие лед на Зембинских болотах к западу от Березины, обычно непроходимых осенью, позволили Наполеону и остаткам его армии выскользнуть из окружения. Можно ли считать зимнюю стужу хотя бы союзником русской армии, пусть слабым и ненадежным? Даже на этот вопрос трудно дать однозначный ответ. Дело в том, что русская армия, так же, как и армия Наполеона, несла небоевые потери больными, отставшими и обмороженными. После сражения за Малоярославец в армии Кутузова находилось в строю 90 тысяч человек, а к концу кампании 27 тысяч. И это при том, что ее главные силы в этот период в боях практически не участвовали. Под Вязьмой, Красным и на Березине действовали лишь авангарды. Отставшие русские солдаты, их в итоге насчитывалось 48 тысяч. В отличие от французов, после лечения и отдыха вернутся в строй. Но это будет лишь весной 1813 года, а на ход кампании 1812 года они повлиять уже не могли. Несложно понять, почему Наполеон пытался скрыть причины катастрофы, постигшей его армию. Еще бы! Человеку, которого немецкий философ Гегель назвал «воплощением абсолютного духа», не хотелось признавать, что русские его перехитрили, а своими действиями перечеркнули все его генеральные планы. Поэтому он предпочел все списать на действия сил природы. В таком объяснении оказались заинтересованы и незадачливые союзники России, которым не хотелось признавать ее огромный вклад в победу над Наполеоном.

0: Михаил Юрьевич Лермонтов, Бородино. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана? Ведь были ж схватки боевые, да говорят еще какие. Недаром помнит вся Россия про день Бородина.
1: Да, были люди в наше время. Не то что нынешнее племя, богатыри, не вы. Плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля. Не будь на то Господня воля, не отдали б Москвы. Мы долго молча отступали, досадно было, боя ждали. Ворчали старики, что ж мы на зимние квартиры? Не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры о русские штыки? И вот нашли большое поле, есть разгуляться где на воле. Построили редут, у наших ушки на макушке. Чуть вот рассветило пушки и леса синие верхушки. Французы тут как тут. Забил заряд я в пушку туго и думал, угощу я друга, постой-ка, брат, мусью. Что тут хитрить, пожалуй, к бою? Уж мы пойдем ломить стеною, уж постоим мы головою за родину свою. 2 дня мы были в перестрелке. Что толку в этакой безделке? Мы ждали 3-й день. Повсюду стали слышны речи, пора добраться до картечи. И вот на поле грозной сечи ночная пала тень. Прилег вздремнуть я у лафета, и слышно было до рассвета, как ликовал француз. Но тих был наш бивак открытый. Кто кивер чистил весь избитый, кто штык точил, ворча сердито, кусая длинный ус. И только небо засветилось, все шумно вдруг зашевелилось, сверкнул за строем строй. Полковник наш рожден был хватом, слуга царю, отец солдатом. Да жаль его, сражен булатом, он спит в земле сырой. И молвил он, сверкнув очами: «Ребята, не Москва ль за нами? Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали. И умереть мы обещали, и клятву верности сдержали мы в бородинский бой». Ну ж был денек, сквозь дым летучий французы двинулись, как тучи, и все на наш редут. Уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами, все промелькнули перед нами, все побывали тут. Вам не видать таких сражений. Носились знамена, как тени, в дыму огонь блестел, звучал булат, картечь визжала, рука бойцов колоть устала, и ядром пролетать мешала гора кровавых тел. Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый, наш рукопашный бой. Земля тряслась, как наши груди, смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой. Вот смерклась. Были все готовы за утро бой затеять новый и до конца стоять. Вот затрещали барабаны и отступили бусурманы. Тогда считать мы стали раны, товарищи, считать. Да, были люди в наше время, могучее, лихое племя, богатыри, не вы. Плохая им досталась доля. Немногие вернулись с поля. Когда б на то не Божья воля, не отдали б Москвы.

В рубрике «Календарь памятных дат» прозвучали фрагменты статьи Олега Черных 1812, «Что было на самом деле», и стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Бородино». Читал Чеслав Самонович.

0: В исполнении Марии Юдиной прозвучала интермеццо «Ля минор» Иоганнеса Брамса.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: В эфире «Вечерний канал», у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Первый час нашей передачи проведем с протоиереем Александром Дягилевым. Добрый вечер, отец Александр.
1: Добрый вечер.
0: У нас будет 4 новости. Я надеюсь, все мы успеем, несмотря на то, что чуть-чуть попозже начали. Предлагаю послушать новость, пришедшую из Китая. Там появилась услуга «Сестра на час».
2: В Китае стала набирать популярность услуга «сестринская комиссия», суть которой заключается в том, что взрослые женщины дают советы и оказывают поддержку молодым девушкам за деньги. Об этом сообщает издание South China Morning Post. Женщины в возрасте от 30 до 40 лет предлагают младшим сестрам выслушать их, позволить дать совет, опираясь на свой богатый жизненный опыт, или просто пообщаться. Цены на такие услуги абсолютно разные. От 150 юаней, это 1500 рублей за встречу, до 300 юаней, это 3,3 тысячи рублей за час. Однако есть и те, кто не берет деньги, а просит лишь оплатить расходы на еду и совместные мероприятия. 27-летняя Кики стала одной из первых, кто продвинул такую услугу в массы. Она позиционирует себя как экстраверта, который выполняет роль строгой старшей сестры, способной выслушать и дать обратную связь с критикой. После того, как она выложила у себя в социальных сетях пост, другие женщины подхватили инициативу и тоже стали предлагать свои услуги. Чаще всего они делятся на рациональных и эмоциональных, чтобы девушки могли заранее выбрать, что именно они хотят получить от такой встречи – поддержку или же объективную оценку.
0: Вот, ну что же, отец Александр, не ощущаете ли вы конкуренции со стороны подобных креативщиков? Вы как психолог, я имею в виду.
3: Самое интересное, что нет. Понятно, что и у нас в стране есть понятие «муж на час». Да, это когда, собственно говоря, для женщин, которые, ну, давайте честно, все-таки в большинстве своем редко могут починить сантехнику или электрику, если искрит розетка или там выключатель,
0: то приходит мужчина, который... Отец Александр, просто... муж на час, это, скорее всего, это какой-то эвфемизм, а сестра на час, это вот именно сестра. То есть она там два типа, да, одна может утешить, да, понять, другая это такая строгая, с жесткой.
3: Взаимная поддержка такая, да, передача опыта, ну, почему бы нет, на самом деле. Дело в том, что мы же живем в мире, в котором происходит процесс атомизации. Люди все дальше и дальше друг от друга. Я просто могу привести такой пример, что, например, моя бабушка, когда они переехали в район проспекта Науки, ну, я уже родился там, это север Санкт-Петербурга, метро Академическое, кто знает. Вот она перезнакомилась со всеми людьми, кто жил с нами вот по, ну, лестничному пролету, вот, пролету, да, с первого по пятый этаж. Со многими из других соседних парадных тоже она перезнакомилась. И как-то эти бабушки гуляли вместе, разных возрастов, тут же внуки, вот мы там такой компашкой бегали, все друг друга знали, я помню, да, это все было так, ну, как-то здорово, вот. А потом, когда я женился, это, получается, конец 1990-х годов, мы поселились на улице Зины Портновой, это юго-запад Питера, и там я знал только людей, которые вот на одном этаже, конкретно у соседней квартиры знал. И конкретно под нами еще кто живет, потому что мы как-то их залили. Тогда еще у нас стиральная машина была не автомат, ее надо было вручную наливать, и там, если ты пропускал момент, она через край, и, в общем, был момент, что мы их залили, поэтому вот был с ними знаком. Но потом мы переехали в Горелово, сейчас я живу в Горелово. И вот я вообще не знаю, кто вместе со мной живет, вот, буквально даже в квартире напротив, я вообще не знаю, что это за люди. Вот это просто лишь одна
0: ситуация. В лицо хотя бы знаете?
3: Кого?
0: В лицо хотя бы их знаете?
3: Мне кажется, они меня знают, потому что со мной здороваются, понятно, когда я подрясники. Вот, я там, конечно, выделяюсь явно, но кто это, что это? То есть, когда со мной человек на одном этаже выходит, а, оказывается, мы тут живет, видимо, да, ничего себе, а может, гость кого-то. Я не знаю даже, кто это. Вот, это просто пример, да, как устроен современный мир. Мне рассказывали, что раньше в деревнях, если у кого-то горел дом, то сбегались все деревни с ведрами, там, таскали воду, устраивали эту дорожку от реки к дому, чтобы передавали ведра, чтобы тушить как-то. Вот. Пока даже пожарная машина доедет, уже там что-то какое-то тушение начиналось, спасение вещей там, и так далее. То есть даже порой рискуя жизнью, здоровьем. Потом было принято разместить погорельцев у себя в доме. Это было за честь, доброе дело сделать. Ну, на Руси вообще испокон веков, если никто не поможет, да, так вот, если зимой пожар, то ну, люди просто погибнут, поэтому как-то принимали, размещали по домам, и потом мужики собирались, и все деревни строили сруб, так сказать, новый дом, чтобы новую семью, ну, как бы семью вновь заселить в нормальный дом. Так было принято. Это мне все рассказывали, но сейчас, если у кого-то пожар, то, ну, пожарные вызовут, потом будут просто на мобильных снимать, как дом горит, вот там, прикольно, да, вот как горит. Так устроен мир, опять-таки, современный, да, вот мы все больше и больше атомизируемся, и когда происходит процесс атомизации, люди, даже рядом живущие, почти не общаются друг с другом, даже могут не знать, как их зовут, то уменьшается передача опыта. Ну, с одной стороны, понятно, интернет, у нас у всех есть вот такая штучка, да, здесь можно что-то найти. С другой стороны, раньше бабушки, я тебя помню, делились какими-то рецептами пирогов, рецептами там чего-то, ну, они там разговаривали. Сейчас я вот уже не вижу, чтобы бабушки где-нибудь там кружочком стояли или сидели и о чем-то разговаривали. Вот.
0: Угу. Да, но, отец Александр, это же все понарошку, вот эти вот сестры на час. Какой она полезный совет реально может дать?
3: Как шарлотку спечь? Как?
0: Нет, ну там шарлотку спечь, ты тоже не к сестре на час. Там, мне кажется, люди обращаются, ну, и смысл всей этой услуги, да, что-то типа такой вот
3: поддержка.
0: Доморощенный психолог.
3: Ну, я так скажу, что когда мы занимались супружескими встречами, вот этим проектом в свое время, ведь программу проводили ведущие пары, которые не являются профессиональными психологами, просто они четко следуют определенной методике. И вот такие программы самопомощи, взаимопомощи. 12 шагов, ну, анонимные алкоголики для созависимых, Аланон. Это все тоже проводят как бы не профессионалы, но люди, прошедшие некоторую подготовку, и которые тоже поддерживают и так далее. Так что здесь нечто похожее. Опять-таки в условиях атомизации, когда нет реальной сестры. А ведь давайте так, это Китай. А Китай долгие годы вел политику «одна семья, один ребенок». И поэтому многих действительно братьев и сестер нет по-настоящему. Просто их нет. И многие оказались в ситуации, когда они одиноки. То вот такая сестра на час очень вручает. Причем некоторые даже бесплатно готовы. То есть им тоже не хватает общения.
0: Да, 328-29-32, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните, если слушаете нас в четверг. 328-29-32. Также можно задать вопрос или написать какое-то сообщение отцу Александру в чате трансляции на платформе ВК-видео. У нас в начале трансляции были технические сложности, но сейчас вроде бы все нормально работает, хорошо видно и слышно. Вот поэтому можно писать туда. И ставьте, пожалуйста, лайки. Это самое важное, что может быть в жизни современного человека. Отец Александр, вот все-таки вы упомянули, что кто-то готов бесплатно заниматься подобными консультациями, наверное, в кавычках, да, консультациями. Но вот как раз это мне вполне понятно. То есть человек, действительно, одному человеку не хватает общения, другому не хватает. Вот они как-то соединяются, кооперируются.
3: Если ты инициатор, ну, плати мне дорогу. Да, вот. А дальше посидим, да. И мне хорошо, и тебе хорошо.
0: Но когда за деньги ты выступаешь в роли старшей сестры или там старшего брата, неважно, ты же обязан как-то... Вот что-то от тебя требуется. Требуется дать какой-то совет. Даже если ты понимаешь, что ты не в состоянии ничего полезного человеку сообщить, ты все равно вот обязан что-то ему насоветовать. Или, вот, не знаю, мне кажется, в этом какая-то жуткая неискренность, и как-то это слишком, как-то это перебор. Это коммерциализация естественных человеческих отношений, какая-то коммерческая действительно замена чего-то настоящего.
3: С другой стороны, я отвечу, да, любой труд должен оплачиваться. Если у человека есть некая потребность, и есть человек, который готов эту потребность закрыть, он будет тратить свое время, свои силы. Это нормально, что если он закрывает какую-то твою потребность, он рассчитывает на то, что ты каким-то образом это ему компенсируешь. Вложенные им силы, ресурсы, главный из которых невосполнимый ресурс под названием «время». Человек, по сути, отдает тебе свое время. И, ну, это если брать про психологов, я думаю, что все-таки это не просто какие-то добровольцы. Там, вот эти страны часто, а все-таки люди, которые проходят, ну, какую-то минимальную психологическую подготовку.
0: Нет, ничего они не вообще проходят, не проходят. Вообще ничего не проходят.
3: Потому что есть, это... ну, хотя бы две вещи, которые вот банально выучить бы и знать бы, причем не только, а вот даже нашим радиослушателям. Одна называется активное слушание, вторая называется я-сообщение. Вот банально эти два приема, которыми можно поддержать человека в сложной ситуации. И, собственно говоря, если человек приглашает такую сестру на час, то очень часто он ищет именно эмоциональной поддержки, хотя не всегда возможно, да, там, может, иногда и правда что-то другого. Вот. Но если про эмоциональную поддержку, то, опять-таки, ее нужно оказывать правильно, потому что наше классическое сочувствие, как мы говорим, не парься, не беспокойся, да забей, да ладно тебе, да свадьба заживет, ничего страшного. Это все не поддержка. То, что я сейчас перечислял, это не форма поддержки. Легче человек от таких фраз не становится. Ну, если ты переживаешь, тебе говорят, не переживай. Тебе страшно, тебе говорят, да не бойся. Спасибо, но мне страшно, да. Я не могу по команде перестать бояться. Вот. Поэтому как правильно это делать, в таких ситуациях себя вести? Ну, я не знаю, потому что раз... То есть это какая-то самоорганизация или все-таки есть некая фирма, которая это как-то вот организует?
0: Это, условно говоря, хэштег в интернете, хэштег, по которому, да, можно найти сестру на час, либо, ну, клиента.
3: И за некую сумму денег. Да. И при этом не требуется никакого образования, грубо говоря.
0: Абсолютно.
3: Ну, тогда здесь могут быть проблемы, скажем так. Потому что все-таки психолог, например, который деньги берет, он отвечает за то, чтобы консультация велась качественно, без определенных групп ошибок, которые все это изучается в институте. Вот. А если человек вообще не подготовленный, то там могут быть даже и... Вообще ты не знаешь, кого в дом себе приглашаешь, грубо говоря. И что это за сестра такая? Еще чем для тебя это закончится? Просто даже опасно.
0: Послушаем еще одну новость, может быть, про кофе.
2: Угу. Зависимость от кофе существует, однако она отличается от пристрастия к сигаретам или спиртному, сообщает сайт «Правила жизни». Об этом изданию рассказал врач-нарколог, заведующий поликлиническим отделением клиники «Алкомед» Рафаэль Хакимзанов. «Кофеин – это слабый психостимулятор», – объясняет Хакимзанов. «В отличие от никотина и алкоголя, он не разрушает организм стремительно, не приводит к деградации личности и не вызывает тяжелых соматических заболеваний». Эксперт отметил, что кофеин все же способен вызвать синдром отмены. В американском диагностическом руководстве по психическим расстройствам DSM-5 выделены для дальнейшего изучения кофеиновая интоксикация, кофеиновый абстинентный синдром, синдром отмены и кофеиновое расстройство. При этом для возникновения синдрома достаточно даже одной чашки кофе в день. Хакимзанов также рассказал, что норма кофеина для здорового взрослого человека не должна превышать 400 миллиграммов в день. Это примерно 4 небольшие чашки кофе.
0: Отец Александр, вот вы сколько сегодня чашек кофе выпили?
3: Сегодня ноль. Сегодня ноль.
0: Это для вас норма?
3: Да, я предпочитаю чай.
0: А, ну вот у вас, вам не знакома вот эта вот кофеиновая зависимость?
3: Ну, явление, оно мне знакомо, но не по себе, скажем так, по другим людям. Что могу сказать? Вот я сейчас внимательно послушал. Первое. В русском языке есть такое слово «аддикция», через 2D, «аддикция», ну, или «аддиктивное поведение». «Аддикция» по-английски «addiction», по-латыни «addictio». Это слово переводится как «зависимость». В русской психологической традиции у этого слова есть некий особый оттенок смысла. Зависимостей много. Я сейчас буду перечислять слова, которые, в общем-то, тоже заимствованы в русский язык, но они к нам уже пришли, мы их понимаем, воспринимаем. Они заканчиваются на «голизм» и на «мания». Алкоголизм, шопоголизм, сексоголизм, трудоголизм, наркомания, игромания, клептомания, кофемания. Понятно, что это очень-очень-очень разные виды каких-то явлений. И я соглашусь, что кофеиновая зависимость будет отличаться от никотиновой или алкогольной, или героиновой там какой-нибудь, да, и по проявлениям, и по последствиям, и так далее. Это так. Но за всеми видами зависимостей, при всей разнице биохимической, хотя там везде тема дофамина идет на самом деле, но при всей разнице за всеми видами зависимости стоит одна и та же психологическая программа. Вот она и называется словом «аддикция». И именно поэтому, скажем, очень часто наркоман завязывает с наркотиками, становится алкоголиком, начинает бухать. Завязывает с алкоголем, становится игровым, там, каким-нибудь зависимым. И так вот прямо ищет, от чего стать зависимым. И в перечне этих зависимостей, пожалуй, кофемания, наверное, наименее опасная, что ли, да, социально опасная. И даже более того, это чуть ли не такая элитная зависимость. Я кофеман, это что-то такое. О, я ценю хорошие сорта кофе, вот, человек может сказать. Вот, в Москве, насколько я знаю, даже есть сеть кафешек с таким названием «Кофемания».
0: Разве вот. В Петербурге нет?
3: Ну, не видел. Важно. В Москве точно видел. Вот, то есть, можете представить пивнушку с названием «Алкоголизм»? А вот «Кофемания», пожалуйста, название, да? Вот, и... Как написано у апостола Павла, все мне можно, но не все полезно. Все мне можно, но ничто не должно обладать мною. Это 6 глава 1 послания Коринфянам. И вот еще здесь включается такое понятие, как генетика. Поскольку речь идет о биохимических процессах, то нужно понимать, что они у нас немножко у каждого протекают по-разному, и зависимости часто формируются несколько по-разному, особенно от каких-то веществ именно. Ну, скажем так, есть люди, которые никогда в жизни не сопьются, могут пить алкоголь литрами и никогда не сопьются, зависимости не будет у них формироваться. Есть такие люди. Есть люди, которые сопьются очень быстро. Очень быстро станут, у них начнутся запои и все прочие приключения, там, белые горячки и все-все прочее. Синдром отмены, то, что тут упоминалось, да. Это генетика, И мы ее не выбираем, мы принимаем ее от родителей. В наши дни, я сейчас не буду здесь по радио ничего никого рекламировать, но я сам лично делал генетический тест. Это можете просто в интернете набрать, да. Генетический тест, и узнать конкретно у вас, от чего есть зависимость, от чего нет.
0: Угу. У нас есть телефонный звонок, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, здравствуйте, дорогой отец Александр.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Даниил. Вот хотел высказаться по первой теме, но все-таки вот не соглашусь я с тем принципом, что помогать кому-то нужно за деньги. Если это не работа, если это не касается работы, да, на которой мы ходим, то я считаю так, помоги человеку, чем можешь, не бери за это никакой платы, просто помоги во славу Божию, а Господь не оставит. Господь, когда нужно будет средства, он тебе обязательно пошлет. Вот, батюшка, у меня такую все-таки мнение. Простите, если не прав, но...
3: Нет, все правильно, я понимаю вас.
1: Спасибо.
3: Смотрите, здесь я отвечу так, а потом продолжу про кофе. Здесь я отвечу так. Во славу Божию, совершенно бесплатно. Можно делать великие дела, но разово, либо регулярно. Но по чуть-чуть, вот совсем по чуть-чуть. Были у меня знакомые, которые, во славу Божию, ухаживали за одной больной бабушкой. Буквально вот у них было как такое приходское, что ли, служение. Там 7 женщин они распределили между собой. И вот раз в неделю каждая из них приходила к этой бабушке, там что-то ей приносила, что-то уносила. Ну, то есть вот как-то вот она была вообще парализована, эта бабушка. Mm-hmm. Вот так за ней ухаживали на приходе, да. И вот когда это один раз в неделю, так Христа ради, да, и то там вечером прийти на пару часиков, что-то там с ней поговорить, что-то принести, унести, это не было какой-то большой проблемой. Вот, ну, как бы так, да. Вот. Но если это то, что ты делаешь на регулярной основе, то есть ты сидишь, это буквально твоя работа, ты смотришь чаты, какие там заявки от людей, ты на них отзываешься, ходишь по этим домам, то там часами проводишь время, то есть сутками, я не знаю, сколько там такая, да, то это реально работа уже становится. То есть невозможно делать что-то великое и долгосрочное, и постоянно, и бесплатно. Но только за одним исключением, если нет какой-то спонсорской поддержки извне, грубо говоря. Вот мне тоже иногда говорят, батюшка, вот в идеале вы должны как психолог консультировать бесплатно. Вот существуют же бесплатные психологи, я вот слышал такой аргумент. Да, бесплатные психологи существуют, но это значит, что им кто-то платит. вот они где-то работают, им за это платят, и они бесплатно принимают людей. А так вот, чтобы, если речь идет именно не о разовых каких-то акциях, а о чем-то регулярном, то это другая история.
0: Мне кажется, что вы не только как психолог, но и как священник тоже часто слышите упреки, что вообще-то батюшка должен бесплатно все наши духовные запросы.
3: Есть такие тоже люди. Но я так скажу, что, в принципе, во славу Божию священник должен делать, согласно Библии, три вещи. Ну, некоторые считают, что четыре. Первое – совершать богослужение и довольствоваться пожертвованиями. Второе – это учить народ заповедям Божьим. Не физики, математики, не ЕГЭ готовить. Да, учить народ заповедям Божьим. Давать тот необходимый минимум, по сути, катехизировать, который необходим для того, чтобы люди могли спасать свои души. Вот, кстати, сделаю сразу небольшую рекламу. У нас в планах записать курс катехизации. Да. Вот как раз для того, это будет, я буду совершенно бесплатно делать. Вот. Третье – это судить народ, а по сути давать морально-нравственную оценку. Вот это грех, а это не грех. На основании, опять-таки, заповедей Божьих. Ну, и как бы некоторые считают, что Новый Завет вот нам добавляет еще «идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа», то есть миссионерствовать. Вот миссия как бы тоже удовольствовать пожертвованием. Вот. А все остальные какие-то вещи, помимо этого, в том числе утешать людей. В общем-то, священник может сказать, что «извините, у меня времени нет, а если хотите мое время, ну, хоть пожертвуйте что-нибудь тоже, а то уж как-то». Вот. Ну да, люди не всегда это понимают, а когда батюшки там намекают, то люди еще обижаются. Потому что считается, что священник, вот он как должен сидеть в храме и радоваться тому, что ко мне пришли, к нему пришли о чем-то поговорить. Как будто у него других дел нет, и я при этом могу любое время прийти, уйти, когда считаю нужным, сколько угодно, 3-4 часа с батюшкой поговорить. И как бы... Ну, я просто сталкивался с этим в приходской практике. В общем, надо различать, еще раз, великие дела, но разово, можно бесплатно, по чуть-чуть, регулярно, но по чуть-чуть, можно бесплатно. Великие дела и регулярно, бесплатно делать невозможно, если нет какой-то финансовой поддержки извне. Ну, так жизнь устроена. Теперь кофе.
0: Да, вы закончили на том, что можно сдать генетический тест, который...
3: Тест, да, и там можно увидеть предрасположенности, каким видом зависимостей у конкретного человека есть. Это, в принципе, полезно знать. Потому что все-таки, ну, 21 век, ну, раньше можно было догадываться, а сейчас можно просто конкретно увидеть. Например, вероятность того, что я стану алкоголиком, составляет 1%. Это очень мало, то есть, видно, и мне повезло, я из числа тех самых людей, которые никогда не сопьются. Если и сопьюсь, то это я войду вот один человек из 100. Но это надо очень постараться. Вот. Поэтому, ну, как для священника, наверное, хорошо бы это понимать. Хотя, да, одновременно это же и соблазн, честно говоря.
0: А в чем соблазн?
3: Ура, бухать можно.
0: А, в этом смысле, ну, нет.
3: Ну, да.
0: Вы же остановитесь, наверное,
3: ну, понятно.
0: Когда...
3: Ну, я могу сказать так, что у людей, у которых есть зависимость, там, поскольку, опять-таки, тема дофамина, то алкоголь связан с понятием радость. Выпил, и мне хорошо. А у меня алкоголь с понятием радость никак не связывается. Вот у меня на меня алкоголь действует так, что это скорее что-то расслабляющее и усыпляющее.
0: Ну вот, а если кофе связывается все-таки с понятием радость, надо ли как-то серьезно вообще заниматься борьбой с этой страстью?
3: Если особенно делаешь анализ, ты понимаешь, что у тебя предрасположенность к кофейной зависимости, ну, наверное, лучше с этим не связываться.
0: Ну, окей, потом ты перепрыгнешь на другую зависимость. Это вот то, о чем вы говорили.
3: А вот это уже психологическая работа, да, вот эта аддиктивность, это психологическая программа. Короче, вот анализ показал очень высокий уровень никотиновой зависимости. То есть, слава богу, я не курю. Курил мой отец, курили оба моих деда, один из них от рака легких умер. Я не курю, слава богу. Но если я начну курить, то вероятность того, что я брошу, очень мала. Вот реально, и так тяжело сделать. Но у меня как бы особенно тяжело, потому что вот такая моя генетика, например. Слава богу, я знаю, то есть мне даже баловаться нельзя. Вот. А с алкоголем вот так. Насчет кофейной зависимости я могу посмотреть свой генетический тест, конкретно посмотреть, что там у меня написано. Вот. Но просто вот это генетика. Теперь второй момент. Нет, вот психологически нет принципиальной разницы. Например, человек пьет, потому что он зависимый, у него запой, и он пьет каждый день пьяный. В течение длительного времени. Или он пьет, потому что ему нравится. У него нет зависимости, его организм легко справляется с алкоголем. С утра он трезвый, похмеляться не надо, все хорошо, да. Но ему нравится, вот нравится, да, и он пьет каждый день. психологически разницы нет. И в том, и в другом случае формируется один и тот же вот тип аддиктивности, причем и у самого человека, и у тех людей, которые рядом с ним живут. Вот это зависимо-созависимое отношение. И вот, может быть, в более слабой форме, но это формируется и по отношению к другим веществам, в том числе к тому же кофе. Я слышал исследование, что кофе в некоторых количествах даже полезно на самом деле. С другой стороны, вот сейчас я учу китайский язык, у китайцев почему-то прям кофефобия какая-то вот. Mm. Потому что прям учебные тексты «Бу хы ка фэй хы нюй ча» – «Не пей кофе, пей молочный чай». Это вот прям учебный текст у меня, вот я перевожу его. То есть у них прям вот кофе так позиционируется как что-то опасное. Да. Я выпил много кофе, у меня болит живот. Прям тоже это такой текст.
0: В Европе такого, конечно, нигде нет.
3: Ну да. Тоже, может, генетика у них такая китайская, может, отношение такое к кофе, как к конкуренту их чая. Я не знаю, да. Почему. Но вот пример просто.
0: У нас остается всего 13 минут до конца эфира и две новости. Может быть, у нас. Давайте сейчас хорошую послушаем, а под конец у нас будет довольно тяжелая, но важная. А сейчас послушаем веселую, забавную новость про Анатолия Ивановича.
2: Угу. Реклама брачного агентства от Анатолия Ивановича исчезла с Невского проспекта, сообщает издание «Фонтанка.ру». Теперь вместо улыбчивого свахи пассажиров на выходе из метро «Невский проспект» встречает афиша концертов. Баннер с Анатолием Ивановичем провисел около 20 лет, успев за это время стать одним из самых узнаваемых городских мемов и настоящей туристической достопримечательностью. В 2024 году на фестивале «Послание к человеку» о начале работы над комедийным сериалом «Правила любви» Анатолия Ивановича, основанном на реальных событиях и жизни агентства, объявил режиссер Андрей Ананин. Интерес к проекту проявила площадка «Кион». Несмотря на пропажу баннера, брачное агентство от Анатолия Ивановича продолжает работу. Как сообщили журналистам «Фонтанки» в агентстве, отказаться от рекламы было решено из-за высокой стоимости аренды афишной тумбы.
0: Ну, вот, да. Отец Александр, будете скучать по

0: достойный способ искать спутника жизни.
1: Опять-таки, в наши дни, когда идет процесс атомизации, когда люди просто по жизни общаются очень мало, а ковид еще подтолкнул вас к тому, чтобы научиться работать из дома, очень многих, то есть даже в офис теперь можно не ездить, то тема с кем-то познакомиться – это реальная проблема, я бы сказал. Вот. И, с одной стороны, семью хочется, нехорошо быть человеку одному, как сказано в Библии, а как найти? Ну, либо интернет, опять-таки, либо, да, вот брачное агентство, тем более, что, ну, у нас испокон веков на Руси свахи были, которые как-то что-то кому-то подбирали, знакомили. Ну, в общем-то, знаете, почему бы и нет?
0: Ну, может быть, просто потому, что если тебе суждено жениться или выйти замуж, то, ну, наверное, Господь пошлет тебе человека, а вот так вот искусственно как-то.
1: С другой стороны, Господь может послать и таким вот образом. И Господь использует разные инструменты, то, что называется. В интернете просто, ну, насколько я знаю, тут есть два момента. Первый момент, что действительно там очень много людей, которых ты не знаешь, кто это, и насколько он правду говорит, и насколько это не какой-то брачный аферист, такое понятие тоже у нас есть. Потому что я знаю, что некоторые даже женатые умудряются выставлять свои данные на сайты знакомств и пишут, что они не женаты. Потом жены это обнаруживают, в общем, порой это становится одной из причин разводов. Что он за спиной где-то знакомился, там встречался и так далее, например. Иногда и женщины так себя ведут тоже. Вот. Но... И вторая проблема, ну, это просто известная вещь, что вот если взять 100 человек мужчин и 100 человек женщин из сайтов знакомств, то примерно 90 женщин из этих 100 будут, ну, то, что называется, обращать внимание на 10 мужчин из 100. Mm. Женщины обычно сразу забивают рост не меньше 180, вот я уже не пойду. Не попаду в эту категорию. У меня 175, например. Вот. Сразу фильтр отсеивает огромное количество мужчин. Только поэтому зарплата не меньше такой-то сразу. Там все, кто не подходит. Ну и так далее. Вот. И в итоге вроде как вот могли бы найти друг друга, а онлайн не получается. А когда это все-таки вживую... то там все-таки какие-то проверки идут, здесь все-таки, ну, и человеческий фактор срабатывает, и мне кажется, может быть, даже через вот все-таки живое, не онлайн, а живое брачное агентство, это даже легче сделать было бы.
0: Ну, не знаю, возникает вот у меня, по крайней мере, ощущение какого-то магазина или какого-то рынка, там, за хлебом и овощами в пятерочку, а там за женой или мужем...
1: Брачное агентство.
0: В брачное агентство. Ну, как-то это некрасиво просто.
1: Ну, честно могу сказать, что, как правило, мне кажется, туда обращаются люди, которые уже, ну, пытались другие способы, но ничего не получается. Скорее всего, это так
0: 35 плюс. Может, и не надо тогда, если не получается.
1: Может, и не надо.
0: Не это все сам решает. Люди, наверное, к семейной жизни призваны.
1: Ну, кто-то одиночество переносит спокойно, кто-то нет. В конце концов, не случайно. Вот даже мы в первой новости, да, люди бывают интроверты, экстраверты. И кто-то живет один и нормально, а кому-то, ну, совсем плохо одному. Вот, экстравертом.
0: Александр, вот все-таки такой брак, который состоялся после серьезных, длительных и не беспроблемных поисков, вот он, этот брак состоялся, он, как вы считаете, насколько вообще имеет шансы оказаться успешным?
1: Как и любой другой брак, и более того, брачное агентство не заставляет жениться никого. В любом случае, рано или поздно происходит очное знакомство, очная встреча, ты так или иначе, как и в обычном случае, ты гуляешь с этим человеком, общаешься в тех или иных ситуациях, и дальше ты принимаешь некое решение. Причем не только ты, но и он тоже в ответ, этот человек, да. И, то есть вы создаете семью точно так же, как остальные люди семью создают. Просто начало создания семьи, момент знакомства, да, он... поставлен, скажем, на некую профессиональную базу.
0: Послушаем последнюю на сегодня новость про эвтаназию.
2: В Нидерландах впервые применили эвтаназию в отношении ребенка в возрасте младше 12 лет в рамках правил, вступивших в силу в 2024 году, сообщает РБК. Об этом стало известно из письма главы Министерства здравоохранения Нидерландов Софи Херманс, депутатам парламента. В соответствии с законодательством королевства, эвтаназия в этом возрасте допускается при тяжелых неизлечимых заболеваниях и невыносимых страданиях, которые не могут облегчить врачи. точный возраст, пол ребенка или

0: его диагноз не озвучиваются. Материалы дела были рассмотрены специальной оценочной комиссией. Ее члены также поговорили с врачом, который участвовал в процедуре эвтаназии. После этого материалы были направлены в прокуратуру для определения законности процедуры. Правительство Нидерландов разрешило проводить эвтаназию детям в возрасте от 1 до 12 лет в апреле 2023 года. Тогда глава Министерства здравоохранения королевства Эрнст Кёперс отметил, что после интенсивных консультаций со всеми заинтересованными сторонами правительство пришло к решению, с помощью которого можно помочь этим неизлечимо больным детям, их родителям, а также их терапевтам.
1: Это убийство или акт милосердия?
2: Ну, с православной точки зрения, это убийство, потому что лишать человека жизни, прям сознательно лишать человека жизни, в общем-то, Господь Бог нам такого права не дал. Заповедь «не убий», она в данном случае действует. Мы можем лишать людей жизни в случае военных действий, скажем так, но вот если это не война, отношение к войне тоже, честно говоря, ну, людей разное, но я так скажу, по крайней мере, если брать каноны, но все-таки война – это некое исключение из правил, к сожалению. Война – это период жизни, когда люди одного народа стреляют в людей другого народа, там, или метают копья, или еще что-то делают. Вот. А в случае с медициной все-таки принцип «не навреди», но, в общем-то, лишить жизни – это, тем более, опять-таки, 12-летний, совершеннолетний, насколько его воля...
1: Нет, его воля здесь никакой роли не играет.
2: Родители принимают решение, что ли?
1: Мы не знаем подробностей об этом конкретном случае. Интересно здесь то, что вот эта законодательная мера в Нидерландах, позволяющая совершить эвтаназию в отношении ребенка в возрасте от 1 до 12 лет, впервые была применена. Более того, на самом деле, может быть, из этой новости это не очень чувствуется, но если посмотреть подробности в интернете, то мы узнаем, что на самом деле возраст ребенка не обязательно 12 лет. Там засекречено абсолютно все, включая возраст. Информация, по сути, единственная, которая есть, это то, что впервые применена вот эта вот поправка, позволяющая совершить эвтаназию ребенку.
2: Возникает вопрос, еще раз, кто принимает решение, чья воля? Доктор, сам ребенок, его родители, кто?
1: Доктор, опекуны, то есть родители.
2: Доктор, опекуны, родители. То есть ребенок может сказать: нет, мама, папа, я жить хочу. Нет, ты умрешь. Так, ну, ты...
1: Нет, конечно.
2: Ну, как это делается? Я просто здесь не очень понял.
1: Нет, там все обозначено. Есть комиссия, в которую входят следователи, входят врачи, включая тех, кто, собственно, и осуществляет эвтаназию. Входят, естественно, имеют право голоса родные, близкие, опекуны.
2: Ну, я так скажу, что у нас есть в Русской Православной Церкви комиссия по биоэтике, и в этой комиссии как раз один из непростых вопросов, который рассматривается, это как раз вот когда можно отключить, например, ИВЛ, когда можно отключить аппараты жизнеобеспечения, потому что современная медицина достигла таких высот, что с помощью современной вот этой аппаратуры можно заставить жить труп. Причем недавно мне попалась новость, что некая женщина умерла от инсульта, но она была беременна, и вот несколько месяцев ее тело
1: с помощью аппаратуры поддерживалось. Это известный довольно случай, не помню уже, как звали эту женщину. Да.
2: То есть вот уже с мертвым мозгом, по сути, биологически она мертва, но за счет вот этих аппаратов ее тело продолжало жить, и в итоге ребенок был выношен, с помощью кесарева его достали, все, женщина на кладбище, ребенок жив. То есть вот, и поэтому здесь возникает вопрос, когда, в какой момент принять решение об отключении от аппаратов. Потому что, в общем-то, в момент отключения от аппаратов это тоже вариант эвтаназии.
1: Ну, то есть все-таки, отец Александр, вы не исключаете, что возможен такой момент, возможна такая ситуация, когда отключение человека от ИВЛ или же эвтаназия, это все-таки будет скорее актом милосердия, чем убийством.
2: Ну, я так скажу, вот как в случае войны, так и в случае, может быть, каких-то других человеческих явлений. В этом мире, который лежит во зле, порой людям приходится выбирать не между добром и злом, а между большим злом и меньшим злом. И вот какое зло, однозначно в том другом случае зло, но какое зло будет меньшим, Вот здесь непростой вариант. Да, приятно, когда есть готовая инструкция, где-нибудь там написанная или в виде закона, либо в виде какого-нибудь там канонического акта, решения комиссии по биоэтике Русской Православной Церкви. Если это есть, ну, как бы кто-то взял на себя ответственность, да, какой-нибудь собор, который там что-то утвердил. Но все-таки, если речь идет вот о такой ситуации, которую я тут так, может быть, немножко наигранно, но все-таки изобразил, да, ребенок говорит, я жить хочу, нет, вот комиссия решила, следователи решили, родители твои решили, все, я тебя убиваю. Ну, надеюсь, что это было не так. А если ребенок там, не знаю, без сознания был, действительно, и шансов нет, он без сознания, то я считаю то же самое, что отключить от УВЛ. В принципе, так. Ну вот что там было, подробностей немножко не хватает, честно говоря, чтобы понять, но с моей точки зрения, по крайней мере, если хоть кто-то был против, особенно сам ребенок, но это было, тем не менее, использовано.
1: То если убийство. Сам ребенок здесь против, то здесь просто речи идти не может об этом, но это уже, ну, какие-то очень плохие вещи. Спасибо большое, отец Александр. Сегодня у нас в 18.30 не будет передачи. Отменился, к сожалению, прямой эфир. Но в 19.10 в студию придет протоиерей Александр Рябков. А сейчас новости и церковный календарь. Мы общались с протоиереем Александром Тягилевым.
2: Завтра в 20.30 пасторский час. Увидимся. Богом.

0: Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить Каневский Рождество-Богородичный мужской монастырь на Латышском озере. Паломническая служба монастыря предлагает разные варианты поездок. Вы можете провести на острове один насыщенный день, поклониться главной святыням обители, Каневской иконе Божьей Матери и мощам преподобного Арсения Каневского, побывать в возрожденном соборе Рождества Богородицы, увидеть часовню на легендарном Конь-камне. Посещение обители в течение двух дней предполагает ночевку в доме паломника и возможность помолиться за вечерним богослужением и утренней литургией вместе с братьями. Трехдневное паломничество в обитель – это уникальная возможность без суеты осмотреть все достопримечательности и святыни острова, переночевать в уютном доме паломника, помолиться на уставных богослужениях, приступить к таинству исповеди и причастия. А вечерами вы полюбуетесь ладожскими закатами во время прогулок по песчаным берегам острова. Напоминаем, что летом обитель отмечает большие праздники. 25 июня – память преподобного Арсения Каневского, а 23 июля – память Каневской иконы Божьей Матери. Совершите паломничество на Каневец, чтобы укрепиться духовно, отдохнуть душой и получить новые знания об истории и святынях Карельского перешейка. Закажите поездку по телефону плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09, плюс 7 931 227 78 00 и плюс 7 929 159 85 09. Подробную информацию вы найдете на сайте радио «Град Петров» и в группе паломнической службы монастыря ВКонтакте, в Максе и Телеграме. До встречи на Каневце!
1: Дорогие радиослушатели! Мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Василеостровском районе кружки находятся в Андреевском соборе по адресу 6-я линия Васильевского острова, дом 11А, и в редакции радио «Град Петров» по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39. Полный список адресов вы можете увидеть на сайте нашего радио градпетров.ру.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: У микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Напротив меня Ольга Некрасова, куратор уже двух больших проектов радио «Град Петров». Здравствуйте, Ольга.
2: Здравствуйте.
1: В вашей зоне ответственности сейчас два проекта. Это «Эрмитажные встречи» и «Поездки на Валаам». Оба проекта уже определенное время существуют. И вот я хотел вас попросить подвести итоги вашей деятельности за, скажем, последний год, вот за этот сезон.
2: Да, сезон закончен был вместе с примерно учебным годом, и в течение июня я уже размышляла о том, каков будет сезон следующий, старалась учесть и еще пока готова учесть ваши предложения. Из того нового, что, мне кажется, должно остаться, закрепиться, значит, то, что было в прежнем сезоне, и я думаю, что перейти в новый и, может быть, даже увеличиться в своем количестве. Несколько воскресных школ и приходских таких вот небольших общин стали собираться и довольно регулярно приходить в Эрмитаж, и у нас уже с ними наметилось достаточно плодотворное. Приходят православные школы, приходят школы общеобразовательные, если их классные руководители или преподаватели, наши слушатели, также приводят их к нам. И мне кажется, это очень из того нового, что мы хотим предложить нашим слушателям в новом сезоне. Я постараюсь в нашем расписании учесть и как бы увеличить время для именно таких организованных групп. Сейчас как раз то время, когда, например, преподаватели воскресных школ или просто школ могут подумать о том, как включить в свои программы наше будущее путешествие по Эрмитажу. Это может быть какой-то тематический цикл, не знаю, там раз в четверть, раз в месяц, там два раза в год, но это уже только один раз. В зависимости от вашей программы мы предлагаем такой отдельный цикл библейской истории в Эрмитаже. Это могут быть как ветхозаветные, так и новозаветные истории. Цикл этот уже был опробован, и мы можем, значит, скорректировать под программу конкретную, под необходимость конкретной школы. Опять же, в общеобразовательных школах есть некие программы. Мы знаем, что в прошлом году были запросы на занятия по залам античного искусства или зал Древнего Египта. Ну, к Рождеству, конечно, вот эта рождественская тема всегда прекрасна. Очень востребовано. С 6 до, не знаю, 106 лет, в общем, это замечательная совершенно тема, как раз вот к Рождеству или, допустим, от распятия до воскресения к Пасхе, пасхальная такая тема к воскресению Христову. И, повторюсь, именно сейчас, до начала нового учебного года, начнем мы следующий наш сезон в сентябре, можно вот как раз подумать и включить в свою программу, обсудить со мной даты конкретные, и за вами будет закреплен тот или иной день. Мы постараемся в этом году по пожеланию именно наших преподавателей школ сделать еще один день, будний день, это четверг, утренние часы, там, скажем, в 11 или в 12, когда вы можете привести своих учеников, и мы вот в учебное время можем провести такое занятие. Также это могут быть, конечно, и выходные дни, суббота или воскресенье, или вечер пятницы. Опять же, очень, может быть, кто-то не знает, но есть несколько дней, когда Эрмитаж работает допоздна, до 8 часов вечера. И в пятницу мы обычно такие занятия проводим в 6 часов, с 6 до 8. Обычно всем очень нравится, потому что очень спокойно, в Эрмитаже довольно немного людей. Кроме того, вечерний проход в Эрмитаж стоит для взрослых немножко дешевле. В общем, пятничный вечер всегда мы в Эрмитаже проводим с особым удовольствием.
1: Вы предлагаете, по сути, под ключ цикл встреч в Эрмитаже для конкретной воскресной школы. То есть любая воскресная школа может с вами связаться,
2: да,
1: и высказать какие-то пожелания, не знаю,
2: да,
1: там,
2: ну,
1: западноевропейское искусство.
2: В рамках моих, так сказать, компетенций какая-то часть у меня подготовлена, что-то у нас будет новое, что-то я готовлюсь, естественно, к занятиям нашим. Кроме того, мы довольно, мне кажется, успешно проводим вот эти... Третий год уже я знаю точно, что люди просили продолжить эти наши путешествия по Эрмитажу для взрослых.
1: Это уже открытые занятия для всех желающих, не обязательно для организованных групп воскресных школ.
2: Да, для я сейчас говорю про взрослые группы, и я так понимаю, что их количество тоже нужно увеличить. У нас было две группы таких. По пятницам и днем воскресенья мы встречались с нашими взрослыми слушателями. Назвали мы эти циклы «Прогулки по Эрмитажу», и это действительно прогулки. Темы не выстроены в один цикл, но связаны, например, с выставочной деятельностью самого Эрмитажа. В этом сезоне планируется ряд очень интересных выставок, которые, я думаю, мы обязательно посетим. Сейчас открылась совсем недавно выставка, посвященная Екатерине I. Она продлится до начала осени, и я думаю, что мы еще успеем эту выставку посетить с желающими буквально в начале сентября, когда еще выставка будет открыта, а мы уже начнем свои путешествия. Видимо, мы начнем с посещения этой выставки, наши прогулки по Эрмитажу, третий вот год уже для взрослой публики. Но такие же прогулки по Эрмитажу оказались очень востребованы и для детей постарше. И также уже такие подростки, которых сложно удивить чем-то в Эрмитаже, а некоторые, что, кстати, довольно грустно, имеют довольно негативный опыт похода в Эрмитаж со своим большим классом, потому что даже самый прекрасный, чудесный преподаватель или экскурсовод с 35, скажем, подростками, не то чтобы не справиться с ними, но чаще всего, на это мы сами все помним по своему детству, по своей юности, они начинают больше общаться друг с другом, им интересно сам процесс выхода куда-то, и, к сожалению, Эрмитаж там проскакивает мимо их внимания. Я вижу довольно много уже взрослых родителей, которые на вопрос, когда вы были в Эрмитаже последний раз, они, слава богу, приводят своих детишек, они стараются дать им все лучше. Говорят, да, вот мы были только в детстве, мы больше никогда не ходили в Эрмитаж. Вот я вижу одну из своих задач для детей, особенно подростков, сделать Эрмитаж для них интересным, чтобы они его полюбили и приходили туда вот просто по велению сердца самостоятельно, со своими уже друзьями, потом со своими детьми. И, ну, конечно, дать какие-то знания, но еще для детей особенно важно общее впечатление, чтобы оно у них было таким, как было, например, в моем детстве, когда само восприятие Эрмитажа было совершенно волшебным, радостным, и я очень хотела бы передать это детям и подросткам, которые сейчас приходят в Эрмитаж.
1: Расписание занятий на следующий сезон уже готово?
2: Оно практически готово, за небольшими исключениями, буквально в ближайшее время, то есть еще в течение вот июня мы его окончательно составим. Для вот таких организованных групп у нас будут открыты даты, как я уже говорила, вот скажем, четверг утро, и пока еще до сентября или там, может быть, даже до октября можно будет вписаться вот в это время и, собственно говоря, ставить заявку на тему, может быть, цикл таких занятий.
1: А для индивидуальных посетителей
2: группы,
1: у нас
2: скажем,
1: тоже,
2: назовем, да. Назовем это сборная группа. Тоже вот тут у меня уже расписание есть.
1: Его можно уже, наверное, выложить у нас ВКонтакте.
2: Не прямо завтра, да, но в ближайшее время, то есть в течение до конца июня, я думаю, мы это сделаем. Кроме того, останутся несколько сборных групп для детей и вместе с родителями. Это традиционно для младших цикл знакомства с Эрмитажем. Дети подрастают, те новые детишки, которые еще были маленькими в позапрошлом и прошлом годах, могут прийти, начиная со следующего учебного года, от 6 лет и старше, ну, скажем, младшая школа, так. От 6 до 8 лет. Мы оставим вот это, также оставим цикл «Библейские истории» и прогулки по Эрмитажу. Ну, а, соответственно, может быть, вот опять же, это вопрос, который очень хочется задать нашим слушателям тоже. Может быть, есть какие-то пожелания. Скажем, цикл античной истории в Эрмитаже мы тоже можем. Тоже вроде бы как он востребован был. Стоит ли оставлять такой цикл, есть ли желающие? Вот сейчас как раз самое время писать на радио или мне непосредственно, это может быть, там писать мне ВКонтакте или в WhatsApp, в Телеграме.
1: Телефон в конце
2: телефон,
1: разговора
2: конечно,
1: объявим.
2: Да, скажем. И я готова сейчас, пока мы еще тут жесткое это расписание не утвердили, поменять, может быть, какие-то темы, что-то добавить. Что касается наших прогулок, повторюсь, и для детей чуть постарше, для подростков, и для взрослых прогулки по Эрмитажу будут связаны с выставочными проектами Эрмитажа, а также был запрос на более внимательное посещение, больше не как знакомство, а как отдельные темы, это посещение главного штаба, потому что у нас просто была прогулка по главному штабу общая, но был запрос на экскурсию, занятия, связанные с импрессионистами, и, возможно, это будут отдельные импрессионисты, возможно, там Матисс и Пикассо, но вот мы еще это, я так додумываю, вот буквально до конца июня. Я думаю, что, по крайней мере, два таких занятия мы включим вот в этот цикл прогулок по Эрмитажу.
1: А что насчет Валаама?
2: Валаамские поездки в этом году, вообще у нас продолжаются такие поездки уже тоже не первый год, но конкретно в этом году последние две поездки в мае на майские праздники оказались довольно удачными, группы были небольшими. С одной из групп ездил наш главный редактор, отец Александр Степанов, и мне кажется, эти поездки очень удались. Во всяком случае, мне кажется, мы хорошо провели время, мы посетили ряд довольно редко посещаемых скитов, сумели прогуляться по весеннему Валааму, когда еще только-только расцветали там первые цветы. Было вообще, на самом деле, нам еще с погодой, конечно, повезло, было вообще очень хорошо. В летнее время такие такие поездки групповые не предлагаю, потому что летом довольно сложно из-за большого потока туристов и паломников, а вот паломнические поездки осенью, например, на осенние каникулы, также зимой на февраль, вот что-нибудь такое около 23 февраля по снегу, вот эти поездки бывают очень удачными, и мы делаем, опять же, поездки с детьми и взрослыми. Традиционно дети на острове идут отдельно, у них детская программа с отдельным преподавателем, и взрослые, опять же, со своей взрослой программой. Уже сейчас прямо можно задумываться о том, кто хочет поехать на Вла осенью на осенние детские каникулы. Это самый конец октября будет. Количество мест не бесконечно, но как раз есть время подумать, потому что, конечно, эта поездка, скажем так, не бесплатная совсем, тут уж ничего не поделаешь, мы связаны тут с паломнической службой Валаамского монастыря, и что получается, то та сумма, которая, в общем, такая же, как на сайте паломнической службы практически.
1: Тем не менее, какая-то часть пожертвований, которые мы просим за эти поездки, она ведь идет на что она идет?
2: Да, хочется поблагодарить всех наших слушателей, которые ходили со мной в Эрмитаж, ездили со мной на Валаам, потому что ваши деньги – это не просто деньги, которые идут куда-то неизвестно куда, это все наши средства, которые у нас идут на развитие и функционирование нашего любимого радио «Града Петрова», радио, которое от большой части живет на деньги наших слушателей, могут просто пожертвовать деньги, но гораздо, может быть, мне кажется, интереснее, полезнее даже. То есть вы жертвуете деньги вот таким образом, покупая наши путевки, наши поездки на Валаам. Некий процент от этой поездки идет, конечно, не только в паломническую службу Валаамского монастыря, но, конечно, и на развитие радио «Град Петров». То же самое и с Эрмитажем. Так что вот всегда приветствуйте, приглашайте своих родных, близких, родственников, знакомых. Мы всегда рады увеличению наших и слушателей, и экскурсантов, например, на Валаам или в Эрмитаже.
1: Цены у нас действительно очень разумные.
2: Для Валаама, да. Дело в том, что, конечно, многие, я понимаю, для кого-то это высокие. Мы не можем ничего сделать, потому что большую часть поездки составляет водный транспорт, который просто дорогой, плюс гостиница. Экскурсии – это как раз малая часть из этой общей суммы.
1: Да, я просто к тому, что те слушатели, которые захотят воспользоваться нашими предложениями, связанными что с Валаамом, что с Эрмитажем, в цене не прогадают точно, а при этом сделают доброе дело, пожертвуют какую-то часть денег на радио, которое, надеюсь, им не безразлично.
2: Да, это уже. Спасибо вам, те, кто был с нами в прошлом году, и надеемся на новые встречи в году, в сезоне грядущем. Не все считаю учебными годами, но...
1: Расписание, как я уже сказал, в ближайшее время появится в нашей группе ВКонтакте, в группе «Радио Град Петров». И, Ольга, номер, пожалуйста, телефона.
2: Звоните, пишите мне по телефону +7 921 639 1143. Еще раз. 921 639 1143. В летнее время я прошу вас звонить мне попозже вечером, потому что я буду на Валааме как раз заниматься экскурсиями, поэтому вечером я буду освобождаться, там где-то после 8. Я буду рада ответить на ваши звонки. Не стесняйтесь звонить мне до 10-11 часов. Я готова буду ответить на ваши.
1: Можно в любое время вам написать.
2: Да, написать, конечно, в любое время. Я буду в свободное время читать и отвечать, конечно. Самое главное, любые ваши какие-то отзывы, может быть, критика, может быть, какие-то пожелания, я буду рада. Мне очень важна ваша обратная связь, я буду рада услышать, что-то исправить, что-то, может быть, добавить новое, ну и продолжить то, что вам понравилось.
1: Спасибо большое. Ольга Некрасова, руководитель двух проектов «Радио Град Петров», поездок на Валаам и экскурсии и занятия в Эрмитаже, принимала участие в нашей передаче. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
2: До свидания, спасибо.

0: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая часть концерта для двух гобоев, струнных и баса континуа фа-мажор Алессандро Марчелло в исполнении барочного оркестра Академия ди Сан Рокко.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» прозвучит передача, подготовленная по страницам книги «Апологеты. Защитники христианства». Основой этой книги послужили лекции, прочитанные на рубеже XIX-XX веков профессором Казанской духовной академии Иваном Петровичем Реверсовым.

Третьей книге «Апологии» святителя Феофила, адресованной Автолику, дается разбор обвинений христиан в безнравственности и в позднем появлении их религии, изобличающим, по мнению язычников, ее неистинный характер. Обвиняя христиан в безнравственности, язычники указывали, что христиане имеют общих для всех жен и живут в незаконном смешении, даже совокупляются с собственными сестрами, и что всего безбожнее и бесчеловечнее едят человеческую плоть. Прежде чем отвергнуть эти обвинения и показывать их неприложимость к христианам, Феофил указывает Автолику на языческие книги Зенона, Диогена и Клеанфа, которые учат, что дети могут варить и пожирать своих собственных отцов. Если кто не захочет вкусить или извергнет часть отвратительной пищи, может и сам, не едущий, быть съеден. В книгах же Геродота он находит действительные случаи антропофагии или каннибализма. Об индейцах он рассказывает, что у них отцы были пожираемы собственными детьми. «И о незаконных совокуплениях, — говорит Феофил, — согласен почти весь заблуждающийся хор ваших философов. И первый Платон, наиболее почтенный из них по своей философии, в книге своего сочинения о политике выразительно как бы узаконяет, что должны быть у всех общие жены, пользуясь примером сына Зевсова и законодателя Критин. На том основании, будто через это увеличивается чадородие, и будто удручаемые трудами получают утешение от таких общений. Да и что мне еще говорить об этом, когда о так называемых у них богах они проповедовали подобные дела?